альбом из города Петербурга, альбом «Воздух общий». Ну а теперь перейдем к нашей обычной космополитичной повестке. Лорен Хоффман and the Secret Storm. Это американская группа. Лорен Хоффман из Шарлоттсвилля, штат Вирджиния. Хорошая такая девушка. Разные у нее были проекты в жизни. Ну вот это вот пятый у нее уже альбом. Первый из группы «Секретный шторм», и называется он «Family Ghost», то есть «Семейный призрак». Слушаем заглавную песню.

Лорен Хоффман. «Семейный призрак». Грегори Пеппер — это уже парень из штата Онтарио, из Канады. Никак не из Торонто, а из какого-то маленького городка, название которого я даже не знаю. Зовут его Грегори Пеппер, а его группа называется «Его проблемы». Грегори Пеппер and his problems. Седьмой альбом уже вышел у Грегори с его проблемами. По стилю это такой очень эксцентричный, странноватый арт-поп. Альбом называется «I know now why you cry». «Теперь я знаю, почему ты плачешь». Слушаем песню «I'm dying», «Я умираю».

Да, очень натурально Грегори Пеппер изобразил собственное умирание. Это был альбом «I Know Now Why You Cry». Следующая девушка исполняет чисто американскую музыку, хотя сама она из Франции. Зовут ее Вероник Гайо. Исполняет она такой блюз-рок, типичнейший, традиционнейший. Ее второй альбом называется «Animal», первый назывался «Wildcat», «Дикая кошка». И слушаем с него песню «No Second Hand Kind of Woman». «Я не женщина типа Second Hand».

Вероник Гайо, альбом «Animal». Ну и вот теперь этот самый «Die Welt Traumforscher». Это очень странная история, можно было бы о ней много всего говорить. В общем, это человек из города Цюриха в Швейцарии. Зовут его Кристиан Пфлюгер. Он пишет музыку, тексты, поет, а также делает огромное количество графических черно-белых рисунков. То, что он из Швейцарии, тут же напомнило мне знаменитого швейцарского культового аутсайдер-художника Адольфа Вёльфли. В общем-то, это такой современный Вёльфли, только он не только рисует всякие безумные картинки, но еще и сочиняет и записывает музыку. Вышло у него более 30 альбомов, кассет и так далее. В общем-то, мало кто их слышал, мало кто их знает, поскольку я так понимаю, что Кристиан Пфлюгер их выпускал за собственные счеты и также продавал незнамо где. Но вот, слава богу, немецкий лейбл «Бюро Б» выпустил сборники его альбомов, где треки разных лет. Первый сборник называется «Die Rückkehr der echten Menschheit», «Die Jahre 1981-1990», то есть «Возвращение

настоящего человечества, годы с 81 по 90. То есть это вот первое десятилетие существования этого самого проекта. Так, послушаем сейчас несколько песен. Благо, все записи Die Weltraumforscher очень короткие. Итак, сначала песенка «Liebe Lili». Она с кассеты Биника 1985 года.

Эта песенка называлась «Либе Лили». Ну, вообще, по стилю я бы сказал, что «Die Welt Raum Forscher» — это где-то между трио и крафтверком. Вот. В общем, слушать на самом деле интересно. А по концепции это, ну, куда-то скорее в сторону «The Residents». Следующая песня — запись 82-го года, даже не знаю, с какого альбома, но песня называется «Der Sternmann», ну, «Starman», то есть «Звездный человек».

Дер Штернман, 82-й год. И последний трек, запись 80-х годов, называется...

Зонтакс Киндер, «Воскресные дети», и это уже запись 1989 года с альбома «Folklore des Weltalls».

Devil Traumforscher. «Воскресные дети», запись 89 года. Второй сборник называется «Wir arbeiten für die nächste Welt», то есть «Мы работаем для следующего мира». Годы с 1991 по 2012. То есть это следующее 20-летие Вельтрамфершера. И опять же послушаем два трека. Первый с альбома «Сидерия» 95 года называется «Werde Erde» — «Стать землей».

Верде Эрде, 1995 год. И еще одна запись, более всего похожая на нормальную песню, с альбома «Муму» 1998 года. Да, так называется «Муму». И эта песня под названием «UFO». НЛО.

UFO, альбом «Муму», 1998 год, «Die Weltraumforscher», он же «Кристиан Флюгер». Ну и большим успехом пользовались неожиданно вот эти самые сборники, и поэтому Бюро Б заключило контракт с нашим исследователем «Мировых грез», и вышел его новый альбом. Альбом 2022 года называется просто «Лидербух», ну, то есть «Сонгбук», «Книга песен». И еще два трека мы послушаем. Первый, продолжительностью 40 секунд, называется «Der Traum der Welt», «Мечта мира».

Der Traum der Welt с альбома Liederbuch. И последняя запись Die Weltraumforscher. И эта песня одна из немногих на английском языке. И, в общем-то, применение английского тут более чем оправдано. Называется она «This is Neil Armstrong». Это Нил Армстронг. Поется от имени первого землянина на поверхности Луны.

Это Нил Армстронг. А был это на самом деле Кристиан Флюгер, Ди Вельтраумфоршер. Подробности этого уникального и очень занятного проекта, естественно, вы можете прочесть там же, где публикуются плейлисты программы «Музыка на свободе». Ну, а у нас заключительная часть, и открывает ее, опять же, довольно мечтательная и не без космичности музыка. Она Роксан. Она американка, живет в Сан-Франциско, хотя вообще филиппинского происхождения. И она записывает, в общем, такой космический рок, космический поп. Ее дебютный альбом называется «Because of a Flower» — «Из-за цветка». И из него я выбрал трек, на самом деле, в первую очередь, потому что мне очень понравилось его название. Называется он так — «Take the thorn, leave the rose». «Возьмите шип, оставьте розу».

Анна Роксан, возьмите шип, оставьте розу, альбом «Because of a Flower». Мини-сюжет сегодня у нас посвящен стране Гаити. Но вы знаете, Гаити — это вообще удивительное место, это средоточие культовой религии, вуду и так далее. Главное, это, наверное, самое невезучее место в мире. Один остров, восточной части которого наполовине восточной располагается вполне себе процветающая Доминиканская республика, а в западной части Гаити, где сплошные, в общем, такой остров невезения под названием Гаити. Ужас, что там происходит, то ли из-за вуду, то ли еще из-за чего-то. Но музыка там удивительная совершенно. И вот сегодня послушаем два трека. Первый — просто феноменальный альбом под названием «Пелериной», то есть «Пилигрим». И это гаитянский певец по имени Эрол Жозуэ. Слушаем в его исполнении песню «Je suis grand nègre».

Эрл Жосуэ из Гаити, альбом «Пелерина». И должен сказать, что это фантастическая совершенно пластинка, одна из моих любимейших этнопластинок последних лет. И еще один уроженец Гаити, но проживающий в более благополучной стране Канаде. Зовут его Уэсли. Но при том, что живет он в Канаде, но старается следовать гаитянской традиции. Собственно, альбом его дебютный, насколько я понимаю, называется «Традисьон», и с него песня «Пезе кафе».

Уэсли, гаитянец из Канады. Ну, это была более традиционная вещица с альбома «Традицион». Ну что ж, заканчивается наша сегодняшняя программа. И под конец послушаем немного музыки в стиле крауд-джаз. Да, крауд-джаз. Такого термина, наверное, вы еще не слышали, но он вполне оправдан в отношении славянской группы под названием «Эцетерал». Ну, то есть как «Эцетера», только «сел» на конце. Это трио в составе Баштиан Симон – саксофон, Марек Факуч – барабаны и визуальные эффекты девушка по имени Лина Рица. Второй альбом у них вышел, альбом чисто инструментальный, называется «Резюме», и с него пьеса «Гологлавка». На этом я с вами прощаюсь. Зовут меня Артемий Троицкий. Наша программа и подкаст «Музыка на свободе». Подписывайтесь обязательно на подкаст. Всем счастливо и до следующей недели. Пока!

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая

0: «Панорама», предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Говорит «Радио Свобода».
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
6: Крым – чемодан без ручки.
7: Жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно.
6: Как выжить в серой зоне в условиях блокады?
8: Ходили, у кого генераторы вот тарахтят, ходили там воду просили.
6: Зачем президенту случайный мальчик?
9: Какой-то части путинского электората это, безусловно, понравится. Какая-то часть понимает, что это довольно дешевое шоу для не самых продвинутых людей.
6: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: еще тут три единицы горит. Хватит. Мал, есть проезд? Давай, давай, давай, давай. Не вижу ни хуя. Вообще. Не вижу, сука. Вот это адреналин.
1: Когда бензовозы горят один за другим, это уже не происшествие, это расписание войны. С начала июня снова и снова, не на передовой, на трассе Новороссия, ведущей в Крым. Обычная дорога стала важнейшей артерией, связывающей российские территории с полуостровом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Для Москвы жизненно важный сухопутный маршрут. Для украинских дронов все чаще место охоты на российскую логистику. И главная цель здесь не случайная машина.

0: И речь уже не об единичных случаях. Французский асинт-аналитик Климан Мален за весь июнь зафиксировал почти 600 пораженных российских грузовиков и других транспортных средств. За первую неделю июля более 240 пораженных фур и бензовозов. ВСУ наносило также удары по переправам, связывающих Крым с Херсонской областью.
1: Удары пришлись на переправы через Северо-Крымский канал, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост у населенного пункта Ставки.
0: После этих атак маршруты пришлось перестраивать. Повреждения получили несколько мостов на направлениях Чонгара, Геничинска, Перекопа и Армянска. Российские власти сообщали об ограничениях движения и использовании объездов. Украинская тактика здесь предельно понятна. Не обязательно разрушать всю дорогу, достаточно сделать ее опасной. Неделю назад вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил агентству ТАСС о частичном восстановлении контроля над трассой Р-208 Новороссия. Но данные осинт-аналитиков и видео-зет-блогеров свидетельствуют, что украинские дроны продолжают регулярно атаковать транспорт на этом маршруте и по сей день. Последствия этой охоты на фуры и бензовозы уже ощущает весь полуостров. В Крыму второй месяц перебои с горючим. Летом добавились масштабные отключения света. В июле без электричества одновременно оставались около 1,5 миллиона человек.

В некоторых районах света не было больше недели. Крым должен зарабатывать на курортном сезоне, а вместо этого все больше живет в режиме дефицита топлива, электричества и воды. Что на самом деле происходит на полуострове, насколько серьезна его изоляция от материка,

0: Без света и воды.
1: Ходили, у кого генераторы вот тарахтят, ходили там воду просили. На то время был бензин и солярка 300-450 рублей.
0: Они и сейчас.
1: Я того человека обошла, пошла вот ларешник у нас. Дай бог ему здоровья. Вин давал всем. В такой ситуации, как я сижу, 7-й год с инвалидом, который под себя каждый день ходит, это было невыносимо.
2: Назвать это полноценной жизнью нельзя.
0: Я так понимаю, село Магазинка, у вас один магазин всего, да, есть?
1: Там ничего нема, кроме чипсиков, макарон и гречки. Они до сих пор боятся ни мясное брать, ни тушенки, ничего. Я с холодильника выкинула столько продуктов, сало, мясо. Но когда сказали, что 15 тысяч нам под носом пахнет, я говорю, хоть можешь эти деньги вернуть. Да вам в каждом доме скажут, сколько продукции люди выкинули.
2: 15 тысяч, на которые рассчитывает Светлана, не так просто получить. Компенсация положена, если электричества нет двое суток. Но крымские власти хоть раз в двое суток включают свет на час. А значит, обращаться за деньгами уже бессмысленно.
3: 4:30 утра. Наверное, все сейчас спят. А я какая молодец, встала ночью, помыла посуду, почти уж постиралась белье, потому что нам сегодня решили дать свет, включить свет в 3 часа ночи, а дают нам его на 2-2,5 часа. Вот за это время нужно сделать все необходимые процедуры.
2: В других городах Крыма полегче. Электричество есть, если нет прилетов. В Севастополе после ударов беспилотниками 13 августа света не было 12 часов. Такое в городе впервые за лето.
4: На улице полный блэкаут. Только что так что-то взорвалось и все погасло. Вообще ни в одном доме нет света, кроме ночничков у людей, которые на аккумуляторы держатся. Вообще жесть. Такого я еще не видел.
2: Вместе со светом уходит и вода. На равнинном севере вода самотеком не идет. Ее поднимают насосами, которые работают на электричестве. 1 августа отключили 40 сел разом. Там, где электричества хватает, и воды достаточно. В Ялте, например, с ней проблем нет. А где не хватает, люди учатся жить в новых условиях.
5: У нас нет ни света, ни воды, ни газа. У нас нет бензина, чтобы заправить генераторы. Но мы живем свою лучшую жизнь. Сейчас я покажу вам, как мы ее проживаем. У нас есть уличный душ. Тут мы купаемся, умываемся. Принимаем, так сказать, ванны. Бассейн набран наполовину, но в случае чего тут есть запас воды. Если будет холодно, для этого у нас есть баня. Есть генератор, он бензиновый. Бензина там совсем на донышке, это прямо на какой-то такой случай. Есть газовая плита, у нас есть газовый баллон, но я не знаю, сколько там осталось газа, так как заправляли и пользовались мы им последний раз, наверное, год назад. У нас сейчас воздушная тревога, сбиваются беспилотники, но мы садимся ужинать.
2: В итоге весь Крым живет в генераторах, и днем, и ночью слышен их мерный гул. Вот только генератор работает на бензине, а он стоит в Крыму под 300 рублей за литр. Ну и тут власти решили помочь.
6: По бензину там, Алексей Николаевич, работу продолжаем. Многочисленные жалобы на компанию «Атан», которые не соблюдают договоренности, которых, значит, договорились по снижению цены на 92-й.
2: Власти Крыма объявили, что 92-й бензин будет стоить не больше 100 рублей за литр. Так он тут же исчез с заправок. Логика продавцов понятная. Покупали они дорого, а продавать дешево не хотят. В итоге заправляются крымчане на «Авито». Бензин привозят в канистрах прямо домой. Дорого.
7: Крым.
2: По понятным причинам сорвался туристический сезон, который кормит местный бизнес, поэтому и с деньгами в оккупированном Крыму не очень. Отсутствие электричества сказалось на работе больших предприятий. Крымский «Титан» в Армянске, единственный в России производитель диоксида титана, встал 13 июня. Мясокомбинат «Дружба народов», самый большой на полуострове, 28 июня. Тепличный комбинат «Белогорский» закрыт, коллектив распущен. А те, кто еще числится, увольнять не спешат, но не из милосердия. При увольнении положены выплаты. Просто денег нет. Людей отправляют в отпуск на неопределенный срок. Формально работа есть, но фактически нет ни работы, ни денег.
8: Какие у нас планы на август 2026 года? Это уникальный месяц. Многие сотрудники компании уйдут в долгожданный отпуск. Мы никогда не ходим в отпуск летом. А в этом году практически половина компании сможет загорать и тестировать нашу новую продукцию –

0: Малый бизнес тоже выживает. Раздают розетки, чтобы люди заряжались. Кто-то организовывает полевую кухню на газовых плитках на улице. Но все это почти в убыток, так как стоимость работы генератора не способствует получению прибыли.
1: Как сделать в Крыму электроэпиляцию, когда нет света? А легко. Достать с машины вот такую приблуду, научиться подключать вот эту штуку самостоятельно и продолжать работать дальше.
0: Полноценному диджитал-детоксу в Крыму мешают регулярные обстрелы дронов. 10 августа обломки сбитых беспилотников подожгли лес на мысе Ая под Севастополем. Выгорело 15 гектаров заказника. Из кемпинга эвакуировали 133 человека. Тушили двое суток вручную, лопатами. В тот же день на судак обрушился град размером с перепелиное яйцо. Посреди лета город будто бы засыпало снегом. А в конце июля побережье накрыло мошкара.
2: Где мы так нагрешили, что Боженька нам послал столько испытаний?
0: Но лето заканчивается, и вместе с ним заканчиваются способы выкручиваться. Сейчас можно помыться в море или приготовить еду на костре. К зиме некоторые крымчане начинают запасаться дровами и углем. Пока спрос низкий, а цена уже высокая. Машина дров сегодня обойдется в среднем в 50 тысяч рублей. Это около 800 долларов. И дров этих хватит недели на 3-4.
3: С нами на связи полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте.
4: Меньшак Кирович, приветствую вас, приветствую вашу аудиторию, благодарю за приглашение и слава Украине.
3: Бензовозы, фуры, переправы, мосты. Украина последовательно бьет по логистике Крыма. Какова главная цель этой стратегии?
4: Очевидно, что если говорить коротко, украинская армия пытается превратить для российской оккупационной армии Крым в чемодан без ручки. Вроде как бы и жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно. И те процессы, которые в настоящее время происходят на территории Крыма, они абсолютно четко направлены на то, чтобы превратить полуостров Крым в остров Крым путем разрушения логистики, путем создания невыносимых условий для российской оккупационной армии. Ведь когда уничтожается энергетика, стабильные поставки топлива и топливных материалов, создается впечатление, а как же выживать в нынешних условиях? Особенно в преддверии очередного осенне-зимнего периода, соответственно, отопительного сезона. И тут и сейчас действия украинской армии абсолютно прагматичны. С одной стороны, полное разрушение логистики, создание предколлапсного состояния, а с другой стороны, вот он, уцелевший Керченский мост, прямая дорога на материковую часть Российской Федерации. Собирайте свои вещи и отправляйтесь во свояси. До того момента, пока этого не случится, крымская земля под ногами оккупантов будет гореть.
3: Если украинские дроны действительно поражают сотни грузовиков, почему российская армия до сих пор не смогла сделать этот маршрут безопасным?
4: Очевидно, что трасса Р-280, та самая, которая идет от российского Таганрога через оккупированный Мариуполь, Мелитополь, Джанкой и далее, она достаточно протяженная. По расстоянию, соответственно, мобильных огневых групп для того, чтобы надежно защитить каждый километр этой трассы, у россиян просто физически нет. Плюс украинская армия действует асимметрично, иногда алогично, нанося удары по российским бензовозам, иным грузовикам, которые движутся этой трассой в неожиданное время, в неожиданном месте. Но справедливости ради, для того, чтобы наша аудитория не была в определенных иллюзиях, ежесуточный трафик по этой дороге составляет, по разным оценкам, более 1000 автомобилей. А уничтожается из этой 1000 автомобилей десятки. Поэтому говорить о полной блокаде трассы Р-280 не приходится. Но предпосылки к тому, что чем дальше, тем больше украинская армия будет иметь инициативу, соответственно, иметь возможность уничтожать вражескую технику логистической транспортной группы, это очевидно.
3: Скажите, а зачем российской армии Крым?
4: Я думаю, что в первую очередь российская армия, если мы уберем все идеологические подноготные, в первую очередь Крым для российской армии — это мощная тыловая база, логистично-транспортный хаб, место, где россияне могут спокойно восстанавливать свою технику и вооружение, получившие повреждения в ходе боевых столкновений на юге Запорожской, равно как и на юге Херсонской области. Да, безусловно, Крым — это прекрасная территория для восстановления и лечения российских военнослужащих, которые получили ранения в боевых действиях. Ну и опять же, российская армия действует по нормам и лекалам еще минувшего столетия. Тогда считалось, что тот, кто владеет Крымом, полностью владеет обстановкой в акватории Черного моря. Нынешняя российско-украинская война четко продемонстрировала, что этот тезис

0: не работает. Тезис «непотопляемый авианосец», когда мы говорим про Крым, также не работает. Ибо российский Черноморский флот, вернее его остатки, буквально бежали из бухты акватории Севастополя, иных портов на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Система противовоздушной обороны в Крыму регулярно прореживается массированными и точными ударами украинских дроноводов и иных подразделений украинских сил обороны. А говорить про стабильное функционирование предприятий оборонно-промышленного или энергетического комплекса в Крыму не приходится. Регулярное разрушение этих объектов, оно, собственно говоря, является ярким подтверждением моих утверждений.
1: Военная структура Крыма, она что-то поставляет для фронта? Производятся ли там снаряды, боеприпасы, дроны?
0: Нет, таких производственных возможностей на территории временно оккупированного Крыма нет, за исключением некоторых заводов в Севастополе и в Симферополе, кстати, которые производят определенную элементную базу для сложного технологического оборудования. Например, завод «Фиолент» в Симферополе непосредственно в этих процессах задействован. Есть ряд иных предприятий, в том числе в районе Евпатории, которые занимаются ремонтом, восстановлением, в том числе высокоточной и высокотехнологической техники. Но все это малые крохи в сравнении с тем, что ежесуточно российские оккупанты используют на поле боя. И все-таки ключевой фактор для российской армии территория Крыма – это логистический хаб, через который проходит соответствующее перемещение грузов военного назначения. Именно поэтому противник весьма-весьма нервирует из-за того, что нет у него стабильного сообщения через Керченский пролив. Я имею в виду уничтоженные 7 автомобильных и железнодорожных паромов, которые ранее обеспечивали эту историю. Нервничает противник из-за того, что происходит системное разрушение объектов железнодорожной инфраструктуры в Крыму и ближе к Севастополю. И разрушение тех элементов противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму явно не добавляет настроения ни российским оккупантам, ни представителям Крымского гауляйтерского корпуса.
1: Правильно ли я понял, что Южный фронт, он не снабжается со стороны Крыма? И вы говорите о грузах. А какие грузы возят через Крым? И почему именно через Крым?
0: Потому что это один из наиболее безопасных маршрутов, который позволяет россиянам быть точно уверен в том, что грузы военного назначения будут доставлены точно в срок и в указанное место. Ибо трасса Р-280, которая проходит вдоль северного побережья Азовского моря, она достаточно опасна для перемещения грузов военного назначения, и даже активное задействование мобильных огневых групп противника не всегда позволяет им довести те самые небезопасные в военном смысле грузы и материалы. Что касаемо Керченского моста, то он частично может использоваться для перемещения грузов военного назначения, но не в тех объемах, которые требуют тут сейчас российские оккупанты, действующие не только в самом Крыму, но и на юге Запорожской и Херсонской областей. Да, частично работает автомобильное паромное сообщение, но оно несколько куцая. Скажем так, из 5 автомобильных паромов, которые ранее были задействованы в этих процессах, 3 находятся в абсолютно непригодном состоянии, а 2 парома используются в качестве барж, которые с помощью буксиров перемещаются от полуострова Тамани к полуострову Керчь и в обратном направлении, перемещая на своих бортах, в том числе грузы, и в первую очередь грузы военного назначения.
1: Владислав, можете хотя бы перечислить грузы военного назначения? Что там? Оборудование, патроны?
0: Артиллерийские снаряды, снаряды к стрелковому оружию, специализированное оборудование, техника, материально-технические средства. То есть все то, что противнику необходимо на поле боя. Буквально на днях я услышал цифру 200 килограмм. Именно примерно такой эквивалент всех грузов военно-технического назначения необходимо на каждую единицу российского солдата. То есть, соответственно, сюда входят не только там продукты питания или патроны к стрелковому вооружению, речь идет и про артиллерийские снаряды, про снаряды к реактивной системе залпового огня, определенные элементы, связанные с обеспечением инженерных и фортификационных сооружений, то есть весь комплекс сил, средств, ресурсов, которые необходимы для российских солдат на поле боя, входит в это число 200 килограмм. Мы можем лишь только уяснить для себя масштабы этих самых грузовых перевозок с учетом того, что суммарно группировка, задействованная на юге Запорожской, Херсонской области, а также на территории временно оккупированного Крыма, равняется цифре примерно в 120 тысяч.
1: От ударов по военной логистике страдает и гражданская инфраструктура. В Крыму перебои с топливом и электричеством. Вот где

0: Где проходит для Украины граница между военной необходимостью и ударом по повседневной жизни миллионов жителей полуострова?
1: Непростой вопрос, но очевидно, что и этот вопрос коммуницирует представители высшего военно-политического руководства Украины. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, об этом говорил глава офиса президента генерал Буданов, об этом говорил командующий сил беспилотных систем майор Броуди. Дело в том, что мы с вами должны четко понимать, противник максимально пытается интегрироваться в обычную жизнь жителей Крымского полуострова. Именно поэтому всякий раз Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, настаивает на том, чтобы они находились чем дальше от военных объектов, а также объектов военной инфраструктуры оккупантов. Это смертельно опасно, ибо эти цели являются законными целями для украинской силы обороны. Именно поэтому майор Броуди говорит о том, что мы вынуждены действовать именно таким образом, чтобы создать невыносимые условия для жизнедеятельности российских оккупантов. Ведь в первую очередь электрика, которая вырабатывается тепловыми электростанциями на территории Крыма, направлена на обеспечение жизнедеятельности российских военных частей и подразделений. И уж в последнюю очередь обычных жителей Крыма. Да, это создает серьезные проблемы. Мое детство прошло в Крыму, да и, собственно говоря, до военный период я там жил, я хорошо помню, что на небольшой базе, называется на Прибое, недалеко от Евпатории, в довоенный период, именно в эти дни, и отдыхало порядка 5000 человек. Сейчас, в эти дни, на этой базе находится немногим более 50, может быть, до 100 отдыхающих. То есть, фактически, туристический курортный сезон в этом году провален. Будет он в будущем году лучше, с учетом того, что невероятно осложнена логистика, поезда до Симферополя, Севастополя, Евпатории не доходят, не летают самолеты, нет стабильного паромного сообщения. Куча ограничений для перемещения гражданских автомобилей через Керченский мост. Сложно прогнозировать. Но иного пути, нежели создать невыносимые условия для присутствия российского оккупационного контингента на территории Крыма и Севастополя, у нас нет.
0: Скажите, вот как житель Крыма, бывший житель теперь уже, что бы вы сказали коренным полуостровитянам, которые не по своей воле оказались в аннексированном Крыму и терпят все эти беды наравне с непрошенными гостями?
1: Очевидно, что война, российско-украинская война в Крыму началась, и Крымом она закончится. Абсолютно ли точно это утверждение? Я думаю, что могут быть и нюансы, ибо неустойчивость, шаткость положения российских оккупантов в Крыму, оно предопределено тем, что стабильной логистики у россиян касаемо Крыма нет. Поэтому я не удивлюсь, что Крым будет освобожден военным путем значительно раньше, нежели иные регионы нашей страны, находящиеся под временной оккупацией. И я думаю, что это утверждение в том числе находит отклик среди, как это ни странно, российских гауляйтеров и представителей оккупационного корпуса. Последние несколько недель время от времени в Крыму появляются слухи о том, что украинская армия высадила десант, ведет боевые действия в прибрежной полосе. То есть эти слухи рождаются в том числе благодаря неуверенности оккупационного контингента там, в том, что они смогут удержать под контролем Крым. И те мероприятия, которые проводятся в части строительства инженерной фортификации на прибрежных территориях, а тут речь идет про северо-западный Крым, про западный Крым, про юго-восточную часть временно оккупированного Крыма, Черноморский, Сакский, Симферопольский район, россияне там активно строят долговременно огневые точки, блиндажи, роют окопы, минируют прибрежную зону, именно таким образом пытаясь уберечь себя от вероятной атаки украинского морского десанта. Я сложно представляю, где мы возьмем такие ресурсы для проведения такого рода операций. Да и в последний раз настолько масштабные мероприятия такого толка происходили во время первой крымской кампании 1853-1856 года. Но тем не менее, что-то ж тревожит представителей российских оккупантов, если они готовы использовать огромное количество средств, дабы обезопасить себя таким образом.
0: Скажите, Владислав, вот правильно ли я понял, что задача украинской армии превратить полуостров в такую серую, жизненеспособную зону, чтобы жизнь была невыносимой, и или люди покинули этот полуостров, или что-то произошло другое?
1: Да, безусловно, задача направлена на то, чтобы создать невыносимые условия для пребывания российских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма. И для этого используется соответствующий комплекс сил и средств. Этот комплекс сил и средств точно не направлен против мирных жителей, граждан Украины, которые находятся под временной оккупацией врага. Но иных возможностей, вариантов решить вопрос деоккупации Крыма на сегодняшний день нет. Говорить о возможности проведения наземной сухопутной операции, думаю, абсолютно логично.

0: точно. Мы имели негативный опыт. Мы все помним боевые действия в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Помним, чем вся эта история закончилась. А вот создание с помощью огневого воздействия, с помощью воздушных ударов на элементы военной инфраструктуры, военные элементы, объекты энергетики, топливной системы, системы логистического и транспортного обеспечения именно оккупационного контингента, оно может дать тот самый результат. Ведь, в принципе, такой результат мы уже с вами видели. Сентябрь 22 года, заявление генерала Суровикина, мол, мы вынуждены предпринять очень сложное решение, и после того случилось бегство российской армии с северной части Херсонской области. Я бы таким вот такой бы вариант касательно Крыма и Севастополя также бы не исключал.
1: То есть вы предполагаете, что вы создадите такие условия, при которых Россия сама будет вынуждена отказаться от снабжения Крыма и может покинуть теоретически, так?
0: Я ж плечи расправил, точно не я, точно украинские силы обороны, точно Украина при поддержке западных союзников и партнеров, ибо очевидно, что лишь объединив наши усилия, четко расписав во временных показателях наши силы и средства, их формат применения для уничтожения вражеской военной инфраструктуры, фактически всей вражеской военной мощи на территории временно оккупированного Крымского полуострова, мы можем достичь этого результата. История не из простых. Она не случится завтра и не будет послезавтра полностью реализована. Но этот путь шаг за шагом сейчас Украина проходит.
1: Что будет с Керченским мостом в самое ближайшее время?
0: Ответ на этот вопрос дал в свое время командующий сил беспилотных систем Мадьяр, который сказал, Керченский мост сохраняется для того, чтобы с территории Крыма имели возможность убраться все представители российского оккупационного корпуса и все гауляйтеры. Ну а затем его ждет незавидная судьба.
1: Владислав, спасибо вам за беседу. Моим гостем был полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. С нами на связи юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Глеб, если удары по логистике приведут к полной блокаде Крыма, где проходит грань между законным уничтожением объекта врага и военным преступлением по умышленному созданию условий для гуманитарной катастрофы?
2: Ну, разумеется, есть законные основания атаковать военные объекты на территории Крыма, а также, как и на любых других территориях Украины, оккупированных, и законные с точки зрения международного права территории России. То есть здесь никаких особенностей в отношении Крыма нет по сравнению там, с Донбассом или российской территорией. Что касается последствий гуманитарных, естественно, здесь зависит все от того, насколько, собственно, сами объекты являются военными, насколько они предоставляют в данном случае России конкретное военное преимущество. И насколько они важнее, настолько больший побочный ущерб может быть причинен. Но, тем не менее, говорить, что можно делать все, что угодно, просто потому, что это вражеская территория или вражеские объекты, конечно, так говорить нельзя. И при любом ударе тот, кто его наносит, должен учитывать этот момент. Особенно, когда речь идет о так называемых объектах двойного назначения, которые имеют не только военное, но и гражданское назначение, тем более, когда речь идет о жизнеобеспечении гражданского населения, которое находится в Крыму.
1: Вы затронули эту тему. Как разделять уничтожаемые объекты на военные и гуманитарные? Где проходит эта граница?
2: Ну, есть военные объекты, которые не вызывают сомнения. Да, это все, что связано с непосредственно с военными действиями и обеспечением армии. Например, склады вооружения, это может касаться системы обороны противовоздушной, например. Что касается транспортной, это касается, может, и транспортной инфраструктуры, которая используется для доставки, значит, вооруженных сил и, соответственно, вооружений. Когда же мы говорим о таких объектах, как объекты энергетики, здесь, конечно, все значительно сложнее, потому что они, безусловно, могут иметь значение для вооруженных сил, но они не только для этого используются. И здесь границу провести полностью невозможно. То есть никто, ни один юрист, международник вам не скажет, что можно в любом случае атаковать любой энергетический объект, но он же и не скажет, что это всегда будет незаконно. То есть здесь баланс, он находится между военной необходимостью, то есть насколько это действительно важный объект. И если есть сомнения, то презюмируется, что объект гражданский имеет характер. Да, то есть это

0: невозможно делать только на основании каких-то подозрений или предположений.
1: Пришла информация, что Севастополь полностью обесточен. Это означает, что света нет ни у кого. Как расценивать эту историю?
0: Во-первых, нельзя сразу сказать, что это была цель такая, да, что цель атаки состояла в том, чтобы лишить Севастополь электричества, да, чтобы его обесточить. Это последствия, которые оцениваются, безусловно, должно рассматриваться, но это не означает, что изначально эта атака была незаконной. Безусловно, если такова была цель, и если из строя выходит, значит, вся электросистема, то она, конечно, это имеет большое значение для жизнеобеспечения, в том числе, например, для функционирования больниц, функционирования систем жизнеобеспечения населения. И такие атаки, действительно, если они осуществлялись без достаточного для этого принятия мер предосторожности, могут рассматриваться даже как военное преступление, если изначально это было целью подобного рода атак. Здесь невозможно, вот по той информации, которую мы имеем, тем более, что она контролируется российскими властями, которые неоднократно были замечены в том, что они предоставляют недостоверную информацию. Заранее сказать о том, что та или иная атака, даже если она приводит к результате, к последствиям для гражданских лиц, является незаконной, тем более, что она является преступной, невозможно. Тем не менее, если таких атак много, если они приводят к таким последствиям, это, в общем-то, повод тоже для беспокойства, поскольку мы понимаем, что если такого рода удары наносятся с одной стороны, они же наносятся и с другой стороны. То есть одно нарушение, а российские вооруженные силы постоянно наносят атаки, которые приводят к существенным последствиям для гражданского населения, не оправдывают того же с другой стороны. Международное гуманитарное право, оно не основано на взаимности. Единственное, что, в общем-то, дает возможность этому праву каким-то образом еще сохраняться и, собственно говоря, держать войну в каких-то рамках.
1: С 2014 года сотни тысяч россиян купили недвижимость в Крыму по российским законам. Для Киева это незаконное переселение и соучастие в оккупации. Вот что произойдет со сделками с жильем, совершенными за годы оккупации? И защищает ли международное право тех, кто покупает квартиры в зоне боевых действий?
0: Я так скажу, что это крайне рискованное вложение, и, в общем-то, оно такое достаточно отчаянное, потому что, собственно говоря, конечно, у этих объектов очень много, скажем так, рисков. И это связано в том числе и с тем, что целый ряд из них были фактически конфискованы у их владельцев, экспроприированы, национализированы. То есть они изначально являлись частной собственностью. Международное право не называет оккупанта, не дает оккупанту законного титула на территории, не делает его сувереном. Это лишь временный, скажем так, распорядитель вот этой территории. Эта территория, в данном случае Крымского полуострова, по-прежнему международным сообществом признается территорией Украины. Риски здесь состоят в том, что, конечно, любое восстановление контроля Украины, оно будет означать, что эти сделки по законодательству Украины, они будут недействительными. Причем они будут недействительны с момента их заключения. И поэтому сказать так, что все будет передано, все автоматически будет передано прежним владельцам, тут вопрос, что если они есть, да, на практике, конечно, эти случаи намного сложнее, да, и мы можем вспомнить, например, про ситуацию с Северным Кипром, где в течение длительного времени тоже эта оккупация осуществляется, то есть здесь проблема в том, что это длительный период, и очень сложно сказать, каким образом это будет. Но в любом случае ответственность будет нести Россия как оккупант. Именно она является оккупантом. Эти люди, они, безусловно, нарушают законы Украины, но они не совершают, собственно, международных преступлений. Их нельзя вот так вот называть вот таким вот образом оккупантами. Да? Оккупантом является государство, в частности, Российская Федерация. И она в результате будет нести ответственность не только перед Украиной, но и перед этими людьми. Пусть они и с моральной точки зрения, конечно, например, я к подобного рода деятельности с недвижимостью на оккупированной территории, естественно, отношусь негативно. И мне это сложно понять. Но надо понимать, что оккупируют и аннексируют территорию государства, а не какие-то даже, может быть, с моральной точки зрения упречные

0: люди, которые будут иметь большие проблемы. И насколько это им будет когда-то компенсировано, например, России, очень сложно сказать, да, потому что, собственно говоря, я не думаю, что в России в будущем это тоже будет вызвать восторг, да, компенсировать все эти вещи, значит, соответственно, тем, кто купил это имущество, которое находится фактически на ворованной, оккупированной незаконной земле.
1: Вы уже упомянули Северный Кипр. И вопрос такой. Существует ли в международном праве прецедент, например, опыт Северного Кипра, Северной Ирландии или Балкан, когда после прекращения конфликта удавалось сбалансировать права коренных владельцев и добросовестных приобретателей, не спровоцировав при этом новую волну массовых нарушений прав человека?
0: Нельзя сказать, что был какой-то идеальный пример, но всегда, особенно в течение длительных оккупаций, в данном случае, если мы говорим, например, о Северном Кипре, то несмотря на то, что до сих пор оккупация продолжается, но, тем не менее, все равно значит, выплачивались компенсации, и определенным образом это решалось, в том числе с учетом практики Европейского суда по правам человека. И Европейский суд по правам человека, он, в общем-то, постоянно обращает внимание на необходимость согласования вот этих вот интересов, да, и на то, чтобы не было какого-то вот автоматизма, и в данном случае гражданское население, в том числе права собственности, они должны быть, естественно, защищены, но здесь очень сложно каким-то образом успокоить, да, людей, которые приобретают такого рода имущество. То есть вот моя, например, моя задача юриста, если меня кто-то спрашивает об этом, естественно, от этого предостеречь. То есть да, безусловно, это будет прежде всего обязанность России, собственно, своим же гражданам это все возмещать, так же, как и украинским гражданам. Но собственно говоря, это действительно очень сомнительное, рискованное вложение. И Украина, безусловно, права, она может в своем праве эти сделки не признавать. Потому что в данном случае они осуществлялись нарушения не только украинского права, но и нарушения международного права. Оккупант не делает оккупированную территорию своей собственностью, да, это противоречит не только, как бы, да, законодательству государств, но и международному праву.
1: Глеб, спасибо вам за экспертизу. Моим собеседником был юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Социология – штука упрямая, даже когда ее пытаются подогнать под кремлевскую картинку. В июне и июле рейтинги Владимира Путина заметно просели. В начале июля ВЦИОМ зафиксировал одобрение его работы на уровне 66%, неделей позже уже 65%. Это один из самых низких показателей за время войны. ФОМ в начале июля давал Путину 71% одобрения и 69% доверия. На настроение людей давит вполне земная реальность. Дефицит и рост цен на бензин, дорожающие продукты, перебои со связью, удары беспилотников по российским регионам и непрекращающиеся горящие НПЗ и ангары Wildberries. И на этом фоне особенно заметно другое. Путин все реже ездит по стране. За первые 5 месяцев 2026 года он покидал Москву для поездок по России всего дважды. И оба раза в Петербург. За тот же период 2025-го было 8 поездок, в 2024-м 14. Причина, по данным источников, близких к Кремлю, безопасность, а точнее сказать, страх. Регионы становятся для Путина все менее удобной территорией для публичных прогулок и встреч с народом. Телевизионные совещания остаются, доклады чиновников остаются, победные карты с фронта тоже, но живого контакта с людьми все меньше. И тут неожиданно возникла Виктория Боня.
2: Я хочу записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Я это делаю от лица народа. Они меня об этом не просили. Но внутри я чувствую, что нужно записать это видео. Почему? Потому что, Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится. Блогеры вас боятся. Артисты боятся. Губернаторы вас боятся. А вы президент нашей страны. Мне кажется, мы не должны бояться.
1: Ее весеннее обращение к Путину неожиданно стало вирусным. Боня говорила о проблемах, которые, по ее словам, чиновники не доносят до президента. О ситуации в Дагестане и Анапе, блокировка кинтов.

0: интернета, о нищете граждан и проблемах с региональной властью. Ролик набрал больше 20 миллионов просмотров и около миллиона лайков в Инстаграм. Кремль не смог его проигнорировать.
1: То, что с большим интересом автор этого обращения отметил эти вопросы, да, действительно, это то, что весьма резонансные темы. Но по ним ведется, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания.
0: Получилась занятная картина. Чтобы услышать Кремлю, обычно нужны губернаторы, министры и длинные доклады. А тут понадобилась Виктория Боня. Один ролик и 20 миллионов просмотров. И Кремль, кажется, услышал. После этого Путин снова начал активно появляться на публике и ездить по стране. Но есть одна особенность. География этих поездок выглядит довольно безопасной. В основном Сибирь и Дальний Восток. Но пикантность этой истории в другом. Кадры поездок и протокольного общения с народом активно распространялись, в том числе через Инстаграм, социальную сеть, заблокированную в России.
2: Как дела? Здравствуйте.
3: Мы очень рады вас видеть.
2: Ребята, скоро начинается учебный год. Вам всего самого хорошего. Можно? Иди сюда.
0: А дальше началась привычная работа с картинкой. В региональных пабликах и прокремлевских аккаунтах появились короткие ролики с восторженными комментариями. «Путин красавчик», «Наш президент лучше», ну и так далее. О том, как именно Путин покоряет Сибирь и Дальний Восток, и верят ли сибиряки в эту постановку, в подробном репортаже Игоря Титова.
4: Погода хорошая, курорт.
5: А? Мы думали, что вы договорились.
6: Впервые за 26-летнюю историю своего правления президент России посетил Курильские острова. Власти Японии выразили протест и даже вызвали российского посла для объяснений. Острова были присоединены к СССР по итогам Второй мировой войны, но Япония считает их своими северными территориями. В 1956 году СССР согласился вернуть под контроль Японии два острова после заключения мирного договора, которого нет между странами по сей день.
7: Япония 15 августа отмечает годовщину окончания Второй мировой войны. И я думаю, что с большой долей уверенности можно утверждать, что Москва подбирала и дату учений, и дату визита Путина под эту годовщину, поскольку Кремль свою позицию по Курилам последовательно привязывает к соглашению, которое Сталин, Черчилль и Рузвельт заключили в 1945 году в Ялте.
6: Зачем Владимир Путин выстраивал образ человека, любящего японскую культуру или как минимум дзюдо, а в августе 26-го приехал на спорные Курилы? Возможно, таков план администрации президента. С каждым городом градус поездки президента повышался. Если в Красноярске он играл перед детьми в мяч, то на Сахалине облачился в китель, посетив учения Тихоокеанского флота. Путин пригрозил зеркально отвечать странам НАТО на задержание танкеров российского теневого флота, который Россия использует для обхода западных санкций.
8: Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется наведение наших кораблей сюда.
6: Турне по Дальнему Востоку предшествовали поездки по городам Сибири. В Новосибирске Путин интересовался искусственным интеллектом.
9: Какие угрозы нам создает искусственный интеллект?
10: Я вам честно скажу, вам нечего бояться.
9: А я никогда ничего не боялся.
6: Вот. Несмотря на бесстрашие, о котором говорил президент, жителям Новосибирска рекомендовали воздержаться от выхода на улицу во время проезда его кортежа, а также не пользоваться электронными и оптическими устройствами. Несмотря на предупреждение, кортеж Путина останавливается на заправке в Новосибирске. Улица перекрыта, табло с ценами на бензин отключено. В комментариях пользователи сомневаются в спонтанности выхода. Встретить Путина и правда удалось.

0: не всем.
1: Вот в такой канаве я, несколько детей и еще пару взрослых встречали Путина в Новосибирске. Изначально мы все расположились на остановке возле научного центра СКИФ, но минут за 15 до приезда Путина нас резко всех выгнали.
2: Вы же взрослые люди. Да увидите его машину, то лучше. Что из этого хорошего?
3: Вдруг помашет.
0: С конца июля Путин посетил уже 6 регионов. Российский президент залезал в кабину военного самолета в Иркутске, играл в мяч перед детьми в Красноярске, в Улан-Удэ говорил с участником войны против Украины.
4: Спасибо вам, что вы почувствовали, что такое Россия. Это точно.
0: А также пообещал мальчику помочь с поступлением в Суворовское училище.
5: Можно попросить вас о помощи в вычислении?
6: Да в каком классе сейчас?
5: В 8-й переходе.
6: Следующего года.
4: Решим.
5: Спасибо большое.
0: Города во время приезда Путина преображались, дороги строились, бензин дешевел. Правда, после его отъезда цены возвращались обратно.
7: Да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть! Асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
0: Во многих городах, куда заезжал президент, партия «Единая Россия» сталкивалась с конкуренцией, а в сентябре – выборы. На последних парламентских во всех регионах, кроме Бурятии, правящая партия победила с отрывом не более 11%. В Омской области разрыв между «Единой Россией» и коммунистами составил менее 2%. Политолог Руслан Айсин считает, что причин для путинского выхода в народ несколько.
8: Я думаю, что здесь две составляющие путинской сибириады, как ее называют. Первое, конечно, попытаться помочь своей партии «Единой России» перед выборами, ну, Путин же паровоз, он должен всех тащить. И вторая составляющая – это элементарное бегство от проблем. Путин в том положении, вы там на своей большой земле разбираетесь, а я здесь пока вот буду заниматься такими важными делами, агитировать за партию власти, во-первых, а во-вторых, там решать геополитические проблемы, находясь вдалеке от столицы.
0: Поездки Путина проходят на фоне слухов о возможной мобилизации после них. На публичных встречах тему принудительной отправки на фронт с президентом не обсуждают. Главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов считает, что результаты выборов в Госдуму позволят усилить давление на российское общество.
9: Впервые с начала войны «Единая Россия» перепродлит свои полномочия и получит 80 плюс процентов голосов поддержки. А дальше эти цифры лягут на стол нашим этим decision-мейкерам, Путину в первую очередь, его ближнему кругу. И я думаю, что они будут вполне уверены в том, что народ хочет воевать дальше, народ им разрешил это делать. И вот после этого и нужны как раз строгие меры.
0: На 5-й год вторжения в Украину у российской власти нет инструментов, чтобы заставить общество сплотиться вокруг войны, считает Кирилл Мартынов. Согласно соцопросам, поддержка войны внутри России падает, и партнеры недоумевают. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, со встречи с которым началось путешествие Путина, признался, что смысла войны не понимает.
10: Полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
0: Игорь Титов, Радио Свобода, Настоящее время.
11: С нами на связи политолог Дмитрий Орешкин. Скажите, что приобрел Путин от этого вояжа по Сибири и Дальнему Востоку?
12: Мне кажется, Путин человек бескорыстный, всем известно, и заботится не о себе, а о любимой им Единой России. Потому что понятно, что предвыборный контекст, он едет по тем регионам, где трудно фальсифицировать. Не то чтобы невозможно, но относительно труднее. Там, в Новосибирске это сделать труднее, чем в Кемеровской области или в Туве. Вот он именно по таким районам и поехал. Значит, он договаривается с региональными начальниками о цифрах поддержки на выборах. И, я так понимаю, он договаривается с региональными начальниками об увеличении поставки рекордов. Персонально он приобрел для себя вот что. Начал формироваться имидж бункерного деда. Соответственно, надо показаться народу, надо поиграть мускулами, показать, что сурово брови мы насопим и все остальное. Лучше всего это делать подальше от линии фронта, чем он, собственно говоря, и занимается.
11: Перебивает ли этот тур негатив от топливного кризиса, горящих маркетплейсов и в целом от войны?

0: в Украине?
1: Я думаю, нет. И в этом риск, потому что всякого рода нехорошие люди по итогам выборов посмотрят, Единая Россия в тех регионах, которые приезжал Путин, больше набрала голосов или меньше, хорошо выступил или плохо. А что касается негативного эффекта от бензина и прочего, то, понимаете как, ведь, ну, очевидно же, вот в городах типа Новосибирска приезжает Путин, лепят заплатки на асфальт, ну, стригут деревья, там, если бы был снег, то украсили бы его в белый цвет, в данном случае зеленую траву приводят в порядок. Путин уехал, заплатки проваливаются, об этом уже вот есть прямые свидетельства в сети. Ну, а как, если вот в торопях их делали, как по-другому? Путин приехал, цены на бензин упали на 20%. Путин уехал, на завтра они выросли на 20%. Ну, надо быть просто клиническим идиотом, чтобы... Или патриотом. Здесь эти пространства пересекаются. Чтобы этого не видеть. Люди это видят. В том числе даже и патриотически настроены. То есть они понимают, что это вот такая вот предвыборная ситуация, которую в советские времена называли показухой, а еще более прежние советские времена называли вспышкопускательство, ну, а еще более глубокие времена называли потемкинской деревней.
0: Зачем Кремлю эти минутные ритуальные выходы к массовке и пустые беседы о погоде?
1: Ну, во-первых, надо показать, что вот он не боится народа. Значит, я не знаю, там специально обученные представители народа, или они это были на треть там спецслужбисты, или это дети спецслужбистов. Но вот это все очень... Это то, что должно работать на имидж Владимира Путина как близкого народу царя. Он едет, видит скопление народа, он встречается с ними, обнимается, передает привет, какому-нибудь очередного мальчика целует животик. Все довольны, граждане довольны, расходятся по домам, как сказано в известной книжке. Мне кажется, что для тех, кто к Путину относится с большой симпатией, это скорее разрушительный шаг со стороны Путина, потому что он уж больно предсказуемый, он как 20 лет назад. Для тех, кто к Путину относится нейтрально, тоже скорее в минус, чем в плюс. Ну, а те, кто Путина любит в засос, по-видимому, постараются вот этот анекдотичный элемент этого процесса не замечать.
0: Этот мальчик, просящий житейского совета, почему политтехнологи годами эксплуатируют один и тот же наивный сценарий? Это расчет на сентиментальность глубинного народа или банальный кризис идей в администрации президента?
1: Ну, Мумин, а чего не эксплуатируют? Эксплуатировать, если оно работает. Значит, вопрос в том, что когда-то оно перестает работать. А насчет того, перестало ли это работать сейчас, мы с вами не узнаем, пока не посмотрим голоса и не оценим долю фальсификата в них. Потому что, ну, я думаю, что на самом деле все равно это плохо, потому что значительная часть людей на выборы не пойдет. И вот это путинское шоу, оно их... скорее демотивирует, чем мотивирует. А, собственно говоря, отвечая на вторую часть вашего вопроса, ну да, кризис жанра. А что можно придумать? Вот все это знакомо. Значит, приехать в Японию или там на границу Японии и натоптать на них ногами с тем, чтобы, значит, объяснить, что вот самураи будут там гореть у нас на священных неприкосновенных рубежах. Какой-то части путинского электората это, безусловно, понравится. Какая-то часть понимает, что это довольно дешевое шоу для не самых продвинутых людей. Работает? Работает. Когда перестанет работать, вот здесь наступит когнитивный диссонанс и кризис, потому что Путин набрал к себе таких советников, которые креативностью не блещут. Их набирали по принципу умные не надобны, надобны верные. Хотя, да, среди высших руководителей, конечно, не глупые люди. Но на местах, ну, чем богаты, тем и рады.
0: Кстати, о кризисе идей. Возмущение Виктории Бонни против запретов собирает 20 миллионов просмотров. А Пескову приходится оправдываться. Почему кремлевская пропаганда с ее миллиардными бюджетами проигрывает в искренности обычным постам в Инстаграме?
1: Ну, потому что...

0: что приелось. Есть же такая вещь. Путин же ведь он был, когда приходил к власти, он был резко популярен именно вследствие необычности. Не старый партийный автократ. Ходит в легкой тенниске, встречается с народом. Остроумен, спортивен, не пьет. Ну, совершенно человек из другого мира по сравнению там, с Ельциным, Горбачевым и так, и так далее. А теперь он сам стал вот таким вот надоевшим, с одними и теми уже ужимками и прыжками, персонажем, который изображает из себя мачо в возрасте почти 74 лет. 22 года, значит, вот 7 октября ему будет 74. А по-прежнему изображает из себя такого резвого молодого жеребчика, которым нравится движуха. А, значит, все большей части населения этот образ перестает нравиться. Но, во всяком случае, мы видим, что количество людей, восторгающихся Путиным, остается большим, но уменьшается. Количество сторонников войны остается большим, но уменьшается. Количество людей, которые считают, что дела идут в правильном направлении в стране, снизилось, по данным Левада, до критического опасного уровня. Уже еще чуть-чуть, и скоро их будет меньше половины. Сейчас 52-55% говорят, что дела идут в правильном направлении. Но тенденция к снижению. Так что, ну, надоел.
1: Дефицит топлива впервые за долгие годы ударил по базовым потребностям каждого автовладельца. Вот насколько хватит терпения у сибиряков и жителей регионов, когда картинка веселого президента, пинающего мяч, сталкивается с пустой автозаправочной станцией за углом?
0: Ну, если бы я знал ответ, то жил бы не в Риге, а в Сочи. Скорее всего, знал бы прикуп. Нет, не знаю. Ну, тенденции, понимаете как, мы правильно улавливаем тенденции, она негативная для Путина. А вот точку, где соединятся все эти негативные тренды, касающиеся усталости от войны, похоронок приходящих с линии фронта, ощущение бесперспективности, потому что мы эту малую такмачку уже 2 года, по-моему, штурмуем. Ощущение, не ощущение, а просто реальные проблемы с ростом цен, инфляцией. А еще проблемы с тем, что заправить машину тяжело. И ощущение, в общем-то, нарастающего вранья. Это все, ну, в Советском Союзе это продолжалось не, ну, как минимум пару десятилетий перед тем, как он развалился. Ну, сейчас мне кажется, что это будет побыстрее. То есть 70 лет у новой путинской модели, конечно, не будет. Но пока 27 лет она держится. Я думаю, что еще несколько лет. А может быть, может рухнуть в любой момент, на самом деле. Она все более зыбкая, все более смешная, все более отвратительная и все более похожа на северокорейский вариант. А российские граждане все-таки, у них есть нечто общее с северными корейцами, во всяком случае, в значительной их части, но не у большинства.
1: И все-таки, Дмитрий, почему вы связываете эту поездку Путина по стране с так называемыми выборами? Ни разу за время этого тура он не произнес слово «выборы» и словосочетание «Единая Россия».
0: Ну, потому что мне, во-первых, трудно вырвать любые действия Путина сейчас из предвыборного контекста. Сейчас то главное, что волнует кремлевских специалистов по внутренней политике, это выборы. Военная политика – это война, понятно, да? Это первое. Потом я смотрю на то, какие регионы он выбирает. Он выбирает проблемные с точки зрения подсчета голосов и административного ресурса регионы. Ну и потом самый простой довод. Мы же видим, что рейтинги «Единой России» снижаются. И мы видим, что произошло с «Яблоком». То есть они там начинают дергаться, совершают такие шаги, которые не следовало бы совершать, во всяком случае, мне так кажется. Поэтому мне кажется, что предвыборный контекст сейчас является ключевым для Владимира Путина и для «Единой России». Вопрос в том, само лекарство, оно еще работает или уже срок годности прошел? Я вовсе не уверен, что поездка...

0: Путина принесет Единой России букеты бананов при подсчете голосов.
1: Дмитрий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Дмитрий Орешкин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В России появилась новая каста – лишенцы. Как после революции 1917 года, или, как их тогда называли, лишенцы. Сначала иноагенты, а теперь и все иммигранты с политическими, административными и уголовными статьями становятся гражданами второго сорта. Они не могут распоряжаться собственностью и деньгами в России, пользоваться банковскими приложениями и госуслугами, менять загранпаспорт и получать консульские услуги. Фактически речь идет о гражданской смерти. Насколько эффективны эти меры для подавления инакомыслия? И как далеко зайдут репрессии? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: В России появляется новая категория граждан – фактически лишенцы. Сначала ограничения коснулись иноагентов. Теперь под них попадают и уехавшие из страны россияне, которых преследуют по политическим, административным и уголовным делам. Они сталкиваются с ограничением доступа к банковским приложениям, проблемами с распоряжением собственностью и деньгами в России, получением и заменой паспортов и консульских услуг. Формально гражданство этих людей остается – но пользоваться своими правами становится все сложнее. Получается ситуация, при которой государство не лишает человека паспорта, но фактически ограничивает его возможности как гражданина. Похожая практика существовала в СССР после революции 1917 года, когда лишенцами называли людей, которых лишали гражданских и политических прав. Сегодня основания другие, но логика напоминает ту же систему. Граждане делятся на правильных и тех, чьи права можно ограничивать из-за политической позиции.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется петербургский историк и журналист Максим Кузахметов. Максим, приветствую.
2: Здравствуйте. Рад.
0: Да, взаимно. Спасибо, что присоединились. И вы сейчас в эти дни, в эти недели делаете цикл интервью с иноагентами на канале «Ищем выход», бывшее «Эхо Петербурга». И у вас есть некая, так скажем, выборка уже, да, некий социологический взгляд. Скажите, есть что-то общее, что объединяет этих людей? Какое-то общее чувство, общее настроение? Или это совершенно, так сказать, разные люди?
2: Люди, безусловно, все очень разные, но если что их и объединяет, то они остаются непримиримыми. То есть их запугать чем-то, угрожать им чем-то невозможно. Все, с кем я общался, не изменили свою позицию. Ну, то есть вот тут надо пояснить, да, что закон, который был несколько лет назад про иностранных агентов, это совершенно не то же самое, что сейчас со всеми нынешними ужесточениями. И явно будет еще какая-то эволюция этого закона в худшую сторону. Ну, да. Так вот, но большинство иностранных агентов, с которыми я знаком, не собираются сдаваться или капитулировать, каяться, просить прощения, остаются на своих позициях.
0: Тогда в чем, собственно, суть этого законодательства? Если люди не меняются, если они продолжают свою, так скажем, в кавычках, подрывную деятельность, по-прежнему занимаются грехом своебедомыслия.
2: Ну, наверное, изначально, то есть мы точно не знаем, но вот как версия, власть распространила эту практику, вот это вот клеймо, да, врага народа для того, чтобы отшатнулись, например, от нас с вами, наши зрители, наши слушатели, наши читатели. И, может быть, в какой-то степени эта задача и была решена, потому что более глобальное – заткнуть рот, например, да, или заставить каяться, заставить искать какой-то способ примирения с Кремлем. Тут задача достигнута не была, во всяком случае, в большинстве иноагентов. То есть, наверное, на каком-то этапе кто-то найдется, кто придет, будет плакать, будет проситься, будет говорить, я осознал. Есть люди, которые умудрились оспорить этот статус иноагента, непонятно почему. Да, и мы не знаем, как они там договаривались.

0: Ну вот, наверное, Кремлю очень важно, чтобы было такое публичное покаяние. Чтобы вот приехал буквально вот в Москву, пришел на Первый канал, на Россию, на НТВ. И еще раз повторюсь, такой человек явно появится. Но пока его нет.
1: Эта репрессия достаточно анонимная, как я понимаю. То есть

0: 3 года уже, да, больше 3 лет. Но нет, нету никакой закономерности, иногда принимают совершенно необъяснимые решения, и наоборот. Есть люди, ну, не будем подсказывать, да, есть люди, которые по удивительному стечению обстоятельств до сих пор иностранными агентами не объявлены или не включены в реестр террористов и экстремистов, поэтому можно только гадать, чем руководствуются в Кремле, ну, в Росфинмониторинге, в Минюсте. От чего все это зависит? Нет, не знаем.
1: Вы уже 3 года, вы ставите плашку иноагентскую?
0: Я нет. Ни плашку, отчеты не сдаю и считаю для себя это очень унизительным. Но есть люди, которые, в том числе и мне, в том числе и даже в интервью, публично объясняли, что они не хотят подставлять своих родственников, они вынуждены соблюдать вот эти вот требования законодательства. Да, им это не очень нравится, но специально ускорять процесс, ну, тоже напомним, если не ставить плашку, да, это же несколько предупреждений.
1: Автоматом, да.
0: Угу. Да, в пределах 3, и потом, после штрафа, это все уже переходит в уголовное дело. Ну, вот кто-то хочет как можно дольше потянуть, причем это ни от чего не страхует. Например, Лев Шлосберг, он же как мог страховался, и тем не менее, все равно оказался арестован. Поэтому тут тоже невозможно с гарантией соблюдать это законодательство так, чтобы вот оставаться в равных отношениях с российским государством. Это невозможно. Потому что что угодно может произойти. Там, ну, тоже вот, наверное, не всем очевидно, а там же вот мы с вами там друг с другом что-то написали, да, нет. И должны каждый раз эту плашку ставить. Это невозможно помнить все время обычному человеку. А кто-то сидит, внимательно следит за любой перепиской в любом мессенджере и потом выносит вот это вот решение. Ага, не поставил вот это вот свое клеймо. Или просто, что вы отправили, например, все сделали, да, отчет иноагентский. А он говорит, мы не получили. Ну и вот тоже, опять-таки, репрессивная машина подключается. В общем, подстраховаться невозможно. Но кто-то, еще раз повторюсь, пытается, соблюдая вот эти законодательства, все оттянуть неизбежное уголовное дело.
1: Сколько у вас, наверное, все, с кем вы интервью брали, они в эмиграции за пределами России?
0: Ну, разумеется, я не хочу подставлять тех, кто находится в России.
1: Но иноагенты есть же и в России, да, по-прежнему остаются. То есть это не только касается.
0: Насколько, в России есть.
1: Насколько высоки риски быть сейчас иноагентом в России?
0: Чрезвычайно высокие. Ну, вот я уже упомянул Льва Шлосберга. Да. И остаются еще несколько людей. Но тут, кстати, власть, наверное, возвращаясь к предыдущим вопросам, кое-чего добилась. То есть заткнуть их удалось. Я, опять-таки, просто не хочу сейчас называть публично эти фамилии, но есть достаточно известные люди, которые замолчали, которые больше ничего не комментируют, интервью никакие не дают лишний раз, никуда уже не придут и лайки лишний раз не поставят. То есть вот тут частично проблема решена. Но таких достаточно немного. И еще раз вот, возвращаясь к примеру со Львом Шлосбергом, подстраховаться совершенно невозможно. В любой момент может прилететь какое-нибудь уголовное дело за то, что было, ну, события там могли быть многолетней давности. И это все будет основанием все равно для репрессий.
1: Ну, то есть вот эта вот бессистемность и анонимность, и неотвратимость этой репрессии напоминает сталинскую, да, вот это террор, особенно большой террор, да, 37-38 года, он такая, она достаточно статистическая машина, да, она работала по статистическому принципу. С иноагентами, похоже, это то же самое. То есть создается некая зона репрессии, которая работает как машина устрашения.
0: Ну да, тут прямая, конечно же, аналогия со статусом, с клеймом врага народа. То, что вы уже упомянули, поражение в правах, но то, что было еще в первые годы советской власти, если ты был дворянин или буржуазия, но здесь я бы сравнил с позицией с Нюрнбергскими законами. Здесь как раз-таки mm-hmm. есть такие поразительные ассоциации с нацистской Германией, то есть когда нельзя принимать участие в выборах. Ну, Нюрнбергские законы – это антисемитизм, да? Это против евреев. Если ты еврей, то ты не можешь принимать участие в выборах. Ты не можешь просто так переводить свои активы и распоряжаться ими. Открывается специальный счет, куда ты должен перечислять свои средства, если ты, например, что-то умудрился продать. И потом с этого счета практически ничего невозможно получить. Это просто вот один в один со специальными счетами для иноагентов, для таких, как мы с вами, куда, не дай бог, если вдруг что-то капнуло, какая-то прибыль, зачисляется на спецсчет, чтобы потом оттуда платить штрафы. Ну, в общем, распоряжаться невозможно. Поэтому здесь поразительное сходство вот именно с этими. И месть такая еще своеобразная. То есть вот в пропаганде, что в нацистской Германии ненависть ненависть к евреям, а в российской пропаганде ненависть к иностранным агентам, но расстаться с ними совершенно власть не согласна.

0: согласна и не готова. То есть, да, поражать в правах, но лишить гражданства, как это, тяжело вздыхая, наверное, проклиная, но иногда делали власти Советского Союза, вот здесь Путинская империя шагнула гораздо дальше, что будем притеснять, будем ловить, ну, попытаемся, во всяком случае, да, всех этих понауехавших, но сами добровольно гражданство их не лишим. Это вот тоже, ну, следующая тема, что то, что сейчас вот ужесточилось. Мы не можем обращаться в консульство, находясь за границей, то есть вообще поражены в правах, в том числе в самых безобидных. Нельзя там, например, пожениться, развестись, ребенка оформить лишний раз, но гражданство не лишат.
1: Ну, то есть фактически человека раздевают, но держат на привязи. Раздевают, но не выпускают. То есть гражданство становится формой наказания.
0: Ну, по сути, да. Потому что выйти из российского гражданства – это сверхзадача. Надо собрать невероятное количество справок, в том числе справку о судимости, о несудимости, точнее. Да. А судимость – все. Ты не можешь выйти из гражданства. То есть ты, с точки зрения государства, преступник, тебя будут проклинать, ты пятая колонна, от тебя одно зло – но будь добр гражданином, оставайся, чтобы мы тебя могли и дальше шельмовать и проклинать, а может быть, когда-нибудь дотянемся тоже. Ну, вот эта практика, к сожалению, у нынешней власти преемственная получилась. То есть никогда-то Сталину было не жалко отправить за океан десятки работников НКВД, чтобы расправиться с Троцким или похищать каких-нибудь белых генералов или убивать их. Ну, и то же самое сейчас с врагами. Ну, в первую очередь, у Путина это, наверное, были личные враги, те, кто из КГБ, ФСБ перебежал на сторону Запада. Но, может быть, практика распространится и на особо неугодных иностранных агентов, чтобы и за границей не чувствовали себя спокойно. Тут я не удивлюсь.
1: Ну да, это здесь, конечно, об этом еще будем говорить, что это трансграничные репрессии, потому что это же те, кто уже имеет уголовные дела по повторным иноагентским статьям или по дискредитации, по фейкам, они же объявляются в международный розыск и, соответственно, рассылаются по международным базам данных, по базе данных Интерпола, да, и фактически есть же страны, есть юрисдикции, где к этим запросам относятся всерьез.
0: К сожалению, да. Но в рамках Евросоюза это практически исключено. То есть, может, где-то там маячок сработает, и вы где-то зарегистрировавшись в гостинице, все-таки встретите полицейского, но точно не депортируют, не вышлют. И можно с помощью юристов выйти из этого реестра, из базы Интерпола. Здесь, кстати, хуже даже не иностранным агентам, а тем, кто включен в реестр террористов-экстремистов. Иностранных агентов около 700 человек, физических лиц. Остальные – это юридические лица. А вот террористов-экстремистов там больше 10 тысяч. И здесь каждый раз объяснять где-то обычному полицейскому или карабинеру, что это политическое, в первую очередь, клеймо, бывает не так просто. И это, опять-таки, надо объясняться. Но можно из базы Интерпола быть... Ну, исключиться с помощью, вот если затратить небольшие усилия, чтобы не вздрагивать каждый раз, когда к тебе в гостинице будет полицейский приходить.
1: Это, кстати, интересно. Это с Интерполом решается вопрос?
0: Да, в Интерпол можно отправить такой специальный запрос. Юристы помогут его составить. В том числе я тоже с этим обращался, чтобы быть исключенным, потому что это в моем случае конкретно абсолютно политическое преследование, а вовсе не реальные преступления.
1: Ну, то есть, чтобы убрали флажок на вот этих самых, на пересечении границ. Кстати, удивили. Я не знал даже... Я знал, что их много, но не особо. 10 тысяч террористов и экстремистов.
0: Больше.
1: Но там же этот список ведется уже давно, еще с начала века, так скажем, да, еще с чеченских войн.
0: И большинство людей, да, это те, кто так или иначе участвовал в вооруженном сопротивлении. Да. Ну, как правило, да, на территории Северного Кавказа. Но вот очень удобно туда стало включать всех подряд, и писателей, и музыкантов, и журналистов, чтобы вот всех их уравнять. Тех, на ком может быть реальное преступление, реальная кровь и доказанная даже, да. И вот нас с вами.
1: Ну что ж, Максим, спасибо большое. Максим Кузахметов, петербургский историк и журналист, был с нами на связи. А мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о новой российской касте отверженных. Иноагенты и иммигранты, которые, получая политические, административные и уголовные дела, фактически лишаются своих гражданских прав. О том, как эволюционировало это законодательство, рассказывает адвокат Дмитрий Захватов.
2: Ну, к сожалению, закон устроен таким образом, что... Поздно пить боржоми, да, что называется. Если в отношении вас возбуждено уголовное дело, более того, вступил в законную силу приговор, нужно отдельно отметить, потому что закон предусматривает вот эти все кары

0: только в случае, если есть вступивший в законную силу приговор. Либо если есть там неисполненные административные наказания, но это, как говорится, мелочь. Здесь больше про уголовное, да, преследование. В связи с ним, вернее, проблемы могут возникать. То, к сожалению, вы не сможете продать свою собственность, не сможете сделать доверенность нотариальную для того, чтобы каким бы то ни было образом обратиться даже за какой бы то ни было государственной услугой. Даже если вам удастся сделать доверенность, то реестр, который ведется вот таких лиц, да, в соответствии с новым законом, не позволит вам обратиться за какой-либо государственной услугой, потому что перед оказанием этой услуги чиновник МФЦ, других служб будет обязан проверять, находитесь вы в реестре или нет. И если вы в реестре находитесь, то в этом случае вам будет отказано в предоставлении такой услуги. Поэтому, если вы планируете заниматься какой-либо общественной деятельностью, планируете за рубежом, да, в том числе, планируете публично эту деятельность вести, пожалуйста, заранее подумайте о последствиях, избавляйтесь от своего имущества, переписывайте его на родственников, для того, чтобы на вас оно, ну, не числилось, да, за вами. И тогда уже можно, что называется, заниматься общественной деятельностью. Так вот, мы дошли до той стадии, когда в затхлом Советском Союзе подобные вопросы решались более, как бы это выразиться-то, эстетично, что ли, да? Людей просто решали гражданство под соусом, что мы вот применяем к такому гражданину страшную кару в виде лишения его самого лучшего там советского паспорта, да? Вот. А здесь не так. Здесь гражданство вас никто не лишает, вас лишают, по сути, гражданских прав. Вы не можете заключать брак. Даже в ряде случаев за границей, как это не смешно звучит, потому что не можете получить справку о том, что вы не находитесь в браке, не заключали брак в России. Вы не можете распоряжаться своим имуществом. То есть здесь вот к этому вопросу подошли более, так скажем, более некрасиво.
1: Это был Дмитрий Захватов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму Анастасия Буракова, правозащитница и основательница проекта «Ковчег». Настя, добрый день.
2: Сергей, здравствуйте.
1: Я понимаю, мы сейчас говорим, давайте, на двух уровнях. То есть сначала все начиналось в 2012 году, да, это иноагенты, это достаточно долгая история, довольно долго мы всерьез-то не воспринимали. Но сейчас, в эпоху войны, особенно в 2026 году, все неожиданно ускорилось. И вот сейчас вот это вот новеллы, как что называется, юридические, последние, уходящие Госдума, приняла, как ее обозначили, значил Володин, закон о выродках. Да, вот это вот люди, которые получили уже какие-то административные или уголовные дела, и о тех репрессиях, которые против них. Это, собственно, один и тот же процесс, который идет уже 14 лет.
2: Я бы не сказала, что это продолжение того процесса, который начался в 2012 году после протестов на Болотной и вот этой маркировки сначала организации, потом людей. Скорее, это нечто новое, и это беспрецедентное ограничение прав. Мы видели такое в Беларуси. Например, сейчас белорусы лишены возможности получить консульские услуги или получить внутри страны какие-либо документы, нужные для проживания за границей, обновить паспорт. И сейчас то же самое, видимо, по белорусской модели приняли в России. Ну, то есть, по сути, человек остается лицом без гражданства, имея гражданство. Тем самым он не попадает ни под какие конвенции о безгражданстве, об апатридах, но, тем не менее, лишается любых документов из страны своей гражданской принадлежности. Поэтому здесь, думаю, что основная цель, основная мысль российских властей была в том, чтобы дотянуться до людей, до которых они не могут дотянуться физически. Ну, то есть человек уже живет за границей, может более-менее свободно высказываться, может выходить на антивоенные акции, может критиковать действия Кремля, но физически его никак не сцапать, невозможно там привлечь к административной ответственности и привести его показательно в суд, нельзя его посадить в СИЗО по какой-нибудь из статей военной цензуры. И поэтому, в общем, задумались о том, как этих людей достать и, самое главное, как заставить их молчать. Ну, то есть, условно, Кремлю нужно показать, что есть единение.

0: вокруг политики Владимира Путина, вокруг милитаризма, вокруг репрессий, и не должно звучать каких-то голосов против. Из-за границы они звучат громче, они звучат без опаски, в отличие от людей, которые остаются внутри страны, у которых есть реальные риски лишения свободы. И в этой части, конечно, этот закон, ну, во-первых, наказывает тех, кто уже высказывался и уже преследуется в уголовном порядке или в административном порядке по политическим статьям, либо тех, кто хотел бы высказаться, хотел бы выйти, но не станет этого делать, потому что будет бояться лишиться любых документов из страны проживания. Я напомню, что нельзя их сделать ни по доверенности в России будет тем людям, которые попадают под действие этого закона, не получить в консульских учреждениях. Поэтому, по сути, человек остается отрезанным от любого документирования от своей страны гражданства.
1: И что делать этому человеку? Как, поскольку белорусы, как часто происходит, на шаг, на два шага впереди, перед россиянами, как это решают белорусы и как это делать сейчас тем россиянам, которые оказались фактически апатридами, но не лишенными гражданства?
0: Здесь у меня хорошего, точнее идеального ответа нет. Я не могу сказать, что эта ситуация каким-либо образом решена, например, для белорусов или у граждан Никарагуа. Я понимаю, что это немножко не в нашем поле видимости, но я, например, живу в Испании, и Испания принимает много граждан Никарагуа. Тоже существует такая проблема. И здесь нет какого-то универсального решения, потому что после Второй мировой войны в целом вся система международного права, международных договоров, связанных с обменом данными между странами, она очень государствоцентрична. Ну, то есть каждый из нас зависит сильно от своей страны гражданства. В документировании, в заверении документов есть международные конвенции, которые устанавливают, как именно нужно заверить документы, те самые апостили, Гаагская конвенция. Поэтому в этой части никто не собирается менять вот эту огромную махину, систему международного права под отдельные нации, которые подвергаются вот таким видам репрессий и, по сути, отказа государства от своих обязательств перед гражданином. Поэтому у белорусов есть какие-то временные решения в отдельных странах. Больше всего белорусская диаспора концентрируется, например, в Польше или в Литве. И в Польше принят был отдельный механизм выдачи, например, документов, удостоверяющих личность, так называемые временные проездные документы иностранцы, или аудитория, возможно, знает их как серые паспорта. И этот тип документов выдается белорусам, которые живут в Польше по виду на жительство временному, не обязательно иметь постоянный. В Литве тоже эти документы выдаются, но что касается других типов документов, ну, то есть, чтобы подтвердить свое образование, необходимо проставить апостиль на свои дипломы, на свое аттестат, чтобы поступать в высшее учебное заведение. И в этой части, конечно, вопрос не решен, он не решен системно. И я боюсь, что при всей такой малоподвижности и малосдвигаемости системы международного права какого-то идеального решения, которое этим людям позволит жить так же, как они жили до принятия этих мер, ну, вряд ли мы можем ожидать, но, тем не менее, и мы в Ковчеге, и в целом другие диаспоральные организации лоббируют, например, выдачу временных проездных документов иностранцев, вот этих самых серых паспортов в разных странах для тех, кто уже не сможет получить паспорт своей страны по политическим мотивам. Также по заверению документов тоже мы ведем разъяснительную работу с разными странами, какие последствия будут у этого закона, ну, то есть это сказывается и на подтверждение квалификации, и на поступление в высшее учебное заведение, чтобы был иной порядок, исключительный порядок легализации документов, полученных в стране гражданства.
1: Ну, по идее, нужен был бы аналог нансеновского паспорта, как после революции, чтобы он был какой-то международно признанный документ, как в свое время, да, через Лигу наций это делали. Насколько я понимаю, российская делегация в ПАСЕ ставила этот вопрос. Я не знаю, конечно, насколько он близок к институциональному оформлению, но, по крайней мере, то есть нужно, видимо, какое-то международно-правовое решение, да, чтобы это не ad hoc решалось, не каждая страна решала, вот, давала убежище, там, международную защиту, а чтобы это решалось на системном уровне, международном.
0: Я боюсь, что в нынешней существующей системе международного права это невозможно, потому что даже на уровне Европейского Союза мы сейчас работаем с каждой страной отдельно, потому что и Парламентская ассамблея Совета Европы, конечно, тоже стала площадкой, где-то было озвучено. Также Европейский Союз принял резолюцию, Европейский парламент по вот этой ситуации фактического безгражданства и документированию людей, которые в ней оказались. И

0: Здесь эти наднациональные органы могут дать какие-то такие рекомендательные общие политические документы, которые не имеют непосредственно вот так прямого юридического действия. Ну, то есть дальше каждая страна смотрит, что она имплементирует в свое законодательство. И, как мы знаем, даже внутри Евросоюза некоторые страны могут саботировать принятие таких норм годами и десятилетиями. И в целом ничего им за это не будет. Ну, то есть дальше это уходит на уровень страны и зависит от ее политической воли. Хорошая новость в том, что документы, удостоверяющие личность, временные проездные документы иностранца, в том или ином виде урегулированы в законодательстве каждой европейской страны. Урегулированы по-разному, не унифицированы. И в этой части, конечно, предстоит большая работа, потому что здесь каждая страна, даже Европейского Союза, имеет свои регуляции, к изменению которых нужна политическая воля. Но, тем не менее, возможность получить такой документ, так или иначе, с теми или иными оговорками или условиями, сейчас, документально, юридически, есть в каждой стране
1: Ну
0: Европейского
1: да.
0: Союза. Что касается стран вне ЕС, то здесь, конечно, все сильно сложнее.
1: Еще сложнее, да. Ну да, надо признать, что как бы при всем достижении международного права мы живем в мире суверенитета, и вот как раз мы сейчас являемся, так сказать, жертвами этого российского суверенитета, да, который, так сказать, заявляет свои эксклюзивные права на граждан, но при этом граждан не отпускает из своей юрисдикции, не отпускает из своего суверенитета. То есть такая двойная санкция. С одной стороны, а, лишить прав, и б, лишить возможности выйти из этой ситуации. Это, конечно, такой юридический казус. А вот говоря о юридической тоже стороне, вот эти вот последние новации относительно фактического ограничения, фактического лишения прав собственности, недвижимость, счета и так далее. Причем в некоторых случаях уже прямо идет речь о конфискации для удовлетворения государственных исков. Это вообще насколько конституционно, насколько эти законы являются правовыми?
0: Но здесь я бы сказала, что о конституционности, наверное, отдельных законов с 2012 года говорить не приходится. Но и что касается 2022 года, то все, конечно, с начала полномасштабного вторжения очень сильно ухудшилось в части соответствия Конституции норм, которые принимаются в рамках военной цензуры, и отъема собственности не только у россиян, но и у иностранцев. Здесь я имею в виду коммерческие компании, которые
1: Да.
0: дальше перераспределяются между друзьями Путина. Очень хорошие лакомые активы, и не всегда это кто-то, кто громко, ярко выражал свою политическую позицию. Часто это люди, которые вообще не связаны с политикой, которые думали, что они тут немножечко как бы пересидят и смогут сохранить свои доходы, смогут сохранить свой бизнес в России. Поэтому здесь, конечно, это не соответствует ни Конституции, ни международным нормам. И как-то защитить эти права собственности на международном уровне тоже довольно сложно, потому что Россия не исполняет свои международные обязательства. В общем, мы из Совета Европы вышли, а дальше, ну, предъявляйте иски к России. Страна, в общем, ведет войну на территории другой страны уже 5-й год, и поэтому принудить каким-то исполнением, например, имущественных обязательств или каким-нибудь международным арбитражом признать, что отъем собственности произошел незаконно, и заставить особенно что-то вернуть законным владельцам, ну, мне не представляется возможным. Я думаю, что здесь в первую очередь, конечно, на исполнение решений нужна политическая воля страны, которая сейчас управляется Владимиром Путиным и его окружением. Так что плохая новость тоже в том, что вряд ли удастся изъятое вернуть. Что будет дальше, ну, зависит от того, сколько лет еще просуществует путинизм, куда это перераспределится, какие будут вторые и третьи руки. Как мы помним, после Советского Союза, там, за период большого террора или дальше, ничего никому не вернули. Прощаем всем, кому должны, строим новую Россию. Поэтому здесь не берусь загадывать, зависит от того, сколько у нас есть времени, сколько есть времени у Владимира Путина и его окружения, ну и, собственно, у такого авторитарного режима, диктаторского режима в целом в
1: Ну
0: России.
1: да, учитывая действительно российское прошлое, российскую практику, вот это как-то процесс реабилитации, реституции никогда не, начинался, по большому счету. Были слабые попытки, но, ну, в том, что касается реабилитации, иллюстрации, но реституции вообще при всех сменах власти, при всех сменах режима. Мне кажется, это большое отличие российского юридического режима от любого другого. Да, то, что мы видели постсоциалистические страны, балтийские страны, там здесь, в Чехии. То есть это все реституция воспринимается всерьез. Конечно, наверное, да, если говорить сейчас, коллеги пишут различные такие своды законодательства,

0: о том, что должно быть после, да, окончания путинского режима, и в них, конечно, должны быть прописаны, да, вот это съем этих клейм иноагента, террориста, экстремиста, возврат собственности, возврат вот этих несправедливо наложенных штрафов. Но это какая-то гигантская юридическая работа должна быть проведена, которой в российской истории, по-моему, никогда еще не было.
1: Да, это правда так. Я тоже участвую, признаюсь честно, в выработке таких концепций. С коллегами мы много обсуждаем из правозащитной, из юридической среды. Я могу сказать, что у нас, по крайней мере, должен быть план, к которому мы должны стремиться.
0: Ну да, да, да.
1: Реализуется,
0: да,
1: он или нет. Угу. Поэтому, да, конечно, это не значит, что это та концепция, которую мы рассчитываем, что вот там в первый день после смерти Путина и смены власти на там, кого-нибудь, наверное, из его окружения в первую очередь, мы можем ожидать такого сценария, что там все будет возвращено и буквально там в первую неделю восстановим справедливость. Ну, конечно, нет, и какие-то аспекты могут не реализоваться никогда, но, тем не менее, какую-то модель, к которой мы идем, которую мы декларируем, мы должны иметь, а дальше уже по ситуации. План может быть плохой, но он должен быть, как всегда говорят
0: да,
1: мои коллеги по оппозиции.
0: Согласен, да, вот я не знаю, там Николай Бобринский пишет, вот эта группа, все эти проекты. Все это, естественно, должно быть, да, пускай это написано вообще на небесах, и, может быть, все это такой сферический конь в вакууме, но иногда сферические кони из вакуума приходят на Землю, и все это реализуется. Хотя, конечно, в России, ну, не знаю, я пытаюсь вообразить, но мне сложно такое представить, что государство побежит по гражданам. Извините, мы у вас там 10 лет назад отняли квартиру в счет неуплаты долгов по иноагентам. Вот. Не желаете ли получить деньги или саму квартиру? Вот. Очень как-то вот, мне кажется, это такой типичный паттерн российской истории, когда государство ошибается, государство допускает ошибки, государство извиняется за ошибки, но жизнь продолжается, да, а права индивида, они не имеют продолженности в истории, да. Ты не получаешь за своих предков, за свою семью. История человека не тянется, тянется история государства. Настя, а вот, наверное, вы тоже занимаетесь сейчас вопрос о выходе из гражданства. Я буквально недавно наткнулся на цифру, что сейчас российские консульства буквально заявлены, больше 100 тысяч заявок на выход из гражданства. Но это только для людей, которые не обременены, да, вот этими вот уголовными и административными делами.
1: Да, конечно, эта регуляция достаточно старая, она была и до принятие вот этого закона, с которого мы начали сегодняшнее обсуждение. И если у человека есть так называемые неисполненные перед государством обязательства, будь то приговор суда, например, ну то есть обвиняемые, подозреваемые, осужденные по уголовным делам из гражданства выйти не могут. А будь то иные неисполненные обязательства, как бы получают отказ в этой процедуре. На самом деле она довольно долгая. Она долгая, справедливости ради, не только в России, и многие страны тяжело отпускают свои граждан из как бы своей юрисдикции, но в России, да, действительно, люди, у которых есть, например, уголовное преследование, есть какие-то задолженности перед государством или, например, обязанность военной службы, здесь я не имею в виду потенциальный призыв какой-то, ну, то есть условно, что человек просто находится в призывном возрасте или какую-нибудь там повестку для уточнения данных получил, но, например, находился на военной службе и дезертировал. Все это, в общем, препятствие к выходу из гражданства. Ну и более того, для того, чтобы выйти из гражданства, человек должен направить подтверждение того, что он принимает гражданство другой страны. А без этого тоже невозможно. То есть просто выйти и остаться апатридом нельзя, в этом будет отказано. Поэтому выход из гражданства действительно бюрократичный, долгий, и для некоторых людей, особенно преследуемых по политическим мотивам, и в принципе невозможно.
0: Невозможно.
1: И в этой части, да, в этой части еще забавно, что они подняли в несколько раз пошлины за выход из гражданства, за получение гражданства. Поэтому, причем за выход из гражданства пошлина в два раза больше, если я не ошибаюсь, это 1200 евро, что для российских как бы официальных платежей в бюджет, ну, наверное, рекордная сумма, я бы сказала, если мы берем какие-то такие действия частных лиц. Это еще одна новелла, она буквально ей там пару недель.
0: А для выхода из гражданства необходимо возвращаться в Россию, или человек может сделать это в консульстве, в стране пребывания?
1: Для выхода из гражданства не обязательно возвращаться в Россию, это можно сделать дистанционно, но еще раз повторюсь, что довольно такой широкий перечень людей, для которых это в принципе невозможно.
0: Ну понятно, да, закрыт, но для тех, я думаю...
1: По политическим мотивам.
0: Да, но я думаю, что все равно есть и люди, так сказать, условно чистые пока что, да, для государства.

0: без неисполненных обязательств, без алиментов, без приговоров и так далее. То есть они теоретически могут выйти из гражданства просто по переписке с консульством.
1: Я бы не сказала, что выход из гражданства – это просто. Часто запрашивают различные документы, не удовлетворяются тем перечнем, который был подан и который вроде как сверен с сайтом. Поэтому, на самом деле, по опыту тех, кто пишет нам в Ковчег о своем опыте выхода из гражданства, таких пока не очень много, потому что нашей вот этой волне эмиграции после начала полномасштабного вторжения ей не так много времени, чтобы уже люди могли претендовать на какие-то гражданства. Да. Но, тем не менее, это процедура, которая занимает год, полтора, ну и дальше уходит в бесконечность.
0: Но сейчас, завершая наш разговор, в любом случае, так скажем, ваша группа, да, с которой работает Ковчег, в любом случае, она будет в ближайшие годы сталкиваться с все возрастающим валом людей, у которых будут кончаться паспорта и которые будут оказываться просто без вообще какой-либо документальной основы для жизни, документарной основы для жизни.
1: Я бы не сказала, что это вал, потому что все-таки путинский режим, как это ни парадоксально, экономит репрессии. Ну, то есть если мы посмотрим на количество людей, осужденных по политическим мотивам, то в абсолютных числах оно, конечно, не сталинское, и оно не огромное. Ну, то есть условно, если вычесть тех людей, которые, к сожалению, сидят в российских СИЗО, в колониях по политическим мотивам, мы ориентируемся в первую очередь на списки Мемориала, на списки УВД-Инфо, наших коллег-правозащитников, которые идентифицируют политических заключенных, потому что есть не только политические статьи, но используют общеуголовное государство, то ну, порядка, наверное, 1000 человек, которые сейчас находятся за границей и которые осуждены по политическим мотивам. Что касается административных правонарушений, то здесь у людей есть выход, он плохой, нужно штрафы оплатить. Часто, например, по иноагентским статьям это огромные суммы, сотни тысяч рублей бывает, Минюст присуждает раз за разом все больше и больше. И здесь, если штраф оплачен, то есть наказание исполнено, то человек в целом разблокирует себе доступ к этим консульским услугам, ну и услугам по доверенности в России. Если на кону стоит получить справку об отсутствии судимости, чтобы получить гражданство или сделать вид на жительство, там, апостилировать диплом, чтобы дальше смочь работать в новой стране или оплатить штраф, конечно, люди будут выбирать оплачивать административные штрафы и получать все-таки доступ к этим услугам, ну а российская казна будет пополняться за счет того, что в противном случае государство не исполняет свои обязательства перед гражданами.
0: Ну что ж, понятно. Такая действительно коллизия совершенно фантасмагорическая, юридическая получается, да, что с одной стороны государство фактически себя исторгшее из международного права, нарушающее права собственности и своих граждан, и иностранных граждан, естественно, и нарушающее права, там, напавшее на соседние государства. Но с другой стороны, да, его юридический режим действует по всему миру, да, и осложняет жизнь его гражданам по всему миру. Так что вот такая вот юридическая коллизия с иноагентами и иммигрантами сейчас у нас получается, о которой мы говорили с нашим гостем Анастасией Бураковой, правозащитницей и основательницей проекта «Ковчег». Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о новой касте людей, граждан России, которые, может быть, не хотят быть гражданами, да, иноагенты, сотрудники нежелательных организаций, люди, попавшие в список террористов и экстремистов, которых государство наказывает, но не отпускает. Удивительная совершенно юридическая коллизия. Обсудим ее с нашим гостем Кириллом Мартыновым, философ, журналист, главный редактор «Новой газеты Европа». Приветствую, Кирилл.
2: Здравствуйте, Сергей.
0: Ну вот как раз хочу начать с... Вроде на «ты» мы были уже некоторое время, если не против, да, с твоей недавней статьи в «Новой газете» «Вечные изгнанники» про Герцена. Да, и вообще попытаться поставить тему иноагентства и вот этого вот отверженных государством людей в историческую перспективу. И мне кажется, что мы здесь вписываемся в какую-то очень давнюю российскую традицию, когда здесь, естественно, и Герцен, и я бы даже сказал, что если дальше идти глубже по XIX веку, это и Чаадаев, и XVIII век Радищев, да, практически тоже они были, так сказать, лишены гражданских прав, и фактически они прошли ту же самую дорогу от иноагентства до своего рода, так сказать, частичного гражданского ограничения, поражения в правах.
2: Да, мне кажется, важно сфокусироваться именно на фигуре

0: Александра Герцена, потому что мне кажется, что это довольно недооцененная личность для русской истории. Его вписали в школьную такую советскую и постсоветскую программу, поставили в ряд с другими литературными критиками, и, по-моему, довольно немного людей в нашей стране всерьез читают его вот такой опус магнум «Былой думы», где Герцен уже в поздние годы своей жизни подводит итоги, ну, своему жизненному пути. А для нас, конечно, интересны события 1850 года. К тому моменту Герцен находился в эмиграции что-то около полутора лет. И довольно примечательные события тогда развернулись, потому что империя провела специальный уголовный суд в Петербурге, который помимо, ну, вот каких-то кар для изгнанника, то есть тоже, по сути, заочный приговор, как сейчас все это массово выносится против наших, ну, общественных деятелей и журналистов, тогда империя постановила, что она лишает Герцена вообще всех прав на территории Российской Федерации, лишает его дворянства, лишает возможности быть отцом в юридическом отношении для своих детей, арестовывает имущество, которое в том числе принадлежало членам его семьи, но и империя запрещает Герцену возвращаться, называя его вечным изгнанником. Это, я так понимаю, юридическое постановление. Видимо, тогдашние суды могли более свободно выносить решения на усмотрение администрации судей. Вот, наверное, они в меньшей степени были легалистами, чем теперь. И там для Герцена был такой странный размен, потому что, ну, он действительно никогда не вернулся в Россию, действительно остался этим вечным изгнанником. Наверное, он понимал, на что он идет, и много размышлял об этом сразу после отъезда. Но вот деньги ему пришлось вернуть Российской империи, потому что там была такая хитроумная схема, когда внезапно претензии по поводу арестованного состояния Герцена предъявили крупные кредиторы этой самой Российской империи, барон Ротшильд в частности. Ну и как-то для того, чтобы не терять уже деньги в государственной казне, деньги были выплачены в Европу вот этому самому вечному изгнаннику. И это, конечно, удивительная история еще и потому, как Герцен распорядился своим состоянием.
1: Да.
0: Сейчас, да, когда независимые журналисты находятся не в лучшем состоянии, да, нам остро не хватает Герцена не только в силу его, ну, интеллектуального значения, но и в силу того, что у нас как-то маловато людей с наследственными состояниями, которые способны на вот этих отбитых у империи деньгах строить независимые медиа в изгнании. Ну и я тут вот еще, ты знаешь, я еще думаю про еще одну вещь. Мне кажется, ее стоит упомянуть, потому что мы историю колокола, мне тоже кажется, что она у нас испорчена в школьной программе, и мы про некоторые вещи как бы не задумывались, кажется, специально. В истории колокола была очень примечательная вещь, которая ужасно напоминает то, что, через что мы сейчас проходим и что нам предстоит, видимо, в ближайшие годы еще, когда произойдет так называемая эскалация со стороны Путина дальнейшая. Вот, потому что когда в колокол Герцена, вот, сдаваемого на эти его наследственные деньги, в 1963 году поддержал польское восстание, он потерял практически всех читателей в России. То есть российская мыслящая публика, которая готова была поддерживать Герцена, но вот будучи его читателем, нелегально, естественно, она перестала обращать на это внимание, потому что выяснилось, что польский вопрос для российского интеллигента тогдашнего 60-х годов, уже преформенные времена Александра II,
1: да,
0: вот, польский вопрос более важен, чем вопросы свободы России. Это ужасно напоминает, конечно, нынешние условия, когда люди, которые выступают за мир и за независимую Украину, да, они тоже как бы оказываются под подозрением за то, что они якобы недостаточно думают про Россию.
1: Ну да, как и раньше ломались люди на крымском вопросе, и сейчас тоже очень много, в общем, как бы ген имперского мышления, он оказывается еще сильнее, чем ген свободы мысли. Люди готовы, может быть, даже представить гипотетически борьбу с самодержавием, но оставить, выкинуть империю из души они пока не готовы. Польский, да, на польском вопросе, конечно, вспомнить, к

0: кто тогда вообще и писал по польскому вопросу, и Достоевского, и всех прочих тогда говорили. Но вот тоже, кстати, интересно, мне кажется, продолжить в российской парадигме отношение к Герцену, мне кажется, что это, кстати, да, 63-й год, 61-й год отмена крепостного права, это часть крепостного состояния, да, это часть крепостного отношения государства к индивиду. То есть вот это беспрецедентное лишение прав, право отцовства, право собственности, право на гражданство, право на возврат, да, помимо даже простого такого, скажем, юридической, судебной, пенитенциарной репрессии, это говорит о том, что государство рассматривает всех людей как крепостных, как холопов. И вот нынешние законы о лишенцах, да, об иноагентах, о вот этом вот лишении собственности, аресте счетов, это то, что часть, мне кажется, вот этого вот крепостного менталитета.
1: Ну, мне трудно сказать, насколько это уходит корнями в эпоху крепостничества, потому что это паттерн, который воспроизводился действительно много десятилетий после отмены крепостного права, да, которое, ну, мне кажется, одно из самых важных событий вообще в отечественной истории. И здесь действительно паттерн заключается в том, что государство предполагает, что каким-то образом по праву рождения либо по праву документов люди, которые себя ассоциируют с Россией, принадлежат этому государству. Да, конкретное правительство, которое, ну, все-таки у нас за нашу жизнь разные были правительства в той же Российской Федерации, да, и, к счастью для нас, не все из них делали такие выводы, что каждый гражданин должен им принадлежать. Но вот действительно в таком позднем путинизме сформировалась заново эта идея, которая, конечно, была в советские времена, и, конечно, на примере Герцена и других была и в XIX веке, о том, что да, каким-то образом твое мышление, твой образ действия, твои политические взгляды должны быть обусловлены твоим паспортом или твоим рождением, и любые отклонения от того, чтобы следовать за правительством абсолютно по всем вопросам, по каким-то причинам объявляется предательством. Да? Ну, здесь легко, мне кажется, выйти на такой довольно банальный метауровень и сказать, что, конечно, если уж использовать саму эту риторику предательства, то, конечно, именно правительство, которое раз за разом, по крайней мере, часть своего народа объявляет предателями, именно в этом и предательство и заключается. То есть идея о том, что можно просто сбросить людей как балласт и сказать, что они не подчиняются нам, следовательно, они преступники, враги, вот это и есть вещь, которая уничтожает разные формы империи в течение последних столетий. Да, и, конечно, самым очевидным примером здесь была русская революция 1917 года и последующая первая волна эмиграции и гражданская война. И вещь, которая, да, вот если вернуться к Герцену на шаг назад, вещь, про которую я думаю, что мы, в общем, недооцениваем в истории про русскую революцию того фактора, который сейчас выходит на первый план, а именно фактор войны, которая предшествовала революции. Это вроде бы хорошо известно, что февральская революция, не последующие трагические события, кровавые, да, не могли бы случиться без Первой мировой, затянувшейся бессмысленной непопулярной войны, просто перемоловшей заметную часть российского крестьянства, из которого в основном состояла российская императорская армия, и где люди получали опыт абсолютно бессмысленного, ненужного им насилия, которое, ну, в общем, потом возвращалось внутрь страны, этот боевой опыт так называемый, и то, что сейчас мы назвали ПТСР. Да. То есть как бы русскую революцию делали люди, у которых было посттравматическое расстройство. Буквально ветераны войны, которым так никто не объяснил, зачем они воюют, несмотря на весь патриотический подъем 14-16 года.
0: Ну вот. Да, вернувшийся и, ветеран, да. Да, вот, извините, да, прерву, мы как раз об этом недавно говорили, «Одиссей» все обсуждают, вот тоже вернулся ветеран, да, классический сюжет. Вернулся ветеран и всех перестрелял.
1: Да, но только понятно, что в случае с версией Нолана про «Одиссея» там какой-то все-таки одинокий герой, у которого есть какая-то его правота, да, но у

0: Всегда у всех есть своя правота. Здесь сотни тысяч людей возвращаются с фронта, да, и у каждого своя правота. И вот так получается революционное насилие. Так вот, Герцен предупреждал, да, что империя, построенная на таких правилах, крепостничество как база, юридически закрепленная, и полное презрение к собственным гражданам в целом, да, и то, что вот сейчас конвертируется в наш закон про лишенцев, это вещь, которая делает империю нежизнеспособной. Империя в конечном итоге сама себя уничтожает. И, по-моему,
1: Да.
0: это то, что и случилось в результате Первой мировой войны.
1: Да, действительно, здесь вот как-то вот этот круг замыкается, и речь действительно идет не о том, не о конкретном крепостном праве, да, которое было отменено в 1861-м, а о том, что государство считает себя собственником граждан. Да, и вот эти вот отъемы собственности сейчас, отъемы банковских счетов, это какая-то вот это вот действительно воспроизводящийся паттерн. Все, что ты нажил, все, что ты наработал. Ну вот даже вспомните, как в Советском Союзе евреи уезжали, их заставляли выплатить, да, их заставляли выплачивать то, что государство... Там, если ты был вообще кандидат наук, там гигантские какие-то выплаты были. И за высшее образование, а уж тем более за поствысшее, за кандидата или за доктора наук. Там просто запретительные были. Люди квартиры продавали, чтобы расплатиться с государством. И вот это ощущение, что человеку не принадлежит ничего, да? Человек гол. Все, что у тебя есть, оно принадлежит государству. Твоя недвижимость, твоя машина, твои банковские счета. Ты являешься условным пользователем этого всего, да? Безусловным собственником этого является государство. То есть здесь еще, мне кажется, вопрос о том, вот, что в России нет абсолютного права собственности. Вот это еще раз мы узнали этим летом, что в России нет права частной собственности. Так и не появилось в итоге за эти 30 лет реформ.
0: Да, я думаю, что здесь нам нужны какие-то такие антропологические и социальные исследования, потому что я вижу генезис такого положения вещей заново. Ну, то есть это, я не думаю, что есть, условно говоря, какой-то, ну, дух русской истории, который просто разлит в этом воздухе, да, и все им надышались, и вот мы проводим параллели с событием почти 200-летней
1: Или, ну,
0: давности.
1: не дух, но институты. Институты, вот эта вот власть, собственность, да, которые там...
0: Институты, ну да, институты у нас, с институтами у нас как-то не очень складывается, они, ну, не особенно работают, да, и, кстати, так, если проводить параллели с позднесоветским временем, да, например, если почитать крайне актуальные сейчас стенограммы заседания Политбюро по поводу вторжения в Афганистан, то там можно увидеть, что, в общем, те институты, которые были в Советском Союзе при Брежневе, они, конечно, выглядят на порядок более адекватными и на порядок более как бы демократическими по сравнению с тем, что мы видели в последние 5 лет в России, в частности, да, и там, если сравнивать то заседание Политбюро с печально известным, по крайней мере, фрагментом Совета Безопасности перед
1: Да.
0: вторжением в Украину, который нам показали, да. Но, в общем, я думаю, что с одной стороны, конечно, это такая кастовая история про то, что когда мы говорим про государство, мы во все большей степени говорим про конкретную его часть, про конкретных его каких-то, ну, аватар. И эти аватары – это, конечно, специалисты по безопасности. Мир полон врагов, вокруг России тотальное зло, внутри тоже бесконечно воспроизводящаяся пятая колонна, сколько бы ее не давили. И вот без каких-либо ограничений спецслужбы в России, тайная полиция занимаются тем, что порождает, обнаруживает, порождает, создают сами угрозы государственному строю, сами эти угрозы предотвращают. И по этим основаниям можно и диссидентов наказывать, и людей мучить, и убивать в тюрьмах, и лишать бизнесменов собственности, и брать заложников. Вот это все идея про то, что вот есть некоторая каста, которая стоит на страже государства, и на самом деле их благополучие и их идентичность, самоуважение зависит от того, насколько они готовы эти услуги не только предоставлять по обеспечению безопасности, но еще и расширять их. То есть происходит такая, ну, я бы сказал, инфляция безопасности, потому что все кругом полно вот этого неисчислимого зла, который угрожает личной власти Путина и его желание править по возможности, как иронично, а может быть, серьезно говоря, до 150 лет.
1: Ну,
0: а
1: да.
0: вторая сложная тема, вот у нас в последнее время много есть вопросов о том, в чем

0: смысл, допустим, деятельности фонда борьбы с коррупцией, потому что на, ну, каком-то базовом уровне, ну, простом уровне, да, получается, что российская коррупция, где выясняется, что практически все генералы и все губернаторы воруют, это очень хорошо с точки зрения слабых возможностей России вести агрессивную войну. То есть, ну, казалось бы, очень много ресурсов, очень большое преимущество у агрессора, тем не менее, результатов никаких, кроме террора в отношении людей в Украине, нету. И, в частности, в это вклад, вносит вклад коррупция. А с другой стороны, мне кажется, что коррупция на каком-то более стратегическом уровне, она как раз позволяет торговать гражданами и в том числе брать вот так называемые элиты тоже в какой-то, связывать эти элиты, ну, таким порочным кругом. Короче говоря, коррупция является источником войны на более сложном уровне. Когда просто сама логика вот этого такой государственной ноздревщины, что до этого леса все мое, и за этим лесом тоже все
1: Тоже
0: мое,
1: все мое, да.
0: включая граждан, ведет к тому, что, в общем, можно неограниченно концентрировать ресурсы и исключать просто все, что не вписывается в эту ноздревщину.
1: Кирилл Мартынов, главный редактор
0: Спасибо большое.
1: «Новой газеты Европа»,
0: Слушайте.
1: был с нами на связи. Ну, а я в завершении хочу вспомнить еще один исторический эпизод. Кирилл вспоминал Герцена в 1850 году. Я хочу вспомнить тоже эпизод из того же самого мрачного семилетия. 22 декабря 1849 года на Семеновском плацу в Петербурге над Достоевским и другими петрашевцами провели инсценировку смертной казни. Им зачитали смертный приговор за участие в тайном кружке и чтение письма Белинского Гоголю. Им надели белые саваны, но в последний момент барабанная дробь прервалась, и им объявили о помиловании их Николаем I. Федор Достоевский был лишен всех прав состояния, над ним сломали шпагу, лишен дворянского достоинства, он получил 4 года каторги. Прошло 177 лет, и государство по-прежнему наказывает инакомыслие казнью. Только теперь вместо плахи – плашка. Но суть государства от этого не меняется. Это самодержавная власть и крепостное общество, в котором жизнь и собственность человека принадлежат государству. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
5: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
6: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
7: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
8: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
5: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
9: С срочники на войне.

0: Не, как сотни новобранцев оказались на пути наступления ВСУ в Курской области. Сходил на кладбище, сел за госизмену. Фотографии могил становятся поводом для уголовных дел. Убили скот, теперь платите. Коллективный иск фермеров Новосибирской области к чиновникам.
1: Готовьтесь!
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
3: Верховный суд России снял партию «Яблоко» с предстоящих выборов в Госдуму. Иск с этим требованием подала 7 августа партия «Родина». Суд удовлетворил его 10 августа, сочтя, что «Яблоко» нарушило избирательное законодательство из-за публикаций в зарубежных соцсетях в поддержку партии, а также из-за нарушения авторских прав, в том числе к советской песне «Пусть всегда будет солнце». В «Родине» также утверждали, что призывы к миру, с которыми «Яблоко» планировало участвовать в выборах, сейчас фактически равноценны поддержке нацистского режима. Благодаря своей антивоенной позиции «Яблоко» стало очень популярным в интернете и среди молодежи. В здании Верховного суда 10 августа собрались несколько сотен сторонников партии. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. 13 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 34-летнего жителя Украины Ивана Столбова за госизмену. По данным пресс-службы суда, поводом для дела стали 11 переводов на сумму приблизительно по 100 гривен каждая, одной из украинских организаций. По данным медиазоны, Столбов – гражданин России, но жил в украинском Ивано-Франковске. Он приехал в Екатеринбург, чтобы навестить родных. В начале июля 2025 года его задержали и трижды отправляли под административные аресты. После этого против него возбудили дело о госизмене. Также за госизмену на 12 лет осудили таксиста Владимира Силаева. По версии следствия, он по заданию украинской разведки фотографировал стратегические объекты в Москве. Как отмечает издание «Медиазона», в начале 2025 года Силаев провел 44 дня под карусельными арестами за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. После этого его отправили в следственный изолятор по обвинению в госизмене. К 12 годам колонии суд в Бурятии приговорил журналистку издания «Номер один» Василису Шишкину, также за госизмену. Об этом после апелляции на приговор сообщил ее адвокат Василий Дубков. По его словам, Шишкину арестовали в июле 2025 года. Приговор ей вынесли в мае, но известно о нем стало только теперь. Подробности дела не разглашаются. К 3 годам и 9 месяцам колонии суд в Москве приговорил 51-летнего бывшего священника Василия Пташинского за оправдание терроризма и призывы против безопасности государства в интернете. Обвинение утверждает, что он опубликовал в «Одноклассниках» пост с призывом к посягательству на жизнь Владимира Путина, в котором также следствие нашло пропаганду практики и идеологии Легиона Свободы России. Это формирование воюет на стороне Украины и признано в России террористическим. Пташинский пояснял, что негативно относился к войне в Украине из-за смерти близких родственников, но теперь он изменил свое отношение к событиям. Суд в Хабаровском крае приговорил к 10 годам заключения местную жительницу, которая ускорила роды дочери в домашних условиях и выкинула новорожденного. Ее признали виновной в покушении на убийство малолетнего. По данным пресс-службы суда, сначала мать дала дочери таблетки, которые запустили роды, а затем приняла плод. На каком сроке была беременная, не уточняется. Ребенок умер из-за внутриутробного удушения. Женщина замотала его в простыню и отнесла в лес. Следствие решило, что она не знала о смерти ребенка на момент рождения, поэтому ее действия квалифицировали как покушение на убийство. Пресс-служба суда отмечает, что хабаровчанка решила избавиться от ребенка, чтобы избежать забот о младенце, рождение которого не входило в планы семьи. В Чувашии к женским консультациям прикрепят священника и сестер милосердия, пишет издание «Верстка» со ссылкой на православный центр защиты материнства «Покров». Священники должны будут работать с кризисными беременными, теми, кто приходит за направлением на аборт. Чувашия станет вторым российским регионом, где православные священники будут прикреплены к женским консультациям. Первым в 2025 году стала Саратовская область. В России нет законодательного запрета на искусственное прерывание беременности, однако власти ведут кампанию по ограничению права женщин на аборт.
2: По меньшей мере 77 российских солдат срочной службы погибли в августе 2024 года, когда украинские войска перешли границу в Курской области. Журналисты издания «Верстка» и «Важные истории» два года собирали их имена

0: Был полный. Границу прорвали. Мы 22 часа в бою стояли, отражали атаку.
1: Вас эвакуируют?
0: Нет, сейчас дали 4 часа поспать. Потом опять занимать ячейку для обороны.
1: На следующее утро солдат написал, что это полномасштабное наступление ВСУ на Курскую область. И ночью их взяли в кольцо. И еще попросил ничего не говорить родителям, чтобы их не волновать. Больше он на связь не выходил и с тех пор числится пропавшим без вести. В то утро украинские войска прорвали границу в Курской области. Первый удар приняли на себя солдаты срочной службы, те, кого по закону не должно быть на войне. Версткой важной истории подсчитали. В приграничной полосе летом 24-го стояли как минимум 344 солдата срочной службы. По подсчетам верстки, большинство приехало из Коми, 42 из 344 верифицированных. Больше чем по 10 солдат призывались из Дагестана, Башкортостана, Янау, Алтайского края, Тюменской области, Кабардино-Балкарии и Красноярского края. 77 из них погибли, сотни попали в плен. Больше 30 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибшим было от 18 до 25 лет, большинству 20. Официально срочников на войне не было никогда. В марте 22 года Путин утверждал, что военнослужащие срочной службы в так называемой СВО не принимают участие и принимать не будут. В июне 23-го на встрече с военкорами Путин уточнил, что необходимости отправлять их в зону боевых действий нет, но срочники присутствуют в Белгородской и Курской области. И там они должны выполнять свой священный долг. А в марте 24-го, после попыток прорыва границы в Белгородской и Курской областях, министр обороны Шойгу через журналиста Павла Зарубина передал, что верховный главнокомандующий решил отвести войска, укомплектованные срочниками, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено. Но, очевидно, исполнено не было. Ровно с конца марта 24-го года, как выяснили версткой важной истории, на границу в Курской области стал прибывать новый поток новобранцев – осеннего призыва. Тогда же глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов объяснял парламентской газете, что задачи у них будут только вспомогательные – охранять маршруты, ремонтировать технику и обеспечивать связь. На деле же они занимали опорные пункты в 300 метрах от границы. Оппозиция «Крест», откуда срочники попали в плен одними из первых, стояла в 100 метрах. По словам собеседников важных историй, на многих позициях солдаты срочной службы составляли от половины до 85% личного состава. Почти все срочники, с которыми поговорили журналисты, призывались сами. Закрыть вопрос с армией или просто понять, что это такое. Солдат заверяли, что это довольно безопасно. Об этом говорят сами срочники в интервью, которые записали в украинском плену.
2: Ну, нам там сразу сказали, вы отправитесь на границу, все нормально будет. Просто будете стоять там за пограничниками там, и еще ну, за контрактниками, все в порядке будет. Мы такие, да, без проблем. Там еще говорили, что зарплата типа больше будет, даже у срочников.
1: Родителям про границу говорили не все, и командование эту легенду поддерживало.
3: Матушка мне, ну, мама звонила, то есть спрашивала, где мы, ну, где я. Они говорят, что вот с ним все хорошо, он в части находится, хотя я на границе. Ну, обманывали, получается.
1: А тех, чьи родные писали в прокуратуру, чтобы сына не отправляли на границу, все равно отправляли. По словам одного из срочников, им прямо объяснили – людей не хватает ни мобилизованных, ни контрактников.
4: Писали в прокуратуру, куда только не писали, один фиг отправили. Сказали то, что не хватает людей, мобилизованных. Контрактников.
1: В ночь на 6 августа артиллерия начала работать по всей линии границы. На опорнике было около 80 человек, почти все срочники. Первыми зашли два танка, трое погибли сразу в яме, где прятались.
4: До этого к нам заехали два танка, начали бомбить. Три срочника просто убило. Мы в яме сидели просто по полголовы. Когда мы начали отходить, начали по нам работать с танков, с минометки, с артиллерии. Большой дрон над нами висел, Бабига называется. Мы пока дошли, все плакали, бежали, боялись. В итоге 13 срочников, ни один контракт, ни один офицер, то есть никто. 13 срочников погибло.
1: Тех, кто не попал в плен сразу, неделями искали по лесам. Они пили воду из болота и ели крапиву. Двое вышли к своим через 50 дней. Сообщения о пленных срочников про властные каналы называли фейком, Минобороны молчало. Официально о них заговорили 24 августа, когда по обмену вернулось 115 человек. Вернувшихся отправили дослуживать, некоторых снова на границу. Статус ветерана и выплаты часть из них выбивала через суды. Лечение оплачивают сами. We'll be right back.

0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Она в видеосвязи с нашей студией. Одна из авторов исследования о том, как сотни российских срочников оказались на пути украинского наступления в Курской области в августе 2024 года, корреспондентка «Верстки» Екатерина Красоткина. Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, почему вместе с журналистами важных историй вы решили заняться темой участия срочников в этой так называемой специальной военной операции после наступления ВСУ в Курской области? Ведь сообщения о том, что срочников так или иначе задействуют в этой войне, появлялись и раньше.
1: На самом деле мы с моим коллегой подумали, что за все эти два года какого-то большого итогового материала о том, что происходило в Курской области в первые дни наступления там ВСУ, именно с точки зрения того, кто отражал эти атаки, не было. И как раз появилось, накопилось, да, за эти два года довольно много информации. В первые дни родственники только пытались найти хоть какую-то информацию о своих близких, искали их и писали очень много сообщений в разных соцсетях, в общем, просто били тревогу и пытались понять, что вообще происходит, пытались до них дозвониться, дописаться. Как мы знаем, связи в первые дни там не было. И в дальнейшем стали появляться уже и некрологи про тех, кто погиб, стала появляться информация об обменах, то есть срочники, которые попадали в плен, стали возвращаться в Россию, рассказывать в том числе и о том, что с ними происходило, и о судьбе своих сослуживцев. И так накопился некий объем информации, которую мы решили обработать и поговорить о... Ну, на самом деле, да, срочники говорили, что срочники не будут участвовать в этой войне. Вы правильно сказали, что это не единственный случай такой глобальный, но к второй годовщине именно событий в Курской области мы решили, что важно рассказать об этом.
0: Что вам известно о точном числе солдат срочной службы, которые в то время находились в Курской области? Или точное число их установить не удалось, и вы оперируете только цифрами, найденными вот по открытым источникам?
1: Нам удалось верифицировать 344 срочника по совокупности информации, вот, которую я перечислила, плюс мы со всеми родственниками и самими людьми, которых контакты удалось найти, мы связывались, кто-то подтверждал, ну, где мы сомневались, например, это все-таки срочник или контрактник, мы еще дополнительно верифицировали вот таким вот образом. Конечно, на самом деле число может быть больше, потому что не о всех информация появлялась в соцсетях, плюс, если все обменные списки смотреть, это достаточно большой объем. Нужно было работы проделать, вот, и из этих 344 человек 77 погибли.
0: Вы довольно подробно рассказываете об этом вот в этом материале. Я всем рекомендую, кстати, его прочитать. Можно читать на сайте «Верстки», можно читать на сайте «Важных историй». Они немножко по-разному оформлены. Я оба прочитала, мне было интересно. Оба варианта посмотрела. И тем не менее, вот тем, кто еще не дошел до ваших сайтов, расскажите, пожалуйста, как именно развивались события? Почему там, в принципе, оказались солдаты срочной службы, где их быть не должно было, как заявляли российские власти еще с самого начала войны?
1: Короткий ответ. Кажется, никто не ожидал прорыва ВСУ в Курской области, и срочников, в принципе, отправляют на российскую границу. Отправляли тогда, отправляют до сих пор. Срочники стоят в Брянской области, в Курской области и так далее. И при этом мы видим, что именно в Курскую область начали отправлять срочников достаточно массово еще с весны 2024 года. И потом были в СМИ материалы о готовящемся наступлении ВСУ. Где-то с июля примерно мы знаем, что украинское командование размышляло об этом. И даже уже в августе, перед началом масштабного наступления, срочники видели и слышали какие-то знаки того, что сейчас что-то начнется. То есть они видели большое количество техники и военных рядом с границей, дроны стали чаще прилетать. Как мне говорили несколько срочников, они докладывали об этом командованию, но сверху решали, что данных недостаточно для того, чтобы предпринимать какие-то дополнительные меры по защите Курской границы. И уже в первые дни, как я упоминала, в первую очередь обрезали связь, то есть у многих срочников не было какой-то прямой

0: моей связи со своим командованием и далее, да, и поэтому часто принимались решения очень небезопасные для самих солдат. Например, у меня есть герои. Один из героев рассказывает, что он отправился на разведку, ну, по приказу командования. Они были вдвоем с еще одним срочником, у них был прям минимальный запас с собой, там какой-то автомат, аптечка, ну, как бы все, никакого подкрепления. И когда они добрались практически до пункта назначения, до другого взвода, то их там уже встречали солдаты ВСУ, и на глазах у одного из срочников просто застрелили второго, его сослуживца. Это наложило неизгладимый отпечаток на моего героя. Ну, это просто один из примеров того, что происходила какая-то неразбериха, а потом уже в дальнейшие дни, ну, все по-разному происходило на разных опорных пунктах, да, их было достаточно много, там не только были на самом деле срочники, еще и где-то были, в том числе среди командования, их непосредственного были и мобилизованные, и дальше очень хаотично, как бы в разных опорниках по-разному принимались решения о том, когда нужно было стоять до конца, отражать атаки, когда все-таки было понятно, что следует отступать, какой-то централизованной эвакуации именно срочников, мне не удалось установить, что это было. Некоторым предлагали эвакуироваться на некоторых опорниках, и кто-то все-таки принял решение остаться, но среди моих героев часто выбора просто не было, и потом уже они уходили, когда отступали, уходили вглубь Курской области через леса, через болото, часто оказывались отрезанными как раз, ну, в суматохе, да, каких-то уже жестких военных действий, могли быть вообще без своего командира, какими-то маленькими группами, ели какие-то ветки рябины, кто-то попадал в плен в дальнейшем. В общем, дальше, ну, мы попытались описать в тексте более подробно, на каких опорных пунктах это происходило и как могла судьба складываться по-разному. Здесь уже развилки — это плен, или людям удалось отойти вглубь, эвакуироваться, там, попали, получили ли они ранения, попадали ли в госпиталь. Вот. Ну и, конечно, убитые тоже есть. Об этом рассказывают их родственники, в том числе и сослуживцы.
1: Да, вы
0: До сих
1: приводите
0: пор.
1: много свидетельств, и в том числе там люди, с которыми вам удалось поговорить, рассказывают, что командование, когда их отправляли служить на границу, заверяло, что они будут стоять там на второй, третьей линии, не переживайте, перед вами пограничники, потом контрактники и кто угодно, вы там будете просто на подхвате, ничего страшного не случится. Это был прям прямой обман, или действительно так хотели, а получилось как-то иначе?
0: Сложно сказать. Пограничники действительно стояли, но как бы мы понимаем, что когда идет такое полномасштабное наступление с огромным количеством техники, со спланированными как бы шагами, сначала отрубаем связь, потом там заходим и так далее, сложно что-то сделать. И тут надо сказать, что даже те срочники, которые оказывались гораздо глубже в сторону тыла, да, они тоже рано или поздно могли попадать под атаки. Но большое количество срочников погибло в селе Веселое. Это достаточно далеко от границы, и случилось это уже в сентябре. Скорее всего, они скрывались в заброшенном здании школы, и вот есть свидетельство о том, что по этому зданию школы прилетело, и случилось это как бы не в первые дни. Возможно, как раз командование, сами срочники предполагали, что до этой точки атаки ВСУ не дойдут.
1: Известно ли вам, что стало с теми срочниками, кто побывал в украинском плену? Потому что известно, что многих обменяли, и, по-моему, практически все, кто тогда был захвачен в Курской области, они вернулись уже в Россию. А что с ними случилось дальше? Не попали ли они под уголовное преследование? Ведь очень многих солдат запугивают, называя сдачу в плен переходом на сторону противника или как-то иначе, чтобы только ни в коем случае не плодить новых пленных. Что вот вам известно об этом?
0: По поводу страха плена, мне рассказывали срочники, что они боялись скорее не преследования в России, а пыток в украинском плену. Но вот тот человек, который этого боялся, потом сказал, что он успокоился, увидел, что как бы какого-то физического насилия или издевательств, которые любят в пропаганде описывать, такого он не видел, с таким не сталкивался. А по поводу того, были ли все они обменены, проект хочу

0: жить, украинский, который занимается как раз военнопленными, в том числе, утверждает, что ни одного российского курского срочника сейчас в украинском плену нет. Было три крупных обмена, куда попали срочники там спустя буквально несколько недель после прорыва ВСУ были первые обмены, потом еще постепенно от каких-то маленьких обменах, видимо, остаток срочников обменялось. Ну, та информация, которая у нас есть. Что с ними происходило потом, около месяца после возвращения в Россию, они проходили, как они говорят, реабилитацию, но параллельно с ними беседовали представители спецслужб, брали с них там подписку о неразглашении, в том числе, кстати, поэтому многие не соглашались говорить со СМИ, хотя я старалась их полностью анонимизировать и обещала анонимность. Вот, и ну, у кого была необходимость, проходили реабилитацию психологическую и какую-то помощь медицинскую им оказывали, а потом они продолжали службу. То есть это для многих неочевидный такой факт, что после, ну, вообще-то серьезных испытаний психологических, физических, после плена, это в любом случае шок, особенно для молодого человека совсем. А срочники — это ребята от там 18 лет, и многие погибшие 20-летние, вот большинство из тех, кого мы смогли верифицировать. Вот, после этого они просто продолжали служить до дембеля. Большинство, с кем я поговорила, все-таки уже продолжали как-то в спокойном режиме эту службу, но один, например, был отправлен на другую границу. Слава богу, в этот момент таких же точно событий не было, но тем не менее это просто, чтобы показать то, что как-то с ними не было проведено какое-то, не знаю, работа над ошибками, или никто там перед ними не извинился. И даже ветеранами боевых действий их стали признавать далеко не сразу, а вот после кучи жалоб, родственников и так далее. Хотя многие до сих пор не могут получить положенные им как участникам так называемой контртеррористической операции, как участникам боевых действий в зоне СВО, как вот российское государство, ну, само приняло такие законы, что они могут получать за это какие-то дополнительные выплаты. Не всем это фактически удается. В первые дни, когда была неразбериха, в том числе то ли специально, то ли случайно, уничтожались документы. Мне несколько срочников об этом говорили, что у них просто как-то вдруг внезапно сгорели их все личные дела. И чисто с юридической точки зрения было сложно как бы снова восстановить вот эту всю историю, доказать, что вот я служил здесь. Там какие-то справки выдавали с ошибками. Человек оказывался якобы не в Курской области, он служил, а где-то в Центральной России. И делалось это намеренно или не намеренно, мы можем уже только предполагать. Я тут как журналистка не могу сказать на 100%. Вот. Но здесь, правда, проблема бюрократии. Вот родственники и сами срочники вынуждены ходить и сначала просто в военкоматы, потом в суды доказывать, что они были участниками боевых действий и получают ветеранские удостоверения, потому что ветеранский статус тоже позволяет получать и выплаты, и разные льготы. Плюс, если человек был ранен, как раз большие должны быть страховые выплаты по ранению, ну и семьям погибших, конечно же. Вот, все это тоже происходит не всегда автоматически. Хотя были истории, когда срочники покупали квартиры, машины на те выплаты, которые получали после их участия вот такого вот непредсказанного, да, в так называемое СВО.
1: Скажите, а вот вы, когда собрали эту информацию, уже написали тексты, опубликовали их, а для себя какое самое большое, может быть, открытие сделали из всего, что узнали в ходе этого расследования?
0: Я бы не сказала, что это какое-то открытие, которое меня удивило, но такой самый большой эмоциональный месседж, который я получила после разговора с героями, именно живыми срочниками, что они... Часть из них сильно травмирована и до сих пор не восстановилась. То есть мне вот один из героев просто описывал все симптомы ПТСР, что он не может спать, что у него шум в ушах, что он дергается от любых каких-то громких звуков и не может нормально говорить о том, что с ним произошло, с близкими. Вот. Лучше справляются с этим те, у кого есть какая-то поддержка семьи, коллег, друзей, то есть или сообщество тех же самых срочников, или просто сослуживцев, с которыми все это можно обсудить. Вот. И, ну, это не новость, но в России нет какой-то централизованной системы помощи. В первые дни им предлагалась, например, психологическая помощь. Не все на это созрели сразу. А потом вот мы разговаривали с одним из моих героев, что, ну, я им уже лично, как человек, да, говорила, может быть, вам там обратиться в Фонд защитники Отечества,

0: то посмотреть, какие есть для вас возможности, льготы и так далее. И вот в его городе нет филиала Фонда защитники Отечества, и как ему получить помощь даже официально участнику спецоперации, да, которым как бы государство, по идее, должно помогать, непонятно. Вот. И это, конечно, трагедия для совсем молодых людей. Я уже не говорю о том, что кто-то погиб, кто-то пропал без вести, семьи их до сих пор ищут. Вот. Такой эмоциональный посыл от семей пропавших, погибших, для меня самое главное. Мне цитата прям отложилась в голове, я ее потом использовала в разговоре уже с другими мамами, сестрами и так далее. Одна женщина сказала: наших мальчиков как будто бы и не было, потому что ну, у нее сложилось такое ощущение, потому что как бы о срочниках забыли, и поэтому мне кажется важным, что мы этот текст сделали. На самом деле осталось еще много материалов необработанных, мне продолжают отвечать те, кому я писала, то есть кому-то нужно было время, чтобы переступить через себя, вспомнить о чем-то, рассказать, и продолжают отвечать люди. Может быть, мы как-то расширим этот материал с коллегой, посмотрим.
1: Я еще раз всем рекомендую почитать совместное исследование издания «Верстка» и «Важные истории». И вот одна из исследовательниц, корреспондентка «Верстки» Екатерина Красоткина была на связи с программой «Человек имеет право». А ссылки мы дадим в описании обязательно. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с главой правозащитной группы «Гражданин и армия» Сергеем Кривенко, чтобы он прокомментировал ситуацию, связанную с использованием срочников на так называемые специальные военные операции. Сергей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот исходя из вашего опыта и ваших знаний, как исследование «Верстки» и «Важных историй», то, что выкопали журналисты, соотносится с официальными заявлениями и Владимира Путина, и других военных начальников о том, что срочники российские не участвуют в этой войне?
2: Соответствует, потому что, насколько я помню, заявление высшего военного руководства и президента были такими, что срочников на войну посылать не будем. И действительно, мы сейчас видим, что за все эти годы массово срочники, именно военнослужащие срочной службы, которые призываются ежегодно на один год, их массово на войну не направляют. Но проблема в том, что война пришла к ним. Курскую область, этого никто не ожидал, судя по всему, из-за российского руководства, и поэтому там находились срочники, они военнослужащие, и, соответственно, они стали участвовать в боевых действиях. Единственное ограничение в российском законодательстве – это то, что военнослужащие срочной службы не могут направляться для участия в зоны боевых действий до 4 месяцев, как только их призвали, и получение первичной военно-учетной специальности. После 4 месяцев, а служат они 1 год, то есть 8 месяцев, они вполне могут участвовать в боевых операциях, в боевых действиях не только на территории страны, но и туда, куда их могут послать военное командование. И поэтому вот эта вся ситуация с со срочниками, она находится в серой зоне. То есть по закону их могут направлять куда угодно и для участия в военных действиях. Но Путин заявил, и Министерство обороны заявляло, что вот нет, не будем направлять их ни на какую войну. Это просто слова. По закону имеют право. И действительно, их направляют приграничные территории, как мы видим. Их направляют, они там погрузочно-разгрузочными работами занимаются и подвергаются бомбежкам. И есть данные, если не говорить вот прямо про Курскую область, где были боевые действия, то они гибнут в приграничных территориях. Срочники же направляются не только в вооруженные силы России, их призывают и в погранвойска. И они служат на границе и подвергают, и в том числе на границе, ну, той административной границы с Украиной и с ДНР, ЛНР, и они там подвергаются возможной, ну, то есть угрозе гибели, есть случаи гибели. Их направляют во флот, и они служат на кораблях, и мы, ну, вот пример, крейсер «Москва», на котором погибло, уже это было признано, 120, по-моему, с военнослужащих срочной службы.

0: матросов, срочников могут направить в любой момент. По закону это возможно. Все держится вот на таком, в кавычках, честном слове, а честного слова мы понимаем у российского руководства по определению быть не может. Вот на их высказываниях, что они будут направлять. Это какая-то старая память с чеченских войн, с афганской войны, когда участие военнослужащих срочной службы в боевых действиях и их гибель вызывало в обществе возмущение.
1: А реально ли каким-то образом огородиться или огородить своего ребенка, которого все-таки призвали, пока все-таки взяли на срочную службу, от того, чтобы его отправили, ну, скажем так, аккуратно, в неспокойный регион?
0: Оградиться реально, но я хочу заметить, что призывают у нас примерно 300 тысяч в год, чуть меньше, там цифр 286 тысяч, 200, какие-то, примерно чуть меньше 300 тысяч в год на срочную службу, а молодых людей-то у нас где-то 700 тысяч, 600 тысяч рождается, то есть призывают каждого третьего. Значит, надо пользоваться отсрочками по учебе. Это есть такая возможность. Надо активно проверять себя. То есть надо не идти в армию. Даже если человек здоров и никаких особенностей по здоровью нету, если он не учится, есть альтернативная гражданская служба, которая дает 100% гарантию, что он не попадет в армию и не будет использован как для боевых действий. Да, она сложнее, она немножко дольше, она труднее. Надо будет помогать там людям работать за небольшую зарплату, но тем не менее она дает полную гарантию. То есть не пойти в армию возможно. А если ты пошел в армию, то там есть еще и вторая опасность. Срочников очень активно вербуют на контракт. И это продолжается прямо с начала войны. Мы это видим и до сих пор. То есть каждый год идет огромное количество сообщений правозащитной организации от самих срочников, от родственников. Их вербуют. Причем эти пути вербовки, они очень такие не просто им предлагают. Есть случаи избиения, есть несколько случаев, уже зафиксировано, доведено до суда убийства срочников за то, что он отказывался подписать контракт. Есть случаи просто обмана. За срочников подписывают контракты, их уже потом направляют на войну, когда они погибают, родственники даже не в курсе, подпись есть. И есть случаи, что прокуратура это зафиксировала, есть доказано, что за срочников подписывали. Этот риск огромный, даже если их не направят на войну, то риск огромной вербовки, он существует. Если он не подпишет контракт, все равно остается этот риск, о котором мы с самого начала говорили, что вдруг военное командование решит направить их для участия в боевых действиях и имеет полное право.
1: Глава правозащитной группы «Гражданин армии» Сергей Кривенко был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое. Фотографировал могилы, совершил госизмену. Жители Ярославля задержали зимой на мемориальном кладбище, которое, по версии следствия, он посещал систематически. Там делал фото и видео захоронений российских военных и якобы отправлял их представителям спецслужб Украины. Дело будут рассматривать в закрытом режиме, и детали обвинения неизвестны. Однако это уже не первый подобный случай в России. Как фотографии могил становятся поводом для уголовного преследования, расскажем в нашем сюжете.
2: Вы фотографировали, ходили? Да? По бессмертному полку по заказу? Да?
3: Нет. Меня знакомый попросил. Он служит на СВО.
2: Да? Что попросил?
3: Сфоткать. Хочет навестить всех.
2: Всех товарищей?
3: Да.
4: Жительницу Екатеринбурга задержали на местном кладбище в июне этого года, когда девушка фотографировала могилы российских военных. Теперь ее подозревают в работе на неких иностранных кураторов. А это грозит наказанием за госизмену и сроком от 12 лет лишения свободы. Аналогичное задержание произошло в Свердловской области буквально недели ранее. Другая девушка, по версии местного отделения ФСБ, также фотографировала могилы российских военных и продавала снимки по 80 рублей за штуку, опять же, украинскому куратору. О похожих задержаниях сообщали и в Томской области.
5: Ужас, сколько народ похоронено, пацанов.
4: В Ярославле подобное дело и вовсе дошло до суда. По версии следствия, 48-летний местный житель еще с октября 2024 года фотографировал могилы российских военных, а затем через мессенджер передавал информацию, включая персональные данные погибших.

0: погибших представителям украинских спецслужб. Ярославца судят по статье о госизмене.
1: Ярославль. Воинское кладбище. Вот эту территорию, говорят, еще подготовили.
0: Юристы из первого отдела отмечают, ключевыми в этих историях являются не сами снимки, а цели, предполагаемые следствием заказчик. Российские власти считают, что фотографии могил могут использовать в том числе мошенники, чтобы обманывать родственников погибших. Например, создавать с помощью нейросети изображение якобы живого военнослужащего и убеждать семью, что он находится в плену, а за его освобождение нужно заплатить. МВД добавляет, подобная информация может использоваться в неких информационно-психологических операциях. До недавнего времени фотографии могил делали волонтеры по просьбе журналистов. Медиазона и BBC используют открытые данные, в том числе снимки надгробий, чтобы составлять поименный список погибших на войне в Украине для проекта «Россия-200». Но после первых задержаний журналисты отказались от этого метода и подчеркивают, что больше они не просят волонтеров делать фотографии на кладбищах. В истории современной России это не первый случай, когда снимки могил российских военных выводили на некую государственную тайну. Так в августе 2014 года под Псковом похоронили двух военнослужащих 76-й дивизии ВДВ Леонида Кичаткина и Александра Осипова. Издание «Псковская губерния» нашло эти могилы в деревне Выбуты и опубликовало их фотографии. На крестах были указаны имена погибших, а на захоронениях лежали венки от подразделений ВДВ. Журналисты предположили, что летом 2014 года Кичаткин и Осипов участвовали в боях на востоке Украины. Кремль наличие российских войск там отрицал. Позже издателя Псковской губернии, депутата Льва Шлосберга, избили неизвестные. Он получил черепно-мозговую травму, перелом носа и временную потерю памяти. Сам Шлосберг связал нападение с расследованием гибели десантников. Главная военная прокуратура сообщила, что обстоятельства гибели военнослужащих установлены, но подробности раскрывать отказалась, сославшись в том числе на закон о государственной тайне.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией участник правозащитной команды «Первый отдел» адвокат Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Расскажите, пожалуйста, почему нельзя фотографировать могилы на российских кладбищах? Или можно? Или можно, но не все? Иными словами, как фотография могилы может довести до государственной измены?
3: Опять хороший вопрос задаете. В России можно делать, в принципе, практически все, что угодно. Но вот если мы говорим о государственной измене, то в одном случае за фотографии или за какие-то рассказы или за общение вам не будет ровным счетом ничего. А в другом случае, если эти фотографии, общения и рассказы были украинской стороне, там, представители украинских спецслужб, то могут наступить негативные последствия, которые называются государственной изменой. И поэтому ответ на ваш вопрос как такового нет. Могилы фотографировать по-прежнему можно, и многие это делают. Очень опасно потом куда-то пересылать эти фотографии. Или, приходя на кладбище, иметь на телефоне чаты с какими-то людьми, которые попросили вас делать эти фото, особенно если вы просили сделать их за деньги.
2: Так, а то есть, если человек идет на кладбище, фотографирует захоронение и выкладывает у себя в социальных сетях где-то эту фотографию, окей. А если ему кто-то написал в Телеграм или в ВКонтакт или в Макс, кто куда угодно, и сказал, а скинь фотку могилы, тот отправил, и ФСБ решит, что писал-то кто-нибудь из Украины или из каких-нибудь других стран неблагополучных с точки зрения госбезопасности, то его тут же и схватят.
3: Примерно такая логика. И, к сожалению, зачастую вот с такими предложениями приходят отнюдь не украинские спецслужбы, а приходят с провокациями от российских силовики, от имени как бы действия от имени украинцев. И после новостей о том, что кого-то задержали за фотографии могил на кладбищах, могил имеется в виду погибших на СВО, к нам в проект было несколько обращений, когда люди подозревали, что им писали провокаторы с просьбой сделать то же самое. И судя по перепискам, которые мы видели, это правда были провокаторы.
2: Подождите, но я понимаю, что сложно

0: взывать к здравому смыслу нынешнее российское государство, следователей и судей. Но, тем не менее, никто не отменял же состав преступления. У человека должен быть умысел, чтобы совершить государственную измену, у него должен быть умысел на совершение этой государственной измены. А как может фотография могилы, неважно кого, сделанная на кладбище, открытом для всех, причинить ущерб государству? Если у тебя не было умысла причинять ущерб государству, как это можно назвать государственной безопасностью? Как они это оформляют? Понятно, как они это преподносят судье-то? И судьи-то в приговорах что пишут?
1: Судьи в приговоре пишут то, что им принесли на подпись. Оформляют это они, как правило, вот как мне сейчас видится, как оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Например, оказание помощи в какой-нибудь информационной войне против Российской Федерации. Вот эти фотографии потом были размещены в иностранных пабликах, поэтому вы помогли им в этой деятельности. Или они могут сказать, что это сбор сведений, составляющих государственную тайну. Потому что, как мы помним, Путин, вот когда только начиналась украинская война, больше 10 лет назад, он у нас отнес государственные тайны потери в период проведения специальных операций, кое сейчас является вот война с 22 года. Это все у нас специальная военная операция. И потери в ней формально по указу Путина составляют государственную тайну. И подсчет этих сведений в теории можно расценить как сбор сведений, составляющих тайну.
0: А некрологи-то можно публиковать?
1: Пока за некрологи не сажают. Но опять, если вы опубликуете это с умыслом или в целях передачи иностранцам, тут тоже могут, конечно, они и прийти. Ведь все довели до полного абсурда. В стремлении все запретить, грань между дозволенным и между пожизненным заключением, она практически стерлась. И человеку, который не читает решения судов по делам о госизмене, человек, кто не в информационной повестке, а живет какой-то обычной повседневной жизнью, практически теперь невозможно сориентироваться, какой шаг приведет к пожизненному лишению свободы. Но ведь мы дошли фактически до такого, и очень сложно сориентироваться между просьбой, я не знаю, близких сфотографировать могилу своего родственника и провокацией, опять же, совершить государственную измену. Ведь всегда считалось нормальным, когда люди просят местных жителей сфотографировать могилку какого-то своего родственника, одноклассника, ну, посмотреть, что с ней, все ли в порядке. А теперь уже даже такая простая просьба грозит опасностью в России. Я повторюсь, что абсурд зашкаливает. Вот сегодня мы увидели в новостях, что задержали пенсионера, которого обвинили в государственную измену за уплату налогов. Это полнейший абсурд. Заплатил налоги, отправился за решетку. Сделал фотографию нескольких могил, отправился за решетку.
0: Я никогда не думала, что буду обращаться к вам с таким вопросом. И тем не менее, разъясните, пожалуйста, как вести себя на кладбище, есть ли какие-то правила безопасности для поведения на кладбище, чтобы не привлекли за госизмену?
1: Во-первых, не обещать никому сделать фотографии с кладбища. Кто вас просит, особенно это, если это незнакомый человек. Переписки на такую тему не вести и точно не идти сразу после такого диалога делать фотографии на кладбище. Это позиция номер раз. Позиция номер два – не фотографировать захоронение массово. Если у вас будут несколько фотографий, и все будут фотографии так называемых бойцов с так называемой СВО, то это тоже может вызвать дополнительные вопросы. Я не думаю, что будут привлекать кого-то за фотографии могил своих реальных родственников, близких, друзей, ну, за те могилы, которые как-то связаны с вами, или это единичные фотографии. Если вы идете на кладбище и возвращаетесь оттуда сотни фотографий свежих захоронений, и вас задерживают и находят переписку с украинцами или с так называемыми украинцами, вот тут, конечно, есть определенные риски.
0: Небезопасно сейчас в России фотографировать захоронение военнослужащих. Вас могут объявить государственным изменником. Разъяснил нам участник.

0: Правозащитной команды, первый отдел, адвокат Евгений Смирнов. Евгений, спасибо вам большое за это разъяснение. В Тюменской области по распоряжению властей началось массовое уничтожение свиней из-за того, что в нескольких деревнях Галышмановского округа у свиней обнаружили опасные заболевания. Однако какое именно, власти не говорят. По официальным данным, на днях в районе начали болеть дикие кабаны и домашние свиньи, из-за чего в селах, расположенных возле очага, ввели карантин. У фермеров массово забирают скот и уничтожают все поголовье. Зимой и весной этого года под предлогом эпидемии пастереллеза в Новосибирской области домашнего скота лишились десятки фермеров и агропредприятий. Многим даже не показывали официальных документов, доказывающих наличие некой эпидемии. Теперь часть фермеров объединилась и подала коллективный иск к губернатору и правительству Новосибирской области, требуя справедливых компенсаций.
1: Санитарные посты и люди в защитных костюмах. В Тюменской области изымают и уничтожают свиней под предлогом вспышки некой болезни. Как пишет издание 72.ru, официально ни власти, ни администрация поселков, где изымают скот, не называют заболевания. В областном управлении ветеринарии сказали, что эта информация ограничена к распространению. Местные жители полагают, что речь идет об африканской чуме свиней. Вот что они рассказали журналистам 72.ru.
2: 22 головы забрали у меня, поставили уколы, загрузили. Вывезли. Где картошка, где тыква, где кабачки. Вон я пол огорода засадил тыквой. А теперь там буду жрать до февраля месяца эту тыкву. Но за место поросенка этого.
3: Чего на меня все выставили, смотрите? Готовьтесь умирать.
1: Зимой и весной этого года также, без предоставления официальных документов, изымали домашний скот у фермеров в Новосибирской области. Жители блокировали дороги, записывали обращение к президенту. В апреле губернатор отправил в отставку главу местного Минсельхоза Андрея Шинделова, цитата, «из-за накопившихся сигналов и претензий». Но коров это не спасло. Тысячи животных были уничтожены. А 13 августа к жительнице Новосибирска Ларисе Михайловой, которая освещала массовый забой скота, пришли с обыском и увезли в отделение полиции. Об этом рассказала ее дочь.
4: Вломились сотрудники ФСБ, ОМОНа, практически сразу, только постучавшись, начали вырезать дверь. Моя мама является правозащитником. Она освещала события, которые происходили не так давно в Новосибирской области с забоем скота. Она также помогала вот людям, которые попали в эту ситуацию. Она ходила в инстанции всевозможные в Новосибирске со Светланой Паниной, добивались справедливости в этой ситуации. Я так понимаю, это ответка за активную гражданскую позицию моей мамы.
5: Сегодня у нас опять пополнение. Вот мать только что, буквально 15 минут назад, родила теленка.
1: Ранее больше 20 фермеров Новосибирской области подали коллективный иск губернатору и правительству. Они считают, что изъятие животных проводилось с нарушением ветеринарного законодательства России. Фермеры требуют признать незаконными решения властей и взыскать компенсацию морального вреда. При изъятии животных им говорили, что в регионе вспышка пастереллеза. Но это заболевание лечится антибиотиками. Журналисты, в том числе издание «Люди Байкала», писали, что причиной могла стать вспышка ящура. Это острое вирусное заболевание, которое может передаваться человеку. Источники издания говорили, что власти пытались скрыть эту информацию, поскольку вспышка ящура предполагает запрет экспорта мяса и молока из страны.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. И на видеосвязи с нашей студией председатель Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а что не так с коллективными исками в России? Я вот посмотрела статистику, и там какие-то, ну, буквально тысячные доли процентов от всех дел, которые рассматривают суды ежегодно, они связаны с коллективными исками. Что мешает повсеместному внедрению этой, казалось бы, довольно эффективной практики?
6: Статистика действительно показывает, что коллективные иски так и не стали инструментом защиты прав граждан в рамках трудовых споров, споров, связанных с экологией, в рамках гражданских дел. Это связано с тем, что законодатели, когда шел процесс прописывания этого института, не позволили нам и Михаилу Абызову, который в тот момент был министром открытого правительства,

0: описать американскую модель коллективных исков, когда группа формируется в упрощенном порядке. В России, чтобы сформировать группу истцов, требуется не менее 20 заявителей, с каждым из которых нужно подписать нотариально заверенное соглашение. И это говорит о том, что собрать такую группу там, в несколько тысяч невозможно. Соответственно, юристы за такие дела берутся неохотно, так как тратить свое время и добиваться защиты нескольких десятков человек не хотят. Нести эти расходы по формированию группы по заверению они не хотят. И истцы тоже понимают, что выигрыш в коллективном иске иногда вероятность ниже, а при этом затраты нужно либо нести, либо обещать адвокату гонорар в случае успеха, на что люди идут неохотно.
1: Ну и тем не менее, судя вот по той же статистике, например, коллективные иски, поданные с участием Роспотребнадзора, они довольно успешные. И все, которые рассматривали российские суды, они были удовлетворены. То есть получается, что потенциал есть, но почему-то практика не сложилась.
0: Потенциал исков огромен, и действительно ведомства, которые подают, в частности Роспотребнадзор, коллективный иск, они добиваются выигрыша в отношении частных компаний, и этот инструмент себя в этой части, если на вашей стороне какое-то ведомство, оно он себя зарекомендовал. Однако, если говорить о коллективном иске, когда ответчиком выступает государственное ведомство, то здесь статистика не в пользу заявителей, это единицы исков, даже не десятки. И чаще всего такие иски отклоняются. Поэтому рассматривать этот инструмент как правозащитный я бы не стал в полной мере. Он в большей степени защищает интересы группы, с которой надо плотно взаимодействовать, подписывать соответствующие соглашения, но превентивно, как в США, например, коллективный иск превентивно защищает права граждан. Он в России так и не заработал. Нет смысла перепроверять 100 раз договор, нет смысла, вынося какое-то решение ведомству, проверять его законность, его просто выдают в тираж, и потом думают, что никто это не будет оспаривать, и, соответственно, они не рискуют деньгами даже в случае последующей отмены незаконного решения.
1: А что значит превентивная защита прав? Вот коллективный иск как превентивная защита прав?
0: Важнейшее значение коллективного иска – это риски для компании либо для ведомства в случае, если будет сформирована группа истцов, ну, например, там 100 тысяч человек. И если мы умножаем даже минимальную компенсацию там 100 рублей и 100 тысяч человек, это уже 10 миллионов рублей. И вот риски потери таких денег стимулируют компании. Прежде всего, этот инструмент так работает в США. Выверять все свои решения, если эти решения касаются потребителей, если эти решения касаются миллионов жителей, и, соответственно, если эти решения касаются там, privacy, безопасности продуктов, безопасности услуг, финансовых продуктов, заставляет компании, обжегшись на молоке, дуть на холодную воду или что-то подобное. То есть они стараются не допустить повтора провала и проверяют законность до какого-то коммерческого запуска нового продукта или новой услуги. В России это не так. В России сформировать группу истцов, даже в 20 человек, это минимальное количество истцов при коллективном иске, достаточно сложно. А я уж не говорю, как иск, например, там, от фермеров Новосибирской области, пострадавших от решения госвласти, где там может быть несколько сотен человек. Такой иск подать нельзя, не обойдя каждый двор, не подписав с каждым из фермеров соответствующего соглашения о том, кто и как несет расходы по коллективному иску. Вот это блокирует такой механизм, который доступность правовой защиты повышает в разы.

0: когда ты ничего не делая, сразу включаешься в группу истцов и можешь рассчитывать на компенсацию в случае, если адвокаты, либо правозащитная организация, либо какое-то ведомство просудит компанию или просудит какое-нибудь министерство и добьется от судьи решения в пользу свою с определением минимальной суммы компенсации.
1: Ну и тем не менее, вот в Новосибирской области люди объединяются, и, насколько я понимаю, там уже, по-моему, 25 человек участвуют в этом коллективном иске. Скажите, а могут сейчас к ним люди, которые только недавно, например, об этом узнали, присоединиться и также стать участниками этого коллективного иска и требовать компенсации от государства, и если они хотят защитить свои интересы? Или уже поздно?
0: Да, безусловно, к иску можно будет присоединиться, и пока процесс не завершен, это может продолжаться. Проблема состоит в том, что ответчиком в этой истории служит государство. И здесь сразу вероятность выигрыша падает. Фермеры, конечно, понимают, кто виноват в прошедшем, в произошедшем. Но при этом убедить судью вынести решение против бюджета, потому что платить будет бюджет, если выиграет истцы, будет очень сложно. Поэтому это такая давняя проблема российских судов, которые достаточно пассивно относятся к искам, когда ответчиком выступает та или иная государственная структура. С точки зрения стратегии, подача индивидуальных исков в такой истории действительно было бы более успешным, не было бы какого-то скандала, но какой-то фермер отсудил компенсацию за решение, какой-то не отсудил. Но я не представляю себе ситуацию, когда люди, которые занимаются там своим сельскохозяйственным бизнесом, готовы массово нанимать адвокатов и отстаивать свои права. То, что сейчас происходит, это уникальный случай, без всяких приукрас, и адвокаты, и фермеры, которые решились подать такой иск, оценивая прекрасную вероятность выигрыша, они большие молодцы, и посмотрим, чем это завершится.
1: Дмитрий Янин, председатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывть правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
12: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. В эфире 273-й выпуск «Музыки на свободе». Подкаст и радиопрограмма на Радио Свобода. У нас сегодня будут очень чудные, точнее, чудной хедлайнер. Это один швейцарский такой чудик по имени Кристиан Флюгер, он же Die Welt Traumforscher. Исследователь мировых грез. В общем, это будет забавно. А начнем мы с чего-то еще более забавного, а именно

С новейшего альбома, альбом 23-го года, я так понимаю, петербургской группы «Ном». Все вы прекрасно знаете эту группу и, надеюсь, любите ее так же, как я. Альбом называется «Воздух общий», записан нынешним составом «Нома», то есть помимо Андрея Кагадеева, главного идеолога, вокалиста и композитора, это еще Николай Гусев на клавишных, также вокалистка Варвара Зверькова, вокалист Александр Ливер, Валентина Векшина, барабанщица, которая, кстати говоря, живет в Таллине и передала мне копию этого альбома, Федул Жадный и так далее. К сожалению, расстался Ном с Колей Копейкиным, вот, но я думаю, что, может, они еще снова подружатся. Альбом замечательный, но для начала послушаем увертюрную песню, которая его открывает. Называется «Азбука».

Ном, «Азбука». Этот трек открывает альбом «Воздух общий», приблизительно 18-й у этой группы. Ну и песня, без которой я никак не могу обойтись, она называется «Михаил Иванович».

Лорен Хоффман, семейный призрак. Грегори Пеппер — это уже парень из штата Онтарио, из Канады. Никак не из Торонто, а из какого-то маленького городка, название которого я даже не знаю. Зовут его Грегори Пеппер, а его группа называется «Его проблемы». Грегори Пеппер and his problems. Седьмой альбом уже вышел у Грегори с его проблемами. По стилю это такой очень эксцентричный, странноватый арт-поп. Альбом называется «I know now why you cry». «Теперь я знаю, почему ты плачешь». Слушаем песню «I'm dying», «Я умираю».

Да, очень натурально Грегори Пеппер изобразил собственное умирание. Это был альбом «I Know Now Why You Cry». Следующая девушка исполняет чисто американскую музыку, хотя сама она из Франции. Зовут ее Вероник Гайо. Исполняет она такой блюз-рок, типичнейший, традиционнейший. Ее второй альбом называется «Animal», первый назывался «Wildcat», «Дикая кошка». И слушаем с него песню «No Second Hand Kind of Woman». «Я не женщина типа Second Hand».

Вероник Гайо, альбом «Animal». Ну и вот теперь этот самый «Die Welt Traumforscher». Это очень странная история, можно было бы о ней много всего говорить. В общем, это человек из города Цюриха в Швейцарии. Зовут его Кристиан Пфлюгер. Он пишет музыку, тексты, поет, а также делает огромное количество графических черно-белых рисунков. То, что он из Швейцарии, тут же напомнило мне знаменитого швейцарского культового аутсайдер-художника Адольфа Вёльфли. В общем-то, это такой современный Вёльфли, только он не только рисует всякие безумные картинки, но еще и сочиняет и записывает музыку. Вышло у него более 30 альбомов, кассет и так далее. В общем-то, мало кто их слышал, мало кто их знает, поскольку я так понимаю, что Кристиан Пфлюгер их выпускал за собственные счеты и также продавал незнамо где. Но вот, слава богу, немецкий лейбл «Бюро Б» выпустил сборники его альбомов, где треки разных лет. Первый сборник называется «Die Rückkehr der echten Menschheit», «Die Jahre 1981-1990», то есть «Возвращение настоящего человечества годы с 81 по 90-й». То есть это вот первое десятилетие существования этого самого проекта. Так, послушаем сейчас несколько песен. Благо, все записи Die Welt Traumforscher очень короткие. Итак, сначала песенка «Liebe Lili». Она с кассеты Биника 1985 года.

Эта песенка называлась «Либе Лили». Ну, вообще, по стилю я бы сказал, что «Die Weltraumforscher» — это где-то между трио и крафтверком. Вот. В общем, слушать на самом деле интересно. А по концепции это, ну, куда-то скорее в сторону «The Residents». Следующая песня — запись 82-го года, даже не знаю, с какого альбома, но песня называется «Der Sternmann», ну, «Starman», то есть «Звездный человек».

Дер Штернман, 82-й год. И последний трек, запись 80-х годов, называется «Зонтагскиндер. Воскресные дети». И это уже запись 1989 года с альбома «Фольклоре des Weltalls».

Devil Traum Furcher. «Воскресные дети», запись 89 года. Второй сборник называется «Wir arbeiten für die nächste Welt», то есть «Мы работаем для следующего мира». Годы с 1991 по 2012. То есть это следующее 20-летие Вильтрам Фершера. И опять же послушаем два трека. Первый с альбома «Сидерия» 95 года называется «Werde Erde» — «Стать землей».

«Верде Эрде», 1995 год. И еще одна запись, более всего похожая на нормальную песню, с альбома «Муму» 1998 года. Да, так называется «Муму». И эта песня под названием «UFO». НЛО.

UFO, альбом «Муму», 1998 год, «Die Welt Raumforscher», он же «Кристиан Флюгер». Ну и большим успехом пользовались неожиданно вот эти самые сборники, и поэтому Бюро Б заключило контракт с нашим исследователем «Мировых грез», и вышел его новый альбом. Альбом 2022 года. Называется просто «Liederbuch», ну, то есть «Songbook», «Книга песен». И еще два трека мы послушаем. Первый, продолжительностью 40 секунд, называется «Der Traum der Welt», «Мечта мира».

Der Traum der Welt с альбома Liederbuch. И последняя запись Die Weltraumforscher. И эта песня одна из немногих на английском языке. И, в общем-то, применение английского тут более чем оправдано. Называется она «This is Neil Armstrong». Это Нил Армстронг. Поется от имени первого землянина на поверхности Луны.

Это Нил Армстронг, а был это на самом деле Кристиан Флюгер, Die Welt Raumforscher. Подробности этого уникального и очень занятного проекта, естественно, вы можете прочесть там же, где публикуются плейлисты программы «Музыка на свободе». Ну, а у нас заключительная часть, и открывает ее, опять же, довольно мечтательная и не без космичности музыка. Она Роксан. Она американка, живет в Сан-Франциско, хотя вообще филиппинского происхождения. И она записывает, в общем, такой космический рок, космический поп. Ее дебютный альбом называется «Because of a Flower», «Из-за цветка». И из него я выбрал трек, на самом деле, в первую очередь, потому что

Анна Роксан, возьмите шип, оставьте розу, альбом «Because of a Flower». Мини-сюжет сегодня у нас посвящен стране Гаити. Но вы знаете, Гаити — это вообще удивительное место, это средоточие культовой религии, вуду и так далее. Главное, это, наверное, самое невезучее место в мире. Один остров, восточной части которого наполовине восточной располагается вполне себе процветающая Доминиканская республика, а в западной части Гаити, где сплошные, в общем, такой остров невезения под названием Гаити. Ужас, что там происходит, то ли из-за вуду, то ли еще из-за чего-то. Но музыка там удивительная совершенно. И вот сегодня послушаем два трека. Первый — просто феноменальный альбом под названием «Пелериной», то есть «Пилигрим». И это гаитянский певец по имени Эрол Жозуэ. Слушаем в его исполнении песню «Je suis grand nègre».

Эрл Жосуэ из Гаити, альбом «Пелеринай». Должен сказать, что это фантастическая совершенно пластинка, одна из моих любимейших этнопластинок последних лет. И еще один уроженец Гаити, но проживающий в более благополучной стране Канаде. Зовут его Уэсли. Но, при том, что живет он в Канаде, но старается следовать гаитянской традиции. И, собственно, альбом его дебютный, насколько я понимаю, называется «Традисьон», и с него песня «Пезе кафе».

гаитянец из Канады. Но это была более традиционная вещица с альбома «Традицион». Ну что ж, заканчивается наша сегодняшняя программа. И под конец послушаем немного музыки в стиле крауд-джаз. Да, крауд-джаз. Такого термина, наверное, вы еще не слышали, но он вполне оправдан в отношении славянской группы под названием «Эцетерал». Ну, то есть как «Эцетера», только «сел» на конце. Это трио в составе Баштиан Симон – саксофон, Марек Факуч – барабаны и визуальные эффекты девушка по имени Лина Рица. Второй альбом у них вышел, альбом чисто инструментальный, называется «Резюме», и с него пьеса «Гологлавка». На этом я с вами прощаюсь. Зовут меня Артемий Троицкий. Наша программа и подкаст «Музыка на свободе». Подписывайтесь обязательно на подкаст. Всем счастливо и до следующей недели. Пока!

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.

0: «Писательская свобода». С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
1: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
7: И я, Наталья Чемпаладова. Привет!
6: Мы затеяли грандиозный проект. И сегодняшним выпуском открываем серию подкастов, в которых хотим рассказать о самых значимых, на наш взгляд, судебных процессах России времен правления Владимира Путина, который руководит страной уже больше четверти века. Мы решили это сделать, потому что думаем, что такая ретроспектива поможет отследить, как менялось поведение властей, как менялись законы, правоприменительная практика и то, как вместе с ними менялось государство. И хотя многие дела 2000-х сейчас выглядят преданиями старины глубокой, сегодня особенно заметна их связь с настоящим. Значение для современной России, и, кажется, становится понятнее, как страна оказалась там, где оказалась, вот в сегодняшней точке.
7: Мы хотим напомнить вам, нашим слушателям и самим себе, как с преследования ученых начала 2000-х годов в стране развивалась шпиономания, как расширялось понятие гостайны и госизмены. Мы расскажем о деле полковника Юрия Буданова и деле группы Ульмана, показывающих, как менялось отношение государства к преступлениям, совершенным военнослужащими. Вспомним о расследованиях дела о захвате заложников в Беслане и Норд-Осте. Расскажем о деле ЮКОСа и о том, как оно повлияло на отношение государства и крупного бизнеса. Вспомним о политических убийствах и о качестве их расследования. Поговорим о преследовании Алексея Навального, одного из самых

0: ярких оппонентов Владимира Путина. Расскажем о болотном деле, одном из самых масштабных дел по итогам протестных акций 2012 года, и о том, как оно отразилось на уличном протестном движении и на свободе собраний. О том, как появились первые иноагенты и иноагентские дела. О том, как изменилось представление государства об экстремистах и террористах. И о многих других важных и показательных, на наш взгляд, делах. Это очень важная оговорка, на наш взгляд, потому что, возможно, кому-то покажется, что нужно было вспомнить еще о том и еще об этом, но невозможно объять необъятное.
1: В работе над этим проектом нам очень помогает архив «Радио Свобода». В сегодняшнем и следующих выпусках из нашего судебного цикла будет много архивных записей. Но, собственно, о событиях будут рассказывать сами участники этих событий. И это будут не воспоминания, а комментарии, записанные тогда, когда все и происходило. Закончим, пожалуй, на этом с прологом и начнем, собственно, первую историю. В первом подкасте нашего сериала расскажем об истории преследования бизнесмена Владимира Гусинского и захвате его медиа-империи, так называемом деле НТВ. Оно стало первым крупнейшим конфликтом власти Новой России с негосударственными средствами массовой информации. И, по сути, с него началась атака на свободу слова в стране.
2: То есть вы думаете, что наступление, грубо говоря, на вас, на НТВ, на независимую печать будет продолжено и дальше, и арест Гусинского – это только очередной этап этого большого пути, который предпринимает сейчас новое руководство России?
3: Ну, осталось ждать, когда начнут арестовывать журналистов.
1: Это фрагмент эфира «Радио Свобода» в день ареста Владимира Гусинского 13 июня 2000 года, в котором участвовал тогдашний гендиректор НТВ Евгений Киселев. Но обо всем по порядку.
0: Дело НТВ и арест бизнесмена Владимира Гусинского можно назвать дебютным для Владимира Путина в роли президента России. 7 мая 2000 года состоялась его первая инаугурация. Уже через 4 дня в офисы принадлежавшего Владимиру Гусинского холдинга «Медиамост», куда в то время входил и телеканал НТВ, с обысками приехали представители Генпрокуратуры, налоговой полиции и Управления по борьбе с экономическими преступлениями. В руководстве холдинга обыски назвали политическим давлением на журналистов с целью изъять и не допустить к обнародованию на НТВ, «Эхо Москвы» и в газете «Сегодня» материалов о коррупции в высших эшелонах власти. А тогдашний министр по делам печати и информации России Михаил Лесин утверждал, что обыски в «Медиамосте» никакого отношения к политике не имеют и связаны с проверкой финансовой и предпринимательской деятельности его руководителя Владимира Гусинского. Гусинского арестовали уже в июне. Меньше чем через год произошел фактически силовой захват и национализация телеканала НТВ. Теперь эту историю часто называют ключевым эпизодом медийной войны Путина, после которой началось подчинение всех сфер государственной и общественной жизни в России, исполнительной власти и непосредственно президенту.
1: Ну, прежде чем рассказывать о деле НТВ, тут важно добавить контекста. 2000 год. Первый демократически избранный президент России Борис Ельцин прямо в канун Нового года заявляет, что уходит в отставку. И в марте на выборах побеждает его преемник, еще не слишком знакомый населению, премьер-министр, а в недавнем прошлом глава Федеральной службы безопасности Владимир Путин. Он, впрочем, на фоне других кандидатов выглядит очень неплохо. Бодрый, молодой, ему еще 47 лет, неслыханно по тем временам для российского правителя. Он не коммунист. Их полстраны еще все-таки опасается. Российская экономика восстанавливается после кризиса 1998 года, но в основном благодаря росту цен на нефть. А большинство государственных институтов еще очень слабые. И влияние, в том числе на политику крупных бизнесменов, сколотивших свои состояния в 90-е, огромно. И когда президентом избирают Путина, он заявляет, что намерен укреплять вертикаль власти, усиливать роль государства и ограничивать политическое влияние олигархов. И одним из олигархов был Владимир Гусинский.
4: Владимир Гусинский в программе «Радио Свобода. Лицом к лицу». 16 мая 1999 года.
5: Если общество допустит, что опять политические споры можно будет решать уголовным путем, путем посадок, изоляции, психушек, концентрационных лагерей, чем вы хотите. Ну, значит, давайте как. Значит, каждый народ заслужит своего правительства.
0: Владимир Гусинский в свое время окончил ГИТИС и от

Работав по распределению режиссером в Туле, вернулся в Москву, где организовывал различные массовые мероприятия. Но работать в этой сфере Гусинскому, по его собственному признанию, не очень нравилось. И в конце 1986 года, когда в стране начали развивать кооперативы,

0: 1993 году соучредителем газеты «Сегодня» и телеканала НТВ. Постепенно медиа-империя Гусинского росла. Через год после создания НТВ он купил контрольный пакет акций радиостанции «Эхо Москвы». Позже в группу «Мост» вошли телеканал ТНТ, журналы «Итоги», «Караван истории» и «Семь дней». В 1997 году Гусинский объединил свои медиа-активы в группу «Медиа-Мост», а сам ушел из руководства «Мостбанка» и группы «Мост», объяснив это желанием избежать конфликта интересов.
1: Владимир Гусинский в программе «Радио Свобода. Лицом к лицу». 16 мая 1999 года.
2: Сегодня наша задача, как холдинга, состоит из нескольких важных вопросов. Первое – не умереть. Второе – не продаться. Потому что очень большое количество желающих купить нас с целью использовать нас как эффективное политическое средство.
3: К 2000 году НТВ стал одним из крупнейших независимых федеральных телеканалов, который при этом активно показывал войну в Чечне, критиковал власть и отказывался становиться рупором Кремля в кампаниях 1999-2000 годов. Для новой администрации такой канал был одновременно и ресурсом влияния, и источником риска. Ранним утром 11 мая 2000 года в главный офис «Медиамоста» в Москве и другие помещения, принадлежавшие компании, пришел спецназ в масках и провел демонстративный обыск. Людей ставили лицом к стене, досматривали сейфы, шкафы, изымали документы. Кстати, именно начальник службы безопасности группы «Мозг» Дмитрий Горбачук впервые публично употребил термин «маски-шоу» применительно к подобным ситуациям. Официальным поводом для обысков стало уголовное дело против службы безопасности «Медиамоста». Следствие утверждало, что охранная структура Гусинского незаконно использовала прослушку для слежки за политиками, чиновниками и конкурентами по бизнесу. Вот как 14 мая 2000 года в эфире «Радио Свобода» комментировал происшедшее первый зампредседателя совета директоров холдинга «Медиамост» Игорь Малашенко.
4: С нашей точки зрения, работа телекомпании НТВ и других средств массовой информации «Медиамоста» вызвала крайний гнев, злость, бешенство, называйте как хотите, прежде всего у руководителей некоторых силовых органов. Это прежде всего Федеральная служба безопасности. И мне не раз и не два приходилось слышать предостережение или уведомление о том, что, например, после программы НТВ, посвященной несостоявшемуся взрыву в Рязани, некоторые руководители ФСБ объявили, что телекомпания НТВ, в широком смысле слова, вне закона, по ту сторону добра и зла, так сказать. Я думаю, что это, разумеется, руководитель ФСБ Патрушев, который вообще-то в любом цивилизованном обществе после истории в Рязани вынужден был просто был уйти в отставку. Не в России, к сожалению. Его заместитель генерал Заостровцев, который отвечает за экономическую контрразведку и, по нашим данным, является одним из главных координаторов той войны, которая сегодня ведется против «Медиамоста». Это высокопоставленные сотрудники Генеральной прокуратуры. Например, господин Кихлеров, в отношении которого газета «Сегодня» вела журналистское расследование. Кихлеров и был человеком, который подписал постановление о возбуждении уголовного дела. Разумеется, эта операция не могла состояться без санкций сверху. Александр Волошин на протяжении последнего года не скрывал своего желания расправиться с «Медиамостом» и его средствами массовой информации. Я думаю, что он принимал деятельное участие в обсуждении и подготовке этого дела.
0: Кстати, НТВ был единственным из всех федеральных каналов, которому после масштабного экономического кризиса 1998 года не дали государственный стабилизационный кредит. Пришлось обращаться за помощью к дружественному на тот момент «Газпрому». Всего же к июню 2000 года компании Гусинского задолжали больше миллиарда долларов, но просрочен был только долг «Медиамоста» «Газпрому» на сумму чуть больше 211,5 миллионов долларов. Однако после майского обыска чиновники разного уровня влиятельности продолжили публично поднимать тему долгов «Медиамоста», подчеркивая, что критика власти оплачена почти из бюджета. Одновременно шли переговоры между представителями власти и Гусинским, а вопрос долгов и передачи контроля над НТВ постепенно увязывался с перспективой уголовного преследования.
5: Центр информации и общественных связей Генеральной прокуратуры России во вторник вечером сообщил об аресте известного бизнесмена, руководителя холдинга «Медиамост» Владимира Гусинского. Гусинский арестован

0: в рамках уголовного дела, которое расследует Генеральная прокуратура. Гусинский подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, хищение чужого имущества в крупном размере группой лиц путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения, мошенничества. Следствие считает, что в результате ряда незаконных действий Гусинский вместе с некоторыми руководителями федерального государственного предприятия российская государственная компания «Русское видео» безвозмездно изъяли из собственности государства имущество стоимостью не менее 10 миллионов долларов США, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
1: Так начиналась информационная программа «Радио Свобода» 13 июня 2000 года. В тот день Владимир Гусинский сам пришел в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по другому уголовному делу о хранении боеприпасов к наградному оружию. Но спустя два часа следователь сообщил ему, что бизнесмена заключат под стражу, как подозреваемого по делу о мошенничестве. Так Гусинский оказался в следственном изоляторе «Бутырка».
2: Прямо его... кутушку, каталажку, еще без предъявления обвинения, а только в связи с подозрением, или это борьба за влияние на президента и в результате избавиться от конкурентов, или это попытка тех, кто недоволен независимой такой позицией средств массовой информации, объединяемых холдингом, и они хотели бы, так сказать, попытаться припугнуть, а если удастся, то и вообще разрушить эту систему.
1: Комментировал тогда арест Владимира Гусинского для «Радио Свобода» большой поклонник НТВ, бывший президент СССР Михаил Горбачев. А вот как 13 июня 2000 года в нашем эфире обсуждали ситуацию гендиректор НТВ Евгений Киселев и журналисты «Радио Свобода» Савик Шустер и Петр Вайль.
3: Я убежден, что это политическая акция, это акция устрашения после... так называемого маски-шоу 11 числа, после всяческих разговоров кулуарного свойства, о котором говорилось, что лучше бы Гусинскому там уехать за границу и жить там, и лучше бы, по крайней мере, там на год отстраниться от руководства медиамостом. И всякие намеки там о грядущем банкротстве НТВ, других средств массовой информации, об отъеме лицензии, о смене собственника, о смене руководства средств массовой информации, входящих в медиамост и так далее и тому подобное. После всего этого ясно совершенно политическая составляющая этой истории.
4: Евгений, вы опасаетесь за саму судьбу НТВ, за существование?
3: Да, я опасаюсь за саму судьбу, за существование НТВ. Я под НТВ понимаю... Я хочу подчеркнуть то НТВ, которое существовало последние 6,5 лет, а не аббревиатуру, потому что можно посадить Гусинского, можно посадить Киселева, можно посадить еще нескольких руководителей компании, назначить на их место Павловского, Добродеева, кого-нибудь еще, и это уже будет совершенно другая компания.
5: Я обращу внимание на интервью, которое было опубликовано с Глебом Павловским 9 июня в газете «Московский комсомолец». В этом интервью Глеб Павловский, который разными людьми называется либо серым кардиналом, либо очень влиятельным человеком в окружении президента, выстроил некую схему выживания России. Россия должна превратиться в корпорацию типа южнокорейской, захватывать мировые рынки, на них бороться, и все это будет возможно только в том случае, когда будет уничтожен так называемый теневой агитпроп. Это цитата. Что такое теневой агитпроп в понимании администрации президента Владимира Путина? Теневой агитпроп – это все люди, которые позволяют себе минимальную критику в адрес руководства. Это все те журналисты и руководители средств массовой информации, которые занимаются реально своей профессией. То есть они защищают общество, либо отстаивают интересы общества по отношению к власти. И, естественно, удар был нанесен сразу в самую значимую сегодня фигуру, которая в каком-то смысле олицетворяет вот эту независимую журналистику. Так что план этот был высказан официально, он был напечатан, и сейчас он начал осуществляться. Довольно-таки часто говорится открыто людьми сегодня, управляющими государством, что... журналисты тоже должны понимать, что есть какие-то приоритеты, ценности России, эти ценности все должны защищать, и все должны играть в одну игру с государством, потому что это часть строительства Великой России. Великая Россия – это тот слоган, за который готов бороться Владимир Путин. Он постоянно о величии России говорит. Он, правда, не говорит, что это значит в его понимании. Пойдет ли он

0: по советскому пути величия России, либо пойдет он по пути цивилизованного государства. Вот пока в том, что происходит на наших глазах, очень мало цивилизованного, очень много советского.
1: И сам Владимир Гусинский и его защитники были убеждены, что это дело – политический заказ, и подтверждение не заставило себя долго ждать. В Бутырке при посредничестве тогдашнего министра печати Михаила Лесина Гусинскому было предложено продать медиамост «Газпрому» в обмен на прекращение уголовного дела. Гусинский согласился, и 16 июня после 3 дней ареста его освободили под подписку о невыезде. Месяц спустя было подписано соглашение о продаже медиамоста «Газпрому» за 773 миллиона долларов, большая часть которых шла на погашение долгов. 26 июля дело против Владимира Гусинского прекратили, и он уехал из России. Впрочем, уже в сентябре 2000 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что июльское соглашение не имеет юридической силы, так как было подписано под давлением в обмен на прекращение дела. Пресс-служба медиамоста добавляла, что компания готова продолжить переговоры с «Газпромом» о погашении задолженности на экономической основе. Гусинского, похоже, услышали. «Газпром-медиа» подал в суд иск к медиамосту, потребовав исполнения договора. Акции холдинга были арестованы, а генпрокуратура заочно предъявила олигарху новые обвинения в мошенничестве. Его объявили в розыск. Зимой 2001 года суд в Испании решал вопрос о выдаче Владимира Гусинского России, но в итоге отказал.
2: Владимир Гусинский в программе «Радио Свобода. Лицом к лицу». 16 мая 1999 года.
3: Вообще журналистов власти не любят. И не демократическая, и никакая. К сожалению, потому что она конкурирующая. Власть журналистов – это не власть журналистов. Это власть общественного мнения, которая политикам не нравится, которую они хотят управлять. А, к сожалению, власть общественного мнения – такая страшная штука, которая, если уже состоялась, ее можно только заставить замолчать только путем автомата. И эти вот наши бойцы в Думе пытаются это сделать.
4: Пока в Испании решался вопрос об экстрадиции Гусинского, в России усиливалось давление на НТВ и шла борьба за контроль над телекомпанией. Сотрудников НТВ вызывали на допросы в прокуратуру по разным уголовным делам, связанным с медиамостом. «Газпром», которому еще с лета 96 года принадлежало 30% акций, через суды усиливал свои позиции. И к весне 2001 года у компании было 46% акций НТВ. «Медиамост» частью своей доли распоряжаться не мог, акции были арестованы. Происходящее вокруг телекомпании вызвало общественное возмущение, и 31 марта 2001 года на Пушкинской площади в Москве прошел митинг в защиту НТВ, организованный Союзом журналистов России, блоком «Союз правых сил» и партией «Яблоко». По разным оценкам, в нем приняли участие от 8 до 20 тысяч человек. 3 апреля собрание акционеров НТВ сменило совет директоров и руководство канала. Генеральным директором был назначен Борис Йордан, председателем совета директоров глава «Газпром-медиа» Альфред Кох, а главным редактором Владимир Кулистиков. Прежняя редакция не признала эти решения, назвав их незаконными и направленными на установление полного политического контроля над журналистами. В знак протеста редакция НТВ внесла корректировки в эфирную сетку, оставив только информационную программы и сменила логотип канала на протестный. В ночь с 13 на 14 апреля произошла развязка. Вот как об этом в эфире информационной программы «Радио Свобода» рассказывал Савик Шустер.
5: Итак, новое руководство телеканала НТВ, избранное на собрании акционеров 3 апреля, сменило минувшей ночью охрану Востанкина и не допустило поначалу на работу сотрудников телекомпании. Все это произошло примерно в 3:30 ночи, а люди стали собираться уже где-то ближе к 5 утра. Приехал также Олег Добродеев, председатель ВГТРК. Правда, он сразу сообщил, что подает в отставку, не может он такую трудную минуту общаться с журналистами НТВ, будучи директором государственной телерадиокомпании, и он отдал приказ, чтобы пустили и пропускали всех журналистов вовнутрь этого помещения на 8-м этаже на улице Королева. Мне пришлось быть очевидцем всех этих событий. Конечно, разворачивалась настоящая человеческая драма, особенно когда приехали

0: Татьяна Миткова и Леонид Парфенов, и они лицом к лицу столкнулись с коллективом, который отказывался работать при новом руководстве НТВ. Тележурналисты восприняли происходящее как захват НТВ. Около 40 человек написали заявление об уходе. Среди них Светлана Сорокина, Марьяна Максимовская, Михаил Осокин, Виктор Шендерович, Григорий Кричевский и другие. Покинувшие ранее НТВ Татьяна Миткова и Леонид Парфенов и коллектив программы «Криминал», как мы понимаем, вернулись на телеканал. Силовая акция, предпринятая новым руководством телекомпании НТВ минувшей ночью, девальвировала понятие свободы слова в России. Об этом заявил Евгений Киселев. Сегодня он срочно вернулся из Испании, куда летал для переговоров с Владимиром Гусинским.
1: Очень больно, горько и обидно. НТВ было нашим домом. Не буду говорить за всех, скажу просто за себя. НТВ было моим домом. Я вместе еще с другими коллегами этот дом придумал. Строил, построил, защищал. Но вот, к сожалению, такое в жизни бывает. Случилось так, что пришли люди с холодными руками, наглые, циничные, подлые, трусливые, без стыда и совести, взяли этот дом, разорили. Вообще все, что мы видим в последнее время, внушает мне большую тревогу за развитие ситуации в России. На самом деле, то, что происходит, это не про журналистов НТВ, не про свободу слова. Вот сегодня это произошло с НТВ, а завтра это может произойти с каждым гражданином. В том числе и с тем, кому, как говорится, до лампочки. Потому что кому-то вдруг захочется завладеть его магазином, мастерской, гаражом, квартирой. Эти люди, используя ресурсы власти свои, в центре или на местах, будут, наплевав на закон, на правосудие, делать все, что они считают возможным, лишь бы цель оправдывала средства. Вот мы хотели сильной власти, а получили власть наглую и циничную.
2: После этих событий редакция телеканала НТВ раскололась. Часть журналистов во главе с Евгением Киселевым ушла сначала на ТНТ, а потом на ТВ-6. Часть осталась работать под новым руководством. «Газпром» в июле 2001 года по решению суда получил в собственность еще 19% акций НТВ и таким образом стал обладателем контрольного пакета. Остальные активы медиамоста также отошли к «Газпрому».
3: Владимир Гусинский в программе «Радио Свобода. Лицом к лицу». 16 мая 1999 года.
4: Боюсь я или не боюсь, а неважно, так сказать, какое время можно находиться в России, можно приехать на полчаса, и тут же тебя встретят бойцы в кожаных тужурках и с маузерами, вы знаете. Я боюсь. Но при этом это совершенно ничего не значит. Я с детства всего боюсь. Знаете, как с детства, когда выходишь на улицу, боишься, тебя побьют. Надо как преодолевать страх и отвечать ударом на удар, если это необходимо.
5: Владимир Гусинский в Россию так и не вернулся. В мае 2004 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест бизнесмена, отметив, что его преследовали именно для того, чтобы вынудить продать НТВ. Суд в Страсбурге обязал Россию выплатить Гусинскому 88 тысяч евро компенсации. В 2019 году издание «Проект» опубликовало расследование, из которого следовало, что Гусинский заключил сделку с Кремлем, по которой согласился не давать ход решению ЕСПЧ, отказался от политической борьбы с Путиным и попыток вернуть себе контроль над НТВ в обмен на право вести бизнес в России. По данным «Проекта», благодаря этой сделке компании Гусинского стали одними из крупнейших производителей сериалов для российских телеканалов и заработали, по разным оценкам, от 172 до 529 миллионов долларов. Сегодня Владимиру Гусинскому 73. Он по-прежнему живет за границей и живет в долг, если верить заявлению под присягой, которую он подал в суд американского штата Коннектикут в рамках бракоразводного процесса в январе 2025 года. Из этого документа следует, что Гусинский больше не владеет никаким бизнесом и должен более 7 миллионов долларов кредиторам.
2: Ну, а у НТВ дела идут, кажется, неплохо. Канал стабильно удерживает позиции в числе лидеров рейтинга по популярности. Здесь неоднократно менялось руководство, журналистский состав. И если раньше НТВ славился своими специальными репортажами и качественными журналистскими расследованиями, то теперь он становится лидером семейного эфира благодаря развлекательным проектам и сериалам, а также поставщиком сомнительных журналистских расследований и разоблачений.

0: Это была история о деле НТВ и аресте Владимира Гусинского в 2000 году. А вот что летом 2026 года о значении этого дела говорит профессор Института Каменского в Братиславе Андрей Рихтер.
1: Один из самых интересных вопросов. Это все было спланировано или это все была цепь случайностей и возможностей для Кремля по установлению контроля не над медиа, конечно, а над страной, над обществом. И о том, что для этого контроля необходимо максимально возможно установить монополию Кремля на средства массовой информации. Я полагаю, что все-таки это был план, и если так, то тогда, скорее всего, в НТВ виделась угроза, угроза авторитету Кремля в тот момент, угроза авторитету нового президента в тот момент, и нарратив о том, что мы не боремся со свободой СМИ, мы ее, наоборот, укрепляем в результате этих судебных или иных процессов. В те годы, на мой взгляд, для большинства населения был вполне приемлем, и ему верили. Это был постепенный процесс, и, который начинался, конечно же, с самого главного. Это удаление критики Кремля. Удаление критики Кремля по принципиальным вопросам, а впоследствии удаление критики Кремля по любым вопросам политическим.
0: Комментировал профессор Института Каменского в Братиславе Андрей Рихтер. Это был подкаст «Человек имеет право», первый в нашем грандиозном цикле подкастов о судебных процессах времен путинской России. Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
6: Добрый день.
5: Давайте поговорим сегодня о социализме, который, судя по опросам, становится популярнее в Америке, по крайней мере, среди молодежи. И я понял, что я про социализм думаю в терминах, которые усвоены еще, видимо, в советское время. То есть это что-то нет частной собственности и вот что-то такое. Но, очевидно, в Америке речь идет о чем-то совершенно другом. И есть европейская модель социального государства. Однако в Америке, кажется, ко всему этому относится с гораздо большим подозрением. И хотел бы для начала попросить вас разъяснить, что такое социализм и в чем отличие американского взгляда от европейского и тем более советского.
6: Конечно, в Америке нет единого взгляда на то, что такое социализм. Но вот для, так если пытаться понять, что люди имеют в виду, когда произносят социалистические лозунги, то можно несколько вещей заметить. Одна вещь, что много людей, особенно молодых людей, особенно вот новое поколение, они хотели бы больше социальной защиты, больше социальных гарантий. То есть, чтобы действительно там были и государством предоставляемые детские сады, и ясли, чтобы было еще больше государственной страховки, чтобы была, возможно, единая медицинская страховка. Ну, то есть, как бы даже не сказать, что вот эти люди, я бы сказал, большая часть людей, произносящих лозунги о социалистах, она требует какого-то радикального изменения американского образа жизни. Они требуют не радикального изменения образа жизни, а получения большего количества социальных благ. Ну, то есть, на практике, можно сказать, вот если это переводить на требования, как это можно сделать, они хотели бы, чтобы богатые, чтобы верхний средний класс американский платил больше налогов, и это перераспределялось с помощью разных социальных программ, с помощью расходов на инфраструктуру, там, не знаю, на государственные образовательные программы, чтобы этого просто было больше. Есть некоторый, как бы сказать, дальний угол, экстремальное крыло социалистов, которые вот действительно говорят про отъем

0: собственностью государственного управления, собственностью такой регулирования, при котором правительство действительно решает, кто, где, как делать, но это все-таки экстремальная часть спектра. Это не то, кто как бы является, не знаю, массовым сторонником социализма в Америке. Но при этом их голоса бывают часто слышны громче. Ну и кроме того, конечно, все республиканцы, они пытаются показать, что вот это экстремальное крыло демократической партии, это и есть демократическая партия. То есть каждого кандидата от демократической партии по всей Америке, даже там на юге, там, где нет никаких социалистов, его или ее обязательно привязывают вот каким-то довольно безумным левым кандидатом, который будет сейчас там баллотироваться в Нью-Йорке в Конгресс.
1: Праймерис в Нью-Йорке породили нечто крестового похода против коммунизма. По крайней мере, это звучит так немного в устах президента Трампа. Я напомню для аудитории, что в июне на праймерис Демократической партии в штате Нью-Йорк перед выборами в Конгресс победили поддержанные Захраном Мамдани, мэром Нью-Йорка, кандидаты, которых описывают, так же, как и его, как демократических социалистов. И это напрягло не только республиканцев, это напрягло и центристов-демократов, потому что они считают, что это проигрыш на всеобщих выборах. А Трамп просто заговорил об угрозе коммунизма. Я зачитаю две цитаты из него. «Коммунисты начинают действовать. Я долго этого ждал и готовился к этому. Быть коммунистом легко, достаточно сказать. Я вам все дам. Но это значит, что вы отнимаете это у тех, кто это заслужил». И другая цитата. «Сейчас в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны новоприбывших, которые разделяют идеи, полностью противоречащие нашему образу жизни и нашим великим успехам. Это не просто политические разногласия, а вроде спор о налогах или регулировании. Коммунизм – смертельная угроза американской свободе». Я пытаюсь понять, выборная логика, она такая, это выгодная позиция или невыгодная? То есть бороться с коммунизмом – это выгодно для республиканцев, а бороться за социализм – это выгодно для демократов?
0: Любого республиканцев, конечно, выгодно бороться с каким-то экстремизмом. Если республиканскому кандидату, любому республиканскому кандидату, удается каким-то образом показать, что ее или его соперник – это экстремист, это человек, у которого радикальные взгляды, человек, из-за которого тебе, избирателю, придется поменять свой образ жизни, это вот самое лучшее, что можно сделать на выборах. Это убедить избирателей, что твой оппонент – это экстремист в каком-то смысле, что он поменяет твою жизнь радикально. И поэтому республиканцы все это пытаются сделать. Мне кажется, что когда мы вот слышим эти слова президента Трампа, которые вы только что цитировали, я вот слышу в этом сразу две вещи. Во-первых, я слышу политика очень мощного, который уже выигрывал выборы и помогал своим, тем, кого он поддерживает, выигрывать выборы, потому что видно, как он связывает разные темы, там, нелегальную миграцию, свой конек, вместе с темой перераспределения, то, что нужно там, скажем, богатому крылу республиканской партии, потому что им не хочется платить более высокие налоги. Вот эти вещи он связывает, и в то же время я также слышу человека, который явно сформировался в 60-е, 70-е годы, и просто он как-то даже вот в эти современные слова добавил риторики и терминологии прямо как будто из избирательной кампании Рональда Рейгана в конце 70-х.
1: Это, собственно, предмет моего вопроса. Я не понимаю, насколько вот эта риторика, она по-прежнему актуальна для нынешней политической борьбы. Я посмотрел на опросы. Собственно, вся история с социализмом, она в известной степени подстегнута недавним опросом Института Като, который произвел на многих впечатление. Большинство поколения Gen Z, то есть тех, кому сейчас 18-29 лет, больше нравится социализм, чем капитализм. 53 против 45%. Понятно, что с возрастом и ростом благосостояния эти предпочтения сдвигаются, но я посмотрел и другие опросы, и выглядит так, что уверенность в капитализме

0: Капитализме в Америке снижается. Wall Street Journal пишет, что чуть менее половины американцев считают, что капитализм работает хорошо по сравнению с 60% 10 лет назад. И похожий тренд у Гэллопа. Можете это прокомментировать? То есть нынешняя американская модель, о которой говорит Трамп, она разочаровывает теперь?
1: Мне кажется, что те люди, я как раз смотрел на эти результаты опроса центра Катон, что те люди, которые в этот день говорят про социализм, они вовсе не имеют в виду социализм советского типа, они не имеют в виду то, что там президент Трамп пытается им приписать. Они имеют в виду именно существенное расширение вот в нынешней Америке, в нынешней системе, существенное расширение социальных гарантий. Люди хотят по-прежнему работать там, в Силиконовой долине, в быстро живущей и развивающейся динамичной экономике, но они не хотят жить в такой ситуации, что есть риск увольнения. Потому что интересно, что вот это нынешнее поколение Gen Z, они в сущности через волну, кризис такой, в котором была бы массовая безработица, не проходили. Потому что единственный такой кризис последних лет, за последние 15 лет, был во время ковида, когда там выплатили сразу огромные пособия, и экономика начала восстанавливаться очень быстро. Да, то есть вот такого, как была Великая депрессия, такого, как был когда лопнул пузырь доткома, и тем более такого, как рецессия, которая была после 2008-2009 года, когда рынок труда восстанавливался долго. Вот этого люди, поколение Gen Z, не видело. Тем не менее, оно его, очевидно, боится. И вот мне кажется, что в этих опросах вот это ответ про социализм, они имеют в виду под социализмом именно то, что вот ты не можешь работу потерять, а не то, что у тебя все принадлежит государству, ты стоишь в огромных очередях и там записываешься на машину, которую получают через 5 лет, как было в Советском Союзе.
0: Существует разница между тем, как воспринимают социализм в Америке и в Европе. И я помню, такие были обсуждения, что какой-нибудь американский политик, вроде Сандерса, он в Америке воспринимается радикалом, а в Европе, ну, обычный какой-то социал-демократический политик.
1: Да, когда Берни Сандерс говорит про то, что колледж, то есть бакалавриат университета, должен быть на всех бесплатным, по европейским меркам, по континентальной Европе в этом нет ничего и близко радикального, а по американским это довольно радикально.
0: Но кажется, что именно общество воспринимает подобные социальные блага, основанные, конечно, на перераспределении налогов, чем-то радикальным. Вот мне хотелось бы поговорить чуть-чуть про вот это сущностное отношение американского общества к образу жизни, о котором говорит президент Трамп. То есть у тебя неограниченные возможности, но они, как бы их обратная сторона, то, что с тебя налогов не берут, но и ты как бы сам по себе получаешься. То есть ты сам кузнец своего счастья.
1: Я вот не уверен, что основная разница тут чисто идеологическая, потому что идеология, она важна, но есть некоторая фундаментальная разница между Америкой и богатыми странами континентальной Европы. И эта разница в том, что Америка богаче, там ВВП на душу населения на 15-20% больше. Тем не менее, это не такая уж большая разница. А большая разница – это то, что это страны с гораздо более равномерным распределением имущества и доходов по сравнению с Америкой. Америка – это страна, которая одновременно очень богатая в среднем и при этом очень-очень неравная. Понимаете, в стране, в которой есть большое равенство, в ней в каком-то смысле ставки налога не так уж и важны. Если у всех примерно одинаково, то если ты платишь 90% в виде налогов, и тебе возвращается примерно столько же за счет того, что всем достается одинаково там, каких-то общественных благ, то ты как бы так на так остаешься примерно в балансе. В Америке это не так. В Америке высокая ставка налога – это значит, что одни платят много, другие много получают. И вот это задает очень большой политический раскол и раздел. То есть тут дело не в том, что американцы как бы фундаментально, хоть какие-то американцы, что они фундаментально против того, чтобы у людей были социальные блага. есть много американцев, которые против того, чтобы платить за предоставление.

0: предоставления социальных благ другим. А в Европе этого нет, потому что все, можно сказать, все платят за себя. Это очень сильное упрощение, но это вот как бы экономический фундамент вот этого идеологического разногласия.
1: Но если сейчас мы видим в вопросах, что доверие к капитализму, и тогда стоит так понимать, что это речь идет вот об этом устройстве общества. Если доверие к капитализму чуть-чуть падает, а к социализму чуть-чуть растет, особенно среди молодых, означает ли это, что как бы отношение общества вот к этому мироустройству американскому меняется? И означает ли это, что президент Трамп, когда он ведет в таком виде дискуссию о борьбе с коммунизмом наступающим, он на самом деле теряет в каком-то смысле электоральную поддержку, потому что меньше людей отвечают на это, чем прежде.
0: А президент Трамп победил на выборах 2024 года. Появилось республиканское большинство в Конгрессе и Сенате, и в Конгрессе, в Палате представителей и в Сенате. И это большинство провело законопроект по значительному снижению налогов и значительному снижению социальных льгот. Впервые были существенно урезаны обещания, связанные с медицинским обслуживанием бедной части населения. То есть пока что мы видели, пока что вот там за 2 года из того, что произошло, мы видим движение от социализма, а не к социализму. То есть опросы опросами, но возможно, что это всего лишь реакция на то, что последним действием, как бы серьезным действием в этой сфере было уменьшение социализма, а не увеличение.
1: А может это означать, что через 2 года будет в полном разгаре президентская кампания 2028 года, и там будет как бы тогда обратное движение к социализму с точки зрения, то есть демократы поставят это как один из главных пунктов программы и будут на нем пытаться победить?
0: Ровно то, чего боятся сейчас стратеги демократической партии, что внутри демократической партии будут номинированы и в Конгресс, и потом на уровне кандидатов в президенты будут номинированы такие кандидатки и кандидаты, которые для демократической партии, там за них есть половина, кто в демократической партии, но которые очень далеки от среднего избирателя на общих выборах. Да, вот это в каком-то смысле основной страх вменяемых демократов. И потому что вот те люди, которые хладнокровно и здраво смотрят на то, что было в 2024 году, были люди, которые сразу сказали, что в первый же момент, когда стало ясно, что Камала Харрис становится кандидаткой, что это просто человек, который слишком левый. Это человек, который выиграл выборы в Калифорнии, выиграл с большим преимуществом, но на уровне всей Америки, которая гораздо более правая, чем Калифорния, эта кандидатка слишком левая. Она могла проявить какую-то невероятную гибкость, отказаться от своих предыдущих позиций, сдвинуться вправо, как говорят стратеги, но она, однако, этого не сделала. И вот так же и про 28-й год. Да, есть шанс, мне кажется, есть серьезный шанс, что Александра Окасио-Кортес, например, будет умеренная экстремальная социалистка из Нью-Йорка, или там экстремальная социалистка из Нью-Йорка, очень сильно старающаяся выглядеть как умеренная, что она будет кандидаткой от Демократической партии. И очень большой шанс, что тогда средний, медианный американский избиратель скажет, нет, это для нас слишком лево, и поддержит республиканцев.
1: Есть же еще и представители Калифорнии, фронтраннеры Демократической партии, это и Харрис, и Ньюсом, и они все очень левые, прогрессисты. Кажется, что за этим стоит какое-то движение не просто внутри партии, а движение и избирателей.
0: С одной стороны, это правильно. С другой стороны, посмотрим. Потому что вот такие страхи, они возникают каждый раз. Если, например, вспомнить избирательную кампанию 2020 года, казалось, что Берни Сандерс выигрывает. И что сейчас Демократическая партия окажется против действующего тогда, в 2020 году, президента Трампа, что окажется с очень левым кандидатом, как бы вроде бы очевидно, неподходящим левым кандидатом. И в этот момент и Эми Клобучар,

0: и Пит Буттиджедж, увидев, что у Джо Байдена есть какие-то шансы, они сняли свои кандидатуры. То есть мы видели внутри партии, есть игроки, есть акторы, которые вот эту угрозу, которую вы описываете, они ее прекрасно видят, они понимают, что пойти с Гэвином Ньюсомом на президентские выборы – это очень, очень рискованный шаг, и, соответственно, будут стараться с этим бороться. Но мы видим еще на праймерис демократических, уже, которые начнутся, существо кампании начнется, мне кажется, в ноябре, сразу после окончания выборов в Конгресс 2026 года, что будут кандидаты, будут стратегии, которые будут объяснять избирателям, убеждать демократическим избирателям, что нельзя назначать слишком левого кандидата. Вот, например, сейчас есть перспектива реальная, что в Мичигане демократические избиратели номинируют Эль Саеда, довольно леворадикального кандидата в Мичигане в Сенат. Он пролетит на сенатских выборах, потому что он действительно выглядит слишком левым. И вот если он пролетит, все будут говорить про него. Вот посмотрите, вот что бывает, когда слишком прогрессивный кандидат номинирован. Вы хотите, чтобы был, чтобы в результате избрали республиканца? Вот это будут говорить.
1: Я читал, что некоторые сравнивают это с тем, как в республиканской партии появилась чайная партия, то есть такое крайне правое либертарианское движение. И говорят, что то, что делают прогрессисты в демократической партии, тоже ее раскалывает и приводит к ее поражению на всеобщих выборах. Вы согласны с этим? В этом есть?
0: Я согласен, что экстремальные крылья партии, вот в частности сейчас экстремальное крыло демократической партии, оно движется людьми такого фанатического склада, который мало, как бы, для них им не важно, что Камала Харрис проиграла Дональду Трампу. Да, вот мы знаем, что, например, конгрессменка из Мичигана Рашида Тлаиб, она не поддержала Камалу Харрис, потому что якобы это такое же зло, как и республиканцы. Да, вот это крыло, которое просто давит свою идеологию, они могут быть не очень большими, но они даже не сколько раскалывают партию, сколько оттягивают у нее очень важные голоса.
1: Но, с другой стороны, важно, чтобы в партии был какой-то энтузиазм, был подъем. И сейчас очевидно, что вот этот подъем, он связан именно с прогрессистским крылом, с этим движением и требования социализма.
0: Я вижу и другие вайбы, потому что, вот, например, если посмотреть, что сопровождается, с какой скоростью распространяются рилсы, с каким количеством лайков и просмотров сенатора Джона Ассофа из Джорджии, сенатора абсолютно, абсолютно центристского, которого никак не привяжешь ни к какой левой повестке. То есть он просто по меркам демократической партии, он правый внутри демократической партии, он центрист на всем американском спектре, и энтузиазма довольно много. То есть я бы сказал, что внутри демократической партии вот сейчас видна такая же поляризация, как во всей Америке. То, что действительно очень слышно самое левое крыло, и также очень слышно самых центристских кандидатов. Но есть еще одна динамика. Вот посмотрите на Александра Окасио-Кортес. Да? Это человек, который пришел в Конгресс как молодая революционерка. Это, может быть, революционерка не в смысле, что коммунистическая революция, но она воевала с демократическим руководством, там, со спикером Пелози, почти с таким же энтузиазмом, как с республиканцами. Тем не менее, с тех пор ее позиции значительно изменились, она поменяла риторику во время последних избирательных кампаний. Она популярный человек, она ездит по всей Америке, поддерживая разных центристских кандидатов, и находят такие слова, чтобы помогать им и в тех штатах, в которых нет таких особенно левых демократов. И вот она, мне кажется, серьезно воспринимает перспективу, что нет смысла становиться кандидаткой

0: от демократической партии, если тебя на общих выборах не будет шансов из-за того, что тебя воспринимают как экстремиста. Мне кажется, она вот серьезно этим занимается.
1: Ну, может быть, это даже такая иллюстрация того, как с возрастом люди центреют.
0: Ну, какой возраст? Ей сейчас типа 36, 38?
1: Ну, постепенно, ну, да, вот так вот. Постепенно и центреют.
0: Но я не... Постепенно она пытается заменить Берни Сандерса, которому под 80.
1: Это правда. Знаете, как многим, я думаю, выходцам из Советского Союза, мне всегда вот интересно, поскольку много полемики всегда вокруг Америки, что многие говорят, вот там... Это действительно коммунисты, они пытаются угробить Америку и уничтожить вот то, что, собственно, создает чудо Америки. И я решил посмотреть на ту программу, те программы, которые были в последнее время у демократических политиков, чтобы понять, вот это имеет хоть какое-то реальное отношение к тому социализму советского типа, к которому мы когда-то были свидетелями. В частности, Грэм Платнер, закатившаяся теперь окончательно звезда демократов в Мэйне...
0: Мы этот закат не сказывали в нашем...
1: Да, мы говорили о нем, но я хотел бы вернуться. Вот предлагал Платнер налог на ультрабогатых 5-6% на состояние свыше миллиарда. То есть это не подоходный налог, это прямо с того, что человек, чем человек владеет. Мы обсуждали это с точки зрения налогообложения и влияния на экономику. Но вообще это вот коммунизм в терминах президента Трампа?
0: Это, конечно, в терминах президента Трампа коммунизм. Значит, прям скажем, если у кого-то брать по 5%, это не коммунизм. Я хорошо помню свое советское детство и юность. Если бы у людей, которые много зарабатывают креативно, брали бы все по 5%, это было бы совсем другая страна. Но это, конечно, был бы серьезный шаг в изменении того, как Америка живет. То есть мне кажется, что там самые богатые люди, они с этим борются не потому, что 5% невозможно заплатить. 5% самым богатым – это все неважно. Как бы, в смысле, там, в жизни человек, имеющий 40 миллиардов долларов, живет так же, как человек, имеющий миллиард долларов. Там никакой разницы нет. Но мне кажется, что эти люди, многие люди, гораздо более широкий круг людей, чем миллиардеры, они прекрасно понимают, что это как бы начальный шаг, что, сделав этот шаг, потом будет легче сделать следующий шаг, и что привычка решать проблемы просто за счет того, что кто-то другой платит, это, ну, как бы, есть опасность, что это превратится в универсальную привычку. Но я вот что хочу сказать про опасения американцев про коммунизм. Вы знаете, во всех американских домах есть индикаторы дыма. То есть если они чувствуют, что у тебя что-то подгорает на плите, начинает звучать сирена. Вот многие иммигранты из Советского Союза, приезжая в Америку, они сразу это вывинчивали, потому что иначе очень сильно нужно следить за тем, чтобы ничего не подгорало. Но у американцев вообще всегда так. У них тревога включается очень рано. Они начинают опасаться диктатуры, когда еще до диктатуры еще годы, если не десятилетия. И вот они опасаются коммунизма, мне кажется, вот точно в таком же смысле. Они опасаются не в том дело, что завтра ты будешь в Советском Союзе, и это будет идти к экономической катастрофе, а в том дело, что ты, когда на эту дорогу вступаешь, то потом с нее трудно сойти. И вот поэтому с этим и борются.
1: То есть, возвращаясь снова к сути полемики, вот этот крик об опасности коммунизма – это политически, электорально выгодная стратегия в Америке?
0: Еще раз. Выгодно обвинить своего соперника в том, что он экстремист. Это всегда хорошо. И есть люди, которые сами не миллиардеры, и не богатые люди. Но они не хотели бы, чтобы у миллиардеров брали большие налоги, потому что они думают, что, может быть, когда-нибудь они сами или их дети, они будут миллионерами и будут платить.

0: эти большие налоги. И вот тут вот есть фактор, который, возможно, дает как раз увеличение интереса к социализму среди молодежи. Потому что одна из вещей, про которую про Америку говорят сейчас, что вот неравенство высокое, оно и всегда было высокое, оно не всегда было такое высокое, как сейчас, но оно и раньше бывало такое высокое, как сейчас. Но вот что в 21 веке проблема в том, что и неравенство высокое, и при этом социальная мобильность стала низкой. Соответственно, начинает формироваться класс людей, которые мы не богатые и не ждем, что будут богатые. Вот эти люди, конечно, им легче поддерживать там предложения, как у Платнера, которые говорят, что нужно брать высокие налоги с миллиардеров, потому что у них как бы по сравнению с их дедами нет веры в то, что они или их дети станут миллиардерами. Ну, тогда можно голосовать за более высокие ставки.
1: Исчерпывающее объяснение. Большое спасибо. И давайте на этом мы сегодня закончим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка».
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
8: Срочники на войне. Как сотни новобранцев оказались на пути наступления ВСУ в Курской области. Сходил на кладбище, сел за госизмену. Фотографии могил становятся поводом для уголовных дел. Убили скот, теперь платите. Коллективный иск фермеров Новосибирской области к чиновникам.
9: Готовьтесь!
7: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
10: Верховный суд России снял партию «Яблоко» с предстоящих выборов в Госдуму. Иск с этим требованием подала 7 августа партия «Родина». Суд удовлетворил его 10 августа, сочтя, что «Яблоко» нарушило избирательное законодательство из-за публикаций в зарубежных соцсетях в поддержку партии, а также из-за нарушения авторских прав, в том числе к советской песне «Пусть всегда будет солнце». В «Родине» также утверждали, что призывы к миру, с которыми «Яблоко» планировало участвовать в выборах, сейчас фактически равноценны поддержке нацистского режима. Благодаря своей антивоенной позиции «Яблоко» стало очень популярным в интернете и среди молодежи. У здания Верховного суда 10 августа собрались несколько сотен сторонников партии. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. 13 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 34-летнего жителя Украины Ивана Столбова за госизмену. По данным пресс-службы суда, поводом для дела стали 11 переводов на сумму приблизительно по 100 гривен каждая, одной из украинских организаций. По данным медиазоны, Столбов – гражданин России, но жил в украинском Ивано-Франковске. Он приехал в Екатеринбург, чтобы навестить родных. В начале июля 2025 года его задержали и трижды отправляли под административные аресты. После этого против него возбудили дело о госизмене. Также за госизмену на 12 лет осудили таксиста Владимира Силаева. По версии следствия, он по заданию украинской разведки фотографировал стратегические объекты в Москве. Как отмечает издание «Медиазона», в начале 2025 года Силаев провел 44 дня под карусельными арестами за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. После этого его отправили в следственный изолятор по обвинению в госизмене. К 12 годам колонии суд в Бурятии приговорил журналистку издания «Номер один» Василису Шишкину, также за госизмену. Об этом после апелляции на приговор сообщил ее адвокат Василий Дубков. По его словам, Шишкину арестовали в июле 2025 года. Приговор ей вынесли в мае, но известно о нем стало только теперь. Подробности дела не разглашаются. К 3 годам и 9 месяцам колонии суд в Москве приговорил 51-летнего бывшего священника Василия Пташинского за оправдание терроризма и призывы против безопасности государства в интернете. Обвинение утверждает, что он опубликовал в «Одноклассниках» пост с призывом к посягательству на жизнь Владимира Путина, в котором также следствие нашло пропаганду практики и идеологии Легиона Свободы России. Это формирование воюет на стороне Украины и признано в России террористическим. Пташинский пояснял, что негативно относился к войне в Украине из-за смерти близких родственников, но теперь он изменил свое отношение к событиям. Суд в Хабаровском крае приговорил к 10 годам заключения местную жительницу, которая ускорила роды дочери в домашних условиях и выкинула новорожденного. Ее признали виновной в покушении на убийство малолетнего. По данным пресс-службы суда, сначала мать дала дочери таблетки, которые запустили роды, а затем приняла плод. На каком сроке была беременная, не уточняется. Ребенок умер из-за внутриутробного удушения. Женщина замотала его в простыню и отнесла в лес. Следствие решило, что она не знала о смерти ребенка на момент рождения, поэтому ее действия квалифицировали как покушение на убийство. Пресс-служба суда отмечает, что хабаровчанка решила избавиться от ребенка, чтобы избежать забот о младенце, рождение которого не входило в планы семьи. В Чувашии к женским консультациям прикрепят священника и сестер милосердия, пишет издание «Верстка» со ссылкой на православный центр защиты материнства «Покров». Священники должны будут работать с кризисными беременными, теми, кто приходит за направлением на аборт. Чувашия станет вторым российским регионом, где православные священники будут прикреплены к женским консультациям. Первым в 2025 году стала Саратовская область. В России нет законодательного запрета на искусственное прерывание беременности, однако власти ведут кампанию по ограничению права женщин на аборт.
7: По меньшей мере 77 российских солдат срочной службы погибли в августе 2024 года, когда украинские войска перешли границу в Курской области. Журналисты издания «Верстка» и «Важные истории» два года собирали их имена и выяснили, что именно срочники, 18- и 20-летние ребята, которых по закону и по всем официальным заявлениям там просто не могло быть, первыми попали под удар ВСУ. О том, что с ними случилось в те дни, расскажем в нашем сюжете.
5: 6 августа 2024 года солдат срочной службы пишет своей сестре.
9: Это был полный... Границу прорвали. Мы 22 часа в бою стояли, отражали атаку.
11: Вас эвакуируют?
9: Нет, сейчас дали 4 часа поспать. Потом опять занимать ячейку для обороны.
5: На следующее утро солдат написал, что это полномасштабное наступление ВСУ на Курскую область. И ночью их взяли в кольцо. И еще попросил ничего не говорить родителям, чтобы их не волновать. Больше он на связь не выходил и с тех пор числится пропавшим без вести. В то утро украинские войска прорвали границу в Курской области. Первый удар приняли на себя солдаты срочной службы, те, кого по закону не должно быть на войне. «Верстка» и «Важные истории» подсчитали. В приграничной полосе летом 24-го стояли как минимум 344 солдата срочной службы. По подсчетам «Верстки» большинство приехало из Коми, 42 из 344 верифицированных. Больше чем по 10 солдат призывались из Дагестана, Башкортостана, Янау, Алтайского края, Тюменской области, Кабардино-Балкарии и Красноярского края. 77 из них погибли, сотни попали в плен. Больше 30 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибшим было от 18 до 25 лет, большинству 20. Официально срочников на войне не было никогда. В марте 22 года Путин утверждал, что военнослужащие срочной службы в так называемой СВО не принимают участие и принимать не будут. В июне 23-го на встрече с военкорами Путин уточнил, что необходимости отправлять их в зону боевых действий нет, но срочники присутствуют в Белгородской и Курской области. И там они должны выполнять свой священный долг. А в марте 24-го

После попыток прорыва границ в Белгородской и Курской областях министр обороны Шойгу через журналиста Павла Зарубина передал, что верховный главнокомандующий решил отвести войска, укомплектованные срочниками, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны из-за

0: вспомогательные, охранять маршруты, ремонтировать технику и обеспечивать связь. На деле же они занимали опорные пункты в 300 метрах от границы, а позиция «Крест», откуда срочники попали в плен одними из первых, стояла в 100 метрах. По словам собеседников важных историй, на многих позициях солдаты срочной службы составляли от половины до 85% личного состава. Почти все срочники, с которыми поговорили журналисты, призывались сами закрыть вопрос с армией или просто понять, что это такое. Солдаты заверяли, что это довольно безопасно. Об этом говорят сами срочники в интервью, которые записали в украинском плену.
1: Ну, нам там сразу сказали, вы отправитесь на границу, все нормально будет. Просто будете стоять там за пограничниками там, и еще за контрактниками, все в порядке будет. Мы такие, да, без проблем. А там еще говорили, что зарплата типа больше будет, даже у срочников.
0: Родителям про границу говорили не все, и командование эту легенду поддерживало.
2: Матушка мне, мама звонила, то есть спрашивала, где мы, где я. Они говорят, что вот с ним все хорошо, он в части находится, хотя я на границе. Обманывали, получается.
0: А тех, чьи родные писали в прокуратуру, чтобы сына не отправляли на границу, все равно отправляли. По словам одного из срочников, им прямо объяснили, людей не хватает ни мобилизованных, ни контрактников.
3: Писали в прокуратуру, куда только не писали, один фиг отправили. Сказали то, что не хватает людей, мобилизованных, контрактников.
0: В ночь на 6 августа артиллерия начала работать по всей линии границы. На опорнике было около 80 человек, почти все срочники. Первыми зашли 2 танка, 3 погибли сразу в яме, где прятались.
3: До этого к нам заехали 2 танка, начали бомбить. 3 срочника просто убило. Мы в яме сидели просто по полголовы. Когда мы начали отходить, начали по нам работать с танков, с минометки, с артиллерии. Большой дрон над нами висел, «Бабига» называется. Мы пока дошли. Все плакали, бежали, боялись. В итоге 13 срочников, ни один контракт, ни один офицер, то есть никто. 13 срочников погибло.
0: Тех, кто не попал в плен сразу, неделями искали по лесам. Они пили воду из болота и ели крапиву. 2 вышли к своим через 50 дней. Сообщения о пленных срочников про властные каналы называли фейком, Минобороны молчало. Официально о них заговорили 24 августа, когда по обмену вернулось 115 человек. Вернувшихся отправили дослуживать, некоторых снова на границу. Статус ветерана и выплаты часть из них выбивала через суды. Лечение оплачивают сами.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Она на видеосвязи с нашей студией. Одна из авторов исследования о том, как сотни российских срочников оказались на пути украинского наступления в Курской области в августе 2024 года, корреспондентка «Вёрстки» Екатерина Красоткина. Екатерина, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Расскажите, пожалуйста, почему вместе с журналистами важных историй вы решили заняться темой участия срочников в этой так называемой специальной военной операции после наступления ВСУ в Курской области? Ведь сообщения о том, что срочников так или иначе задействуют в этой войне, появлялись и раньше.
5: На самом деле мы с моим коллегой подумали, что за все эти 2 года какого-то большого итогового материала о том, что происходило в Курской области в первые дни наступления там ВСУ, именно с точки зрения того, кто отражал эти атаки, не было. И как раз появилось, накопилось, да, за эти 2 года довольно много информации. В первые дни родственники только пытались найти хоть какую-то информацию о своих близких, искали их и писали очень много сообщений в разных соцсетях, в общем, просто били тревогу и пытались понять, что вообще происходит, пытались до них дозвониться, дописаться. Как мы знаем, связи в первые дни там не было. И в дальнейшем стали появляться уже и некрологи про тех, кто погиб, стала появляться информация об обменах, то есть срочники, которые попадали в плен, стали возвращаться в Россию, рассказывать в том числе и о том, что с ними происходило, и о судьбе своих сослуживцев. И так накопился некий объем информации, которую мы решили обработать и поговорить о... Ну, на самом деле, да, срочники говорили, что срочники не будут участвовать в этой войне. Вы правильно сказали, что это не единственный случай такой глобальный, но к 2-й годовщине именно событий в Курской области мы решили, что важно рассказать об этом.
4: Что вам известно о точном числе солдат срочной службы, которые в то время находились в Курской области? Или точное число их установить

0: не удалось, и вы оперируете только цифрами, найденными вот по открытым источникам?
1: Нам удалось верифицировать 344 срочника по совокупности информации, вот, которую я перечислила, плюс мы со всеми родственниками и самими людьми, которых контакты удалось найти, мы связывались, кто-то подтверждал, ну, где мы сомневались, например, это все-таки срочник или контрактник, мы еще дополнительно верифицировали вот таким вот образом. Конечно, на самом деле число может быть больше, потому что не о всех информация появлялась в соцсетях, плюс, если все обменные списки смотреть, это достаточно большой объем. Нужно было работы проделать, вот, и из этих 344 человек 77 погибли.
0: Вы довольно подробно рассказываете об этом вот в этом материале. Я всем рекомендую, кстати, его прочитать. Можно читать на сайте «Верстки», можно читать на сайте «Важных историй». Они немножко по-разному оформлены. Я оба прочитала, мне было интересно. Оба варианта посмотрела. И тем не менее, вот тем, кто еще не дошел до ваших сайтов, расскажите, пожалуйста, как именно развивались события? Почему там, в принципе, оказались солдаты срочной службы, где их быть не должно было, как заявляли российские власти еще с самого начала войны?
1: Короткий ответ. Кажется, никто не ожидал прорыва ВСУ в Курской области, и срочников, в принципе, отправляют на российскую границу. Отправляли тогда, отправляют до сих пор. Срочники стоят в Брянской области, в Курской области и так далее. И при этом мы видим, что именно в Курскую область начали отправлять срочников достаточно массово еще с весны 2024 года. И потом были в СМИ материалы о готовящемся наступлении ВСУ. Где-то с июля примерно мы знаем, что украинское командование размышляло об этом. И даже уже в августе, перед началом масштабного наступления, срочники видели и слышали какие-то знаки того, что сейчас что-то начнется. То есть они видели большое количество техники и военных рядом с границей, дроны стали чаще прилетать. Как мне говорили несколько срочников, они докладывали об этом командованию, но сверху решали, что данных недостаточно для того, чтобы предпринимать какие-то дополнительные меры по защите Курской границы. И уже в первые дни, как я упоминала, в первую очередь обрезали связь, то есть у многих срочников не было какой-то прямой связи со своим командованием и далее. Да? И поэтому часто принимались решения очень небезопасные для самих солдат. Например, у меня есть герои. Один из героев рассказывает, что он отправился на разведку, ну, по приказу командования. Они были вдвоем с еще одним срочником. У них был прям минимальный запас с собой. Там какой-то автомат, аптечка, ну, как бы все, никакого подкрепления. И когда они добрались практически до пункта назначения, до другого взвода, то их там уже встречали солдаты ВСУ, и на глазах у одного из срочников просто застрелили второго его сослуживца. Это наложило неизгладимый отпечаток на моего героя. Ну, это просто один из примеров того, что происходила какая-то неразбериха. А потом уже в дальнейшие дни, ну, все по-разному происходило на разных опорных пунктах, да, их было достаточно много, там не только были на самом деле срочники, еще и где-то были, в том числе среди командования их непосредственного, были и мобилизованы, и дальше очень хаотично, как бы в разных опорниках по-разному принимались решения о том, когда нужно было стоять до конца, отражать атаки, когда все-таки было понятно, что следует отступать, какой-то централизованной эвакуации именно срочников. Мне не удалось установить, что это было. Некоторым предлагали эвакуироваться на некоторых опорниках, и кто-то все-таки принял решение остаться. Но среди моих героев часто выбора просто не было. И потом уже они уходили, когда отступали, уходили вглубь Курской области через леса, через болота, часто оказывались отрезанными как раз, ну, в суматохе, да, каких-то уже жестких военных действий, могли быть вообще без своего командира, какими-то маленькими группами, ели какие-то ветки рябины, кто-то попадал в плен в дальнейшем. В общем, дальше, ну, мы попытались описать в тексте более подробно, на каких опорных пунктах это происходило и как могла судьба складываться по-разному. Здесь уже развилки — это плен, или людям удалось отойти вглубь, эвакуироваться, там, попали, получили ли они ранения,

0: не попадали в госпиталь. Вот. Ну и, конечно, убитые тоже есть. Об этом рассказывают их родственники, в том числе и сослуживцы
1: Да, вы
0: до сих пор.
1: приводите много свидетельств, и в том числе там люди, с которыми вам удалось поговорить, рассказывают, что командование, когда их отправляли служить на границу, заверяло, что они будут стоять там на второй-третьей линии, не переживайте, перед вами пограничники, потом контрактники и кто угодно, вы там будете просто на подхвате, ничего страшного не случится. Это был прям прямой обман или действительно так хотели, а получилось как-то иначе?
0: Сложно сказать. Пограничники действительно стояли, но как бы мы понимаем, что когда идет такое полномасштабное наступление с огромным количеством техники, со спланированными как бы шагами, сначала отрубаем связь, потом там заходим и так далее, сложно что-то сделать. И тут надо сказать, что даже те срочники, которые оказывались гораздо глубже в сторону тыла, да, они тоже рано или поздно могли попадать под атаки. Но большое количество срочников погибло в селе Веселое. Это достаточно далеко от границы, и случилось это уже в сентябре. Скорее всего, они скрывались в заброшенном здании школы, и вот есть свидетельство о том, что по этому зданию школы пролетело, и случилось это как бы не в первые дни. Возможно, как раз командование, сами срочники предполагали, что до этой точки атаки ВСУ не дойдут.
1: Известно ли вам, что стало с теми срочниками, кто побывал в украинском плену? Потому что известно, что многих обменяли, и, по-моему, практически все, кто тогда был захвачен в Курской области, они вернулись уже в Россию. А что с ними случилось дальше? Не попали ли они под уголовное преследование? Ведь очень многих солдат запугивают, называя сдачу в плен переходом на сторону противника или как-то иначе, чтобы только ни в коем случае не плодить новых пленных. Что вот вам известно об этом?
0: По поводу страха плена, мне рассказывали срочники, что они боялись скорее не преследования в России, а пыток в украинском плену. Но вот тот человек, который этого боялся, потом сказал, что он успокоился, увидел, что как бы какого-то физического насилия или издевательств, которые любят в пропаганде описывать, такого он не видел, с таким не сталкивался. А по поводу того, были ли все они обменены, проект «Хочу жить» украинский, который занимается как раз военнопленными, в том числе, утверждает, что ни одного российско-курского срочника сейчас в украинском плену нет. Было три крупных обмена, куда попали срочники, там, спустя буквально несколько недель после прорыва ВСУ были первые обмены, потом еще постепенно в каких-то маленьких обменах, видимо, остаток срочников обменялось. Ну, та информация, которая у нас есть. Что с ними происходило потом, около месяца после возвращения в Россию, они проходили, как они говорят, реабилитацию, но параллельно с ними беседовали представители спецслужб, брали с них там подписку о неразглашении, в том числе, кстати, поэтому многие не соглашались говорить со СМИ, хотя я старалась их полностью анонимизировать и обещала анонимность. Вот, и ну, у кого была необходимость, проходили реабилитацию психологическую и какую-то помощь медицинскую им оказывали, а потом они продолжали службу. То есть это для многих неочевидный такой факт, что после, ну, вообще-то серьезных испытаний, психологических, физических, после плена, это в любом случае шок, особенно для молодого человека совсем. А срочники — это ребята от там 18 лет, и многие погибшие 20-летние, вот большинство из тех, кого мы смогли верифицировать. Вот, после этого они просто продолжали служить до дембеля. Большинство, с кем я поговорила, все-таки уже продолжали как-то в спокойном режиме эту службу, но один, например, был отправлен на другую границу. Слава богу, в этот момент таких же точно событий не было, но тем не менее это просто, чтобы показать то, что как-то с ними не было проведено какое-то, не знаю, работа над ошибками, или никто там перед ними не извинился. И даже ветеранами боевых действий их стали признавать далеко не сразу, а вот после кучи жалоб, родственников и так далее. Хотя многие до сих пор не могут получить положенные им как участникам так называемой контртеррористической операции, как участникам боевых действий в зоне СВО, как вот российское государство, ну, само приняло такие законы, что они могут получать за это какие-то дополнительные выплаты, не всем это фактически удается. В первые дни, когда была неразбериха, в том

0: в том числе то ли специально, то ли случайно уничтожались документы. Мне несколько срочников об этом говорили, что у них просто как-то вдруг внезапно сгорели их все личные дела. И чисто с юридической точки зрения было сложно как бы снова восстановить вот эту всю историю, доказать, что вот я служил здесь. Там какие-то справки выдавали с ошибками. Человек оказывался якобы не в Курской области, он служил, а где-то в Центральной России. И делалось это намеренно или не намеренно, мы можем уже только предполагать. Я тут как журналистка не могу сказать на 100%. Вот. Но здесь, правда, проблема бюрократии. Вот родственники, сами срочники вынуждены ходить и сначала просто в военкоматы, потом в суды доказывать, что они были участниками боевых действий и получают ветеранские удостоверения, потому что ветеранский статус тоже позволяет получать и выплаты, и разные льготы. Плюс, если человек был ранен, как раз большие должны быть страховые выплаты по ранению, ну и семьям погибших, конечно же. Вот, все это тоже происходит не всегда автоматически. Хотя были истории, когда срочники покупали квартиры, машины на те выплаты, которые получали после их участия вот такого вот непредсказанного, да, в так называемой СВО.
1: Скажите, а вот вы, когда собрали эту информацию, уже написали тексты, опубликовали их, а для себя какое самое большое, может быть, открытие сделали из всего, что узнали в ходе этого расследования?
0: Я бы не сказала, что это какое-то открытие, которое меня удивило, но такой самый большой эмоциональный месседж, который я получила после разговора с героями, именно живыми срочниками, что они... Часть из них сильно травмирована и до сих пор не восстановилась. То есть мне вот один из героев просто описывал все симптомы ПТСР, что он не может спать, что у него шум в ушах, что он дергается от любых каких-то громких звуков и не может нормально говорить о том, что с ним произошло, с близкими. Вот. Лучше справляются с этим те, у кого есть какая-то поддержка семьи, коллег, друзей, то есть или сообщество тех же самых срочников, или просто сослуживцев, с которыми все это можно обсудить. Вот. И, ну, это не новость, но в России нет какой-то централизованной системы помощи. В первые дни им предлагалась, например, психологическая помощь. Не все на это созрели сразу. А потом вот мы разговаривали с одним из моих героев, что, ну, я им уже лично как человек, да, говорила, может быть, вам там обратиться в Фонд защитники Отечества, посмотреть, какие есть для вас возможности, льготы и так далее. И вот в его городе нет филиала Фонда защитники Отечества, и как ему получить помощь даже официально участнику спецоперации, да, которым как бы государство, по идее, должно помогать, непонятно. Вот. И это, конечно, трагедия для совсем молодых людей. Я уже не говорю о том, что кто-то погиб, кто-то пропал без вести, семьи их до сих пор ищут. Вот. Такой эмоциональный посыл от семей пропавших, погибших, для меня самое главное. Мне цитата прям отложилась в голове, я ее потом использовала в разговоре уже с другими мамами, сестрами и так далее. Одна женщина сказала, наших мальчиков как будто бы и не было, потому что, ну, у нее сложилось такое ощущение, потому что как бы о срочниках забыли. И поэтому мне кажется важным, что мы этот текст сделали. На самом деле осталось еще много материалов необработанных. Мне продолжают отвечать те, кому я писала, то есть кому-то нужно было время, чтобы переступить через себя, вспомнить о чем-то, рассказать, и продолжают отвечать люди. Может быть, мы как-то расширим этот материал с коллегой, посмотрим.
1: Я еще раз всем рекомендую почитать совместное исследование издания «Верстка» и «Важные истории». И вот одна из исследовательниц, корреспондентка «Верстки» Екатерина Красоткина была на связи с программой «Человек имеет право». А ссылки мы дадим в описании обязательно. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с главой правозащитной группы «Гражданин и армия» Сергеем Кривенко, чтобы он прокомментировал ситуацию, связанную с использованием срочников на так называемые специальные военные операции. Сергей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот исходя из вашего опыта и ваших знаний, как исследование «Верстки» и «Важных историй», то, что выкопали журналисты, соотносится с официальными заявлениями и Владимира Путина, и других военных начальников о том, что срочники российские не участвуют в этой войне?
2: Соответствует, потому что, насколько я помню, заявления высшего военного руководства и президента были такими, что срочников на войну посылать не будем. И действительно, мы сейчас видим, что за все эти годы массово срочники, именно военнослужащие срочной службы, которые призываются ежегодно на один год, их массово на войну не направляют. Но проблема в том, что война пришла к ним, в Курскую область, этого никто не ожидал, судя по всему, из-за российского руководства, и поэтому там находились срочники, они военнослужащие, и, соответственно, они стали участвовать в боевых действиях. Единственное ограничение в российском законодательстве – это то, что военнослужащие срочной службы не могут направляться для участия в зоне боевых действий до 4 месяцев, как только их призвали, и получение первичной военно-учетной специальности. После 4 месяцев, а служат они 1 год, то есть 8 месяцев, они вполне могут участвовать в боевых операциях, в боевых действиях не только на территории страны, но и туда, куда их могут послать военное командование. И поэтому вот эта вся ситуация с со срочниками, она находится в серой зоне. То есть по закону их могут направлять куда угодно и для участия в военных действиях. Но Путин заявил, и Министерство обороны заявляло, что вот нет, не будем направлять их ни на какую войну. Это просто слова. По закону имеют право. И действительно, их направляют приграничные территории, как мы видим. Их направляют, они там погрузочно-разгрузочными работами занимаются и подвергаются бомбежкам. И есть данные, если не говорить вот прямо про Курскую область, где были боевые действия, то они гибнут в приграничных территориях. Срочники же направляются не только в вооруженные силы России, их призывают и в погранвойска. И они служат на границе и подвергают, и в том числе на границе, ну, той административной границы с Украиной и с ДНР, ЛНР, и они там подвергаются возможной, ну, то есть угрозе гибели, есть случаи гибели. Их направляют во флот, и они служат на кораблях, и мы, ну, вот пример, крейсер «Москва», на котором погибло, уже это было признано, 120, по-моему, с военнослужащих срочной службы, матросов. Срочников могут направить в любой момент. По закону это возможно. Все держится вот на таком, в кавычках, честном слове, а честного слова, мы понимаем, у российского руководства по определению быть не может. Вот на их высказываниях, что они будут направлять. Это какая-то старая память с чеченских войн, с афганской войны, когда участие военнослужащих срочной службы в боевых действиях, их гибель, ну, вызывало в обществе возмущение.
1: А реально ли каким-то образом огородиться или огородить своего ребенка, которого все-таки призвали, все-таки взяли на срочную службу, от того, чтобы его отправили, ну, скажем так, аккуратно, в неспокойный регион?
2: Оградиться реально, но я хочу заметить, что призывают у нас, ну, примерно 300 тысяч в год, ну, чуть меньше, там цифра 286 тысяч, 200, какие-то, ну, примерно чуть меньше 300 тысяч в год на срочную службу, а молодых людей-то у нас где-то 700 тысяч, 600 тысяч рождается, то есть призывают каждого третьего. Значит, надо пользоваться отсрочками по учебе. Это есть такая возможность. Надо активно проверять себя. Ну, то есть надо не идти в армию. Даже если человек здоров и никаких особенностей по здоровью нету, если он не учится, есть альтернативная гражданская служба, которая дает стопроцентную гарантию, что он не попадет в армию и не будет использован вот как для боевых действий. Да, она сложнее, она немножко дольше, она труднее. Надо будет помогать там, людям работать за небольшую зарплату, но, тем не менее, оно дает полную гарантию. То есть не пойти в армию возможно. Ну, а если ты пошел в армию, то там есть еще и вторая опасность. Срочников очень активно вербуют на контракт. И это продолжается прямо с начала войны. Мы это видим и до сих пор. То есть каждый год идет огромное количество сообщений правозащитной организации от самих срочников, от родственников. Их вербуют, причем эти пути вербовки, они очень...

0: Ну, такие не просто их предлагают. Есть случаи избиения, есть несколько случаев, уже зафиксировано, доведено до суда убийства срочников вот за то, что он отказывался подписать контракт. Есть случаи просто обмана, за срочников подписывают контракты, их уже потом направляют на войну, когда они погибают, родственники вы даже не в курсе, ну а вот подпись есть. И есть случаи, что прокуратура это зафиксировала, есть как бы доказано, что за срочников подписывали. Ну то есть вот этот риск огромный, даже если их не направят на войну, то риск огромной вербовки, он существует. Ну а если он не подпишет контракт, все равно остается вот этот риск, о котором мы с самого начала говорили, что вдруг военное командование решит направить их для участия в боевых действиях и имеет полное право.
1: Глава правозащитной группы «Гражданин армии» Сергей Кривенко был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое. Фотографировал могилы, совершил госизмену. Жители Ярославля задержали зимой на мемориальном кладбище, которое, по версии следствия, он посещал систематически. Там делал фото и видео захоронений российских военных и якобы отправлял их представителям спецслужб Украины. Дело будут рассматривать в закрытом режиме, и детали обвинения неизвестны. Однако это уже не первый подобный случай в России. Как фотографии могил становятся поводом для уголовного преследования, расскажем в нашем сюжете.
2: Вы фотографировали, ходили? Да? По бессмертному полку по заказу? Да?
3: Нет. Меня знакомый попросил. Он служит на СВО.
2: Да? Что попросил?
3: Сфоткать. Хочет навестить всех.
2: Всех товарищей?
3: Да.
4: Жительницу Екатеринбурга задержали на местном кладбище в июне этого года, когда девушка фотографировала могилы российских военных. Теперь ее подозревают в работе на неких иностранных кураторов. А это грозит наказанием за госизмену и сроком от 12 лет лишения свободы. Аналогичное задержание произошло в Свердловской области буквально недели ранее. Другая девушка, по версии местного отделения ФСБ, также фотографировала могилы российских военных и продавала снимки по 80 рублей за штуку, опять же, украинскому куратору. О похожих задержаниях сообщали и в Томской области.
5: Ужас, сколько народ похоронено, пацанов.
4: В Ярославле подобное дело и вовсе дошло до суда. По версии следствия, 48-летний местный житель еще с октября 2024 года фотографировал могилы российских военных, а затем через мессенджер передавал информацию, включая персональные данные погибших, представителям украинских спецслужб. Ярославца судят по статье о госизмене.
6: Ярославль. Воинское кладбище. Вот эта территория... Говорят, еще подготовили.
4: Юристы из первого отдела отмечают, ключевыми в этих историях являются не сами снимки, а цели, предполагаемые следствием заказчик. Российские власти считают, что фотографии могил могут использовать в том числе мошенники, чтобы обманывать родственников погибших. Например, создавать с помощью нейросети изображение якобы живого военнослужащего и убеждать семью, что он находится в плену, а за его освобождение нужно заплатить. МВД добавляет, подобная информация может использоваться в неких информационно-психологических операциях. До недавнего времени фотографии могил делали волонтеры по просьбе журналистов. Медиазона и BBC используют открытые данные, в том числе снимки надгробий, чтобы составлять поименный список погибших на войне в Украине для проекта «Россия-200». Но после первых задержаний журналисты отказались от этого метода и подчеркивают, что больше они не просят волонтеров делать фотографии на кладбищах. В истории современной России это не первый случай, когда снимки могил российских военных выводили на некую государственную тайну. Так в августе 2014 года под Псковом похоронили двух военнослужащих 76-й дивизии ВДВ Леонида Кичаткина и Александра Осипова. Издание «Псковская губерния» нашло эти могилы в деревне Выбуты и опубликовало их фотографии. На крестах были указаны имена погибших, а на захоронениях лежали венки от подразделений ВДВ. Журналисты предположили, что летом 2014 года Кичаткин и Осипов участвовали в боях на востоке Украины. Кремль наличие российских войск там отрицал. Позже издателя Псковской губернии, депутата Льва Шлосберга, избили неизвестные. Он получил черепно-мозговую травму, перелом носа и временную потерю памяти. Сам Шлосберг связал нападение с расследованием гибели десантников. Главная военная прокуратура сообщила, что обстоятельства гибели военнослужащих установлены, но подробности раскрывать отказалась, сославшись в том числе на закон о государственной тайне.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Она на видеосвязи с нами.

0: нашей студии участник правозащитной команды «Первый отдел» адвокат Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, почему нельзя фотографировать могилы на российских кладбищах? Или можно, но не все. Иными словами, как фотография могилы может довести до государственной измены?
1: Опять хороший вопрос задаете. В России можно делать, в принципе, практически все, что угодно. Но вот если мы говорим о государственной измене, то в одном случае за фотографии или за какие-то рассказы или за общение вам не будет ровным счетом ничего, а в другом случае, если эти фотографии, общение и рассказы были украинской стороне, там, представителю украинских спецслужб, то могут наступить негативные последствия, которые называются государственной изменой. И поэтому ответ на ваш вопрос как такового нет. Могилы фотографировать по-прежнему можно, и многие это делают. Очень опасно потом куда-то пересылать эти фотографии. Или, приходя на кладбище, иметь на телефоне чаты с какими-то людьми, которые попросили вас делать эти фото, особенно если попросили сделать их за деньги.
0: Так, а то есть, если человек идет на кладбище, фотографирует захоронение и выкладывает у себя в социальных сетях где-то эту фотографию, окей. А если ему кто-то написал в Телеграм или в ВКонтакт или в Макс, кто куда угодно, и сказал, а скинь фотку могилы, тот отправил, и ФСБ решит, что писал-то кто-нибудь из Украины или из каких-нибудь других стран неблагополучных с точки зрения госбезопасности, то его тут же и схватят.
1: Примерно такая логика. И, к сожалению, зачастую вот с такими предложениями приходят отнюдь не украинские спецслужбы, а приходят с провокациями от российских силовики, от имени, как бы действия от имени украинцев. И после новостей о том, что кого-то задержали за фотографии могил на кладбищах, могил имеется в виду погибших на СВО, к нам в проект было несколько обращений, когда люди подозревали, что им писали провокаторы с просьбой сделать то же самое. И судя по перепискам, которые мы видели, это правда были провокаторы.
0: Подождите, но я понимаю, что сложно взывать к здравому смыслу нынешнее российское государство, следователей и судей, но тем не менее никто не отменял же состав преступления. У человека должен быть умысел, чтобы совершить государственную измену, у него должен быть умысел на совершение этой государственной измены. А как может фотография могилы, неважно кого, сделанная на кладбище, открытом для всех, причинить ущерб государству? Если у тебя не было умысла причинять ущерб государству, как это можно назвать государственной безопасностью? Как они это оформляют? Понятно, как они это преподносят судье-то? И судьи-то в приговорах что пишут?
1: Судьи в приговоре пишут то, что им принесли на подпись. Оформляют это они, как правило, вот как мне сейчас видится, как оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Например, оказание помощи в какой-нибудь информационной войне против Российской Федерации. Вот эти фотографии потом были размещены в иностранных пабликах, поэтому вы помогли им в этой деятельности. Или они могут сказать, что это сбор сведений, составляющих государственную тайну. Потому что, как мы помним, Путин, когда только начиналась украинская война, больше 10 лет назад, он у нас отнес государственные тайны потери в период проведения специальных операций, коей сейчас является вот война с 22 года. Это все у нас специальная военная операция. И потери в ней формально по указу Путина составляют государственную тайну. И подсчет этих сведений в теории можно расценить как сбор сведений, составляющих тайну.
0: А некрологи-то можно публиковать?
1: Пока за некрологи не сажают. Но опять, если вы опубликуете это с умыслом или в целях передачи иностранцам, тут тоже могут, конечно, они и прийти. Ведь все довели до полного абсурда. Стремление все запретить грань между дозволенным

0: и между пожизненным заключением, она практически стерлась. И человеку, который не читает решения судов по делам о госизмене, человек, кто не в информационной повестке, а живет какой-то обычной повседневной жизнью, практически теперь невозможно сориентироваться, какой шаг приведет к пожизненному лишению свободы. Но ведь мы дошли фактически до такого, и очень сложно сориентироваться между просьбой, я не знаю, близких сфотографировать могилу своего родственника и провокацией, опять же, совершить государственную измену. Ведь всегда считалось нормальным, когда люди просят местных жителей сфотографировать могилку какого-то своего родственника, одноклассника, ну, посмотреть, что с ней, все ли в порядке. А теперь уже даже такая простая просьба грозит опасностью в России. Я повторюсь, что абсурд зашкаливает. Вот сегодня мы увидели в новостях, что задержали пенсионера, которого обвинили в государственную измену за уплату налогов. Это полнейший абсурд. Заплатил налоги, отправился за решетку. Сделал фотографию нескольких могил, отправился за решетку.
1: Я никогда не думала, что буду обращаться к вам с таким вопросом. И тем не менее, разъясните, пожалуйста, как вести себя на кладбище, есть ли какие-то правила безопасности для поведения на кладбище, чтобы не привлекли за госизмену?
0: Во-первых, не обещать никому сделать фотографии с кладбища. Кто вас просит, особенно это, если это незнакомый человек. Переписки на такую тему не вести и точно не идти сразу после такого диалога делать фотографии на кладбище. Это позиция номер раз. Позиция номер два – не фотографировать захоронение массово. Если у вас будут несколько фотографий, и все будут фотографии так называемых бойцов с так называемой СВО, то это тоже может вызвать дополнительные вопросы. Я не думаю, что будут привлекать кого-то за фотографии могил своих реальных родственников, близких, друзей, ну, за те могилы, которые как-то связаны с вами, или это единичные фотографии. Если вы идете на кладбище и возвращаетесь оттуда сотней фотографий свежих захоронений, и вас задерживают и находят переписку с украинцами или с так называемыми украинцами, вот тут, конечно, есть определенные риски.
1: Небезопасно сейчас в России фотографировать захоронение военнослужащих. Вас могут объявить государственным изменником, разъяснил нам участник правозащитной команды, первый отдел, адвокат Евгений Смирнов. Евгений, спасибо вам большое за это разъяснение. В Тюменской области по распоряжению властей началось массовое уничтожение свиней из-за того, что в нескольких деревнях Галышмановского округа у свиней обнаружили опасные заболевания. Однако какое именно, власти не говорят. По официальным данным, на днях в районе начали болеть дикие кабаны и домашние свиньи, из-за чего в селах, расположенных возле очага, ввели карантин. У фермеров массово забирают скот и уничтожают все поголовье. Зимой и весной этого года под предлогом эпидемии пастереллеза в Новосибирской области домашнего скота лишились десятки фермеров и агропредприятий. Многим даже не показывали официальных документов, доказывающих наличие некой эпидемии. Теперь часть фермеров объединилась и подала коллективный иск к губернатору и правительству Новосибирской области, требуя справедливых компенсаций.
2: Санитарные посты и люди в защитных костюмах в Тюменской области изымают и уничтожают свиней под предлогом вспышки некой болезни. Как пишет издание 72.ru, официально ни власти, ни администрация поселков, где изымают скот, не называют заболевания. В областном управлении ветеринарии сказали, что эта информация ограничена к распространению. Местные жители полагают, что речь идет об африканской чуме свиней. Вот что они рассказали журналистам 72.ru.
3: 22 головы забрали у меня, поставили уколы, загрузили. Вывезли. Где картошка, где тыква, где кабачки. Вон я пол огорода засадил тыквой. А теперь сам буду жрать до февраля месяца эту тыкву. Но за место поросенка этого.
4: Что на меня все выставили, смотрите? Готовьтесь умирать.
2: Зимой и весной этого года также, без предоставления официальных документов, изымали домашний скот у фермеров в Новосибирской области. Жители блокировали дороги, записывали обращение к президенту. В апреле губернатор отправил в отставку главу местного Минсельхоза Андрея Шинделова, цитата, «из-за накопившихся сигналов».

0: и претензий. Но коров это не спасло. Тысячи животных были уничтожены. А 13 августа к жительнице Новосибирска Ларисе Михайловой, которая освещала массовый забой скота, пришли с обыском и увезли в отделение полиции. Об этом рассказала ее дочь.
1: Вломились сотрудники ФСБ, ОМОНа практически сразу, только постучавшись, начали вырезать дверь. Моя мама является правозащитником. Она освещала события, которые происходили не так давно в Новосибирской области с забоем скота. Она также помогала вот людям, которые попали в эту ситуацию. Она ходила в инстанции всевозможные в Новосибирске со Светланой Паниной, добивались справедливости в этой ситуации. Я так понимаю, это ответка за активную гражданскую позицию моей мамы.
2: Сегодня у нас опять пополнение. Вот мать только что, буквально 15 минут назад, родила теленка.
0: Ранее больше 20 фермеров Новосибирской области подали коллективный иск губернатору и правительству. Они считают, что изъятие животных проводилось с нарушением ветеринарного законодательства России. Фермеры требуют признать незаконными решения властей и взыскать компенсацию морального вреда. При изъятии животных им говорили, что в регионе вспышка пастереллеза. Но это заболевание лечится антибиотиками. Журналисты, в том числе издание «Люди Байкала», писали, что причиной могла стать вспышка ящура. Это острое вирусное заболевание, которое может передаваться человеку. Источники издания говорили, что власти пытались скрыть эту информацию, поскольку вспышка ящура предполагает запрет экспорта мяса и молока из страны.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. И на видеосвязи с нашей студией председатель Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а что не так с коллективными исками в России? Я вот посмотрела статистику, и там какие-то, ну, буквально тысячные доли процентов от всех дел, которые рассматривают суды ежегодно, они связаны с коллективными исками. Что мешает повсеместному внедрению этой, казалось бы, довольно эффективной практики?
4: Статистика действительно показывает, что коллективные иски так и не стали инструментом защиты прав граждан в рамках трудовых споров, споров, связанных с экологией, в рамках гражданских дел. Это связано с тем, что законодатели, когда шел процесс прописывания этого института, не позволили нам и Михаилу Абызову, который в тот момент был министром открытого правительства, прописать американскую модель коллективных исков, когда группа формируется в упрощенном порядке. В России, чтобы сформировать группу истцов, требуется не менее 20 заявителей, с каждым из которых нужно подписать нотариально заверенное соглашение. И это говорит о том, что собрать такую группу там, в несколько тысяч – невозможно. Соответственно, юристы за такие дела берутся неохотно, так как тратить свое время и добиваться защиты нескольких десятков человек не хотят. Нести эти расходы по формированию группы по заверению они не хотят. И истцы тоже понимают, что выигрыш в коллективном иске иногда вероятность ниже, а при этом затраты нужно либо нести, либо обещать адвокату гонорар в случае успеха, на что люди идут неохотно.
3: Ну и тем не менее, судя вот по той же статистике, например, коллективные иски, поданные с участием Роспотребнадзора, они довольно успешны. И все, которые рассматривали российские суды, они были удовлетворены. То есть получается, что потенциал есть, но почему-то практика не сложилась.
4: Потенциал исков огромен, и действительно ведомства, которые подают, в частности, Роспотребнадзор, коллективный иск, они добиваются выигрыша в отношении частных компаний, и этот инструмент себя в этой части, если на вашей стороне какое-то ведомство, он себя зарекомендовал. Однако, если говорить о коллективном иске, когда ответчиком выступает государственное ведомство, то здесь статистика не в пользу заявителей. Это единицы исков, даже не десятки. И чаще всего такие иски отклоняются. Поэтому рассматривая этот инструмент как правозащитный, я бы не стал в полной мере. Он в большей степени защищает интересы группы, с которой надо плотно взаимодействовать, подписывается.

0: соответствующие соглашения, но превентивно, как в США, например, коллективный иск превентивно защищает права граждан. Он в России так и не заработал. Нет смысла перепроверять 100 раз договор, нет смысла, вынося какое-то решение ведомству, проверять его законность, его просто выдают в тираж, и потом думают, что никто это не будет оспаривать, и, соответственно, они не рискуют деньгами даже в случае последующей отмены незаконного решения.
1: А что значит превентивная защита прав? Вот коллективный иск как превентивная защита прав?
0: Важнейшее значение коллективного иска – это риски для компании либо для ведомства в случае, если будет сформирована группа истцов, ну, например, там 100 тысяч человек. И если мы умножаем даже минимальную компенсацию там 100 рублей и 100 тысяч человек, это уже 10 миллионов рублей. И вот риски потери таких денег стимулируют компании. Прежде всего, этот инструмент так работает в США. Выверять все свои решения, если эти решения касаются потребителей, если эти решения касаются миллионов жителей, и, соответственно, если эти решения касаются privacy, безопасности продуктов, безопасности услуг, финансовых продуктов, заставляет компании, обжегшись на молоке, дуть на холодную воду или что-то подобное. То есть они стараются не допустить повтора провала и проверяют законность до какого-то коммерческого запуска нового продукта или новой услуги. В России это не так. В России сформировать группу истцов, даже в 20 человек, это минимальное количество истцов при коллективном иске, достаточно сложно. Я уж не говорю, как иск, например, там, от фермеров Новосибирской области, пострадавших от решения госвласти, где там может быть несколько сотен человек. Такой иск подать нельзя, не обойдя каждый двор, не подписав с каждым из фермеров соответствующего соглашения о том, кто и как несет расходы по коллективному иску. Вот это блокирует такой механизм, который доступность правовой защиты повышает в разы, когда ты ничего не делаешь, сразу включаешься в группу истцов и можешь рассчитывать на компенсацию в случае, если адвокаты, либо правозащитная организация, либо какое-то ведомство просудит компанию или просудит какое-нибудь министерство и добьется от судьи решения в пользу свою с определением минимальной суммы компенсации.
1: Ну и тем не менее, вот в Новосибирской области люди объединяются, и, насколько я понимаю, там уже, по-моему, 25 человек участвуют в этом коллективном иске. И скажите, а могут сейчас к ним люди, которые только недавно, например, об этом узнали, присоединиться и также стать участниками этого коллективного иска и требовать компенсации от государства, и, если они хотят защитить свои интересы? Или уже поздно?
0: Да, безусловно, к иску можно будет присоединиться, и пока процесс не завершен, это может продолжаться. Проблема состоит в том, что ответчиком в этой истории служит государство. И здесь сразу вероятность выигрыша падает. Фермеры, конечно, понимают, кто виноват в прошедшем, произошедшем, но при этом убедить судью вынести решение против бюджета, потому что платить будет бюджет, если выиграет истец, будет очень сложно. Поэтому это такая давняя проблема российских судов, которые достаточно пассивно относятся к искам, когда ответчиком выступает та или иная государственная структура. С точки зрения стратегии, подача индивидуальных исков в такой истории действительно было бы более успешным, не было бы какого-то скандала, но какой-то фермер отсудил компенсацию за решение, какой-то не отсудил. Но я не представляю себе ситуацию, когда люди, которые занимаются там своим сельскохозяйственным бизнесом, готовы массово нанимать адвокатов и отстраивать.

0: отстаивать свои права. То, что сейчас происходит, это уникальный случай, без всяких приукрас, и адвокаты, и фермеры, которые решились подать такой иск, оценивая прекрасную вероятность выигрыша, они большие молодцы, и посмотрим, чем это завершится.
1: Дмитрий Янин, председатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Столетие революции мы обсуждаем с московским историком Олегом Будницким, частым участником наших программ. Олег Витальевич, как по-вашему, понимает ли сегодняшнее российское общество, чем же были революции 17-го года?
12: Я думаю, что вопрос поставлен очень общо. Давайте начнем с того, что такое общество и что такое понимает. Если мы говорим о историографии профессиональной, о тех людях, которые работают с источниками, которые пытаются, опираясь на эти источники, прежде всего письменные, понять то, что произошло в 17 году и почему произошло, это одна история. Люди, у которых как-то оживляется интерес к революционным событиям в связи с юбилеем, будь то, ну, условно говоря, телезрители или слушатели самых разных радиостанций, или какие-то люди, работающие в властных структурах, и считают, что нужно как-то отреагировать на юбилей, это другая история. Понимаете, вот это надо понимать разницу. И я могу более-менее профессионально рассуждать о том, что происходит и происходило в историографии профессиональной и в российской, и в зарубежной, поскольку, слава богу, у нас вот этого разделения условного, отечественная историография, зарубежная, этого, по большому счету, нет у серьезных уже историков, и есть такой, ну, в общем, некий единый поток. Люди, которые работают на высокопрофессиональном уровне, они, в общем-то, не находятся в языковом гетто, так, и, в общем, понимают, что происходит там и здесь. Это касается и людей, чей родной язык русский, и тех людей, чей родной язык, скажем, английский. Ну, понятно, что без знания русского языка заниматься русской революцией довольно сложно. И об этом мы, наверное, немножко поговорим, да, вот какие тенденции в современной историографии, что меняется, как меняемся мы, как меняется наше понимание истории революции. Об обществе, если говорить, ну, это та же, я бы сказал так, вакханалия, которая характерна вообще для понимания жителями России, их большинством, те, которые вообще интересуются как-то прошлым, я думаю, что подавляющее большинство прошлым не очень интересуется.
11: Какое интересное замечание. Мне-то казалось, что книги по истории раскупаются как горячие пирожки, и вообще в любом обществе, в купе, в туристическом автобусе женщины интересуются красотой, а мужчины, мужики, интересуются историей. И такое впечатление, что действительно российский человек, он читает книжки по истории. У меня-то впечатление, что истории интересуются очень многие.
12: Вы, наверное, давно не ездили в московском метро, это хороший индикатор. Если раньше там обязательно были люди не только с газетами, но и с книгами в руках, то теперь это люди со всякими смартфонами и айфонами, да? Тем паче, что в московском метро бесплатный общедоступный Wi-Fi. И что

0: там люди в своих этих самых смартфонах, айфонах делают, это следующий вопрос, и вопрос социологам. То книги читать довольно сложно в электронном виде, просто мелкие буковки там, да, получаются. Что угодно, кроссворды, игры, фильмы смотрят, музыку слушают. И потом мужики интересуются не только историей, они интересуются футболом, например, так и многими другими вещами.
1: Поэтому, но согласитесь, что в книжных магазинах, в отделе истории,
0: книг,
1: всегда книг, есть покупатели.
0: Всегда есть книги в продаже. Я бы так сказал, есть и покупатели, но если верить жалобам и стенаниям издателей, то количество людей, покупающих книги, сокращается. Это, в общем, объяснимо. Многие переходят на электронный формат, многие читают книги в интернете, и, собственно говоря, есть уже и индустрия, которая довольно быстро на рынке завоевывает рынок, это продажа электронных книг. Хотя, конечно же, удобнее читать все-таки книгу в ее традиционном формате. Я, если у меня есть возможность, читаю книгу именно на бумаге. Но иногда, если ты работаешь с текстом профессионально, то электронная книга удобнее, признаюсь честно. И вот в этом случае бывают эпизоды, когда у меня книга стоит на полке, но мне быстрее найти ее в интернете. Так что история, увы, она движется в этом направлении, в том числе история книгоиздания и чтения книг.
1: Но, да, простите, это я вас увел в сторону.
0: Нет, но это очень, на самом деле, серьезный вопрос, потому что это в значительной степени определяет в том числе и как-то интересы людей и способы удовлетворения этих интересов. Так, вот были опросы недавно, это касалось не революции, а большого террора, юбилей которого исполнился вот несколько дней назад, вот нашего разговора, 4 июля, 70 лет, да, вот издание директивы 2.0447, которая де-факто, де-юре дала старт именно большому террору, массовому террору, массовым операциям. Так опрашивали людей и спрашивали, откуда они черпают свои знания об этом. Там уроки истории, литература по истории, это на шестом месте. А на первом это, конечно, средства массовой информации. И люди узнают, точнее, интерпретация этих событий приходит к ним вот из этих самых средств массовой информации, приходит в сжатом, препарированном виде, приходит часто от тех людей, которые именуются почему-то в телевизоре или там в эфире историками, которые профессиональная историческая сообщество таковыми не считает, просто потому что, чтобы работать. Дело ведь не в дипломе, как мы понимаем, да, некоторые историки, выдающиеся, не имели вовсе дипломов или не имели тех степеней и званий, которые как будто бы они заслуживали. Дело в умении профессионально работать с историческими источниками и, соответственно, их интерпретировать. Это самое важное. Этим определяется история как наука. И вот в науке как бы тоже знание, да, и знание, твердое знание, какие-то факты, интерпретация, предположения и так далее, все это четко отделяется одно от другого. Вот в той любительщине, которая захлестнула эфиры, захлестнула полки магазинов, так вот этого не происходит, это надо понимать. Я совершенно не осуждаю вот эти книги любительские, которые издаются, продаются, читаются. У нас, слава богу, свобода печати, это нормально. Просто нужно понимать, люди не всегда понимают, где речь идет о научном изучении истории, а где идет о такой вольной полуфантазии на исторические темы. И, ну, для примера, например, одной из наиболее актуальных, таких актуальных, в кавычках, проблем, которые освещаются, дебатируются в СМИ, на которые падки те, кто производит этот продукт для публики, я это называю словно «история для бедных». Не в том плане, что у них не хватает средств на покупку книги или там электронного носителя информации, а я имею в виду некоторые интеллектуальные, скажем так, предпочтения. Такие темы, ну, например, был ли Ленин немецким шпионом? Они сделали ли большевики революцию на немецкие деньги? Это вот одни из самых популярных. Вот это уровень. Да.
1: Важнейший, между прочим, вопрос.
0: Вопрос на самом деле не столь важен. Ну, во-первых, он достаточно хорошо изучен. И твердого ответа на этот вопрос нет, между прочим. Именно потому, что он хорошо изучен. И есть серьезные подозрения, что какие-то средства большевики получали опосредованно от немцев, которые были, конечно же, заинтересованы в внутренней смуте и выходе России из войны, что в конце, конечно, счете и случилось. И мы знаем, что деньги эти отпускались, но кому они поступали? В каком объеме они поступали? Каким образом? На что они тратились? Тут уже знаний явно недостаточно. И если бы вопрос рассматривался, так сказать, в суде, то ни один нормальный суд бы не признал, что большевики получали эти самые немецкие деньги не потому, что они их не получали, может быть, вполне и получали. Но твердых знаний об этом у нас нет. Но главное,
1: то есть нет четкой доказательной базы.
0: Нет
1: четкой доказательной базы. Нет возможности, да, все звенья выстроить в цепочку.
0: Да, в единое, и когда, да, вот временное правительство сделает этот вброс, говоря современным

языком материала, в том, что вот смотрите, большевики немецкие агенты, Ленин немецкий шпион, там Ленин скрылся, чем как будто бы подтвердил это мнение. Доказательная база была настолько слаба, временами нелепа, что министр юстиции в итоге ушел в отставку, принесли извинения.

0: Важно, что случилось дальше, как большевики поступили с немцами в результате революции. И вот тут закрадывается масса подозрений, что...
1: Ну, дело даже не в этом. Ну, представьте себе, хорошо, вот, допустим, эти немецкие деньги были бы закачаны куда-нибудь, там, не знаю, в кассы радикалов во Франции, Британии, и что? В Британии произошла бы революция? Как-то слабо верится, правда?
0: Нет, конечно, но все факторы плюс... революционная ситуация, желание свергнуть, постоянное провокаторство большевиков, плюс деньги.
1: И, наконец, самое важное, если мы отчитываем революцию, а именно это мы должны делать, конечно же, с момента свержения самодержавия, то там просто нет никаких большевиков. Это все происходит без них. Большевики приехали, что называется, на готовое. Вот вам к вопросу о том, можно ли вообще организовать революцию.
0: На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким.
1: К чему бы я хотел перейти? Все-таки вот к научному анализу истории русской революции. Понимаете, что характерно для современной историографии? Несколько вещей, которые, некоторые из них уже общеприняты для современной историографии, другие не слишком приняты, но эти вещи совершенно непонятны или просто неизвестны широкой публике. Ну, какие моменты? Во-первых, это, конечно же, связь революции с мировой войной. У нас очень многие по традиции проводят линию от революции 5-го года к революции 17-го, от революционной период русской истории, но нет никакой связи, или связь очень слабая. И если мы посмотрим на Россию в 1903 и 1913 году, это две разные страны. Если в 1903 году сказали, что в стране будет представительство, некое представительство, да, будет Государственная Дума, которая будет утверждать бюджет, между прочим, будет многопартийная система, будет, хотя и с какими-то определенными ограничениями, но все-таки относительная свобода печати, там, собрания союзов и прочее, и прочее, и прочее. Если бы в 1903 году сказали, что в 1913 будет фракция социал-демократов в Государственной Думе легально заседать, ну, его бы сочли сумасшедшим, правда? И в 1913 году мы не видим никакого предвестия революции. И революционные партии радикальные, они просто вообще исчезают практически. Это маргиналы. Их численность сокращается, их лидеры где-то там спорят между собой в эмиграции, кто-то находится в ссылке, но нету их на политической арене. По крайней мере, в таком количестве масштабах, который бы говорил о чем-то таком назревающем.
0: А Владимир Ильич сидит и ест суп в Швейцарии. И не верит в то, что революция на его веку случится.
1: Он был, по-моему, тогда не в Швейцарии еще, а был то в Париже, потом в Кракове. Но не в этом. Краков тогда был австрийский. Но не в этом дело.
0: Это я Александра Исаевича цитирую.
1: И если бы не мировой катаклизм, не мировая война, то вряд ли бы следовало ожидать революцию в России в 1917 году. Это один момент, и я могу назвать целый ряд работ, которые... собственно говоря, связывают Первую мировую войну с революцией. И моя работа в том числе, мне это сделано, вышедшая уже 12 лет тому назад «Российские евреи между красными и белыми». Я назову работу Питера Холквиста, американского историка. И там такой, неважно, значит, заголовие, важен подзаголовок и датировка. «Российский континуум кризиса». «Continuum of crisis», да? 1914-21. Он вот так. И практически все работы, которые сейчас выходят, они рассматривают это все в контексте. Более того, берутся и более широкие хронологические рамки. Дело, конечно, не только в войне. Война, с моей точки зрения, решающий момент. И не будь войны, какие-то преобразования в России, такие или сякие, они пошли бы, конечно, совершенно другим путем. Итак, например, работа одна из сейчас наиболее, так сказать, уже цитируемых и обсуждаемых. Работа Стива Смита из Оксфорда. Это, значит, «Российская империя в кризисе 1890-1928». Так, вот такие хронологические рамки. И можно привести ряд других исследований такого типа. Если говорить о вот этой увязке мировой войны, Первой мировой, которую называли еще Великой войной, Русской революции, задолго до всяких юбилеев группа из канадских, британских, американских историков, несколько человек, затеяли грандиозный проект, и самое удивительное, что этот грандиозный проект, он реализуется, и в значительной степени уже, большая часть его реализована, под названием «Россия в эпоху Великой войны и революции». это, так сказать,

0: Это частная инициатива. Там Дэвид Макдоналд из университета Висконсин-Мэдисон, да, это Джон Стайнберг, так, это Тони Хейвуд из Британии, это Дэвид Схемилпеннинг Ван дер Ойе из Канады. Это вот люди, которые затеяли, вот эта большая тройка, Дэвид, Джон и Тони, да, вот идея была не только написать вот такую монументальную, многотомную историю России эпохи Великой войны, с разных точек зрения, и международные отношения, и культура, и провинция, и все, что хотите, и собрать международный коллектив авторов из разных стран, включая Россию, разумеется. И это все работает, уже вышло несколько томов, в общей сложности что-то под 25 томов получается, у них больше половины уже вышли.
1: Что-то это... переведено на русский?
0: Нет, ничего еще не переведено, хотя это, в принципе, планируется. Это выходит Slavica Publishers в бумажном виде, и потом это будет все на сайте. Пишут работы на разных языках, но все переводится на английский, потому что на английском не написано. И в плане, в принципе, перевод на русский язык, но это уже отдельная история. Ваш покорный слуга тоже участник этого проекта, и вот вместе с Дэвидом Макдоналдом и Дэвидом Схемилпеннингом Ван дер Ойе и Майклом Хьюзом из университета Ливерпуля британского мы, значит, редактируем такой том, который уже превратился в двухтомник, это международные отношения 14 по 22 год. А так, во всех случаях практически редколлегии этих томов международные, повторюсь еще раз, это вот такой... По существу частный проект – это затея профессиональных историков, которые получили финансирование частично от своих университетов, частично от частных лиц, которых просто это интересует. И это работает, это движется. Так, это особенно забавно вообще наблюдать, как в России время от времени спохватывается, что вот же юбилей. У нас там юбилейный какой-то комитет по 17-му году. В 17-м же году и образовался, в 2017-м. Хотя вообще столетие революции было, если задолго заранее. И собрался комитет, там какие-то официальные лица, собрали каких-то директоров институтов, новостных агентств, издательств, не знаю, там, дома фотографий, и всех-всех-всех-всех-всех, и вот давайте мы, значит, вот сделаем что-то такое юбилейное, отдадим деньги на какие-то международные конференции и не международные. И, в общем, это все выглядит, все это было бы смешно, если бы не было так грустно, что, ребята, нужно об этом думать лет за 10 до юбилея, это все-таки не рядовое событие в истории нашего Отечества. Ну, кстати, по всему миру сейчас происходит некое безумие конференционное, просто безумие, по-другому я не назову. Был период, когда я чуть ли не каждую неделю получал какие-то приглашения на конференции, и не потому, что я такой там важный специалист по истории революции, а потому что, ну, людей, говорящих голов, не хватает, когда везде, значит, в каждой деревне устраивают конференции. На самом деле, в мире, я думаю, можно было вот людей, которые по-настоящему понимают, о чем говорить и писать, ну, я не знаю, одну-две, там, три, можно собрать, там, конференции профессиональных человек, там, допустим, по 20-25, или одну, там, большую, да. Только, я не говорю про наше отечество, только вот во Франции. В мае была конференция, в сентябре будет конференция, в Париже, в Кане потом, в октябре будет еще одна конференция. Везде, буквально везде, в Штатах уже несколько конференций прошла, и вот очередная, где мы с вами будем, кажется, участвовать, да, будет в начале ноября в Колумбийском университете, то есть просто вот такое мировое поветрие. При всем при том, что работ таких вот важных, их не так много, и идей свежих не так много.
1: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич упомянул свое исследование «Российские евреи между красными и белыми». Я приведу цитату. Вскоре после убийства 1 марта 1881 года известный русский историк и консервативный публицист Дмитрий Иловайский писал в петербургских «Ведомостях». «Теперь, когда тело царя-мученика уже предано земле, теперь на нас, русских, прежде всего лежит священный долг доискаться до источников той темной силы, которая отняла его у России». Иловайский высказывал убеждение, что русские нигилисты и социалисты – только грубое, нередко бессознательное орудие, что их направляют на преступления не столько враги собственности и общественного порядка, сколько внутренние и внешние враги русского государства, русской национальности. Великороссы в этой подпольной шайке являются понурговым стадом. Они – единственный элемент, не имеющий национальных мотивов. Каракозовы, Соловьевы и Рысаковы – суть именно те грубые, бессмысленные орудия, которые действительно

0: действительно уловлялись в сети с помощью социальной программы, которые сами не знали, для какого дела, для каких целей они служили орудием. Среди внутренних врагов России Иловайский на первое место ставил поляков. Второй элемент, писал автор, выдержавших десятки изданий школьных учебников, ясно выдающийся и даже бьющий в глаза, это революционеры из евреев. В последних процессах, убийствах, покушениях и университетских беспорядках они выступают едва ли не самым деятельным элементом. Профессор Будницкий продолжает. Если убежденный юдофоб Иловайский, одним из первых отчетливо сформулировавший мысль об инородческом характере русской революции, отводил евреям всего лишь второе место среди губителей России, значит, они действительно еще не играли в освободительном движении выдающейся роли. Два десятилетия спустя ситуация разительно изменилась. В 1903 году в беседе с Теодором Герцлем председатель комитета министров Сергей Юльевич Витте указывал ему на то, что евреи составляют около половины численности революционных партий, хотя их всего 6 миллионов в 136-миллионном населении России. Возможно, Витте хватил через край. Насколько мне известно, его утверждение, неоднократно приводившееся в научной литературе, не подкреплено сколько-нибудь серьезными расчетами. Однако сомневаться в активнейшем участии евреев в русских оппозиционных партиях, разумеется, не приходится. По данным, которые приводит американский историк Норман Неймарк, продолжает Олег Будницкий, в начале века среди лиц, арестованных за политические преступления, евреи составляли около 30%. Около 15% членов партии социалистов-революционеров были евреями, а некоторые максималистские и анархистские террористические группы почти полностью были еврейскими. В то же время, по подсчетам российского историка Дмитрия Павлова, в целом в составе организации эсеров-максималистов было около 19% евреев при 76 русских и украинцев. На пятом съезде РСДРП, Лондон, 1907 год, около трети делегатов были евреями. Отмечу в то же время, продолжает Будницкий, что как невелико было участие евреев в русских или еврейских революционных партиях, количественно они составляли очень незначительное число как по отношению к населению России, так и к русскому еврейству. Так, летом 1904 года бунт насчитывал около 23 тысяч человек, в 1905-1907 – около 34, в 1908-1910, когда революционные настроения резко пошли на спад, около 2 тысяч человек. Для сравнения, вся русская социал-демократическая партия в начале 1905 года насчитывала приблизительно 8400 членов. В сознании русского обывателя, от люмпена до интеллигента, роль евреев в русской революции представлялась еще большей, чем она была на самом деле. Характерно сомнительного качества острота, появившаяся на страницах сатирического журнала либерального толка «Вампир» в период революции 5-7 годов. Варшава. Расстреляно в крепости 11 анархистов, из них 15 евреев. На свободы, дарованные манифестом 17 октября 1905 года, пишет профессор Олег Будницкий, городское дно ответило еврейскими погромами. Многие годы русская либеральная интеллигенция тешила себя иллюзией, что погромы были организованы правительством. 1905 год отчетливо показал, чем может обернуться свобода в стране, не имеющей ни демократических традиций, ни достаточно мощного культурного слоя. События Первой русской революции вызвали вопль ужаса у Михаила Гершензона, инициатора сборника «Вехи». «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». Гершензон предостерегал от народолюбивых иллюзий интеллигенцию. Еще в большей степени эти предостережения относились к ее еврейской части. Однако юдофобские настроения, свойственные, как казалось, прежде всего черни и крайне правым кругам, находили все более широкое распространение в среде русской интеллигенции. Любопытные наблюдения приводит известный еврейский философ и общественный деятель Аарон Штейнберг в своих воспоминаниях. В 1913 году Штейнберг, возмущенный и удивленный статьями Василия Васильевича Розанова в «Земщине» в период дела Бейлиса, а Розанов допускал ритуальный характер убийства Ющинского, отправился к нему объясняться. Принят он был вполне корректно и даже доброжелательно, и получил вполне откровенные и весьма образные объяснения. «Вот видите ли, — говорил Штейнбергу Розанов, — когда мои дочери, приходя из гимназии, взволнованно и с восторгом рассказывают, что нашли замечательную новую приятельницу, когда они находятся под большим впечатлением от нее, я уже наперед знаю, что это или Рахиль, или Ревекка, или Сарочка. А если их спросишь про новое знакомство с Верой или Надеждой, то это будут бесцветные, белобрысые, глаза вялые, темперамента нет. Так ведь мы, русские, не можем так смотреть, сжигая глазами, как вы вот на меня смотрите. Конечно, вы и берете власть, но надо же, наконец, и за Россию постоять». Этот спич вызвал глубокое разочарование Штейнберга, видимо, готовившегося к философскому диспуту. Как оказалось, дело не в ритуале, все дело в политике. Позднее в одной из статей по поводу дела Бейлиса Розанов открыто признавался, что выступил в пользу обвинения Бейлиса из политических соображений, чтобы попытаться предотвратить еврейское засилье, еврейское иго. Русские освободились от татарского ига, а теперь наступает еврейское иго, и чтобы остановить его, необходимо бороться с еврейством. Это была цитата из книги моего собеседника, историка Олега Будницкого «Российские евреи между красными и белыми». Продолжаем программу 17-й.
1: Еще на что бы я так импрессионистически обратил внимание, потому что все-таки мы такой тотальный обзор мы сделать вряд ли сможем. Кроме тех работ, которые люди начали обращать внимание, и это очень правильно и важно, это на сравнительный исторический анализ русской революции и других революций. Но это же был революционный период. Да? Мировая война тесно связана с крушением империи. Мировая война связана с целым рядом революций. Потерпела крушение монархия, империя Габсбургов, да, потерпела крушение Османская империя, Российская империя. Революции произошли не только в России, они произошли в Германии, они произошли в Венгрии, вот там попытка социалистического, ну, так сказать, коммунистического переворота в Баварии и далее по списку. Совершенно за рамками остается Китай, между прочим, потом вообще в 12-м году там революция, да, 11-12 год там начались революционные события. И вот Стив Смит, который вообще специалист по истории Китая и России, он в свое время написал работу, которая сравнивала китайскую и русскую революцию, что очень важно. Так, и говоря об уникальности русской революции, мы забываем, что это, с одной стороны, уникально, как любое историческое событие уникально, с другой стороны, она находится в ряду других революционных потрясений, радикально изменивших карту Европы, вообще представление о дозволенном и недозволенном в Европе, радикально изменившая роль народных масс, между прочим, в европейской политике. Вот такое классическое восстание масс, используя термин Ротига и Гассета, хотя там не совсем совпадает то, что он писал, и то, что происходило, но термин очень хорошо подходит вот к этим вещам. И это все довольно сложные материи, это очень увлекательная такая интеллектуальная игра в хорошем смысле этого слова. Не в том плане, что мы что-то играемся, а в том плане, что вот это такая пища для размышлений, да, замечательная. И это, кстати говоря, говорит о том, что историография переходит на некоторый другой уровень. Что еще важно, я об этом уже отчасти говорил, скажу еще раз, вот это понимание протяженности революционного процесса, революционных процессов. Невозможности отделить революцию от мировой войны, изменившая представление о ценности человеческой жизни, о характере и масштабах и границах насилия, так, от гражданских войн, которые последовали вслед за, собственно, неотъемлемая часть революции. Вот недавно вышла книжка британского историка Джонатана Смила. До этого он известен тем, что выслал такой огромный кирпич о гражданской войне в Сибири. Смил выпустил книжку под названием «Гражданские войны в России. 1916-26 год». Ну, откуда 16-й, да? А восстание, ведь вот это вот среднеазиатское в Казахстане, это же было совершенно очевидное столкновение на национальной почве. Это один из первых признаков того, что империя начала шататься. Это как-то выносится за скобки всегда, да? Может быть, это был изолированный факт, а может быть, это было действительно начало. надо посмотреть, и вот Джонатан Смил посмотрел, я не знаю, все ли с ним согласятся, но, в крайней мере, мысль, заслуживающая внимания.
0: А почему 26-го? Верхняя граница.
1: Почему? А разгром в основном басмаческого движения.
0: Басмачий.
1: В той

0: же Средней Азии. У нас же это все как бы там где-то на периферии. Но мы же говорим об империи, да? Так, и вот этот вот национальный момент, и эти войны, ведь в обыденном сознании вот контрреволюция, да, контрреволюция, там, Деникин, там, не знаю, Колчак, Петлюра, это все это контрреволюция. А то, что для Деникина Петлюра был едва ли не хуже большевиков, об этом далеко не все знают, что белые воевали с петлюровцами, с украинскими националистами или с украинскими деятелями украинского национального движения, говоря другими словами. Так об этом известно далеко не всем. Так же, как о том, что, возможно, решающую роль в том, что большевики победили в гражданской войне, возможно, сыграло то, что белые и поляки не договорились и не могли договориться. Потому что для Пилсудского, скажем, приход к власти Деникина был едва ли не опасней наличия Ленина у власти. Так? Так что тут очень много нюансов, которые требуют тщательного изучения и проработки. И вот этот вот подход к истории с точки зрения, я уж не знаю, там, личных качеств или биографий, которые, конечно же, важны, Ленина, Троцкого или Сталина, или всякие conspiracy theories, да, теории заговоров и так далее и тому подобное, это, конечно же, прошлогодний снег, это вот та самая история для бедных, да, и такая вот часто разыгрываемая пропагандистская карта, которая, конечно, не способствует нашему пониманию подлинного смысла, причины, характера этих вот событий.
1: Олег Витальевич, до сих пор вы рассказывали о западной историографии русской революции. Скажите, а что положительного, интересного и до сих пор ценного, или, так сказать, по срезам времен ценного, внесла историография советская, российская, в целом отечественная?
0: Советскую историографию я бы все-таки вынес за скобки, но она была в определенных идеологических рамках, да, и там и есть какие-то ценные фактические исследования. Но я бы сейчас не обсуждал то, чего уже нет в советской историографии, да, и у нее тоже больше, чем четверти века. Конечно, у нас есть очень хорошие толковые работы на самые разные темы самого разного рода. Я могу назвать, например, такой огромный том, выпущенный Владимиром Булдаковым под названием «Этнос и хаос». Да? «Этнос и хаос». Там просто такая хроника, подборка документов вот этих вот межэтнических конфликтов и столкновений, причем на почве как каких-то реальных противоречий, так и мифологизированных, вымышленных, да, но тем не менее то, что вело к этому самому хаосу с его какими-то, значит, комментариями, рассуждениями, анализом. Так, я назову работы Бориса Колоницкого, одного из сейчас самых таких активных и известных историков революции 17-го года. Вот Борис Иванович, он как обосновался в 17-м году, так там за его пределы и не выходит, за что ему, с одной стороны, честь и хвала, с другой стороны, я, конечно, вот не перестаю этому поражаться. И он выпустил сначала замечательную книгу «Трагическая эротика». Это вот о восприятии царской семьи в народе, что было очень, конечно, важно, как не только и не столько то, что из себя реально фамилия представляла, и какова была на самом деле роль императора Николая II в этих событиях, или императрицы Александры Федоровны, а что об этом думали, и к чему это вело. И вот только что вышедшая недавно его книжка под названием «Товарищ Керенский». Это, собственно говоря, биография Керенского в период, там, не знаю, 4 там, месяца по существу. Одна из первых биографий Керенского, вышедшая на английском языке еще в 60-е, по-моему, годы, называлась «Первая любовь революции», «Керенский первая любовь». Это же была невероятная популярность. Это был настоящий культ, да? И вот Колоницкий увязывает это в том числе и с российскими традициями, и тем, вот Керенский ведь являлся и в эмигрантской историографии, да, и в таком сознании одной из самых одиозных и презираемых фигур. Этот человек искренний, по большому счету, человек, который, так сказать, хотел как лучше, так, остававшийся, кстати, в политике многие-многие годы еще после этого, но уже в эмигрантской. И вот этот феномен Керенского, феномен этой популярности анализируется в этой книге, это, конечно, очень важное исследование. Историки идут, то, что называется, вот, в регионы эпохи революции, гражданской войны. Несколько лет назад вышла книга Людмилы Новиковой, сотрудницы нашего вышки Центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий. Но тогда еще Людмила Геннадьевна занималась всякими революционными делами, да, и эта книжка называется «Провинциальная контрреволюция». Это о контрреволюции на севере, в Архангельске, да, в Архангельской губернии. Это вот такое тщательнейшее исследование, где очень много

0: все, вплоть до погоды, которая была в этот день, например, да, такая толковая работа, и, в общем, работ выходит немало, очень много, ну, немало, скажем так, работ очень квалифицированных выпустили сибирские историки, ну, Сибирь большая, по разным регионам, там, не знаю, о внутренней политике правительства адмирала Колчака, о финансовой политике, например, то, что меня интересовало в свое время очень. Так что у нас историография российская совсем не стоит на месте, она вполне себе движется. Я, кстати, не могу не сказать еще в одном интересном явлении. Вот мы говорили о том, информации, откуда там люди, значит, черпают. Такой проект любопытный, я уж не знаю, кто за этим стоит и кто его финансирует, не буду вдаваться. Но там главный редактор этого всего дела Михаил Зыгарь, известный по работе на «Дожде». Это 1917 год, «Свободная история», по-моему, так он называется. То есть в интернете через вот эти социальные сети и прочее размещаются такая своеобразная хроника революции. События, люди, какие-то фрагменты из мемуаров. Это создают те десятки, если не сотни молодых людей, практически все они не историки профессиональные, которые как-то пытаются атмосферу воссоздать, и там есть такой фидбэк, такая обратная связь с теми, кто, собственно, это читает и может как-то комментировать, отреагировать, предположить, как будет развиваться ход событий. Очень любопытно. Там особенно такая трогательная история. Там, конечно же, Распутин среди персонажей. Там, ну, Распутин, самые разные фигуры. Там Милюков, там Александра Федоровна, император Николай II, там Ленин, Троцкий, ну, кто хотите. Да, там сотни персонажей. И вот что они делают в это время. Журналы разного рода, там от политических газет, журналов до журналов МОД. И, например, люди понимают, что вот Распутин идет в гости к Феликсу Юсупову, и что там с ним произойдет, как его там будут долго и мучительно убивать. И молодые люди, значит, пишут: «Не ходи туда! Не ходи туда!»
1: Это как в театрах былых времен, таких народных, площадных, кричали: «Осторожно, осторожно! Сзади кинжал там! Дон Педро, берегись!»
0: Потрясающий момент. И, с одной стороны, это такой как бы кич, да, с точки зрения научной. С другой стороны, это замечательный способ как бы вовлечения людей в познание истории. От фрагментов, там, не знаю, там, дневника императора Николая II, или мемуаров Милюкова, или стенограмм, или статьи Ленина, или речей Троцкого, до вот этих вот каких-то интерактивных так вещей, ну, кто-то из них в конечном счете, наверное, возьмет в руки книжку, где как-то более основательно вопрос проработан. И вот в плане как раз пробуждение интереса к истории, это, конечно, очень важно. Историю, наверное, надо все-таки изучать как-то иначе, но вот вовлечение в этот процесс познания истории, размышления над историей, это совсем неплохо.
2: На волнах Радио Свободы вы слушаете выпуск «Мифов и репутации». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, а как читателю относиться, все-таки я хочу немножко остановиться на советском периоде, точнее, на советской историографии, как читателю относиться именно к источникам, опубликованным при советской власти? Скажем, ведь в течение многих лет, еще начиная с 20-х годов, когда существовало издательство «Центрархив», которое выпускало массу первоисточников, документов, мемуаров, архивных всевозможных бумаг печатала и так далее. Как относиться к этому? Сколько там подлога, сколько там передернутых каких-то карт, сколько достоверного? Как вообще быть с этим? Неужели все это вот бульдозером в отвал куда-то нужно сбросить?
0: Ну, то, что касается исследований, то 99% бульдозером в отвал. То, что касается публикации источников, то они в подавляющем большинстве своем вполне качественные. Вполне качественная. Там очень много внимания, конечно же, уделялось деятельности большевиков и так далее. Но издавались не только документы, которые касались партии большевиков. Ну, это в 20-е там, годы издавались, там, и в начале 30-х, скажем, стенограмма Московского государственного совещания, стенограммы с первых съездов Советов, где было отнюдь не только большевики.
1: Да и учредительного собрания.
0: Вот потом было к какому-то юбилею, 40-летнему, что ли, да, 4 революции 17-го года, была многотомная серия документальная, такие огромные тома красные. Документы там вполне

0: Не, нормальные, вполне качественные. Другое дело, что после 20-х годов, с самого начала 30-х, да, публикация документов противоположного, не большевистского лагеря, она была, конечно, сведена к минимуму или вовсе отсутствовала. И вот это надо понимать. И вот уже в постсоветский период такая, если мы говорим о политических партиях, то такая серия многотомная была предпринята издательством «Роспен», в которой вышли протоколы, материалы съездов и так далее и тому подобное различных других партий, кроме партии большевиков. Кадетов, эсеров, левых эсеров, анархистов,
1: меньшевиков.
0: Меньшевиков, кого хотите, причем и в революционный период, и перед гражданской войной, и в эмиграции там, где эти группы сохранились, в частности, кадетские или меньшевистские материалы «Бунда», вышел вот такой большущий, значит, том. Ну, это уже наш современный период. Советский период, да, этими документами, многими из них можно вполне пользоваться. Ну, во всех случаях, конечно, нужно проверять. На всякий случай. Ленин, да, вот, например, полное собрание сочинений. Вот уже пятое было, полное. Уже полное не бывает.
1: Синее, да?
0: Синее, да. А ведь там не опубликованного еще что-то около 8 томов, да? Ну, где уж совсем одиозные какие-то высказывания Владимира Ильича, прежде всего, эпохи революции и гражданской войны. Так что вот таким образом. Но мы живем в счастливую эпоху для историков. И я всегда говорю, что события 91-го года... Последняя русская революция, когда, как в свое время после краха самодержавия, Василий Розанов написал, что Россия слиняла в 3 дня, так ровно в те же 3 дня слиняла коммунистическая партия, да, в августе 91-го года. И это была колоссальная удача, вообще, я считаю, для людей нашего поколения. И особенно это была колоссальная профессиональная удача для историков. Без этого никогда бы историки не получили вот этого доступа к архивам. Произошла архивная, как мы знаем, революция. И, правда, к чему она привела? То, что, конечно, историки набросились, прежде всего, жадно на то, что было за 7 печатями. Это, конечно, 30-е годы, это вот эпоха сталинского террора, и там огромное количество публикаций документальных и огромное количество исследований. Это самая была, вот сталинизм, самая популярная, так сказать, тема. И сейчас, и революцию на какое-то время вообще не то, чтобы забыли, но это в десятки раз разница была вот в плане исследовательских работ. Сейчас я бы сказал так, что наблюдается сдвиг по и вперед и назад, условно говоря. То есть и о революции, и в связи с юбилеем, и без всякого связи с юбилеем выходит больше работ, и работ все больше таких вот аналитических, работ, пытающихся понять, не только то, что, почему там сделал, сказал, или куда пошел там Ленин, или Троцкий, там, или там Корнилов, или еще кто-то, но пытающихся понять, как это все происходило в контексте имперской истории, вот этой колоссальной империи с народами, исповедующими, молящимися разным богам и говорящими на разных языках, и совершенно с разной культурной, так сказать, идентичностью, как это в контексте мировой войны, как это в сопоставлении с другими странами, и какое влияние то, что происходило в других странах, оказывало на Россию и наоборот. Ну и, с моей точки зрения, вообще главный вопрос русской революции, это, конечно, не то, почему она произошла. Мы это более-менее все-таки понимаем, и произошла она во многом по сугубо российским причинам, а отчасти по тем же причинам, что это случилось и в Германии, там, скажем, или в Австро-Венгрии, или в Османской империи, ставшей Турцией, да, с ее, так сказать, и другими государствами, которые стали независимыми. Проблема в том, почему большевики удержали власть, и почему этот эксперимент невероятный, он продолжался при всех трансформациях такое количество времени. И многие историки еще в прежние, так сказать, времена, историки, конечно, зарубежные, потому что эмигрантские, потому что советским историкам это было невозможно совершенно об этом писать и размышлять, они ведь хронологические рамки революции протягивали до 29-30 года. Вот сталинская, это вторая революция, это бесспорно была вторая революция, коллективизация, это вот война с крестьянством, так? Некоторые, как Шейла Фицпатрик, до 37 года вообще протянула, когда была, с ее точки зрения, собственно, уничтожена партия большевиков в том виде, в котором она была в 17 году. Вот эти вот носители, это революционные бациллы, да, и началось, по словам Николая Тимошова, эмигранта, социолога, историка, да, The Great Retreat, великое отступление, название его книги вышло в 1946 году. Так, скажем, возврат к каким-то семейным ценностям, там, я уж не говорю о вождизме, там, и той прочей пирамиде власти, которая была традиционной, как бы, для России. Вот этот момент, да, сдвиг интереса к событиям революции и ее последствий, и большее внимание к истории.

0: и Второй мировой войны, и к участию Советского Союза во Второй мировой войне, то, что у нас называют Великой Отечественной, не всегда, так сказать, у нас как бы, у многих людей представляют, что вот тут была какая-то своя война, а там шла своя. Это, конечно, часть колоссальных событий, начавшихся не с 22 июня, конечно, и даже не 1 сентября 1939 года, а несколько раньше, конец 30-х годов, со всеми этими сложностями. Ну, не буду сейчас отвлекаться, то я могу увлечься этим сюжетом. И вот к тому, что происходило дальше. Что происходило с советским обществом в постсталинский период, так и в позднюю эпоху позднего сталинизма, и в постсталинский период, и как вообще все это пришло, в конце концов, к тому, что вот эти идеалы Великой Октябрьской социалистической революции, они оказались неприемлемыми все-таки для значительной части, если не для большинства населения России.
1: Ну, неприемлемые или приемлемые – это как раз большой вопрос. Феномен возвращения Сталина в сознание, в общественную, в, так сказать, в моральную жизнь – чем вы это объясняете, как не тем, что Сталин есть олицетворение крепости и могущества государства? Чем-то еще?
0: Ну, видите ли, крепость и могущество государства и Октябрьская революция – это немножко разные вещи, я бы сказал так. И как раз популярность фигуры Сталина, с другими причинами я ее связываю. Я ее связываю с тем культом победы в Великой Отечественной войне, который в российском обществе существует. И поскольку этот культ победы...
1: То есть прославляется прежде всего Сталин-победитель,
0: конечно,
1: а не Сталин. Конечно. Хотя и Сталин-строитель государства, правда?
0: В том числе, но, понимаете, ведь что сделали большевики? Они разрушили государство российское. Разрушили. Потом же они его как бы собрали на других основаниях. Но Сталин, он как раз, с моей точки зрения, не ассоциируется с событиями 1917 года. И он там не особенно заметен был, да? На самом деле он играл там довольно важную роль, но такое впечатление, что его там как бы на фоне Ленина, Троцкого, других лидеров, его там нет как бы, да. И была такая книжка одного из американских историков, по-моему, Роберта Слюссера, да, «Сталин. Человек, проспавший революцию». Ну, Сталин совсем революцию не проспал, но не в этом дело. Его культ как соратника Ленина и вождя, он как-то в 30-е годы активно пропагандировался, но сейчас вот в массовом сознании Сталин ассоциируется не с этим. Не с этим, а с превращением СССР в великую державу, с тем, что СССР стал контролировать там, практически Восточную Европу и часть Центральной Европы, то, что СССР вышел победителем в Великой Отечественной войне. Опять же, это очень узкий взгляд на историю. Ну, сейчас у нас в рамках этого нет, наверное, времени об этом говорить подробно, потому как вообще о Великой Отечественной /Второй мировой войне у подавляющего большинства людей существует довольно искаженное представление. То есть всемирно-исторический характер этого события, соотношение сил, которые сталкивались, географические, демографические факторы, экономические, ВВП воюющих держав, да, способность экономик, значит, союзников производить и не только военную технику, но и производить горючее, там, ну и так далее, и тому подобное. Это масса факторов на самом деле. Способность мобилизовать определенное количество людей в армию и многое-многое другое. Те вещи, которые как-то совершенно на втором плане общественного сознания, и они как-то, как я помню, на одной передаче спросили, ну а кто же был более выдающийся полководец? Жуков или Рокоссовский, например. Ну вот это хоть стой, хоть падай, на вполне уважаемом, значит, там, телеканале. Но не в этом вопрос на самом деле, да, значит, кто из них был главнее, и был ли там Жуков более талантливым, чем, скажем, там, я не знаю, там, Кейтель или Гальдер. Вопрос не только и не столько в этом. Вопрос совершенно в других, так сказать, факторах. И надо понимать, что и полководческое мастерство, и роль Сталина – это одни из факторов, и надо эту картину видеть целиком. Тогда мы сможем понять, что на самом деле происходило.
1: Но табличка-то на здании юридической академии появилась. Вот как с этим быть? Как это постичь, понять? Не простить, конечно, но объяснить, что же с обществом вдруг стало происходить? Неужели вот это традиционное «мы сильны, нас боятся»? И это самое главное. И наступает следующий, так сказать, тезис, следующая максима. Нас боятся, значит, уважают. Вот это в народе не вытравить это сознание. Если боятся, значит, уважают, считает русский человек. Как же так? Ведь скорее презирают, если боятся. Кто же уважает того, кого он боится?
0: Ну, Иван, это философские рассуждения, и я вот

0: попрошу вас не обобщать, да?
1: Но они сводятся в табличку.
0: Минуточку, значит. Ну, одни не самые умные люди, с моей точки зрения, вот эту табличку повесили, ссылаясь на какой-то там указ, там, чего-то там 60-го года. Но это вообще специально не придумаешь, да? Другие люди против этого протестуют, так? Сам факт, сама возможность появления вот этого, что здесь вот выступал Сталин там тогда-то и там-то, это, конечно, вообще по ту сторону добра и зла. Особенно в юридической академии. Особенно в юридической академии это табличка, где имя того человека, который подписал, если мне память не изменяет, 383 расстрельных списка без суда, да, в отношении, значит, тех людей, на уничтожение которых требовалась санкция высшего руководства. Причем там были, значит, зачастую члены семьи, там жены там и так далее и тому подобное. Ну, жены, конечно, и все остальное не так далее и тому подобное. Я имею в виду иногда и других родственников. И вот этот человек, при котором, собственно говоря, не существовало никакого реального права, я сошлюсь на... Уже Сталин де-факто был одним из лидеров, хотя не единоличным лидером государства, когда был принят Советский уголовный кодекс, в 23-м, по-моему, году Василий Маклаков, значит, по этому поводу заметил, что вот тут радуются, что, смотрите, у них уже какой-то закон появился, кодекс, и там как бы говорилось, что вот какие-то законы, так-то они должны действовать, если они не противоречат интересам пролетариата. И Маклаков сказал так, что ну, это право не быть высеченным, пока не высекут. Вот в чем был смысл вообще советских законов, в принципе, во все времена. Так? Опять же, учитывая специфику этого заведения, где готовят юристов, увековечить, даже не память, а какой-то момент, вот великий его что-то выступал, да, это просто, уж не знаю, памятник коню Калигулы поставить в Сенате, это примерно то же самое.
1: Мы не можем разговаривать бесконечно, хотя хочется. Олег Витальевич, на кончике вашего пера есть что-нибудь сейчас в вашем кабинете, связанное с русской революцией, с темой 1917 года и вокруг?
0: Вы знаете, я выпустил две монографии, в одной из которых 550 страниц. Она называется «Российские евреи между красными и белыми 1917-1920». А другая называется «Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото 1918-1957». В одной 550, в другой 500 страниц. Я считаю, что я свой исторический долг выполнил на этом. И сейчас пишу на другие темы, прежде всего связанные с историей Второй мировой войны. Второй мировой войны и некоторыми другими сюжетами. Ох, вот открестился было, да, но не получается. Я же совсем забыл, что я один из редакторов этого двухтомника «Россия в международной дипломасе», да, «Дипломатия эпохи Великой войны и революции», 14-22 год, и я должен написать вступительную статью аналитическую к своему разделу, к осени. Боже мой, вы мне об этом напомнили.
1: Придется прощаться, чтобы вы в очередной раз не откладывали это дело. Пишите, пишите, пишите. Не покладайте стараний. Спасибо большое за беседу.
0: Спасибо.
1: На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» вы слушали передачу «17-й», приуроченную к столетию русской революции. Моим собеседником был московский историк Олег Будницкий. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.

0: считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
2: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
5: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
6: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
7: Представьте себе, тайно, в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
8: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
9: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
10: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко.

0: Маман нас преследует.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
3: Говорит «Радио Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. С моей собеседницей Альгертой Харитоновой постоянные слушатели программы «Культурный дневник» уже знакомы. 3 года назад мы обсуждали ее книгу «Война и феминизм». Тема сегодняшнего разговора – ее новая работа «Одна феминистская концепция». Во вступлении «Пролегоменах» к теоретической части книги Альгерта Харитонова рассказывает свою историю, весьма необычную. Девочка из провинциальной советской семьи поступает на философский факультет, пишет работу о Гуссерле, узнает, благодаря книге Фрейда о Леонардо да Винчи, о существовании гомосексуальности, во времена перестройки включается в борьбу за права женщин, начинает издавать лесбийские литературы, культурный журнал «Остров», участвует в акциях политической оппозиции, а в 2014 году уезжает в Германию и официально заключает там однополый брак. После автобиографического рассказа Альгерта Харитонова предлагает свою феминистскую концепцию, и сейчас мы ее обсудим.
6: Как вы определяете ее жанр? Потому что он довольно необычный. Вы начинаете с автобиографии, ну или опыта самопознания, если пользоваться выражением Бердяева, а потом переходите к теоретической части вашей версии радикального феминизма. И эти части книги логически очень тесно связаны. Расскажите, пожалуйста, о ее концепции.
0: Я там в первой части говорила, почему я назвала эту первую часть «Пролегоменами». То есть это кантовская книга «Пролегомены к общей метафизике», да? И он разъясняет вообще свою теоретическую концепцию, которая очень интересна и была необычно нова и до сих пор ценится философами. А я называю эту свою книгу «Одна феминистская концепция», говоря о том, что концепций может быть много. Если Кант говорит о всеобщности своей концепции, то есть все должны придерживаться вот примерно такой точки зрения. Из его теории могут вырастать другие учения, но основа – это вот он дал для вообще всеобщей метафизики. Я говорю о том, что феминистских концепций может быть много разных. Конечно, какие-то общие принципы феминизма есть, что отделяет феминизм от любого другого, да, философского учения. Но, тем не менее, эти концепции не как дерево, да, а такая логика ветвистая, вот есть какой-то базис, основа, оттуда вырастает ствол, потом ветви дерева ветвятся. То есть такая иерархически-логическая структура. А я говорю о том, что концепции феминистские могут быть как ризома. И это постмодернистский термин. Ризома как грибница, то есть корни бывают такие, где нет единого ствола, центрального ствола. Все децентрировано. Есть клубни там, тут все связано, и кто первый, второй, кто выше, кто ниже, невозможно узнать, и не надо. И это один из принципов как раз феминизма, что отход от иерархии, но не отход от логики или последовательности. Связность, последовательность, логичность, конечно, должны присутствовать, но вот главное — и периферийное

0: Первое и второе, вот этого не должно быть. И я говорю о том, что каждая концепция, она субъективна, просто потому что ее создает субъект, и добыть объективное знание, тем более в философии, ну, невозможно. То есть научное знание, да, которое опирается на эксперименты, на факты, исследует закономерности, которые уже есть в объективной реальности, как сказали бы марксисты, то философия – это всегда концепция, создаваемая человеческим сознанием, и этот человек, он индивидуален. Сознание его тоже, естественно, индивидуально преследует и опирается на свои автономные законы, нормы, правила. Конечно, последовательность, опять же, и логичность должны в нем присутствовать. Но как он связывает, он, она, связывает эти свои идеи и преподносит их другим, тут от субъективности никуда не денешься. Не денешься от своей системы ценностей. Нет, опять же, объективной системы ценностей. Конечно, добро, зло – это, понятно, два полюса, но непонятно, что есть добро и что есть зло. То есть, по большому счету, вроде бы так интуитивно ясно, но когда начинаешь обосновывать это, мыслить, получается, что вот эти нюансы, детали, они уводят в сторону, и очень трудно договариваться. То есть, всякий раз надо договариваться. А договариваться, опять же, кто? Субъективность. С объектом договариваться невозможно.
1: Вы говорите о существовании двух культур, двух параллельно существующих систем ценностей, женской и мужской. Давайте к этому перейдем. Что такое женские ценности и что такое мужские ценности? И почему вы считаете, что женские ценности предпочтительнее и могут преобразовать общество?
0: Это уже во второй части.
1: Да.
0: Я говорю об этих системах ценностей и называю их гинокси и андрокси. Это те единственные, по-моему, два термина, которые я пытаюсь ввести в философский феминистский обиход, потому что когда у тебя есть терминология, то легче гораздо оперировать этими понятиями. Гинокси – это акси-ценность, аксиология, есть такая теория или учение внутри философии, аксиология. И гинокси – это, соответственно, женские ценности, антрокси – соответственно, мужские ценности. Я в книге привожу, по-моему, 10 пар противоположностей этих ценностей, женских и мужских. Первая и самая главная пара – это субъект-субъектные отношения и субъект-объектные отношения. Я говорю о том, что в женском мире или даже модусом вивенди, способом существования женщин внутри патриархата и внутри собственных отношений являются субъект-субъектные отношения. То есть когда человек относится к другому, и, кстати, вот этот другой – это еще один термин философский, очень значимый и для книги, и вообще, кстати, в жизни это очень значимая, да, такая величина. Отношение к другому как к субъекту, как к равному, как равноценному, равнозначному для тебя, человеку. Кстати, субъект – это не обязательно человек, потому что те экологические проблемы, с которыми человечество, безусловно, сталкивается, то есть отрицать это уже невозможно, они проистекают из того, что человечество относится к миру как к объекту и пользуется тем, что мир ему дает. Не глядя на то, какие у мира самого, у этой объективной реальности, не то чтобы потребности, но законы существования объективного мира, они есть. И не считаясь с этими законами, мы их нарушаем и, соответственно, разрушаем эту объективную реальность, этот мир вокруг нас. Но то, что у мира есть эти закономерности, говорит о том, что мир как-то развивается, действует, функционирует, а значит, он является субъектом своей истории. Ну, не скажу жизни, это слишком как бы в мистику такую уходим. Нет, но то, что объективная реальность существует, объективно независимо от нас, и что она изменяется по своим собственным закономерностям, функционирует по ним, вот не считаться с этим невозможно. А значит, если мы признаем эти действия этого мира, значит, этот мир, раз он действует, он субъект. У него есть своя логика развития. И вступая с ним в субъект, объектные отношения, мы его разрушаем. А если мы учитываем эти его законы,

того, что женщины по-другому входят в этот мир, их роль в человеческом обществе иная, чем у мужчин. И поэтому они с самого начала выстраивают отношения с другим, другим с большой буквы, по принципу субъект-субъектных отношений, а не субъект-объектных. Это начинается с сексуальности. Те женщины архаичных обществ, конечно, у них была сексуальность, и у них было влечение, половое влечение к особям противоположного пола. Но тот секс, который они получали на это влечение, по большей части их не устраивал. Точно так же, как сейчас. Очень многих женщин мужская сексуальность их не устраивает. Не устраивает те отношения, в которые вступают с ними мужчины. А мужчины, опять же, в силу своей сексуальности, просто удовлетворяют свои сексуальные потребности, ну, по большей части, не заботясь о тех чувствах и настроениях, которые вызывают их удовлетворение у женщин. И таким образом, вот начиная именно с сексуальности, уже отношения разнятся у женщин и у мужчин. Женщины к мужчинам относятся как к субъектам, а мужчины просто берут женщин и относятся к ним как к объектам удовлетворения своих потребностей. И вторая пара отношений, я их называю как бы протоотношения, то есть лежащие вот в самом основании вообще человеческого общества. Все человеческое общество, оно построено на отношениях людей друг с другом и с миром. И вот эти вот протоотношения – это две пары. Первое – отношения сексуальные между мужчиной и женщиной. И вторая – это группа отношений – это отношения между матерью и ребенком. Вот эти вот две базовые пары, вот если полностью как бы обнажать все наши политические, экономические, культурные связи и так далее, вот вы будете это раздевать наше общество от этих отношений и в самую сердцевину как бы погружаться, то вот обнаружатся только эти две пары, больше ничего нет. Если голый человек на голой земле, да, получается, то вот эти две группы отношений. Отношения матери с ребенком – это всегда субъект-субъектное отношение. Если ребенок берет что-то от матери, тепло, ласку и так далее, то мать всегда дает и дает не то, что ей хочется дать, то она учитывает потребности ребенка. Она, может быть, и хотела бы не учитывать, но так не получается. То есть она родила его, и для того, чтобы он выжил, ей необходимо все время выстраивать с ребенком вот эти вот субъект-субъектные отношения, учитывать его потребности, интересы и ценности. И вот из-за того, что женщины, опять же, с самого начала, женщины и мужчины оказывались в разных состояниях. Одни вынуждены видеть в другом субъекта, а иначе они не выживут. Ни они сами, ни этот субъект. А мужчины выходят на ту же самую охоту, да, охотники за мамонтами. Сейчас говорят, правда, что женщины тоже охотились, но женщины при этом еще и оставались внутри племени и добывали каких-то мелких грызунов, занимались собирательством, то есть они как раз занимались проблемами выживаемости племени. А охота, конечно, она приносила свою добычу и была необходима для выживания племени, но не настолько, как тот труд, которым занимались женщины. Охота потом со временем вообще превратилась больше в инициацию мужчин. То есть они уходили, у них были свои ритуалы, они исследовали территорию, они налаживали связи с другими племенами и так далее. И вот эти отношения, они были больше субъект-объектные, то есть их отношения с миром вокруг, к животным, которых они убивали, они видели в этом объекты. Ну и потом уже, когда пошел обмен женщинами, об этом у Гейл Рубин очень хорошо написано, тогда уже вообще женщины превратились, как бы узаконенно стали обращаться в объект обмена,
А мужчина, естественно, устанавливал с мужчинами из другого

0: племени субъект-субъектные отношения, ну а женщины – это объекты. И вот эти вот два разных модуса вивенди, у женщин субъект-субъектные отношения, у мужчин субъект-объектные отношения, очень разделили, в принципе, эти два мира.
1: Можно сказать, Альберта, что это продолжение идеи Симоны де Бовуар о том, что женщины не рождаются, что женщина – это, в принципе, социальный конструкт, в общем, мужского общества, да? Патриархального общества.
0: Ну да, только я бы не стала привлекать сюда Симону де Бовуар, потому что она как раз говорила о том, что мужчины и женщины ничем друг от друга не отличаются. То есть мужчина как бы есть экзистенция, и он постоянно трансцендирует, он выходит из себя, он идет на войну, он проливает кровь, а женщина сидит дома, и это вот ее как бы область обитания. Но женщина, у нее тоже есть экзистенция, поэтому ей тоже надо выходить из дома и проливать кровь, и вообще она ничем не хуже мужчины. Вот у меня, извините, совсем противоположно другая точка зрения. Не то, что женщина не хуже мужчины, а наоборот, мужчина не очень хорош.
1: А вот тут мы переходим опять к первой части вашей книги, где вы рассказываете, как зарождалось феминистское и ЛГБТ-движение в конце советской власти в СССР и затем в России. И это очень интересные страницы, потому что эта история ведь не написана, да? Хотя есть какие-то исследования на Западе, но они все очень поверхностные. Так что читатель вашей книги найдет много очень интересной информации. Ведь вы издавали самый крупный в России, самый долговечный журнал для лесбиянок «Остров».
0: Для этого пришлось переехать в Москву, потому что, конечно, в Челябинске такое издание задумать можно было, но осуществить невозможно. А в Москве, да, мы сначала давали объявления в газетах, что вот есть такой журнал. И первыми откликнулись вообще женщины из Украины, из того же самого Луганска мне. Первая написала Татьяна Неларина. Я так говорю, потому что, естественно, это была не ее фамилия. А потом из Одессы написали. Очень много творческих, интересных людей. А в Луганске, кстати, была хорошая очень гей-организация. И они сами какие-то листки издавали. Ну, вот так вот постепенно сеть выстраивалась. И, тем не менее, несмотря на появление интернета и различных сайтов, мне казалось, может быть, я просто из того еще времени выросла, мне казалось, что журнал печатный, где женщина, которая стихи, которые напечатали в журнале, она может прийти к своей подруге и подарить ей этот журнал. Это было важно. Интернет не подаришь. А журнал можно подарить. И даже к родителям с журналом можно было подойти и объяснить, что вот я не одна такая ненормальная. Нас не то что много, нас даже издают. Вот это особая культура. И этот журнал был как аргумент в споре о том, что пусть субкультура, но неважно, это действительно культурно-печатное издание. Мне казалось, что это поддержка, да мне не казалось, я знала, я ощущала это, что такая поддержка необходима. И вот так он и получился.
1: В вашей биографии нет ничего вот такого сенсационного, но все-таки она очень необычна. Вы принадлежите к поколению, которое было полностью сформировано в советские времена. Причем, как вы пишете в книге, из вас пытались сделать идеологического работника на философском факультете. Вы даже работали в структуре МВД. Но у вас при этом была вторая тайная жизнь, которая, в конце концов, полностью победила первую.
0: Да, так и получилось. Ну и благодаря вот этой вот второй тайной жизни мне удалось сохранить себя не только в советских структурах. Я никогда не уходила от себя, не предавала себя. Но и потом, когда уже в путинской России пошли гонения на лесбиянок, геев, ЛГБТ, я понимала, что этому поддаваться нельзя, это уже было. И для сохранения

0: себя и своей семьи, мы и уехали из России. Ну и, естественно, прервалась вот эта вот бумажная история острова. Но а потом уже и пошли действительно серьезные гонения, когда стали сажать. И, в общем, я сейчас не знаю никакой организации ЛГБТ, которая бы еще функционировала как-то в России.
1: Мне очень понравились ваши размышления о свободе, о том, что вы отказались в России, ну, от всего, что обыватель считает ценностью, да, от академической карьеры, от какой-то устроенности и от преподавания в университете, да, и стали уборщицей в Германии, но взамен обрели настоящую свободу. Это очень интересно, я думаю, далеко не всем понятно вот так сходу, да?
0: Ну да, конечно. То есть в третьей части я действительно пишу, она называется «Феминистская максима свободы». А вот то, что я там отказалась от всех путинских благ и работаю уборщицей в Германии, это, ну, как бы такой поверхностный слой свободы. То есть внутри свобода начинается с рождения любого человека. Мы все рождаемся свободными и с потенцией сознания, в общем, и с сознанием, да? Это два свойства, неотъемлемых свойства человека – сознание и свобода. И мы уже сами потом можем по-разному распорядиться этими нашими свойствами. Кто-то может уйти в несознанку, а кто-то может уйти в структуры, которые гонят эту свободу, из всех выгоняют, из отдельного человека и из всего общества. То есть распоряжаться мы можем по-разному, но и свобода, и сознание – это вот то, что нам присуще от рождения. И если говорить о свободе как такой, как экзистенциале, да, человека, то проявляется она в первую очередь в свободе выбора. И если ребенок, естественно, неосознанно выбирает, но он уже выбирает. Каждая мать может сказать, что ребенок рождается со своим характером. Если он не хочет, то он не хочет. И переломить это можно, но трудно. И не всегда нужно переламывать. То есть вот этот вот диалог ребенка с тем обществом, в которое он приходит, он начинается прямо с момента рождения. И этот диалог надо вести очень аккуратно, так, чтобы не сломать вот эту свободу, заложенную в человеке, проявляющуюся постоянно. Если ребенок с самого рождения почувствует себя как объект, над которым давлеет что-то большее и который должен подчиняться этому большему, то вот мы будем иметь человека, устанавливающие с миром субъект-объектные отношения. Все эти молодые люди, которые сейчас воюют в Украине, почему они так легко расчеловечивают украинцев? Просто потому что они в себе вот этого человека, это человеческое достоинство, которое есть в каждом, они в себе его не чувствуют. Они сами себя считают объектами, может быть, неосознанно, но отношение к себе у них точно как к объектам. И они переносят это отношение на других, на тех, с кем воюют.
1: Вы размышляете, Альберта, в первой части книги о коллективной ответственности, о том, кто же виноват в том, что в России вновь воцарилась диктатура. И вы говорите, что вроде как бы насилие творят все-таки властные структуры, а жертвой является все общество, все население, но потом все-таки приходите к выводу, что и все остальные тоже несут ответственность, но это как бы ответственность стрелочная. Так есть все-таки да. Коллективная ответственность, и как она распределяется? Вечный русский вопрос. Кто же виноват?
0: Видите ли, ответственность и вина – это совершенно разные вещи. Ответственность – это то, что мы сами на себя можем возложить. Ответственна ли я за войну, которую развязал Путин? Нет, я Путина не выбирала. и не должна нести

0: Эту вины своей я не чувствую. Но отвечать отвечаю. Отвечаю просто как российская гражданка.
1: То есть ответственность, да, но вина нет. Тем не менее, вы пишете, и тут я процитирую вашу книгу, «Мы одновременные палачи и жертвы. Мы, русские, убиваем других, но и себя. И вступили мы на эту смертельную дорогу, ведущую к якобы всеобщему счастью, во время красного террора». Террор все-таки начался с Ленина, да? То есть виноваты большевики.
0: Да. Ленин и большевики, они ввергли, ладно бы, только Россию. Но вы посмотрите на этих леваков на Западе, у них же тоже Ленин в башке. И вот этого я вообще не понимаю. То есть жить на Западе такой хорошей, богатой жизнью и ратовать за большевистские лозунги.
1: Но ведь ЛГБТ-движение, феминистское движение, левое по своей природе.
0: Феминистки, они вообще не левые, не правые. Они предлагают поменять отношение к другому. Вот это самое главное. Феминистская максима свободы – это изменение отношения к другому, к «не я», тому, кто стоит пред тобой. Вот это вот изменение. И, кстати, мир движется туда. Этот мультикультурализм, толерантность – это и есть изменение к другому, когда другой воспринимается как равноценный, равнозначный. У левых этого нет. Они говорят совсем о другом. Они говорят об идее социальной справедливости или всеобщего добра, неважно. У них идея всегда выше человека. Они готовы убить человека, во всяком случае, те левые, о которых говорю я, леваки, они готовы убить человека за свою идею. Феминистки так никогда не поступят.
2: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была Альгерта Харитонова. Мы говорили о ее новой книге «Одна феминистская концепция». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Преступление и война.
2: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень настороженно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова.
11: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
13: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
13: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, почему после окончания Второй мировой войны многие страны мира решили разработать правила ведения боевых действий. И так возникли нормы международного права, охраняющие объекты всемирного культурного наследия и вообще объекты, важные для общества и культуры. Также я расскажу о том, как Россия нарушает все эти правила и как Украина пытается этому сопротивляться. С вами Александра Вагнер. 70 лет назад, 14 мая 1954 года, большинство стран ООН подписали Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Подтолкнуло мировое сообщество и членов ООН к такому решению Вторая мировая война, а точнее массовые разрушения культурных объектов, которые она принесла. О международных документах, связанных с охраной культурных объектов, рассказывает Дарья Захарова.
1: Вторая мировая война стала наиболее разрушительной в истории, в частности, по количеству уничтоженных зданий и памятников архитектуры. Причина – значительная эволюция вооружений, которая произошла в странах после Первой мировой. Легкие аэропланы на деревянном каркасе, которые применялись странами для авианалетов, сменили во Второй мировой более мощные истребители и бомбардировщики. Это вооружение было способно поражать гораздо большие площади, чем его предшественники, и противники активно этим пользовались. В итоге сама Германия после войны была разрушена не меньше, чем те страны, на которые она нападала. Почти весь немецкий Гамбург был уничтожен, в Кёльне, Дрездене и Франкфурте пострадало более половины зданий. В среднем в Европе были разрушены около трети зданий. В некоторых городах разрушения были гораздо масштабней. Например, после Варшавского восстания 1944 года в Польше гитлеровская Германия уничтожила более 85% исторического центра города. Страны Оси бомбили огромное количество культурных объектов. Акрополь в Греции, галерея Уффици в Италии, Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Вестминстерское аббатство в Великобритании и многое другое. Сразу же после войны была учреждена ЮНЕСКО, подразделение ООН по вопросам культуры, которое в частности разработало Всемирный список культурного наследия. Почти 10 лет спустя была подписана Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Рассказывает профессор кафедры ЮНЕСКО Ньюкаслского университета и президент международной организации «Голубой щит» Питер Стоун.
2: Гаагская конвенция была написана людьми, которые пережили две мировые войны и видели, как разрушение культурных ценностей сказалось на населении, пострадавшем от этих двух мировых войн во всем мире.
1: Рассказал Питер Стоун. Подписанная странами конвенция в первую очередь была призвана защитить от разрушения различные культурные объекты в случае будущих войн. Это археологические памятники, музеи, библиотеки и, как определяет конвенция, другие группы зданий, которые представляют исторический или художественный интерес. Конвенция подчеркивает, что под защиту попадают не только здания, но и так называемые движимые объекты. Это произведения искусства, рукописи, книги и другие предметы, представляющие культурный интерес. Продиктована эта мера также могла быть спецификой Второй мировой войны. Например, Третий рейх преследовал так называемое дегенеративное искусство не только в самой Германии, но и в странах, в которые он вторгался во время Второй мировой войны. Вне закона оказывались в основном представители авангардизма, которых нацисты обвинили в пропаганде так называемого еврейского большевизма. Так, в оккупированных Австрии и Франции были уничтожены десятки работ Густава Климта, Пабло Пикассо, Марка Шагала и других известных художников.

0: художников, попавших в немилость Рейха. Конвенция призывает стороны войны к бережному отношению к культурным объектам, причем следовать ее положениям должны как нападающие, так и атакуемые стороны. Страны сами обязаны принимать меры по защите своих культурных объектов в случае нападения и потенциального физического урона. Движимые культурные объекты, например, картины, по конвенции следует эвакуировать в безопасные места. Для защиты же недвижимых культурных объектов страны должны принять меры, снижающие риски пожара или обрушения при атаке. Это дополнительное укрепление зданий и повышенная пожарная безопасность. Атакующая же сторона должна воздержаться от каких-либо атак, которые могут повредить движимому или недвижимому культурному наследию. Кроме того, стороны войны должны создать в рядах своих вооруженных сил специальные подразделения, ответственные за защиту культурных объектов. «Культурные объекты принадлежат всему человечеству», – резюмирует конвенция, «поэтому их уничтожение – потеря не только для отдельной страны, а для всего мира». Сама конвенция не имеет юридической силы, а нацелена в большей степени на предотвращение будущих потерь. На сегодня ее ратифицировало 136 стран мира. В основном члены ООН, в том числе Советский Союз, правопреемницей которого провозгласила себя Россия. Однако единицы следуют конвенции в полной степени, отмечает Питер Стоун.
1: Ни одна страна мира не хочет планировать наихудший сценарий. Так происходит по всему миру. Поэтому добавление вопроса защиты зданий в систему плана действий в случае войны слишком много и слишком дорого. Более того, страны всегда думают, что с нами этого никогда не произойдет, поэтому не нужно вообще это решать. Так думали украинцы или палестинцы. Афганцы не верили, что Талибан возьмет под контроль Афганистан ни в одном из тех случаев, когда это происходило. Поэтому люди просто не хотят принимать тот факт, что война может прийти к ним.
0: Рассказал Питер Стоун. При этом разрушение культурных объектов во время войны является военным преступлением. В 1998 году это зафиксировал Римский статут Международного уголовного суда. В Гааге уже прошли некоторые трибуналы и процессы по обвинению стороны агрессора в разрушении культурных объектов. В 2005 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил к 7,5 годам заключения сербского военачальника Павла Стругара. Он был одним из командующих осады хорватского Дубровника во время Хорватской войны за независимость. Трибунал постановил, что в декабре 1991 года, когда сербские военные обстреливали Дубровник, был значительно поврежден его исторический центр, который находился в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Стругар, по мнению трибунала, имел полномочия предотвратить разрушение центра города и дать солдатам команду не стрелять по культурным объектам. Однако он этого не сделал. Более того, как подчеркивает обвинительное заключение, после обстрела Дубровника, разрушившего около 116 исторических зданий, Стругар не предпринял никаких попыток разобраться с виновными. В 1996 году 4 НКО создали «Голубой щит» – сеть организаций по защите культурных объектов во время военных конфликтов и стихийных бедствий. «Голубой щит» проводит тренинги по защите культурных объектов в случае конфликта не только с правительствами стран, но и с различными международными организациями, которые соприкасаются с войной. Например, НАТО активно сотрудничает с «Голубым щитом» и совместно разрабатывает планы по охране культурных объектов во время войны. Разрушение культурных объектов может повлечь эскалацию войны, поэтому так важно их защищать, отмечает президент «Голубого щита» Питер Стоун.
1: Например, вторжение в Ирак в 2003 году. США и коалиция не запланировали никаких мер для защиты культурных объектов Ирака на период вторжения. Солдатам не было дано приказов по защите культурных объектов. Как следствие, Национальный музей был разграблен, Национальный архив был разграблен, Национальная библиотека была разграблена, многие археологические памятники были повреждены. Растущее напряжение в стране достигло пика в 2006 году, когда была подорвана мечеть Аль-Аскари, важнейший центр ислама суннитского толка в мире. Это, в частности, привело к затяжной гражданской войне в Ираке.
0: Рассказал Стоун. Представители «Голубого щита» неоднократно посещали Украину после полномасштабного российского вторжения. Обе страны ратифицировали Женевскую конвенцию. Тем не менее, по данным ЮНЕСКО, в ходе российского вторжения пострадало более 450 культурных объектов. Среди них исторический центр Чернигова, Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе, мемориальный центр Холокоста Бабий Яр в Киеве и другие культурные объекты. Кроме того, значительное количество экспонатов музеев было разграблено во время российской оккупации. Например, в Херсоне, который около 8 месяцев находился в российской оккупации, в местном художественном музее пропало около 100 картин. Причем часть из них позже появилась в различных коллекциях оккупированного России Крыма. И «Голубой щит», и ЮНЕСКО не раз призывали Россию следовать Женевской конвенции и не обстреливать культурные объекты. Например, в декларации ЮНЕСКО 2023 года члены организации, цитата, призывают Российскую Федерацию в полной мере соблюдать международное гуманитарное право, включая ее обязательства, вытекающие из Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Декларация также напоминает России, что уничтожение культурных объектов на войне в Украине – военное преступление. Но в целом, в сравнении с другими военными преступлениями, такими как убийства и депортации людей, разрушение культурных объектов в Украине сейчас не стоит во главе международного права, поскольку эти последствия более обратимы, комментирует профессор международного права Митцеллского университета Уильям Шабас.
2: Исторический центр Варшавы был разрушен немцами в 1944 году, но его восстановили. Как новенький, даже лучше. Посмотрите на собор Парижской Богоматери. Там, конечно, была не война, а пожар. Но, тем не менее, он станет лучше, чем прежний, потому что теперь там системы пожаротушения, подъемники для людей с ограниченными возможностями, и все окажется совершенно новым и отполированным. Во многих других случаях культурные объекты на самом деле можно восстановить. Это не катастрофично, когда они уничтожаются.
0: Отметил Уильям Шабас.
3: Дарья Захарова рассказывала о международных документах, которые разработаны для защиты культурных ценностей и объектов всемирного наследия во время войны. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Старый мост в Мостаре, разрушенный в 1993 году во время войны в Югославии, неоклассический дворец труда в Харькове, получивший значительные повреждения во время продолжающейся войны России против Украины, крепость Аль-Кахира в Таизе, частично разрушенная в 2015 году во время военной операции в Йемене. Эти и другие исторические архитектурные памятники упоминаются в докладе «Уничтожение культурного наследия. Последствия использования оружия взрывного действия в вооруженных конфликтах и меры по усилению защиты». Доклад подготовили для участниц политической декларации об усилении защиты гражданских лиц от гуманитарных последствий применения оружия взрывного действия в населенной местности. Этот документ был подписан в ноябре 2022 года, через несколько месяцев после начала агрессии России в Украине. В списке подписавших декларацию есть страны Европейского Союза, США, Великобритания, страны Южной Америки, Африки и Азии, но нет России. Именно ущерб от российских обстрелов культурному, архитектурному, историческому наследию Украины чаще других упоминается в документе. К середине апреля декларацию подписали 86 стран мира. Все они начали разрабатывать правила, которых будут придерживаться чиновники и вооруженные силы в случае конфликтов. Представитель гуманитарной организации Human Rights Watch в Украине Ксения Квитко говорит, что современные войны имеют совсем другой характер, чем это было в прошлом. Поэтому декларация, хотя и имеет политический характер, принималась для того, чтобы расширить те нормы международного права, которые регулируют способы ведения боевых действий.
4: В данном случае мы говорим о политике и практике и их имплементации в национальное законодательство. Например, это могут быть как превентивные меры, так и меры, которые применяются уже

0: после того, как определенные культурные объекты были повреждены. Превентивный — это когда мы принимаем протоколы защиты определенных объектов, протоколы, по которым должна применяться эвакуация ценностей, которые находятся в этих объектах. Дальше уже меры реактивные, когда что-то произошло, это мы говорим о допуске экспертов на место, как должны проводиться работы, устраняющие последствия, таким образом, чтобы не повредить эти объекты культурного или исторического наследия. Дальше, если мы говорим о параграфе 3.1, это о тренингах военных, национальных армий. Это о том, чтобы военные понимали определенные ограничения применения оружия взрывного действия в городах, в населенных пунктах, где есть очень много гражданского населения, чтобы они понимали, какие места должны быть защищены, и страны, в принципе, воюющие армии, не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия, особенно в населенных пунктах, потому что это имеет значительный эффект на гражданское население и на объекты, которые используют гражданские.
1: Если я правильно понимаю, то причиной возникновения и доклада, и декларации это, конечно, была война в Украине, хотя в докладе приводится несколько примеров и других войн. Вот расскажите, пожалуйста, о том, какие примеры подобного использования негуманного оружия приводятся в этом документе.
0: Доклад публикуется, и цель — это промониторить использование деклараций вот этих стран, которые подписали, и, конечно же, привлечь новые страны, чтобы они увидели, какой эффект происходит от этого вида оружия, использования его, и, соответственно, также приняли для себя то, что подписание такой декларации является важным. В докладе, например, Украины, но также имеются примеры из Газы, из Йемена. В случае Украины мы использовали 5 мест, очень важных культурных, исторических мест для Украины и украинцев. Хочу сказать, что они имеют не всегда национальное значение. Они могут даже иметь локальное значение, то есть для определенного города, для определенного сообщества людей. Но все они очень важны с точки зрения культуры и истории. Первое — это Иванковский музей недалеко от Киева, где содержались работы Марии Примаченко. Потом Национальный музей Сковороды в Харьковской области. Площадь Свободы и место вокруг Площади Свободы в Харькове. Также Донецкий академический театр в Мариуполе и Спасо-Преображенский собор в Одессе. И на вот этих конкретных 5 примерах мы показываем важность того, как использование оружия взрывного действия с большим радиусом поражения влияет на объекты, которые важны. Важны не так, как исторические объекты, но как объекты, которые являются частью идентичности людей, которые проживают на местности или в стране. Это определенные объекты, которые несут в себе связь между разными поколениями, между разными людьми, но они являются для них общими. И разрушая эти объекты, вот один из интервьюеров, с которыми мы разговаривали в Харькове, местный архитектор, он говорил о том, что разрушая такие объекты, теряется связь с местом, и эту связь тяжело восстановить.
1: Почему решили сосредоточиться именно на культурном наследии? Ведь декларация говорит о применении оружия взрывного действия в общем, да, шире, и о защите именно гражданского населения. Почему вы решили сосредоточиться на объектах культурного исторического наследия?
0: Очень важно всегда говорить о том, что использование такого вида оружия оказывает непоправимый эффект на гражданское население. И вот на примере Украины мониторинговая миссия по правам человека ООН зафиксировали с начала войны России против Украины больше чем 30 тысяч ранений среди гражданского населения, и 27 тысяч из них в результате использования оружия взрывного действия. И среди 10 тысяч смертей 9 в результате оружия взрывного действия. То есть мы всегда говорим о том, какое ужасающее действие

0: Россия оказывает использование такого оружия на гражданское население. Просто в данном случае скорее мы хотели использовать исторические культурные объекты как один из элементов того, каким образом влияет этот вид оружия на историю, историю страны, историю людей, которые проживают на территории. То есть это еще один из элементов показать ужасающее влияние на такие объекты. При всем при этом влияние, например, на гражданское население мы показывали на примере нашего недавнего доклада про первые месяцы войны в Украине и то, как Россия наступала на Мариуполь. Тогда она очень широко использовала именно такие виды оружия, и мы очень много написали о эффектах, которые произошли в Мариуполе в результате такого использования.
1: Я обратила внимание, что среди 86 подписантов декларации нет стран, которые наносят этот ущерб. Там нет ни России, ни Объединенных Арабских Эмиратов. Я имею в виду, сейчас перечисляю страны, случаи применения оружия против исторического наследия были зафиксированы и в вашем докладе. Пытались ли вы с этими странами каким-то образом взаимодействовать, обращались ли к ним, чтобы они тоже подписали эту декларацию?
0: По примеру наших любых докладов, которые мы делаем, в случае, вот могу сказать, России, мы всегда пытаемся уточнить информацию, мы всегда отправляем письма, мы всегда отправляем запросы. Мы, к сожалению, не получаем ответ от правительства Российской Федерации, но это не означает, что мы не должны продолжать говорить о том, что ее военные делают, и мы не должны продолжать говорить публично о том, что эти страны и другие страны тоже должны присоединиться к декларации. Мы будем обязательно, и этот доклад, он публично и очень широко будет распространяться. И мы надеемся, что привлечение внимания к тому, что, с одной стороны, происходит в Украине и в других странах, в какой-то момент оно сможет дать эффект, и, возможно, эти страны присоединятся. К сожалению, мы не получаем ответ на наши письма, когда мы их отправляем правительству России.
1: Какие меры предлагается принять странам-участницам для того, чтобы не повторялось ни уничтожение культурного наследия во время боевых действий, не применялось оружие взрывного действия в густонаселенных районах, и это не приносило бы ущерб гражданскому населению?
0: Приводя все примеры, которые мы приводим в нашем докладе, мы говорим о трех конкретных этапах, которые страны могут сделать, имплементируя эту декларацию. Во-первых, подписать ее, да, если они еще не подписали. Второе — это интерпретировать и использовать ее дух, то есть ее рамку у себя в национальном законодательстве или в соответствующих нормативно-правовых актах. Что это означает? Это означает определенные протоколы. С одной стороны, собрать данные о том, какие объекты вообще есть в стране, которые должны быть защищены, то есть какие объекты исторического, культурного значения должны защищаться согласно духу этой декларации. Для этого может быть использовано в том числе и 3D-моделирование, современные технологии, создание базы таких объектов. Дальше создание определенных политик, протоколов того, как сотрудники, или если мы говорим о музеях, должны действовать в случае, если придется эвакуировать объекты. То есть определенные протоколы, определенные практики. И дальше, если это произошло, то тоже, например, понимание того, какие службы должны выезжать на место, как проводить уборку этой территории. Знаете, у нас был даже один интересный момент. Мы разговаривали с архитектором харьковским, и он нам рассказывал, что в принципе, когда происходит обстрел, приезжают местные службы и начинают уборку. И если мы говорим о каком-то историческом объекте, то они могут, убирая, забрать какие-то элементы, например, фасада, какие-то элементы и важную часть этой структуры или этого дома или музея поврежденного, и потом этот элемент вообще, в принципе,

0: могут не найти, потому что дворники могут, например, его забрать или его почистить. То есть государство должно понимать или должно прописать в и практиках, или в законодательстве, каким образом можно сохранить так, чтобы реконструкция дальнейшая происходила легче, то есть чтобы не забирали вот эти вот элементы. Ну, это как один из элементов этой политики. А дальше, конечно же, это обучение военных. Понимать, что такие объекты не должны подвергаться, и, соответственно, что обстрел населенных пунктов не должен происходить таким типом оружия, потому что страдают и гражданские объекты. Должны понимать, каких людей они могут допускать к месту экспертов для того, чтобы они зафиксировали повреждения и дальше смогли легче восстанавливать эти объекты. И дальше, как обмениваться данными. Ну, то есть вот обучение военных — это важная часть имплементации на практике. И, в принципе, дальше это составление вот таких вот листов, обмен данными между разными воюющими, в том числе сторонами, о том, какие объекты защищены и почему они являются такими, которые не должны быть повреждены в результате военных действий.
1: Рассказывала Ксения Квитко, представитель Human Rights Watch в Украине. Именно эта организация совместно с экспертами и подготовила доклад об оружии взрывного действия, в котором рассматривается не только немедленный ущерб памятникам культуры, то есть материальный, но и последствия разрушения объектов для общества и будущих поколений. Это был 6-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о казни фотографа Макса Левина в лесу под Киевом во время российской оккупации части Киевской области. Расследование убийства Левина инициировал его друг, французский военный корреспондент и документалист Патрик Шавель, а также глава отдела расследований организации «Репортеры без границ» Арно Фроже. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободная, и не считаю, что не свободная.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
7: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
10: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
11: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
12: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода. 20 лет назад». Европейский час поверх барьеров.
1: Один из самых эксцентричных персонажей шоу-бизнеса, возмутительница спокойствия и законодательница музыкальной моды в 90-е годы прошлого века, ирландская певица Шинет О'Коннор возвращается на мировую сцену. Еще в 2003 году Шинет О'Коннор решительно заявила о том, что оставляет музыку и все свое время намерена посвятить воспитанию своих детей, а также преподаванию религии в начальной школе и пению в церковном хоре. Однако со временем, видимо, церковного хора Шинет О'Коннор показалось маловато. Она подписывает новый контракт со звукозаписывающей компанией и работает сразу над двумя альбомами. Причем обе эти пластинки должны появиться уже в нынешнем 2005 году. Один альбом будет создан в сотрудничестве с ямайскими музыкантами в стиле регги. А второй, по словам Шинет О'Коннор, будет представлять собой сборник духовных песен, правда, не без сюрпризов.

0: Европейский час поверх барьеров. Впервые в эфире 2 марта 2005 года. Сегодня в программе «Дневники кинорежиссера Павла Юрачко», новый французский фильм по Александру Дюма, книжная ярмарка в Неаполе, вдовствующая императрица о России и русской революции. Начнем с Германии. В берлинской Deutsche Oper состоялась премьера оперы чешского композитора Леоша Яночека «Из мертвого дома» по Достоевскому. Поставил спектакль кинорежиссер Фолькер Шлендорф. Из Берлина Юрий Векслер.
1: Среди сочинений Леоша Яночека, очень любимого Шлендорфом композитора, есть несколько вдохновленных русской литературой. Оркестровая рапсодия «Тарас Бульба», первый струнный квартет, написанный под впечатлением Крейцеровой сонаты Толстого, и опера «Катя Кабанова» по грозе Островского – самое популярное сочинение композитора. В основе либретто последней оперы Яночека, за переписыванием набело партитуры, которой застигла его смерть, «Записки из мертвого дома» Достоевского. Это произведение Яночек, знавший русский язык, читал в подлиннике. Он написал после прочтения в одном из писем: «Достоевский, вот эта литература, в каждом образе искра Божия. Все это ужасно хорошие люди, но приходит случай, укол судьбы, я бы сказал, только один единственный проступок, и они должны страдать. Они искупают свою вину. Это люди из чистого золота». В этой цитате изложена творческая программа сочинения Яночека, ни на кого не похожего, абсолютно самобытного композитора.

Фолькер Шлёндорф и его американская художница Дженнифер Бартлетт создают на сцене Deutsche Oper пространство с двумя прозрачными огромными избами, точнее скелетами изб, а на заднем плане меняются от картины к картине цветные графические задники, вроде бы с сибирскими просторами, тайгой, реками и так далее. Но скорее это вообще божье творение, матушка природа. На сцене узники в одинаковых робах, рядом орудие их бессмысленного в общем труда. Шлёндорф посчитал нужным привести в программке цифры реквизита. 48 черных шерстяных одеял, 24 больших металлических ведра и 24 доски. При помощи только этих аксессуаров сцена легко превращается то в каменоломню, то в лазарет, то в театральные подмостки в самом лагере.

Еще до поднятия занавеса в увертюре развернута живописная картина красоты природы, но одновременно с музыкой мы слышим практически все время кандальный звон. Все узники лагеря скованы попарно. Когда сквозь густой ковер звуков прорастают исповеди героев, все, включая саму музыку, как бы затихает. Главным для Яночика в Достоевском является способность человека к раскаянию, возможность искупления греха.

Яночеку близко загадочное предсказание Достоевского, что мир спасет красота. Дружба главного героя, по Достоевскому автора записок, Александра Петровича Горянчикова с дагестанским юношей Алеем, важна драматургически для Яночека со многих точек зрения. Мусульманин Алей, научившийся от Горянчикова читать по Библии, благоговеет перед Христом, пророком Исой, которого он знает из Корана. Особое восхищение его вызывает то, что Христос мог вдохнуть жизнь в сделанную из глины птицу. Для Яночека важно, что через разговоры с Алеем в повествование входит тема чистой красоты. Партия Алея не зря отдана женскому голосу. Вот диалог у Достоевского. «Послушай, Алей, у тебя была сестра?» «Была. А что тебе?» «Должно быть, она красавица, если на тебя похожа». «Что на меня? Она такая красавица, что всему Дагестану нет лучше». «Ах, какая красавица моя сестра! Ты не видел такую. У меня и мать красавица была». Вот как этот диалог, несколько измененный, звучит в опере.

Опера диктует свои законы, свои условности, например, наличие увертюры. Но и увертюра у Яночека своеобразна. Я не музыковед и говорю только на основе своих впечатлений, но мне показалось, что сочинение Яночека необычайно целостностно и трудно делимо на части. Увертюра, например, не содержит никаких тем и лейтмотивов, которые получили бы сколь-нибудь заметное развитие в вокале персонажей. Да и сам этот вокал, эти озвученные прозаические монологи нельзя назвать ариями. В центре внимания композитора любовь и убийство из ревности, грех, который искупает сам себя нравственными муками. Важное место в опере Яночека занимает исповедь своеобразного русского хазе Шишкова, убившего из ревности свою любимую жену Акулину.

«Сукин сын! Сукин сын!» — кричит в истерике над мертвым телом Фильки Шишков. Временами возникает вопрос, опера ли это, или все же, например, оратория. Нет, все-таки опера, ибо театральность важна для композитора. В опере «Из мертвого дома» Яночек перенимает у Достоевского сцены театральных представлений в лагере, но переосмысливает и их. Если для Достоевского театр на каторге важен, как знак нормальной жизни, а позитивная, расправляющая души реакция на него узников подтверждает тезис о возможности искупления, то в контексте оперы Яночека сама пантомима о Дон Жуане, которого черти утаскивают в преисподнюю, важна как комическое обозначение существования ада. Либретто оперы имеет несколько важных отличий от книги. Главный герой Александр Петрович Горянчиков – по Достоевскому «отбывающий срок за убийство жены» заявляет в опере по прибытии в лагерь, что он политический и подвергается после этого унижению и наказанию плетьми. Опера заканчивается освобождением Горянчикова и раскаянием начальника лагеря, который публично просит у Горянчикова прощения за причиненное зло.

0: Приход политического, по версии Яночка Горянчикова, в лагерь и его уход из него являются условной рамкой. Больше политических мы среди заключенных не видим. И все же, несмотря на внешние признаки наличия сюжета, у этой странной оперы в действительности нет ни начала, ни конца. Это цельная картина как будто остановившейся жизни. Может быть, жизни после смерти. Отсутствует драматургическое развитие. Фигуры на сцене не имеют связи и отношений друг с другом. Они говорят, поют, не рассчитывая на слушателя. Они мучаются в одиночку. В финале этой мрачной сказки Яночика есть символический знак надежды. Оказавшийся в лагере, как и у Достоевского, раненый орел, в отличие от книги, чудом выздоравливает и улетает.
1: Рассказывал Юрий Векса. На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. В Петербурге и Копенгагене изданы дневники вдовствующей императрицы Марии Федоровны, считавшиеся утерянными на протяжении почти 80 лет. Благодаря музыканту и меценату Мстиславу Ростроповичу дневники стали доступны читающей публике Дании и России, рассказывает петербургский историк Юлия Кантор.
2: Волею судьбы она прожила две жизни, разительно отличавшиеся друг от друга. Первую, в которой, казалось бы, сбылось все, о чем можно было только мечтать. Принцесса Мария София Фредерика Дагмар, представительница датского королевского дома, стала супругой наследника российского престола, впоследствии императора Александра III. Была не только любимой женой монарха, но и влиятельной фигурой в социально-политической жизни страны. Вторая жизнь принесла гибель сыновей, крах государства, которое она искренне любила, и изгнание с поздним возвращением на родину, в Данию. События этой второй жизни вошли в опубликованные издательством «Вагриус» дневники императрицы 1914-1923 годов. Презентация написанных на ее родном языке дневников состоялась в Копенгагене, а переведенных на русский язык – в Петербурге, в Государственном Эрмитаже. Дневники, до тех пор считавшиеся утерянными, в 2001 году были приобретены Мстиславом Ростроповичем, по его словам, у дальних потомков одной из ветвей Романовых. Ростропович передал копии манускриптов экспертам-историкам и лингвистам-переводчикам, работавшим над уникальным изданием. В строках, написанных рукой вдовствующей императрицы, картины войны, эмиграции, трагедия России и семьи, просто бытовые штрихи жизни монаршей семьи. Дневники содержат самую разнообразную, конечно, неравноценную

0: по значимости информацию. Они эмоциональны и закономерно субъективны. Они искренни. Они – факт истории страны. Более 80 лет назад последние Романовы покидали Россию. Среди августейших пассажиров, поднявшихся 11 апреля 1919 года на борт отплывавшего из крымского порта Дюльбер английского крейсера «Мальборо», была вдовствующая императрица Мария Федоровна. Датская принцесса Мария София Фредерика Дагмар, Мария Федоровна после принятия православия, супруга Александра III и мать Николая II, прожила в России более 50 лет. Вхождение принцессы Дагмар в российский императорский дом началось с драмы. Скоропостижно скончался ее жених, сын Александра II, великий князь Николай Александрович. Ей выпало стать свидетельницей и последним летописцем крушения императорского дома Романовых. Были убиты большевиками ее сыновья, император Николай II и великий князь Михаил. Тесть, император Александр II, скончался на ее глазах в Зимнем дворце в результате террористического покушения. Та же судьба постигла брата ее мужа, великого князя Сергея Александровича. После смерти Александра III и вступления на престол Николая II для Марии Федоровны начался особый период. Умная, властная, обладавшая политической интуицией и вовсе не женской логикой, она настойчиво пыталась направить сына в его государственных делах, не без основания полагая, что шапка Мономаха слишком тяжела для него. Зная внушаемость и инертность сына, Мария Федоровна старалась окружить его нужными, полезными людьми. «Спросите матушку. Я посоветуюсь с маман. Я спрошу у матушки». Так поначалу отвечал последний император на вопросы о государственных назначениях. В те годы в России существовали как бы два двора – двор императрицы Марии Федоровны и двор императора Николая II. Как свидетельствовали современники, Мария Федоровна не спешила уступать свое место новой императрице. На официальных приемах Николай II вел под руку мать, а Александра Федоровна, его супруга, шла с кем-либо из великих князей. Однако влияние вдовствующей императрицы на слабохарактерного венценосного сына было, увы, недолгим. Причиной тому стала взаимная и неискоренимая неприязнь между нею и Александрой Федоровной. Болезненный мистицизм молодой государыни, считал князь Юсупов, не мог согласоваться с прямой и уравновешенной натурой императрицы Марии. Однако императрица Мария Федоровна в кризисные для государства и монархии моменты все же пыталась воздействовать на сына. Она поддерживала Витте и его политику. Накануне конфликта с Японией употребила все влияние на императора, чтобы предотвратить военные действия. Увы. Когда законопроект Столыпина о введении земств был провален в Государственном совете и Столыпин подал в отставку, Мария Федоровна попыталась защитить председателя Совета министров. Чем закончилась эта ситуация, общеизвестно. Первая мировая война застала Марию Федоровну в Европе. После возвращения в Россию она жила в Елагином дворце. Такое постоянное мучение знать, что везде бьются из последних сил, и ожидать, и узнавать результаты. «Ужасно думать, что все это только начало», – писала она. «В мае 16 года. Я посещаю госпитали так часто, как только могу. Все наши дорогие раненые возвышают душу. Какое терпение, какая скромность и какой великолепный подъем духа. Я хотела бы встать на колени перед каждым из них». Все более нарастает недовольство императрицы, происходившим при дворе Николая. Его слабость, пассивность при принятии решений, которые могли бы еще спасти Россию от катастрофы, возмущали Марию Федоровну, которую при дворе тогда называли не иначе, как «гневной». После отречения Николая она поехала к нему в Могилев и записала. Бедный Ники рассказывал обо всех трагических событиях. Сначала пришла телеграмма от Родзянко, в которой говорилось, что он должен взять ситуацию с Думой в свои руки, чтобы поддержать порядок и остановить революцию. Затем, чтобы спасти страну, было предложено образовать новое правительство и отречься от престола. Он, наконец, сдался. Подписал манифест. «Бедняга Ники». Несколько дней спустя. Сердце переполнено горем и отчаянием. Какие ужасные, не поддающиеся никакому описанию времена нам еще предстоит пережить. Началось брожение в армии. Солдаты убивают офицеров и не хотят больше сражаться. Для России все будет кончено. Все будет в прошлом. В 17 году она фиксирует происходящее вокруг. «Я была бы рада умереть, чтобы не переживать этот ужас. Какой стыд и позор! Боюсь, что никогда не смогу простить это беспардонное обращение. Во время домашнего обыска с нами обращались непристойно. Я была разбужена морским офицером, офицером, вошедшим в мою комнату. Прямо у моей кровати он поставил часового и сказал, что я должна встать. Невозможно поверить, чтобы наш собственный народ обращался с нами так». 11 апреля 1919 года императрица Мария Федоровна навсегда покинула Россию. Для прежней России все было кончено. Все было в прошлом. Для новой все еще только начиналось.
1: Дневники вдовствующей императрицы представила Юлия Кан.

0: Новости европейской музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
1: Один из самых эксцентричных персонажей шоу-бизнеса, возмутительница спокойствия и законодательница музыкальной моды в 90-е годы прошлого века, ирландская певица Шинет О'Коннор возвращается на мировую сцену. Еще в 2003 году Шинет О'Коннор решительно заявила о том, что оставляет музыку и все свое время намерена посвятить воспитанию своих детей, а также преподаванию религии в начальной школе и пению в церковном хоре. Однако со временем, видимо, церковного хора Шинет О'Коннор показалось маловато. Она подписывает новый контракт со звукозаписывающей компанией и работает сразу над двумя альбомами. Причем обе эти пластинки должны появиться уже в нынешнем 2005 году. Один альбом будет создан в сотрудничестве с ямайскими музыкантами в стиле регги. А второй, по словам Шинет О'Коннор, будет представлять собой сборник духовных песен, правда, не без сюрпризов.

0: what God expects him to do.
1: В эфире архивный проект «Европейский час. Поверх барьеров». Новый телевизионный фильм по роману «Три мушкетера» вышел во Франции. От теленовинки из Парижа Дмитрий Савицкий.
2: Бедный Александр Дюма. Мало того, что его вытащили из могилы, над которой цвела сирень и летали стрижи, мало того, что его увезли с кладбища, на котором он сам себе завещал встречу с вечностью, мало того, что 30 ноября 2002 года его под вой труп и торжественные речи заперли в бывшем храме Святой Женевьевы, ставшем после революции храмом природы, а после реставрации государственным мавзолеем, пантеоном великих людей. Мало того, что он не получает ни сантима из миллионов и миллионов авторских, на которые он мог бы купить весь остров Сан-Доминго, где проживала его бабушка Мари Сесет, рабыня. И этого мало. Нынче из его произведений кроят себе камзолы, если не черти кто, то черти как, так как покойник, запертый высокими дверьми пантеона, доход приносит, что твоя нефтяная скважина.
3: Et moi, tous, quelques loups.
4: Si vous voulez vous battre dans les règles de l'art, je suis votre homme.
2: Сколько существует инсценировок «Трех мушкетеров»? Не берусь считать. Но все же, во времена недавние, сценаристы и режиссеры старались не сильно отступать от текста, что по части «Рыжей кобылы» молодого Д'Артаньяна, что по части очередности дуэлей, что по части протокола. Как-никак молодые люди служили королю и этикет нарушали исключительно для того, чтобы досадить кардиналу Ришелье или угодить какой-нибудь очаровательной даме. Так и хочется воскликнуть вместе с одним поэтом, чем была матушка филология и чем стала. Я даже сбегал к пантеону, благо, что за углом послушать у высоких дверей за колоннами, не выгуливает ли ярость, стуча каблуками, старик Дюма. Нет, вроде бы ничего не слышно, кроме местной попсы, под которую спит, забыв выключить транзистор сторож. Что ж, будем надеяться, что новость не проникла под каменные своды пантеона, и маркиз Александр Дюма Давид де ля Поэтри не в курсе того, во что превратил «Трех мушкетеров» режиссер Пьер Акнин.
1: Европейский час поверх барьеров. Впервые в эфире 2 марта 2005 года.

0: На волнах радио «Свобода» европейский час «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Бестселлером ушедшего года в Чехии стал дневник Павла Юрачика, одной из самых ярких фигур новой волны кинематографии. Юрачик не дожил до свободных времен, но правду о своей жизни в искусстве успел написать. Рассказывает Нелли Павласкова.
1: Дневник Павла Юрачика, 1050 страниц текста, свидетельство о бурной переменчивой жизни и сложности духовного мира автора. Читается он как захватывающий детектив с главным героем, человеком цельным и противоречивым, воителем и жертвой в одном лице. Павел Юрачик, рожденный в 1935 году, уже будучи студентом второго курса Пражской киноакадемии ФАМУ, писал прозу и сценарии, которые потом расхватывали и коверкали официальные режиссеры киностудии «Барандов» 50-х годов. Студентом четвертого курса он был принят в штат киностудии, а в 64-м году поставил свой первый авторский фильм «Кариатида», получивший награды на многих европейских кинофестивалях. Между прочим, и Милош Форман был по образованию сценарист. Новая волна в чехословацкой кинематографии сложилась стихийно. Она возникла как протест молодых против соцреализма, как вызов коммунистическим властям. Юрачик был самым молодым среди авангардистов и был самой трагической фигурой. Он вторым из этой когорты, первым умер Эвальд Шорм, не дождался новых времен и свободы, и его отсутствие – это невосполнимый пробел в нашей нынешней жизни. Обладая удивительным даром предвидения, он еще в 60-м году написал.
2: 18 января 1960 года. Я вдруг осознал, что сейчас 60-й год, и что в этом году мне будет 25 лет, и что почти половина жизни за мной. В лучшем случае 2/5, потому что человек свыше 60 не в счет.

0: а я до сих пор ничего не сделал. Я люблю жизнь только за надежду на то, что меня ожидают все новые и новые дела, люди, события. Если бы этого не было, я чувствовал бы себя живым трупом. Но если бы все были такими, как я, мир погряз бы в лености, анархии, непослушании и рассредоточенной нетерпимости. Раньше я этого не понимал и чувствовал свое превосходство над другими людьми, хотя я никогда ими полностью не пренебрегал. Сегодня я знаю, что они важнее меня. Начинаю понимать, что мои особенности и отличительные от них признаки мне не дают права думать, что я лучше других. Раньше я казался себе пупом вселенной и мерилом всех дел, но я и до сих пор не переношу людей, покорно сливающихся с массой, заигрывающих с народом и делающих из народа Бога. Противнее всего для меня добренький, принципиальный человек, ведущий приличную жизнь, потому что он стерилен, он умеет только то и делать, что выблевывать из себя христианско-гуманистическую чепуху о морали, правах и о коммунистическом человеке будущего.
1: И в тот же год, как солнечный удар, пришла любовь к Павлу Юрачеку. Для полноты образа следует сказать еще и то, что он отличался редкой красотой. Вопреки своим холостяцким убеждениям, он стремительно и неожиданно заключил брак с любимой, с идеалом всех идеалов, с 17-летней Вероникой.
0: 7 апреля 1961 года. Вот мы уже женаты 8 месяцев, и многие вещи, казавшиеся незыблемыми, рухнули. Много ожидаемого не пришло, много фантазий не притворилось в жизнь. Вероника ленива и неряшлива, что я, конечно, знал и раньше, но не предполагал, что это могло сыграть какую-либо роль в нашем фантастическом романе. Вероника — маленькая девчонка, маленькая, упрямая, много о себе воображающая, бешеная паршивка. Итак, наш брак очень обыкновенный, и очень средний. Ссора за ссорой, ничтожные ссоры из-за ерунды и немытой посуды, и ожидание, что у нее пройдет злость. 3 недели назад я был совсем на дне, у меня дрожали руки и наваливались на меня приступы болезненной жалости к самому себе. И несколько раз я плакал. Однажды я всю ночь просидел за столом, а на заре ушел из дому, чтобы уже не вернуться. В 7:30 я вернулся с твердым решением никогда не позволить втягивать себя в подобные споры. К сожалению, ничего из этого не вышло, и сегодня опять все пошло прахом. Я только учусь быть мужем 18-летней девчонки. Если у нас будет дочь, я переломаю ей ноги, если в 17 лет она появится в моем доме с 25-летним парнем. Маленькая девчонка должна любить маленького мальчишку, и пусть себе вместе мечтают о великом.
1: Потом у Павла Юрачека родилась дочь. Через 7 лет он развелся с Вероникой, женился на манекенщице Гане, родился сын Марек, через 7 лет женился в третий раз на переводчице и редакторе самиздата Дани, с которой эмигрировал в Мюнхен. Но это я забегаю вперед. Сначала в 64-м к Павлу пришла слава как к режиссеру-постановщику фильмов «Кариатида», «Все молодые мужчины» и позже «Случай для начинающего палача» по роману Свифта о Гулливере. Он написал сценарии для революционных фильмов Хитиловой «Маргаритки» и «Потолок». Да, пожалуй, он вообще писал для всех своих новых соратников по «Новой волне».
0: 24 июля 1964 года. Я до сих пор считаю, что мне не надо было жениться. Только если бы я не женился, то и не стал бы знаменитым. Мои друзья по курсу, Виктор и Иржи, сошли с дорожки, став алкоголиками, а я, женившись, должен был сидеть дома, и мне не оставалось ничего другого, как писать. Вопреки всем ожиданиям, из меня получился молодой, якобы талантливый режиссер, имя которого путешествует по страницам европейской прессы. И я сам все время за границей. Мне кажется, что надо мной кто-то посмеялся, ведь я же никогда не хотел быть режиссером. Но, видимо, нельзя эмигрировать из времени, в котором живешь. 12 ноября 1967 года. Приезжали в Прагу и Лем Климов с Ларисой. Уезжая, говорили, что нам страшно завидуют. Все, что здесь видели, с чем столкнулись, казалось им невероятным. Они утверждали, что будто мы очень свободные и веселые. Мне стало не по себе. Потому что 3 дня назад я вернулся из Италии и приехал с чувством, что возвратился в грязный, бессмысленный и унылый мир. Но все началось с фильмов Хитилова и Формана, потом пошла лавина. Через 4 месяца я мог читать о себе во всех газетах ежедневно. Слава, окружившая нас, отомстит нам однажды. Я строго слежу за собой. Я этому не поддамся. Ради всего святого я не смею этому поддаваться, потому что через 2 лет мне не останется ничего другого, как только повеситься».
1: Как всегда, он все правильно предвидел.
0: 22 августа 1968 года. Уже не было ночи, но еще не было света. В эту минуту начали стрелять в воздух. Потом бронетранспортер повалил женщину и переехал ей ноги.

0: Я отбежал к стене и, прижавшись к ней, ждал конца. Возле меня стоял английский журналист, подбородок его трясся, и он без конца про себя повторял слова о русском империализме. Мертвого уложили на капот такси, у него была прострелена голова. Кровь стекала по крылу автомобиля на землю. Утро 21 августа перед зданием ЦК партии. Они здесь уже второй день, 200 тысяч, 12 дивизий, стреляют и убивают, но они не выиграют. Они не выиграли. Именно это поражает меня. Они не знают, как поступить с этой страной. Носорог против бабочки. Мы ускользаем от них. Они смотрят на нас, разинув рот. И сейчас стекла в окнах моей квартиры дребезжат от выстрелов. На письменном столе подскакивали предметы, а я в ванной комнате писал на колени письмо Ларисе Шипитько, чтобы ни она и никто другой из моих московских друзей уже никогда не звонили бы в мою дверь. Что делать с остатком жизни? Лучше бы мне заболеть раком. Умер бы без позора.
1: В 1971 году кинематографическая жизнь навсегда закончилась для Павла Юрачика. В первый год оккупации тяжелая депрессия и алкоголь лишили его способности писать. Потом силы восстановились, и он снял свой гениальный «Случай для начинающего палача», который немедленно был положен на полку новым кинематографическим начальством. Оно вскоре расправилось и с самим Павлом. Как и остальные руководители Союза кинематографистов, он отказался пересмотреть свое отношение к советской оккупации и был изгнан отовсюду. Из киностудии, из телевидения. Ему запрещено было писать даже под чужим именем. Постепенно Юрачик сближается со своим старым приятелем Вацлавом Гавелом. Часто ездит к нему в его дом в горах. Сразу в 1977 году подписывает правозащитный документ «Хартия-77» и покидает родину, не выдержав напора госбезопасности. Жизнь в Мюнхене с третьей женой тоже не удалась. В Германии он не создал ничего. Через 6 лет с подорванным здоровьем он возвращается в Прагу. Друзья, кое-как примостившиеся в кино после нормализации и морально раздавленные большевистской критикой новой волны как антинародного течения, помогают Юрачику чем могут. С горбачевской перестройкой его настроение улучшается. Я вспоминаю, как во второй половине 80-х годов была создана Международная ассоциация женщин-кинематографистов «Киви». У нас она была на полулегальном положении. Власти терпели ее только потому, что президентом ее была советский режиссер Лана Гагаберидзе, ну а чешским председателем мы сразу выбрали Веру Хитилову. Юрачику очень понравилась эта затея. Он ходил на наши собрания как единственный мужчина, придумав себе титул «Женщина гонорис кауза» – «Почетная женщина». С удовольствием общался с приезжающими на наши мероприятия гостями, московскими кинокритиками Аллой Гербер и Леной Стешовой. Все кончилось весной 1989 года. Он умер от скоротечного рака 20 мая, не дожив нескольких месяцев до свободы. На его похороны пришел выпущенный в тот же самый день из тюрьмы будущий президент Чехословакии Вацлав Гавел.
2: Дневник Павла Юрачика представила Нелли Павласкова. Европейский час поверх барьеров. Новый телевизионный фильм по роману «Три мушкетера» вышел во Франции. От теленовинки из Парижа Дмитрий Савицкий.
3: Бедный Александр Дюма. Мало того, что его вытащили из могилы, над которой цвела сирень и летали стрижи, мало того, что его увезли с кладбища, на котором он сам себе завещал встречу с вечностью, мало того, что 30 ноября 2002 года его под вой труп и торжественные речи заперли в бывшем храме Святой Женевьевы, ставшем после революции храмом природы, а после реставрации государственным мавзолеем, пантеоном великих людей. Мало того, что он не получает ни сантима из миллионов и миллионов авторских, на которые он мог бы купить весь остров Сан-Доминго, где проживала его бабушка Мари Сесет, рабыня. И этого мало. Нынче из его произведений кроят себе камзолы, если не черти кто, то черти как, так как покойник, запертый высокими дверьми пантеона, доход приносит, что твоя нефтяная скважина.
4: И мы тус калькулю.
3: Сколько существует инсценировок «Трех мушкетеров»? Не берусь считать. Но все же, во времена недавние, сценаристы и режиссеры старались не сильно отступать от текста, что по части «Рыжей кобылы» молодого Д'Артаньяна,

понятно, что по части очередности дуэлей, что по части протокола. Как-никак молодые люди служили королю и этикет нарушали исключительно для того, чтобы досадить кардиналу Ришелье или угодить какой-нибудь очаровательной даме. Так и хочется воскликнуть вместе с одним поэтом, чем была матушка филология и чем стала. Я даже сбегал к пантеону, благо что за углом, послушать у высоких дверей за колоннами, не выгуливает ли ярость, стуча каблуками, старик Дюма. Нет, вроде бы ничего не слышно, кроме местной попсы, под которую спит, забыв выключить транзистор-сторож. Что ж, будем надеяться, что новость не проникла под каменные своды пантеона, и маркиз Александр Дюма Давид де ля Поэтри не в курсе того, во что превратил трех мушкетеров режиссер Пьер Акнин. Но немного истории с маленькой буквы. Прежде всего вспомним о том, что любой кинофильм можно посмотреть несколько раз. То есть несколько раз проанализировать, увидеть то, что прошло мимо, услышать то, что не зацепило слух. Совсем иное дело телефильм. Можно, конечно, его записать, но обычно этим занимаются лишь фанатики да специалисты. Телефильм – вещичка одноразовая, как лотерейный билет, как жвачка, как, впрочем, вы знаете сами. Телефильм, чтобы окупиться и принести деньги, нуждается в огромной одноразовой аудитории, которая будет в перерывах глотать гигантские дозы рекламы. Новая телевизионная халтура, пардон, версия под названием «Д'Артаньян и три мушкетера» должна была бы называться «Миледи и дьявол», потому что главную роль играет не гасконец, не его друзья, а мадам Винтер, она же Эммануэль Биар, которая и есть на этот раз киногероиня, опустившаяся до телесериала. Биар в кино играла и играет одну и ту же роль, то, что по-французски называется «гарс», и по-русски стыдливо переводится всяческими эвфемизмами. Но по касательной все же можно взять одно из составных слова «гарс» – «стерва», добавим польское «курва». Само собой, «Миледи» – этот сапожок в пору, или, наоборот, сапожок «Миледи» в пору Эммануэль Биар. Вот с Биара начинает Пьер Акнин кромсать шедевр Дюма. На второй минуте телефильма на ветке дуба раскачивается Миледи Биар, повешенная за известные грехи мужем, который мчится дубина прочь от места казни, вместо того, чтобы проверить, что мадам клинически мертва. Впрочем, тогда бы не было фильма. Но из сильно заболоченного неба бьет молния, в глазах Биар зажигаются автомобильные фары, прямо как в хорошем фильме ужасов. Молния испепеляет веревку, и из-за дерева незамеченной молодой ведьмой выглядывает, кто бы вы думали, 12-летний Д'Артаньян. Тут не обошлось без зарубежного влияния. Пьер Акнин и Жерар Вальревен, соавтор по сценарию, хорошо прочитали «Гарри Поттера». Потому что тот факт, что молодой Д'Артаньян зрел в сцену дьявольской метаморфозы Миледи, в дальнейшем спасет гасконца от ее чудовищной силы. Короче, как говорили дети в нашем дворе на Соколе, полная таз. Обидно за Дюма, честное слово, обидно. Но обидно и за французское телевидение. Ведь не в Улан-Баторе творили это чудо, а на родине Дюма и мушкетеров. Сообщаю, мушкетеры в фильме не носят шляп. Вообще не носят. Нет шляп. Сапоги есть, шпаги есть, шляп нету. Видимо, Биар, как Депардье, слопала полбюджета, и на шляпы денег не осталось. Впрочем, их не осталось и на пейзаж. Мушкетеры скачут к брегам Кале, как бы на одном месте в одну сторону, а на другом в другую. Одно и то же поле, один и тот же лес и одна и та же гора на заднем плане. На второй лес и поле денег не хватило, как и на шляпы. Хуже, чтобы добраться до Лондона, Д'Артаньян грабит какого-то бедного лодочника на берегу пролива и, прошу прощения, гребет, что есть сил, через Ла-Манш прямо, как на каких-нибудь подмосковных прудах. Что хуже, гораздо хуже, Бекингем, сварганивший за 48 часов недостающие две подвески, не позаботился о том, как бы помочь герою добраться до Кале. И бедный Д'Артаньян, опять натирая мозоли, гребет на той же пионерской лодочке через пролив. И все это лишь часть позора, и я рад, что Дюма заперли в этой национальной темнице крепко-накрепко.
когда гасконца, его играет отличный актер и красавец Вансан Эльбас, от Портоса, Атоса и Арамиса остались какие-то набитые опилками клоуны, когда гасконца вызывает к себе королева, чтобы подарить ему в знак благодарности перстень, он остается стоять как столб за ее спиной, в нарушении всех мыслимых статей

0: этикета, эдаким мачо дешевого разлива, забыв преклонить колено, а перстень, аки участник сборной Франции по теннису, подвешивает на цепочке на грудь. Всесильные миледи, на чьей стороне дьявол, все же оттяпали голову, но нам этого не показали. Биар, наверное, уже смылась со съемок, хорошенького помаленьку. Людовик оказался не какой-то там мямлей, а вполне солидным дядей, и лишь Ришелье был похож на своих бесчисленных предшественников. Сил нет, скажу лишь, что и настоящих сражений, мелькания шпаг в фильме почти что нет. Короче, ребята заработали, гасите свет, вторая серия кончилась, пора спать. На очереди у нас, увы, увы, прекраснейшая Изабель Аджани, «Все мы будем рыдать», которую соблазнили все тем же златом в крупных размерах. И она сыграет в телесериале режиссера Пьера Бутрона, сыграет героиню Второй мировой, то бишь французского сопротивления. Бедная Изабель.
1: Рассказывал Дмитрий Савицкий. Продолжаем европейский час. Главная книжная ярмарка у Средиземного моря. Из Неаполя Михаил Талалай.
2: Во вторник завершила свою работу книжная ярмарка в Неаполе. Вторая в Италии по величине после Туринской. Северная автомобильная столица Турин с его промышленными связями устремлен в развитую Европу. И поэтому в Неаполе выковали успешную стратегию, посвятив свои последние ярмарки Средиземному морю. Общее название неаполитанских ярмарок – «Галактика Гутенберг». В этом году есть и остроумный подзаголовок «Море книг у моря». В Неаполе помнят, что этот город некогда был самым крупным на Средиземноморье со времен римлян, называвшимся «Маре Нострум» – «Наше море». Этим термином в своей агрессивной политике злоупотреблял Муссолини, и теперь итальянцы говорят «Маре Нострум» слегка иронично. Со времен имперских идей Муссолини остались и павильоны, где ежегодно проходят эти ярмарки. Это целый городок, типа московского ВДНХ, Mostra Oltre Mare, дословно «выставка за море», а по существу «выставка достижений колониального хозяйства фашистской Италии». Строили ее замечательные архитекторы-конструктивисты, и этот прекрасный ансамбль вошел в учебники архитектуры. Для нынешней выставки муссолиниевские павильоны временно получили символические названия по средиземноморским городам – павильоны Бейрут, Марсель, Афины, Каир. В них и были развернуты книжные стенды, у которых толпились книголюбы, по-итальянски библиофили. Я провел, например, немало времени у стенда каприйского издательства «Ла Конкилья» «Раковина», весьма элегантного, как и все на Капри. Главе издательства Рикардо Эспозито самой судьбою велено интересоваться Россией, и он уже выпустил несколько книг, связанных с русским Капри. В первую очередь о Горьком и о знаменитой пропагандистской школе, где родилась, по выражению Ленина, каприйская ересь, богоискательство Богданова и Луначарского. Главную книгу об этих сюжетах под названием «Другая революция» написал известный русист Витторио Страда, о котором я уже рассказывал слушателям. Посетителям нынешней ярмарки дарили специальную монографию, подготовленную сотрудниками университета Ориентали, Восточного университета. В ней специалисты предлагали видение Средиземного моря, колыбели цивилизаций с точек зрения разных народов и религий. Конечно, ярмарка – это не только книжные стенды, но и презентации книг. Я побывал на презентации трехтомного сборника моих коллег-историков, посвященного паломничеству итальянцев в Святую Землю в Средние века. Ярмарка – это и встречи с авторами, и творческие вечера, например, вечер арабской поэзии. Это и развлечения. Фирма Xerox придумала подарок для графоманов. В считанные минуты и за символическую плату на участке фирмы можно было напечатать свою собственную книжку, видом почти такую же, как и на соседних стендах. Разница лишь в тираже.

0: печатался только один экземпляр. Ярмарка – это и дегустации. Вообще кулинарный сектор, судя по увиденному, переживает бум. Столько здесь было книг о вкусной и здоровой пище. А для их иллюстрации действовал средиземноморский буфет, куда для совместной работы корректные организаторы привлекли повара из одного арабского кафе и одну опытную домохозяйку, члена местной синагоги. Остается только пожалеть, что Россия некогда так и не взяла Дарданеллы, вожделенные проливы, а то бы и русские авторы и издатели не были бы лишними на этом празднике средиземноморской книги.
1: О неапольской книжной ярмарке рассказывал Михаил Талалай. И завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
2: Детскими музыкальными дебютами поразить воображение сложно. Привычно слышать: в 4, 5, 7 лет впервые взял в руки скрипку, исполнил концерт, вышел на сцену Карнеги-холл. У Лорина Мазеля дебют для его профессии уникальный. Ему было 9 лет, когда великий Арторо Тосканини предложил ему дирижировать Нью-Йоркским филармоническим оркестром, привыкшим к высочайшему классу руководителей. Вспомним Малера, Барбероли, ну и самого Тосканини, разумеется. Абсолютный слух и фотографическую память у Лорина родители обнаружили очень рано. С 5 лет он начал трудиться на скрипке и фортепиано. И, по своим собственным словам, делал это всю жизнь. «Какой работой я бы не имел честь заниматься, я всегда ей отдавался полностью. Я не думаю, что кто-то работал более напряженно, чем я». Кроме серьезных музыкальных достижений, к 20 годам у Лорина Мазеля было прекрасное университетское образование. Он изучал математику, философию, языки, а одновременно, как бы мы сказали, для души был скрипачом Питтсбургского симфонического оркестра. Или наоборот, все университетские науки для души, в общем-то, наверное, не имеет значения. В 30 лет пришло признание, причем признание безоговорочное, к Мазелю как оперному дирижеру. Он самый молодой в истории и первый американский дирижер, которого пригласили на Байротский фестиваль, доверив вагнеровские партитуры. К тому же первый иностранец, дирижировавший оперой «Кольцо Нибелунга». Лучший оперный театр в Европе, Венскую государственную оперу, Мазель возглавил в 80-е, тоже, кстати, став первым американцем, занявшим этот пост. В это воскресенье Лорину Мазелю исполняется 75 лет.

0: На этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Говорит Радио «Свобода».
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
0: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующем.

0: следующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей, но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
0: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «КХ» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Не, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
2: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек, и я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит... Не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
3: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5: Срочники на войне. Как сотни новобранцев оказались на пути наступления ВСУ в Курской области. Сходил на кладбище, сел за госизмену. Фотографии могил становятся поводом для уголовных дел. Убили скот, теперь платите. Коллективный иск фермеров Новосибирской области к чиновникам.
6: Готовьтесь!
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: Верховный суд России снял партию «Яблоко» с предстоящих выборов в Госдуму. Иск с этим требованием подала 7 августа партия «Родина». Суд удовлетворил его 10 августа, сочтя, что «Яблоко» нарушило избирательное законодательство из-за публикаций в зарубежных соцсетях в поддержку партии, а также из-за нарушения авторских прав, в том числе к советской песне «Пусть всегда будет солнце». В «Родине» также утверждали, что призывы к миру, с которыми «Яблоко» планировало участвовать в выборах, сейчас фактически равноценны поддержке нацистского режима. Благодаря своей антивоенной позиции «Яблоко» стало очень популярным в интернете и среди молодежи. У здания Верховного суда 10 августа собрались несколько сотен сторонников партии. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. 13 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 34-летнего жителя Украины Ивана Столбова за госизмену. По данным пресс-службы суда, поводом для дела стали 11 переводов на сумму приблизительно по 100 гривен каждая, одной из украинских организаций. По данным медиазоны, Столбов – гражданин России, но жил в украинском Ивано-Франковске. Он приехал в Екатеринбург, чтобы навестить родных. В начале июля 2025 года его задержали и трижды отправляли под административные аресты. После этого против него возбудили дело о госизмене. Также за госизмену на 12 лет осудили таксиста Владимира Силаева. По версии следствия, он по заданию украинской разведки фотографировал стратегические объекты в Москве. Как отмечает издание «Медиазона», в начале 2025 года Силаев провел 44 дня под карусельными арестами за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. После этого его отправили в следственный изолятор по обвинению в госизмене. К 12 годам колонии суд в Бурятии приговорил журналистку издания «Номер один» Василису Шишкину, также за госизмену. Об этом после апелляции на приговор сообщил ее адвокат Василий Дубков. По его словам, Шишкину арестовали в июле 2025 года. Приговор ей вынесли в мае, но известно о нем стало только теперь. Подробности дела не разглашаются. К 3 годам и 9 месяцам колонии суд в Москве приговорил 51-летнего бывшего священника Василия Пташинского за оправдание терроризма и призывы против безопасности государства в интернете. Обвинение утверждает, что он опубликовал в «Одноклассниках» пост с призывом к посягательству на жизнь Владимира Путина, в котором также следствие нашло пропаганду практики и идеологии Легиона Свободы России. Это формирование воюет на стороне Украины и признано в России террористическим. Пташинский пояснял, что негативно относился к войне в Украине из-за смерти близких родственников, но теперь он изменил свое отношение к событиям. Суд в Хабаровском крае приговорил к 10 годам заключения местную жительницу, которая ускорила роды дочери в домашних условиях и выкинула новорожденного. Ее признали виновной в покушении на убийство малолетнего. По данным пресс-службы суда, сначала мать дала дочери таблетки, которые запустили роды, а затем приняла плод. На каком сроке была беременная, не уточняется. Ребенок умер из-за внутриутробного удушения. Женщина замотала его в простыню и отнесла в лес. Следствие решило, что она не знала о смерти ребенка на момент рождения, поэтому ее действия квалифицировали как покушение на убийство. Пресс-служба суда отмечает, что хабаровчанка решила избавиться от ребенка, чтобы избежать забот о младенце, рождение которого не входило в планы семьи. В Чувашии к женским консультациям прикрепят священника и сестер милосердия, пишет издание «Верстка» со ссылкой на православный центр защиты материнства «Покров». Священники должны будут работать с кризисными беременными, теми, кто приходит за направлением на аборт. Чувашия станет вторым российским регионом, где православные священники будут прикреплены к женским консультациям. Первым в 2025 году стала Саратовская область. В России нет законодательного запрета на искусственное прерывание беременности, однако власти ведут кампанию по ограничению права женщин на аборт.
4: По меньшей мере 77 российских солдат срочной службы погибли в августе 2024 года, когда украинские войска перешли границу в Курской области. Журналисты издания «Верстка» и «Важные истории» 2 года собирали их имена и выяснили, что именно срочники, 18- и 20-летние ребята, которых по закону и по всем официальным заявлениям

0: там просто не могло быть, первыми попали под удар ВСУ. О том, что с ними случилось в те дни, расскажем в нашем сюжете.
1: 6 августа 2024 года солдат срочной службы пишет своей сестре.
2: Это был полный... Границу прорвали. Мы 22 часа в бою стояли, отражали атаку.
3: Вас эвакуируют?
2: Нет, сейчас дали 4 часа поспать. Потом опять занимать ячейку для обороны.
1: На следующее утро солдат написал, что это полномасштабное наступление ВСУ на Курскую область. И ночью их взяли в кольцо. И еще попросил ничего не говорить родителям, чтобы их не волновать. Больше он на связь не выходил и с тех пор числится пропавшим без вести. В то утро украинские войска прорвали границу в Курской области. Первый удар приняли на себя солдаты срочной службы, те, кого по закону не должно быть на войне. Версткой важной истории подсчитали. В приграничной полосе летом 24-го стояли как минимум 344 солдата срочной службы. По подсчетам верстки, большинство приехало из Коми, 42 из 344 верифицированных. Больше чем по 10 солдат призывались из Дагестана, Башкортостана, Янау, Алтайского края, Тюменской области, Кабардино-Балкарии и Красноярского края. 77 из них погибли, сотни попали в плен. Больше 30 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибшим было от 18 до 25 лет, большинству 20. Официально срочников на войне не было никогда. В марте 22 года Путин утверждал, что военнослужащие срочной службы в так называемой СВО не принимают участие и принимать не будут. В июне 23-го на встрече с военкорами Путин уточнил, что необходимости отправлять их в зону боевых действий нет, но срочники присутствуют в Белгородской и Курской области. И там они должны выполнять свой священный долг. А в марте 24-го, после попыток прорыва границы в Белгородской и Курской областях, министр обороны Шойгу через журналиста Павла Зарубина передал, что верховный главнокомандующий решил отвести войска, укомплектованные срочниками, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено. Но, очевидно, исполнено не было. Ровно с конца марта 24-го года, как выяснили версткой важной истории, на границу в Курской области стал прибывать новый поток новобранцев – осеннего призыва. Тогда же глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов объяснял парламентской газете, что задачи у них будут только вспомогательные – охранять маршруты, ремонтировать технику и обеспечивать связь. На деле же они занимали опорные пункты в 300 метрах от границы. Оппозиция «Крест», откуда срочники попали в плен одними из первых, стояла в 100 метрах. По словам собеседников важных историй, на многих позициях солдаты срочной службы составляли от половины до 85% личного состава. Почти все срочники, с которыми поговорили журналисты, призывались сами. Закрыть вопрос с армией или просто понять, что это такое. Солдат заверяли, что это довольно безопасно. Об этом говорят сами срочники в интервью, которые записали в украинском плену.
4: Ну, нам там сразу сказали, вы отправитесь на границу, все нормально будет. Просто будете стоять там за пограничниками там, и еще ну, за контрактниками, все в порядке будет. Мы такие, да, без проблем. Там еще говорили, что зарплата типа больше будет, даже у срочников.
1: Родителям про границу говорили не все, и командование эту легенду поддерживало.
5: Матушка мне, ну, мама звонила, то есть спрашивала, где мы, ну, где я. Они говорят, что вот с ним все хорошо, он в части находится, хотя я на границе. Ну, обманывали, получается.
1: А тех, чьи родные писали в прокуратуру, чтобы сына не отправляли на границу, все равно отправляли. По словам одного из срочников, им прямо объяснили – людей не хватает ни мобилизованных, ни контрактников.
6: Писали в прокуратуру, куда только не писали, один фиг отправили. Сказали то, что не хватает людей мобилизованных. Контрактников.
1: В ночь на 6 августа артиллерия начала работать по всей линии границы. На опорнике было около 80 человек, почти все срочники. Первыми зашли два танка, трое погибли сразу в яме, где прятались.
6: До этого к нам заехали два танка, начали бомбить. Три срочника просто убило. Мы в яме сидели просто по полголовы. Когда мы начали отходить, начали по нам работать с танков, с минометки, с артиллерии. Большой дрон над нами висел, Бабига называется. Мы пока дошли, все плакали, бежали, боялись. В итоге 13 срочников, ни один контракт, ни один офицер, то есть никто. 13 срочников погибло.
1: Те, кто не попал в плен сразу, неделями искали по лесам. Они пили воду из болота и ели крапиву. Двое вышли к своим через 50 дней. Сообщения о пленных срочников про властные каналы называли фейком, Минобороны молчало. А

Официально о них заговорили 24 августа, когда по обмену вернулось 115 человек. Вернувшихся отправили дослуживать, некоторых снова на границу. Статус ветерана и выплаты часть из них выбивала через суды. Лечение оплачивают сами.

0: наступление ВСУ в Курской области? Ведь сообщения о том, что срочников так или иначе задействуют в этой войне, появлялись и раньше.
1: На самом деле мы с моим коллегой подумали, что за все эти два года какого-то большого итогового материала о том, что происходило в Курской области в первые дни наступления там ВСУ, именно с точки зрения того, кто отражал эти атаки, не было. И как раз появилось, накопилось, да, за эти два года довольно много информации. В первые дни родственники только пытались найти хоть какую-то информацию о своих близких, искали их и писали очень много сообщений в разных соцсетях. В общем, просто били тревогу и пытались понять, что вообще происходит, пытались до них дозвониться, дописаться. Как мы знаем, связи в первые дни там не было. И в дальнейшем стали появляться уже и некрологи про тех, кто погиб, стала появляться информация об обменах, то есть срочники, которые попадали в плен, стали возвращаться в Россию, рассказывать в том числе и о том, что с ними происходило, и о судьбе своих сослуживцев. И так накопился некий объем информации, которую мы решили обработать и поговорить о... Ну, на самом деле, да, срочники говорили, что срочники не будут участвовать в этой войне. Вы правильно сказали, что это не единственный случай такой глобальный, но к второй годовщине именно событий в Курской области мы решили, что важно рассказать об этом.
0: Что вам известно о точном числе солдат срочной службы, которые в то время находились в Курской области? Или точное число их установить не удалось, и вы оперируете только цифрами, найденными вот по открытым источникам?
1: Нам удалось верифицировать 344 срочника по совокупности информации, вот, которую я перечислила, плюс мы со всеми родственниками и самими людьми, которых контакты удалось найти, мы связывались, кто-то подтверждал, ну, где мы сомневались, например, это все-таки срочник или контрактник, мы еще дополнительно верифицировали вот таким вот образом. Конечно, на самом деле число может быть больше, потому что не о всех информация появлялась в соцсетях, плюс, если все обменные списки смотреть, это достаточно большой объем. Нужно было работы проделать, вот, и из этих 344 человек 77 погибли.
0: Вы довольно подробно рассказываете об этом вот в этом материале. Я всем рекомендую, кстати, его прочитать. Можно читать на сайте «Верстки», можно читать на сайте «Важных историй». Они немножко по-разному оформлены. Я оба прочитала, мне было интересно. Оба варианта посмотрела. И тем не менее, вот тем, кто еще не дошел до ваших сайтов, расскажите, пожалуйста, как именно развивались события? Почему там, в принципе, оказались солдаты срочной службы, где их быть не должно было, как заявляли российские власти еще с самого начала войны?
1: Короткий ответ. Кажется, никто не ожидал прорыва ВСУ в Курской области, и срочников, в принципе, отправляют на российскую границу. Отправляли тогда, отправляют до сих пор. Срочники стоят в Брянской области, в Курской области и так далее. И при этом мы видим, что именно в Курскую область начали отправлять срочников достаточно массово еще с весны 2024 года. И потом были в СМИ материалы о готовящемся наступлении ВСУ. Где-то с июля примерно мы знаем, что украинское командование размышляло об этом. И даже уже в августе, перед началом масштабного наступления, срочники видели и слышали какие-то знаки того, что сейчас что-то начнется. То есть они видели большое количество техники и военных рядом с границей, дроны стали чаще прилетать. Как мне говорили несколько срочников, они докладывали об этом командованию, но сверху решали, что данных недостаточно для того, чтобы предпринимать какие-то дополнительные меры по защите Курской границы. И уже в первые дни, как я упоминала, в первую очередь обрезали связь, то есть у многих срочников не было какой-то прямой связи со своим командованием и далее, да, и поэтому часто принимались решения очень небезопасные для самих солдат. Например, у меня есть герои. Один из героев рассказывает, что он отправился на разведку, ну, по приказу командования. Они были вдвоем с еще одним срочником. У них был прям минимальный запас с собой. Там какой-то автомат, аптечка, ну и как бы все, никакого подкрепления. И когда они добрались практически до пункта назначения, для, до другого взвода, то их там

0: Мы уже встречали солдата ВСУ, и на глазах у одного из срочников просто застрелили второго его сослуживца. Это наложило неизгладимый отпечаток на моего героя. Ну, это просто один из примеров того, что происходила какая-то неразбериха, а потом уже в дальнейшие дни, ну, все по-разному происходило на разных опорных пунктах, да, их было достаточно много. Там не только были на самом деле срочники, еще и где-то были, в том числе среди командования, их непосредственного были и мобилизованы. И дальше очень хаотично, как бы в разных опорниках по-разному принимались решения о том, когда нужно было стоять до конца, отражать атаки, когда все-таки было понятно, что следует отступать, какой-то централизованной эвакуации именно срочников. Мне не удалось установить, что это было. Некоторым предлагали эвакуироваться на некоторых опорниках, и кто-то все-таки принял решение остаться, но среди моих героев часто выбора просто не было, и потом уже они уходили, когда отступали, уходили вглубь Курской области через леса, через болота, часто оказывались отрезанными как раз, ну, в суматохе, да, каких-то уже жестких военных действий, могли быть вообще без своего командира, какими-то маленькими группами, ели какие-то ветки рябины, кто-то попадал в плен в дальнейшем. В общем, дальше, ну, мы попытались описать в тексте более подробно, на каких опорных пунктах это происходило и как могла судьба складываться по-разному. Здесь уже развилки — это плен, или людям удалось отойти вглубь, эвакуироваться, там, попали, получили ли они ранения, попадали ли в госпиталь. Вот. Ну и, конечно, убитые тоже есть. Об этом рассказывают их родственники, в том числе и сослуживцы.
1: Да, вы
0: До сих пор.
1: приводите много свидетельств, и в том числе там люди, с которыми вам удалось поговорить, рассказывают, что командование, когда их отправляли служить на границу, заверяло, что они будут стоять там на второй, третьей линии, не переживайте, перед вами пограничники, потом контрактники и кто угодно, вы там будете просто на подхвате, ничего страшного не случится. Это был прям прямой обман или действительно так хотели, а получилось как-то иначе?
0: Сложно сказать. Пограничники действительно стояли, но как бы мы понимаем, что когда идет такое полномасштабное наступление с огромным количеством техники, со спланированными как бы шагами, сначала отрубаем связь, потом там заходим и так далее, сложно что-то сделать. И тут надо сказать, что даже те срочники, которые оказывались гораздо глубже в сторону тыла, да, они тоже рано или поздно могли попадать под атаки. Но большое количество срочников погибло в селе Веселое. Это достаточно далеко от границы, и случилось это уже в сентябре. Скорее всего, они скрывались в заброшенном здании школы, и вот есть свидетельство о том, что по этому зданию школы прилетело, и случилось это как бы не в первые дни. Возможно, как раз командование, сами срочники предполагали, что до этой точки атаки ВСУ не дойдут.
1: Известно ли вам, что стало с теми срочниками, кто побывал в украинском плену? Потому что известно, что многих обменяли, и, по-моему, практически все, кто тогда был захвачен в Курской области, они вернулись уже в Россию. А что с ними случилось дальше? Не попали ли они под уголовное преследование? Ведь очень многих солдат запугивают, называя сдачу в плен переходом на сторону противника или как-то иначе, чтобы только ни в коем случае не плодить новых пленных. Что вот вам известно об этом?
0: По поводу страха плена, мне рассказывали срочники, что они боялись скорее не преследования в России, а пыток в украинском плену. Но вот тот человек, который этого боялся, потом сказал, что он успокоился, увидел, что как бы какого-то физического насилия или издевательства, которое любят в пропаганде описывать, такого он не видел, с таким не сталкивался. А по поводу того, были ли все они обменены, проект «Хочу жить» украинский, который занимается как раз военнопленными, в том числе, утверждает, что ни одного российского курского срочника сейчас в украинском плену нет. Было три крупных обмена, куда попали срочники. Там спустя буквально несколько недель после прорыва ВСУ были первые обмены, потом еще постепенно в каких-то маленьких обменах, видимо, остаток срочников обменялось, ну, та информация, которая у нас есть. Что с ними происходило потом, около месяца после возвращения в Россию, они проходили, как они говорят, реабилитацию, но параллельно с ними беседовали представители спецслужб, брали с них там подписку о неразглашении, в том числе, кстати, поэтому многие не соглашались говорить со СМИ, хотя я старалась их полностью анонимизировать и обещала анонимность. Вот, и ну, у кого была необходимость, проходили реабилитацию психологическую и какую-то помощь медицинскую им оказывали, а потом они продолжали службу. То есть это для многих неочевидный такой факт, что после ну, вообще-то серьезных испытаний психологических, физических, после плена, это в любом случае шок, особенно для молодого человека совсем. А срочники — это ребята от там, 18 лет, многие погибшие 20-летние, вот большинство из тех, кого мы смогли верифицировать. Вот, после этого они просто продолжали служить до дембеля. Большинство, с кем я поговорила, все-таки уже продолжали как-то в спокойном режиме эту службу, но один, например, был отправлен на другую границу. Слава богу, в этот момент таких же точно событий не было, но, тем не менее, это просто, чтобы показать то, что как-то с ними не было проведено какое-то, не знаю, работа над ошибками, или никто там перед ними не извинился. И даже ветеранами боевых действий их стали признавать далеко не сразу, а вот после кучи жалоб, родственников и так далее. Хотя многие до сих пор не могут получить положенные им как участникам так называемой контртеррористической операции, как участникам боевых действий в зоне СВО, как вот российское государство ну, само приняло такие законы, что они могут получать за это какие-то дополнительные выплаты, не всем это фактически удается. В первые дни, когда была неразбериха, в том числе то ли специально, то ли случайно уничтожались документы. Мне несколько срочников об этом говорили, что у них просто как-то вдруг внезапно сгорели их все личные дела. И чисто с юридической точки зрения было сложно как бы снова восстановить вот эту всю историю, доказать, что вот я служил здесь. Там какие-то справки выдавали с ошибками. Человек оказывался якобы не в Курской области, он служил, а где-то в Центральной России. И делалось это намеренно или не намеренно, мы можем уже только предполагать. Я тут как журналистка не могу сказать на 100%. Вот. Но здесь, правда, проблема бюрократии. Вот родственники и сами срочники вынуждены ходить и сначала просто в военкоматы, потом в суды доказывать, что они были участниками боевых действий и получают ветеранские удостоверения, потому что ветеранский статус тоже позволяет получать и выплаты, и разные льготы. Плюс, если человек был ранен, как раз большие должны быть страховые выплаты по ранению, ну и семьям погибших, конечно же. Вот, все это тоже происходит не всегда автоматически. Хотя были истории, когда срочники покупали квартиры, машины на те выплаты, которые получали после их участия вот такого вот непредсказанного, да, в так называемое СВО.
1: Скажите, а вот вы, когда собрали эту информацию, уже написали тексты, опубликовали их, а для себя какое самое большое, может быть, открытие сделали из всего, что узнали в ходе этого расследования?
0: Я бы не сказала, что это какое-то открытие, которое меня удивило, но такой самый большой эмоциональный месседж, который я получила после разговора с героями, именно живыми срочниками, что они... Часть из них сильно травмирована и до сих пор не восстановилась. То есть мне вот один из героев просто описывал все симптомы ПТСР, что он не может спать, что у него шум в ушах, что он дергается от любых каких-то громких звуков и не может нормально говорить о том, что с ним произошло, с близкими. Вот. Лучше справляются с этим те, у кого есть какая-то поддержка семьи, коллег, друзей, то есть или сообщество тех же самых срочников, или просто сослуживцев, с которыми все это можно обсудить. Вот. И, ну, это не новость, но в России нет какой-то централизованной системы помощи. В первые дни им предлагалась, например, психологическая помощь. Не все на это созрели сразу. А потом вот мы разговаривали с одним из моих героев, что, ну, я им уже лично, как человек, да, говорила, может быть, вам там обратиться в Фонд защитники Отечества, посмотреть, какие есть для вас возможности, льготы и так далее. И вот в его городе нет филиала Фонда защитники Отечества, и как ему получить помощь даже официально участнику спецоперации, да, которым как бы государство, по идее, должно помогать, непонятно. Вот. И это, конечно, трагедия для совсем молодых людей. Я уже не говорю о том, что кто-то погиб, кто-то пропал без вести, и семьи их до сих пор ищут. Вот. Такой эмоциональный посыл от семей пропавших, погибших, для меня самое главное. Мне цитата прям отложилась в голове, я ее потом использую.

0: использовала в разговоре уже с другими мамами, сестрами и так далее, одна женщина сказала: наших мальчиков как будто бы и не было, потому что ну, у нее сложилось такое ощущение, потому что как бы о срочниках забыли. И поэтому мне кажется важным, что мы этот текст сделали. На самом деле осталось еще много материалов необработанных. Мне продолжают отвечать те, кому я писала. То есть кому-то нужно было время, чтобы переступить через себя, вспомнить о чем-то, рассказать. И продолжают отвечать люди. Может быть, мы как-то расширим этот материал с коллегой, посмотрим.
1: Я еще раз всем рекомендую почитать совместное исследование издания «Верстка» и «Важные истории». И вот одна из исследовательниц, корреспондентка «Верстки» Екатерина Красоткина была на связи с программой «Человек имеет право». А ссылки мы дадим в описании обязательно. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с главой правозащитной группы «Гражданин и армия» Сергеем Кривенко, чтобы он прокомментировал ситуацию, связанную с использованием срочников на так называемые специальные военные операции. Сергей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот исходя из вашего опыта и ваших знаний, как исследования «Верстки» и «Важных историй», то, что выкопали журналисты, соотносится с официальными заявлениями и Владимира Путина, и других военных начальников о том, что срочники российские не участвуют в этой войне?
2: Соответствует, потому что, насколько я помню, заявления высшего военного руководства и президента были такими, что срочников на войну посылать не будем. И действительно, мы сейчас видим, что за все эти годы массово срочники, именно военнослужащие срочной службы, которые призываются ежегодно на один год, их массово на войну не направляют. Но проблема в том, что война пришла к ним, в Курскую область, этого никто не ожидал, судя по всему, из российского руководства, и поэтому там находились срочники, они военнослужащие. И, соответственно, они стали участвовать в боевых действиях. Единственное ограничение в российском законодательстве – это то, что военнослужащие срочной службы не могут направляться для участия в зоны боевых действий до 4 месяцев, как только их призвали, и получение первичной военно-учетной специальности. После 4 месяцев, а служат они один год, то есть 8 месяцев, они вполне могут участвовать в боевых операциях, в боевых действиях не только на территории страны, но и туда, куда их могут послать военное командование. И поэтому вот эта вся ситуация с со срочниками, она находится в серой зоне. То есть по закону их могут направлять куда угодно и для участия в военных действиях. Но Путин заявил, и Министерство обороны заявляло, что вот нет, не будем направлять их ни на какую войну. Это просто слова. По закону имеют право. И действительно, их направляют приграничные территории, как мы видим. Их направляют, они там погрузочно-разгрузочными работами занимаются и подвергаются бомбежкам. И есть данные, если не говорить вот прямо про Курскую область, где были боевые действия, то они гибнут в приграничных территориях. Срочники же направляются не только в вооруженные силы России, их призывают и в погранвойска. И они служат на границе и подвергают, и в том числе на границе, ну, той административной границы с Украиной и с ДНР, ЛНР, и они там подвергаются возможной, ну, то есть угрозе гибели, есть случаи гибели. Их направляют во флот, и они служат на кораблях, и мы, ну, вот пример, крейсер «Москва», на котором погибло, уже это было признано, 120, по-моему, с военнослужащих срочной службы, матросов. Срочников могут направить в любой момент. По закону это возможно. Все держится вот на таком, в кавычках, честном слове. А честного слова мы понимаем, у российского руководства по определению быть не может. Вот на их высказываниях, что они будут направлять. Это какая-то старая память с чеченских войн, с афганской войны, когда участие военнослужащих срочной службы в боевых действиях и их гибель, ну, вызывало в обществе возмущение.
1: А реально ли каким-то образом

0: образом огородиться или огородить своего ребенка, которого все-таки призвали, все-таки взяли на срочную службу, от того, чтобы его отправили, ну, скажем так, аккуратно, в неспокойный регион?
1: Оградиться реально, но я хочу заметить, что призывают у нас ну, примерно 300 тысяч в год, ну, чуть меньше, там цифр 286 тысяч, 200 тысяч, какие-то, ну, примерно чуть меньше 300 тысяч в год на срочную службу, а молодых людей-то у нас где-то 700 тысяч, 600 тысяч рождается, то есть призывают каждого третьего. Значит, надо пользоваться отсрочками по учебе, это есть такая возможность, надо активно проверять себя, ну, то есть надо не идти в армию. Даже если человек здоров и никаких особенностей по здоровью нету, если он не учится, есть альтернативная гражданская служба, которая дает стопроцентную гарантию, что он не попадет в армию и не будет использован вот как для боевых действий. Да, она сложнее, она немножко дольше, она труднее. Надо будет помогать там, людям работать за небольшую зарплату, но тем не менее она дает полную гарантию. То есть не пойти в армию возможно. Ну а если ты пошел в армию, то там есть еще и вторая опасность. Срочников очень активно вербуют на контракт. И это продолжается прямо с начала войны. Мы это видим и до сих пор. То есть каждый год идет огромное количество сообщений правозащитной организации от самих срочников, от родственников. Их вербуют. Причем эти пути вербовки, они очень, ну, такие не просто им предлагают. Есть случаи избиения, есть несколько случаев, уже зафиксировано, доведено до суда убийства срочников вот за то, что он отказывался подписать контракт. Есть случаи просто обмана, за срочников подписывают контракты, и их уже потом направляют на войну, когда они погибают, родственники вот даже не в курсе, ну а вот подпись есть. И есть случаи, что прокуратура это зафиксировала, есть как бы доказано, что за срочников подписывали. Ну то есть вот этот риск огромный, даже если их не направят на войну, то риск огромной вербовки, он существует. Ну, а если он не подпишет контракт, все равно остается вот этот риск, о котором мы с самого начала говорили, что вдруг военное командование решит направить их для участия в боевых действиях и имеет полное право.
0: Глава правозащитной группы «Гражданин армии» Сергей Кривенко был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое. Фотографировал могилы, совершил госизмену. Жители Ярославля задержали зимой на мемориальном кладбище, которое, по версии следствия, он посещал систематически. Там делал фото и видео захоронений российских военных и якобы отправлял их представителям спецслужб Украины. Дело будут рассматривать в закрытом режиме, и детали обвинения неизвестны. Однако это уже не первый подобный случай в России. Как фотографии могил становятся поводом для уголовного преследования, расскажем в нашем сюжете.
2: Вы фотографировали, ходили? Да? По бессмертному полку по заказу? Да?
3: Нет. Меня знакомый попросил. Он служит на СВО.
2: Да? Что попросил?
3: Сфоткать. Хочет навестить всех.
2: Всех товарищей?
3: Да.
4: Жительницу Екатеринбурга задержали на местном кладбище в июне этого года, когда девушка фотографировала могилы российских военных. Теперь ее подозревают в работе на неких иностранных кураторов. А это грозит наказанием за госизмену и сроком от 12 лет лишения свободы. Аналогичное задержание произошло в Свердловской области буквально недели ранее. Другая девушка, по версии местного отделения ФСБ, также фотографировала могилы российских военных и продавала снимки по 80 рублей за штуку. Опять же, украинскому куратору. О похожих задержаниях сообщали и в Томской области.
5: Ужас, сколько народ похоронено, пацанов.
4: В Ярославле подобное дело и вовсе дошло до суда. По версии следствия, 48-летний местный житель еще с октября 2024 года фотографировал могилы российских военных, а затем через мессенджер передавал информацию, включая персональные данные погибших, представителям украинских спецслужб. Ярославца судят по статье о госизмене.
6: Ярославль. Воинское кладбище. Вот эта территория... Говорят, еще подготовили.
4: Юристы из первого отдела отмечают, ключевыми в этих историях являются не сами снимки, а цели, предполагаемые следствием заказчик. Российские власти считают, что фотографии могил могут использовать в том числе мошенники, чтобы обманывать родственников погибших. Например, создавать с помощью нейросетей изображение якобы живого военнослужащего и убеждать семью, что он находится в плену, а за его освобождение нужно заплатить.

0: МВД добавляет, подобная информация может использоваться в неких информационно-психологических операциях. До недавнего времени фотографии могил делали волонтеры по просьбе журналистов. Медиазона и BBC используют открытые данные, в том числе снимки надгробий, чтобы составлять поименный список погибших на войне в Украине для проекта «Россия-200». Но после первых задержаний журналисты отказались от этого метода и подчеркивают, что больше они не просят волонтеров делать фотографии на кладбищах. В истории современной России это не первый случай, когда снимки могил российских военных выводили на некую государственную тайну. Так, в августе 2014 года под Псковом похоронили двух военнослужащих 76-й дивизии ВДВ Леонида Кичаткина и Александра Осипова. Издание «Псковская губерния» нашло эти могилы в деревне Выбуты и опубликовало их фотографии. На крестах были указаны имена погибших, а на захоронениях лежали венки от подразделений ВДВ. Журналисты предположили, что летом 2014 года Кичаткин и Осипов участвовали в боях на востоке Украины. Кремль наличие российских войск там отрицал. Позже издателя Псковской губернии, депутата Льва Шлосберга, избили неизвестные. Он получил черепно-мозговую травму, перелом носа и временную потерю памяти. Сам Шлосберг связал нападение с расследованием гибели десантников. Главная военная прокуратура сообщила, что обстоятельства гибели военнослужащих установлены, но подробности раскрывать отказалась, сославшись в том числе на закон о государственной тайне.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией участник правозащитной команды «Первый отдел» адвокат Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, почему нельзя фотографировать могилы на российских кладбищах? Или можно, но не все? Иными словами, как фотография могилы может довести до государственной измены?
2: Опять хороший вопрос задаете. В России можно делать, в принципе, практически все, что угодно. Но вот если мы говорим о государственной измене, то в одном случае за фотографии или за какие-то рассказы или за общение вам не будет ровным счетом ничего. А в другом случае, если эти фотографии, общения и рассказы были украинской стороне, там, представители украинских спецслужб, то могут наступить негативные последствия, которые называются государственной изменой. И поэтому ответ на ваш вопрос как такового нет. Могилы фотографировать по-прежнему можно, и многие это делают. Очень опасно потом куда-то пересылать эти фотографии. Или, приходя на кладбище, иметь на телефоне чаты с какими-то людьми, которые попросили вас делать эти фото, особенно если вы просили сделать их за деньги.
1: Так. А то есть, если человек идет на кладбище, фотографирует захоронение и выкладывает у себя в социальных сетях где-то эту фотографию, окей. А если ему кто-то написал в Телеграм или в ВКонтакт или в Макс, кто куда угодно, и сказал, а скинь фотку могилы, тот отправил, и ФСБ решит, что писал-то кто-нибудь из Украины или из каких-нибудь других стран неблагополучных с точки зрения госбезопасности, то его тут же и схватят.
2: Примерно такая логика. И, к сожалению, зачастую вот с такими предложениями приходят отнюдь не украинские спецслужбы, а приходят с провокациями от российских силовики, от имени, как бы действия от имени украинцев. И после новостей о том, что кого-то задержали за фотографии могил на кладбищах, могил имеется в виду погибших на СВО, к нам в проект было несколько обращений, когда люди подозревали, что им писали провокаторы с просьбой сделать то же самое. И судя по перепискам, которые мы видели, это правда были провокаторы.
1: Подождите, но я понимаю, что сложно взывать к здравому смыслу нынешнее российское государство, следователей и судей. Но, тем не менее, никто не отменял же состав преступления. У человека должен быть умысел, чтобы совершить государственную измену. У него должен быть умысел на совершение этой государственной измены. А как может фотография могилы, неважно кого, сделанная на кладбище открытым для всех, причинить ущерб государству? Если у тебя не было умысла причинять ущерб государству, как это можно назвать?

0: государственное обязательство. Как они это оформляют? Понятно, как они это преподносят судье-то? И судьи-то в приговорах что пишут?
1: Судьи в приговоре пишут то, что им принесли на подпись. Оформляют это они, как правило, ну вот как мне сейчас видится, как оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Например, оказание помощи в какой-нибудь информационной войне против Российской Федерации. Вот эти фотографии потом были размещены в иностранных пабликах, поэтому вы помогли им в этой деятельности. Или они могут сказать, что это сбор сведений, составляющих государственную тайну. Потому что, как мы помним, Путин, вот когда только начиналась украинская война, больше 10 лет назад, он у нас отнес государственные тайны потери в период проведения специальных операций, кое сейчас является вот война с 22 года. Это все у нас специальная военная операция. И потери в ней формально по указу Путина составляют государственную тайну. И подсчет этих сведений в теории можно расценить как сбор сведений, составляющих тайну.
0: А некрологи-то можно публиковать?
1: Пока за некрологи не сажают. Но опять, если вы опубликуете это с умыслом, или в целях передачи иностранцам, тут тоже могут, конечно, они и прийти. Ведь все довели до полного абсурда. В стремлении все запретить, грань между дозволенным и между пожизненным заключением, она практически стерлась. И человеку, который не читает решения судов по делам о госизмене, кто не в информационной повестке, а живет какой-то обычной повседневной жизнью, практически теперь невозможно сориентироваться, какой шаг приведет к пожизненному лишению свободы. Но ведь мы дошли фактически до такого, и очень сложно сориентироваться между просьбой, я не знаю, близких сфотографировать могилу своего родственника и провокации, опять же, совершить государственную измену. Ведь всегда считалось нормальным, когда люди просят местных жителей сфотографировать могилку какого-то своего родственника, одноклассника, ну, посмотреть, что с ней, все ли в порядке. А теперь уже даже такая простая просьба грозит опасностью в России. Я повторюсь, что абсурд зашкаливает. Вот сегодня мы увидели в новостях, что задержали пенсионера, которого обвинили в государственную измену за уплату налогов. Это полнейший абсурд. Заплатил налоги, отправился за решетку. Сделал фотографию нескольких могил, отправился за решетку.
0: Я никогда не думала, что буду обращаться к вам с таким вопросом. И тем не менее, разъясните, пожалуйста, как вести себя на кладбище, есть ли какие-то правила безопасности для поведения на кладбище, чтобы не привлекли за госизмену?
1: Во-первых, не обещать никому сделать фотографии с кладбища. Кто вас просит, особенно это, если это незнакомый человек. Переписки на такую тему не вести и точно не идти сразу после такого диалога делать фотографии на кладбище. Это позиция номер раз. Позиция номер два – не фотографировать захоронение массово. Если у вас будут несколько фотографий, и все будут фотографии так называемых бойцов с так называемой СВО, то это тоже может вызвать дополнительные вопросы. Я не думаю, что будут привлекать кого-то за фотографии могил своих реальных родственников, близких друзей, ну, за те могилы, которые как-то связаны с вами, или это единичные фотографии. Если вы идете на кладбище и возвращаетесь оттуда сотней фотографий свежих захоронений, и вас задерживают и находят переписку с украинцами, или с так называемыми украинцами. Вот тут, конечно, есть определенные риски.
0: Небезопасно сейчас в России фотографировать захоронение военнослужащих. Вас могут объявить государственным изменником. Разъяснил нам участник правозащитной команды, первый отдел, адвокат Евгений Смирнов. Евгений, спасибо вам большое за это разъяснение. Тюменской области по распоряжению властей началось массовое уничтожение свиней из-за того, что в нескольких деревнях Галышмановского округа у свиней обнаружили опасные заболевания. Однако какое именно, власти не говорят. По официальным данным, на днях в районе начали болеть дикие кабаны и домашние свиньи, из-за чего в селах, расположенных возле очага,

0: ввели карантин. У фермеров массово забирают скот и уничтожают все поголовье. Зимой и весной этого года под предлогом эпидемии пастереллеза в Новосибирской области домашнего скота лишились десятки фермеров и агропредприятий. Многим даже не показывали официальных документов, доказывающих наличие некой эпидемии. Теперь часть фермеров объединилась и подала коллективный иск к губернатору и правительству Новосибирской области, требуя справедливых компенсаций.
1: Санитарные посты и люди в защитных костюмах. В Тюменской области изымают и уничтожают свиней под предлогом вспышки некой болезни. Как пишет издание 72.ru, официально ни власти, ни администрация поселков, где изымают скот, не называют заболевания. В областном управлении ветеринарии сказали, что эта информация ограничена к распространению. Местные жители полагают, что речь идет об африканской чуме свиней. Вот что они рассказали журналистам 72.ru.
2: Ну, 22 головы забрали у меня. Поставили уколы, загрузили. Вывезли. Где картошка, где тыква, где кабачки. Вон я пол огорода засадил тыквой, а теперь сам буду жрать до февраля месяца эту тыкву. Но за место поросенка этого.
3: Чего на меня все выставили, смотрите? Готовьтесь умирать.
1: Зимой и весной этого года также, без предоставления официальных документов, изымали домашний скот у фермеров в Новосибирской области. Жители блокировали дороги, записывали обращение к президенту. В апреле губернатор отправил в отставку главу местного Минсельхоза Андрея Шинделова, цитата, «из-за накопившихся сигналов и претензий». Но коров это не спасло. Тысячи животных были уничтожены. А 13 августа к жительнице Новосибирска Ларисе Михайловой, которая освещала массовый забой скота, пришли с обыском и увезли в отделение полиции. Об этом рассказала ее дочь.
4: Вломились сотрудники ФСБ, ОМОНа, практически сразу, только постучавшись, начали вырезать дверь. Моя мама является правозащитником. Она освещала события, которые происходили не так давно в Новосибирской области, с забоем скота. Она также помогала вот людям, которые попали в эту ситуацию. Она ходила в инстанции всевозможные в Новосибирске со Светланой Паниной, добивались справедливости в этой ситуации. Я так понимаю, это ответка за активную гражданскую позицию моей мамы.
5: Сегодня у нас опять пополнение. Вот мать только что, буквально 15 минут назад, родила теленка.
1: Ранее больше 20 фермеров Новосибирской области подали коллективный иск губернатору и правительству. Они считают, что изъятие животных проводилось с нарушением ветеринарного законодательства России. Фермеры требуют признать незаконными решения властей и взыскать компенсацию морального вреда. При изъятии животных им говорили, что в регионе вспышка пастереллеза. Но это заболевание лечится антибиотиками. Журналисты, в том числе издание «Люди Байкала», писали, что причиной могла стать вспышка ящура. Это острое вирусное заболевание, которое может передаваться человеку. Источники издания говорили, что власти пытались скрыть эту информацию, поскольку вспышка ящура предполагает запрет экспорта мяса и молока из страны.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. И на видеосвязи с нашей студией председатель Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а что не так с коллективными исками в России? Я вот посмотрела статистику, и там какие-то, ну, буквально тысячные доли процентов от всех дел, которые рассматривают суды ежегодно, они связаны с коллективными исками. Что мешает повсеместному внедрению этой, казалось бы, довольно эффективной практики?
6: Статистика действительно показывает, что коллективные иски так и не стали инструментом защиты прав граждан в рамках трудовых споров, споров, связанных с экологией, в рамках гражданских дел. Это связано с тем, что законодатели, когда шел процесс прописывания этого института, не позволили нам и Михаилу Абызову, который в тот момент был министром открытого правительства, прописать американскую модель коллективных исков, когда группа формируется в упрощенном порядке. В России, чтобы сформировать группу ИСов, требуется не менее 20 заявителей, с каждым из которых нужно подписать нотариально заверенное соглашение. И это говорит о том, что собрать такую группу там, в несколько тысяч – невозможно. Соответственно, юристы за такие дела берутся неохотно, так как тратить свое время и добиваться защиты нескольких десятков человек, не хотят нести эти расходы по формированию группы по заверению, они не хотят. И истцы тоже понимают, что выигрыш в коллективном иске иногда вероятность ниже, а при этом затраты нужно либо нести, либо обещать адвокату гонорар в случае успеха, на что люди идут неохотно.
0: Ну и тем не менее, судя вот по той же статистике, например, коллективные иски, поданные с участием Роспотребнадзора, они довольно успешные. И все, которые рассматривали российские суды, они были удовлетворены. То есть получается, что потенциал есть, но почему-то практика не сложилась.
6: Потенциал исков огромен, и действительно ведомства, которые подают, в частности, Роспотребнадзор, коллективный иск, они добиваются выигрыша в отношении частных компаний, и этот инструмент себя в этой части, если на вашей стороне какое-то ведомство, оно он себя зарекомендовал. Однако, если говорить о коллективном иске, когда ответчиком выступает государственное ведомство, то здесь статистика не в пользу заявителей. Это единицы исков, даже не десятки. И чаще всего такие иски отклоняются. Поэтому рассматривать этот инструмент как правозащитный я бы не стал в полной мере. Он в большей степени защищает интересы группы, с которой надо плотно взаимодействовать, подписывать соответствующие соглашения, но превентивно, как в США, например, коллективный иск превентивно защищает права граждан. Он в России так и не заработал. Нет смысла перепроверять 100 раз договор, нет смысла, вынося какое-то решение ведомству, проверять его законность, его просто выдают в тираж, и потом думают, что никто это не будет оспаривать, и, соответственно, они не рискуют деньгами даже в случае последующей отмены незаконного решения.
0: А что значит превентивная защита прав? Вот коллективный иск как превентивная защита прав?
6: Важнейшее значение коллективного иска – это риски для компании либо для ведомства в случае, если будет сформирована группа истцов, ну, например, там 100 тысяч человек. И если мы умножаем даже минимальную компенсацию там 100 рублей – и 100 тысяч человек – это уже 10 миллионов рублей. И вот риски потери таких денег стимулируют компании, прежде всего, этот инструмент так работает в США, выверять все свои решения, если эти решения касаются потребителей, если эти решения касаются миллионов жителей, и, соответственно, если эти решения касаются privacy, безопасности продуктов, безопасности услуг, финансовых продуктов, заставляет компании, обжегшись на молоке, дуть на холодную воду или что-то подобное. То есть они стараются не допустить повтора провала и проверяют законность до какого-то коммерческого запуска нового продукта или новой услуги. В России это не так. В России сформировать группу истцов, даже в 20 человек, это минимальное количество истцов при коллективном иске, достаточно сложно. Я уж не говорю, как иск, например, там, от фермеров Новосибирской области, пострадавших от решения госвласти, где там может быть несколько сотен человек. Такой иск подать нельзя, не обойдя каждый двор, не подписав с каждым из фермеров соответствующего соглашения о том, кто и как несет расходы по коллективному иску. Вот это блокирует такой механизм, который доступность правовой защиты повышает в разы, когда ты ничего не делаешь, сразу включаешься в группу истцов и можешь рассчитывать на компенсацию в случае, если адвокаты, либо правозащитная организация, либо какое-то ведомство просудит компанию или просудит какое-нибудь министерство и добьется от судьи решение в пользу свою с определением минимальной суммы компенсации.
0: Ну и тем не менее, вот в Новосибирской области люди объединяются, и, насколько я понимаю, там уже, по-моему, 25 человек участвуют.

0: участвуют в этом коллективном иске. Скажите, а могут сейчас к ним люди, которые только недавно, например, об этом узнали, присоединиться и также стать участниками этого коллективного иска и требовать компенсации от государства, и если они хотят защитить свои интересы, или уже поздно?
1: Да, безусловно, к иску можно будет присоединиться, и пока процесс не завершен, это может продолжаться. Проблема состоит в том, что ответчиком в этой истории служит государство. И здесь сразу вероятность выигрыша падает. Фермеры, конечно, понимают, кто виноват в прошедшем, в произошедшем, но при этом убедить судью вынести решение против бюджета, потому что платить будет бюджет, если выигрывает истцы, будет очень сложно. Поэтому это такая давняя проблема российских судов, которые достаточно пассивно относятся к искам, когда ответчиком выступает та или иная государственная структура. С точки зрения стратегии, подача индивидуальных исков в такой истории действительно было бы более успешным, не было бы какого-то скандала, но какой-то фермер отсудил компенсацию за решение, какой-то не отсудил. Но я не представляю себе ситуацию, когда люди, которые занимаются там своим сельскохозяйственным бизнесом, готовы массово нанимать адвокатов и отстаивать свои права. То, что сейчас происходит, это уникальный случай, без всяких приукрас, и адвокаты, и фермеры, которые решились подать такой иск, оценивая прекрасную вероятность выигрыша, они большие молодцы, и посмотрим, чем это завершится.
0: Дмитрий Янин, председатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень настороженно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
9: В большом счете я за свободу слова.
10: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывть правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит «Радио «Свобода»» у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Столетие революции мы обсуждаем с московским историком Олегом Будницким, частым участником наших программ. Олег Витальевич, как по-вашему, понимает ли сегодняшнее российское общество, чем же были революции 17-го года?
13: Я думаю, что вопрос поставлен очень общо. Давайте начнем с того, что такое общество. И что такое понимает. Если мы говорим о историографии профессиональной, о тех людях, которые работают с источниками, которые пытаются, опираясь на эти источники, прежде всего письменные, понять то, что произошло в 17-м году и почему произошло, это одна история. Люди, у которых как-то оживляется интерес к революционным событиям в связи с юбилеем, будь то, ну, условно говоря, телезрители или слушатели самых разных радиостанций, или какие-то люди, работающие в властных структурах, и считают, что нужно как-то отреагировать на юбилей, это другая история. Понимаете, вот это надо понимать разницу. И я могу более-менее профессионально рассуждать о том, что происходит и происходило в историографии профессиональной и в российской, и в зарубежной, поскольку, слава богу, у нас вот этого разделения условного, всегда отечественное,

0: историография зарубежная, этого, по большому счету, нет у серьезных уже историков, и есть такой, ну, в общем, некий единый поток. Люди, которые работают на высокопрофессиональном уровне, они, в общем-то, не находятся в языковом гетто, так, и, в общем, понимают, что происходит там и здесь. Это касается и людей, чей родной язык русский, и тех людей, чей родной язык, скажем, английский. Ну, понятно, что без знания русского языка заниматься русской революцией довольно сложно. И об этом мы, наверное, немножко поговорим, да, вот какие тенденции в современной историографии, что меняется, как меняемся мы, как меняется наше понимание истории революции. Об обществе, если говорить, ну, это та же, я бы сказал так, вакханалия, которая характерна вообще для понимания жителями России, их большинством, те, которые вообще интересуются как-то прошлым. Я думаю, что подавляющее большинство прошлым не очень интересуется.
1: Какое интересное замечание. Мне-то казалось, что книги по истории раскупаются как горячие пирожки, и вообще в любом обществе, в купе, в туристическом автобусе женщины интересуются красотой, а мужчины, мужики, интересуются историей. И такое впечатление, что действительно российский человек, он читает книжки по истории. У меня-то впечатление, что истории интересуются очень многие.
0: Вы, наверное, давно не ездили в московском метро, это хороший индикатор. Если раньше там обязательно были люди не только с газетами, но и с книгами в руках, то теперь это люди со всякими смартфонами и айфонами, да? Тем паче, что в московском метро бесплатный общедоступный Wi-Fi. И что там люди в своих этих самых смартфонах, айфонах делают, это следующий вопрос, вопрос социологам. То книги читать довольно сложно в электронном виде, просто мелкие буковки там, да, получаются. Что угодно, кроссворды, игры, фильмы смотрят, музыку слушают. И потом мужики интересуются не только историей, они интересуются футболом, например, так и многими другими вещами.
1: Поэтому, но согласитесь, что в книжных магазинах, в отделе истории
0: всегда есть
1: покупатели.
0: Всегда есть книги в продаже. Я бы так сказал, есть и покупатели, но если верить жалобам и стенаниям издателей, то количество людей, покупающих книги, сокращается. Это, в общем, объяснимо. Многие переходят на электронный формат, многие читают книги в интернете, и, собственно говоря, есть уже и индустрия, которая довольно быстро на рынке завоевывает рынок, это продажа электронных книг. Хотя, конечно же, удобнее читать все-таки книгу в ее традиционном формате. Если у меня есть возможность, я читаю книгу именно на бумаге, но иногда, если ты работаешь с текстом профессионально, то электронная книга удобнее, признаюсь честно. И вот в этом случае бывают эпизоды, когда у меня книга стоит на полке, но мне быстрее найти ее в интернете. Так что история, увы, она движется в этом направлении, в том числе история книгоиздания и чтения книг.
1: Но, да, простите, это я вас увел в сторону.
0: Нет, но это очень, на самом деле, серьезный вопрос, потому что это в значительной степени определяет в том числе и как-то интересы людей и способы удовлетворения этих интересов. Так, вот были опросы недавно, это касалось не революции, а большого террора, юбилей которого исполнился вот несколько дней назад, вот нашего разговора, 4 июля, 70 лет, да, вот издание директивы 2.0.447, которая де-факто, де-юре дала старт именно большому террору, массовому террору, массовым операциям. Так опрашивали людей и спрашивали, откуда они черпают свои знания об этом. Там уроки истории, литература по истории, это на шестом месте. А на первом это, конечно, средства массовой информации. И люди узнают, точнее, интерпретация этих событий приходит к ним вот из этих самых средств массовой информации, приходит в сжатом, препарированном виде, приходит часто от тех людей, которые именуются почему-то в телевизоре или там в эфире историками, которые профессиональная историческая собственность таковыми не считает, просто потому что, чтобы работать. Дело ведь не в дипломе, как мы понимаем, да, некоторые историки, выдающиеся, не имели вовсе дипломов или не имели тех степеней и званий, которые как будто бы они заслуживали. Дело в умении профессионально работать с историческими источниками и, соответственно, их интерпретировать. Это самое важное. Этим определяется история как наука. И вот в науке как бы тоже знание, да, и знание, твердое знание, какие-то факты, интерпретация, предположения и так далее, все это четко отделяется одно от другого. Вот в той любительщине, которая захлестнула эфиры, захлестнула полки магазинов, Так вот этого не происходит, это надо понимать. Я совершенно не осуждаю вот эти книги любительские, которые издаются, продаются, читаются. У нас, слава богу, свобода

0: печати, это нормально. Просто нужно понимать, люди не всегда понимают, где речь идет о научном изучении истории, а где идет о такой вольной полуфантазии на исторические темы. И, ну, для примера, например, одной из наиболее актуальных, таких актуальных, в кавычках, проблем, которые освещаются, дебатируются в СМИ, на которые падки те, кто производит этот продукт для публики, я это называю словно «история для бедных». Не в том плане, что у них не хватает средств на покупку книги или там электронного носителя информации, а я имею в виду некоторые интеллектуальные, скажем так, предпочтения. Такие темы, ну, например, был ли Ленин немецким шпионом? Они сделали ли большевики революцию на немецкие деньги? Это вот одни из самых популярных. Вот это уровень. Да.
1: Важнейший, между прочим, вопрос.
0: Вопрос на самом деле не столь важен. Ну, во-первых, он достаточно хорошо изучен. И твердого ответа на этот вопрос нет, между прочим. Именно потому, что он хорошо изучен. И есть серьезные подозрения, что какие-то средства большевики получали опосредованно от немцев, которые были, конечно же, заинтересованы в внутренней смуте и выходе России из войны, что в конце, конечно, счете и случилось. И мы знаем, что деньги эти отпускались, но кому они поступали, в каком объеме они поступали, каким образом, на что они тратились, тут уже знаний явно недостаточно. И если бы вопрос рассматривался, так сказать, в суде, то ни один нормальный суд бы не признал, что большевики получали эти самые немецкие деньги, не потому что они их не получали, может быть, вполне и получали. Но твердых знаний об этом у нас нет. Но главное...
1: То есть нет четкой доказательной базы.
0: Нет четкой доказательной
1: базы. Нет возможности, да, все звенья выстроить в цепочку.
0: Да, и когда, да, вот Временное правительство сделает этот вброс, говоря современным языком, материала в том, что вот смотрите, большевики немецкие агенты, Ленин немецкий шпион, там Ленин скрылся, чем как будто бы подтвердил это мнение, доказательная база была настолько слаба, временами нелепа, что министр юстиции в итоге ушел в отставку, им принесли извинения, Троцкого арестовано, выпустили из тюрьмы там, и так далее, и тому подобное. Хотя Троцкий стал, собственно, большевиком чуть позднее формально. Вот такая была, значит, история. Но главное не в этом. Были немецкие деньги или не было немецких денег, это не имеет принципиального значения для истории русской революции. Это имеет чисто морально-этический фактор.
1: Совершенно верно. Просто как бы для такого обыденного сознания, да и просто для любого размышляющего человека очень важно, что случилось дальше. Как большевики поступили с немцами в результате революции. И вот тут закрадывается масса подозрений, что...
0: Ну, дело даже не в этом. Ну, представьте себе, хорошо, вот, допустим, эти немецкие деньги были бы закачаны куда-нибудь там, не знаю, в кассы радикалов во Франции, Британии, и что? В Британии произошла бы революция, как-то слабо верится, правда?
1: Нет, конечно, вот, но это, все, да, факторы плюс революционная ситуация, желание свергнуть, постоянное провокаторство большевиков, плюс деньги.
0: И, наконец, самое важное, если мы отчитываем революцию, а именно это мы должны делать, конечно же, с момента свержения самодержавия, то там просто нет никаких большевиков. Это все происходит без них. Большевики приехали, что называется, на готовое. Вот вам к вопросу о том, можно ли вообще организовать революцию.
1: На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким.
0: К чему бы я хотел перейти все-таки вот к научному, как бы, анализу истории русской революции. Понимаете, что характерно для современной историографии? Несколько вещей, которые, некоторые из них уже общеприняты для современной историографии, другие не слишком приняты, но эти вещи совершенно непонятны или просто неизвестны широкой публике. Ну, какие моменты? Во-первых, это, конечно же, связь революции с мировой войной. У нас очень многие по традиции проводят линию от революции 5-го года к революции 17-го, от революционной период русской истории, но нет никакой связи, или связь очень слабая. И если мы посмотрим на Россию в 1903 и 1913 году, это две разные страны. Если в 1903 году сказали, что в стране будет представительство, некое представительство, да, будет Государственная Дума, которая будет утверждать бюджет, между прочим, будет многопартийная система, будет, хотя и с какими-то определенными ограничениями, но все-таки относительная свобода печати, там, собрание союзов и прочее, и прочее, и прочее. Если бы в 1903 году сказали, что в 1913 будет фракция социал-демократов в Государственной Думе легально заседать, ну, его бы сочли сумасшедшим, правда? И в 1913 году мы не видим никакого предвестия революции. И революционные партии радикальные, они просто вообще исчезают практически. Это маргиналы.

0: численно сокращается, их лидеры где-то там спорят между собой в эмиграции, кто-то находится в ссылке, но нету их на политической арене. По крайней мере, в таком количестве масштабах, который бы говорил о чем-то таком назревающем.
1: А Владимир Ильич сидит и ест суп в Швейцарии.

0: назвать целый ряд работ, которые, собственно говоря, связывают Первую мировую войну с революцией. Моя работа в том числе, мне это сделано, вышедшая уже 12 лет тому назад «Российские евреи между красными и белыми». Я назову работу Питера Холквиста, американского историка, и там такой, неважно, значит, заглавие, важен подзаголовок и датировка. «Российский континуум кризиса», «Continuum of crisis», да, 1914-21, он вот так. И практически все работы, которые сейчас выходят, они рассматривают это все в контексте. Более того, берутся и более широкие хронологические рамки. Дело, конечно, не только в войне. Война, с моей точки зрения, решающий момент. И не будь войны, какие-то преобразования в России, такие или сякие, они пошли бы, конечно, совершенно другим путем. Итак, например, работа одна из сейчас наиболее, так сказать, уже цитируемых и обсуждаемых. Работа Стива Смита из Оксфорда. Это, значит, «Российская империя в кризисе 1890-1928». Так, вот такие хронологические рамки. И можно привести ряд других исследований такого типа. Если говорить о вот этой увязке мировой войны, Первой мировой, которую назвали еще Великой войной, Русской революции, задолго до всяких юбилеев группа из канадских, британских, американских историков, несколько человек, затеяли грандиозный проект, и самое удивительное, что этот грандиозный проект, он реализуется, и в значительной степени уже, большая часть его реализована, под названием «Россия в эпоху Великой войны и революции». Это, так сказать, частная инициатива. Там Дэвид Макдоналд из университета Висконсин-Мэдисон, да, это Джон Стайнберг, так, это Тони Хейвуд из Британии, это Дэвид Схемилпеннинг Ван дер Ойе из Канады. Это вот люди, которые затеяли, вот эта большая тройка, Дэвид, Джон и Тони, да, вот идея была не только написать вот такую монументальную, многотомную историю России в эпоху Великой войны, с разных точек зрения, и международные отношения, и культура, и провинция, и все, что хотите, и собрать международный коллектив авторов из разных стран, включая Россию, разумеется. И это все работает, уже вышло несколько томов, в общей сложности что-то под 25 томов получается, у них больше половины уже вышли.
1: Что-то это... переведено на русский?
0: Нет, ничего еще не переведено, хотя это, в принципе, планируется. Это выходит Slavica Publishers в бумажном виде, и потом это будет все на сайте. Пишут работы на разных языках, но все, в общем, переводится на английский, потому что на английском не написано. И в плане, в принципе, перевод на русский язык, но это уже отдельная история. Ваш покорный слуга тоже участник этого проекта, и вот вместе с Дэвидом Макдоналдом и Дэвидом Схемилпеннингом Ван дер Ойе и Майклом Хьюзом из университета Ливерпуля британского мы, значит, редактируем такой том, который уже превратился в двухтомник, это международные отношения 14 по 22 год. А так, во всех случаях практически редколлегии этих томов международные, повторюсь еще раз, это вот такой по существу частный проект, это затея профессиональных историков, которые получили финансирование частично от своих университетов, частично от частных лиц, которых просто это интересует, и это работает, это движется. Так, это особенно забавно вообще наблюдать, как в России время от времени спохватывается, что вот же юбилей. У нас там юбилейный какой-то комитет по 17-му году. В 17-м же году и образовался, в 2017-м. Хотя вообще столетие революции было, если задолго заранее. И собрался комитет, там какие-то официальные лица, собрали каких-то директоров институтов, новостных агентств, издательств, не знаю, там, дома фотографий, и всех-всех-всех-всех-всех. И вот давайте мы, значит, вот сделаем что-то такое юбилейное, отдадим деньги на какие-то международные конференции и не международные. И, в общем, это все выглядит... Все это было бы смешно, если бы не было так грустно, что, ребята, нужно об этом думать лет за 10 до юбилея. Это все-таки не рядовое событие в истории нашего Отечества. Ну, кстати, по всему миру сейчас происходит некое безумие конференционное. Просто безумие, по-другому я не назову. Был период, когда я чуть ли не каждую неделю получал какие-то приглашения на конференции. И не потому, что я такой там важный специалист по истории революции, а потому что... Но у людей, говорящих голов, не хватает, когда везде, значит, в каждой деревне устраивают конференции. На самом деле, в мире, я думаю, можно было вот людей, которые по-настоящему понимают, о чем говорить и писать, ну, я не знаю, одну, две, там, три можно собрать там конференции профессиональных человек, там, допустим, по 20-25, или одну там большую, да. Только, я не говорю про наше отечество, только вот во Франции. В мае была конференция, в сентябре будет конференция в Париже, в Кане, потом в октябре будет еще одна конференция. Везде, буквально везде. В Штатах уже несколько конференций прошла, и вот очередная, где мы с вами будем, кажется, участвовать.

0: да, будет в начале ноября в Колумбийском университете, то есть просто вот такое мировое поветрие. При всем при том, что работ таких вот важных, их не так много, и идей свежих не так много.
1: Я напомню, что на «Волнах радио Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич упомянул свое исследование «Российские евреи между красными и белыми». Я приведу цитату. Вскоре после убийства 1 марта 1881 года известный русский историк и консервативный публицист Дмитрий Иловайский писал в петербургских «Ведомостях». «Теперь, когда тело царя-мученика уже предано земле, теперь на нас, русских, прежде всего лежит священный долг доискаться до источников той темной силы, которая отняла его у России». Иловайский высказывал убеждение, что русские нигилисты и социалисты – только грубое, нередко бессознательное орудие, что их направляют на преступления не столько враги собственности и общественного порядка, сколько внутренние и внешние враги русского государства, русской национальности. Великороссы в этой подпольной шайке являются понурговым стадом. Они – единственный элемент, не имеющий национальных мотивов. Каракозовы, Соловьевы и Рысаковы – суть именно те грубые, бессмысленные орудия, которые действительно улавлялись в сети с помощью социальной программы, которые сами не знали, для какого дела, для каких целей они служили орудием. Среди внутренних врагов России Иловайский на первое место ставил поляков. Второй элемент, писал автор, выдержавших десятки изданий школьных учебников, ясно выдающийся и даже бьющий в глаза – это революционеры из евреев. В последних процессах, убийствах, покушениях и университетских беспорядках они выступают едва ли не самым деятельным элементом. Профессор Будницкий продолжает. Если убежденный юдофоб Иловайский, одним из первых отчетливо сформулировавший мысль об инородческом характере русской революции, отводил евреям всего лишь второе место среди губителей России, значит, они действительно еще не играли в освободительном движении выдающейся роли. Два десятилетия спустя ситуация разительно изменилась. В 1903 году в беседе с Теодором Герцлем председатель комитета министров Сергей Юльевич Витте указывал ему на то, что евреи составляют около половины численности революционных партий, хотя их всего 6 миллионов в 136-миллионном населении России. Возможно, Витте хватил через край. Насколько мне известно, его утверждение, неоднократно приводившееся в научной литературе, не подкреплено сколько-нибудь серьезными расчетами. Однако сомневаться в активнейшем участии евреев в русских оппозиционных партиях, разумеется, не приходится. По данным, которые приводит американский историк Норман Неймарк, продолжает Олег Будницкий, в начале века среди лиц, арестованных за политические преступления, евреи составляли около 30%. Около 15% членов партии социалистов-революционеров были евреями, а некоторые максималистские и анархистские террористические группы почти полностью были еврейскими. В то же время, по подсчетам российского историка Дмитрия Павлова, в целом в составе организации эсеров-максималистов было около 19% евреев при 76 русских и украинцев. На пятом съезде РСДРП, Лондон, 1907 год, около трети делегатов были евреями. Отмечу в то же время, продолжает Будницкий, что как невелико было участие евреев в русских или еврейских революционных партиях, количественно они составляли очень незначительное число как по отношению к населению России, так и к русскому еврейству. Так, летом 1904 года бунт насчитывал около 23 тысяч человек, в 1905-1907 – около 34, в 1908-1910, когда революционные настроения резко пошли на спад, около 2 тысяч человек. Для сравнения, вся русская социал-демократическая партия в начале 1905 года насчитывала приблизительно 8400 членов. В сознании русского обывателя, от люмпена до интеллигента, роль евреев в русской революции представлялась еще большей, чем она была на самом деле. Характерно сомнительного качества острота, появившаяся на страницах сатирического журнала либерального толка,

0: «Вампир» в период революции 5-7 годов. Варшава. Расстреляно в крепости 11 анархистов, из них 15 евреев. На свободы, дарованные манифестом 17 октября 1905 года, пишет профессор Олег Будницкий, городское дно ответило еврейскими погромами. Многие годы русская либеральная интеллигенция тешила себя иллюзией, что погромы были организованы правительством. 1905 год отчетливо показал, чем может обернуться свобода в стране, не имеющей ни демократических традиций, ни достаточно мощного культурного слоя. События Первой русской революции вызвали вопль ужаса у Михаила Гершензона, инициатора сборника «Вехи». «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». Гершензон предостерегал от народолюбивых иллюзий интеллигенцию. Еще в большей степени эти предостережения относились к ее еврейской части. Однако юдофобские настроения, свойственные, как казалось, прежде всего черни и крайне правым кругам, находили все более широкое распространение в среде русской интеллигенции. Любопытные наблюдения приводит известный еврейский философ и общественный деятель Аарон Штейнберг в своих воспоминаниях. В 1913 году Штейнберг, возмущенный и удивленный статьями Василия Васильевича Розанова в «Земщине» в период дела Бейлиса, а Розанов допускал ритуальный характер убийства Ющинского, отправился к нему объясняться. Принят он был вполне корректно и даже доброжелательно, и получил вполне откровенные и весьма образные объяснения. «Вот видите ли, — говорил Штейнбергу Розанов, — когда мои дочери, приходя из гимназии, взволнованно и с восторгом рассказывают, что нашли замечательную новую приятельницу, когда они находятся под большим впечатлением от нее, — я уже наперед знаю, что это или Рахиль, или Ревекка, или Сарочка. А если их спросишь про новое знакомство с Верой или Надеждой, то это будут бесцветные, белобрысые, глаза вялые, темперамента нет. Так ведь мы, русские, не можем так смотреть, сжигая глазами, как вы вот на меня смотрите. Конечно, вы и берете власть, но надо же, наконец, и за Россию постоять». Этот спич вызвал глубокое разочарование Штейнберга, видимо, готовившегося к философскому диспуту. Как оказалось, дело не в ритуале, все дело в политике. Позднее в одной из статей по поводу дела Бейлиса Розанов открыто признавался, что выступил в пользу обвинения Бейлиса из политических соображений, чтобы попытаться предотвратить еврейское засилье, еврейское иго. Русские освободились от татарского ига, а теперь наступает еврейское иго, и чтобы остановить его, необходимо бороться с еврейством. Это была цитата из книги моего собеседника, историка Олега Будницкого «Российские евреи между красными и белыми». Продолжаем программу 17-й.
1: Еще на что бы я так импрессионистически обратил внимание, потому что все-таки мы такой тотальный обзор мы сделать вряд ли сможем. Кроме тех работ, которые люди начали обращать внимание, и это очень правильно и важно, это на сравнительный исторический анализ русской революции и других революций. Но это же был революционный период. Да? Мировая война тесно связана с крушением империи. Мировая война связана с целым рядом революций. Потерпела крушение монархия, империя Габсбургов, да, потерпела крушение Османская империя, Российская империя. Революции произошли не только в России, они произошли в Германии, они произошли в Венгрии, вот там попытка социалистического, ну, так сказать, коммунистического переворота в Баварии и далее по списку. Совершенно за рамками остается Китай, между прочим, потом вообще в 12-м году там революция, да, 11-12 год начались революционные события, и вот Стив Смит, который вообще специалист по истории Китая и России, он в свое время написал работу, которая сравнивала китайскую и русскую революцию, что очень важно. Так, и говоря об уникальности русской революции, мы забываем, что это, с одной стороны, уникально, как любое историческое событие уникально, с другой стороны, она находится в ряду других революционных потрясений, радикально изменивших карту Европы, вообще представление о дозволенном и недозволенном в Европе, радикально изменившая роль народных масс, между прочим, в европейской политике. Вот такое классическое восстание масс, используя термин Ротига и Гассета, хотя там не совсем совпадает то, что он писал, и то, что происходило. Но термин очень хорошо подходит вот к этим вещам. И это все довольно сложные материи, это очень увлекательная такая интеллектуальная игра в хорошем смысле этого слова. Не в том плане, что мы что-то играемся, а в том плане, что вот это такая пища для размышлений, да, замечательная. И это, кстати говоря, говорит о том, что историография переходит на некоторый другой уровень. Что еще важно, я об этом уже отчасти говорил, скажу еще раз, вот это понимание протяженности революционного процесса, революционных процессов. О невозможности отделить революцию от мировой войны, изменившая представление о ценности человеческой жизни, о характере и масштабах и границах насилия, так, от гражданских войн, которые последовали вслед за, собственно, неотъемлемая часть революции. Вот недавно вышла книжка британского историка Джонатана Смила. До этого он известен тем, что выслал такой огромный кирпич о гражданской войне в Сибири. Смил выпустил книжку под названием «Гражданские войны в России. 1916-26 год». Ну, откуда 16-й, да? А восстание, ведь вот это вот среднеазиатское в Казахстане, это же было совершенно очевидное столкновение на национальной почве. Это один из первых признаков того, что империя начала шататься. Это как-то выносится за скобки всегда, да? Может быть, это был изолированный факт, а может быть, это было действительно начало. Надо посмотреть, и вот Джонатан Смил посмотрел, я не знаю, все ли с ним согласятся, но, в крайней мере, мысль, заслуживающая внимания.
0: А почему 26-го? Да, верхняя граница.
1: А разгром в основном басмаческого движения.
0: Басмачи.
1: В той же Средней Азии. У нас же это все как бы там, где-то на периферии, но мы же говорим об империи, да? Так, и вот этот вот национальный момент, и эти войны, ведь... В обыденном сознании вот контрреволюция, да, контрреволюция, там, Деникин, там, не знаю, Колчак, Петлюра, это все это контрреволюция. А то, что для Деникина Петлюра был едва ли не хуже большевиков, об этом далеко не все знают, что белые воевали с петлюровцами, с украинскими националистами или с украинскими деятелями украинского национального движения, говоря другими словами, так об этом известно далеко не всем. Так же, как о том, что, возможно, решающую роль в том, что большевики победили в гражданской войне, возможно, сыграло то, что белые и поляки не договорились и не могли договориться. Потому что для Пилсудского, скажем, приход к власти Деникина был едва ли не опасней наличия Ленина у власти. Так? Так что тут очень много нюансов, которые требуют тщательного изучения и проработки. И вот этот вот подход к истории с точки зрения, я уж не знаю, там, личных качеств или биографий, которые, конечно же, важны, Ленина, Троцкого или Сталина, или всякие conspiracy theories, да, теории заговоров и так далее и тому подобное, это, конечно же, прошлогодний снег, это вот та самая история для бедных, да, и такая вот часто разыгрываемая пропагандистская карта, которая, конечно, не способствует нашему пониманию подлинного смысла, причины, характера этих вот событий.
0: Олег Витальевич, до сих пор вы рассказывали о западной историографии русской революции. Скажите, а что положительного, интересного и до сих пор ценного, или, так сказать, по срезам времен ценного, внесла историография советская, российская, в целом отечественная?
1: Советскую историографию я бы все-таки вынес за скобки, но она была в определенных идеологических рамках, да, и там есть какие-то ценные фактические исследования. Но я бы сейчас не обсуждал то, чего уже нет в советской историографии, да, и у нее тоже больше, чем четверти века. Конечно, у нас есть очень хорошие толковые работы на самые разные темы самого разного рода. Я могу назвать, например, такой огромный том, выпущенный Владимиром Булдаковым под названием «Этнос и хаос». Да? «Этнос и хаос». Там просто такая хроника, подборка документов вот этих вот межэтнических конфликтов и столкновений, причем на почве как каких-то реальных противоречий, так и мифологизированных, вымышленных, да, но тем не менее то, что вело к этому самому хаосу с его какими-то, значит, комментариями, рассуждениями, анализом. Так, я назову работы Бориса Колоницкого, одного из сейчас самых таких активных и известных историков революции 17-го года. Вот Борис Иванович, он как обосновался в 17-м году, так там за его пределы и не выходит. За что ему, с одной стороны, честь и хвала, с другой стороны, я, конечно, вот не перестаю этому поражаться. И он выпустил сначала замечательную книгу «Трагическая эротика». Это вот о восприятии царской семьи в народе, что было очень, конечно, важно, как не только и не столько то, что из себя реально фамилия представляла и как

0: Какова была на самом деле роль императора Николая II в этих событиях или императрицы Александры Федоровны, а что об этом думали и к чему это вело. И вот только что вышедшая недавно его книжка под названием «Товарищ Керенский». Это, собственно говоря, биография Керенского в период, там, не знаю, 4 там, месяца по существу. Одна из первых биографий Керенского, вышедшая на английском языке еще в 60-е, по-моему, годы, называлась «Первая любовь революции», «Керенский первая любовь». Это же была невероятная популярность. Это был настоящий культ, да? И вот Колонецкий увязывает это в том числе и с российскими традициями, и тем, вот Керенский ведь являлся и в эмигрантской историографии, да, и в таком сознании одной из самых одиозных и презираемых фигур. Этот человек искренний, по большому счету, человек, который, так сказать, хотел как лучше, так, остававшийся, кстати, в политике многие-многие годы еще после этого, но уже в эмигрантской. И вот этот феномен Керенского, феномен этой популярности анализируется в этой книге, это, конечно, очень важное исследование. Историки идут, то, что называется, вот, в регионы эпохи революции, гражданской войны. Несколько лет назад вышла книга Людмилы Новиковой, сотрудницы нашего вышки Центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий. Но тогда еще Людмила Геннадьевна занималась всякими революционными делами, да, и эта книжка называется «Провинциальная контрреволюция». Это о контрреволюции на севере, в Архангельске, да, в Архангельской губернии. Это вот такое тщательнейшее исследование, где учтено все, вплоть до погоды, которая была в этот день, например, да. Такая толковая работа. И, в общем, работ выходит немало, очень много, ну, немало, скажем так, работ очень квалифицированных выпустили сибирские историки. Ну, Сибирь большая, ну, по разным регионам, там, не знаю, о внутренней политике правительства адмирала Колчака, о финансовой политике, например, то, что меня интересовало в свое время очень. Так что у нас историография российская совсем не стоит на месте, она вполне себе движется. Я, кстати, не могу не сказать еще об одном интересном явлении. Вот мы говорили о том, информации, откуда там люди, значит, черпают. Такой проект любопытный, я уж не знаю, кто за этим стоит и кто его финансирует, не буду вдаваться. Но там главный редактор этого всего дела Михаил Зыгарь, известный по работе «На дожде». Это 1918 год, «Свободная история», по-моему, так он называется. То есть в интернете через вот эти социальные сети и прочее размещаются такая своеобразная хроника революции. События, люди, какие-то фрагменты из мемуаров. Это создают те десятки, если не сотни молодых людей, практически все они не историки профессиональные, которые как-то пытаются атмосферу воссоздать. И там есть такой фидбэк, такая обратная связь с теми, кто, собственно, это читает и может как-то комментировать, отреагировать, предположить, как будет развиваться ход событий. Очень любопытно. Там особенно такая трогательная история. Там, конечно же, Распутин среди персонажей. Там, ну, Распутин, самые разные фигуры. Там Милюков, там Александра Федоровна, император Николай II, там Ленин, Троцкий, ну, кто хотите. Да, там сотни персонажей. И вот что они делают в это время. Журналы разного рода, там вот политических газет, журналов, до журналов МОД. И, например, люди понимают, что вот Распутин идет в гости к Феликсу Юсупову, и что там с ним произойдет, как его там будут долго и мучительно убивать. И молодые люди, значит, пишут: «Не ходи туда! Не ходи туда!»
1: Это как в театрах былых времен, таких народных, площадных, кричали: «Осторожно, осторожно! Сзади кинжал там! Дон Педро, берегись!»
0: Потрясающий момент. И, с одной стороны, это такой как бы кич, да, с точки зрения вот научно. С другой стороны, это замечательный способ как бы вовлечения людей в познание истории. От фрагментов, там, не знаю, там, дневника императора Николая II, или мемуаров Милюкова, или стенограмм, или статьи Ленина, или речей Троцкого, до вот этих вот каких-то интерактивных так вещей, ну, кто-то из них в конечном счете, наверное, возьмет в руки книжку, где как-то более основательно вопрос проработан. И вот в плане как раз пробуждение интереса к истории, это, конечно, очень важно. Историю, наверное, надо все-таки изучать как-то иначе, но вот вовлечение в этот процесс познания истории, размышления над историей, это совсем неплохо.
2: На волнах Радио Свободы вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. столетие революции мы обсуждаем с

0: с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, а как читателю относиться, все-таки я хочу немножко остановиться на советском периоде, точнее, на советской историографии, как читателю относиться именно к источникам, опубликованным при советской власти? Скажем, ведь в течение многих лет, еще начиная с 20-х годов, когда существовало издательство «Центрархив», которое выпускало массу первоисточников, документов, мемуаров, архивных всевозможных бумаг печатала и так далее. Как относиться к этому? Сколько там подлога, сколько там передернутых каких-то карт, сколько достоверного? Как вообще быть с этим? Неужели все это вот бульдозером в отвал куда-то нужно сбросить?
1: Ну, то, что касается исследований, то 99% бульдозером в отвал. То, что касается публикации источников, то они в подавляющем большинстве своем вполне качественные. Вполне качественная. Там очень много внимания, конечно же, уделялось деятельности большевиков и так далее. Но издавались не только документы, которые касались партии большевиков. Ну, это в 20-е там, годы издавались, там, и в начале 30-х, скажем, стенограмма Московского государственного совещания, стенограммы с первых съездов Совета, где было отнюдь не только большевики.
0: Да и учредительного собрания.
1: Вот потом было к какому-то юбилею, 40-летнему, что ли, да, 4 революции 17-го года, была многотомная серия документальная, такие огромные тома красные. Документы там вполне нормальные, вполне качественные. Другое дело, что после 20-х годов, самого начала 30-х, да, публикация документов противоположного, не большевистского лагеря, она была, конечно, сведена к минимуму или вовсе отсутствовала. И вот это надо понимать. И вот уже в постсоветский период, такая, если мы говорим о политических партиях, то такая серия многотомная была предпринята издательством «Роспен», в которой вышли протоколы, материалы съездов и так далее и тому подобное различных других партий, кроме партии большевиков. Кадетов, эсеров, левых эсеров, анархистов,
0: меньшевиков,
1: кого хотите, причем и в революционный период, и перед гражданской войной, и в эмиграции там, где эти группы сохранились, в частности, кадетские или меньшевистские материалы «Бунда», вышел вот такой большущий, значит, том. Ну, это уже наш современный период. Советский период, да, этими документами, многими из них можно вполне пользоваться. Ну, во всех случаях, конечно, нужно проверять, на всякий случай. Ленин, да, вот, например, полное собрание сочинений, вот уже пятое было, полное, уже полное не бывает.
0: Синяя, да?
1: Синяя, да. А ведь там не опубликованного еще что-то около 8 томов, да? Ну, где уж совсем одиозные какие-то высказывания Владимира Ильича, прежде всего, эпохи революции и гражданской войны. Так что вот таким образом. Но мы живем в счастливую эпоху для историков. И я всегда говорю, что события 91-го года... Последняя русская революция, когда, как в свое время после краха самодержавия, Василий Розанов написал, что Россия слиняла в 3 дня, так ровно в те же 3 дня слиняла коммунистическая партия, да, в августе 91-го года. И это была колоссальная удача, вообще, я считаю, для людей нашего поколения. И особенно это была колоссальная профессиональная удача для историков. Без этого никогда бы историки не получили вот этого доступа к архивам. Произошла архивная, как мы знаем, революция. И правда, к чему она привела? То, что, конечно, историки набросились, прежде всего, жадно на то, что было за 7 печатями. Это, конечно, 30-е годы, это вот эпоха сталинского террора, и там огромное количество публикаций документальных и огромное количество исследований. Это самая была, вот сталинизм, самая популярная, так сказать, тема. И сейчас и революцию на какое-то время вообще не то, чтобы забыли, но это в десятки раз разница была вот в плане исследовательских работ. Сейчас я бы сказал так, что наблюдается сдвиг по и вперед и назад, условно говоря. То есть и о революции, и в связи с юбилеем, и без всякого связи с юбилеем выходит больше работ, и работ все больше таких вот аналитических, работ, пытающихся понять, не только то, что, почему там сделал, сказал, или куда пошел там Ленин или Троцкий, там, или там Корнилов, или еще кто-то, но пытающихся понять, как это все происходило в контексте имперской истории, вот этой колоссальной империи с народами, исповедующими, молящимися разным богам и говорящими на разных языках, и совершенно с разной культурной, так сказать, идентичностью, как это в контексте мировой войны, как это в сопоставлении с другими,

0: другими странами, и какое влияние то, что происходило в других странах, оказывало на Россию и наоборот. Ну и, с моей точки зрения, вообще главный вопрос русской революции, это, конечно, не то, почему она произошла. Мы это более-менее все-таки понимаем, и произошла она во многом по сугубо российским причинам, а отчасти по тем же причинам, что это случилось в Германии, там, скажем, или в Австро-Венгрии, или в Османской империи, ставшей Турцией, да, с ее, так сказать, и другими государствами, которые стали независимыми. А проблема в том, почему большевики удержали власть, и почему этот эксперимент невероятный, он продолжался при всех трансформациях такое количество времени. И многие историки еще в прежние, так сказать, времена, историки, конечно, зарубежные, потому что эмигрантские, потому что советским историкам это было невозможно совершенно об этом писать и размышлять, они ведь хронологические рамки революции протягивали до 29-30 года. Вот сталинская, это вторая революция, это бесспорно была вторая революция, коллективизация, это вот война с крестьянством, так? Некоторые, как Шейла Фицпатрик, до 1937 года вообще протянула, когда была, с ее точки зрения, собственно, уничтожена партия большевиков в том виде, в котором она была в 1917 году. Вот эти вот носители, это революционные бациллы, да, и началось, по словам Николая Тимошова, эмигранта, социолога, историка, да, «The Great Retreat», «Великое отступление», название его книги в 1946 году. Так, скажем, возврат к каким-то семейным ценностям, там, я уж не говорю о вождизме, там, и той и прочей пирамиде власти, которая была традиционной как бы для России. Вот этот момент, да, сдвиг интереса к событиям революции и ее последствий, и большее внимание к истории Второй мировой войны и к участию Советского Союза во Второй мировой войне, то, что у нас называют Великой Отечественной. Не всегда, так сказать, у нас как бы, у многих людей представляют, что вот тут была какая-то своя война, а там шла своя. Это, конечно, часть колоссальных событий, начавшихся не с 22 июня, конечно, и даже не 1 сентября 1939 года, а несколько раньше, конец 30-х годов, со всеми этими сложностями. Ну, не буду сейчас отвлекаться, то я могу увлечься этим сюжетом. И вот к тому, что происходило дальше. Что происходило с советским обществом в постсталинский период, так и в позднюю эпоху позднего сталинизма, и в постсталинский период, и как вообще все это пришло, в конце концов, к тому, что вот эти идеалы Великой Октябрьской социалистической революции, они оказались неприемлемыми все-таки для значительной части, если не для большинства населения России.
1: Ну, неприемлемые или приемлемые – это как раз большой вопрос. Феномен возвращения Сталина в сознание, в общественную, в, так сказать, в моральную жизнь. Чем вы это объясняете, как не тем, что Сталин есть олицетворение крепости и могущества государства? Чем-то еще?
0: Ну, видите ли, крепость и могущество государства и Октябрьская революция – это немножко разные вещи, я бы сказал так. И как раз популярность фигуры Сталина, с другими причинами я ее связываю. Я ее связываю с тем культом победы в Великой Отечественной войне, который в российском обществе существует. И поскольку этот культ победы...
1: То есть прославляется прежде всего Сталин-победитель, а не Сталин.
0: Конечно.
1: Хотя и Сталин-строитель государства, правда?
0: В том числе, но, понимаете, ведь что делали большевики? Они разрушили государство российское. Разрушили. Потом же они его как бы собрали на других основаниях. Но Сталин, он как раз, с моей точки зрения, не ассоциируется с событиями 1917 года. И он там не особенно заметен был, да? На самом деле он играл там довольно важную роль, но такое впечатление, что его там как бы на фоне Ленина, Троцкого, других лидеров, его там нет как бы, да. И была такая книжка одного из американских историков, по-моему, Роберта Слюссера, да, «Сталин. Человек, проспавший революцию». Ну, Сталин совсем революцию не проспал, но не в этом дело. Его культ как соратника Ленина и вождя, он как-то в 30-е годы активно пропагандировался, но сейчас вот в массовом сознании Сталин ассоциируется не с этим. Не с этим, а с превращением СССР в великую державу, с тем, что СССР стал контролировать там, практически Восточную Европу и часть Центральной Европы, то, что СССР вышел победителем в Великой Отечественной войне. Опять же, это очень узкий взгляд на историю. Ну, сейчас у нас в рамках этого нет, наверное, времени об этом говорить подробно, потому как вообще о Великой Отечественной /Второй мировой войне у подавляющего большинства людей существует довольно искаженное представление. То есть всемирный исторический характер этого события, соотношение сил, которые сталкивались, географические, демографические факторы, экономические, ВВП воюющих держав, да, способность экономик

0: значит, союзников производить и не только военную технику, но и производить горючее, там, ну и так далее, и тому подобное. Это масса факторов на самом деле. Способность мобилизовать определенное количество людей в армию и многое-многое другое. Те вещи, которые как-то совершенно на втором плане общественного сознания, и они как-то, как мне помню, на одной передаче спросили, ну а кто же был более выдающийся полководец, Жуков или Рокоссовский? Это, ну, это хоть стой, хоть падай, на вполне уважаемом, значит, там, телеканале. Но не в этом вопрос на самом деле, да, значит, кто из них был главнее, и был ли там Жуков более талантливым, чем, скажем, там, я не знаю, там, Кейтель или Гальдер. Вопрос не только и не столько в этом. Вопрос совершенно в других, так сказать, факторах. И надо понимать, что и полководческое мастерство, и роль Сталина – это одни из факторов. И надо эту картину видеть целиком. Тогда мы сможем понять, что на самом деле происходило.
1: Но табличка-то на здании юридической академии появилась. Вот как с этим быть? Как это постичь, понять? Не простить, конечно, но объяснить, что же с обществом вдруг стало происходить? Неужели вот это традиционное «мы сильны, нас боятся»? И это самое главное. И наступает следующий, так сказать, тезис, следующая максима. Нас боятся, значит, уважают. Вот это в народе не вытравить это сознание. Если боятся, значит, уважают, считает русский человек. Как же так? Ведь скорее презирают, если боятся. Кто же уважает того, кого он боится?
0: Ну, Иван, это философские рассуждения, и я вот... Попрошу вас не обобщать, да?
1: Но они сводятся, значит, в табличку.
0: Нет, минуточку, значит. Но одни не самые умные люди, с моей точки зрения, вот эту табличку повесили, ссылаясь на какой-то там указ там чего-то там 60-го года. Но это вообще народ специально не придумаешь, да? Другие люди против этого протестуют, так? Сам факт, сама возможность появления вот этого, что здесь вот выступал Сталин там тогда-то и там-то, это, конечно, вообще по ту сторону добра и зла. Особенно в юридической академии. Особенно юридическая академия – это табличка, где имя того человека, который подписал, если мне память не изменяет, 383 расстрельных списка без суда, да, в отношении, значит, тех людей, на уничтожение которых требовалась санкция высшего руководства. Причем там были, значит, зачастую члены семьи, там жены там и так далее и тому подобное. Ну, жены, конечно, и все остальное, не так далее и тому подобное, я имею в виду иногда и других родственников. И вот этот человек, при котором, собственно говоря, не существовало никакого реального права, я сошлюсь на... Уже Сталин де-факто был одним из лидеров, хотя не единоличным лидером государства, когда был принят Советский уголовный кодекс в 23-м, по-моему, году, Василий Маклаков... Значит, по этому поводу заметил, что вот тут радуется, что, смотрите, у них уже какой-то закон появился, кодекс, и там как бы говорилось, что вот какие-то законы, так-то они должны действовать, если они не противоречат интересам пролетариата. И Маклаков сказал так, что ну, это право не быть высеченным, пока не высекут. Вот в чем был смысл вообще советских законов, в принципе, во все времена. Так? Опять же, учитывая специфику этого заведения, где готовят юристов, увековечить даже не память, а какой-то момент, вот великий вождь тут выступал, да, это просто, уж не знаю, памятник коню Калигулы поставить в Сенате, это примерно то же самое.
1: Мы не можем разговаривать бесконечно, хотя хочется. Олег Витальевич, на кончике вашего пера есть что-нибудь сейчас в вашем кабинете, связанное с русской революцией, с темой 1917 года и вокруг?
0: Вы знаете, я выпустил две монографии, в одной из которых 550 страниц. Она называется «Российские евреи между красными и белыми 1917-1920». А другая называется «Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото 1918-1957». В одной 550, в другой 500 страниц. Я считаю, что я свой исторический долг выполнил на этом. И сейчас пишу на другие темы, прежде всего связанные с историей Второй мировой войны. Второй мировой войны и некоторыми другими сюжетами. Ох, вот открестился было, да, но не получается. Я же совсем забыл, что я один из редакторов этого двухтомника «Россия в международной дипломасе», да, «Дипломатия эпохи Великой войны и революции», 14-22 год, и я должен написать вступительную статью аналитическую к своему разделу к осени. Боже мой.

0: мой, вы мне об этом напомнили.
1: Придется прощаться, чтобы вы не от... в очередной раз не откладывали это дело. Пишите, пишите, пишите. Не покладайте стараний. Спасибо большое за беседу.
0: Спасибо.
2: На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутация» вы слушали передачу «17-й», приуроченную к столетию русской революции. Моим собеседником был московский историк Олег Будницкий. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
8: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
9: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
8: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
10: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
9: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
11: Потолок анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
12: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
8: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
13: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
9: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения в

0: войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
1: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
3: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
0: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
4: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
0: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».
5: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
5: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
7: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
8: Крым – чемодан без ручки.
9: Жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно.
8: Как выжить в серой зоне в условиях блокады?
10: Ходили, у кого генераторы вот тарахтят, ходили там воду просили.
8: Зачем президенту случайный мальчик?
11: Какой-то части путинского электората это, безусловно, понравится. Какая-то часть понимает, что это довольно дешевое шоу для не самых продвинутых людей.
8: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: речка внутри или нет, все горит. Батя.
1: Мало, есть проезд?
0: Давай. Не вижу ни хуя. Вообще. Не вижу, сука. Вот это адреналин.
2: Когда бензовозы горят один за другим, это уже не происшествие, это расписание войны. С начала июня снова и снова, не на передовой, на трассе Новороссия, ведущей в Крым. Обычная дорога стала важнейшей артерией, связывающей российские территории с полуостровом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Для Москвы жизненно важный сухопутный маршрут. Для украинских дронов все чаще место охоты на российскую логистику. И главная цель здесь не случайная машина.

0: И речь уже не об единичных случаях. Французский асинт-аналитик Климан Мален за весь июнь зафиксировал почти 600 пораженных российских грузовиков и других транспортных средств. За первую неделю июля более 240 пораженных фур и бензовозов. ВСУ наносило также удары по переправам, связывающих Крым с Херсонской областью.
1: Удары пришлись на переправы через Северо-Крымский канал, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост у населенного пункта Ставки.
0: После этих атак маршруты пришлось перестраивать. Повреждения получили несколько мостов на направлениях Чонгара, Геничинска, Перекопа и Армянска. Российские власти сообщали об ограничениях движения и использовании объездов. Украинская тактика здесь предельно понятна. Не обязательно разрушать всю дорогу, достаточно сделать ее опасной. Неделю назад вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил агентству ТАСС о частичном восстановлении контроля над трассой Р-208 Новороссия. Но данные осинт-аналитиков и видео Z-блогеров свидетельствуют, что украинские дроны продолжают регулярно атаковать транспорт на этом маршруте и по сей день. Последствия этой охоты на фуры и бензовозы уже ощущает весь полуостров. В Крыму второй месяц перебои с горючим. Летом добавились масштабные отключения света. В июле без электричества одновременно оставались около 1,5 миллиона человек. В некоторых районах света не было больше недели. Крым должен зарабатывать на курортном сезоне, а вместо этого все больше живет в режиме дефицита топлива, электричества и воды. Что на самом деле происходит на полуострове, насколько серьезна его изоляция от материка, рассказывает наша коллега.
2: Почти весь аннексированный Россией Крым живет без света. В каких-то районах электричество появляется по часам.
3: Поздравляю. Вы переходите на более сложный уровень. Следующий ваш соперник.
2: Хуже всего на севере. Джанкои, Армянский, Красноперекопский люди живут без света почти месяц.
4: Как выживали без
5: воды? Света и воды.
4: Ходили, у кого генераторы вот тарахтят, ходили там воду просили. На то время был бензин и солярка 300-450 рублей.
5: Они сейчас.
4: Я того человека обошла, пошла вот ларешник у нас. Дай бог ему здоровья, вин давал всем. В такой ситуации, как я сижу, 7-й год с инвалидом, который под себя каждый день ходит, это было невыносимо.
2: Назвать это полноценной жизнью нельзя.
5: Я так понимаю, село Магазинка, у вас один магазин всего, да, есть?
4: Там ничего нема, кроме чипсиков, макарон и гречки. Они до сих пор боятся ни мясное брать, ни тушенки, ничего. Я с холодильника выкинула столько продуктов, сало, мясо. Но когда сказали, что 15 тысяч нам под носом пахнет, я говорю, хоть можем эти деньги вернуть. Да вам в каждом доме скажут, сколько продукции люди выкинули.
2: 15 тысяч, на которые рассчитывает Светлана, не так просто получить. Компенсация положена, если электричества нет двое суток. Но крымские власти хоть раз в двое суток включают свет на час. А значит, обращаться за деньгами уже бессмысленно.
6: 4:30 утра. Наверное, все сейчас спят. А я какая молодец, встала ночью, помыла посуду, почти уже постиралось белье, потому что нам сегодня решили дать свет, включить свет в 3 часа ночи, а дают нам его на 2-2,5 часа. Вот за это время нужно сделать все необходимые процедуры.
2: В других городах Крыма полегче. Электричество есть, если нет прилетов. В Севастополе после ударов беспилотниками 13 августа света не было 12 часов. Такое в городе впервые за лето.
7: На улице полный блэкаут. Только что так что-то взорвалось и все погасло. Вообще ни в одном доме нет света, кроме ночничков у людей, которые на аккумуляторы держатся. Вообще жесть. Такого я еще не видел.
2: Вместе со светом уходит и вода. На равнинном севере вода самотеком не идет. Ее поднимают насосами, которые работают на электричестве. 1 августа отключили 40 сел разом. Там, где электричества хватает, и воды достаточно. В Ялте, например, с ней проблем нет. А где не хватает, люди учатся жить в новых условиях.
8: У нас нет ни света, ни воды, ни газа. У нас нет бензина, чтобы заправить генераторы. Но мы живем свою лучшую жизнь. Сейчас я покажу вам, как мы ее проживаем. У нас есть уличный душ. Тут мы купаемся, умываемся. Принимаем, так сказать, ванны. Бассейн набран наполовину, но в случае чего тут есть запас воды. Если будет холодно, для этого у нас есть баня. Есть генератор, он бензиновый. Бензина там совсем на донышке, это прямо на какой-то такой случай. Есть газовая плита, у нас есть газовый баллон, но я не знаю, сколько там осталось газа, так как заправляли и пользовались мы им последний раз, наверное, год назад. У нас сейчас воздушная тревога, сбиваются беспилотники, но мы садимся ужинать.
2: В итоге весь Крым живет на генераторах, и днем, и ночью слышен их мерный гул. Вот только генератор работает на бензине, а он стоит в Крыму под 300 рублей за литр. Ну и тут власти решили помочь.
9: По бензину там, Алексей Николаевич, работу продолжаем. Многочисленные жалобы на компанию «Атан», которые не соблюдают договоренности, о которых, значит, договорились по снижению цены на 92-й.
2: Власти Крыма объявили, что 92-й бензин будет стоить не больше 100 рублей за литр. Так он тут же исчез с заправок. Логика продавцов понятная. Покупали они дорого, а продавать дешево не хотят. В итоге заправляются крымчане на «Авито». Бензин привозят в канистрах прямо домой. Дорого.
10: Крым.
2: По понятным причинам сорвался туристический сезон, который кормит местный бизнес, поэтому и с деньгами в оккупированном Крыму не очень. Отсутствие электричества сказалось на работе больших предприятий. Крымский «Титан» в Армянске, единственный в России производитель диоксида титана, встал 13 июня. Мясокомбинат «Дружбы народов», самый большой на полуострове, 28 июня. Тепличный комбинат «Белогорский» закрыт, коллектив распущен. А тех, кто еще числится, увольнять не спешат, но не из милосердия. При увольнении положены выплаты. Просто денег нет. Людей отправляют в отпуск на неопределенный срок. Формально работа есть, но фактически нет ни работы, ни денег.
11: Какие у нас планы на август 2026 года? Это уникальный месяц. Многие сотрудники компании уйдут в долгожданный отпуск. Мы никогда не ходим в отпуск летом. А в этом году практически половина компании сможет загорать и тестировать нашу новую продукцию.
2: Малый бизнес тоже выживает. Раздают розетки, чтобы люди заряжались. Кто-то организовывает полевую кухню на газовых плитках на улице. Но все это почти в убыток, так как стоимость работы генератора не способствует получению прибыли.
12: Как сделать в Крыму электроэпиляцию, когда нет света? А легко. Достать с машины вот такую приблуду, научиться подключать вот эту штуку самостоятельно и продолжать работать дальше.
2: Полноценному диджитал-детоксу в Крыму мешают регулярные обстрелы дронов. 10 августа обломки сбитых беспилотников подожгли лес на мысе Ая под Севастополем. Выгорело 15 гектаров заказника. Из кемпинга эвакуировали 133 человека. Тушили двое суток вручную, лопатами. В тот же день на судак обрушился град размером с перепелиное яйцо. Посреди лета город будто бы засыпало снегом. А в конце июля побережье накрыло мошкара.
13: Где мы так нагрешили, что Боженька нам послал столько испытаний?
2: Но лето заканчивается, и вместе с ним заканчиваются способы выкручиваться. Сейчас можно помыться в море или приготовить еду на костре. К зиме некоторые крымчане начинают запасаться дровами и углем. Пока спрос низкий, а цена уже высокая. Машина дров сегодня обойдется в среднем в 50 тысяч рублей. Это около 800 долларов. И дров этих хватит недели на 3-4.
0: С нами на связи полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте.
14: Мовенчук Кирович, приветствую вас, приветствую вашу аудиторию. Благодарю за приглашение и слава Украине.
0: Бензовозы, фуры, переправы, мосты. Украина последовательно бьет по логистике Крыма. Какова главная цель этой стратегии?
14: Очевидно, что если говорить коротко, украинская армия пытается превратить для российской оккупационной армии Крым в чемодан без ручки. Вроде как бы и жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно. И те процессы, которые в настоящее время происходят на территории Крыма, они абсолютно четко направлены на то, чтобы превратить полуостров Крым в остров Крым путем разрушения логистики, путем создания невыносимых условий для российской оккупационной армии. Ведь когда уничтожается энергетика, стабильные поставки топлива и топливных материалов, создается впечатление, а как же выживать в нынешних условиях. Особенно в преддверии очередного осенне-зимнего периода, соответственно, отопительного сезона. И тут и сейчас действия украинской армии абсолютно прагматичны. С одной стороны, полное разрушение логистики, создание предколлапсного состояния, а с другой стороны, вот он, уцелевший Керченский мост, Прямая дорога на материковую часть Российской Федерации. Собирайте свои вещи и отправляйтесь во свояси. До того

0: момента, пока этого не случится, крымская земля под ногами оккупантов будет гореть.
1: Если украинские дроны действительно поражают сотни грузовиков, почему российская армия до сих пор не смогла сделать этот маршрут безопасным?
0: Очевидно, что трасса Р-2.

0: иным грузовикам, которые движутся этой трассой в неожиданное время, в неожиданном месте. Но справедливости ради, для того, чтобы наша аудитория не была в определенных иллюзиях, ежесуточный трафик по этой дороге составляет, по разным оценкам, более 1000 автомобилей. А уничтожается из этой 1000 автомобилей, ну, десятки. Поэтому говорить о полной блокаде трассы Р-280 не приходится, но предпосылки к тому, что чем дальше, тем больше украинская армия будет иметь инициативу, соответственно, иметь возможность уничтожать вражескую технику логистической транспортной группы, это очевидно.
1: Скажите, а зачем российской армии Крым?
0: Я думаю, что в первую очередь российская армия, если мы уберем все идеологические подноготные, в первую очередь Крым для российской армии — это мощная тыловая база, логистично-транспортный хаб, место, где россияне могут спокойно восстанавливать свою технику и вооружение, получившие повреждения в ходе боевых столкновений на юге Запорожской, равно как и на юге Херсонской области. Да, безусловно, Крым — это прекрасная территория для восстановления и лечения российских военнослужащих, которые получили ранения в боевых действиях. Ну и опять же, российская армия действует по нормам и лекалам еще минувшего столетия. Тогда считалось, что тот, кто владеет Крымом, полностью владеет обстановкой в акватории Черного моря. Нынешняя российско-украинская война четко продемонстрировала, что этот тезис не работает. Тезис «непотопляемый авианосец», когда мы говорим про Крым, также не работает. Ибо российский Черноморский флот, вернее его остатки, буквально бежали из бухты акватории Севастополя, иных портов на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Система противовоздушной обороны в Крыму регулярно прореживается массированными и точными ударами украинских дроноводов и иных подразделений украинских сил обороны. А говорить про стабильное функционирование предприятий оборонно-промышленного или энергетического комплекса в Крыму не приходится. Регулярное разрушение этих объектов, оно, собственно говоря, является ярким подтверждением моих утверждений.
1: Военная структура Крыма, она что-то поставляет для фронта? Производятся ли там снаряды, боеприпасы, дроны?
0: Нет, таких производственных возможностей на территории временно оккупированного Крыма нет, за исключением некоторых заводов в Севастополе и в Симферополе, кстати, которые производят определенную элементную базу для сложного технологического оборудования. Например, завод «Фиолент» в Симферополе непосредственно в этих процессах задействован. Есть ряд иных предприятий, в том числе в районе Евпатории, которые занимаются ремонтом, восстановлением, в том числе высокоточной, высокотехнологической техники. Но все это малые крохи в сравнении с тем, что ежесуточно российские оккупанты используют на поле боя. И все-таки ключевой фактор для российской армии территория Крыма — это логистический хаб, через который проходит соответствующее перемещение грузов военного назначения. Именно поэтому противник весьма-весьма нервирует из-за того, что нет у него стабильного сообщения через Керченский пролив. Я имею в виду уничтоженные 7 автомобильных и железнодорожных паромов, которые ранее обеспечивали эту историю. Нервничает противник из-за того, что происходит системное разрушение объектов железнодорожной инфраструктуры в Крыму и ближе к Севастополю. И разрушение тех элементов противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму явно не добавляет настроения ни российским оккупантам, ни представителям Крымского гауляйтерского корпуса.
1: Правильно ли я понял, что Южный фронт, он не снабжается со стороны Крыма? И вы говорите о грузах. А какие грузы возят через Крым? И почему именно через Крым?
0: Потому что это один из наиболее безопасных маршрутов, который позволяет россиянам быть точно уверен в том, что грузы военного назначения будут доставлены точно в срок и в указанное место. Ибо трасса Р-280, которая проходит вдоль северного побережья Азовского моря, она достаточно опасна для перемещения грузов военного назначения, и даже активное задействование мобильных огневых групп противника не всегда позволяет им довести те самые небезопасные в военном смысле грузы и материалы. Что касаемо Керченского моста, то он частично может использоваться для перемещения грузов военного назначения, но не в тех объемах, которые требуют тут сейчас российские оккупанты, действующие не только в самом Крыму, но и на юге Запорожской и Херсонской областей. Да, частично работает автомобильное паромное сообщение, но оно несколько куцая. Скажем так, из-за 5 автомобильных паромов, которые ранее были задействованы в этих процессах, 3 находятся в абсолютно непригодном состоянии, а 2 парома используются в качестве барж. который с помощью буксиров перемещается от полуострова.

0: Тамани к полуострову Керчь и в обратном направлении, перемещая на своих бортах, в том числе грузы, и в первую очередь грузы военного назначения.
1: Владислав, можете хотя бы перечислить грузы военного назначения? Что там? Оборудование, патроны?
0: Артиллерийские снаряды, снаряды к стрелковому оружию, специализированное оборудование, техника, материально-технические средства. То есть все то, что противнику необходимо на поле боя. Буквально на днях я услышал цифру 200 килограмм. Именно примерно такой эквивалент всех грузов военно-технического назначения необходимо на каждую единицу российского солдата. То есть, соответственно, сюда входят не только там продукты питания или патроны к стрелковому вооружению. Речь идет и про артиллерийские снаряды, про снаряды к реактивной системе залпового огня. Определенные элементы, связанные с обеспечением инженерных и фортификационных сооружений. То есть, весь комплекс сил, средств, ресурсов, которые необходимы для российских солдат на поле боя, входит в это число 200 килограмм. Мы можем лишь только уяснить для себя масштабы этих самых грузовых перевозок, с учетом того, что суммарно группировка, задействованная на юге Запорожской, Херсонской области, а также на территории временно оккупированного Крыма, равняется цифре примерно в 120 тысяч.
1: От ударов по военной логистике страдает и гражданская инфраструктура. В Крыму перебои с топливом и электричеством. Вот где проходит для Украины граница между военной необходимостью и ударом по повседневной жизни миллионов жителей полуострова?
0: Непростой вопрос, но очевидно, что и этот вопрос коммуницирует представители высшего военно-политического руководства Украины. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, об этом говорил глава офиса президента генерал Буданов, об этом говорил командующий сил беспилотных систем майор Броуди. Дело в том, что мы с вами должны четко понимать, противник максимально пытается интегрироваться в обычную жизнь жителей Крымского полуострова. Именно поэтому всякий раз Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, настаивает на том, чтобы они находились чем дальше от военных объектов, а также объектов военной инфраструктуры оккупантов. Это смертельно опасно, ибо эти цели являются законными целями для украинской силы обороны. Именно поэтому майор Бровди говорит о том, что мы вынуждены действовать именно таким образом, чтобы создать невыносимые условия для жизнедеятельности российских оккупантов. Ведь в первую очередь электрика, которая вырабатывается тепловыми электростанциями на территории Крыма, направлена на обеспечение жизнедеятельности российских военных частей и подразделений. И уж в последнюю очередь обычных жителей Крыма. Да, это создает серьезные проблемы. Мое детство прошло в Крыму. Да, и, собственно говоря, до военный период я там жил. Я хорошо помню, что на небольшой базе, называется на Прибое, недалеко от Евпатории, в довоенный период, именно в эти дни, и отдыхало порядка 5000 человек. Сейчас, в эти дни, на этой базе находится немногим более 50, может быть, до 100 отдыхающих. То есть, фактически, туристический курортный сезон в этом году провален. Будет он в будущем году лучше, с учетом того, что невероятно осложнена логистика, поезда до Симферополя, Севастополя и Евпатории не доходят, не летают самолеты, нет стабильного паромного сообщения. Куча ограничений для перемещения гражданских автомобилей через Керченский мост. Сложно прогнозировать. Но иного пути, нежели создать невыносимые условия для присутствия российского оккупационного контингента на территории Крыма и Севастополя, у нас нет.
1: Скажите, вот как житель Крыма, бывший житель теперь уже, что бы вы сказали коренным полуостровитянам, которые не по своей воле оказались в аннексированном Крыму и терпят все эти беды наравне с непрошенными гостями?
0: Очевидно, что война, российско-украинская война в Крыму началась, и Крымом она закончится. Абсолютно ли точно это утверждение? Я думаю, что могут быть нюансы, ибо неустойчивость, шаткость положения российских оккупантов в Крыму, оно предопределено тем, что стабильной логистики у россиян касаемо Крыма нет. Поэтому я не удивлюсь, что Крым будет освобожден военным путем значительно раньше, нежели иные регионы нашей страны, находящиеся под временной оккупацией. И я думаю, что это утверждение в том числе находит отклик среди, как это ни странно, российских гауляйтеров и представителей оккупационного корпуса. Последние несколько недель время от времени в Крыму появляются слухи о том, что украинская армия высадила десант, ведет боевые действия в прибрежной полосе. То есть эти слухи рождаются в том числе благодаря неуверенности оккупационного контингента там, в том, что они смогут удержать под контролем Крым. И те мероприятия, которые проводятся в части строительства инженерной фортификации на прибрежных территориях, а тут речь идет про северо-западный Крым, про западный Крым, про юго

0: в восточную часть временно оккупированного Крыма, Черноморский, Сакский, Симферопольский район, россияне там активно строят долговременно огневые точки, блиндажи, роют окопы, минируют прибрежную зону, именно таким образом пытаясь уберечь себя от вероятной атаки украинского морского десанта. Я сложно представляю, где мы возьмем такие ресурсы для проведения такого рода операций. Да и в последний раз настолько масштабные мероприятия такого толка происходили во время Первой Крымской кампании 1853-1856 года. Но тем не менее, что-то ж тревожит представителей российских оккупантов, если они готовы использовать огромное количество средств, дабы обезопасить себя таким образом.
1: Скажите, Владислав, вот правильно ли я понял, что задача украинской армии превратить полуостров в такую серую, жизненеспособную зону, чтобы жизнь была невыносимой, и или люди покинули этот полуостров, или что-то произошло другое?
0: Да, безусловно, задача направлена на то, чтобы создать невыносимые условия для пребывания российских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма. И для этого используется соответствующий комплекс сил и средств. Этот комплекс сил и средств точно не направлен против мирных жителей, граждан Украины, которые находятся под временной оккупацией врага. Но иных возможностей, вариантов решить вопрос деоккупации Крыма на сегодняшний день нет. Говорить о возможности проведения наземной сухопутной операции, думаю, абсолютно логично. Мы имели негативный опыт. Мы все помним боевые действия в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Помним, чем вся эта история закончилась. А вот создание с помощью огневого воздействия, с помощью воздушных ударов на элементы военной инфраструктуры, военные элементы, объекты энергетики, топливной системы, системы логистического и транспортного обеспечения именно оккупационного контингента, оно может дать тот самый результат. То есть, в принципе, такой результат мы уже с вами видели. Сентябрь 22 года, заявление генерала Суровикина, мол, мы вынуждены предпринять очень сложное решение, и после того случилось бегство российской армии с северной части Херсонской области. Я бы такой бы вариант касательно Крыма и Севастополя также бы не исключал.
1: То есть вы предполагаете, что вы создадите такие условия, при которых Россия сама будет вынуждена отказаться от снабжения Крыма и может покинуть теоретически, так?
0: Я аж плечи расправил. Точно не я, точно украинские силы обороны, точно Украина при поддержке западных союзников и партнеров, ибо очевидно, что лишь объединив наши усилия, четко расписав во временных показателях наши силы и средства, их формат применения для уничтожения вражеской военной инфраструктуры, фактически всей вражеской военной мощи на территории временно оккупированного Крымского полуострова, мы можем достичь этого результата. История не из простых. Она не случится завтра и не будет послезавтра полностью реализована. Но этот путь шаг за шагом сейчас Украина проходит.
1: Что будет с Керченским мостом в самое ближайшее время?
0: Ответ на этот вопрос дал в свое время командующий сил беспилотных систем «Мадьяр», который сказал, Керченский мост сохраняется для того, чтобы с территории Крыма имели возможность убраться все представители российского оккупационного корпуса и все гауляйтеры. Ну а затем его ждет незавидная судьба.
1: Владислав, спасибо вам за беседу. Моим гостем был полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. С нами на связи юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Глеб, если удары по логистике приведут к полной блокаде Крыма, где проходит грань между законным уничтожением объектов врага и военным преступлением по умышленному созданию условий для гуманитарной катастрофы?
2: Ну, разумеется, есть законные основания атаковать военные объекты на территории Крыма, а также, как и на любых других территориях Украины, оккупированных, и законные с точки зрения международного права территории России. То есть здесь никаких особенностей в отношении Крыма нет по сравнению там, с Донбассом или российской территорией. Что касается последствий гуманитарных, естественно, здесь зависит все от того, насколько, собственно, сами объекты являются военными, насколько они предоставляют в данном случае России конкретное военное преимущество. И насколько они важнее, настолько больший побочный ущерб может быть причинен. Но, тем не менее, говорить, что можно делать все, что угодно, просто потому, что это вражеская территория или вражеские объекты, конечно, так говорить нельзя, и при любом ударе тот, кто наносит, должен учитывать этот момент. Особенно, когда речь идет о так называемых объектах.

0: объектах двойного назначения, которые имеют не только военное, но и гражданское назначение, тем более, когда речь идет о жизнеобеспечении гражданского населения, которое находится в Крыму.
1: Вы затронули эту тему. Как разделять уничтожаемые объекты на военные и гуманитарные? Где проходит эта граница?
0: Ну, есть военные объекты, которые не вызывают сомнения. Да, это все, что связано с непосредственно с военными действиями и обеспечением армии. Например, склады вооружения, это может касаться система обороны противовоздушной, например. Что касается транспортной, это касается, может, и транспортной инфраструктуры, которая используется для доставки, значит, вооруженных сил и, соответственно, вооружений. Когда же мы говорим о таких объектах, как объекты энергетики, здесь, конечно, все значительно сложнее, потому что они, безусловно, могут иметь значение для вооруженных сил, но они не только для этого используются. И здесь границу провести полностью невозможно. То есть никто, ни один юрист, международник вам не скажет, что можно в любом случае атаковать любой энергетический объект, но он же и не скажет, что это всегда будет незаконно. То есть здесь баланс, он находится между военной необходимостью, то есть насколько это действительно важный объект. И если есть сомнения, то презюмируется, что объект гражданский имеет характер. Да, то есть это невозможно делать только на основании каких-то подозрений или предположений.
1: Пришла информация, что Севастополь полностью обесточен. Это означает, что света нет ни у кого. Как расценивать эту историю?
0: Во-первых, нельзя сразу сказать, что это была цель такая, да, что цель атаки состояла в том, чтобы лишить Севастополь электричества, да, чтобы его обесточить. Это последствия, которые оцениваются, безусловно, должно рассматриваться, но это не означает, что изначально эта атака была незаконной. Безусловно, если такова была цель, и если из строя выходит, значит, вся электросистема, то она, конечно, это имеет большое значение для жизнеобеспечения, в том числе, например, для функционирования больниц, функционирования систем жизнеобеспечения населения. И такие атаки, действительно, если они осуществлялись без достаточного для этого принятия мер предосторожности, могут рассматриваться даже как военное преступление, если изначально это было целью подобного рода атак. Здесь невозможно, вот по той информации, которую мы имеем, тем более, что она контролируется российскими властями, которые неоднократно были замечены в том, что они предоставляют недостоверную информацию. Заранее сказать о том, что та или иная атака, даже если она приводит к результате, к последствиям для гражданских лиц, является незаконной, тем более, что она является преступной, невозможно. Тем не менее, если таких атак много, если они приводят к таким последствиям, это, в общем-то, повод тоже для беспокойства, поскольку мы понимаем, что если такого рода удары наносятся с одной стороны, они же наносятся и с другой стороны. То есть одно нарушение, а российские вооруженные силы постоянно наносят атаки, которые приводят к существенным последствиям для гражданского населения, не оправдывают того же с другой стороны. Международное гуманитарное право, оно не основано на взаимности. Единственное, что, в общем-то, дает возможность этому праву каким-то образом еще сохраняться и, собственно говоря, держать войну в каких-то рамках.
1: С 2014 года сотни тысяч россиян купили недвижимость в Крыму по российским законам. Для Киева это незаконное переселение и соучастие в оккупации. Вот что произойдет со сделками с жильем, совершенными за годы оккупации? И защищает ли международное право тех, кто покупает квартиры в зоне боевых действий?
0: Я так скажу, что это крайне рискованное вложение, и, в общем-то, оно такое достаточно отчаянное, потому что, собственно говоря, конечно, у этих объектов очень много, скажем так, рисков. И это связано в том числе и с тем, что целый ряд из них были фактически конфискованы у их владельцев, экспроприированы, национализированы. То есть они изначально являлись частной собственностью. Международное право не называет оккупанта, не дает оккупанту законного титула на территории, не делает его сувереном. Это лишь временный, скажем так, распорядитель вот этой территории. Эта территория, в данном случае Крымского полуострова, по-прежнему международным сообществом признается территорией Украины. Риски здесь состоят в том, что, конечно, любое восстановление контроля Украины, оно будет означать, что эти сделки по законодательству Украины, они

0: будут недействительными. Причем они будут недействительны с момента их заключения. И поэтому сказать так, что все будет передано, все автоматически будет передано прежним владельцам, тут вопрос, что если они есть, да, на практике, конечно, эти случаи намного сложнее, да, и мы можем вспомнить, например, про ситуацию с Северным Кипром, где в течение длительного времени тоже эта оккупация осуществляется. То есть здесь проблема в том, что это длительный период, и очень сложно сказать, каким образом это будет. Но в любом случае ответственность будет нести Россия, как оккупант. Именно она является оккупантом. И эти люди, они, безусловно, нарушают законы Украины, но они не совершают, собственно, международных преступлений. Их нельзя вот так вот называть вот таким вот образом оккупантами. Да? Оккупантом является государство, в частности, Российская Федерация. И она в результате будет нести ответственность не только перед Украиной, но и перед этими людьми. Пусть они и с моральной точки зрения, конечно, например, я к подобного рода деятельности с недвижимостью на оккупированной территории, естественно, отношусь негативно. И мне это сложно понять. Но надо понимать, что оккупируют и аннексируют территорию государства, а не какие-то, даже, может быть, с моральной точки зрения упречные люди, которые будут иметь большие проблемы. И насколько это им будет когда-то компенсировано, например, России, очень сложно сказать, да, потому что, собственно говоря, я не думаю, что в России в будущем это тоже будет вызвать восторг, да, компенсировать все эти вещи, значит, соответственно, тем, кто купил это имущество, которое находится фактически на ворованной, оккупированной незаконной земле.
1: Вы уже упомянули Северный Кипр. И вопрос такой. Существует ли в международном праве прецедент, например, опыт Северного Кипра, Северной Ирландии или Балкан, когда после прекращения конфликта удавалось сбалансировать права коренных владельцев и добросовестных приобретателей, не спровоцировав при этом новую волну массовых нарушений прав человека?
0: Нельзя сказать, что был какой-то идеальный пример, но всегда, особенно в течение длительных оккупаций, в данном случае, если мы говорим, например, о Северном Кипре, то несмотря на то, что до сих пор оккупация продолжается, но тем не менее все равно значит, выплачивались компенсации, и определенным образом это решалось, в том числе с учетом практики Европейского суда по правам человека. И Европейский суд по правам человека, он, в общем-то, постоянно обращает внимание на необходимость согласования вот этих вот интересов, да, и на то, чтобы не было какого-то вот автоматизма, и в данном случае гражданское население, в том числе права собственности, они должны быть, естественно, защищены, но здесь очень сложно каким-то образом успокоить, да, людей, которые приобретают такого рода имущество. То есть вот моя, например, моя задача юриста, если меня кто-то спрашивает об этом, естественно, от этого предостеречь. То есть, да, безусловно, это будет прежде всего обязанность России, собственно, своим же гражданам это все возмещать, так же, как и украинским гражданам. Но собственно говоря, это действительно очень сомнительное, рискованное вложение. И Украина, безусловно, права, она может, то есть в своем праве эти сделки не признавать. Потому что в данном случае они осуществлялись нарушения не только украинского права, но и нарушения международного права. Оккупант не делает оккупированную территорию своей собственностью, да, это противоречит не только, как бы, да, законодательству государств, но и международному праву.
1: Глеб, спасибо вам за экспертизу. Моим собеседником был юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Социология – штука упрямая, даже когда ее пытаются подогнать под кремлевскую картинку. В июне и июле рейтинги Владимира Путина заметно просели. В начале июля ВЦИОМ зафиксировал одобрение его работы на уровне 66%, неделей позже уже 65%. Это один из самых низких показателей за время войны. ФОМ в начале июля давал Путину 71% одобрения и 69% доверия. На настроение людей давит вполне земная реальность. Дефицит и рост цен на бензин, дорожающие продукты, перебои со связью, удары беспилотников.

0: Пилотников по российским регионам и непрекращающиеся горящие НПЗ и ангары Wildberries. И на этом фоне особенно заметно другое. Путин все реже ездит по стране. За первые 5 месяцев 2026 года он покидал Москву для поездок по России всего дважды. И оба раза в Петербург. За тот же период 25-го было 8 поездок, в 24-м 14. Причина, по данным источников близких к Кремлю, безопасность, а точнее сказать, страх. Регионы становятся для Путина все менее удобной территорией для публичных прогулок и встреч с народом. Телевизионные совещания остаются, доклады чиновников остаются, победные карты с фронта тоже, но живого контакта с людьми все меньше. И тут неожиданно возникла Виктория Боня.
1: Я хочу записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Я это делаю от лица народа. Они меня об этом не просили, но внутри я чувствую, что нужно записать это видео. Почему? Потому что, Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится. Блогеры вас боятся. Артисты боятся. Губернаторы вас боятся. А вы президент нашей страны. Мне кажется, мы не должны бояться.
0: Ее весеннее обращение к Путину неожиданно стало вирусным. Боня говорила о проблемах, которые, по ее словам, чиновники не доносят до президента. О ситуации в Дагестане и Анапе, блокировках интернета, о нищете граждан и проблемах с региональной властью. Ролик набрал больше 20 миллионов просмотров и около 1 миллиона лайков в Инстаграм. Кремль не смог его проигнорировать.
2: То, что с большим интересом автор этого обращения отметил эти вопросы, да, действительно, это то, что весьма резонансные темы, но по ним ведется, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания.
0: Получилась занятная картина. Чтобы услышать Кремлю, обычно нужны губернаторы, министры и длинные доклады. А тут понадобилась Виктория Боня. Один ролик и 20 миллионов просмотров. И Кремль, кажется, услышал. После этого Путин снова начал активно появляться на публике и ездить по стране. Но есть одна особенность. География этих поездок выглядит довольно безопасной. В основном Сибирь и Дальний Восток. Но пикантность этой истории в другом. Кадры поездок и протокольного общения с народом активно распространялись, в том числе через Инстаграм, социальную сеть, заблокированную в России.
3: Как дела? Здравствуйте.
4: Мы очень рады вас видеть.
3: Ребята, скоро начинается учебный год. Вам всего самого хорошего. Можно? Идите.
0: А дальше началась привычная работа с картинкой. В региональных пабликах и прокремлевских аккаунтах появились короткие ролики с восторженными комментариями. «Путин красавчик», «Наш президент лучше», ну и так далее. О том, как именно Путин покоряет Сибирь и Дальний Восток, и верят ли сибиряки в эту постановку, в подробном репортаже Игоря Титова.
5: Погода хорошая, курорт.
6: Отлично. Мы думали, что вы договорились.
7: Впервые за 26-летнюю историю своего правления президент России посетил Курильские острова. Власти Японии выразили протест и даже вызвали российского посла для объяснений. Острова были присоединены к СССР по итогам Второй мировой войны, но Япония считает их своими северными территориями. В 1956 году СССР согласился вернуть под контроль Японии 2 острова после заключения мирного договора, которого нет между странами по сей день.
8: Япония 15 августа отмечает годовщину окончания Второй мировой войны. И я думаю, что с большой долей уверенности можно утверждать, что Москва подбирала и дату учений, и дату визита Путина под эту годовщину, поскольку Кремль свою позицию по Курилам последовательно привязывает к соглашению, которое Сталин, Черчилль и Рузвельт заключили в 1945 году в Ялте.
7: Зачем Владимир Путин выстраивал образ человека, любящего японскую культуру или как минимум дзюдо, а в августе 26-го приехал на спорные Курилы? Возможно, таков план администрации.

0: президента. С каждым городом градус поездки президента повышался. Если в Красноярске он играл перед детьми в мяч, то на Сахалине облачился в китель, посетив учения Тихоокеанского флота. Путин пригрозил зеркально отвечать странам НАТО на задержание танкеров российского теневого флота, который Россия использует для обхода западных санкций.
1: Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли.
0: Турне по Дальнему Востоку предшествовали поездки по городам Сибири. В Новосибирске Путин интересовался искусственным интеллектом.
2: Какие угрозы нам создает искусственный интеллект?
3: Владимир Владимирович, я вам честно скажу, вам нечего бояться.
2: А я никогда ничего не боялся.
3: Вот.
0: Несмотря на бесстрашие, о котором говорил президент, жителям Новосибирска рекомендовали воздержаться от выхода на улицу во время проезда его кортежа, а также не пользоваться электронными и оптическими устройствами. Несмотря на предупреждение, кортеж Путина останавливается на заправке в Новосибирске. Улица перекрыта, табло с ценами на бензин отключено. В комментариях пользователи сомневаются в спонтанности выхода. Встретить Путина и правда удалось не всем.
4: Вот в такой канаве я, несколько детей и еще пару взрослых встречали Путина в Новосибирске. Изначально мы все расположились на остановке возле научного центра СКИФ, но минут за 15 до приезда Путина нас резко всех выгнали.
5: Вы же взрослые люди. Да увидите его машину, то лучше. Что из этого хорошего?
6: Вдруг помашет.
0: С конца июля Путин посетил уже 6 регионов. Российский президент залезал в кабину военного самолета в Иркутске, играл в мяч перед детьми в Красноярске, в Улан-Удэ говорил с участником войны против Украины.
7: Спасибо вам, что вы почувствовали, что такое Россия.
0: Так точно. А также пообещал мальчику помочь с поступлением в Суворовское училище.
8: Можно попросить вас о помощи в вычислении?
9: Да как он просит?
8: Восьмой переходной.
9: Следующего года.
10: Решим.
8: Спасибо большое.
0: Города во время приезда Путина преображались, дороги строились, бензин дешевел. Правда, после его отъезда цены возвращались обратно.
11: Да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть! Асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
0: Во многих городах, куда заезжал президент, партия «Единая Россия» сталкивалась с конкуренцией, а в сентябре – выборы. На последних парламентских во всех регионах, кроме Бурятии, правящая партия победила с отрывом не более 11%. В Омской области разрыв между «Единой Россией» и коммунистами составил менее 2%. Политолог Руслан Айсин считает, что причин для путинского выхода в народ несколько.
12: Я думаю, что здесь две составляющие путинской сибириады, как ее называют. Первая, конечно, попытаться помочь своей партии «Единой России» перед выборами. Ну, Путин же паровоз, он должен всех тащить. И вторая составляющая – это элементарное бегство от проблем. Путин в том положении, вы там на своей большой земле разбирайтесь, а я здесь пока вот буду заниматься такими важными делами, агитировать за партию власти, во-первых, а во-вторых, там решать геополитические проблемы, находясь вдалеке от столицы.
0: Поездки Путина проходят на фоне слухов о возможной мобилизации после них. На публичных встречах тему принудительной отправки на фронт с президентом не обсуждают. Главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов считает, что результаты выборов в Госдуму позволят усилить давление на российское общество.
13: Впервые с начала войны «Единая Россия» перепродлит свои полномочия и получит 80 плюс процентов голосов поддержки. А дальше эти цифры лягут на стол нашим этим decision-мейкерам, Путину в первую очередь, его ближнему кругу. И я думаю, что они будут вполне уверены в том, что народ хочет воевать дальше, народ им разрешил это делать. И вот после этого и нужны как раз строгие меры.
0: На пятый год вторжения в Украину у российской власти нет инструментов, чтобы заставить общество сплотиться вокруг войны, считает Кирилл Мартынов. Согласно соцопросам, поддержка войны внутри России падает, и партнеры недоумевают. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, со встречи с которым началось путешествие Путина, признался, что смысла войны не понимает.
14: Полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт.

0: И тут же стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
1: Игорь Титов, Радио Свобода, Настоящее время.
2: С нами на связи политолог Дмитрий Орешкин. Скажите, что приобрел Путин от этого вояжа по Сибири и Дальнему Востоку?
3: Мне кажется, Путин человек бескорыстный, всем известно, и заботится не о себе, а о любимой им Единой России. Потому что понятно, что предвыборный контекст, он едет по тем регионам, где трудно фальсифицировать. Не то чтобы невозможно, но относительно труднее. Там, в Новосибирске это сделать труднее, чем в Кемеровской области или в Туве. Вот он именно по таким районам и поехал. Значит, он договаривается с региональными начальниками о цифрах поддержки на выборах. И, я так понимаю, он договаривается с региональными начальниками об увеличении поставки рекордов. Персонально он приобрел для себя вот что. Начал формироваться имидж бункерного деда. Соответственно, надо показаться народу, надо поиграть мускулами, показать, что сурово брови мы насопим и все остальное. Лучше всего это делать подальше от линии фронта, чем он, собственно говоря, и занимается.
2: Перебивает ли этот тур негатив от топливного кризиса, горящих маркетплейсов и в целом от войны в Украине?
3: Я думаю, нет. И в этом риск, потому что всякого рода нехорошие люди по итогам выборов посмотрят, Единая Россия в тех регионах, которые приезжал Путин, больше набрала голосов или меньше, хорошо выступил или плохо. А что касается негативного эффекта от бензина и прочего, то, понимаете как, ведь, ну очевидно же, вот в городах типа Новосибирска приезжает Путин, лепят заплатки на асфальт. Ну, стригут деревья, там, если бы был снег, то украсили бы его в белый цвет, в данном случае зеленую траву приводят в порядок. Путин уехал, заплатки проваливаются, об этом уже вот есть прямые свидетельства в сети. Ну, а как, если вот в торопях их делали, как по-другому? Путин приехал, цены на бензин упали на 20%. Путин уехал, на завтра они выросли на 20%. Ну, надо быть просто клиническим идиотом, чтобы... Или патриотом. Здесь эти пространства пересекаются. Чтобы этого не видеть. Люди это видят. В том числе даже и патриотически настроены. То есть они понимают, что это вот такая вот предвыборная ситуация, которую в советские времена называли показухой. А еще более прежние советские времена называли вспышкопускательство. Ну, а еще более глубокие времена называли потемкинской деревней.
2: Зачем Кремлю эти минутные ритуальные выходы к массовке и пустые беседы о погоде?
3: Во-первых, надо показать, что вот он не боится народа. Значит, я не знаю, там специально обученные представители народа, или они это были на треть там спецслужбисты, или это дети спецслужбистов. Но вот это все очень... Это то, что должно работать на имидж Владимира Путина как близкого народу царя. Он едет, видит скопление народа, он встречается с ними, обнимается, передает привет, какому-нибудь очередного мальчика целует животик. Все довольны, граждане довольны и расходятся по домам, как сказано в известной книжке. Мне кажется, что для тех, кто к Путину относится с большой симпатией, это скорее разрушительный шаг со стороны Путина, потому что он уж больно предсказуемый, он как 20 лет назад. Для тех, кто к Путину относится нейтрально, тоже скорее в минус, чем в плюс. Ну, а те, кто Путина любит в засос, по-видимому, постараются вот этот анекдотичный элемент этого процесса не замечать.
2: Этот мальчик, просящий житейского совета, почему политтехнологи годами эксплуатируют один и тот же наивный сценарий? Это расчет на сентиментальность глубинного народа или банальный кризис идей в администрации президента?
3: Ну, Мумин, а чего не эксплуатируют? Эксплуатировать, если оно работает. Значит, вопрос в том, что когда-то оно перестает работать. А насчет того, перестало ли это работать сейчас, мы с вами не узнаем, пока не посмотрим голоса и не оценим долю фальсификата в них. Потому что, ну, я думаю, что на самом деле все равно это плохо, потому что значительная часть людей на выборы не

0: пройдет. И вот это путинское шоу, оно их скорее демотивирует, чем мотивирует. А, собственно говоря, отвечая на вторую часть вашего вопроса, ну да, кризис жанра. А что можно придумать? Вот все это знакомо. Значит, приехать в Японию или там на границу Японии и натоптать на них ногами с тем, чтобы, значит, объяснить, что вот самураи будут там гореть у нас на священных неприкосновенных рубежах. Какой-то части путинского электората это, безусловно, понравится. Какая-то часть понимает, что это довольно дешевое шоу для не самых продвинутых людей. Работает? Работает. Когда перестанет работать, вот здесь наступит когнитивный диссонанс и кризис, потому что Путин набрал к себе таких советников, которые креативностью не блещут. Их набирали по принципу умные не надобны, надобны верные. Хотя, да, среди высших руководителей, конечно, не глупые люди. Но на местах, ну, чем богаты, тем и рады.
1: Кстати, о кризисе идей. Возмущение Виктории Бонни против запретов собирает 20 миллионов просмотров. А Пескову приходится оправдываться. Почему кремлевская пропаганда с ее миллиардными бюджетами проигрывает в искренности обычным постам в Инстаграме?
0: Ну, потому что приелось. Есть же такая вещь. Путин же ведь он был, когда приходил к власти, он был резко популярен именно вследствие необычности. Не старый партийный автократ. Ходит в легкой тенниске, встречается с народом. Остроумен, спортивен, не пьет. Ну, совершенно человек из другого мира по сравнению там, с Ельциным, Горбачевым и так, да, и так далее. А теперь он сам стал вот таким вот надоевшим, с одними и теми ужимками и прыжками, персонажем, который изображает из себя мачо в возрасте почти 74 лет. 22 года, значит, вот 7 октября ему будет 74. А по-прежнему изображает из себя такого резвого молодого жеребчика, которому нравится движуха. А, значит, все большей части населения этот образ перестает нравиться. Но, во всяком случае, мы видим, что количество людей, восторгающихся Путиным, остается большим, но уменьшается. Количество сторонников войны остается большим, но уменьшается. Количество людей, которые считают, что дела идут в правильном направлении в стране, снизилось, по данным Левада, до критического опасного уровня. Уже еще чуть-чуть, и скоро их будет меньше половины. Сейчас 52-55% говорят, что дела идут в правильном направлении. Но тенденция к снижению. Так что, ну, надоел.
1: Дефицит топлива впервые за долгие годы ударил по базовым потребностям каждого автовладельца. Вот насколько хватит терпения у сибиряков и жителей регионов, когда картинка веселого президента, пинающего мяч, сталкивается с пустой автозаправочной станцией за углом?
0: Ну, если бы я знал ответ, то жил бы не в Риге, а в Сочи. Скорее всего, знал бы прикуп. Нет, не знаю. Ну, тенденции, понимаете как, мы правильно улавливаем тенденции, она негативная для Путина. А вот точку, где соединятся все эти негативные тренды, касающиеся усталости от войны, там, похоронок приходящих с линии фронта, ощущение бесперспективности, потому что мы эту малую такмачку уже 2 года, по-моему, штурмуем. Ощущение, не ощущение, а просто реальные проблемы с ростом цен, инфляцией. А еще проблемы с тем, что заправить машину тяжело. И ощущение, в общем-то, нарастающего вранья. Это все, ну, в Советском Союзе это продолжалось, не, ну, как минимум пару десятилетий перед тем, как он развалился. Ну, сейчас мне кажется, что это будет побыстрее. То есть 70 лет у новой путинской модели, конечно, не будет. Но пока 27 лет она держится. Я думаю, что еще несколько лет. А может быть, может рухнуть в любой момент, на самом деле. Она все более зыбкая, все более смешная. все более отвратительное и все более похоже на северокорейский вариант, а российские граждане все-таки, у них есть нечто общее с северными корейцами, во всяком случае, в значительной их части, но не у большинства.
1: И все-таки, Дмитрий, почему вы связываете эту поездку Путина по стране с так называемыми выборами? Ни разу за время этого тура он не произнес слово «выборы» и словосочетание «Единая Россия».
0: Ну, потому что мне, во-первых, трудно вырвать любые действия Путина сейчас из предвыборного контекста. Понятно. Сейчас то главное, что волнует кремлевских специалистов по внутренней политике, это выборы. Военная политика – это война, понятно, да? Это первое. Потом я смотрю на то, какие регионы он выбирает. Он выбирает проблемные с точки зрения подсчета голосов и административного ресурса регионы. Ну и потом самый простой довод. Мы же видим, что рейтинги «Единой России» снижаются, и мы видим, что произошло с «Яблоком». То есть они там начинают дергаться, совершают такие шаги, которые не следовало бы совершать, во всяком случае, мне так кажется. Поэтому мне кажется, что предвыборный контекст сейчас является ключевым для Владимира Путина и для «Единой России». Вопрос в том, само лекарство, оно еще работает или уже срок годности прошел? Я вовсе не уверен, что поездка Путина принесет «Единой России» букеты бананов при подсчете голосов.
1: Дмитрий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Дмитрий Орешкин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В России появилась новая каста – лишенцы, как после революции 1917 года, или, как их тогда называли, лишенцы. Сначала иноагенты, а теперь и все иммигранты с политическими, административными и уголовными статьями становятся гражданами второго сорта. Они не могут распоряжаться собственностью и деньгами в России, пользоваться банковскими приложениями и госуслугами, менять загранпаспорт и получать консульские услуги. Фактически речь идет о гражданской смерти. Насколько эффективны эти меры для подавления инакомыслия? И как далеко зайдут репрессии? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: В России появляется новая категория граждан – фактически лишенцы. Сначала ограничения коснулись иноагентов. Теперь под них попадают и уехавшие из страны россияне, которых преследуют по политическим, административным и уголовным делам. Они сталкиваются с ограничением доступа к банковским приложениям, проблемами с распоряжением собственностью и деньгами в России, получением и заменой паспортов и консульских услуг. Формально гражданство этих людей остается, но пользоваться своими правами становится все сложнее. Получается ситуация, при которой государство не лишает человека паспорта, но фактически ограничивает его возможности как гражданина. Похожая практика существовала в СССР после революции 1917 года, когда лишенцами называли людей, которых лишали гражданских и политических прав. Сегодня основания другие, но логика напоминает ту же систему. Граждане делятся на правильных и тех, чьи права можно ограничивать из-за политической позиции.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется петербургский историк и журналист Максим Кузахметов. Максим, приветствую.
2: Здравствуйте. Рад.
0: Вы... Да, взаимно. Спасибо, что присоединились. И вы сейчас в эти дни, в эти недели делаете цикл интервью с иноагентами на канале «Ищем выход», бывшее «Эхо Петербурга». И у вас есть некая, так скажем, выборка уже, да, некий социологический взгляд. Скажите, есть что-то общее, что объединяет этих людей? Какое-то общее чувство, общее настроение? Или это совершенно, так сказать, разные люди?
2: Люди, безусловно, все очень разные, но если что их и объединяет, то они остаются непримиримыми. То есть их запугать чем-то, угрожать им чем-то невозможно. Все, с кем я общался, не изменили свою позицию. Ну, то есть вот тут надо пояснить, да, что закон, который был несколько лет назад,

0: назад про иностранных агентов, это совершенно не то же самое, что сейчас со всеми нынешними ужесточениями, и явно будет еще какая-то эволюция этого закона в худшую сторону. Ну да. Так вот, но большинство иностранных агентов, с которыми я знаком, не собираются сдаваться или капитулировать, каяться, просить прощения, остаются на своих позициях.
1: Тогда в чем, собственно, суть этого законодательства? Если люди не меняются, если они продолжают свою, так скажем, в кавычках, подрывную деятельность, по-прежнему занимаются грехом своебедомыслия?
0: Ну, наверное, изначально, то есть мы точно не знаем, ну вот как версия, власть распространила эту практику, вот это вот клеймо, да, врага народа для того, чтобы отшатнулись, например, от нас с вами, наши зрители, наши слушатели, наши читатели. И, может быть, в какой-то степени эта задача и была решена, потому что более глобальное – заткнуть рот, например, да, или заставить каяться, заставить искать какой-то способ примирения с Кремлем. Тут задача достигнута не была, во всяком случае, в большинстве иноагентов. То есть, наверное, на каком-то этапе кто-то найдется, кто придет, будет плакать, будет проситься, будет говорить, я осознал. Есть люди, которые умудрились оспорить этот статус иноагента, непонятно почему. Да, и мы не знаем, как они там договаривались. Но вот, наверное, Кремлю очень важно, чтобы было такое публичное покаяние. Чтобы вот приехал буквально вот в Москву, перешел на Первый канал, на Россию, на НТВ. И еще раз повторюсь, такой человек явно появится. Но пока его нет.
1: Эта репрессия достаточно анонимная, как я понимаю. То есть появляются как бы из ниоткуда, да, экснихило появляются каждую пятницу вот эти списки иноагентов. Ну, впрочем, то же самое касается и списков экстремистов, и нежелательных организаций. Они откуда-то из недр репрессивной машины берутся. Есть ли представление о какой-то системе, как это все зарождается?
0: Нет, никакой закономерности мы обнаружить не смогли. Достаточно вот подробно я всем интересуюсь вот этой темой последние, ну, как минимум, 2 года после того, как сам оказался в этом реестре. 3 года уже, да, больше 3 лет. Но нет, нету никакой закономерности. Иногда принимают совершенно необъяснимые решения. И наоборот, есть люди, ну, не будем подсказывать, да, есть люди, которые по удивительному стечению обстоятельств до сих пор иностранными агентами не объявлены или не включены в реестр террористов и экстремистов. Поэтому можно только гадать, чем руководствуются в Кремле, ну, в Росфинмониторинге, в Минюсте. От чего все это зависит? Нет, не знаем.
1: Вы уже 3 года. Вы ставите плашку иноагентскую?
0: Я нет. Не плашку, отчеты не сдаю и считаю для себя это очень унизительным. Но есть люди, которые, в том числе и мне, в том числе и даже в интервью, публично объясняли, что они не хотят подставлять своих родственников, они вынуждены соблюдать вот эти вот требования законодательства. Да, им это не очень нравится, но специально ускорять процесс, ну, тоже напомним, если не ставить плашку, да, это же несколько предупреждений.
1: Автоматом, да.
0: Угу. Да, в пределах 3, и потом, после штрафа, это все уже переходит в уголовное дело. Ну, вот кто-то хочет как можно дольше потянуть, причем это ни от чего не страхует. Например, Лев Шлосберг, он же как мог страховался, и тем не менее, все равно оказался арестован. Поэтому тут тоже невозможно с гарантией соблюдать это законодательство так, чтобы вот оставаться в равных отношениях с российским государством. Это невозможно. Потому что что угодно может произойти. Там, ну, тоже вот, наверное, не всем очевидно, а там же вот мы с вами там друг с другом что-то написали, да, нет. И должны каждый раз эту плашку ставить. Это невозможно помнить все время обычному человеку. А кто-то сидит, внимательно следит за любой перепиской в любом мессенджере и потом выносит вот это вот решение. Ага, не поставил вот это вот свое клеймо. Или просто, что вы отправили, например, все сделали, да, отчет иноагентский. А он говорит, мы не получили. Ну и вот тоже, опять-таки, репрессивная машина подключается. В общем, подстраховаться невозможно. Но кто-то, еще раз повторюсь, пытается, соблюдая вот эти законодательства, все оттянуть неизбежное уголовное дело.
1: Сколько у вас, наверное, все, с кем вы интервью брали, они в эмиграции за пределами России?
0: Ну, разумеется, я не хочу подставлять тех, кто находится в России.
1: Но иноагенты есть же и в России, да, по-прежнему остаются. То есть это не только касается.
0: Насколько, в России есть.
1: Насколько высоки риски быть сейчас иноагентом в России?
0: чрезвычайно высоки. Ну вот я уже упомянул Льва Шлосберга. Да. И остаются еще несколько.

0: у людей. Но тут, кстати, власть, наверное, возвращаясь к предыдущим вопросам, кое-чего добилась. То есть заткнуть их удалось. Я опять-таки просто не хочу сейчас называть публично эти фамилии, но есть достаточно известные люди, которые замолчали, которые больше ничего не комментируют, интервью никакие не дают лишний раз, никуда уже не придут и лайки лишний раз не поставят. То есть вот тут частично проблема решена, но таких достаточно немного. И еще раз вот возвращаясь, к примеру, со Львом Шлосбергом, подстраховаться совершенно невозможно. В любой момент может прилететь какое-нибудь уголовное дело за то, что было, ну, события там могли быть многолетней давности. И это все будет основанием все равно для репрессий.
1: Ну, то есть вот эта вот бессистемность и анонимность, и неотвратимость этой репрессии напоминает сталинскую, да, вот это террор, особенно большой террор, да, 37-38 года, он такая, она достаточно статистическая машина, да, она работала по статистическому принципу. С иноагентами, похоже, это то же самое. То есть создается некая зона репрессии, которая работает как машина устрашения.
0: Ну да, тут прямая, конечно же, аналогия со статусом, с клеймом врага народа. То, что вы уже упомянули, поражение в правах, но то, что было еще в первые годы советской власти, если ты был дворянин или буржуазия, но здесь я бы сравнил с позицией с Нюрнбергскими законами. Здесь как раз-таки есть такие поразительные ассоциации с нацистской Германией, то есть когда нельзя принимать участие в выборах. Ну, Нюрнбергские законы – это антисемитизм, да? Это против евреев. Если ты еврей, то ты не можешь принимать участие в выборах. Ты не можешь просто так переводить свои активы и распоряжаться ими. Открывается специальный счет, куда ты должен перечислять свои средства, если ты, например, что-то умудрился продать. И потом с этого счета практически ничего невозможно получить. Это просто вот один в один со специальными счетами для иноагентов, для таких, как мы с вами, куда, не дай бог, если вдруг что-то капнула какая-то прибыль, зачисляется на спецсчет, чтобы потом оттуда платить штрафы. Ну, в общем, распоряжаться невозможно. Поэтому здесь поразительное сходство вот именно с этими. И месть такая еще своеобразная. То есть вот в пропаганде, что в нацистской Германии ненависть к евреям, а в российской пропаганде ненависть к иностранным агентам, но расстаться с ними совершенно власть не согласна и не готова. То есть, да, поражать в правах, но лишить гражданства, как это, тяжело вздыхая, наверное, проклиная, но иногда делали власти Советского Союза, вот здесь путинская империя шагнула гораздо дальше, что будем притеснять, будем ловить, ну, попытаемся, во всяком случае, да, всех этих понауехавших, но сами добровольно гражданства их не лишим. Это вот тоже, ну, следующая тема, что, то, что сейчас вот ужесточилось. Мы не можем обращаться в консульство, находясь за границей. То есть вообще поражены в правах, в том числе в самых безобидных. Нельзя там, например, пожениться, развестись, ребенка оформить лишний раз, но гражданства не лишат.
1: Ну, то есть фактически человека раздевают, но держат на привязи. Раздевают, но не выпускают. То есть гражданство становится формой наказания.
0: Ну, по сути, да. Потому что выйти из российского гражданства – это сверхзадача. Надо собрать невероятное количество справок, в том числе справку о судимости, о несудимости, точнее. Да. А судимость – все. Ты не можешь выйти из гражданства. То есть ты, с точки зрения государства, преступник, тебя будут проклинать, ты пятая колонна, от тебя одно зло – но будь добр гражданином, оставайся, чтобы мы тебя могли и дальше шельмовать и проклинать, а может быть, когда-нибудь дотянемся тоже. Ну, вот эта практика, к сожалению, у нынешней власти преемственная получилась. То есть никогда-то Сталину было не жалко отправить за океан десятки работников НКВД, чтобы расправиться с Троцким или похищать каких-нибудь белых генералов или убивать их. Ну и то же самое сейчас с врагами. Ну, в первую очередь, у Путина это, наверное, были личные враги. Те, кто из КГБ, ФСБ перебежал на сторону Запада. Но, может быть, практика распространится и на особо неугодных иностранных агентов, чтобы и за границей не чувствовали себя спокойно. Тут я не удивлюсь.
1: Ну да, это здесь, конечно, об этом еще будем говорить, что это трансграничные репрессии, потому что это же те, кто уже имеет уголовные дела по повторным иноагентским статьям или по дискредитации, по фейкам, они же объявляются в международный розыск и, соответственно, рассылаются по международным базам данных, по базе данных Интерпола, да, и фактически есть же страны, есть юрисдикции, где к этим запросам относятся всерьез.
0: К сожалению, да. Но в рамках Евросоюза это практически исключено. То есть, может, где-то там маячок сработает, и вы где-то зарегистрировавшись в гостинице, все-таки встретите полицейского, но точно не депортируют, не вышлют. И можно с помощью юристов выйти из этого реестра, из базы Интерпола. Здесь, кстати, хуже даже не иностранным агентам, а тем, кто включен в реестр террористов-экстремистов. Иностранных агентов около 700 человек, физических лиц,

Остальные – это юридические лица. А вот террористов-экстремистов там больше 10 тысяч. И здесь каждый раз объяснять где-то обычному полицейскому или карабинеру, что это политическое, в первую очередь, клеймо, бывает не так просто. И это, опять-таки, надо объясняться, но можно из базы Интерпола

0: тысяч террористов и экстремистов.
1: Больше.
0: Но там же этот список ведется уже давно, еще с начала века, так скажем, да, еще с чеченских войн.
1: И большинство людей, да, это те, кто так или иначе участвовал в вооруженном сопротивлении, да. Ну, как правило, да, на территории Северного Кавказа. Но вот очень удобно туда стало включать всех подряд, и писателей, и музыкантов, и журналистов, чтобы вот всех их уравнять. Тех, на ком может быть реальное преступление, реальная кровь и доказанная даже, да. И вот нас с вами.
0: Ну что ж, Максим, спасибо большое. Максим Кузахметов, петербургский историк и журналист, был с нами на связи. А мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о новой российской касте отверженных. Иноагенты и эмигранты, которые получают политические, административные и уголовные дела, фактически лишаются своих гражданских прав. О том, как эволюционировало это законодательство, рассказывает адвокат Дмитрий Захватов.
2: Ну, к сожалению, закон устроен таким образом, что поздно пить боржоми, да, что называется. Если в отношении вас возбуждено уголовное дело, более того, вступил в законную силу приговор, нужно отдельно отметить, потому что закон предусматривает вот эти все кары только в случае, если есть вступивший в законную силу приговор. Либо если есть там неисполненные административные наказания, но это, как говорится, мелочь. Здесь больше про уголовное, да, преследование. В связи с ним, вернее, проблемы могут возникать. То, к сожалению, вы не сможете продать свою собственность, не сможете сделать доверенность нотариальную для того, чтобы каким бы то ни было образом обратиться даже за какой бы то ни было государственной услугой. Даже если вам удастся сделать доверенность, то реестр, который ведется вот таких лиц, да, в соответствии с новым законом, не позволит вам обратиться за какой-либо государственной услугой, потому что перед оказанием этой услуги чиновник МФЦ, других служб будет обязан проверять, находитесь вы в реестре или нет. И если вы в реестре находитесь, то в этом случае вам будет отказано в предоставлении такой услуги. Поэтому если вы планируете заниматься какой-либо общественной деятельностью, планируете за рубежом, да, в том числе, планируете публично эту деятельность вести, пожалуйста, заранее подумайте о последствиях, избавляйтесь от своего имущества, переписывайте его на родственников для того, чтобы на вас оно, ну, не числилось, да, за вами. И тогда уже можно, что называется, заниматься общественной деятельностью. Так вот, мы дошли до той стадии, когда в затхлом Советском Союзе подобные вопросы решались более, как бы это выразиться-то, эстетично, что ли, да? Людей просто решали гражданство под соусом, что мы вот применяем к такому гражданину страшную кару в виде лишения его самого лучшего там советского паспорта, да? А здесь не так. Здесь гражданство вас никто не лишает, вас лишают, по сути, гражданских прав. Вы не можете заключать брак, даже в ряде случаев за границей, как это не смешно звучит, потому что не можете получить справку о том, что вы не находитесь в браке, не заключали брак в России. Вы не можете распоряжаться своим имуществом. То есть здесь вот к этому вопросу подошли более, так скажем, более некрасиво.
0: Это был Дмитрий Захватов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму Анастасия Буракова, правозащитница и основательница проекта «Ковчег». Настя, добрый день.
3: Сергей, здравствуйте.
0: Я понимаю, мы сейчас говорим, давайте, на двух уровнях. То есть сначала все начиналось в 2012 году, да, это иноагенты, это достаточно долгая история, довольно долго мы всерьез-то не воспринимали. Но сейчас, в эпоху войны, особенно в 2026 году, все неожиданно ускорилось. И вот сейчас вот это вот новеллы, как что называется, юридические, последние, уходящие Госдума, приняла, как ее обозначил Володин, закон о выродках. да, вот это вот люди, которые получили уже какие-то административные или уголовные дела, и о тех репрессиях, которые против них. Это, собственно, один и тот же процесс, который идет уже 14 лет.

0: Я бы не сказала, что это продолжение того процесса, который начался в 2012 году после протестов на Болотной и вот этой маркировки сначала организации, потом людей. А скорее, это нечто новое, и это беспрецедентное ограничение прав. Мы видели такое в Беларуси. Например, сейчас белорусы лишены возможности получить консульские услуги или получить внутри страны какие-либо документы, нужные для проживания за границей, обновить паспорт. И сейчас то же самое, видимо, по белорусской модели приняли в России. Ну, то есть, по сути, человек остается лицом без гражданства, имея гражданство. Тем самым он не попадает ни под какие конвенции о безгражданстве, об апатридах, но, тем не менее, лишается любых документов из страны своей гражданской принадлежности. Поэтому здесь, думаю, что основная цель, основная мысль российских властей была в том, чтобы дотянуться до людей, до которых они не могут дотянуться физически. Ну, то есть человек уже живет за границей, может более-менее свободно высказываться, может выходить на антивоенные акции, может критиковать действия Кремля, но физически его никак не сцапать, невозможно там, привлечь к административной ответственности и привести его показательно в суд, нельзя его посадить в СИЗО по какой-нибудь из статей военной цензуры. И поэтому, в общем, задумались о том, как этих людей достать и, самое главное, как заставить их молчать. Ну, то есть, условно, Кремлю нужно показать, что есть единение вокруг политики Владимира Путина, вокруг милитаризма, вокруг репрессий, и не должно звучать каких-то голосов против. Из-за границы они звучат громче, они звучат без опаски, в отличие от людей, которые остаются внутри страны, у которых есть реальные риски лишения свободы. И в этой части, конечно, этот закон, ну, во-первых, наказывает тех, кто уже высказывался и уже преследуется в уголовном порядке или в административном порядке по политическим статьям, либо тех, кто хотел бы высказаться, хотел бы выйти, но не станет этого делать, потому что будет бояться лишиться любых документов из страны проживания. Я напомню, что нельзя их сделать ни по доверенности в России будет тем людям, которые попадают под действие этого закона, не получить в консульских учреждениях. Поэтому, по сути, человек остается отрезанным от любого документирования от своей страны гражданства.
1: И что делать этому человеку? Как, поскольку белорусы, как часто происходит, на шаг, на два шага впереди, перед россиянами, как это решают белорусы и как это делают сейчас тем россиянам, которые оказались фактически апатридами, но не лишенными гражданства?
0: Здесь у меня хорошего, точнее идеального ответа нет. Я не могу сказать, что эта ситуация каким-либо образом решена, например, для белорусов или у граждан Никарагуа. Я понимаю, что это немножко не в нашем поле видимости, но я, например, живу в Испании, и Испания принимает много граждан Никарагуа, тоже существует такая проблема. И здесь нет какого-то универсального решения, потому что после Второй мировой войны в целом вся система международного права, международных договоров, связанных с обменом данными между странами, она очень государствоцентрична. Ну, то есть каждый из нас зависит сильно от своей страны гражданства. В документировании, в заверении документов есть международные конвенции, которые устанавливают, как именно нужно заверить документы, те самые апостили и Гаагская конвенция. Поэтому в этой части никто не собирается менять вот эту огромную махину системы международного права под отдельные нации, которые подвергаются вот таким видам репрессий и, по сути, отказа государства от своих обязательств перед гражданином. Поэтому у белорусов есть какие-то временные решения в отдельных странах. Больше всего белорусская диаспора концентрируется, например, в Польше или в Литве. И в Польше принят был отдельный механизм выдачи, например, документов, удостоверяющих личность, так называемые временные проездные документы иностранца, или аудитория, возможно, знает их как серые паспорта. И этот тип документов выдается белорусам, которые живут в Польше по виду на жительство временному, не обязательно иметь постоянный. В Литве тоже эти документы выдаются, но что касается других типов документов, ну, то есть, чтобы подтвердить свое образование, необходимо проставить апостиль на свои дипломы, на свое аттестат, чтобы поступать в высшее учебное заведение. И в этой части, конечно, вопрос не решен, он не решен системно. И я боюсь, что при всей такой малоподвижности и малосдвигаемости системы международного права, какого-то идеального решения, которое этим людям позволит жить так же, как они жили до принятия этих мер, ну, вряд ли мы можем ожидать, но, тем не менее, и мы в Ковчеге, и в целом другие диаспоральные организации лоббируют, например, выдачу временных проездных документов иностранцев, вот этих самых серых паспортов в разных странах для тех, кто уже не сможет получить паспорт

0: своей страны по политическим мотивам. Также по заверению документов тоже мы ведем разъяснительную работу с разными странами, какие последствия будут у этого закона. Ну, то есть это сказывается и на подтверждение квалификации, и на поступление в высшее учебное заведение, чтобы был иной порядок, исключительный порядок легализации документов, полученных в стране гражданства.
1: Ну, по идее, нужен был бы аналог нансеновского паспорта, как после революции, чтобы он был какой-то международно признанный документ, как в свое время, да, через Лигу наций это делали. Насколько я понимаю, российская делегация в ПАСЕ ставила этот вопрос. Я не знаю, конечно, насколько он близок к какому-то, близок к институциональному оформлению, но, по крайней мере, то есть нужно, видимо, какое-то международно-правовое решение, да, чтобы это не ад-хок решалось, не каждая страна решала, вот, давала убежище, там, международную защиту, а чтобы это решалось на системном уровне, международном.
0: Я боюсь, что в нынешней существующей системе международного права это невозможно, потому что даже на уровне Европейского Союза мы сейчас работаем с каждой страной отдельно, потому что и Парламентская ассамблея Совета Европы, конечно, тоже стала площадкой, где-то было озвучено. Также Европейский Союз принял резолюцию, Европейский парламент по вот этой ситуации фактического безгражданства и документирования людей, которые в ней оказались. И здесь эти наднациональные органы могут дать какие-то такие рекомендательные общие политические документы, которые не имеют непосредственно вот так прямого юридического действия. Ну, то есть дальше каждая страна смотрит, что она имплементирует в свое законодательство. И, как мы знаем, даже внутри Евросоюза некоторые страны могут саботировать принятие таких норм годами и десятилетиями. И в целом ничего им за это не будет. Ну, то есть дальше это уходит на уровень страны и зависит от ее политической воли. Хорошая новость в том, что документы, удостоверяющие личность, временные провизные документы иностранца, в том или ином виде урегулированы в законодательстве каждой европейской страны. Урегулированы по-разному, не унифицированы. И в этой части, конечно, предстоит большая работа, потому что здесь каждая страна, даже Европейского Союза, имеет свои регуляции, к изменению которых нужна политическая воля. Но, тем не менее, возможность получить такой документ, так или иначе, с теми или иными оговорками или условиями, сейчас документально, юридически, есть в каждой стране Европейского Союза. Что касается стран вне ЕС, то здесь, конечно, все сильно сложнее.
1: Еще сложнее, да. Ну да, надо признать, что как бы при всем достижении международного права мы живем в мире суверенитета, и вот как раз мы сейчас являемся, так сказать, жертвами этого российского суверенитета, да, который, так сказать, заявляет свои эксклюзивные права на граждан, но при этом граждан не отпускает из своей юрисдикции, не отпускает из своего суверенитета. То есть такая двойная санкция. С одной стороны, а, лишить прав, и б, лишить возможности выйти из этой ситуации. Это, конечно, такой юридический казус. А вот говоря о юридической тоже стороне, вот эти вот последние новации относительно фактического ограничения, фактического лишения прав собственности, недвижимость, счета и так далее. Причем в некоторых случаях уже прямо идет речь о конфискации для удовлетворения государственных исков. Это вообще насколько конституционно, насколько эти законы являются правовыми?
0: Ну, здесь я бы сказала, что о конституционности, наверное, отдельных законов с 2012 года говорить не приходится. Ну и что касается 2022 года, то все, конечно, с начала полномасштабного вторжения очень сильно ухудшилось в части соответствия Конституции норм, которые принимаются в рамках военной цензуры, и отъема собственности не только у россиян, но и у иностранцев. Здесь я имею в виду коммерческие компании, которые дальше перераспределяются между друзьями Путина. Очень хорошие лакомые активы, и не всегда это кто-то, кто громко, ярко выражал свою политическую позицию. Часто это люди, которые вообще не связаны с политикой, которые думали, что они тут немножечко как бы пересидят и смогут сохранить свои доходы, смогут сохранить свой бизнес в России. Поэтому здесь, конечно, это не соответствует ни Конституции, ни международным нормам. И как-то защитить эти права собственности на международном уровне тоже довольно сложно, потому что Россия не исполняет свои международные обязательства. обязательства. В общем, мы из Совета Европы вышли, а дальше, ну, предъявляйте иски к России. Страна, в общем, ведет войну на территории другой страны уже 5-й год. И поэтому принудить к каким-то исполнениям, например, имущественных обязательств или каким-нибудь международным арбитражом признать, что отъем собственности произошел незаконно, и заставить особенно, что

0: что-то вернуть законным владельцам, но мне не представляется возможным. Я думаю, что здесь в первую очередь, конечно, на исполнение решений нужна политическая воля страны, которая сейчас управляется Владимиром Путиным и его окружением. Так что плохая новость тоже в том, что вряд ли удастся изъятое вернуть. Что будет дальше, но зависит от того, сколько лет еще просуществует путинизм, куда это перераспределится, какие будут вторые и третьи руки. Как мы помним, после Советского Союза, там, за период большого террора или дальше, ничего никому не вернули. Прощаем всем, кому должны, строим новую Россию. Поэтому здесь не берусь загадывать. Зависит от того, сколько у нас есть времени, сколько есть времени у Владимира Путина и его окружения, ну и, собственно, у такого авторитарного режима, диктаторского режима в целом в
1: ну,
0: России.
1: Ну да, учитывая действительно российское прошлое, российскую практику, вот это как-то процесс реабилитации, реституции никогда не начинался, по большому счету. Были слабые попытки, но, ну, в том, что касается реабилитации, иллюстрации, но реституции вообще при всех сменах власти, при всех сменах режима. Мне кажется, это большое отличие российского юридического режима от любого другого. Да, то, что мы видели постсоциалистические страны, балтийские страны, там, здесь, в Чехии. То есть это все реституция воспринимается всерьез. Конечно, наверное, да, если говорить сейчас, коллеги пишут различные такие своды законодательства о том, что должно быть после, да, окончания путинского режима, и в них, конечно, должны быть прописаны, да, вот это съем этих клейм иноагента, террориста, экстремиста, возврат собственности, возврат вот этих несправедливо наложенных штрафов. Но это какая-то гигантская юридическая работа должна быть проведена, которой в российской истории, по-моему, никогда еще не было.
0: Да, это правда так. Я тоже участвую, признаюсь честно, в выработке таких концепций. С коллегами мы много обсуждаем из правозащитной, из юридической среды. Я могу сказать, что у нас, по крайней мере, должен быть план, к которому мы должны стремиться.
1: Ну да, да, да.
0: Реализуется
1: да.
0: он или нет. Поэтому, да, конечно, это не значит, что это та концепция, которую мы рассчитываем, что вот там в первый день после смерти Путина и смены власти на там, кого-нибудь, наверное, из его окружения в первую очередь, мы можем ожидать такого сценария, что там все будет возвращено и буквально там в первую неделю восстановим справедливость. Ну, конечно, нет, и какие-то аспекты могут не реализоваться никогда, но, тем не менее, какую-то модель, к которой мы идем, которую мы декларируем, мы должны иметь, а дальше уже по ситуации. План может быть плохой, но он должен быть, как всегда говорят
1: мои
0: коллеги по оппозиции.
1: Согласен, да, вот я не знаю, там Николай Бобринский пишет, вот эта группа, все эти проекты. Все это, естественно, должно быть, да, пускай это написано вообще на небесах, и, может быть, все это такой сферический конь в вакууме, но иногда сферические кони из вакуума приходят на Землю, и все это реализуется. Хотя, конечно, в России, ну, не знаю, я пытаюсь вообразить, но мне сложно такое представить, что государство побежит по гражданам, извините, мы у вас там 10 лет назад отняли квартиру в счет неуплаты долгов по иноагентам. Вот, не желаете ли получить деньги или саму квартиру? Вот, очень как-то вот, мне кажется, это такой типичный паттерн российской истории, когда государство ошибается, государство допускает ошибки, государство извиняется за ошибки, но жизнь продолжается, да, а права индивида, они не имеют продолженности в истории, да, ты не получаешь за своих предков, за свою семью. История человека не тянется, тянется история государства. Настя, а вот, наверное, вы тоже занимаетесь сейчас вопрос о выходе из гражданства. Я буквально недавно наткнулся на цифру, что сейчас российские консульства буквально заявлены, больше 100 тысяч заявок на выход из гражданства. Но это только для людей, которые не обременены, да, вот этими вот уголовными и административными делами.
0: Да, конечно, эта регуляция достаточно старая, она была и до принятия вот этого закона, с которого мы начали сегодняшнее обсуждение. И если у человека есть так называемые неисполненные перед государством обязательства, будь то приговор суда, например, ну то есть обвиняемые, подозреваемые, осужденные по уголовным делам из гражданства выйти не могут. Будь то иные неисполненные обязательства, как бы получают отказ в этой процедуре. На самом деле она довольно долгая. Она долгая, справедливости ради, не только в России, и многие страны тяжело отпускают своих граждан из как бы, своей юрисдикции, но в России, да, действительно, люди, у которых есть, например, уголовное преследование, есть какие-то задолженности перед государством или, например, обязанность военной службы, здесь я не имею в виду потенциальный призыв какой-то, ну, то есть условно, что человек просто находится в призывном возрасте или какой-нибудь там поверхности,

0: для уточнения данных получил, но, например, находился на военной службе и дезертировал. Все это, в общем, препятствие к выходу из гражданства. Ну и более того, для того, чтобы выйти из гражданства, человек должен направить подтверждение того, что он принимает гражданство другой страны. А без этого тоже невозможно. То есть просто выйти и остаться апатридом нельзя, в этом будет отказано. Поэтому выход из гражданства действительно бюрократичный, долгий и для некоторых людей, особенно преследуемых по политическим мотивам, и в принципе невозможный.
1: Невозможно.
0: И в этой части, да, в этой части еще забавно, что они подняли в несколько раз пошлины за выход из гражданства, за получение гражданства. Поэтому, причем за выход из гражданства пошлина в 2 раза больше, если я не ошибаюсь, это 1200 евро, что для российских как бы официальных платежей в бюджет, ну, наверное, рекордная сумма, я бы сказала, если мы берем какие-то такие действия частных лиц. Это еще одна новелла, она буквально ей там пару недель.
1: А для выхода из гражданства необходимо возвращаться в Россию, или человек может сделать это в консульстве в стране пребывания?
0: Для выхода из гражданства не обязательно возвращаться в Россию. Это можно сделать дистанционно. Но еще раз повторюсь, что довольно такой широкий перечень людей, для которых это в принципе
1: Ну,
0: невозможно,
1: понятно, да,
0: ну, потому что
1: закрыт, но
0: они
1: для тех,
0: осуждены
1: я
0: по
1: думаю...
0: политическим мотивам.
1: Да, но я думаю, что все равно есть и люди, так сказать, условно чистые пока что, да, для государства, без неисполненных обязательств, без алиментов, без приговоров и так далее. То есть они теоретически могут выйти из гражданства просто по переписке с консульством.
0: Я бы не сказала, что выход из гражданства это просто. Часто запрашивают различные документы, не удовлетворяются тем перечнем, который был подан и который вроде как сверен с сайтом. Поэтому на самом деле по опыту тех, кто пишет нам в Ковчег о своем опыте выхода из гражданства, таких пока не очень много, потому что нашей вот этой волне иммиграции после начала полномасштабного вторжения ей не так много времени, чтобы уже люди могли претендовать на какие-то
1: Да.
0: гражданства. Но тем не менее это процедура, которая занимает год, полтора, ну и дальше уходит в бесконечность.
1: Но сейчас, завершая наш разговор, в любом случае, так скажем, ваша группа, да, с которой работает Ковчег, в любом случае, она будет в ближайшие годы сталкиваться с все возрастающим валом людей, у которых будут кончаться паспорта и которые будут оказываться просто без вообще какой-либо документальной основы для жизни, документарной основы для жизни.
0: Я бы не сказала, что это вал, потому что все-таки путинский режим, как это ни парадоксально, экономит репрессии. Ну, то есть, если мы посмотрим на количество людей, осужденных по политическим мотивам, то в абсолютных числах оно, конечно, не сталинское, и оно не огромное. Ну, то есть, условно, если вычесть тех людей, которые, к сожалению, сидят в российских СИЗО, в колониях по политическим мотивам, мы ориентируемся в первую очередь на списки мемориала, на списки ОВД-инфо, наших коллег-правозащитников, которые идентифицируют политических заключенных, потому что есть не только политические статьи, но используют общеуголовное государство, то, ну, порядка, наверное, 1000 человек, которые сейчас находятся за границей и которые осуждены по политическим мотивам. А что касается административных правонарушений, то здесь у людей есть выход, он плохой, нужно штрафы платить. Часто, например, по иноагентским статьям это огромные суммы, сотни тысяч рублей бывает. Минюст присуждает раз за разом все больше и больше. И здесь, если штраф оплачен, ну, то есть наказание исполнено, то человек в целом разблокирует себе доступ к этим консульским услугам, ну и услугам по доверенности в России. Если на кону стоит получить справку об отсутствии судимости, чтобы получить гражданство или сделать вид на жительство, там, апостилировать диплом, чтобы дальше смочь работать в новой стране или оплатить штраф, конечно, люди будут выбирать оплачивать административные штрафы и получать все-таки доступ к этим услугам. Ну а российская казна будет пополняться за счет того, что в противном случае государство не исполняет свои обязательства перед гражданами.
1: Ну что ж, понятно. А, такая действительно коллизия совершенно фантасмагорическая, юридическая получается, да, что с одной стороны государство, фактически себя исторгшее из международного права, нарушающее права собственности и своих граждан, и иностранных граждан, естественно, и нарушающее права, там, напавшие на соседние государства. Но с другой стороны, да, его юридический режим действует по всему миру, да, и осложняет жизнь его гражданам по всему миру. Так что вот такая вот юридическая коллизия с иноагентами и иммигрантами сейчас у нас получается, о которой мы говорили с нашим гостем Анастасией Бураковой, правозащитницей и основательницей проекта «Ковчег».

0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о новой касте людей, граждан России, которые, может быть, не хотят быть гражданами, да, иноагенты, сотрудники нежелательных организаций, люди, попавшие в список террористов и экстремистов, которых государство наказывает, но не отпускает. Удивительная совершенно юридическая коллизия. Обсудим ее с нашим гостем Кириллом Мартыновым, философ, журналист, главный редактор «Новой газеты Европа». Приветствую, Кирилл.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Ну вот как раз хочу начать с вроде на «ты» мы были уже некоторое время, если не против, да, с твоей недавней статьи в «Новой газете» «Вечные изгнанники» про Герцена. Да, и вообще попытаться поставить тему иноагентства и вот этого вот отверженных государством людей в историческую перспективу. И мне кажется, что мы здесь вписываемся в какую-то очень давнюю российскую традицию, когда здесь, естественно, и Герцен, и я бы даже сказал, что если дальше идти глубже по XIX веку, это и Чаадаев, и XVIII век Радищев, да, практически тоже они были, так сказать, лишены гражданских прав, и фактически они прошли ту же самую дорогу от иноагентства до своего рода, так сказать, частичного гражданского ограничения, поражения в правах.
1: Да, мне кажется, важно сфокусироваться именно на фигуре Александра Герцена, потому что мне кажется, что это довольно недооцененная личность для русской истории. Его вписали в школьную такую советскую и постсоветскую программу, поставили в ряд с другими литературными критиками, и, по-моему, довольно немного людей в нашей стране всерьез читают его такой опус магнум «Былой думы», где Герцен уже в поздние годы своей жизни подводит итоги своему жизненному пути. А для нас, конечно, интересны события 1850 года. К тому моменту Герцен находился в эмиграции что-то около полутора лет. И довольно примечательные события тогда развернулись, потому что империя провела специальный уголовный суд в Петербурге, который помимо каких-то кар для изгнанника, то есть тоже, по сути, заочный приговор, как сейчас все это массово выносится против наших общественных деятелей и журналистов, тогда империя постановила, что она лишает Герцена вообще всех прав на территории Российской Федерации, лишает его дворянства, лишает возможности быть отцом в юридическом отношении для своих детей, арестовывает имущество, которое в том числе принадлежало членам его семьи, но и империя запрещает Герцену возвращаться, называя его вечным изгнанником. Это, я так понимаю, юридическое постановление. Видимо, тогдашние суды могли более свободно выносить решения на усмотрение администрации судей. Наверное, они в меньшей степени были легалистами, чем теперь. И там для Герцена был такой странный размен, потому что он действительно никогда не вернулся в Россию, действительно остался этим вечным изгнанником. Наверное, он понимал, на что он идет, и много размышлял об этом сразу после отъезда. Но вот деньги ему пришлось вернуть Российской империи, потому что там была такая хитроумная схема, когда внезапно претензии по поводу арестованного состояния Герцена предъявили крупные кредиторы этой самой Российской империи, барон Ротшильд в частности. Ну и как-то для того, чтобы не терять уже деньги в государственной казне, деньги были выплачены в Европу вот этому самому вечному изгнаннику. Это, конечно, удивительная история еще и потому, как Герцен распорядился своим состоянием. Да. Сейчас, да, когда независимые журналисты находятся не в лучшем состоянии, да, нам остро не хватает Герцена не только в силу его интеллектуального значения, но и в силу того, что у нас как-то маловато людей с наследственными состояниями, которые способны на вот этих отбитых у империи деньгах строить независимые медиа в изгнании. Ну и я тут вот еще, ты знаешь, я еще думаю про еще одну вещь. Мне кажется, ее стоит упомянуть, потому что мы историю колокола, мне тоже кажется, что она у нас испорчена в школьной программе, и мы про некоторые вещи как бы не задумывались, кажется, специально. В истории колокола была очень примечательная вещь, которая ужасно напоминает то, что, через что мы сейчас проходим и что нам предстоит, видимо, в ближайшие годы еще, когда

0: произойдет так называемая эскалация со стороны Путина дальнейшая. Вот, потому что когда в колокол Герцена, вот, издаваемого на эти наследственные деньги, в 1963 году поддержал польское восстание, он потерял практически всех читателей в России. То есть российская мыслящая публика, которая готова была поддерживать Герцена, но вот будучи его читателем, нелегально, естественно, она перестала обращать на это внимание, потому что выяснилось, что польский вопрос для российского интеллигента тогдашнего, 60-х годов, уже преформенные времена, Александр II,
1: да.
0: Польский вопрос более важен, чем вопросы свободы России. Это ужасно напоминает, конечно, нынешние условия, когда люди, которые выступают за мир и за независимую Украину, да, они тоже как бы оказываются под подозрением за то, что они якобы недостаточно думают про Россию.
1: Ну да, как и раньше ломались люди на крымском вопросе, и сейчас тоже очень много, в общем, как бы ген имперского мышления, он оказывается еще сильнее, чем ген свободы мысли. Люди готовы, может быть, даже представить гипотетически борьбу с самодержавием, но выкинуть империю из души они пока не готовы. Польский. Да, на польском вопросе, конечно, вспомните, кто тогда вообще и писал по польскому вопросу, и Достоевского, и всех прочих тогда говорили. Но вот тоже, кстати, интересно, мне кажется, продолжить в российской парадигме отношение к Герцену, мне кажется, что это, кстати, да, 63-й год, 61-й год отмена крепостного права, это часть крепостного состояния, да? Это часть крепостного отношения государства к индивиду. То есть вот это беспрецедентное лишение прав, право отцовства, право собственности, право на гражданство, право на возврат, да, помимо даже простого такого, скажем, юридической, судебной, пенитенциарной репрессии, это говорит о том, что государство рассматривает всех людей как крепостных, как холопов. И вот нынешние законы о лишенцах, да, об иноагентах, о вот этом вот лишении собственности, аресте счетов, это то, что часть, мне кажется, вот этого вот крепостного менталитета.
0: Ну, мне трудно сказать, насколько это уходит корнями в эпоху крепостничества, потому что это паттерн, который воспроизводился действительно много десятилетий после отмены крепостного права, да, которое, ну, мне кажется, одно из самых важных событий вообще в отечественной истории. И здесь действительно паттерн заключается в том, что государство предполагает, что каким-то образом по праву рождения либо по праву документов люди, которые себя ассоциируют с Россией, принадлежат этому государству. Да, конкретное правительство, которое, ну, все-таки у нас за нашу жизнь разные были правительства в той же Российской Федерации, да, и, к счастью для нас, не все из них делали такие выводы, что каждый гражданин должен им принадлежать. Но вот действительно в таком позднем путинизме сформировалась заново эта идея, которая, конечно, была в советские времена, и, конечно, на примере Герцена и других была и в XIX веке, о том, что да, каким-то образом твое мышление, твой образ действия, твои политические взгляды должны быть обусловлены твоим паспортом или твоим рождением, и любые отклонения от того, чтобы следовать за правительством абсолютно по всем вопросам, по каким-то причинам объявляется предательством. Да? Ну, здесь легко, мне кажется, выйти на такой довольно банальный метауровень и сказать, что, конечно, если уж использовать саму эту риторику предательства, то, конечно, именно правительство, которое раз за разом, по крайней мере, часть своего народа объявляет предателями, именно в этом и предательство и заключается. То есть идея о том, что можно просто сбросить людей как балласт и сказать, что они не подчиняются нам, следовательно, они преступники, враги, вот это и есть вещь, которая уничтожает разные формы империи в течение последних столетий. Да, и, конечно, самым очевидным примером здесь была русская революция 1917 года и последующая первая волна эмиграции и гражданская война. И вещь, которая, да, вот если вернуться к Герцену на шаг назад,

0: вещь, как, про которую я думаю, что мы, в общем, недооцениваем в истории про русскую революцию того фактора, который сейчас выходит на первый план. А именно фактор войны, которая предшествовала революции. Это вроде бы хорошо известно, что и Уральская революция, и последующие трагические события, кровавые, да, не могли бы случиться без Первой мировой, затянувшейся бессмысленной непопулярной войны, просто перемоловшей заметную часть российского крестьянства, из которого в основном состояла российская императорская армия, и где люди получали опыт абсолютно бессмысленного, ненужного им насилия, которая, ну, в общем, потом возвращалась внутрь страны, этот боевой опыт, так называемый, и то, что сейчас бы мы назвали ПТСР. То есть, как бы русскую революцию делали люди, у которых было посттравматическое расстройство. Буквально ветераны войны, которым так никто не объяснил, зачем они воюют, несмотря на весь патриотический подъем 14-16 года.
1: Ну да,
0: Вот. И
1: вернувшийся ветеран, да. Да, вот, извини, прерву, мы как раз об этом недавно говорили, «Одиссей» все обсуждают, вот тоже вернулся ветеран, да, классический сюжет. Вернулся ветеран и всех перестрелял.
0: да, но только понятно, что в случае с версией Нолана про Одиссея там какой-то все-таки одинокий герой, у которого есть какая-то его правота, да, но
1: Ну
0: всегда у
1: да.
0: всех есть своя правота. Здесь сотни тысяч людей возвращаются с фронта, да, и у каждого своя правота, и вот так получается революционное насилие. Так вот, Герцен предупреждал, да, что империя, построенная на таких правилах, крепостничество как база юридически закрепленная, и полное презрение к собственным гражданам в целом, да, и то, что вот сейчас конвертируется в наш закон про лишенцев, это вещь, которая делает империю нежизнеспособной. Империя в конечном итоге сама себя уничтожает. И, по-моему,
1: Да.
0: это то, что и случилось в результате Первой мировой войны.
1: Да, действительно, здесь вот как-то вот этот круг замыкается, и речь действительно идет не о том, не о конкретном крепостном праве, да, которое было отменено в 1861, а о том, что государство считает себя собственником граждан. Да, и вот эти вот отъемы собственности сейчас, отъемы банковских счетов, это какая-то вот это вот действительно воспроизводящийся паттерн. Все, что ты нажил, все, что ты наработал. Ну вот даже вспомните, как в Советском Союзе евреи уезжали, их заставляли выплатить, да, их заставляли выплачивать то, что государство... Там, если ты был вообще кандидат наук, там гигантские какие-то выплаты были. И за высшее образование, а уж тем более за поствысшее, за кандидата или за доктора наук. Там просто запретительные были. Люди квартиры продавали, чтобы расплатиться с государством. И вот это ощущение, что человеку не принадлежит ничего, да? Человек гол. Все, что у тебя есть, оно принадлежит государству. Твоя недвижимость, твоя машина, твои банковские счета. Ты являешься условным пользователем этого всего, да? Безусловным собственником этого является государство. То есть здесь еще, мне кажется, вопрос о том, вот, что в России нет абсолютного права собственности. Вот это еще раз мы узнали этим летом, что в России нет права частной собственности. Так и не появилось в итоге за эти 30 лет реформ.
0: Да, я думаю, что здесь нам нужны какие-то такие антропологические и социальные исследования, потому что я вижу генезис такого положения вещей заново. Ну, то есть это, я не думаю, что есть, условно говоря, какой-то, ну, дух русской истории, который просто разлит в этом воздухе, да, и все им надышались, и вот мы проводим параллели с событием почти 200-летней
1: Кирилл, ну
0: давности.
1: не дух, но институты. Институты, вот эта вот власть-собственность, да, которые там...
0: Институты, ну да, институты у нас, с институтами у нас как-то не очень складывается, они, ну, не особенно работают, да, и, кстати, так, если проводить параллели с позднесоветским временем, да, например, если почитать крайне актуальные сейчас стенограммы заседания Политбюро по поводу вторжения в Афганистан, то там можно увидеть, что, в общем, те институты, которые были в Советском Союзе при Брежневе, они, конечно, выглядят на порядок более адекватными и на порядок более как бы демократическими по сравнению с тем, что мы видели в последние 5 лет в России, в частности, да, и там, если сравнивать то заседание Политбюро с печально известным, по крайней мере, фрагментом Совета Безопасности перед
1: Да.
0: вторжением в Украину, который нам показали, да. Но, в общем, я думаю, что с одной стороны, конечно, это такая кастовая история про то, что когда мы говорим про государство, мы во все большей степени говорим про конкретную его часть, про конкретных его каких-то новых.

0: аватар. И эти аватары – это, конечно, специалисты по безопасности. Мир полон врагов, вокруг России тотальное зло, внутри тоже бесконечно воспроизводящаяся пятая колонна, сколько бы ее ни давили. И вот без каких-либо ограничений спецслужбы в России, тайная полиция занимаются тем, что порождают, обнаруживают, порождают, создают сами угрозы государственному строю, сами эти угрозы предотвращают. И по этим основаниям можно и диссидентов наказывать, и людей мучить, убивать в тюрьмах, и лишать бизнесменов собственности, и брать заложников. Вот это все идея про то, что вот есть некоторая каста, которая стоит на страже государства, и на самом деле их благополучие и их идентичность, самоуважение зависит от того, насколько они готовы эти услуги не только предоставлять по обеспечению безопасности, но еще и расширять их. То есть происходит такая, ну, я бы сказал, инфляция безопасности, потому что все кругом полно вот этого неисчислимого зла, который угрожает личной власти Путина и его желание править по возможности, как иронично, а может быть, серьезно говоря, до 150 лет.
1: Ну,
0: а
1: да.
0: Вторая сложная тема. Вот у нас в последнее время много есть вопросов о том, в чем смысл, допустим, деятельности фонда борьбы с коррупцией, потому что на, ну, каком-то базовом уровне, ну, простом уровне, да, получается, что российская коррупция, где выясняется, что практически все генералы и все губернаторы воруют, это очень хорошо с точки зрения слабых возможностей России вести агрессивную войну. То есть, ну, казалось бы, очень много ресурсов, очень большое преимущество у агрессора, тем не менее, результатов никаких, кроме террора в отношении людей в Украине, нету. И, в частности, в это вносит вклад коррупция. А с другой стороны, мне кажется, что коррупция на каком-то более стратегическом уровне, она как раз позволяет торговать гражданами и в том числе брать вот так называемые элиты, тоже в какой-то связывать эти элиты, ну, таким порочным кругом. Короче говоря, коррупция является источником войны на более сложном уровне. Когда просто сама логика вот этого такой государственной ноздревщины, что до этого леса все мое, и за этим лесом тоже все мое.
1: Тоже все мое, да.
0: Включая граждан, ведет к тому, что, в общем, можно неограниченно концентрировать ресурсы и исключать просто все, что не вписывается в эту ноздревщину.
1: Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», был с нами на связи. Ну, а я в завершении хочу вспомнить еще один исторический эпизод. Кирилл вспоминал Герцена в 1850 году. Я хочу вспомнить тоже эпизод из того же самого мрачного семилетия. 22 декабря 1849 года на Семеновском плацу в Петербурге над Достоевским и другими петрашевцами провели инсценировку смертной казни. Им зачитали смертный приговор за участие в тайном кружке и чтение письма Белинского Гоголю. Им надели белые саваны, но в последний момент барабанная дробь прервалась, и им объявили о помиловании их Николаем I. Федор Достоевский был лишен всех прав состояния, над ним сломали шпагу, лишен дворянского достоинства, он получил 4 года каторги. Прошло 177 лет, и государство по-прежнему наказывает инакомыслие казнью. Только теперь вместо плахи – плашка. Но суть государства от этого не меняется. Это самодержавная власть и крепостное общество, в котором жизнь и собственность человека принадлежат государству. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я.

0: Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
7: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода. 20 лет назад». Европейский час поверх барьеров.
8: Один из самых эксцентричных персонажей шоу-бизнеса, возмутительница спокойствия и законодательница музыкальной моды в 90-е годы прошлого века, ирландская певица Шинет О'Коннор возвращается на мировую сцену. Еще в 2003 году Шинет О'Коннор решительно заявила о том, что оставляет музыку и все свое время намерена посвятить воспитанию своих детей, а также преподаванию религии в начальной школе и пению в церковном хоре. Однако со временем, видимо, церковного хора Шинет О'Коннор показалось маловато. Она подписывает новый контракт со звукозаписывающей компанией и работает сразу над двумя альбомами. Причем обе эти пластинки должны появиться уже в нынешнем 2005 году. Один альбом будет создан в сотрудничестве с ямайскими музыкантами в стиле регги. А второй, по словам Шинет О'Коннор, будет представлять собой сборник духовных песен, правда, не без сюрпризов.

Европейский час поверх барьеров. Впервые в эфире 2 марта 2005 года. Сегодня в программе «Дневники кинорежиссера Павла Юрачка», новый французский фильм по Александру Дюма, книжная ярмарка в Неаполе, вдовствующая императрица о России и русской революции. Начнем с Германии. В берлинской Deutsche Oper состоялась премьера оперы чешского композитора Леоша Яночека «Из мертвого дома» по Достоевскому. Поставил спектакль кинорежиссер Фолькер Шлендорф. Из Берлина Юрий Векслер.

Среди сочинений Леоша Яночека, очень любимого Шлёндорфом композитора, есть несколько вдохновленных русской литературой. Оркестровая рапсодия «Тарас Бульба», первый струнный квартет, написанный под впечатлением крейцеровой сонаты Толстого, и опера «Катя Кабанова» по грозе Островского – самое популярное сочинение композитора. В основе либретто последней оперы Яночека, за переписыванием набело партитуры, которой застигла его смерть, «Записки из мертвого дома» Достоевского. Это произведение Яночек, знавший русский язык, читал в подлиннике. Он написал после прочтения в одном из писем: «Достоевский, вот эта литература, в каждом образе искра Божия. Все это ужасно хорошие люди, но приходит случай, укол судьбы, я бы сказал, только один единственный проступок, и они должны страдать. Они искупают свою вину. Это люди из чистого золота». В этой цитате изложена творческая программа сочинения Яночека, ни на кого не похожего, абсолютно самобытного композитора.

Фолькер Шлёндорф и его американская художница Дженнифер Бартлетт создают на сцене Deutsche Oper пространство с двумя прозрачными огромными избами, точнее скелетами изб, а на заднем плане меняются от картины к картине цветные графические задники, вроде бы с сибирскими просторами, тайгой, реками и так далее. Но скорее это вообще божье творение, матушка природа. На сцене узники в одинаковых робах, рядом орудие их бессмысленного, в общем, труда. Шлёндорф посчитал нужным привести в программке цифры реквизита. 48 черных шерстяных одеял, 24 больших металлических ведра и 24 доски. При помощи только этих аксессуаров сцена легко превращается то в каменоломню, то в лазарет, то в театральные подмостки в самом лагере.

Еще до поднятия занавеса в увертюре развернута живописная картина красоты природы, но одновременно с музыкой мы слышим практически все время кандальный звон. Все узники лагеря скованы попарно. Когда сквозь густой ковер звуков прорастают исповеди героев, все, включая саму музыку, как бы затихает. Главным для Яночика в Достоевском является способность человека к раскаянию, возможность искупления греха.

Я начеку близко загадочное предсказание Достоевского, что мир спасет красота. Дружба главного героя, по Достоевскому автора записок, Александра Петровича Горянчикова с дагестанским юношей Алеем, важна драматургически для Яночика со многих точек зрения. Мусульманин Алей, научившийся от Горянчикова читать по Библии, благоговеет перед Христом, пророком Исой, которого он знает из Корана. Особое восхищение его вызывает то, что Христос мог вдохнуть жизнь в сделанную из глины птицу. Для Яночика важно, что через разговоры с Алеем в повествование входит тема чистой красоты. Партия Алея не зря отдана женскому голосу. Вот диалог у Достоевского. «Послушай, Алей, у тебя была сестра?» «Была. А что тебе? Должно быть, она красавица, если на тебя похожа. Что на меня? Она такая красавица, что всему Дагестану нет лучше. Ах, какая красавица моя сестра! Ты не видел такую. У меня и мать красавица была». Вот как этот диалог, несколько измененный, звучит в опере.

0: Опера диктует свои законы, свои условности, например, наличие увертюры. Но и увертюра у Яночека своеобразна. Я не музыковед и говорю только на основе своих впечатлений, но мне показалось, что сочинение Яночека необычайно целостностно и трудно делимо на части. Увертюра, например, не содержит никаких тем и лейтмотивов, которые получили бы сколь-нибудь заметное развитие в вокале персонажей. Да и сам этот вокал, эти озвученные прозаические монологи нельзя назвать ариями. В центре внимания композитора – любовь и убийство из ревности, грех, который искупает сам себя нравственными муками. Важное место в опере Яночека занимает исповедь своеобразного русского хозе Шишкова, убившего из ревности свою любимую жену Акулину.
1: Ich zieh das Messer, pack sie beim Haar oder die Kehle, das Messer.
2: Ich stirb ein Mensch, ein Mensch.
0: По фантазии Яночека, соперник рассказчика и виновник его личной трагедии Филька также оказывается в лагере, слушает исповедь Шишкова и в финале ее умирает.

«Сукин сын! Сукин сын!» — кричит в истерике над мертвым телом Фильки Шишков. Временами возникает вопрос, опера ли это, или все же, например, оратория. Нет, все-таки опера, ибо театральность важна для композитора. В опере «Из мертвого дома» Яночек перенимает у Достоевского сцены театральных представлений в лагере, но переосмысливает и их. Если для Достоевского театр на каторге важен, как знак нормальной жизни, а позитивная, расправляющая души реакция на него узников подтверждает тезис о возможности искупления, то в контексте оперы Яночека сама пантомима о Дон Жуане, которого черти утаскивают в преисподнюю, важна как комическое обозначение существования ада. Либретто оперы имеет несколько важных отличий от книги. Главный герой Александр Петрович Горянчиков – по Достоевскому «отбывающий срок за убийство жены» заявляет в опере по прибытии в лагерь, что он политический и подвергается после этого унижению и наказанию плетьми. Опера заканчивается освобождением Горянчикова и раскаянием начальника лагеря, который публично просит у Горянчикова прощения за причиненное зло.

0: Приход политического, по версии Яночка Горянчикова, в лагерь и его уход из него являются условной рамкой. Больше политических мы среди заключенных не видим. И все же, несмотря на внешние признаки наличия сюжета, у этой странной оперы в действительности нет ни начала, ни конца. Это цельная картина как будто остановившейся жизни. Может быть, жизни после смерти. Отсутствует драматургическое развитие. Фигуры на сцене не имеют связи и отношений друг с другом. Они говорят, поют, не рассчитывая на слушателя. Они мучаются в одиночку. В финале этой мрачной сказки Яночика есть символический знак надежды. Оказавшийся в лагере, как и у Достоевского, раненый орел, в отличие от книги, чудом выздоравливает и улетает.
1: Рассказывал Юрий Векслер.

На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. В Петербурге и Копенгагене изданы дневники вдовствующей императрицы Марии Федоровны, считавшиеся утерянными на

королевского дома, стала супругой наследника российского престола, впоследствии императора Александра III, была не только любимой женой монарха, но и влиятельной фигурой в социально-политической жизни страны. Вторая жизнь принесла гибель сыновей, крах государства, которое она искренне любила, и изгнание с поздним возвращением на родину, в Данию. События этой второй жизни вошли в опубликованные издательством «Вагриус» дневники императрицы 1914-1923 годов. Презентация написанных на ее родном языке дневников состоялась в Копенгагене, а переведенных на русский язык – в Петербурге, в Государственном Эрмитаже. Дневники, до тех пор считавшиеся утерянными, в 2001 году были приобретены Мстиславом Ростроповичем, по его словам, у дальних потомков одной из ветвей Романовых. Ростропович передал копии манускриптов экспертам-историкам и лингвистам-переводчикам, работавшим над уникальным изданием. В строках, написанных рукой вдовствующей императрицы, картины войны, эмиграции, трагедия России и семьи, просто бытовые штрихи жизни монаршей семьи. Дневники содержат самую разнообразную, конечно, неравноценную по значимости информацию. Они эмоциональны и закономерно субъективны. Они искренни. Они – факт истории страны. Более 80 лет назад последние Романовы покидали Россию. Среди августейших пассажиров, поднявшихся 11 апреля 1919 года на борт отплывавшего из крымского порта Дюльбер английского крейсера «Мальборо», была вдовствующая императрица Мария Федоровна. Датская принцесса Мария София Фредерика Дагмар, Мария Федоровна после принятия православия, супруга Александра III и мать Николая II, прожила в России более 50 лет. Вхождение принцессы Дагмар в российский императорский дом началось с драмы. Скоропостижно скончался ее жених, сын Александра II, великий князь Николай Александрович. Ей выпало стать свидетельницей и последним летописцем крушения императорского дома Романовых. Были убиты большевиками ее сыновья, император Николай II и великий князь Михаил. Тесть, император Александр II, скончался на ее глазах в Зимнем дворце в результате террористического покушения. Та же судьба постигла брата ее мужа, великого князя Сергея Александровича. После смерти Александра III и вступления на престол Николая II для Марии Федоровны начался особый период. Умная, властная, обладавшая политической интуицией и вовсе не женской логикой, она настойчиво пыталась направить сына в его государственных делах, не без основания полагая, что шапка Мономаха слишком тяжела для него. Зная внушаемость и инертность сына, Мария Федоровна старалась окружить его нужными, полезными людьми. «Спросите матушку. Я посоветуюсь с маман. Я спрошу у матушки». Так поначалу отвечал последний император на вопросы о государственных назначениях. В те годы в России существовали как бы два двора – двор императрицы Марии Федоровны и двор императора Николая II. Как свидетельствовали современники, Мария Федоровна не спешила уступать свое место новой императрице. На официальных приемах Николай II вел под руку мать, а Александра Федоровна, его супруга, шла с кем-либо из великих князей. Однако влияние вдовствующей императрицы на слабохарактерного венценосного сына было, увы, недолгим. Причиной тому стала взаимная и неискоренимая неприязнь между нею и Александрой Федоровной. Болезненный мистицизм молодой государыни, считал князь Юсупов, не мог согласоваться с прямой и уравновешенной натурой императрицы Марии. Однако императрица Мария Федоровна в кризисные для государства и монархии моменты все же пыталась воздействовать на сына. Она поддерживала Витте и его политику. Накануне конфликта с Японией употребила все влияние на императора, чтобы предотвратить военные действия. Увы. Когда законопроект Столыпина о введении земств был провален в Государственном совете и Столыпин подал в отставку, Мария Федоровна попыталась защитить председателя Совета министров. Чем закончилась эта ситуация, общеизвестно. Первая мировая война застала Марию Федоровну в Европе. После возвращения в Россию она жила в Елагином дворце. Такое постоянное мучение знать, что везде бьются из последних сил, и ожидать, и узнавать результаты. «Ужасно думать, что все это только начало», — писала она. «В мае 16 года. Я посещаю госпитали так часто, как только могу. Все наши дорогие раненые возвышают душу. Какое терпение, какая скромность и какой великолепный подъем духа. Я хотела бы встать на колени перед каждым из них». Все более нарастает недовольство императрицы, происходившим при дворе Николая. Его слабость, пассивность при принятии решений, которые могли бы еще спасти Россию от катастрофы, возмущали Марию Федоровну, которую при дворе тогда называли не иначе, как «гневной». После отречения Николая она поехала к нему в Могилев и записала:
бедный Ники рассказывал обо всех трагических событиях. Сначала пришла телеграмма от Радзянко, в которой говорилось, что он должен взять ситуацию с Думой в свои руки, чтобы поддержать порядок и остановить революцию. Затем, чтобы спасти

0: и страну, было предложено образовать новое правительство и отречься от престола. Он, наконец, сдался, подписал манифест. Бедняга Ники. Несколько дней спустя. Сердце переполнено горем и отчаянием. Какие ужасные, не поддающиеся никакому описанию времена нам еще предстоит пережить. Началось брожение в армии. Солдаты убивают офицеров и не хотят больше сражаться. Для России все будет кончено. Все будет в прошлом. В 1917 году она фиксирует происходящее вокруг. «Я была бы рада умереть, чтобы не переживать этот ужас. Какой стыд и позор. Боюсь, что никогда не смогу простить это беспардонное обращение. Во время домашнего обыска с нами обращались непристойно. Я была разбужена морским офицером, офицером, вошедшим в мою комнату. Прямо у моей кровати он поставил часового и сказал, что я должна встать. Невозможно поверить, чтобы наш собственный народ обращался с нами так». 11 апреля 1919 года императрица Мария Федоровна навсегда покинула Россию. Для прежней России все было кончено, все было в прошлом. Для новой все еще только начиналось.
1: Дневники вдовствующей императрицы представила Юлия Кантер. Новости европейской музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
2: Один из самых эксцентричных персонажей шоу-бизнеса, возмутительница спокойствия и законодательница музыкальной моды в 90-е годы прошлого века, ирландская певица Шинет О'Коннор возвращается на мировую сцену. Еще в 2003 году Шинет О'Коннор решительно заявила о том, что оставляет музыку и все свое время намерена посвятить воспитанию своих детей, а также преподаванию религии в начальной школе и пению в церковном хоре. Однако со временем, видимо, церковного хора Шинет О'Коннор показалось маловато. Она подписывает новый контракт со звукозаписывающей компанией и работает сразу над двумя альбомами. Причем обе эти пластинки должны появиться уже в нынешнем 2005 году. Один альбом будет создан в сотрудничестве с ямайскими музыкантами в стиле регги. А второй, по словам Шинет О'Коннор, будет представлять собой сборник духовных песен, правда, не без сюрпризов. Okay.

0: stand on the brink of a great achievement. In this island, there is no solution to be found to our disagreements by shooting each other. There is no real invader here. We are all ash in all our different kinds of ways. We must not now or ever in the future show anything to each other except tolerance, forbearance, and neighborly love.
1: And what God expects him to do.
2: В эфире архивный проект «Европейский час. Поверх барьеров». Новый телевизионный фильм по роману «Три мушкетера» вышел во Франции. От теленовинки из Парижа Дмитрий Савицкий.
3: Бедный Александр Дюма. Мало того, что его вытащили из могилы, над которой цвела сирень и летали стрижи, мало того, что его увезли с кладбища, на котором он сам себе завещал встречу с вечностью, мало того, что 30 ноября 2002 года его под вой труп и торжественные речи заперли в бывшем храме Святой Женевьевы, ставшем после революции храмом природы, а после реставрации государственным мавзолеем, пантеоном великих людей. Мало того, что он не получает ни сантима из миллионов и миллионов авторских, на которые он мог бы купить весь остров Сан-Доминго, где проживала его бабушка Мари Сесет, рабыня. И этого мало. Нынче из его произведений кроят себе камзолы, если не черти кто, то черти как, так как покойник, запертый высокими дверьми пантеона, доход приносит, что твоя нефтяная скважина.
4: Арамис. Et moi, tous, calculo.
5: Si vous voulez vous battre dans les règles de l'art, je suis votre homme.
3: Сколько существует инсценировок «Трех мушкетеров»? Не берусь считать. Но все же, во времена недавние, сценаристы и режиссеры старались не сильно отступать от текста, что по части «Рыжей кобылы» молодого Д'Артаньяна, что по части очередности дуэлей, что по части протокола. Как-никак молодые люди служили королю и этикет нарушали исключительно для того, чтобы досадить кардиналу Ришелье или угодить какой-нибудь очаровательной даме. Так и хочется воскликнуть вместе с одним поэтом, чем была матушка филология и чем стала. Я даже сбегал к пантеону, благо, что за углом послушать у высоких дверей за колоннами, не выгуливает ли ярость, стуча каблуками, старик Дюма. Нет, вроде бы ничего не слышно, кроме местной попсы, под которую спит, забыв выключить транзистор-сторож. Что ж, будем надеяться, что новость не проникла под каменные своды пантеона, и маркиз Александр Дюма Давид де ля Поэтри не в курсе того, во что превратил «Трех мушкетеров» режиссер Пьер Акнин.
2: Европейский час поверх барьеров. Впервые в эфире 2 марта 2005 года.

0: На волнах радио «Свобода» европейский час «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Бестселлером ушедшего года в Чехии стал «Дневник Павла Юрачика», одной из самых ярких фигур новой волны кинематографии. Юрачик не дожил до свободных времен, но правду о своей жизни в искусстве успел написать. Рассказывает Нелли Павласкова.
1: «Дневник Павла Юрачика», 1050 страниц текста, свидетельство о бурной переменчивой жизни и сложности духовного мира автора. Читается он как захватывающий детектив с главным героем, человеком цельным и противоречивым, воителем и жертвой в одном лице. Павел Юрачик, рожденный в 1935 году, уже будучи студентом второго курса Пражской киноакадемии ФАМУ, писал прозу и сценарии, которые потом расхватывали

0: Или и коверкали официальные режиссеры киностудии «Барандов» 50-х годов. Студентом 4-го курса он был принят в штат киностудии, а в 64-м году поставил свой первый авторский фильм «Кариатида», получивший награды на многих европейских кинофестивалях. Между прочим, и Милош Форман был по образованию сценарист. Новая волна в чехословацкой кинематографии сложилась стихийно. Она возникла как протест молодых против соцреализма, как вызов коммунистическим властям. Юрачик был самым молодым среди авангардистов и был самой трагической фигурой. Он вторым из этой когорты, первым умер Эвальд Шорм, не дождался новых времен и свободы. И его отсутствие – это невосполнимый пробел в нашей нынешней жизни. Обладая удивительным даром предвидения, он еще в 60-м году написал.
1: 18 января 1960 года. Я вдруг осознал, что сейчас 60-й год, и что в этом году мне будет 25 лет, и что почти половина жизни за мной. В лучшем случае 2/5, потому что человек свыше 60 не в счет. А я до сих пор ничего не сделал. Я люблю жизнь только за надежду на то, что меня ожидают все новые и новые дела, люди, события. Если бы этого не было, я чувствовал бы себя живым трупом. Но если бы все были такими, как я, мир погряз бы в лености, анархии, непослушании и рассредоточенной нетерпимости. Раньше я этого не понимал и чувствовал свое превосходство над другими людьми, хотя я никогда ими полностью не пренебрегал. Сегодня я знаю, что они важнее меня. Начинаю понимать, что мои особенности и отличительные от них признаки мне не дают права думать, что я лучше других. Раньше я казался себе пупом вселенной и мерилом всех дел, но я и до сих пор не переношу людей, покорно сливающихся с массой, заигрывающих с народом и делающих из народа Бога. Противнее всего для меня добренький, принципиальный человек, ведущий приличную жизнь, потому что он стерилен, он умеет только то и делать, что выблевывать из себя христианско-гуманистическую чепуху о морали, правах и о коммунистическом человеке будущего.
0: И в тот же год, как солнечный удар, пришла любовь к Павлу Юрачику. Для полноты образа следует сказать еще и то, что он отличался редкой красотой. Вопреки своим холостяцким убеждениям, он стремительно и неожиданно заключил брак с любимой, с идеалом всех идеалов, с 17-летней Вероникой.
1: 7 апреля 1961 года. Вот мы уже женаты 8 месяцев, и многие вещи, казавшиеся незыблемыми, рухнули. Много ожидаемого не пришло, много фантазий не притворилось в жизнь. Вероника ленива и неряшлива, что я, конечно, знал и раньше, но не предполагал, что это могло сыграть какую-либо роль в нашем фантастическом романе. Вероника – маленькая девчонка, маленькая, упрямая, много о себе воображающая, бешеная паршивка. Итак, наш брак очень обыкновенный, и очень средний. Ссора за ссорой, ничтожные ссоры из-за ерунды и немытой посуды и ожидания, что у нее пройдет злость. 3 недели назад я был совсем на дне, у меня дрожали руки и наваливались на меня приступы болезненной жалости к самому себе. И несколько раз я плакал. Однажды я всю ночь просидел за столом, а на заре ушел из дому, чтобы уже не вернуться. В 7:30 я вернулся с твердым решением никогда не позволить втягивать себя в подобные споры. К сожалению, ничего из этого не вышло, и сегодня опять все пошло прахом. Я только учусь быть мужем 18-летней девчонки. Если у нас будет дочь, я переломаю ей ноги, если в 17 лет она появится в моем доме с 25-летним парнем. Маленькая девчонка должна любить маленького мальчишку, и пусть себе вместе мечтают о великом.
0: Потом у Павла Юрачика родилась дочь. Через 7 лет он развелся с Вероникой, женился на манекенщице Гане, родился сын Марек, через 7 лет женился в третий раз на переводчице и редакторе самиздата Дани, с которой эмигрировал в Мюнхен. Но это я забегаю вперед. Сначала в 64-м к Павлу пришла слава как к режиссеру-постановщику фильмов «Кариатида», «Все молодые мужчины» и позже «Случай для начинающего палача» по роману Свифта о Гулливере. Он написал сценарии для революционных фильмов Хитиловой «Маргаритки» и «Потолок». Да, пожалуй, он вообще писал для всех своих новых соратников по новой волне.
1: 24 июля 1964 года. Я до сих пор считаю, что мне не надо было жениться. Только если бы я не женился, то и не стал бы знаменитым. Мои друзья по курсу, Виктор и Иржи, сошли с дорожки, став алкоголиками, а я, женившись, должен был сидеть дома, и мне не оставалось ничего другого, как писать. Вопреки всем ожиданиям, из меня получился молодой, якобы талантливый режиссер, имя которого путешествует по страницам европейской прессы. И я сам все время за границей. Мне кажется, что на

0: Надо мной кто-то посмеялся, ведь я же никогда не хотел быть режиссером. Но, видимо, нельзя эмигрировать из времени, в котором живешь. 12 ноября 1967 года. Приезжали в Прагу и Лем Климов с Ларисой. Уезжая, говорили, что нам страшно завидуют. Все, что здесь видели, с чем столкнулись, казалось им невероятным. Они утверждали, что будто мы очень свободные и веселые. Мне стало не по себе, потому что 3 дня назад я вернулся из Италии и приехал с чувством, что возвратился в грязный, бессмысленный и унылый мир. Но все началось с фильмов Хитилова и Формана, потом пошла лавина. Через 4 месяца я мог читать о себе во всех газетах ежедневно. Слава, окружившая нас, отомстит нам однажды. Я строго слежу за собой. Я этому не поддамся. Ради всего святого я не смею этому поддаваться, потому что через 2 лет мне не останется ничего другого, как только повеситься».
1: Как всегда, он все правильно предвидел.
0: 22 августа 1968 года. Уже не было ночи, но еще не было света. В эту минуту начали стрелять в воздух. Потом бронетранспортер повалил женщину и переехал ей ноги. Я отбежал к стене и, прижавшись к ней, ждал конца. Возле меня стоял английский журналист, подбородок его трясся, и он без конца про себя повторял слова о русском империализме. Мертвого уложили на капот такси, у него была прострелена голова. Кровь стекала по крылу автомобиля. Били на землю. Утро 21 августа перед зданием ЦК партии. Они здесь уже 2-й день, 200 тысяч, 12 дивизий, стреляют и убивают, но они не выиграют. Они не выиграли. Именно это поражает меня. Они не знают, как поступить с этой страной. Носорог против бабочки. Мы ускользаем от них. Они смотрят на нас, разинув рот. И сейчас стекла в окнах моей квартиры дребезжат от выстрелов. На письменном столе подскакивали предметы, а я в ванной комнате писал на колени письмо Ларисе Шипитько, чтобы ни она и никто другой из моих московских друзей уже никогда не звонили бы в мою дверь. Что делать с остатком жизни? Лучше бы мне заболеть раком. Умер бы без позора.
1: В 1971 году кинематографическая жизнь навсегда закончилась для Павла Юрачика. В первый год оккупации тяжелая депрессия и алкоголь лишили его способности писать. Потом силы восстановились, и он снял свой гениальный «Случай для начинающего палача», который немедленно был положен на полку новым кинематографическим начальством. Оно вскоре расправилось и с самим Павлом. Как и остальные руководители Союза кинематографистов, он отказался пересмотреть свое отношение к советской оккупации и был изгнан отовсюду. Из киностудии, из телевидения. Ему запрещено было писать даже под чужим именем. Постепенно Юрачик сближается со своим старым приятелем Вацлавом Гавелом. Часто ездит к нему в его дом в горах. Сразу в 1977 году подписывает правозащитный документ «Хартия-77» и покидает родину, не выдержав напора госбезопасности. Жизнь в Мюнхене с 3-й женой тоже не удалась. В Германии он не создал ничего. Через 6 лет с подорванным здоровьем он возвращается в Прагу. Друзья, кое-как примостившиеся в кино после нормализации и морально раздавленные большевистской критикой новой волны как антинародного течения, помогают Юрачику чем могут. С горбачевской перестройкой его настроение улучшается. Я вспоминаю, как во второй половине 80-х годов была создана Международная ассоциация женщин-кинематографистов «Киви». У нас она была на полулегальном положении. Власти терпели ее только потому, что президентом ее была советский режиссер Лана Гагаберидзе, ну а чешским председателем мы сразу выбрали Веру Хитилову. Юрачику очень понравилась эта затея. Он ходил на наши собрания как единственный мужчина, придумав себе титул «Женщина гонорис кауза» – «Почетная женщина». С удовольствием общался с приезжающими на наши мероприятия гостями, московскими кинокритиками Аллой Гербер и Леной Стешовой. Все кончилось весной 1989 года. Он умер от скоротечного рака 20 мая, не дожив нескольких месяцев до свободы. На его похороны пришел выпущенный в тот же самый день из тюрьмы будущий президент Чехословакии Вацлав Гавел.
2: Дневник Павла Юрачика представила Нелли Павласкова. Европейский час поверх барьеров. Новый телевизионный фильм по роману «Три мушкетера» вышел во Франции. От теленовинки из Парижа Дмитрий Савицкий.
3: Бедный Александр Дюма. Мало того, что его вытащили из могилы, над которой цвела

0: сирени, летали стрижи. Мало того, что его увезли с кладбища, на котором он сам себе завещал встречу с вечностью, мало того, что 30 ноября 2002 года его под вой труп и торжественные речи заперли в бывшем храме Святой Женевьевы, ставшем после революции храмом природы, а после реставрации государственным мавзолеем, пантеоном великих людей. Мало того, что он не получает ни сантима из миллионов и миллионов авторских, на которые он мог бы купить весь остров Сан-Доминго, где проживала его бабушка Марисесет, рабыня. И этого мало. Нынче из его произведений кроят себе камзолы, если не черти кто, то черти как, так как покойник, запертый высокими дверьми пантеона, доход приносит, что твоя нефтяная скважина.
1: Арамис. Et moi, tous, quel culot.
2: Si vous voulez vous battre dans les règles de l'art, je suis votre.
0: Сколько существует инсценировок трех мушкетеров? Не берусь считать. Но все же, во времена недавние, сценаристы и режиссеры старались не сильно отступать от текста, что по части рыжей кобылы молодого Д'Артаньяна, что по части очередности дуэлей, что по части протокола. Как-никак молодые люди служили королю и этикет нарушали исключительно для того, чтобы досадить кардиналу Ришелье или угодить какой-нибудь очаровательной даме. Так и хочется воскликнуть вместе с одним поэтом, чем была матушка филология и чем стала. Я даже сбегал к пантеону, благо что за углом, послушать у высоких дверей за колоннами, не выгуливает ли ярость, стуча каблуками, старик Дюма. Нет, вроде бы ничего не слышно, кроме местной попсы, под которую спит, забыв выключить транзистор-сторож. Что ж, будем надеяться, что новость не проникла под каменные своды пантеона, и маркиз Александр Дюма Давид де ля Поэтри не в курсе того, во что превратил трех мушкетеров режиссер Пьер Акнин. Но немного истории с маленькой буквы. Прежде всего вспомним о том, что любой кинофильм можно посмотреть несколько раз. То есть несколько раз проанализировать, увидеть то, что прошло мимо, услышать то, что не зацепило слух. Совсем иное дело телефильм. Можно, конечно, его записать, но обычно этим занимаются лишь фанатики да специалисты. Телефильм – вещичка одноразовая, как лотерейный билет, как жвачка, как, впрочем, вы знаете сами. Телефильм, чтобы окупиться и принести деньги, нуждается в огромной одноразовой аудитории, которая будет в перерывах глотать гигантские дозы рекламы. Новая телевизионная халтура, пардон, версия под названием «Д'Артаньян и три мушкетера» должна была бы называться «Миледи и дьявол», потому что главную роль играет не гасконец, не его друзья, а мадам Винтер, она же Эммануэль Биар, которая и есть на этот раз киногероиня, опустившаяся до телесериала. Биар в кино играла и играет одну и ту же роль, то, что по-французски называется «гарс», и по-русски стыдливо переводится всяческими эвфемизмами. Но по касательной все же можно взять одно из составных слова «гарс» – «стерва», добавим польское «курва». Само собой, «Миледи» – этот сапожок в пору, или, наоборот, сапожок «Миледи» в пору Эммануэль Биар. Вот с Биара начинает Пьер Акнин кромсать шедевр Дюма. На второй минуте телефильма на ветке дуба раскачивается Миледи Биар, повешенная за известные грехи мужем, который мчится дубина прочь от места казни, вместо того, чтобы проверить, что мадам клинически мертва. Впрочем, тогда бы не было фильма. Но из сильно заболоченного неба бьет молния, в глазах Биар зажигаются автомобильные фары, прямо как в хорошем фильме ужасов. Молния испепеляет веревку, и из-за дерева незамеченной молодой ведьмой выглядывает, кто бы вы думали, 12-летний Д'Артаньян. Тут не обошлось без зарубежного влияния. Пьер Акнин и Жерар Вальревен, соавтор по сценарию, хорошо прочитали «Гарри Поттера». Потому что тот факт, что молодой Д'Артаньян зрел в сцену дьявольской метаморфозы Миледи, в дальнейшем спасет гасконца от ее чудовищной силы. Короче, как говорили дети в нашем дворе на Соколе, полная таз. Обидно за Дюма, честное слово, обидно. Но обидно и за французское телевидение. Ведь не в Улан-Баторе творили это чудо, а на родине Дюма и мушкетеров. Сообщаю, мушкетеры в фильме не носят шляп. Вообще не носят. Нет шляп. Сапоги есть, шпаги есть, шляп нету. Видимо, Биар, как Депардье, слопало полбюджета, и на шляпы денег не осталось. Впрочем, их не осталось и на пейзаж. Мушкетеры скачут.

0: брегам Кале как бы на одном месте в одну сторону, а на другом в другую. Одно и то же поле, один и тот же лес и одна и та же гора на заднем плане. На второй лес и поле денег не хватило, как и на шляпы. Хуже, чтобы добраться до Лондона, Д'Артаньян грабит какого-то бедного лодочника на берегу пролива и, прошу прощения, гребет, что есть сил, через Ла-Манш прямо, как на каких-нибудь подмосковных прудах. Что хуже, гораздо хуже, Бекингем, сварганивший за 48 часов недостающие две подвески, не позаботился о том, как бы помочь герою добраться до Кале, и бедный Д'Артаньян, опять натирая мозоли, гребет на той же пионерской лодочке через пролив. И все это лишь часть позора, и я рад, что Дюма заперли в этой национальной темнице крепко-накрепко, когда гасконца, его играет отличный актер и красавец Вансан Эльбас, от Портоса, Атоса и Арамиса остались какие-то набитые опилками клоуны, когда гасконца вызывает к себе королева, чтобы подарить ему в знак благодарности перстень, он остается стоять как столб за ее спиной, в нарушении всех мыслимых статей этикета, эдаким мачо дешевого разлива, забыв преклонить колено, а перстень, аки участник сборной Франции по теннису, подвешивает на цепочке на грудь. Всесильные миледи, на чьей стороне дьявол, все же оттяпали голову, но нам этого не показали. Биар, наверное, уже смылась со съемок хорошенького помаленьку. Людовик оказался не какой-то там мямлей, а вполне солидным дядей, и лишь Ришелье был похож на своих бесчисленных предшественников. Сил нет, скажу лишь, что и настоящих сражений, мелькания шпаг в фильме почти что нет. Короче, ребята заработали, гасите свет, вторая серия кончилась, пора спать. На очереди у нас, увы, увы, прекраснейшая Изабель Аджани, «Все мы будем рыдать», которую соблазнили все тем же златом в крупных размерах. И она сыграет в телесериале режиссера Пьера Бутрона, сыграет героиню Второй мировой, то бишь французского сопротивления, бедная Изабель.
1: Рассказывал Дмитрий Савицкий. Продолжаем европейский час. Главная книжная ярмарка у Средиземного моря. Из Неаполя Михаил Талалай.
2: Во вторник завершила свою работу книжная ярмарка в Неаполе. Вторая в Италии по величине после Туринской. Северная автомобильная столица Турин с его промышленными связями устремлен в развитую Европу. И поэтому в Неаполе выковали успешную стратегию, посвятив свои последние ярмарки Средиземному морю. Общее название неаполитанских ярмарок – «Галактика Гутенберг». В этом году есть и остроумный подзаголовок «Море книг у моря». В Неаполе помнят, что этот город некогда был самым крупным на Средиземноморье со времен римлян, называвшимся «Маре Нострум» – «Наше море». Этим термином своей агрессивной политики злоупотреблял Муссолини, и теперь итальянцы говорят «Маре Нострум» слегка иронично. Со времен имперских идей Муссолини остались и павильоны, где ежегодно проходят эти ярмарки. Это целый городок, типа московского ВДНХ, Mostra Oltremare, дословно «выставка за море», а по существу «выставка достижений колониального хозяйства фашистской Италии». Строили ее замечательные архитекторы-конструктивисты, и этот прекрасный ансамбль вошел в учебники архитектуры. Для нынешней выставки муссолиниевские павильоны временно получили символические названия по средиземноморским городам – павильоны Бейрут, Марсель, Афины, Каир. В них и были развернуты книжные стенды, у которых толпились книголюбы, по-итальянски библиофили. Я провел, например, немало времени у стенда каприйского издательства «Ла Конкилья» «Раковина», весьма элегантного, как и все на Капри. Главе издательства Рикардо Эспозито самой судьбою велено интересоваться Россией, и он уже выпустил несколько книг, связанных с русским Капри. В первую очередь о Горьком и о знаменитой пропагандистской школе, где родилась, по выражению Ленина, каприйская ересь, богоискательство Богданова и Луначар.

0: Главную книгу об этих сюжетах под названием «Другая революция» написал известный русист Витторио Страда, о котором я уже рассказывал слушателям. Посетителям нынешней ярмарки дарили специальную монографию, подготовленную сотрудниками университета Ориентали, Восточного университета. В ней специалисты предлагали видение Средиземного моря, колыбели цивилизаций, с точек зрения разных народов и религий. Конечно, ярмарка – это не только книжные стенды, но и презентации книг. Я побывал на презентации трехтомного сборника моих коллег-историков, посвященного паломничеству итальянцев в Святую Землю в Средние века. Ярмарка – это и встречи с авторами, и творческие вечера, например, вечер арабской поэзии. Это и развлечения. Фирма «Ксерокс» придумала подарок для графоманов. В считанные минуты и за символическую плату на участке фирмы можно было напечатать свою собственную книжку, видом почти такую же, как и на соседних стендах. Разница лишь в тираже, печатался только один экземпляр. Ярмарка – это и дегустации. Вообще кулинарный сектор, судя по увиденному, переживает бум. Столько здесь было книг о вкусной и здоровой пище. А для их иллюстрации действовал средиземноморский буфет, куда для совместной работы корректные организаторы привлекли повара из одного арабского кафе и одну опытную домохозяйку, члена местной синагоги. Остается только пожалеть, что Россия некогда так и не взяла Дарданеллы, вожделенные проливы, а то бы и русские авторы и издатели не были бы лишними на этом празднике средиземноморской книги.
1: О Неапольской книжной ярмарке рассказывал Михаил Талалай. И завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
2: Детскими музыкальными дебютами поразить воображение сложно. Привычно слышать: в 4, 5, 7 лет впервые взял в руки скрипку, исполнил концерт, вышел на сцену Карнеги-холл. У Лорина Мазеля дебют для его профессии уникальный. Ему было 9 лет, когда великий Арторо Тосканини предложил ему дирижировать Нью-Йоркским филармоническим оркестром, привыкшим к высочайшему классу руководителей. Вспомним Малера, Барбероли, ну и самого Тосканини, разумеется. Абсолютный слух и фотографическую память у Лорина родители обнаружили очень рано. С 5 лет он начал трудиться на скрипке и фортепиано. И, по своим собственным словам, делал это всю жизнь. «Какой работой я бы не имел честь заниматься, я всегда ей отдавался полностью. Я не думаю, что кто-то работал более напряженно, чем я». Кроме серьезных музыкальных достижений, к 20 годам у Лорина Мазеля было прекрасное университетское образование. Он изучал математику, философию, языки, а одновременно, как бы мы сказали, для души был скрипачом Питтсбургского симфонического оркестра. Или наоборот, все университетские науки для души, в общем-то, наверное, не имеет значения. В 30 лет пришло признание, причем признание безоговорочное, к Мазелю как оперному дирижеру. Он самый молодой в истории и первый американский дирижер, которого пригласили на Байротский фестиваль, доверив вагнеровские партитуры. К тому же первый иностранец, дирижировавший оперой «Кольцо Нибелунга». Лучший оперный театр в Европе, Венскую государственную оперу, Мазель возглавил в 80-е, тоже, кстати, став первым американцем, занявшим этот пост. В это воскресенье Лорину Мазелю исполняется 75 лет.

0: этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой.
1: Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Говорит Радио «Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
0: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
4: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
0: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «КХ» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
5: Там.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек, и я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату. копался, шуршал чем-то. Потом выносит и говорит: «Не вот это ли вас интересует?» Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль: а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто в

0: вчера записано. Все идеально.
1: Чарльз, в нашем окружении, в нашем мире считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
2: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
4: Крым – чемодан без ручки.
5: Жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно.
4: Как выжить в серой зоне в условиях блокады?
6: Ходили, у кого генераторы вот тарахтят, ходили, там воду просили.
4: Зачем президенту случайный мальчик?
7: Какой-то части путинского электората это, безусловно, понравится. Какая-то часть понимает, что это довольно дешевое шоу для не самых продвинутых людей.
4: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: если речь, что тут 3 единицы горит. Хватит. Давай. Не вижу ни хуя. Вообще. Не вижу, сука. Вот это адреналин.
1: Когда бензовозы горят один за другим, это уже не происшествие, это расписание войны. С начала июня снова и снова, не на передовой, на трассе Новороссия, ведущей в Крым. Обычная дорога стала важнейшей артерией, связывающей российские территории с полуостровом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Для Москвы жизненно важный сухопутный маршрут. Для украинских дронов все чаще место охоты на российскую логистику. И главная цель здесь не случайная машина.

0: И речь уже не об единичных случаях. Французский асинт-аналитик Климан Мален за весь июнь зафиксировал почти 600 пораженных российских грузовиков и других транспортных средств. За первую неделю июля более 240 пораженных фур и бензовозов. ВСУ наносило также удары по переправам, связывающих Крым с Херсонской областью.
1: Удары пришлись на переправы через Северо-Крымский канал, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост у населенного пункта Ставки.
0: После этих атак маршруты пришлось перестраивать. Повреждения получили несколько мостов на направлениях Чонгара, Геничинска, Перекопа и Армянска. Российские власти сообщали об ограничениях движения и использовании объездов. Украинская тактика здесь предельно понятна. Не обязательно разрушать всю дорогу, достаточно сделать ее опасной. Неделю назад вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил агентству ТАСС о частичном восстановлении контроля над трассой Р-280 Новороссия. Но данные осинт-аналитиков и видео-зет-блогеров свидетельствуют, что украинские дроны продолжают регулярно атаковать транспорт на этом маршруте и по сей день. Последствия этой охоты на фуры и бензовозы уже ощущает весь полуостров. В Крыму второй месяц перебои с горючим. Летом добавились масштабное отключение света. В июле без электричества одновременно оставались около 1,5 миллиона человек. В некоторых районах света не было больше недели. Крым должен зарабатывать на курортном сезоне, а вместо этого все больше живет в режиме дефицита топлива, электричества и воды. Что на самом деле происходит на полуострове, насколько серьезна его изоляция от материка, рассказывает наша коллега.
2: Почти весь аннексированный Россией Крым живет без света. В каких-то районах электричество появляется по часам.
3: Поздравляю. Вы переходите на более сложный уровень. Следующий ваш соперник. Вы.
2: Хуже всего на севере. Джанкои, Армянские, Красноперекопские люди живут без света почти месяц.
4: Как выживали без воды?
5: Без света и воды.
4: Ходили, у кого генераторы, вот тарахтят, ходили там воду просили.

0: В то время был бензин и солярка 300-450 рублей.
1: Они сейчас.
0: Я того человека обошла, пошла вот ларёшник у нас. Дай бог ему здоровья. Вин давал всем. В такой ситуации, как я сижу, 7-й год с инвалидом, который под себя каждый день ходит, это было невыносимо.
2: Назвать это полноценной жизнью нельзя.
1: Я так понимаю, село Магазинка, у вас один магазин всего, да, есть?
0: Там ничего нема, кроме чипсиков, макарон и гречки. Они до сих пор боятся ни мясное брать, ни тушенки, ничего. Я с холодильника выкинула столько продуктов, сало, мясо. Но когда сказали, что 15 тысяч нам под носом пахнет, я говорю, хоть можем эти деньги вернуть. Да вам в каждом доме скажут, сколько продукции люди выкинули.
2: 15 тысяч, на которые рассчитывает Светлана, не так просто получить. Компенсация положена, если электричества нет двое суток. Но крымские власти хоть раз в двое суток включают свет на час. А значит, обращаться за деньгами уже бессмысленно.
3: 4:30 утра. Наверное, все сейчас спят. А я какая молодец, встала ночью, помыла посуду, почти уж постиралась белье, потому что нам сегодня решили дать свет, включить свет в 3 часа ночи, а дают нам его на 2-2,5 часа. Вот за это время нужно сделать все необходимые процедуры.
2: В других городах Крыма полегче. Электричество есть, если нет прилетов. В Севастополе после ударов беспилотниками 13 августа света не было 12 часов. Такое в городе впервые за лето.
4: На улице полный блэкаут. Только что так что-то взорвалось и все погасло. Вообще ни в одном доме нет света, кроме ночничков у людей, которые на аккумуляторы держатся. Вообще жесть. Такого я еще не видел.
2: Вместе со светом уходит и вода. На равнинном севере вода самотеком не идет. Ее поднимают насосами, которые работают на электричестве. 1 августа отключили 40 сел разом. Там, где электричества хватает, и воды достаточно. В Ялте, например, с ней проблем нет. А где не хватает, люди учатся жить в новых условиях.
5: У нас нет ни света, ни воды, ни газа. У нас нет бензина, чтобы заправить генераторы. Но мы живем свою лучшую жизнь. Сейчас я покажу вам, как мы ее проживаем. У нас есть уличный душ. Тут мы купаемся, умываемся. Принимаем, так сказать, ванны. Бассейн набран наполовину, но в случае чего тут есть запас воды. Если будет холодно, для этого у нас есть баня. Есть генератор, он бензиновый. Бензина там совсем на донышке, это прямо на какой-то такой случай. Есть газовая плита, у нас есть газовый баллон, но я не знаю, сколько там осталось газа, так как заправляли и пользовались мы им последний раз, наверное, год назад. У нас сейчас воздушная тревога, сбиваются беспилотники, но мы садимся ужинать.
2: В итоге весь Крым живет на генераторах, и днем, и ночью слышен их мерный гул. Вот только генератор работает на бензине, а он стоит в Крыму под 300 рублей за литр. Но и тут власти решили помочь.
6: По бензину там, Алексей Николаевич, работу продолжаем. Многочисленные жалобы на компанию «Атан», которые не соблюдают договоренности, которых, значит, договорились по снижению цены на 92-й.
2: Власти Крыма объявили, что 92-й бензин будет стоить не больше 100 рублей за литр. Так он тут же исчез с заправок. Логика продавцов понятная. Покупали они дорого, а продавать дешево не хотят. В итоге заправляются крымчане на Авито. Бензин привозят в канистрах прямо домой. Дорого.
7: Крым.
2: По понятным причинам сорвался туристический сезон, который кормит местный бизнес, поэтому и с деньгами в оккупированном Крыму не очень. Отсутствие электричества сказалось на работе больших предприятий. Крымский «Титан» в Армянске, единственный в России производитель диоксида титана, встал 13 июня. Мясокомбинат «Дружба народов», самый большой на полуострове, 28 июня. Тепличный комбинат «Белогорский» закрыт, коллектив распущен. А те, кто еще числится, увольнять не спешат, но не из милосердия. При увольнении положены выплаты. Просто денег нет. Людей отправляют в отпуск на неопределенный срок. Формально работа есть, но фактически нет ни работы, ни денег.
8: Какие у нас планы на август 2026 года? Это уникальный месяц. Многие сотрудники компании уйдут в долгожданный отпуск. Мы никогда не ходим в отпуск летом. А в этом году практически половина компании сможет загорать и тестировать нашу новую продукцию.
2: Малый бизнес тоже выживает. Раздают розетки, чтобы люди заряжались. Кто-то организовывает полевую кухню на газовых плитках на улице. Но все это почти в убыток, так как стоимость работы генератора не способствует получению прибыли.
7: Как сделать в Крыму электроэпиляцию, когда нет света? А легко. Достать с машины вот такую приблуду, научиться подключать вот эту штуку самостоятельно и продолжать работать дальше.
2: Полноценному диджитал-детоксу в Крыму мешают регулярные обстрелы дронов. 10 августа обломки сбитых беспилотников подожгли лес на мысе Ая под Севастополем. Выгорело 15 гектаров заказника. Из кемпинга эвакуировали 133 человека. Тушили двое суток вручную, лопатами. В тот же день на судак обрушился град размером с перепелиное яйцо. Посреди лета город будто бы засыпало снегом. А в конце июля побережье накрыло мошкара.
9: Где мы так нагрешили, что Боженька нам послал столько испытаний?
2: Но лето заканчивается, и вместе с ним заканчиваются способы выкручиваться. Сейчас можно помыться в море или приготовить еду на костре. К зиме некоторые крымчане начинают запасаться дровами и углем. Пока спрос низкий, а цена уже высокая. Машина дров сегодня обойдется в среднем в 50 тысяч рублей. Это около 800 долларов. И дров этих хватит недели на 3-4.
10: С нами на связи полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте.
11: Меньшак Кирович, приветствую вас, приветствую вашу аудиторию, благодарю за приглашение и слава Украине.
10: Бензовозы, фуры, переправы, мосты. Украина последовательно бьет по логистике Крыма. Какова главная цель этой стратегии?
11: Очевидно, что если говорить коротко, украинская армия пытается превратить для российской оккупационной армии Крым в чемодан без ручки. Вроде как бы и жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно. И те процессы, которые в настоящее время происходят на территории Крыма, они абсолютно четко направлены на то, чтобы превратить полуостров Крым в остров Крым путем разрушения логистики, путем создания невыносимых условий для российской оккупационной армии. Ведь когда уничтожается энергетика, стабильные поставки топлива и топливных материалов, создается впечатление, а как же выживать в нынешних условиях? Особенно в преддверии очередного осенне-зимнего периода, соответственно, отопительного сезона. И тут и сейчас действия украинской армии абсолютно прагматичны. С одной стороны, полное разрушение логистики, создание предколлапсного состояния, а с другой стороны, вот он, уцелевший Керченский мост, прямая дорога на материковую часть Российской Федерации. Собирайте свои вещи и отправляйтесь во свояси. До того момента, пока этого не случится, крымская земля под ногами оккупантов будет гореть.
10: Если украинские дроны действительно поражают сотни грузовиков, почему российская армия до сих пор не смогла сделать этот маршрут безопасным?
11: Очевидно, что трасса Р-280, та самая, которая идет от российского Таганрога через оккупированный Мариуполь, Мелитополь, Джанкой и далее, она достаточно протяженная. По расстоянию, соответственно, мобильных огневых групп для того, чтобы надежно защитить каждый километр этой трассы, у россиян просто физически нет. Плюс украинская армия действует асимметрично, иногда алогично, нанося удары по российским бензовозам, иным грузовикам, которые движутся этой трассы в неожиданное время, в неожиданном месте. Но справедливости ради, для того, чтобы наша аудитория не была в определенных иллюзиях, ежесуточный трафик по этой дороге составляет, по разным оценкам, более 1000 автомобилей. А уничтожается из этой 1000 автомобилей десятки. Поэтому говорить о полной блокаде трассы Р-280 не приходится. Но предпосылки к тому, что чем дальше, тем больше украинская армия будет иметь инициативу, соответственно, иметь возможность уничтожать вражескую технику логистической транспортной группы, это очевидно.
10: Скажите, а зачем российской армии Крым?
11: Я думаю, что в первую очередь российская армия, если мы уберем все идеологические подноготные, в первую очередь Крым для российской армии — это мощная тыловая база, логистично-транспортный хаб, место, где россияне могут спокойно восстанавливать свою технику и вооружение, получившие повреждения в ходе боевых столкновений на юге Запорожской, равно как и на юге Херсонской области. Да, безусловно, Крым — это прекрасная территория для восстановления и лечения российских военнослужащих, которые получили ранения в боевых действиях. Ну и опять же, российская армия действует по нормам и лекалам еще минувшего столетия. Тогда считалось, что тот, кто владеет Крымом, полностью владеет обстановкой в акватории Черного моря. Нынешняя российско-украинская война четко продемонстрировала, что этот тезис не работает. Тезис «непотопляемый авианосец», когда мы говорим про Крым, также не работает.

Ибо российский Черноморский флот, вернее его остатки, буквально бежали из бухты акватории Севастополя, иных портов на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Система противовоздушной обороны в Крыму регулярно прореживается массированными

0: определенную элементную базу для сложного технологического оборудования. Например, завод Фиолент в Симферополе непосредственно в этих процессах задействован. Есть ряд иных предприятий, в том числе в районе Евпатории, которые занимаются ремонтом, восстановлением, в том числе высокоточной, высокотехнологической техники. Но все это малые крохи в сравнении с тем, что ежесуточно российские оккупанты используют на поле боя. И все-таки ключевой фактор для российской армии территория Крыма – это логистический хаб, через который проходит соответствующее перемещение грузов военного назначения. Именно поэтому противник весьма-весьма нервирует из-за того, что нет у него стабильного сообщения через Керченский пролив. Я имею в виду уничтожены 7 автомобильных и железнодорожных паромов, которые ранее обеспечивали эту историю. Нервничает противник из-за того, что происходит системное разрушение объектов железнодорожной инфраструктуры в Крыму и ближе к Севастополю, и разрушение тех элементов противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму явно не добавляет настроения ни российским оккупантам, ни представителям Крымского гауляйтерского корпуса.
1: Правильно ли я понял, что Южный фронт, он не снабжается со стороны Крыма? И вы говорите о грузах. А какие грузы возят через Крым? И почему именно через Крым?
0: Потому что это один из наиболее безопасных маршрутов, который позволяет россиянам быть точно уверен в том, что грузы военного назначения будут доставлены точно в срок и в указанное место. Ибо трасса Р-280, которая проходит вдоль северного побережья Азовского моря, она достаточно опасна для перемещения грузов военного назначения, и даже активное задействование мобильных огневых групп противника не всегда позволяет им довести те самые небезопасные в военном смысле грузы и материалы. Что касаемо Керченского моста, то он частично может использоваться для перемещения грузов военного назначения, но не в тех объемах, на которые требуют тут сейчас российские оккупанты, действующие не только в самом Крыму, но и на юге Запорожской и Херсонской областей. Да, частично работает автомобильное паромное сообщение, но оно несколько куцая. Скажем так, из-за 5 автомобильных паромов, которые ранее были задействованы в этих процессах, 3 находятся в абсолютно непригодном состоянии, а 2 парома используются в качестве барж, которые с помощью буксиров перемещаются от полуострова Тамань к полуострову Керчь и в обратном направлении, перемещая на своих бортах в том числе грузы, и в первую очередь грузы военного назначения.
1: Владислав, можете хотя бы перечислить грузы военного назначения? Что там? Оборудование, патроны?
0: Артиллерийские снаряды, снаряды к стрелковому оружию, специализированное оборудование, техника, материально-технические средства. То есть все то, что противнику необходимо на поле боя. Буквально на днях я услышал цифру 200 килограмм. Именно примерно такой эквивалент всех грузов военно-технического назначения необходимо на каждую единицу российского солдата. То есть, соответственно, сюда входят не только там продукты питания или патроны к стрелковому вооружению, и речь идет и про артиллерийские снаряды, про снаряды к реактивной системе залпового огня, определенные элементы, связанные с обеспечением инженерных и фортификационных сооружений, то есть весь комплекс сил, средств, ресурсов, которые необходимы для российских солдат на поле боя, входит в это число в 200 килограмм. Мы можем лишь только уяснить для себя масштабы этих самых грузовых перевозок, с учетом того, что суммарно группировка, задействованная на юге Запорожской, Херсонской области, а также на территории временно оккупированного Крыма, равняется цифре примерно в 120 тысяч.
1: От ударов по военной логистике страдает и гражданская инфраструктура. В Крыму перебои с топливом и электричеством. Вот где проходит для Украины граница между военной необходимостью и ударом по повседневной жизни миллионов жителей полуострова?
0: Непростой вопрос, но очевидно, что и этот вопрос коммуницирует представители высшего военно-политического руководства Украины. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, об этом говорил глава офиса президента генерал Буданов, об этом говорил командующий сил беспилотных систем майор Броуди. Дело в том, что мы с вами должны четко понимать, противник максимально пытается интегрироваться в обычную жизнь жителей Крымского полуострова. Именно поэтому всякий раз Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, настаивает на том, чтобы они находились чем дальше от военных объектов, а также объектов военной инфраструктуры оккупантов. Это смертельно опасно, ибо эти цели являются законными целями для украинской силы обороны. Именно поэтому майор Бровди говорит о том, что мы вынуждены действовать именно таким образом,

0: образом, чтобы создать невыносимые условия для жизнедеятельности российских оккупантов. Ведь в первую очередь электрика, которая вырабатывается тепловыми электростанциями на территории Крыма, направлена на обеспечение жизнедеятельности российских военных частей и подразделений. И уж в последнюю очередь обычных жителей Крыма. Да, это создает серьезные проблемы. Мое детство прошло в Крыму, да и, собственно говоря, до военный период я там жил, я хорошо помню, что на небольшой базе, называется на Прибой, недалеко от Евпатории, в довоенный период, именно в эти дни, и отдыхало порядка 5000 человек. Сейчас, в эти дни, на этой базе находится немногим более 50, может быть, до 100 отдыхающих. То есть, фактически, туристический курортный сезон в этом году провален. Будет он в будущем году лучше, с учетом того, что невероятно осложнена логистика, поезда до Симферополя, Севастополя и Евпатории не доходят, не летают самолеты, нет стабильного паромного сообщения. Куча ограничений для перемещения гражданских автомобилей через Керченский мост. Сложно прогнозировать. Но иного пути, нежели создать невыносимые условия для присутствия российского оккупационного контингента на территории Крыма и Севастополя, у нас нет.
1: Скажите, вот как житель Крыма, бывший житель теперь уже, что бы вы сказали коренным полуостровитянам, которые не по своей воле оказались в аннексированном Крыму и терпят все эти беды наравне с непрошенными гостями?
0: Очевидно, что война, российско-украинская война в Крыму началась и Крымом она закончится. Абсолютно ли точно это утверждение? Я думаю, что могут быть и нюансы, ибо неустойчивость, шаткость положения российских оккупантов в Крыму, оно предопределено тем, что стабильной логистики у россиян касаемо Крыма нет. Поэтому я не удивлюсь, что Крым будет освобожден военным путем значительно раньше, нежели иные регионы нашей страны, находящиеся под временной оккупацией. И я думаю, что это утверждение в том числе находит отклик среди, как это ни странно, российских гауляйтеров и представителей оккупационного корпуса. Последние несколько недель время от времени в Крыму появляются слухи о том, что украинская армия высадила десант, ведет боевые действия в прибрежной полосе. То есть эти слухи рождаются в том числе благодаря неуверенности оккупационного контингента там, в том, что они смогут удержать под контролем Крым. И те мероприятия, которые проводятся в части строительства инженерной фортификации на прибрежных территориях, а тут речь идет про северо-западный Крым, про западный Крым, про юго-восточную часть временно оккупированного Крыма, Черноморский, Сакский, Симферопольский район, россияне там активно строят долговременно огневые точки, блиндажи, роют окопы, минируют прибрежную зону, именно таким образом пытаясь уберечь себя от вероятной атаки украинского морского десанта. Я сложно представляю, где мы возьмем такие ресурсы для проведения такого рода операций. Да и в последний раз настолько масштабные мероприятия такого толка происходили во время Первой Крымской кампании 1853-1856 года. Но тем не менее, что-то ж тревожит представителей российских оккупантов, если они готовы использовать огромное количество средств, дабы обезопасить себя таким образом.
1: Скажите, Владислав, вот правильно ли я понял, что задача украинской армии превратить полуостров в такую серую, жизненеспособную зону, чтобы жизнь была невыносимой, и или люди покинули этот полуостров, или что-то произошло другое?
0: Да, безусловно, задача направлена на то, чтобы создать невыносимые условия для пребывания российских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма. И для этого используется соответствующий комплекс сил и средств. Этот комплекс сил и средств точно не направлен против мирных жителей, граждан Украины, которые находятся под временной оккупацией врага. Но иных возможностей, вариантов решить вопрос деоккупации Крыма на сегодняшний день нет. Говорить о возможности проведения наземной сухопутной операции, думаю, абсолютно логично. Мы имели негативный опыт. Мы все помним боевые действия в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Помним, чем вся эта история закончилась. А вот создание с помощью огневого воздействия, с помощью воздушных ударов на элементы военной инфраструктуры, военные элементы, объекты энергетики, топливной системы, системы логистического и транспортного обеспечения именно оккупационного контингента, оно может дать тот самый результат. То есть, в принципе, такой результат мы уже с вами видели. В сентябре 2022 года заявление генерала Суровикина, мол, мы вынуждены предпринять очень сложное решение, и после того случилось бегство российской армии с северной части Херсонской области. Я бы такой вариант касательно Крыма и Севастополя также бы не исключал.
1: То есть вы предполагаете, что вы создадите такие условия, при которых Россия сама будет вынуждена отказаться от снабжения Крыма и может покинуть теоретически, так?
0: Я аж плечи расправил, точно не я, точно украинские силы обороны, точно Украина при поддержке западных союзников и партнеров, ибо очевидно, что лишь объединив наши усилия, четко расписав во временных показателях наши силы и средства, их формат применения для уничтожения вражеской военной инфраструктуры, фактически всей вражеской военной мощи на территории временно оккупированного Крымского полуострова, мы можем достичь этого результата. История не из простых. Она не случится завтра и не будет послезавтра полностью реализована. Но этот путь шаг за шагом сейчас Украина проходит.
1: Что будет с Керченским мостом в самое ближайшее время?
0: Ответ на этот вопрос дал в свое время командующий сил беспилотных систем «Мадьяр», который сказал, Керченский мост сохраняется для того, чтобы с территории Крыма имели возможность убраться все представители российского оккупационного корпуса и все гауляйтеры. Ну а затем его ждет незавидная судьба.
1: Владислав, спасибо вам за беседу. Моим гостем был полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. С нами на связи юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Глеб, если удары по логистике приведут к полной блокаде Крыма, где проходит грань между законным уничтожением объектов врага и военным преступлением по умышленному созданию условий для гуманитарной катастрофы?
2: Ну, разумеется, есть законные основания атаковать военные объекты на территории Крыма, так же, как и на любых других территориях Украины, оккупированных, и законные с точки зрения международного права территории России. То есть здесь никаких особенностей в отношении Крыма нет по сравнению там, с Донбассом или российской территорией. Что касается последствий гуманитарных, естественно, здесь зависит все от того, насколько, собственно, сами объекты являются военными, насколько они предоставляют в данном случае России конкретное военное преимущество. И насколько они важнее, настолько больший побочный ущерб может быть причинен. Но, тем не менее, говорить, что можно делать все, что угодно, просто потому, что это вражеская территория или вражеские объекты, конечно, так говорить нельзя. И при любом ударе тот, кто наносит, должен учитывать этот момент. Особенно, когда речь идет о так называемых объектах двойного назначения, которые имеют не только военное, но и гражданское назначение, тем более, когда речь идет о жизнеобеспечении гражданского населения, которое находится в Крыму.
1: Вы затронули эту тему. Как разделять уничтожаемые объекты на военные и гуманитарные? Где проходит эта граница?
2: Ну, есть военные объекты, которые не вызывают сомнения. Да, это все, что связано с непосредственно с военными действиями и обеспечением армии. Например, склады вооружения, это может касаться система обороны противовоздушной, например. Что касается транспортной, это касается, может, и транспортной инфраструктуры, которая используется для доставки, значит, вооруженных сил и, соответственно, вооружений. Когда же мы говорим о таких объектах, как объекты энергетики, здесь, конечно, все значительно сложнее, потому что они, безусловно, могут иметь значение для вооруженных сил, но они не только для этого используются. И здесь границу провести полностью невозможно. То есть никто, ни один юрист, международник вам не скажет, что можно в любом случае атаковать любой энергетический объект, но он же и не скажет, что это всегда будет незаконно. То есть здесь баланс, он находится между военной необходимостью, то есть насколько это действительно важный объект. И если есть сомнения, то презюмируется, что объект гражданский имеет характер. Да, то есть это невозможно делать только на основании каких-то подозрений или предположений.
1: Пришла информация, что Севастополь полностью обесточен. Это означает, что света нет ни у кого. Как расценивать эту историю?
2: Во-первых, нельзя сразу сказать, что это была цель такая, да, что цель атаки состояла в том, чтобы лишить Севастополь электричества, да, чтобы его обесточить. Это последствия, которые оцениваются, безусловно, должно рассматриваться, но это не означает, что изначально эта атака была незаконной. Безусловно, если такова была цель, и если из строя выходит, значит, вся электросистема, то она, конечно, это имеет большое значение для жизнеобеспечения, в том числе, например, для функционирования больниц, функционирования систем жизнеобеспечения населения. И такие атаки, действительно, если они осуществлялись без достаточного для этого принятия мер предоставления,

0: осторожности могут рассматриваться даже как военное преступление, если изначально это было целью подобного рода атак. Здесь невозможно, вот по той информации, которую мы имеем, тем более, что она контролируется российскими властями, которые неоднократно были замечены в том, что они предоставляют недостоверную информацию. Заранее сказать о том, что то или иное, та или иная атака, даже если она приводит к результате, к последствиям для гражданских лиц, является незаконной, тем более, что она является преступной, невозможно. Тем не менее, если таких атак много, если они приводят к таким последствиям, это, в общем-то, повод тоже для беспокойства, поскольку мы понимаем, что если такого рода удары наносятся с одной стороны, они же наносятся и с другой стороны. То есть одно нарушение, а российские вооруженные силы постоянно наносят атаки, которые приводят к существенным последствиям для гражданского населения, не оправдывают того же с другой стороны. Международное гуманитарное право, оно не основано на взаимности. Единственное, что, в общем-то, дает возможность этому праву каким-то образом еще сохраняться и, собственно говоря, держать войну в каких-то рамках.
1: С 2014 года сотни тысяч россиян купили недвижимость в Крыму по российским законам. Для Киева это незаконное переселение и соучастие в оккупации. Вот что произойдет со сделками с жильем, совершенными за годы оккупации? И защищает ли международное право тех, кто покупает квартиры в зоне боевых действий?
0: Я так скажу, что это крайне рискованное вложение, и, в общем-то, оно такое достаточно отчаянное, потому что, собственно говоря, конечно, у этих объектов очень много, скажем так, рисков. И это связано в том числе с тем, что целый ряд из них были фактически конфискованы у их владельцев, экспроприированы, национализированы. То есть они изначально являлись частной собственностью. Международное право не называет оккупанта, не дает оккупанту законного титула на территории, не делает его сувереном. Это лишь временный, скажем так, распорядитель вот этой территории. Эта территория, в данном случае Крымского полуострова, по-прежнему международным сообществом признается территорией Украины. Риски здесь состоят в том, что, конечно, любое восстановление контроля Украины, оно будет означать, что эти сделки по законодательству Украины, они будут недействительными. Причем они будут недействительны с момента их заключения. И поэтому сказать так, что все будет передано, все автоматически будет передано прежним владельцам, тут вопрос, что если они есть, да, на практике, конечно, эти случаи намного сложнее, да, и мы можем вспомнить, например, про ситуацию с Северным Кипром, где в течение длительного времени тоже эта оккупация осуществляется, то есть здесь проблема в том, что это длительный период, и очень сложно сказать, каким образом это будет. Но в любом случае ответственность будет нести Россия как оккупант. Именно она является оккупантом. Эти люди, они, безусловно, нарушают законы Украины, но они не совершают, собственно, международных преступлений. Их нельзя вот так вот называть таким вот образом оккупантами. Да? Оккупантом является государство, в частности, Российская Федерация. И она в результате будет нести ответственность не только перед Украиной, но и перед этими людьми. Пусть они и с моральной точки зрения, конечно, например, я к подобного рода деятельности с недвижимостью на оккупированной территории, естественно, отношусь негативно. И мне это сложно понять. Но надо понимать, что оккупируют и аннексируют территорию государства, а не какие-то даже, может быть, с моральной точки зрения упречные люди, которые будут иметь большие проблемы. И насколько это им будет когда-то компенсировано, например, России, очень сложно сказать, да, потому что, собственно говоря, я не думаю, что в России в будущем это тоже будет вызвать восторг, да, компенсировать все эти вещи, значит, соответственно, тем, кто купил это имущество, которое находится фактически на ворованной, оккупированной незаконно земле.
1: Вы уже упомянули Северный Кипр. Вопрос такой. Существует ли в международном праве прецедент, например, опыт Северного Кипра, Северной Ирландии или Балкан, когда после прекращения конфликта удавалось сбалансировать права коренных владельцев и добросовестных приобретателей, не спровоцировав при этом новую волну массовых нарушений прав человека?
0: нельзя сказать, что был какой-то идеальный пример, но всегда, особенно в течение длительных оккупаций, в данном случае, если мы говорим, например, о Северном Кипре, то несмотря на то, что до сих пор оккупация продолжается, но, тем не менее, все равно значит, выплачивались компенсации, и определенным образом это решалось, в том числе с учетом практики Европейского суда по правам человека. И Европейский суд по правам человека, он, в общем-то, постоянно обращает внимание на необходимость согласования вот этих вот интересов, да, на то, чтобы не было какого-то вот автоматизма, и в данном случае гражданское население, в том числе права собственности, они должны быть, естественно, защищены, но здесь очень сложно каким-то образом успокоить, да, людей, которые приобретают такого рода имущество. То есть вот моя, например, моя задача юриста, если меня кто-то спрашивает об этом, естественно, от этого предостеречь. То есть да, безусловно, это будет прежде всего обязанность России, собственно, своим же гражданам это все возмещать, так же, как и украинским гражданам. Но собственно говоря, это действительно очень сомнительное, рискованное вложение. И Украина, безусловно, права, она может в своем праве эти сделки не признавать. Потому что в данном случае они осуществлялись нарушение не только украинского права, но и нарушение международного права. Оккупант не делает оккупированную территорию своей собственностью, да, это противоречит не только, как бы, да, законодательству государств, но и международному праву.
1: Глеб, спасибо вам за экспертизу. Моим собеседником был юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Социология – штука упрямая, даже когда ее пытаются подогнать под кремлевскую картинку. В июне и июле рейтинги Владимира Путина заметно просели. В начале июля ВЦИОМ зафиксировал одобрение его работы на уровне 66%, неделей позже уже 65%. Это один из самых низких показателей за время войны. ФОМ в начале июля давал Путину 71% одобрения и 69% доверия. На настроение людей давит вполне земная реальность. Дефицит и рост цен на бензин, дорожающие продукты, перебои со связью, удары беспилотников по российским регионам и непрекращающиеся горящие НПЗ и ангары Wildberries. И на этом фоне особенно заметно другое. Путин все реже ездит по стране. За первые 5 месяцев 2026 года он покидал Москву для поездок по России всего дважды. И оба раза в Петербург. За тот же период 25-го было 8 поездок, в 24-м 14. Причина, по данным источников, близких к Кремлю, безопасность, а точнее сказать, страх. Регионы становятся для Путина все менее удобной территорией для публичных прогулок и встреч с народом. Телевизионные совещания остаются, доклады чиновников остаются, победные карты с фронта тоже, но живого контакта с людьми все меньше. И тут неожиданно возникла Виктория Бойко.
2: Я хочу записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Я это делаю от лица народа. Они меня об этом не просили, но внутри я чувствую, что нужно записать это видео. Почему? Потому что, Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится. Блогеры вас боятся. Артисты боятся. Губернаторы вас боятся. А вы президент нашей страны. Мне кажется, мы не должны бояться.
1: Ее весеннее обращение к Путину неожиданно стало вирусным. Боня говорила о проблемах, которые, по ее словам, чиновники не доносят до президента. О ситуации в Дагестане и Анапе, блокировках интернета, нищете граждан и проблемах с региональной властью. Ролик набрал больше 20 миллионов просмотров и около миллиона лайков в Инстаграм. Кремль не смог его проигнорировать.
3: То, что с большим интересом автор этого обращения отметил эти вопросы, да, действительно, это то, что весьма резонансные темы, но по ним ведется, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания.
1: Получилась занятная картина. Чтобы услышать Кремлю, обычно нужны губернаторы, министры и длинные доклады. А тут понадобилась Виктория Боня. Один ролик и 20 миллионов просмотров. И Кремль, кажется, услышал. После этого Путин снова начал активно появляться на публике и ездить по стране. Но есть одна особенность. География этих партий.

0: поездок выглядит довольно безопасной. В основном Сибирь и Дальний Восток. Но пикантность этой истории в другом. Кадры поездок и протокольного общения с народом активно распространялись, в том числе через Инстаграм, социальную сеть, заблокированную в России.
1: Как дела?
2: Здравствуйте. Мы очень рады вас видеть.
1: Ребята, скоро начинается учебный год. Вам всего самого хорошего. Можно? Идите.
0: А дальше началась привычная работа с картинкой. В региональных пабликах и прокремлевских аккаунтах появились короткие ролики с восторженными комментариями. «Путин красавчик», «Наш президент лучше», ну и так далее. О том, как именно Путин покоряет Сибирь и Дальний Восток, и верят ли сибиряки в эту постановку, в подробном репортаже Игоря Титова.
3: Погода хорошая, курорт.
4: Отлично. Мы думали, что вы договорились.
5: Впервые за 26-летнюю историю своего правления президент России посетил Курильские острова. Власти Японии выразили протест и даже вызвали российского посла для объяснений. Острова были присоединены к СССР по итогам Второй мировой войны, но Япония считает их своими северными территориями. В 1956 году СССР согласился вернуть под контроль Японии два острова после заключения мирного договора, которого нет между странами по сей день.
6: Япония 15 августа отмечает годовщину окончания Второй мировой войны. И я думаю, что с большой долей уверенности можно утверждать, что Москва подбирала и дату учений, и дату визита Путина под эту годовщину, поскольку Кремль свою позицию по Курилам последовательно привязывает к соглашению, которое Сталин, Черчилль и Рузвельт заключили в 45-м году в Ялте.
5: Зачем Владимир Путин выстраивал образ человека, любящего японскую культуру или как минимум дзюдо, а в августе 26-го приехал на спорные Курилы? Возможно, таков план администрации президента. С каждым городом градус поездки президента повышался. Если в Красноярске он играл перед детьми в мяч, то на Сахалине облачился в китель, посетив учения Тихоокеанского флота. Путин пригрозил зеркально отвечать странам НАТО на задержание танкеров российского теневого флота, который Россия использует для обхода западных санкций.
7: Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли и суда.
5: Турне по Дальнему Востоку предшествовали поездки по городам Сибири. В Новосибирске Путин интересовался искусственным интеллектом.
8: Какие угрозы нам создает искусственный интеллект?
9: Владимир Владимирович, я вам честно скажу, вам нечего бояться.
8: А я никогда ничего не боялся. Вот.
5: Несмотря на бесстрашие, о котором говорил президент, жителям Новосибирска рекомендовали воздержаться от выхода на улицу во время проезда его кортежа, а также не пользоваться электронными и оптическими устройствами. Несмотря на предупреждение, кортеж Путина останавливается на заправке в Новосибирске. Улица перекрыта, табло с ценами на бензин отключено. В комментариях пользователи сомневаются в спонтанности выхода. Встретить Путина и правда удалось не всем.
10: Вот в такой канаве я, несколько детей и еще пару взрослых встречали Путина в Новосибирске. Изначально мы все расположились на остановке возле научного центра СКИФ, но минут за 15 до приезда Путина нас резко всех выгнали.
11: Вы же взрослые люди. Увидите его машину, то лучше. Что из этого хорошего?
10: Вдруг помашет.
5: С конца июля Путин посетил уже 6 регионов. Российский президент залезал в кабину военного самолета в Иркутске, играл в мяч перед детьми в Красноярске, в Улан-Удэ говорил с участником войны против Украины.
12: Спасибо вам, что вы почувствовали, что такое Россия. Так точно.
5: А также пообещал мальчику помочь с поступлением в Суворовское училище.
13: Можно попросить вас о помощи в вычислении?
12: Да как он платит сейчас?
13: Восьмой переходной.
12: Следующего года.
13: Решим. Спасибо большое.
5: Города во время приезда Путина преображались. Дороги строились, бензин дешевел. Правда, после его

0: У отъезда цены возвращались обратно.
1: Да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть! Асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
0: Во многих городах, куда заезжал президент, партия «Единая Россия» сталкивалась с конкуренцией, а в сентябре – выборы. На последних парламентских во всех регионах, кроме Бурятии, правящая партия победила с отрывом не более 11%. В Омской области разрыв между «Единой Россией» и коммунистами составил менее 2%. Политолог Руслан Айсин считает, что причин для путинского выхода в народ несколько.
2: Я думаю, что здесь две составляющие путинской сибириады, как ее называют. Первая, конечно, попытаться помочь своей партии «Единой России» перед выборами. Ну, Путин же паровоз, он должен всех тащить. И вторая составляющая – это элементарное бегство от проблем. Путин в том положении, вы там на своей большой земле разбираетесь, а я здесь пока вот буду заниматься такими важными делами, агитировать за партию власти, во-первых, а во-вторых, там решать геополитические проблемы, находясь вдалеке от столицы.
0: Поездки Путина проходят на фоне слухов о возможной мобилизации после них. На публичных встречах тему принудительной отправки на фронт с президентом не обсуждают. Главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов считает, что результаты выборов в Госдуму позволят усилить давление на российское общество.
3: Впервые с начала войны «Единая Россия» перепродлит свои полномочия и получит 80 плюс процентов голосов поддержки. А дальше эти цифры лягут на стол нашим этим decision-мейкерам, Путину в первую очередь, его ближнему кругу. И я думаю, что они будут вполне уверены в том, что народ хочет воевать дальше, народ им разрешил это делать. И вот после этого и нужны как раз строгие меры.
0: На пятый год вторжения в Украину у российской власти нет инструментов, чтобы заставить общество сплотиться вокруг войны, считает Кирилл Мартынов. Согласно соцопросам, поддержка войны внутри России падает, и партнеры недоумевают. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, со встречи с которым началось путешествие Путина, признался, что смысла войны не понимает.
4: Полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
0: Игорь Титов, Радио Свобода, Настоящее время.
5: С нами на связи политолог Дмитрий Орешкин. Скажите, что приобрел Путин от этого вояжа по Сибири и Дальнему Востоку?
6: Мне кажется, Путин человек бескорыстный, всем известный, и заботится не о себе, а о любимой им «Единой России». Потому что понятно, что предвыборный контекст, он едет по тем регионам, где трудно фальсифицировать. Не то чтобы невозможно, но относительно труднее. Там, в Новосибирске это сделать труднее, чем в Кемеровской области или в Туве. Вот он именно по таким районам и поехал. Значит, он договаривается с региональными начальниками о цифрах поддержки на выборах. И, я так понимаю, он договаривается с региональными начальниками об увеличении поставки рекордов. Персонально он приобрел для себя вот что. Начал формироваться имидж бункерного деда. Соответственно, надо показаться народу, надо поиграть мускулами, показать, что сурово брови мы насопим и все остальное. Лучше всего это делать подальше от линии фронта, чем он, собственно говоря, и занимается.
5: Перебивает ли этот тур негатив от топливного кризиса, горящих маркетплейсов и в целом от войны в Украине?
6: Я думаю, нет. И в этом риск, потому что всякого рода нехорошие люди по итогам выборов посмотрят, «Единая Россия» в тех регионах, которые приезжал Путин, больше набрала голосов или меньше, хорошо выступил или плохо. А что касается негативного эффекта от бензина и прочего, то, понимаете как, ведь, ну очевидно же, вот в городах типа Новосибирска приезжает Путин, лепят заплатки на асфальт. Ну, стригут деревья, там, если бы был снег, то украсили бы его в белый цвет, в данном случае зеленую траву приводят в порядок. Путин уехал, Заплатки проваливаются. Об этом уже вот есть прямые свидетельства в сети. Ну, а как, если вот в торопях их делали, как по-другому?

0: Путин приехал, цены на бензин упали на 20%. Путин уехал, на завтра они выросли на 20%. Ну, надо быть просто клиническим идиотом, чтобы... Или патриотом. Здесь эти пространства пересекаются. Чтобы этого не видеть. Люди это видят. В том числе даже и патриотически настроены. То есть они понимают, что это вот такая вот предвыборная ситуация, которую в советские времена называли показухой. А еще более прежние советские времена называли вспышкопускательство. Ну, а еще более глубокие времена называли потемкинской деревней.
1: Зачем Кремлю эти минутные ритуальные выходы к массовке и пустые беседы о погоде?
0: Ну, во-первых, надо показать, что вот он не боится народа. Значит, я не знаю, там специально обученные представители народа, или они это были на треть там спецслужбисты, или это дети спецслужбистов. Но вот это все очень... Это то, что должно работать на имидж Владимира Путина как близкого народу царя. Он едет, видит скопление народа, он встречается с ними, обнимается, передает привет какому-нибудь очередного мальчика, целует животик. Все довольны, граждане довольны и расходятся по домам, как сказано в известной книжке. Мне кажется, что для тех, кто к Путину относится с большой симпатией, это скорее разрушительный шаг со стороны Путина, потому что он уж больно предсказуемый, он как 20 лет назад. Для тех, кто к Путину относится нейтрально, тоже скорее в минус, чем в плюс. Ну, а те, кто Путина любит в засос, по-видимому, постараются вот этот анекдотичный элемент этого процесса не замечать.
1: Этот мальчик, просящий житейского совета, почему политтехнологи годами эксплуатируют один и тот же наивный сценарий? Это расчет на сентиментальность глубинного народа или банальный кризис идей в администрации президента?
0: Ну, Мумин, а чего не эксплуатируют? Эксплуатировать, если оно работает. Значит, вопрос в том, что когда-то оно перестает работать. А насчет того, перестало ли это работать сейчас, мы с вами не узнаем, пока не посмотрим голоса и не оценим долю фальсификата в них. Потому что, ну, я думаю, что на самом деле все равно это плохо, потому что значительная часть людей на выборы не пойдет. И вот это путинское шоу, оно их... скорее демотивирует, чем мотивирует. А, собственно говоря, отвечая на вторую часть вашего вопроса, ну да, кризис жанра. А что можно придумать? Вот все это знакомо. Значит, приехать в Японию или там на границу Японии и натоптать на них ногами с тем, чтобы, значит, объяснить, что вот самураи будут там гореть у нас на священных неприкосновенных рубежах. Какой-то части путинского электората это, безусловно, понравится. Какая-то часть понимает, что это довольно дешевое шоу для не самых продвинутых людей. Работает? Работает. Когда перестанет работать, вот здесь наступит когнитивный диссонанс и кризис, потому что Путин набрал к себе таких советников, которые креативностью не блещут. Их набирали по принципу умные не надобны, надобны верные. Хотя, да, среди высших руководителей, конечно, не глупые люди. Но на местах, ну, чем богаты, тем и рады.
1: Кстати, о кризисе идей. Возмущение Виктории Бонни против запретов собирает 20 миллионов просмотров. А Пескову приходится оправдываться. Почему кремлевская пропаганда с ее миллиардными бюджетами проигрывает в искренности обычным постам в Инстаграме?
0: Ну, потому что приелось. Есть же такая вещь. Путин же ведь он был, когда приходил к власти, он был резко популярен именно вследствие необычности. Не старый партийный автократ. Ходит в легкой тенниске, встречается с народом. Остроумен, спортивен, не пьет. Ну, совершенно человек из другого мира по сравнению там с Ельцином, Горбачевым и так далее. А теперь он сам стал вот таким вот надоевшим, с одними и теми уже ужимками и прыжками, персонажем, который изображает из себя мачо в возрасте почти 74 лет. 22 года, значит, вот 7 октября ему будет 74. А по-прежнему изображает из себя такого резвого молодого жеребчика, который,

0: нравится движуха. А, значит, все большей части населения этот образ перестает нравиться. Но, во всяком случае, мы видим, что количество людей, восторгающихся Путиным, остается большим, но уменьшается. Количество сторонников войны остается большим, но уменьшается. Количество людей, которые считают, что дела идут в правильном направлении в стране, снизилось, по данным Левада, до критического опасного уровня. Уже еще чуть-чуть, и скоро их будет меньше половины. Сейчас 52-55% говорят, что дела идут в правильном направлении. Но тенденция к снижению. Так что, ну, надоел.
1: Дефицит топлива впервые за долгие годы ударил по базовым потребностям каждого автовладельца. Вот насколько хватит терпения у сибиряков и жителей регионов, когда картинка веселого президента, пинающего мяч, сталкивается с пустой автозаправочной станцией за углом?
0: Ну, если бы я знал ответ, то жил бы не в Риге, а в Сочи. Скорее всего, знал бы прикуп. Нет, не знаю. Ну, тенденции, понимаете как, мы правильно улавливаем тенденции, она негативная для Путина. А вот точку, где соединятся все эти негативные тренды, касающиеся усталости от войны, там, похоронок приходящих с линии фронта, ощущение бесперспективности, потому что мы эту малую такмачку уже 2 года, по-моему, штурмуем. Ощущение, не ощущение, а просто реальные проблемы с ростом цен, инфляцией. А еще проблемы с тем, что заправить машину тяжело. И ощущение, в общем-то, нарастающего вранья. Это все, ну, в Советском Союзе это продолжалось, не, ну, как минимум пару десятилетий перед тем, как он развалился. Ну, сейчас мне кажется, что это будет побыстрее. То есть 70 лет у новой путинской модели, конечно, не будет. Но пока 27 лет она держится. Я думаю, что еще несколько лет. А может быть, может рухнуть в любой момент, на самом деле. Она все более зыбкая, все более смешная, все более отвратительная и все более похожа на северокорейский вариант. А российские граждане все-таки, у них есть нечто общее с северными корейцами, во всяком случае, значительной их части, но не у большинства.
1: И все-таки, Дмитрий, почему вы связываете эту поездку Путина по стране с так называемыми выборами? Ни разу за время этого тура он не произнес слово «выборы» и словосочетание «Единая Россия».
0: Ну, потому что мне, во-первых, трудно вырвать любые действия Путина сейчас из предвыборного контекста. Сейчас то главное, что волнует кремлевских специалистов по внутренней политике, это выборы. Военная политика – это война, понятно, да? Это первое. Потом я смотрю на то, какие регионы он выбирает. Он выбирает проблемные с точки зрения подсчета голосов и административного ресурса регионы. Ну и потом самый простой довод. Мы же видим, что рейтинги «Единой России» снижаются. И мы видим, что произошло с «Яблоком». То есть они там начинают дергаться, совершают такие шаги, которые не следовало бы совершать, во всяком случае, мне так кажется. Поэтому мне кажется, что предвыборный контекст сейчас является ключевым для Владимира Путина и для «Единой России». Вопрос в том, само лекарство, оно еще работает или уже срок годности прошел? Я вовсе не уверен, что поездка Путина принесет «Единой России» букеты бананов при подсчете голосов.
1: Дмитрий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Дмитрий Орешкин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.
2: Задержали его.
3: Я не знаю, просто хочу гулять.
4: Позволят ли гражданам проголосовать за мир, спрашивает председатель «Яблока» на суде. Суд доводы партии отклоняет.
5: Мы предложим нашим сегодняшним обвинителям выучить.
6: Подсудимый.
4: 11 лет Льву Шлосбергу. Удар по «Яблоку» или намек всем, у кого созрел.

0: запрос на мирную жизнь.
1: Полиция возле Верховного суда задержала более полусотни сторонников партии «Яблоко». Об этом сообщают правозащитники ОВД-Инфо. «Яблоко» оспаривает решение того же суда о снятии своего партийного списка с выборов. Коллегия судей заново рассматривает претензии партии «Родина». Та утверждает, что «Яблоко» без разрешения добавило в свою агитацию фразу «Пусть всегда будет солнце» и картинку с голубем. О суде против «Яблока» и о том, как государство борется с запросом на мирную жизнь, говорим сегодня в программе «Лицом к событию». Здравствуйте.
2: А за что вы задержали его?
3: Я не знаю, просто хочу гулять, я иду гулять.
4: У Верховного суда в Москве перед началом апелляции партии «Яблоко» задерживали ее сторонников. По словам очевидца, пишет «Медиазона», проход к самому суду перекрыли полицейские. Они никому не разрешали даже подойти к зданию. В зал суда пустили только участников процесса и аккредитованных журналистов. Прямую трансляцию заседания в этот раз пресс-служба организовывать не стала. Апелляцию «Яблоко» на снятие федерального списка с парламентских выборов 17 августа рассматривал председатель суда Владимир Зайцев. Он же в 2018 году признал законным недопуск Алексея Навального до выборов президента. Снятие «Яблока» объяснили тем, что партия якобы получала деньги от лиц с иностранными источниками финансирования и якобы закупила рекламу в обход избирательного счета на сумму более 88 миллионов рублей. Законный лимит – 35 миллионов рублей. Эти обвинения, в частности, строились на аналитической записке Ассоциации блогеров и агентств. На сайте организации сказано, что она объединяет участников рынка и инфлюенс-маркетинга и формирует прозрачные правила его работы. Однако записку представленную ассоциацией на суде, сложно назвать прозрачной. Ее авторы рассмотрели все упоминания «Яблока» за эту избирательную кампанию и посчитали, сколько гипотетически могли стоить упоминания партии в блогах не только известных публичных спикеров, но и пользователей с несколькими десятками подписчиков.
5: Шаман сжег свои штаны. Что это значит? Певец опубликовал видео, на котором он сжигает свои штаны, сопровождая это фразой о необходимости перемен.
6: Настало время перемен.
5: При этом одет шаман в бело-сине-белую русскую рубаху. Смысл этого действия на самом деле очевиден. Все мы помним, как травили Навального. Яд наносили на гульфик трусов. Именно поэтому шаман трусов не носит. Боится, что силовики могут так от него избавиться. Но силовики тоже не дураки и в этот раз нанесли яд на штаны. Ярослав смело, публично после этого унижает силовиков, показывает им, что их действия раскрыты, а яд будет уничтожен в простой русской печи. После этого из печи пойдет белый дым, и это будет сигналом. Пора менять правящую партию. Явный призыв голосовать за «Яблоко». Наш слон.
4: Это юмористический ролик блогера Александра Штефанова. Верховный суд посчитал это видео проплаченной агитацией за «Яблоко». Штефанов опровергает, что когда-либо получал деньги от партии. Политик Максим Кац обратил внимание, что среди якобы получавших деньги за рекламу «Яблоко» были и сами члены партии. Например, тот же Кирилл Гончаров и кандидат в Госдуму от «Яблоко» актер Виктор Балабанов.
7: Записки используются в предположительной формулировке. Стоимость публикаций может составлять, стоимость охвата может составлять, расходы в будущем составили бы. Эти формулировки прямо свидетельствуют, что авторы записки не устанавливали ни факт заключения договоров, ни факт оказания платных услуг, ни факт перечисления денежных средств. Записка отвечает лишь на гипотетический вопрос о том, сколько аналогичное размещение могло бы стоить при его приобретении на рекламном рынке.
4: Сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин в официальном комментарии не упомянул «Яблоко», но подчеркнул, что анализ не указывает на реальную оплату блогерам.
8: Данная записка не устанавливала факт оплаты или наличия договорных отношений. Это эстимация по определенной методологии, которая есть в этой записке. Подобные записки не подразумевают согласование со всеми компаниями-членами АБА, Ассоциации блогеров и агентств, и не отражают их индивидуальную позицию.
4: 16 августа Центр антикоррупционной политики «Яблоко» выпустил доклад, в котором проанализировал финансирование других парламентских партий. По словам авторов, более миллиарда рублей поступивших пожертвований пяти фракциям Госдумы можно отнести к иностранному финансированию, по тому же принципу, который был применен к «Яблоку». «Единой России», согласно докладу, досталось более 811 миллионов рублей из-за рубежа.
9: Обратился к Элле Памфиловой. Сделать выбор. Первое. Либо признать, что обвинение в адрес «Яблока» — это абсурд, и оставить нашу регистрацию в силе.

0: Или второе, либо ЦИК должен пойти до конца и потребовать через суд снять всех остальных.
1: На фоне скандала вокруг снятия единственной антивоенной партии с выборов, «Яблоко» обогнало «Единую Россию» по просмотрам о вовлеченности в соцсетях. Проект «Атлас выборов» подсчитал, что по сравнению с предыдущей неделей с постами про «Яблоко» пользователи взаимодействовали почти 6 миллионов раз, в то время как с постами «Единой России» около 2 миллионов 200 тысяч.
2: Во время апелляции из всех ходатайств «Яблока» суд согласился лишь на одно – перерыв на 10 минут. Попытки приобщить к делу заявление автора фразы, о которой шел спор, или вызова свидетелей, судьи отклонили, объяснив, что партия тянет время. Элла Памфилова ответила, кстати, на вопрос на обращение «Яблока», вот как она объяснила роль Центризбиркома в деле о снятии партии.
3: Мы считаем, что то, что регистрация абсолютно законная была, да, на этот момент. Другое дело, что когда есть целый ряд факторов, которые в законе дают основания для снятия с выборов, то есть отмены регистрации, но они выходят за рамки нашей компетенции. Это уже не наша компетенция. Это вот как сейчас произошло. Представитель другой партии подает в суд. Это у нас любят партии. Вместо, вот, скажем, конкуренции между
4: другими. Да, да, да.
3: Да, вот они любят. Вот подают в суд, и уже они предъявляют те основания, которые могут стать для суда аргументами для снятия. Но это не по нашей части.
2: И о суде над «Яблоком» и его последствиях мы сегодня говорим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Мы только что послушали заявление Эллы Памфиловой в эфире радио «Комсомольская правда». Там она как будто отстраняет себя от решения о снятии «Яблока» с регистрации. Как вы это понимаете? Почему ЦИК себя отстраняет от этого?
5: Ну, это правда. Решения о регистрации или нерегистрации «Яблока» принимаются далеко не в кабинете Памфиловой. Она готова оформить любое решение, которое ей будет спущено сверху. И в данном случае ей, конечно, не хочется иметь дело с этим вот постыдным поступком, потому что это поручили, в общем-то, партии «Родина», которая, ну, ничего не представляет, а просто исполняет те вещи, которым было сказано. И в данном случае любая сила хочет дистанцироваться, потому что даже в образе сторонников власти, там, Z-патриотов, сторонников «Единой России», которые мало, но существуют, это слабость. И поэтому пускай этим занимается какая-то родина, якобы независимый суд, а мы в стороне. Мы его зарегистрировали, а тут дальше вот плохие партии между собой борются.
2: Ждете ли вы какие-то репутационные издержки для власти после снятия партии «Яблоко»?
5: Безусловно, они уже состоялись, потому что допуск «Яблока» был обусловлен тем, что это рисовалось в образе людей как 2% маргинальная партия. Ее допустили, понимая то, что она обезглавлена, всех лидеров не разрешили баллотироваться. Тех, кто еще мог пойти, их лишили, соответственно, административными способами. Кого-то посадили, как Круглова и Шлосберга. А остальных выставили список людей, которых в массе своей мало кто знает. У них нет финансирования. И задача была показать 2-3% и показать, что вот антивоенная партия у вас была. У нас была демократия, но их не допустили. А получилось, когда увидели консолидацию людей, когда увидели поддержку, которая есть, что, в общем-то, переиграть их даже админресурсом будет сложно. Люди просто не поверят. И поэтому единственное, что смогли противопоставить, это вот такое судебное снятие через вот такую, через коленку. Естественно, даже свои сторонники смотрят и говорят, ну как так, маргинальная партия, а вы не можете победить ее, только убираете с выборов. Это ущерб, конечно, для администрации президента, для Кремля. Но, видимо, они посчитали, что лучше этот небольшой ущерб, чем тот, который был бы в дату голосования.
2: Если мы рассматриваем голосование как некий ритуал, ритуал подтверждения, что чиновники до сих пор лояльны власти, они готовы все нарисовать, все устроить, как чиновники, на ваш взгляд, как чиновники воспринимают такие действия со стороны власти, снятие любой конкуренции?
5: Я думаю, чиновники – это все-таки как часть общества. У них есть свой механизм, то есть кто-то отвечает, предположим, за выборы, кто-то за набор контрактников, кто-то за ЖКХ. И они выполняют свой функционал. Это часть общества. Но общество в целом увидело здесь слабость, потому что у вас есть, повторюсь, пропагандистская машина, у вас есть целиком отважный механизм. В Москве это ДЭК, в Петербурге просто выстроили комиссии целиком подконтрольные. Там Дальний Восток, Красный Пояс, Северный Кавказ – все рисуется прекрасно. И даже в этих условиях, когда вы все контролируете, вы не можете там маленькую партию победить. Вот это определенная слабость. Конечно, ни один из чиновников не скажет теперь, что вот там Путин слаб, Путин плох. Но это такой маленький маркер, который скажет им, ага, смотрю, как бы, что Вадим Владимирович-то не такой успешный, потому что образ успешного лидера и человек, который популярен, но продает 25 лет. И пока люди в это верили. Вот такие маленькие шаги, когда он не может начать как через фальсификации, через снятие с выборов добиться результата, вот это удар по его личной репутации.
2: Пока мы с вами беседуем, судьи все еще в совещательной комнате.

0: они решают судьбу партийного списка Яблока, но есть все-таки еще список одномандатников. Означают ли проблемы у Яблока автоматически проблемы у тех, кто все-таки зарегистрируется на выборы?
1: Ну, я так считаю, что как раз одномандатники, если они останутся, если, предположим, там будет плохой результат, и Яблоко снимут, одномандатники – это будет точка приложения усилий всех тех, кто выступает за мир. Мы понимаем, что шансов у них немного, и это, с одной стороны, их оберег, потому что администрация президента будет считать, ну как, там, молодой парень, там, 20-30 лет, может победить в округе на полмиллиона без денег. Это, правда, трудно. Как бы, те, кто проходил выборы, вы можете выиграть выборы в муниципалитете, в теории в округе там городском, но округ Госдумы на 500 тысяч населения, это очень-очень тяжело, это нужны большие ресурсы. Поэтому я допускаю, что их как раз оставят, и, честно сказать, сильных кандидатов известных там нет, потому что всех сильных лидеров, соответственно, административками заставили не баллотироваться. Поэтому я думаю, что они сохранятся, это будет точка приложения, надо понимать, что это будут не выборы в полноценной составляющей, а это будет такая кампания протеста.
0: Есть ли смысл для тех, кто не поддерживает нынешнюю власть, бороться за то, чтобы эти люди попали во власть? Или лучше им сфокусировать свое внимание на, условно говоря, более проходных политиках, более известных?
1: Вот это то, о чем спорит вся оппозиция сейчас, и, на мой взгляд, это единственная точка приложения, где это допустимо. Потому что выбирать между, предположим, пускай мало, там, малоизвестным, но идейным человеком, выступающим против войны, намного более важно, чем поддерживать, предположим, берем теоретический вариант какого-то коммуниста, который имеет больше шансов победить единоросса. Но простите меня, я вот лежу за выборами, смотрю съезды КПРФ. Часто КПРФ куда более жестко в своей риторике выступает, чем Единая Россия. И мы, находясь в антивоенной позиции, не можем бросить тех людей, которые выступают с той же позиции там. Поэтому для меня поддерживать коммуниста ради того, чтобы он в теории обыграл единоросса, ну это как-то ну, недопустимо. Поэтому для меня точка сборки как раз это именно антивоенные кандидаты, которые остаются. Потому что давайте честно скажем, что даже если бы Яблоко осталось, я надеюсь, что у нас такое есть, но если, предположим, Яблоко находится в списках, и Яблоко доходит до конца кампании, ну, в пиковом случае, и позволит пройти через барьер. Это какой-то небольшой процент мандатов. Это не перевернет Госдуму. То есть, в целом, отношение к этим выборам изначально было как к такой акции протеста, возможности людям легально выступить против войны. Да, это сейчас не получается сделать с точки зрения списка. Это будет чудом, если Яблоко останется. Но если Яблоко не будет, у нас остаются прекрасные кандидаты, компания которых может стать такой акцией протеста, куда можно будет прийти, и наших зрителей я призываю поддержать именно одномандатников.
0: У партии КПРФ на прошлой неделе сняли кандидата, депутата Матвеева, действующего депутата Государственной Думы. Также о притеснении своих активистов, своих сторонников говорит и Миронов, глава «Справедливой России». Почему государство атакует системные оппозиционные партии, которые не представляют никакой угрозы? Напомню зрителям, тот же Изюганов, глава партии, когда были президентские выборы, говорил, что надо за Путина голосовать, и он идет на выборы Путина поддержать. Почему их притесняют?
1: Вы абсолютно правы, что разницы между ними большой нет. И КПРФ, и Справедливая Россия, и Единая Россия, они все голосовали за войну, голосовали за репрессивные законы. Надо посмотреть детали этого притеснения. В КПРФ есть несколько порядочных людей, в том числе Матвеев, в том числе Михайлов, Коми, в том числе Бондаренко. И именно вот этих людей, которые КПРФ выставляет как маркер того, что мы не совсем людоеды. У нас вот есть там, грубо говоря, Бондаренко, который там с властью борется, да. И именно по ним идет давление. И это очень точечно. Поэтому здесь вот имеет место просто очистка тех людей в КПРФ, кто в принципе немножко независим. Зюганов хоть и кричит о том, что их притесняют, но на самом деле их сдает. У Зюганова хватает возможности и влияния повлиять на ситуацию, которая в партии происходит. Он может прийти к Путину, прийти в АП и сказать, оставьте этих людей. Он никогда этого не делает, потому что ему выгоднее сохранить лояльность, сохранить свой коллектив. У Миронова другая ситуация. Партия находится на грани прохождения. И уже по нему нет такой команды сверху из Москвы, чтобы пропускали. То, что Миронов выступал в Петербурге. В Петербурге есть решение Смольного и Единой России не пускать Справедливую Россию в парламент. Вот на это есть санкции. Они сделали замену. Они подготовили партию зеленую. Зеленые созданы в том числе из бывших перебежчиков из Справедливой России. Эти зеленые заменят и Яблоко, и СР. А там, грубо говоря, часть электората заберут новые люди. Поэтому Миронов понимает, что в Петербурге он проигрывает. Если он проигрывает выборы в Петербурге, набрать федеральный процент будет намного сложнее. И это именно региональная проблема, которую Миронов не может решить. И это скорее показывает слабость Миронова, потому что, ну, черт возьми, родной город, где у тебя были мощнейшие организации. А сейчас ты говоришь о том, что у тебя не набрать даже проходной процент. Это локальная история абсолютно.
0: Я предлагаю вернуться к, не знаю, можно ли назвать глобальной историей, но вернуться к партии «Яблоко».

0: и напомнить нашим зрителям историю Льва Шлосберга. Ему как раз, пока мы беседовали, за несколько минут до нашего эфира суд огласил приговор 11 лет и 1 месяц колонии. Давайте посмотрим, что же это за дело, в чем там суть, и продолжим обсуждение.
1: Судебный процесс над заместителем председателя

0: Прокуратура требовала для политика больше 12 лет колонии. Тем временем партия «Яблоко», где Шлосберг по-прежнему зампредседателя, остается легальной. Псковское отделение продолжает действовать с учетом возможностей для публичной политики в современной России.
1: Многие реально боятся. То есть вот этот эффект устрашения, он в какой-то степени сработал. Но я вижу потому, что осталось, и как дальше существует, вот уже в отрыве от Льва, да, в физическом, существует та структура, которую он создал, она жизнеспособна, она реальна, это не фиктивно, это, ну, он создал партийное отделение, которое работает с людьми, которое работает в их интересах, которое защищает их интересы. Собственно, то, наверное, для чего и нужны политические партии.
2: Мы продолжаем разговор о давлении на партию с антивоенной программой с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, удар по Льву Шлосбергу – это удар только по Яблоку или это удар по всем людям, кто позволяет себе сейчас задуматься об о будущем без войны?
3: Ну, наверное, было правильно сказать, что удар, конечно, по Шлосбергу в первую очередь, потому что, ну, представляете себе, 11 лет, 63 года. То есть это фактически смертный приговор, потому что я был в тюрьме, и даже 10-летний срок для там, молодого парня 20-30 лет – это тяжело. В 63 года – это чертовски тяжело, особенно в условиях колонии, которая будет у него, потому что это, ну, понятно, что внимание к нему будет особенное, не будет каких-то поблажек, и поэтому у него достаточно тяжелая ситуация. И, конечно, в первую очередь удар по нему, его семье, ему лично, там, моя искренняя поддержка, сожаление. И, в общем, конечно же, это тяжело, потому что никто не знал, что такой срок будет, никто не предполагал. Что касается политического значения этой ситуации, на мой взгляд, это очередной удар по Яблоку. Это такое давление, когда у Яблока взяли еще одного заложника, потому что уже под судом находится Максим Круглов, и то, что с ним происходит, прямо картинное действие чекистов. Вам выносят приговор, жестокий приговор, 7 лет, а потом его сама прокуратура отменяет. Прокуратура запрашивает 8, а получает 7 и отменяет его, и проходит новое рассмотрение. И ровно рассмотрение будет после решения суда. Видимо, Явлинскому и его коллегам сказано: ведите себя хорошо, или, соответственно, ваш вот товарищ поедет дальше. То же самое со Шлосбергом. Я уверен, что власть увидела то, что происходит, когда пошла консолидация, увидела уровень поддержки Яблока и картинно решила, во-первых, показать всем нам, что происходит с антивоенными выступающими внутри, и во многом тем, кто внутри, а главное Яблоку. Вас берут еще одного заложника, и поэтому, честно сказать, я не хотел бы оказаться на месте лидеров Яблока сейчас, и я скажу так, что если от Яблока мы увидим какие-то заявления, которые нам не понравятся сейчас, предположим, они выступят с критикой уехавших, они от нас отстроятся, они, не знаю, примут любые действия, которые Шлосберга спасут. На мой взгляд, это можно. Вот сейчас как бы я с радостью вижу пост, где Явлинский лично, предположим, меня проклинает. Это будет прекрасно, если ради этого Шлосберга отпустят или, предположим, пересмотрят приговор на более легкий, уже будет неплохо. Поэтому я считаю, что это прямое следствие той консолидации, которая случилась вокруг Яблока после регистрации.
2: Ну, да, тем более ваша фамилия есть тоже в списке того агентства.
3: Я, конечно, с удивлением прочел этот список и увидел, сколько же денег я заработал, вот, но прямо вот скажу, ни рубля не получил, искренне поддерживаю Яблоко очень давно. У меня есть некоторый личный долг перед партией Яблоко, честно скажу, и лично перед Явлинским. Когда я был в заключении, первый вот месяц, это был июль 21 года, я планировал баллотироваться на выборы. Я обратился письмом лично к Явлинскому и просил выдвинуть меня кандидатом в Госдуму. И вопреки мнению, в том числе лидеров партии, вопреки позиции АП, которая запрещала Яблоку выдвигать лидеров, там, людей из Открытой России, из ФБК, он своим решением выдвинул. Я понимал, что это кампания не победу. Это, по-моему, кампания поддержки политзаключенных. За это всю агитацию Яблока, по-моему, 20% маркировали надписью, сделанной там с участием иностранного агента. Вот, газета 20 листов, один лист целиком посвящен тому, что там маркировки. Это, конечно, отпугнуло количество избирателей. Но Явлинский пошел на это. Это поступок сильного политика идейного. Я очень благодарен ему и партии. В общем-то, это было ценно для меня, когда я находился в заключении. У меня были прекрасные камеры. Был вор в законе по Краснодарскому краю, был пожизненно осужденный, а следующий был кандидат в Госдуму. У нас был прекрасный коллектив.
2: Но если вернуться к тому, что сейчас происходит с партией Яблоко, политолог Екатерина Шульман анализирует следующим образом. Она говорит, что все это давление на партию показывает, что число лоялистов в России, то есть людей, которые соглашаются с властью, лишь бы не было еще хуже, это число снижается. И мы спросили социолога Дмитрия Дубровского, как меняется провоенное большинство и сколько в России так называемых лоялистов.

0: листов. Вот что нам ответил социолог.
1: Провоенное большинство никогда не существовало. В том смысле, в котором, да, в котором это понимают, там, не знаю, трубы патриоты. Но то пропутинское большинство, которое в значительной степени своим равнодушием и игнорированием окружающего мира легитимизировало военные действия, оно начинает слегка истончаться. Опять же, это не процесс такой, что люди ударились об землю и вдруг все поняли. Вовсе нет, и до этого еще очень далеко. Но то, что мы видим, то, что растет, некоторое, опять же, не недовольство, а некоторое недоумение. В том смысле, что договор был какой? Вы там что-то делаете у себя, там политику, вот это все. А мы тут живем нормальную жизнь. Пока как бы цены не росли, бензин не исчез, и Вайлдберриз не горел, все как бы выглядело, ну, там, минус Курской области, Белгородская область, да, все выглядело плюс-минус, ну, так, приемлемо. Но вот сейчас это перестает быть приемлемым. И очень интересно, кстати, как власть будет, собственно, эти вопросы решать. По двум причинам. Потому что, во-первых, выборы на носу через месяц. А во-вторых, после выборов явно надо что-то решать с частичной мобилизацией. И это тоже явно будет влиять и, кажется, уже влияет на острое нежелание ее проводить.
0: И проект «Слово защиты» пишет, что Верховный суд оставил в силе решение о снятии федерального списка «Яблоко» с выборов в Госдуму. Также суд не удовлетворил апелляцию и партии «Родина». Она требовала расширить список, по которым, ну, список причин, по которым нужно партию «Яблоко» отстранить. Андрей, что же дальше?
2: К сожалению, ожидаемое решение. Но для меня остаются выборы как акция протеста. Я понимал, что «Яблоко» даже в случае, если оно останется в бюллетене, вряд ли сможет стать самой главной силой. И вряд ли бы даже, наверное, допустили бы техническим образом, как люди проголосовали бы, до того, чтобы пройти барьер. Но остается сама партия «Яблоко». У нас есть бренд зарегистрированной партии, есть символ «За мир», есть цвет, есть, в конце концов, само «Яблоко». И то, что мы можем продолжать кампанию «За мир» и говорить о том, что есть зарегистрированная партия, вот это, мне кажется, самое ценное. Это такая публичная позиция. Что касается конкретной помощи, есть 131 человек, который зарегистрирован за мир, который будет по кругам. Они есть в большинстве регионов. Поддержать их и показать, что люди на самом деле идут даже туда, где шансов на победу нету, вот это самое ценное для меня было. Поэтому для меня это одномандатники за мир и, наверное, в день голосования уже многие поддерживают эту идею. Это приход на участки в полдень, показать, что людей, которые выступают за мир, большое количество. Вот это, наверное, самая такая микроскопическая правильная позиция на этих выборах.
0: Минута у нас еще примерно остается. А как поддержать интерес людей к политике? Мы видели всплеск, когда появились проблемы у «Яблока». Сейчас, возможно, пойдет апатия. Как вернуть этот всплеск?
2: Я уверен, что консолидация была вызвана тем, что когда люди увидели, что все поддерживают «Яблоко», это было ценно. Надо показать, что это безопасно, а это повестка за мир, и это показывает власти, что мы не согласны с тем, что происходит. Запрос на то, чтобы это продемонстрировать, огромный внутри страны. Вопрос безопасности. Если мы покажем, что в «Яблоко», поддерживая «Яблоко», у вас есть безопасный способ, я уверен, что очень много людей этим воспользуются. Это уже видно в социальных сетях, это видно на улицах, и, черт возьми, надо просто это не бросать, надо продолжать.
0: И в то же время мы видим, как государство отказывается от политтехнологических игр, а переходит просто к снятию, к запретам, к посадкам. Хотя посадки и раньше видели, но сейчас как будто бы это демонстрирует. Думаете ли вы, что государство вернется к политтехнологическим играм или все будет так
2: заключено? Я думаю, что будет только хуже. Вопрос того, какое количество людей будет поддерживать. Вот самое ценное сейчас, что произошло, легализовалась повестка за мир. Как раньше Бонни легализовала борьбу за свободный интернет, так здесь «Яблоко» легализовало, пускай ценой своего снятия, но повестку за мир. Вот на мой взгляд, вот это самое ценное, что теперь не опасно говорить, что ты поддерживаешь там людей, которые выступают за окончание войны. Вот то, что это стало массовым, это огромный прорыв «Яблока», и они уже молодцы, даже пускай то, что сейчас бюллетеней их нет. Поэтому нам говорят самое ценное в этом.
0: Кажется ли вам, что теперь действительно большинство людей, может быть, не открыто говорят, но все-таки считают в России, что они хотят мира?
2: Я уверен, что таких людей подавляющее большинство. По разным причинам, но усталость от происходящего есть у тех людей, которые раньше поддерживали войну. Это из тех людей, которые на фронте, у тех, у кого там люди, потому что 5 лет, 5-й год война, и никаких перспектив нет. Зачем люди воюют, не понимают? Зачем страдают? Вот ответить на этот вопрос не может даже пропаганда. И в этом плане окно возможности через «Яблоко», надо его расширять только.
0: Спасибо вам большое, Андрей, что нашли время на нас и на наших зрителей. С политиком Андреем Пивоваровым в студии «Радио Свобода» мы обсуждали, что происходит с партией «Яблоко», все давление на эту партию, как ее снимали с выборов и что это значит для будущего России и политики в России. Если у вас есть соображения, делитесь своими мыслями в комментариях, только, пожалуйста, следите за тем,

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Меня зовут Алексей.

Трек, который вы сейчас слышите, это фрагмент выступления Алексея Полиховича, одного из осужденных по так называемому «болотному делу», героя очередного эпизода подкаста «Азбука тюрьмы».

0: действительно...
1: Алексей Полихович произнес свою речь в Москве в августе 2019 года на митинге за освобождение политических заключенных и допуск на выборы независимых кандидатов. Это произошло через 4 года после того, как Алексей освободился из тюрьмы, будучи одним из первых осужденных по болотному делу. Но обо всем по порядку. Меня зовут Виктор Кульганик, я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Герои фильма и подкаста – люди, у которых за плечами есть опыт пребывания в тюрьмах и колониях. Их рассказы, их впечатления, их переживания стали основой нашего проекта. Для начала несколько слов от режиссера сериала «Азбука тюрьмы» Андрея Сильвестрова о том, как происходила работа над фильмом.
2: Одно интервью длилось порядка 2 часов. Каждый раз это все люди разные, все очень разные опыты. А люди, которые оказались там более-менее случайно, они, как правило, достаточно объективно говорят о своих трудностях и о том, насколько это было тяжело, и насколько они там в какой-то момент оказывались слабыми. И такое тоже бывает. Но в этом смысле, к каждому человеку мы искали какой-то ключ, как брать это интервью. В какой-то момент, вы знаете, была такая идея отказаться от нашей азбуки, потому что надо сказать, что мы в процессе монтажа, который очень долго длился, мы прошли через несколько стадий. Вот сначала была азбука, потом мы решили, что эта азбука не работает, надо более журналистски работать. Давайте мы будем тематически выделять серии и как-то больше рассказывать про темы. Посвящать серию, а как там что такое любовь и секс на зоне. Или что такое, какие бывают зоны, там красные, черные и так далее. То есть больше объяснять нашему зрителю, как все устроено. Но от этого пути мы отказались, потому что все-таки еще раз хочу повторить, что для нас было важно создать некое такое не совсем журналистское полотно, а скорее такое, дать срез человеческих портретов и человеческих опытов.
1: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – гражданский активист Алексей Полихович. 6 мая 2012 года в Москве он участвовал в марше против инаугурации Владимира Путина.
3: Террористы, заходим отсюда! Не ушаем работу ОМОНов! Отходим! Не ушаем работу ОМОНов! Террористы, не ушаем работу ОМОНов!

0: Этот марш, а точнее его разгон, был отмечен беспрецедентными по своей жестокости стычками между протестующими и полицейскими. В результате столкновений пострадали и те, и другие.
1: Я видел их. Я видел человека в шлеме, остервенело бьющего, лежащего и кричащего парня дубинкой. Я видел стаи таких людей в шлемах, набрасывающихся на мир настоящих людей.
0: Всего в тот день было задержано около 400 протестующих. Против 34 были возбуждены уголовные дела. Среди них и герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Алексей Полихович. За участие в массовых беспорядках и применение насилия к представителю власти Алексей попал в тюрьму на 3 с лишним года.
2: Человек черпает представление о тюрьме там из сериалов НТВ. Да, я когда ехал первый раз в СИЗО, я думал, что я зайду сейчас в СИЗО, и мне кинут полотенце под ноги. И я пытался вспомнить, а что нужно с ним сделать. И я не мог никак вспомнить, какое правильное решение. Типа там я помнил, что... Ну, там я пытался воспроизвести, что если ты подберешь полотенце, то значит ты пидор сразу. Или что-то, короче, если ты откинешь полотенце ногой, то ты как-то неуважение проявишь. Или так и нужно сделать. Или нужно его повесить. Или нужно вытереть ноги и как-то поздороваться. Я этого не мог вспомнить. Я... Когда перед тобой дверь открывается... Это громыхает там, сначала решетку, он эту цепочку ограничивающую снимает. Ну, цепочку, которая не позволяет на распашку открыть дверь. Это для того, чтобы, ну, понятно, чтобы одному человеку было сложно выйти из камеры, чтобы вся ватага не выбежалась, и она решит сбежать. Открывается дверь, я эти фотографии из 90-х, да, там, когда там такие веревки между этими лианы такие висят, и люди там, 100 человек такие голых друг на друге сидят. И пьют что-то и смотрят такие... На гоблинов похоже, не в обиду этим людям, но это реально как-то похоже на какое-то капище гоблинов.
3: Чего столбом встал? Язык у тебя есть? Чего вылупился? Поздороваться не хочешь?
2: А я захожу, и там 2 человека, они мне предлагают бутерброд с колбасой, там чай. Я начинаю там такой матрас положил, такой, надо, короче, представить, я такой, типа, статью свою говорю, чтобы там нормально все было. Ну, чтобы они не подумали, что там я педофил, например, или что-то еще. Они такие, да ладно, ладно, успокойся, хорошо, типа, завтра поговорим про статью. Вот тебе бутерброд, чай хочешь, там, ну, поешь, там, все, как, откуда сам, там, типа, как дела, там. Короче, все, телевизор, там, хлебушек, все порезали. Они по-человечески ко мне отнеслись просто спокойно, нормально, обычно. Я много рассказываю сейчас про то, вот именно сейчас, про то, что было там не очень приятного, но, конечно, мне везло на людей, которые мне помогали, причем они были не обязаны это делать, но по какой-то причине они решили словом каким-то советом, когда-то деньгами, когда-то чем-то еще по-разному, и мне таких людей тоже там хватает, на самом деле, и человеческой взаимовыручки там тоже, в принципе, достаточно.
0: Современный российский художник Петр Павленский известен своими акциями, во время которых он отрезал себе мочку уха, прибивал свою мошонку гвоздем к брусчатке Красной площади и поджигал входную дверь здания ФСБ в Москве. В своих многочисленных интервью Петр Павленский говорил, что весь тюремный мир на самом деле строится на большом благородстве, тепле и взаимной поддержке. Герой подкаста «Азбука тюрьмы» Алексей Полихович не согласен с этим тезисом Павленского и вступает с ним в заочную дискуссию.
2: Это как у Павленского совершенно ебатизм какой-то про то, что там братство и коммунизм, но Павленский не доехал до зоны. Вот единственная проблема с этой концепцией, что в зоне все наоборот совершенно, вот плавают акулы и жрут друг друга, а в СИЗО ты сидишь в камере, и ты фактически просто не встречаешь. А в зоне там просто каждый второй, особенно если ты москвич, он, ну хорошо, каждый третий, скажем, он ищет, что можно с тебя поиметь, да? Я играл 1 или 2 раза в покер и проигрался, и я только сейчас понял, что по большому счету я выступил в роли дойной коровы. Я разговаривал с человеком, и он меня звал поиграть с понтом, что мы сейчас придем и всех обыграем, но я сейчас понимаю, что, скорее всего, просто нужно было чека с кэшем, да, кто придет и с кого можно будет этот кэш собрать. Не то, чтобы я много проиграл, ну, 8 тысяч рублей, да, я проиграл. А эти 8 тысяч рублей можно было потратить на что-то еще. Спустя несколько лет я стал интересно по-другому смотреть на многие вещи, на какие-то вещи. Это как у Шаламова фраер, да, стрелянный фраер. Я могу сказать, что я стрелянный фраер, да, что я теперь понимаю, как это работает. И это, и человек втирается в доверие, а нужно ему только исключительно, что как бы бабки, да, вот и все. Мне хорошо, мне повезло, что я как бы у меня просто не так много, поэтому я и не намного встревал, но по доброте какой-то, ну, кто-то скажет, что я добрый, кто-то скажет, что я лох, да, в этом моменте был как раз. Я сейчас переосмыслил отношение свое к этому, конечно. Стал, конечно, в этом отношении злее. Не знаю, хорошо это или плохо, но это так, как есть.

0: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами. В заключение Алексей Полихович читал много книг. Среди них были труды американского анархиста и философа Питера Гелдерлоуса. Выйдя на свободу, Полихович даже написал предисловие к книге Гелдерлоуса «Тюрьма». Вот что пишет левый активист из США об исправительных учреждениях. «Тюрьмы являются жестокими, старомодными бюрократическими аппаратами, не обеспечивающими общественную безопасность. В них невозможно никого реабилитировать. Благоприятные условия для жестокости создают еще больше таких заведений. Это самовоспроизводящаяся система. Тюрьмы часто предлагают себя в качестве решения тех самых проблем, которые они же и создали. Учреждения устроены так, что заставляют людей проваливаться. Это их скрытое предназначение».
1: В СИЗО была история. Мы затянули первый iPhone на бутырку в 2014 году, по-моему, 6-й, если не ошибаюсь. Это был первый iPhone на Централе. Мы его затянули очень плохо, очень тупо. Со мной тогда сидел в камере. Известная история тоже. Дело Большого театра, когда облили худрука электролитом. И вот со мной сидел, собственно, Паша Дмитриченко, вот балетмейстер, которому вменяли организацию этого дела. Он стоял одной ногой на полу, а второй ногой он вторую ногу клал на верхнюю шконку. Сейчас с легкостью просто, без проблем. И вот мы сидели вместе, дружили и затягивали телефон. Решили затянуть телефон, себе iPhone. Мы не знали вообще ничего, как это происходит. И поэтому, а как нужно? Нужно, короче, мы ничего не знаем, у нас нет никаких знакомых, все такое. И мы такие, давай писать, мы сидели в маленькой хате, мы давай писать на общий корпус, ну, с помощью дороги, да? Ну, дорога — это, короче, веревки, которые связывают камеры, такая почта. Твоя камера связана с другой камерой связана с третьей камерой с четвертой. И мы написали блатным на общую хату, типа, хотим телефон. И, короче, заказали через них телефон. И ждали этот телефон, заплатили, соответственно, ты платишь 20 тысяч за ноги. Ноги — это процесс проноса телефона, да? Ты платишь человека, который проносит его. Сколько там iPhone стоил, я не помню тогда, уже 30-40 тысяч, не помню. Ну, большая сумма, на самом деле, конечно. Ну, в Бутырке, в Москве очень перегреты цены, конечно, с телефонами, потому что в Рязани ноги стоят там 3 тысячи рублей, а в Москве 20. И вот мы ждем этот телефон. Параллельно развивается другая ситуация. У нас, короче, был шмон, вчера был шмон, а сегодня нам пишет смотрящий за корпусом. У нас есть телефон, который нужно спрятать. У вас был сегодня шмон, вчера шмон, обыск, поэтому к вам сегодня-завтра не придут. Давайте мы вам пришлем телефон, вы его спрячете на несколько дней, а потом мы вас его заберем. У вас не будет сейчас обыска, потому что у вас уже был. Мы такие сначала не очень хотели, как бы там, и пытались типа объяснить, что мы не хотим брать на себя ответственность. Мы договорились на то, что мы без ответственности берем, что мы берем телефон, но если он отлетит, то мы за него не отвечаем. Мы берем телефон, на следующий день приходит шмон, у нас он отлетает, его забирают. И начинается выяснение. Вечером нам присылают по дороге новый телефон, и все. И я беру трубку. И полтора часа сначала один смотрящий, потом они подключают своего дружбана с другого корпуса. Еще один подключается, конференция вся вот, с разных частей тюрьмы. Ты же понимаешь, если ты берешь запрет, значит, ты за него отвечаешь. Нельзя так, что безответственность, такого не бывает. А почему вы положили его в спаленный курок? А вот если бы ты не положил, ты же ответственность взял. И вот это из пустого в порожнее, ну, то есть это не из пустого в порожнее. И это полтора часа, и я сначала как бы боевой такой, я как бы... И опять это не в смысле, что типа тебе угрожают чем-то, а это именно вот такое муторное, монотонное, вот это именно влажить — это хорошее слово. Они прям вот начинают очень... Они все, у них поставлена эта тональность занудная такая. И я 10 минут и первый против этого борешься, 20 минут, 30 минут, потом подключают еще одного человека, их уже трое становится. Ты еще 30 минут против этого борешься. Все это по кругу, по циклу. Потом получает еще один человек, это уже их четверо, и они все вот это одинаково. И я уже под конец, на меня Паша сидит и смотрит, я полтора часа сижу на трубке, и он смотрит уже на меня, он мне потом говорит, я смотрю, у тебя лицо начинает постепенно начинает опускаться. Паша на меня смотрит и говорит, я смотрю на тебя раз 10 минут и вижу, как у тебя каждые 10 минут немножко еще лицо все ниже, и я все, и я начинаю все реже и реже говорить и больше слушать. И... Пауза между моими словами и репликами становится больше, длиннее. И он понял, что, короче, к чему все идет, и он уже стал слушать, и я уже стал постепенно соглашаться, что нужно нам заплатить за этот телефон, потому что он отлетел по нашей вине. И Паша сделал очень умную вещь. Он, короче, написал чуваку, через которого мы затягивали iPhone. Вот прям параллельно мы вот в этом...

0: момент как бы происходит процесс затягивания айфона. Мы уже отдали деньги и ждем его. А он сидит в хате с смотрящим за всем СИЗО. И он ему пишет, типа, вот такая х**ня произошла. Нас, типа, пытаются на бабки поставить. Тут мы им сами платим добровольно, причем иерархически намного более, как бы, ну, выше, да, чувакам. А тут, как, ну, типа, смотрящий за корпусом пытается нас на бабки посадить. И он очень умно сделал, написал ему маляву, ну, письмо. И пока я еще там полчаса разговаривал, 20 минут, это письмо дошло. И я, короче, уже почти соглашаюсь. И тут я слышу, что один из тех, кто со мной разговаривал, он говорит, Ибрагим хочет подсоединиться, это смотрящий за СИЗО. И я такой, ну, я думаю, все, пи***ть, теперь еще и смотрящим. Ну, я не знаю, я, ну, конечно, служил в армии, да, но я, в принципе, довольно домашний человек, домашний какой-то мальчик, там, не знаю, играю в компьютерные игры. Для меня это все довольно далеко было, да, и я думал, что же мне еще теперь ждать от Ибрагима. А заходит Ибрагим, и он уже понимает, что происходит, и он просто заходит и просто начинает вот это, говорят о том, что нельзя использовать мат, вот блатные мат, это оскорбляет человека. Вот заходит Ибрагим, он просто трехэтажным матом всех их начинает крыть. Он говорит, так, ты кто? Ты, короче, да у меня с тобой вот так, а помнишь, что вот такая проблема была с тобой, а мы с тобой это еще не решили, какого х**? Вообще просто трехэтажный мат, я сижу молчу, они все молчат, и просто 5 минут спича Ибрагима просто матом, он орет на всех, вы что тут мужиков ставите на деньги нормальных, вы что, охуели? С тобой мы еще дальше пообщаемся, ты иди делай вот это, а ты вот это сделал, и они все такие сидят, молчат такие, и все, он, короче, пришел, поговорил, и говорит, все, типа, расход, короче, конец конференции, и уходит, и мы такие еще тихо такие сидим, я молчу, все молчат, и один из тех, кто меня облажил, такой, ну, вопрос решили, в общем таки, и все, и заканчивается. Но понятно, что, ну, это было, я вот со смехом это, конечно, вспоминаю. И это, с одной стороны, демократичное давление, то есть они тебя не это не как в пресс-хате, да, когда ты зашел в хату, вот в Питере есть пресс-хата, например, да, в Горелого каком-нибудь, и тебя сразу там на тряпку посадили, поугрожали тебя изнасиловать, побили и на деньги поставили. Это как бы, ну, конечно, это хуже, чем когда тебе 2 недели пытаются уговорить тебя. Но это, конечно, тоже такая история не очень правильная. Вот, хотя тут, ну, есть с чем сравнивать.
1: Напоминаю вам, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org.
2: Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
3: и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
2: Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
3: Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
2: Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
1: А мы продолжаем слушать рассказ гражданского активиста Алексея Полиховича о том, как, попав в тюрьму, он оказался в так называемом «зеленом» мусульманском бараке.
0: Вообще, мне было удобно сидеть в мусульманском бараке. Мусульмане создавали второй центр силы в зоне. Первым центром силы были блатные. А мусульмане, они у них своя, ну, они по-своему живут, у них свой быт и своя жизнь. Основной массой были там где-то, наверное, 50-60 человек. В основном это были мигранты из Средней Азии. У них был мулла, и они муллу слушали. Ну, мулла — это кто читал им Коран. И мулла для них был более уважаемым человеком, чем блатной какой-то смотрящий. Надо понимать, что все эти люди, скорее всего, сидят за наркотики, например, да. То есть на воле они обычно там какой-нибудь спайс фигачили. Но в зоне все как-то вот очень проникаются религией. Наверное, потому что тяжело и нужно какое-то что-то такое большое, что тебя прикрыло, да. Это и для православных характерно, и для мусульман, в принципе. Все время были терки, не было конфликтов, потому что в этом не был никто заинтересован. Мусульмане жили, их пока особо не трогали, они как бы справлялись. А блатные, они вроде бы и хотели как-то на них больше власти проявить, но не могли. Потому что если бы они стали с ними конфликтовать, слишком много мусульман в зоне и вообще, в принципе, сидит в зонах. Ну, может быть, из-за того, что мигранты в агрессивной среде находятся во внешней, да, для себя, и поэтому они объединяются всегда. А ты находишься вроде как в своей стране, поэтому тебе не нужно объединяться. И ты не чувствуешь единения с человеком из Рязани, да. Это ты для него, вы с ним из другого мира. И также разные люди из разных областей, принадлежащие там к какой-то титульной нации, например, да. Может быть, это из-за того, что там люди, наверное, эти же люди в какой-нибудь гватемальской

0: тюрьме, они бы, наверное, объединялись. Но в российской тюрьме это не происходит. И поэтому в рабочем бараке, где в основном русскоязычные люди сидят, к ним приходят, эти все на них поорали или там что-то объяснили, кого-то, кому-то табуретку об голову разбили. Табуретку об голову разбить — это как бы тоже такой... Даже нет, это не эвфемизм, это афоризм скорее. Это вот когда человек провинился в чем-то, и все уже, он никак нельзя это загладить, ему разбивают табуретку об голову, ну или бьют табуреткой по голове. Обычно это за то, что он долг не отдал, например. И в принципе, так говорят, что там, не знаю, ты что, хочешь табуретку по голове получить? Это вот такое устоявшееся выражение. Вот, кому-то разбили табуретку об голову, и все, люди поняли, перестали разматывать. А с мусульманами так не происходит, потому что они не боятся этого. Потому что они знают, что если кто-то что-то провинится, мусульманина, скорее всего, нельзя будет подтянуть к блатным и разбить ему табуретку об голову. Надо будет говорить с муллой, надо будет связываться с кем-то еще, короче, с ворами мусульманами. Да? Короче, это намного сложнее. 3 человека или 4 человека блатных в зоне, которые есть, они физически с этим не справятся, с этим наплывом. И это будет как бы война просто. И даже мне рассказывали про конфликты, которые были раньше, про то, что приходили блатные какие-то, там какой-то мигрант что-то сделал, ну, какой-то проступок совершил, и они пришли за это качать, качели это, то есть спорить и в разговоре выяснять правду, и выяснять, кто прав, а кто виноват, кто не прав, и с кого получить можно деньги. Это основная задача для качель, конечно. И они что-то пришли качать с мусульманами, но закончилось все тем, что во время спора в кухню, где все происходило, где были там представители мусульман и представители блатных, просто зашло там 30 узбеков с ножами и с криками «Аллах Акбар», и как бы и качели закончились все, потому что дальше уже спорить было бессмысленно. И причем выключился свет, было тактическое правильное решение со стороны узбекского спецназа, они в кухне сначала выключили свет, а потом забежали все с криками «Аллах Акбар», и это произвело, конечно, сильный психологический эффект. Потому что люди, которые привыкли вот разматывать человека один, когда они вчетвером сидят, и на одного человека они его разматывают на бабло, а тут как бы 30 человек с заточками, ты как бы с ними особо не поговоришь, да, про воровские понятия особо, если как бы учитывая, что им-то вообще на эти воровские понятия вообще насрать. И это создавало двуполярность мира, хотя учитывая, что у нас были чеченцы, то это была вообще трехполярность на самом деле. И вот в этом многополярии я очень удобно потерялся. Я жил в мусульманском бараке, ходил на работу. Полдня меня не было в бараке. А это важно, потому что если как бы, люди в бараке сидят, если они не работают, если им делать нечего, а им еще сидеть там 5 лет, например, да, они начинают друг друга жрать. Анекдот. Как объяснить человеку, который никогда не сидел в тюрьме, никогда не сядет в тюрьму, что такое блатной? Попадают 3 на необитаемый остров с аборигенными каннибалами. Ну, француз, немец и русский. Приходят к ним аборигены, говорят, все, мы вас будем есть, но есть вас обычно скучно, поэтому мы с вами будем играть в игру. Загадывайте нам слово. Если мы не отгадываем, то мы вас отпускаем. А если мы отгадываем, то мы вас съедаем. Француз такой думает. Зажигалка. Аборигены отошли, возвращаются. Ну, зажигалка — это такой резервуар с газом, чтобы поджигать сигареты там или что-то еще. Короче, отгадали, сожрали француза. Немец думал. Автомобиль. А аборигены отходят. Возвращается автомобиль. Это средство передвижения на 4 колесах, работает на двигателе внутреннего сгорания. Ну, короче, отгадали, сожрали немцы. Русского теперь настал черед, он думал. Блатные аборигены отошли такие, шукаются, не могут отгадать. Короче, возвращается к Рушину, говорят, слушай, что это за слово-то такое, что же оно означает? Дает им плод, фрукты, он садится, отплывает, и они такие, ну что там, кто такие блатные? И он им кричит, блатные это такие же, как и вы, собрались в кружочек, прошукались и нет человека.
1: Когда Алексей Полихович вышел на свободу, он стал сотрудничать с правозащитным проектом ОВД-Инфо. И с театром «Док». В этом театре Алексей принял участие в спектакле «Пытки». Постановка эта основана на свидетельствах заключенных, которые подвергались пыткам, а также на письмах их родственников.
2: Если бы я могла, я была бы рядом с тобой и прошла через все это. Но я знаю, что как минимум ты против, а как максимум это невозможно. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь тебе. А ты только не переживай за меня. Поверь, я справлюсь. Я тебе верю, как и вся твоя семья и твои друзья. Все очень переживают за тебя и понимают, что происходит. Для нас это очевидно. Первый месяц я пыталась понять, за что можно так обращаться с человеком, но позже перестала искать смысла.
0: Получается, тебя закрывают в камеру, и как бы внешний мир, он вообще перестает существовать. Потому что из этой решетки, ну вот я видел из одной хаты в Медведково, где я сидел, Там это была решетка не на свободу, а на внутренние какие-то территории тюрьмы.

Я помню, был такой момент, когда, ну, вот, там, не знаю, 2 недели, 3 недели я просидел, при этом это было лето, было довольно жарко, и в целом как-то было довольно грустно, потому что я начинал понимать, что это все долго будет, что... а и при этом только началось, и ты еще ни к чему не привык, все довольно страшно, все довольно, ну, пугает и как-то нервирует, и пошел дождь. Я сидел на верхней шконке на своей, смотрел, и шел дождь, и я поймал такое ощущение странное, что вот дождь меня как бы мне напомнил, что существует что-то еще, кроме тюрьмы. И вот я себе представил, что я вот выбираюсь за эту решетку, за маленькую, вот в эту маленькую клетку. Что дождь? Вот что делает человек с дождем, когда он живет обычно? Он от него прячется. Он под козырьком, например, да? Или он идет домой. Если дождь идет, ты стараешься не ходить с собакой и подождать, пока дождь закончится. Дождь — это то, чего ты избегаешь. Но когда сидишь в тюрьме, ты лишен вот этих каких-то простейших проявлений реальности мира, что в мире что-то меняется, что что-то есть, кроме твоей камеры и кроме того, что как бы, в чем ты сейчас живешь, да? И дождь — вот такой маркер, что что-то еще есть. У меня был такой момент болезненный, как будто я реально, ну, ментально, как будто я реально пролез сквозь эту решеточку маленькую, и я какое-то время вот такой маленький сидел, вот размером с эту решеточку, с спичечный коробок, не знаю, с пачкой сигарет. Было довольно грустно.

0: горький бед.
1: Представляете, да, вот ты сидишь, вот у тебя это ощущение, а потом проходит полтора года, и ты впервые попадаешь нормально на улицу. И это была безумная радость, когда мы ездили на суды, а там как там автозак подгоняет прямо к воротам, и ты прямо, не знаю, ну, три шага проходишь по улице и сразу в автозаке, все. То есть ты все время в замкнутом помещении. А там фуру пригнали с картошкой, и она перегородила дорогу, и автозак не мог проехать в зону, ну, в СИЗО. И нас выпустили сразу после, ну, въездных ворот Централа, и мы шли по внутреннему дворику Бутырки, ну, там, понятно, что с наручниками, но мы шли прямо по улице. И мы, я не знаю, это как можно сравнить с человеком, который на Марс попал, то есть вот прям мы как космонавты. И вот это вот ощущение, конечно, пустоты вокруг, да, оно вообще безумное.
2: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста будет писатель Олег Радзинский.
3: Шулера и те, кто играют и держат игру в тюрьме, они в очень большом почете, потому что они аккумулируют деньги. А деньги в тюрьме много значат, потому что на них много можно купить комфорт определенный себе.
2: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. Кроме этого, вы найдете наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
4: Настоящее время на радио «Свобода».
5: Сказать, что там вообще никакие проблемы, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
6: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
7: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
8: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
9: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
10: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
11: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают.

0: Кем им дальше быть?
1: Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
2: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
4: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
5: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь.
6: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 17 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Апелляционная комиссия Верховного суда России рассмотрела жалобу партии «Яблоко» на отмену регистрации ее федерального списка на выборы в Государственную Думу. Десятки людей, пришедших поддержать «Яблоко», задержаны. Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг приговорен к 11 годам и 1 месяцу лишения свободы по уголовному делу о так называемой дискредитации армии России. Будут ли среди будущих депутатов Государственной Думы выходцы из оккупированных украинских территорий? Также сегодня.
7: Многие годы фигура испанского гения являлась объектом политических манипуляций. И этим, в частности, объясняется путаница, которая до сих пор не позволяет узнать правду о его гибели и найти его могилу.
6: 90 лет назад в Испании был расстрелян выдающийся поэт Фредерико Гарсия Лорка.
8: Меня препровождают силой.
9: Зачем мне
8: зал, когда я должен быть в суде? Вы хотите, чтобы меня не увидел никто из партии «Яблоко»? То я пришел, кто там меня увидит?
10: Перед началом заседания как минимум 35 человек, которые пришли на сегодняшнее слушание, открытое слушание, при наличии свободных мест в зале, были задержаны и доставлены в правоохранительные органы, которые не совершали никаких правонарушений.
6: В такой обстановке сегодня началось рассмотрение апелляции на решение Верховного суда России об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу из-за якобы имевших место нарушений закона об авторских правах, а также финансирования «Яблока» из иностранных источников на сумму около 17 тысяч рублей. На сегодняшний день это уже меньше 200 долларов. Число задержанных у здания Верховного суда сторонников «Яблока» очень быстро выросло до как минимум 55 человек, их немедленно отправляли в заранее подогнанные автозаки. Выяснявший судьбу задержанных, лидер молодежного отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров отметил, что и полицейские, и судьи сегодня вели себя гораздо более нервно, чем при рассмотрении иска партии «Родина» в Верховном суде неделю назад, хотя никаких публичных акций «Яблоко» сегодня не организовывало.
11: Большое количество задержанных, и мы видим, что сотрудники полиции очень нервные сегодня, и сотрудники суда очень нервные, и в этом смысле это очень сильно контрастирует с тем, что было неделю назад, потому что, конечно, обстановка была даже сильнее, серьезнее количество людей, но настрой общий у полицейских был более доброжелательный. Сегодня, с учетом происходящего в последние 3 дня, мы, в принципе, понимали, что народу будет меньше, потому что людей запугивали. Я сегодня сам вышел из дома, и буквально через 10 метров ко мне подбежал участковый и сотрудник в гражданской одежде, которые тоже пытались мне предостережение это вручить. Но это я хотя бы имею какое-то отношение к партии «Яблоко», к ответчику и так далее. Но то, что все 3 дня до этого бегали, раздавали предостережения журналистам, активистам, людям, которые просто пришли к суду поддержать свой голос на предстоящих выборах, ну, это абсолютное безумие. Мы сталкиваемся с этим впервые. при том, что это абсолютно законная история.
6: Это был лидер московского отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров. Апелляционную коллегию Верховного суда сегодня возглавлял судья Владимир Зайцев, известный тем, что он отклонил жалобу Алексея Навального на отказ в регистрации его инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты в 2018 году. Зайцев также докладывал по жалобе общества «Мемориал» на решение о ликвидации общества. Жалобу отклонили. И докладывал по апелляции на прекращение деятельности «Новой газеты». Жалобу, как вы догадываетесь, отклонили тоже. Заседание апелляционной коллегии было объявлено открытым, однако прямая трансляция была отменена, а зрителей в зал не пустили. В последние дни «Яблоко» опубликовало материалы, доказывающие, что финансирование из иностранных источников, иногда в сотни миллионов рублей, как в случае с партией «Единая Россия», получают все российские политические партии, включая и подавшую в суд на «Яблоко» партию «Родина». При этом «Яблоко» отказалось подавать в суд, а призвало просто действовать логично – либо отменить выборы вообще, либо допустить «Яблоко» на выборы. Председатель партии Николай Рыбаков потребовал немедленно освободить задержанных сторонников. Их число во второй половине дня уже достигало 70 человек и заявил, что правовой абсурд в России сейчас переходит все границы. «Наша программа за мир и свободу, за соглашение о прекращении огня, за жизнь без страха. Наши оппоненты наконец-то поняли, что миллионы людей в России, мыслящие граждане, разделяют наши ценности и хотят видеть именно такую альтернативу в бюллетене», подчеркнул Рыбаков. Но все закончилось так, как, собственно, и ожидалось. Все ходатайства «Яблока» были отклонены. Представитель Центральной избирательной комиссии, которая в полном составе голосовала в конце июля за регистрацию списка «Яблока», призвал отклонить апелляцию партии. То же самое сделал и представитель Генеральной прокуратуры России. Ну а затем последовало и само решение апелляционной коллегии. Практически одновременно с вынесением этого решения суд в Пскове оглашал приговор заместителю председателя партии Льву Шлосбергу, обвинявшемуся по статьям о так называемых фейках и так называемой повторной дискредитации российской армии за участие в политических дебатах о войне в Украине с политологом Юрием Пивоваровым в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» и за перепост давно удаленного поста в социальных сетях, ликвидированного теперь издания «Эхо Москвы», в котором упоминались погибшие при российских бомбежках граждане Украины. В своем последнем слове на суде Лев Шлосберг говорил о необходимости прекратить боевые действия в Украине. Судья неоднократно пыталась его прерывать, заявляя, что подсудимый говорит якобы не по существу дела. Лев Шлосберг с судьей всякий раз не соглашался.
0: Единственным антидотом для произвола является суд. Но создается печальное впечатление, что в аптечке Псковского городского суда антидота от произвола нет. Не могу сказать, что для российских судов существуют сегодня невозможные вещи. Но, скажем так, есть вещи крайне затруднительные. Мы находимся сейчас, весь мир находится сейчас на пороге Третьей мировой войны. Особенность всех предшествующих мировых войн, всех предшествующих глобальных войн заключается в том, что они всегда начинались с региональных конфликтов. Не государство жертвы войны, а люди жертвы войны. Все те, кто умирает и мучается во время этих боевых действий, и в Украине, и в России, это главные жертвы. Об этом нужно говорить. Это главная цена. Это то, что я сказал в эфире с академиком Пивоваровым.
9: Но не надо выступать перед камерой. Вы обращаетесь к суду.
0: Ваша честь. Я уже в камере с 5 декабря 2025 года. Мне не нужно выступать перед камерой. Мы находимся в политическом уголовном деле, возбужденном против меня, по заказу обладающих политической властью лиц, которые действуют по мотивам личной, политической, идеологической и, к сожалению, возможно, национальной ненависти ко мне. Все понимают. В том числе понимают государственное обвинение. В том числе, я уверен, понимает суд. Но из понимания должно следовать действие.
6: Это был заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Фрагмент последнего слова на суде по уголовному делу против него по обвинениям в фейках и дискредитации российской армии. Прокурор запрашивала для Шлосберга 12 лет и 1 месяц лишения свободы. Приговор судьи Виктории Малямовой – 11 лет и 1 месяц. Остается добавить, что рассмотрение дела Льва Шлосберга, а также апелляция «Яблоко» на снятие с выборов в Госдуму проходила на фоне продолжающегося продолжающихся российских ударов по Украине с применением ракет, беспилотников и управляемых авиабомб и ответных атак на российские объекты, в том числе в Москве и Московской области, в которых всякий раз участвовали сотни беспилотников. С обеих сторон в последние дни есть многочисленные жертвы

0: среди мирного населения. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в разговоре с Владимиром Путиным в Кремле в начале августа обещала президенту России, что выборы в Думу будут организованы и на так называемых новых территориях, то есть на оккупированных территориях Украины в Донбассе и в Крыму. При этом для въезда с этих территорий на территорию России жителям Донбасса до сих пор приходится проходить контроль не менее, а скорее даже более строгий, чем пересечение государственной границы. Хотя Федеральная служба безопасности якобы планирует отказ от такого контроля в скором будущем. Глава агентства развития Приазовья Константин Батоцкий считает при этом, что в новом составе Думы все равно не будет реальных выходцев из Донбасса.
1: Конечно, будет все играться на теме войны, вот последний решительный бой и так далее. Но мы должны понимать, что никому не интересно мнение жителей наших оккупированных территорий в Российской Федерации. Наши сограждане там лишены даже права не просто избирать, а быть избранными. Ведь вспомним, кто представляет сегодня оккупированные территории в российском парламенте. Например, небезызвестный Александр Бородай, который не имеет к Донецку никакого абсолютно отношения. И даже была смешная новость, что, дескать, там активизировался сын Захарченко, вот, и он пытался баллотироваться от то ли Родины, то ли КПРФ, какой-то марионеточной партии. Его сбрили, потому что вот нельзя, не дозволено, не будет никто из донецких присутствовать в российском парламенте. А могут вот брать каких-то опереточных фигур, вроде вот, например, Родиона Мирошника, и делать его российским чиновником. И таким образом показывать, что, смотрите, вот выходцы из Донбасса могут чего-то и достичь в России. Но доверить вот представительство, доверить серьезную работу, где есть риск получить какую-то неожиданность, то этого не будет. Поэтому переизберется прекрасно от «Единой России» Бородай и прочие вот россияне, которые сегодня осуществляют эффективный контроль над нашими оккупированными территориями. Донецким там не место. Не место в российской системе власти, не место вообще в Российской Федерации. Вы знаете, ну, это ровно по той же причине, почему существуют блокпосты на федеральной трассе Кавказ. Вот, казалось бы, там война уже, горячая фаза давно закончилась, но ничего подобного. По федеральной трассе Кавказ невозможно проехать, там существуют вооруженные блокпосты вот, на границе с каждой из республик. Там вот Ставропольский край, дальше там вот идут другие республики, там Дагестан, Чечня, Северная Осетия. И вот везде существуют блокпосты. Во-первых, для того, чтобы держать в страхе народ. Это вот самое прямая и главная задача ФСБ. Чтобы не расслаблялись, чтобы не возили сильно запрещенные всякие вещи, они же озабочены безопасностью. Безопасность — это же интересное слово. То есть без опасности. То есть чтобы была безопасность, должна быть опасность. А если опасности нет, ее надо придумать. А вот такая примерно логика ФСБ. И они сохранят эти посты ровно для того, чтобы держать просто в страхе все население, демонстрировать силу, периодически осуществлять там какие-то рейды, проверки, обнаруживать, самим же режиссировать угрозу и потом героически ее ликвидировать, так как они делают на Северном Кавказе, постоянно там находя какие-то ячейки, как они называют, боевиков, и их ликвидируя. Вот то же самое будет ждать, собственно, наши оккупированные территории, потому что доверия к донецким, к нашим гражданам ни у кого в России нет. Ни доверия, ни уважения.
0: Это был глава агентства развития Приазовья Константин Батоцкий. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Главный экономист российской государственной корпорации ВЭБ Андрей Клепач в воскресенье был уволен после того, как в российских средствах массовой информации разошлась новость издания Moscow Times с цитатами из майского доклада Клепача на мероприятии Никитского клуба Московской биржи. Клепач говорил тогда, что Россия не выдержит конкуренции в затяжном конфликте с Западом и предсказывал скорый социальный кризис в стране. Вот фрагмент его выступления.
2: «Мы отстаем. Мы проигрываем и техническую, и экономическую конкуренцию в мире. Причем, я уже сказал, мы ее проигрываем не только Китаю и США. Мы в чем-то проигрываем Украине. Экономика Украины, понятно, в какой-то части разрушена. Демографическая катастрофа. Но, еще раз, украинская экономика, несмотря ни на что, выживает. Конечно, там огромная финансовая помощь. При такой помощи на военные расходы и их собственные расходы это примерно почти 50% нашего бюджета. Ситуация в Союзе 1991 года. Мы к ней шли долго и последовательно. И все понимали, что идем к кризису, но не было фатальной неизбежности в том,

0: чтобы Союз распался. Я верю, что Россия не развалится, но то, что мы придем к социальному кризису, я почти уверен».
1: Это была цитата из выступления теперь уже бывшего главного экономиста госкорпорации ВЭБ Андрея Клепача на мероприятии Никитского клуба Московской биржи. По словам источника издания «The Bell», глава ВЭБ Игорь Шувалов уволил Клепача по звонку сверху. Андрей Клепач проработал главным экономистом ВЭБа 12 лет. До этого он провел 10 лет в Министерстве экономического развития, куда пришел еще в 2004 году при Германе Грефе, директором департамента макроэкономического прогнозирования. С 2008 по 2014 годы Клепач занимал должность заместителя министра при министрах Эльвире Набиуллиной, Андрее Белоусове и Алексее Улюкаеве, напоминает издание «The Bell». Клепач подтвердил свою отставку, сказав, что планов дальнейшего трудоустройства на сегодняшний день у него нет.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 17 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание Пентагону, цитата, «значительно сократить масштаб совместных учений военнослужащих США и Южной Кореи». В социальной сети Truth Social в качестве причин такого решения Трамп назвал свои хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также высокую стоимость учений для американского бюджета. Трамп упомянул также об отказе Южной Кореи принять участие в боевых действиях против Ирана. Сегодня истекли 60 дней после заключения так называемого меморандума о взаимопонимании, в течение которых Иран и США должны были выработать соглашение о долгосрочном прекращении войны. Соглашение должно было касаться таких проблем, как судоходство в Ормузском проливе, ядерная программа Ирана, финансирование Тегераном прокси-групп, действующих против Израиля и других американских союзников на Ближнем Востоке. В последнее время, правда, говорится в основном об Ормузском проливе, который в своем выступлении в конце прошлой недели Трамп пообещал сделать американской территорией. «После того, как мы закончим разгром Ирана, который сейчас терпит сокрушительное поражение, я довольно скоро объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. По сути, блокада уже существует, ни один корабль не может пройти через пролив, если мы этого не хотим». Это был президент США Дональд Трамп. Комментируя это заявление Трампа, а также общую ситуацию в районе Персидского залива, представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи обвинил США в том, что они многократно нарушали соглашение о прекращении огня, достигнутое в рамках меморандума о взаимопонимании.
4: «Соединенные Штаты продолжают с гордостью говорить о введении военно-морской блокады против Ирана, несмотря на то, что это является признанием акта агрессии против Ирана. Акта агрессии в соответствии с международным законодательством. Если эти угрозы и другие нарушения меморандума о взаимопонимании продолжатся, то в таких условиях мы, естественно, не можем сказать, что ситуация в Ормузском проливе является стабильной и безопасной».
1: Это был представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. Тегеран подчеркивает, что переговоры о судоходстве в Ормузском проливе Иран ведет только с Оманом. Однако окончательное решение этой проблемы все-таки будет зависеть от позиции США. Телеканал «Аль-Арабия» сообщил сегодня со ссылкой на свои источники, что США и Иран продлили соглашение о прекращении огня еще на 2 месяца. Однако ни Вашингтон, ни Тегеран к моменту записи этого выпуска дайджеста «Время свободы» информацию не подтверждали. Время свободы. В Великобритании одной из главных тем новостных выпусков последних 2 дней стала смерть бывшего профессора социологии Кембриджского университета Джейсона Ардея. Лондонская полиция заявила, что эта смерть рассматривается как, цитата, «неожиданная, но не вызывающая подозрений». Ардей уволился из Кембриджа 5 августа после того, как там было начато расследование выдвинутых против

против него обвинений в плагиате в докторской диссертации и в фальсификации деталей своей биографии. Рдей, который в 2023 году стал в возрасте 37 лет самым молодым темнокожим профессором в истории Кембриджского университета,

0: закончилось этим. Это очень печальная и трагическая ситуация. И я думаю, что сегодня мы должны вспоминать Джейсона, его достижения, быть мыслями с его семьей и друзьями. Это был премьер Великобритании Энди Бёрнем. Первым на плагиат диссертации Ардея обратил внимание журналист британского журнала Times Higher Education Джек Гроув. Однако полиция убедила его не публиковать материал об этом, так как это могло серьезно сказаться на психическом здоровье профессора Ардея, обратившегося в полицию. Однако в июле этого года о плагиате публично заявил ученый Натан Кофнос, уволенный из Кембриджа в 2024 году. В конце концов, в плагиате и фальсификации выводов в научных работах Ардея обвинили 8 ученых, один из которых на условиях анонимности сказал, что не верил в виновность Ардея, предполагая предвзятое к нему отношение на расовой почве, но убедился в обоснованности выдвинутых претензий. Под сомнение были поставлены и некоторые факты биографии Ардея, в частности, его спортивные достижения и участие в благотворительности. При этом один из коллег и друзей Джейсона Ардея заявил в интервью BBC, что Ардей подвергался давлению все 3 года работы в Кембридже и что внимание к нему прессы было, по его мнению, недопустимо чрезмерным.
1: Он, как сам это описывал последние 3 года, с момента своего назначения в Кембриджский университет, подвергался кампании против себя. Личные нападки на него были настолько масштабными, что он мне говорил: «Они разрушили мою жизнь». Неясно, кто именно стоял за этой кампанией, но, думаю, он имел в виду прессу. За последние несколько недель с момента его отставки я получил множество запросов от различных СМИ, включая «Нью-Йорк Таймс», с просьбой прокомментировать его жизнь.
0: Это был коллега Джейсона Ардея. В конце августа издательство Simon & Schuster готовилось выпустить мемуары Джейсона Ардея под названием «Великие несчастные вещи». В день, когда Ардея объявил об отставке, то есть 5 августа, издательство заявляло, что, как и планировалось, приступает к публикации книги. Смерть Ардея оно пока не комментировало. Ну и последняя тема. Исполняется 90 лет со дня расстрела самого знаменитого и читаемого испанского поэта Фредерико Гарсия Лорки. Лорка был убит в его родной Гранаде в самом начале гражданской войны в Испании, продолжавшейся до 1939 года и закончившейся победой франкистов. Споры по поводу того, за что Лорка был расстрелян, продолжаются до сих пор. Его могила не найдена, рассказывает Виктор Черецкий.
2: Многие годы фигура испанского гения, автора цыганского романсеро, кровавой свадьбы, чудесной башмачницы и других творений, являлась объектом политических манипуляций. И этим, в частности, объясняется путаница, которая до сих пор не позволяет узнать правду о его гибели и найти его могилу. Так считают испанский историк Мигель Кабальеро Перес и его коллега Габриэль Посо, опубликовавший работу под названием «Последняя прогулка Лорки». Авторы напоминают, что испанские левые, коммунисты, анархисты, республиканцы и социалисты на протяжении десятилетий выдавали поэта за своего сторонника и, соответственно, противника генерала Франко, поднявшего против них восстание в 1936 году. Образ поэта, якобы пострадавшего за свои взгляды от фашизма, воспевался и в советском литературоведении. Историк Мигель Кабальеро.
3: Левые присвоили себе без всяких на то оснований фигуру Гарсия Лорки. Причем сделали они это сразу же после его смерти. Подконтрольная тогдашнему левому правительству пресса называла его мучеником, пострадавшим за свои взгляды. Нечто подобное продолжается до сих пор, хотя не имеет ничего общего с исторической реальностью. Таким образом, взгляды поэта, его биография, в том числе история его гибели, во многом извращены.
2: Мигель Кабальеро утверждает, что политические убеждения Гарсии Лорки были совершенно иными, не имеющими ничего общего с левой идеологией. Это утверждение основывается на фактах и многочисленных свидетельствах людей, близко знавших поэта. Историк Кабальеро отмечает в своей работе, что подлинное место захоронения поэта давно известно. Оно было указано в книге Эдуардо Молина Фахарду, изданной еще в 70-е годы прошлого столетия. Останки Гарсии Лорки покоятся недалеко от поместья под названием Пепино, примерно в 400 метрах от того места, где производились раскопки. Но Молина Фахардо, которому это место указали лица, участвовавшие в расстреле поэта, в качестве источника информации не воспринимался. Ведь он был сторонником генерала Франко и директором выходившей во времена военного режима газеты «Патрия».

0: Но поскольку раскопок у Пепино не проводилось, говорить о точности этой информации тоже пока не приходится. Мигель Кабальеро утверждает, что левым не годилась работа Молина Фахардо еще и потому, что убедительно доказывала непричастность так называемых фалангистов, поддержавших восстание военных, к убийству Лорки. Оказывается, среди фалангистов у поэта было немало друзей, включая основателя этой организации Хосе Антонио Приму де Риверу, большого любителя поэзии. Мигель Кабальеро также выяснил, что Гарсия Лорка был казнен не 18-19 августа, как заявляет Гибсон и большинство других исследователей, а раньше, уже через день после его задержания под предлогом допроса, 17 августа. Палачи спешили. Они опасались, что друзья-фалангисты, влиятельные в Гранаде братья Росалесы, выручат задержанного поэта. Были все основания полагать, что за Лорку могли заступиться и высшее военное командование, и даже лично генерал Франко. Ведь речь шла о всемирно известном поэте. Кстати, это опасение в конце концов подтвердилось. Лицо, подписавшее смертный приговор Гарсии Лорки, а именно губернатор Гранады Хосе Вальдес Гусман, был отправлен Франко в наказание на передовую, где и погиб. Тем не менее, вопрос напрашивается сам по себе. Почему все же поэта после задержания не выручили его влиятельные друзья, те же фалангисты? Мигель Кабальеро считает, что ни сам поэт, ни его близкие не верили в возможную казнь и считали, что все обойдется. Известно, что Гарсия Лорка приехал на родину в Гранаду летом 1936 года на отдых незадолго до начала восстания генерала Франко. Прогрессивным деятелем Лорка, разумеется, был, но не как политик, а как величайший поэт-новатор, драматург, знаток и популяризатор фольклора юга Испании. Между тем, у его семьи в Гранаде были могущественные враги – гранадские касики, земельные магнаты. Причем у касиков, считавших себя хозяевами плодородной долины вблизи Гранады, были претензии не столько к поэту, сколько к его отцу, так же, как и они, крупному землевладельцу. Разногласия, как отмечает Мигель Кабальеро, начались еще в конце 19-го столетия из-за выращивания сахарной свеклы, необходимость в которой возникла в связи с утратой Испании своей колонии Кубы. По мнению исследователя, ненависть сконцентрировалась на поэте лишь из-за преклонного возраста отца. Он становился, по местным обычаям, старшим родового клана, а посему объектом своеобразной испанской вендетты. К несчастью Гарсии Лорки, врагам его семьи, в частности представителям клана Рольданов, удалось войти в доверие к губернатору Вальдесу Гусману и его заместителю, жандармскому подполковнику Веласкесу Ибарре. У губернатора в этом деле тоже был свой интерес. Он хотел проучить не в меру взорвавшихся, по его мнению, братьев-фалангистов Росалесов, друзей Гарсии Лорки. Другой исследователь, Габриэль Посу, считает, что Гарсия Лорка стал жертвой трагического стечения обстоятельств, когда он оказался одновременно объектом ненависти одних и разменной монетой в столкновении интересов других влиятельных сил Гранады.
1: Смерти Федерико Гарсия Лорки жаждали многие в Гранаде, городе неспокойном, полном вражды и ненависти, живущем в атмосфере гражданской войны. Некоторые враждовали с его семьей и завидовали его богатству, другие враждовали с его шурином, который был мэром города. К этому следует добавить вражду между самими франкистами, местными правыми из партии Седа и фалангистами. Федерико оказался, к несчастью, между молотом и наковальней. Разделываясь с ним, правые пытались таким образом унизить фалангистов.
0: Последние работы о судьбе великого испанского поэта восстанавливают в некоторой степени правду о его гибели. Однако в этой истории, подвергшейся на протяжении десятилетий искажениям и политическим интерпретациям, до сих пор остаются тайны. И первый из них – это точное место захоронения поэта.
2: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
4: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
5: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Когда бензовозы горят один за другим, то это уже не происшествие. Это расписание войны. С начала июня снова и снова. Не на передовой. На трассе Новороссия, ведущей в Крым. Обычная дорога стала важнейшей артерией, связывающей российские территории с полуостровом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Для Москвы жизненно важный сухопутный маршрут. Для украинских дронов все чаще место охоты на российскую логистику. Последствия этой охоты на фуры и бензовозы уже ощущает весь полуостров. В Крыму второй месяц перебои с горючим. Летом добавились масштабные отключения света. Крым должен зарабатывать на курортном сезоне, а вместо этого все больше живет в режиме дефицита топлива, электричества и воды. Какова цель украинской армии, которая вот уже несколько месяцев загоняет полуостров в режим блокады? Об этом мы поговорим с полковником ВСУ, военным экспертом Владиславом Селезневым. Владислав, здравствуйте.
1: Мумин Шакирович, приветствую вас, приветствую вашу аудиторию, благодарю за приглашение и слава Украине.
0: Бензовозы, фуры, переправы, мосты. Украина последовательно бьет по логистике Крыма. Какова главная цель этой стратегии?
1: Если говорить коротко, украинская армия пытается превратить для российской оккупационной армии Крым в чемодан без ручки. Вроде как бы и жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно. И те процессы, которые в настоящее время происходят на территории Крыма, они абсолютно четко направлены на то, чтобы превратить полуостров в Крым в остров Крым путем разрушения логистики, путем создания невыносимых условий для российской оккупационной армии. Ведь когда уничтожается энергетика, стабильные поставки топлива и топливных материалов, создается впечатление, а как же выживать в нынешних условиях? Особенно в преддверии очередного осенне-зимнего периода, соответственно, отопительного сезона. И тут и сейчас действия украинской армии абсолютно прагматичны. С одной стороны, полное разрушение логистики, создание предколлапсного состояния, а с другой стороны, вот он, уцелевший Керченский мост, прямая дорога на материковую часть Российской Федерации. Собирайте свои вещи и отправляйтесь во свояси. До того момента, пока этого не случится, крымская земля под ногами оккупантов будет гореть.
0: Если украинские дроны действительно поражают сотни грузовиков, почему российская армия до сих пор не смогла сделать этот маршрут безопасным?
1: Очевидно, что трасса Р-280, та самая, которая идет от российского Таганрога через оккупированный Мариуполь, Мелитополь, Джанкой и далее, она достаточно протяженная. По расстоянию, соответственно, мобильных огневых групп для того, чтобы надежно защитить каждый километр этой трассы, у россиян просто физически нет. Плюс украинская армия действует асимметрично, иногда алогично, нанося удары по российским бензовозам, иным грузовикам, которые движутся этой трассы в неожиданное время, в неожиданном месте. Но справедливости ради, для того, чтобы наша аудитория не была в определенных иллюзиях, ежесуточный трафик по этой дороге составляет, по разным оценкам, более 1000 автомобилей. А уничтожается из этой 1000 автомобилей десятки. Поэтому говорить о полной блокаде трассы Р-280 не приходится. Но предпосылки к тому, что чем дальше, тем больше украинская армия будет иметь инициативу, соответственно, иметь возможность уничтожать вражескую технику логистической транспортной группы, это очевидно.
0: Скажите, а зачем российской армии Крым?
1: Я думаю, что в первую очередь российская армия, если мы уберем все идеологические подноготные, в первую очередь Крым для российской армии это мощная тыловая база, логистично-транспортный хаб, место, где россияне могут спокойно восстанавливать свою технику и вооружение, получившие повреждения в ходе боевых столкновений на юге Запорожской, равно как и на юге Херсонской области. Да, безусловно, Крым это прекрасная территория для восстановления и лечения российских военнослужащих, которые получили ранения в боевых действиях. Ну и опять же, российская армия действует по нормам и лекалам еще минувшего столетия. Тогда считалось, что тот, кто владеет Крымом, полностью владеет обстановкой в акватории Черного моря. Нынешняя российско-украинская война четко продемонстрировала, что этот тезис не работает. Тезис «непотопляемый авианосец», когда мы говорим про Крым, также не работает. Ибо российский Черноморский флот, вернее его остатки, буквально бежали из бухты акватории Севастополя, иных портов на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Система противовоздушной обороны в Крыму регулярно прореживается массированными и точными ударами украинских дроноводов и иных подразделений украинских сил обороны. А говорить про стабильное функционирование предприятий оборонно-промышленного или энергетического комплекса в Крыму не приходится. Регулярное разрушение этих объектов, оно, собственно говоря, является ярким подтверждением моих утверждений.
2: Владислав, вы говорите о том, что в санатории в Крыму люди лечатся, военные лечатся и восстанавливают свои силы. А вот что военная структура Крыма, она что-то поставляет для фронта? Производятся ли там снаряды, боеприпасы, дроны?
1: Нет, таких производственных возможностей на территории временно оккупированного Крыма нет, за исключением некоторых заводов в Севастополе и в Симферополе, кстати, которые производят определенную элементную базу для сложного технологического оборудования. Например, завод «Фиолент» в Симферополе непосредственно в этих процессах задействован. Есть ряд иных предприятий, в том числе в районе Евпатории, которые занимаются ремонтом, восстановлением, в том числе высокоточной, высокотехнологической техники. Но все это малые крохи в сравнении с тем, что ежесуточно российские оккупанты используют на поле боя. И все-таки ключевой фактор для российской армии территория Крыма – это логистический хаб, через который проходит соответствующее перемещение грузов военного назначения. Именно поэтому противник весьма-весьма нервирует из-за того, что нет у него стабильного сообщения через Керченский пролив. Я имею в виду уничтоженные 7 автомобильных и железнодорожных паромов, которые ранее обеспечивали эту историю. Нервничает противник из-за того, что происходит системное разрушение объектов железнодорожной инфраструктуры в Крыму и ближе к Севастополю. И разрушение тех элементов противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму явно не добавляет настроения ни российским оккупантам, ни представителям Крымского гауляйтерского корпуса.
2: Владислав, правильно ли я понял, что Южный фронт, он не снабжается со стороны Крыма? И вы говорите о грузах. А какие грузы возят через Крым? И почему именно через Крым?
1: Потому что это один из наиболее безопасных маршрутов, который позволяет россиянам быть точно уверенным в том, что грузы военного назначения будут доставлены точно в срок и в указанное место. Ибо трасса Р-280, которая проходит вдоль северного побережья Азовского моря, она достаточно опасна для перемещения грузов военного назначения, и даже активное задействование мобильных огневых групп противника не всегда позволяет им довести те самые небезопасные в военном смысле грузы и материалы. Что касаемо Керченского моста, то он частично может использоваться для перемещения грузов военного назначения, но не в тех объемах, на которые требуют тут сейчас российские оккупанты, действующие не только в самом Крыму, но и на юге Запорожской и Херсонской областей. Да, частично работает автомобильное паромное сообщение, но оно несколько куцая. Скажем так, из 5 автомобильных паромов, которые ранее были задействованы в этих процессах, 3 находятся в абсолютно непригодном состоянии, а 2 парома используются в качестве барж, которые с помощью буксиров перемещаются от полуострова Тамани к полуострову Керчь и в обратном направлении, перемещая на своих бортах в том числе грузы, и в первую очередь грузы военного назначения.
2: Владислав, можете хотя бы перечислить грузы военного назначения? Что там? Оборудование, патроны?
1: Артиллерийские снаряды, снаряды к стрелковому оружию, специализированное оборудование, техника, материально-технические средства. То есть все то, что противнику необходимо на поле боя. Буквально

0: На днях я услышал цифру 200 килограмм. Именно примерно такой эквивалент всех грузов военно-технического назначения необходимо на каждую единицу российского солдата. То есть, соответственно, сюда входит не только там продукты питания или патроны к стрелковому вооружению, речь идет и про артиллерийские снаряды, про снаряды к реактивной системе залпового огня, определенные элементы, связанные с обеспечением инженерных и фортификационных сооружений, то есть весь комплекс сил, средств, ресурсов, которые необходимы для российских солдат на поле боя, входит в это число в 200 килограмм. Мы можем лишь только уяснить для себя масштабы этих самых грузовых перевозок с учетом того, что суммарно группировка, задействованная на юге Запорожской, Херсонской области, а также на территории временно оккупированного Крыма, равняется цифре примерно в 120 тысяч.
1: От ударов по военной логистике страдает и гражданская инфраструктура. В Крыму перебои с топливом и электричеством. Вот где проходит для Украины граница между военной необходимостью и ударом по повседневной жизни миллионов жителей полуострова?
0: Непростой вопрос, но очевидно, что и этот вопрос коммуницирует представители высшего военно-политического руководства Украины. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, об этом говорил глава офиса президента генерал Буданов, об этом говорил командующий сил беспилотных систем майор Броуди. Дело в том, что мы с вами должны четко понимать, противник максимально пытается интегрироваться в обычную жизнь жителей Крымского полуострова. Именно поэтому всякий раз Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, настаивает на том, чтобы они находились чем дальше от военных объектов, а также объектов военной инфраструктуры оккупантов. Это смертельно опасно, ибо эти цели являются законными целями для украинской силы обороны. Именно поэтому майор Бровди говорит о том, что мы вынуждены действовать именно таким образом, чтобы создать невыносимые условия для жизнедеятельности российских оккупантов. Ведь в первую очередь электрика, которая вырабатывается тепловыми электростанциями на территории Крыма, направлена на обеспечение жизнедеятельности российских военных частей и подразделений. И уж в последнюю очередь обычных жителей Крыма. Да, это создает серьезные проблемы. Мое детство прошло в Крыму. Да, и, собственно говоря, до военный период я там жил. Я хорошо помню, что на небольшой базе, называется на Прибой, недалеко от Евпатории, в довоенный период, именно в эти дни, и отдыхало порядка 5000 человек. Сейчас, в эти дни, на этой базе находится немногим более 50, может быть, до 100 отдыхающих. То есть, фактически, туристический курортный сезон в этом году провален. Будет он в будущем году лучше, с учетом того, что невероятно осложнена логистика, поезда до Симферополя, Севастополя, Евпатории не доходят, не летают самолеты, нет стабильного паромного сообщения. Куча ограничений для перемещения гражданских автомобилей через Керченский мост. Сложно прогнозировать. Но иного пути, нежели создать невыносимые условия для присутствия российского оккупационного контингента на территории Крыма и Севастополя, у нас нет.
1: Что бы вы сказали коренным полуостровитянам, которые не по своей воле оказались в аннексированном Крыму и терпят все эти беды наравне с непрошенными гостями?
0: Очевидно, что война, российско-украинская война в Крыму началась, и Крымом она закончится. Абсолютно ли точно это утверждение? Я думаю, что могут быть и нюансы, ибо неустойчивость, шаткость положения российских оккупантов в Крыму, оно предопределено тем, что стабильной логистики у россиян касаемо Крыма нет. Поэтому я не удивлюсь, что Крым будет освобожден военным путем значительно раньше, нежели иные регионы нашей страны, находящиеся под временной оккупацией. И я думаю, что это утверждение в том числе находит отклик среди, как это ни странно, российских гауляйтеров и представителей оккупационного корпуса. Последние несколько недель время от времени в Крыму появляются слухи о том, что украинская армия высадила десант, ведет боевые действия в прибрежной полосе. То есть эти слухи рождаются в том числе благодаря неуверенности оккупационного контингента там, в том, что они смогут удержать под контролем Крым. И те мероприятия, которые проводятся в части строительства инженерной фортификации на прибрежных территориях, а тут речь идет про северо-западный Крым, про западный Крым, про юго-восточную часть временно оккупированного Крыма, Черноморский, Сакский, Симферопольский район, россияне там активно строят долговременно огневые точки, блиндажи, роют окопы, минируют прибрежную зону, именно таким образом пытаясь уберечь себя от вероятной атаки украинского морского десанта. Я сложно представляю, где мы возьмем такие ресурсы для проведения такого рода операций. Да и в последний раз настолько масштабные мероприятия такого толка происходили во время Первой Крымской кампании 1853-1856 года. Но тем не менее, что-то ж тревожит представителей российских оккупантов, если они готовы использовать огромное количество средств, дабы обезопасить себя таким образом.
1: Скажите, Владислав, вот правильно ли я понял, что задача украинской армии превратить полуостров в такую серую, жизненеспособную зону, чтобы жизнь была невыносимой, и или люди покинули этот полуостров, или что-то произошло другое?
0: Да, безусловно, задача направлена на то, чтобы создать невыносимые условия для пребывания российских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма. И для этого используется соответствующий комплекс сил и средств. Этот комплекс сил и средств точно не направлен против мирных жителей, граждан Украины, которые находятся под временной оккупацией врага. Но иных возможностей, вариантов решить вопрос деоккупации Крыма на сегодняшний день нет. Говорить о возможности проведения наземной сухопутной операции, думаю, абсолютно логично. Мы имели негативный опыт. Мы все помним боевые действия в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Помним, чем вся эта история закончилась. А вот создание с помощью огневого воздействия, с помощью воздушных ударов на элементы военной инфраструктуры, военные элементы, объекты энергетики, топливная система, системы логистического и транспортного обеспечения именно оккупационного контингента, оно может дать тот самый результат. То есть, в принципе, такой результат мы уже с вами видели. Сентябрь 22 года, заявление генерала Суровикина, мол, мы вынуждены предпринять очень сложное решение, и после того случилось бегство российской армии с северной части Херсонской области. Я бы такой бы вариант касательно Крыма и Севастополя также бы не исключал.
1: То есть вы предполагаете, что вы создадите такие условия, при которых Россия сама будет вынуждена отказаться от снабжения Крыма и может покинуть теоретически, так?
0: Точно не я, точно украинские силы обороны, точно Украина при поддержке западных союзников и партнеров, ибо очевидно, что лишь объединив наши усилия, четко расписав во временных показателях наши силы и средства, их формат применения для уничтожения вражеской военной инфраструктуры, фактически всей вражеской военной мощи на территории временно оккупированного Крымского полуострова, мы можем достичь этого результата. История не из простых. Она не случится завтра и не будет послезавтра полностью реализована. Но этот путь шаг за шагом сейчас Украина проходит.
1: Если можно, короткий ответ. Что будет с Керченским мостом в самое ближайшее время?
0: Ответ на этот вопрос дал в свое время командующий сил беспилотных систем Мадьяр, который сказал, Керченский мост сохраняется для того, чтобы с территории Крыма имели возможность убраться все представители российского оккупационного корпуса и все гауляйтеры. Ну а затем его ждет незавидная судьба.
1: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Пока горят бензовозы, а удары по логистике погружают Крым в дефицит топлива и эшелонированные отключения света, за кадром остается главный юридический вопрос этой войны. Где проходит грань между легитимной военной осадой и военным преступлением? Россия годами пыталась легализовать аннексию через инфраструктурную интеграцию и массовую продажу крымской недвижимости сотням тысяч своих граждан. Сегодня, когда логистические артерии полуострова рвутся одна за другой, возникает жесткий правовой клинч. Что говорит международное гуманитарное право о полной блокаде территории с миллионами жителей? И какая судьба ждет российские реестры и сделки с жильем, совершенные за годы оккупации? Разбираемся в правовых тонкостях и прецедентах. Мой гость – юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Глеб, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Глеб, если удары по логистике приведут к полной блокаде Крыма, где проходит грань между законным уничтожением объекта врага и военным преступлением по умышленному созданию условий для гуманитарной катастрофы?
2: Ну, разумеется, есть законные основания атаковать военные объекты на территории Крыма, так же, как и на любых других территориях Украины, оккупированных, и законные с точки зрения международного права территории России. То есть здесь никаких особенностей в отношении Крыма нет по сравнению там, с Донбассом или российской территорией. Что касается последствий гуманитарных, естественно, здесь зависит все от того, насколько, собственно, сами объекты являются военными, насколько они предоставляют в данном случае России конкретное

0: военное преимущество. И насколько они важнее, настолько больший побочный ущерб может быть причинен. Но, тем не менее, говорить, что можно делать все, что угодно, просто потому, что это вражеская территория или вражеские объекты, конечно, так говорить нельзя. И при любом ударе тот, кто его наносит, должен учитывать этот момент. Особенно, когда речь идет о так называемых объектах двойного назначения, которые имеют не только военное, но и гражданское назначение, тем более, когда речь идет о жизнеобеспечении гражданского населения, которое находится в Крыму.
1: Вот как раз вы затронули эту тему. Как разделять уничтожаемые объекты на военные и гуманитарные? Где проходит эта граница?
0: Ну, есть военные объекты, которые не вызывают сомнения, да, это все, что связано с непосредственно с военными действиями и обеспечением армии. Например, склады вооружения, это может касаться системы обороны противовоздушной, например. Что касается транспортной, это касается, может, и транспортной инфраструктуры, которая используется для доставки, значит, вооруженных сил и, соответственно, вооружений. Когда же мы говорим о таких объектах, как объекты энергетики, здесь, конечно, все значительно сложнее, потому что они, безусловно, могут иметь значение для вооруженных сил, но они не только для этого используются. И здесь границу провести полностью невозможно. То есть никто, ни один юрист, международник вам не скажет, что можно в любом случае атаковать любой энергетический объект, но он же и не скажет, что это всегда будет незаконно. То есть здесь баланс, он находится между военной необходимостью, то есть насколько это действительно важный объект. И если есть сомнения, то презюмируется, что объект гражданский имеет характер. Да? То есть это невозможно делать только на основании каких-то подозрений или предположений. Это с одной стороны. С другой стороны, оцениваются последствия для гражданского населения. И если реальной, как бы, целью является именно создание невыносимых условий для жизни, да, чтобы гражданское население покинуло, значит, соответствующую территорию, это однозначно цель незаконная. То есть это не нельзя признать такую атаку законом.
1: Ну вот, Глеб, пришла информация, что Севастополь полностью обесточен. Это означает, что света нет ни у кого. Как расценивать эту историю?
0: Ну, во-первых, нельзя сразу сказать, что это была цель такая, да, что цель атаки состояла в том, чтобы лишить Севастополь электричества, да, чтобы его обесточить. Это последствия, которые оцениваются, безусловно, должно рассматриваться, но это не означает, что изначально эта атака была незаконной. Безусловно, если такова была цель, и если из строя выходит, значит, вся электросистема, то она, конечно, это имеет большое значение для жизнеобеспечения, в том числе, например, для функционирования больниц, функционирования систем жизнеобеспечения населения. И такие атаки, действительно, если они осуществлялись без достаточного для этого принятия мер предосторожности, могут рассматриваться даже как военное преступление, если изначально это было целью подобного рода атак. Здесь невозможно, вот по той информации, которую мы имеем, тем более, что она контролируется российскими властями, которые неоднократно были замечены в том, что они предоставляют недостоверную информацию. Заранее сказать о том, что та или иная атака, даже если она приводит к результате, к последствиям для гражданских лиц, является незаконной, тем более, что она является преступной, невозможно. Тем не менее, если таких атак много, если они приводят к таким последствиям, это, в общем-то, повод тоже для беспокойства, поскольку мы понимаем, что если такого рода удары наносятся с одной стороны, они же наносятся и с другой стороны. То есть одно нарушение, а российские вооруженные силы постоянно наносят атаки, которые приводят к существенным последствиям для гражданского населения, не оправдывают того же с другой стороны. Международное гуманитарное право, оно не основано на взаимности. И это единственное, что, в общем-то, дает возможность этому праву каким-то образом еще сохраняться и, собственно говоря, держать войну в каких-то рамках.
1: С 2014 года сотни тысяч россиян купили недвижимость в Крыму по российским законам. Для Киева это незаконное переселение и соучастие в оккупации. Вот что произойдет со сделками с жильем, совершенными за годы оккупации? И защищает ли международное право тех, кто

0: покупает квартиры в зоне боевых действий?
1: Я так скажу, что это крайне рискованное вложение, и, в общем-то, оно такое достаточно отчаянное, потому что, собственно говоря, конечно, у этих объектов очень много, скажем так, рисков. И это связано в том числе с тем, что целый ряд из них были фактически конфискованы у их владельцев, экспроприированы, национализированы. То есть они изначально являлись частной собственностью. Международное право, оно не называет оккупанта, не дает оккупанту законного титула на территории, не делает его сувереном. Это лишь временный, скажем так, распорядитель вот этой территории. И эта территория, в данном случае Крымского полуострова, по-прежнему международным сообществом признается территорией Украины. И риски здесь состоят в том, что, конечно, любое восстановление контроля Украины, оно будет означать, что эти сделки по законодательству Украины, они будут недействительными. Причем они будут недействительны с момента их заключения. И поэтому сказать так, что все будет передано, все автоматически будет передано прежним владельцам, тут вопрос, что если они есть, да, на практике, конечно, эти случаи намного сложнее, да, и мы можем вспомнить, например, про ситуацию с Северным Кипром, где в течение длительного времени тоже эта оккупация осуществляется, то есть... Здесь проблема в том, что это длительный период, и очень сложно сказать, каким образом это будет. Но в любом случае ответственность будет нести Россия как оккупант. Именно она является оккупантом. И эти люди, они, безусловно, нарушают законы Украины, но они не совершают, собственно, международных преступлений. Их нельзя вот так вот называть вот таким вот образом оккупантами. Да? Оккупантом является государство, в частности, Российская Федерация. И она в результате будет нести ответственность не только перед Украиной, но и перед этими людьми. Пусть они и с моральной точки зрения, конечно, например, я к подобного рода деятельности с недвижимостью на оккупированной территории, естественно, отношусь негативно. И мне это сложно понять. Но надо понимать, что оккупируют и аннексируют территорию государства, а не какие-то, даже, может быть, с моральной точки зрения упречные люди, которые будут иметь большие проблемы. И насколько это им будет когда-то компенсировано, например, России, очень сложно сказать, да, потому что, собственно говоря, я не думаю, что в России в будущем это тоже будет вызвать восторг, да, компенсировать все эти вещи, значит, соответственно, тем, кто купил это имущество, которое находится фактически на ворованной, оккупированной незаконной земле. Глеб, вот, поэтому международное право...
0: Да, я как раз вот продолжение этой темы. Вот вы уже упомянули Северный Кипр. И вопрос такой. Существует ли в международном праве прецедент, например, опыт Северного Кипра, Северной Ирландии или Балкан, когда после прекращения конфликта удавалось сбалансировать права коренных владельцев и добросовестных приобретателей, не спровоцировав при этом новую волну массовых нарушений прав человека?
1: Ну, нельзя сказать, что был какой-то идеальный пример, но всегда, особенно в течение длительных оккупаций, в данном случае, если мы говорим, например, о Северном Кипре, то, несмотря на то, что до сих пор оккупация продолжается, но, тем не менее, все равно значит, выплачивались компенсации, и определенным образом это решалось, в том числе с учетом практики Европейского суда по правам человека. И Европейский суд по правам человека, он, в общем-то, постоянно обращает внимание на необходимость согласования вот этих вот интересов, да, и на то, чтобы не было какого-то вот автоматизма, и в данном случае гражданское население, в том числе права собственности, они должны быть, естественно, защищены. Здесь очень сложно каким-то образом успокоить, да, людей, которые приобретают такого рода имущество. То есть вот моя задача юриста, если меня кто-то спрашивает об этом, естественно, от этого предостеречь. То есть да, безусловно, это будет прежде всего обязанность России, собственно, своим же гражданам это все возмещать, так же, как и украинским гражданам. Но... собственно говоря, это действительно очень сомнительное, рискованное вложение. И Украина, безусловно, права, она может в своем праве эти сделки не признавать. Потому что в данном случае

0: они осуществлялись нарушения не только украинского права, но и нарушения международного права. Оккупант не делает оккупированную территорию своей собственностью, да, это противоречит не только как бы, да, законодательству государств, но и международному праву.
1: Это был «Свободный разговор». Моими собеседниками о ситуации в Крыму были военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев и юрист-международник Глеб Богуш. Всего вам доброго!
2: За что вы задержали его?
3: Я не знаю, просто хочу гулять.
4: Позволят ли гражданам проголосовать за мир, спрашивает председатель «Яблока» на суде. Суд доводы партии отклоняет.
5: Мы предложим нашим сегодняшним обвинителям выучить
6: подсудимого.
4: 11 лет Льву Шлосбергу. Удар по «Яблоку» или намек всем, у кого созрел запрос на мирную жизнь.
7: Полиция возле Верховного суда задержала более полусотни сторонников партии «Яблоко». Об этом сообщают правозащитники ОВД-Инфо. «Яблоко» оспаривает решение того же суда о снятии своего партийного списка с выборов. Коллегия судей заново рассматривает претензии партии «Родина». Та утверждает, что «Яблоко» без разрешения добавило в свою агитацию фразу «Пусть всегда будет солнце» и картинку с голубем. О суде против «Яблока» и о том, как государство борется с запросом на мирную жизнь, говорим сегодня в программе «Лицом к событию». Здравствуйте.
2: А за что вы задержали его?
3: Я не знаю, просто хочу гулять, я иду гулять.
8: У Верховного суда в Москве перед началом апелляции партии «Яблоко» задерживали ее сторонников. По словам очевидца, пишет «Медиазона», проход к самому суду перекрыли полицейские. Они никому не разрешали даже подойти к зданию. В зал суда пустили только участников процесса и аккредитованных журналистов. Прямую трансляцию заседания в этот раз пресс-служба организовывать не стала. Апелляцию «Яблоко» на снятие федерального списка с парламентских выборов 17 августа рассматривал председатель суда Владимир Зайцев. Он же в 2018 году признал законным недопуск Алексея Навального до выборов президента. Снятие «Яблока» объяснили тем, что партия якобы получала деньги от лиц с иностранными источниками финансирования и якобы закупила рекламу в обход избирательного счета на сумму более 88 миллионов рублей. Законный лимит – 35 миллионов рублей. Эти обвинения, в частности, строились на аналитической записке Ассоциации блогеров и агентств. На сайте организации сказано, что она объединяет участников рынка и инфлюенс-маркетинга и формирует прозрачные правила его работы. Однако записку представленную ассоциацией на суде, сложно назвать прозрачной. Ее авторы рассмотрели все упоминания «Яблока» за эту избирательную кампанию и посчитали, сколько гипотетически могли стоить упоминания партии в блогах не только известных публичных спикеров, но и пользователей с несколькими десятками подписчиков.
9: Шаман сжег свои штаны. Что это значит? Певец опубликовал видео, на котором он сжигает свои штаны, сопровождая это фразой о необходимости перемен.
10: Настало время перемен.
9: При этом одет шаман в бело-сине-белую русскую рубаху. Смысл этого действия на самом деле очевиден. Все мы помним, как травили Навального. Яд наносили на гульфик трусов. Именно поэтому шаман трусов не носит. Боится, что силовики могут так от него избавиться. Но силовики тоже не дураки и в этот раз нанесли яд на штаны. Ярослав смело, публично после этого унижает силовиков, показывает им, что их действия раскрыты, а яд будет уничтожен в простой русской печи. После этого из печи пойдет белый дым, и это будет сигналом. Пора менять правящую партию. Явный призыв голосовать за «Яблоко». Наш слон.
8: Это юмористический ролик блогера Александра Штефанова. Верховный суд посчитал это видео проплаченной агитацией за «Яблоко». Штефанов опровергает, что когда-либо получал деньги от партии. Политик Максим Кац обратил внимание, что среди якобы получавших деньги за рекламу «Яблоко» были и сами члены партии. Например, тот же Кирилл Гончаров и кандидат в Госдуму от «Яблоко» актер Виктор Балабанов.
11: В записке используются предположительные формулировки. Стоимость публикаций может составлять. Стоимость охвата может составлять. Расходы в будущем составили бы. Эти формулировки прямо свидетельствуют, что авторы записки не устанавливали ни факт заключения договоров, ни факт оказания платных услуг, ни факт перечисления денежных средств. Записка отвечает лишь на гипотетический вопрос о том, сколько аналогичных

0: Личное размещение могло бы стоить при его приобретении на рекламном рынке.
1: Сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин в официальном комментарии не упомянул яблоко, но подчеркнул, что анализ не указывает на реальную оплату блогерам.
2: Данная записка не устанавливала факт оплаты или наличия договорных отношений. Это эстимация по определенной методологии, которая есть в этой записке. Подобные записки не подразумевают согласование со всеми компаниями-членами АБА, Ассоциации блогеров и агентств, и не отражают их индивидуальную позицию.
1: 16 августа Центр антикоррупционной политики «Яблоко» выпустил доклад, в котором проанализировал финансирование других парламентских партий. По словам авторов, более миллиарда рублей поступивших пожертвований 5 фракциям Госдумы можно отнести к иностранному финансированию, по тому же принципу, который был применен к «Яблоку». «Единой России», согласно докладу, досталось более 811 миллионов рублей из-за рубежа.
3: Обратился к Элле Памфиловой. Сделать выбор. Первое. Либо признать, что обвинение в адрес «Яблока» — это абсурд, и оставить нашу регистрацию в силе. Второе. Либо ЦИК должен пойти до конца и потребовать через суд снять всех остальных.
1: На фоне скандала вокруг снятия единственной антивоенной партии с выборов, «Яблоко» обогнало «Единую Россию» по просмотрам об вовлеченности в соцсетях. Проект «Атлас выборов» подсчитал, что по сравнению с предыдущей неделей с постами про «Яблоко» пользователи взаимодействовали почти 6 миллионов раз, в то время как с постами «Единой России» около 2 200 000.
4: Во время апелляции из всех ходатайств «Яблока» суд согласился лишь на одно – перерыв на 10 минут. Попытки приобщить к делу заявление автора фразы, о которой шел спор, или вызова свидетелей, судьи отклонили, объяснив, что партия тянет время. Элла Памфилова ответила, кстати, на вопрос на обращение «Яблока», вот как она объяснила роль Центризбиркома в деле о снятии партии.
5: Мы считаем, что то, что регистрация абсолютно законная была, да, на этот момент. Другое дело, что когда есть целый ряд факторов, которые в законе дают основания для снятия с выборов, то есть отмены регистрации, но они выходят за рамки нашей компетенции. Это уже не наша компетенция. Это вот как сейчас произошло. Представитель другой партии подает в суд. Это у нас любят партии вместо, вот, скажем, конкуренции между
6: другими. Да, да, да.
5: Да, вот они любят. Вот подают в суд, и уже они предъявляют те основания, которые могут стать для суда аргументами для снятия. Но это не по нашей части.
4: И о суде над «Яблоком» и его последствиях мы сегодня говорим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
4: Мы только что послушали заявление Эллы Памфиловой в эфире радио «Комсомольская правда». Там она как будто отстраняет себя от решения о снятии «Яблока» с регистрации. Как вы это понимаете? Почему ЦИК себя отстраняет от этого?
7: Ну, это правда. Решения о регистрации или нерегистрации «Яблока» принимаются далеко не в кабинете Памфиловой. Она готова оформить любое решение, которое ей будет спущено сверху. И в данном случае ей, конечно, не хочется иметь дело с этим вот постыдным поступком, потому что это поручили, в общем-то, партии «Родина», которая, ну, ничего не представляет, а просто исполняет те вещи, которым было сказано. И в данном случае любая сила хочет дистанцироваться, потому что даже в образе сторонников власти, там, Z-патриотов, сторонников «Единой России», которые мало, но существуют, это слабость. И поэтому пускай этим занимается какая-то родина, якобы независимый суд, а мы в стороне. Мы вот зарегистрировали, а тут дальше вот плохие партии между собой борются.
4: Ждете ли вы какие-то репутационные издержки для власти после снятия партии «Яблоко»?
7: Безусловно, они уже состоялись, потому что допуск «Яблока» был обусловлен тем, что это рисовалось в образе людей как 2% маргинальная партия. Ее допустили, понимая то, что она обезглавлена, всех лидеров не разрешили баллотироваться, тех, кто еще мог пойти, их лишили, соответственно, административными способами, кого-то посадили, как Круглова и Шлосберга, а остальных выставили список людей, которых в массе своей мало кто знает, у них нет финансирования, и задача была показать 2-3% и показать, что вот антивоенная партия у вас была, у нас была демократия, но их не допустили. А получилось, когда увидели консолидацию людей, когда увидели поддержку, которая есть, что, в общем-то, переиграть их даже админресурсом будет сложно. Люди просто не поверят. И поэтому единственное, что смогли противопоставить, это вот такое судебное снятие через вот такую, через коленку. Естественно, даже свои сторонники смотрят и говорят, ну как так? Маргинальная партия, а вы не можете победить ее, только убираете с выборов. Это ущерб, конечно, для администрации президента, для Кремля. Но, видимо, они посчитали, что лучше этот небольшой ущерб, чем тот, который был бы в дату голосования.
4: Если мы рассматриваем голосование как некий ритуал, ритуал подтверждения, что чиновники до сих пор лояльны власти, они готовы все нарисовать, все устроить, как чиновники, на ваш взгляд, как чиновники воспринимают такие

0: такие действия со стороны власти, снятие любой конкуренции?
1: Я думаю, чиновники – это все-таки как часть общества. У них есть свой механизм, то есть кто-то отвечает, предположим, за выборы, кто-то за набор контрактников, кто-то за ЖКХ. И они выполняют свой функционал. Это часть общества. Но общество в целом увидело здесь слабость, потому что у вас есть, повторюсь, пропагандистская машина, у вас есть целиком отважный механизм. В Москве это ДЭК, в Петербурге просто выстроили комиссии целиком подконтрольные. Там Дальний Восток, Красный Пояс, Северный Кавказ – все рисуется прекрасно. И даже в этих условиях, когда вы все контролируете, вы не можете там маленькую партию победить. Вот это определенная слабость. Конечно, ни один из чиновников не скажет теперь, что вот там Путин слаб, Путин плох. Но это такой маленький маркер, который скажет им, ага, смотрю, как бы, что Вадим Владимирович-то не такой успешный, потому что образ успешного лидера и человек, который популярен, он продает 25 лет. И пока люди в это верили. Вот такие маленькие шаги, когда он не может начать как через фальсификации, через снятие с выборов добиться результата, вот это удар по его личной репутации.
0: Пока мы с вами беседуем, судьи все еще в совещательной комнате, они решают судьбу партийного списка «Яблоко», но есть все-таки еще список одномандатников. Означают ли проблемы у «Яблока» автоматически проблемы у тех, кто все-таки зарегистрируется на выборы?
1: Ну, я так считаю, что как раз одномандатники, если они останутся, если, предположим, там будет плохой результат, и «Яблоко» снимут, одномандатники – это будет точка приложения усилий всех тех, кто выступает за мир. Мы понимаем, что шансов у них немного, и это, с одной стороны, их оберег, потому что администрация президента будет считать, ну как, там, молодой парень, там, 20-30 лет, может победить в округе на полмиллиона без денег. Это, правда, трудно, как бы, те, кто проходил выборы, вы можете выиграть выборы в муниципалитете, в теории в округе там городском, но округ Госдумы на 500 тысяч населения – это очень-очень тяжело, это нужны большие ресурсы. Поэтому я допускаю, что их как раз оставят, и, честно сказать, сильных кандидатов известных там нет, потому что всех сильных лидеров, соответственно, административками заставили не баллотироваться. Поэтому я думаю, что они сохранятся, это будет точка приложения, надо понимать, что это будут не выборы в полноценной составляющей, а это будет такая кампания протеста.
0: Есть ли смысл для тех, кто не поддерживает нынешнюю власть, бороться за то, чтобы эти люди попали во власть? Или лучше им сфокусировать свое внимание на, условно говоря, более проходных политиках, более известных?
1: Вот это то, о чем спорит вся оппозиция сейчас, и, на мой взгляд, это единственная точка приложения, где это допустимо. Потому что выбирать между, предположим, пускай мало, там, малоизвестным, но идейным человеком, выступающим против войны, намного более важно, чем поддерживать, предположим, берем теоретический вариант какого-то коммуниста, который имеет больше шансов победить единоросса. Но простите меня, я вот лежу за выборами, смотрю съезды КПРФ. Часто КПРФ куда более жестко в своей риторике выступает, чем Единая Россия. И мы, находясь в антивоенной позиции, не можем бросить тех людей, которые выступают с тех же позиций там. Поэтому для меня поддерживать коммуниста ради того, чтобы он в теории обыграл единоросса, ну это как-то ну, недопустимо. Поэтому для меня точка сборки как раз это именно антивоенные кандидаты, которые остаются. Потому что давайте честно скажем, что даже если бы «Яблоко» осталось, я надеюсь, что у нас такое есть, но если, предположим, «Яблоко» находится в списках, и «Яблоко» проходит, вот, доходит до конца кампании, ну, в пиковом случае ей позволит пройти через барьер. Это какой-то небольшой процент мандатов. Это не перевернет Госдуму. То есть в целом отношение к этим выборам изначально было как к такой акции протеста, возможности людям легально выступить против войны. Да, это сейчас не получается сделать с точки зрения списка. Это будет чудом, если «Яблоко» останется. Но если «Яблоко» не будет, у нас остаются прекрасные кандидаты, компания которых может стать такой акцией протеста, куда можно будет прийти, и наших зрителей я призываю поддержать именно одномандатников.
0: У партии КПРФ на прошлой неделе сняли кандидата, депутата Матвеева, действующего депутата Государственной Думы. Также о притеснении своих активистов, своих сторонников говорит и Миронов, глава «Справедливой России». Почему государство атакует системные оппозиционные партии, которые не представляют никакой угрозы? Напомню зрителям, тот же Изюганов, глава партии, когда были президентские выборы, говорил, что надо за Путина голосовать, и он идет на выборы Путина поддержать. Почему их притесняют?
1: Вы абсолютно правы, что разницы между ними большой нет. И КПРФ, и «Справедливая Россия», и «Единая Россия», они все голосовали за войну и голосовали за репрессивные законы. Надо посмотреть детали этого притеснения. В КПРФ есть несколько порядочных людей, в том числе Матвеев, в том числе Михайлов, Коми, в том числе Бондаренко. Макаренко. И именно вот этих людей, которые КПРФ выставляет как маркер того, что мы не совсем людоеды. У нас вот есть там, грубо говоря, Бондаренко, который там с властью борется. Да? Именно по ним идет давление. И это очень точечно. Поэтому здесь вот имеет место просто очистка тех людей в КПРФ, кто в принципе немножко независим. Зюганов хоть и кричит о том, что их притесняют, но на самом деле их сдает. У Зюганова хватает возможности влияния повлиять на ситуацию, которая в партии происходит. Он может прийти к Путину, прийти в АП и сказать, оставьте этих людей. Он никогда этого не делает, потому что ему выгоднее сохранить лояльность, сохранить свой коллектив. У Миронова другая ситуация. Партия находится на грани прохождения. И уже по нему нет такой команды сверху из Москвы, чтобы пропускали. То, что Миронов выступал в Петербурге. В Петербурге есть решение Смольного и Единой России не пускать Справедливую Россию в парламент. Вот на это есть санкции, они сделали замену, они подготовили партию зеленую, зеленые, созданные в том числе из бывших перебежчиков из Справедливой России. Эти зеленые заменят и Яблоко, и СР, а там, грубо говоря, часть электората заберут новые люди. Поэтому Миронов понимает, что в Петербурге он проигрывает. Если он проигрывает выборы в Петербурге, набрать федеральный процент будет намного сложнее. И это именно региональная проблема, которую Миронов не может решить. И это скорее показывает слабость Миронова, потому что, ну, черт возьми, родной город, где у тебя были мощнейшие организации. А сейчас ты говоришь о том, что у тебя не набрать даже проходной процент. Это локальная история абсолютно.
0: Я предлагаю вернуться к, не знаю, можно ли назвать глобальной историей, но вернуться к партии «Яблоко» и напомнить нашим зрителям историю Льва Шлосберга. Ему как раз, пока мы беседовали, за несколько минут до нашего эфира суд огласил приговор 11 лет и 1 месяц колонии. Давайте посмотрим, что же это за дело, в чем там суть, и продолжим обсуждение.
2: Судебный процесс над заместителем председателя партии «Яблоко» Львом Шлосбергом длился больше года. В июне 2025-го суд отправил политика под домашний арест, а с декабря, когда против Шлосберга выдвинули более серьезные обвинения, он в следственном изоляторе. Еще ранее ему выписывали 3 штрафа по административным протоколам о дискредитации армии, статье, по которой преследуют публичных критиков войны. Сейчас Шлосберг обвиняется в повторной дискредитации армии и фейках про российскую армию, за дебаты о войне, где Шлосберг выступал за скорейшее прекращение огня в Украине, и репост обложки британской газеты Daily Mirror с окровавленной женщиной Владимиром Путиным и надписью «Ее кровь, его руки». Шлосберг в последнем слове подчеркнул, что считает процесс политическим, добавив, цитата, «и обвинение, и суд хорошо знают о моей невиновности».
3: В политическом уголовном деле не существует задачи установления истины и получения доказательств вины человека. Решается только задача покарать человека за его политическую, общественную и гражданскую позицию.
2: Выступление подсудимого с последним словом, не раз прерванное судьей, выложено на Ютубе. Это речь человека, очевидно представляющего, что его ждет.
3: Когда мир и свобода придут в нашу страну, мы предложим нашим сегодняшним обвинителям.
4: Выучить. Вы это кто? Вы про себя говорите?
3: Мы предложим нашим сегодняшним обвинителям
4: подсудимым.
3: От себя.
4: Я говорите, значит.
3: Я предложу своим нынешним обвинителям выучить всего одну песню. Колыбельную. В которой мама обещает своему малышу счастливую жизнь.
2: Жители Пскова Шлосберга поддержал ряд политиков, не представленных сейчас во власти. Юлия Галямина, бывший муниципальный депутат из Москвы, приехала в Псков на оглашение приговора.
5: Сегодня приговор, который может отправить Льва Марковича на несколько лет в места не столь отдаленные. И это, конечно, в его возрасте, когда ему 63 года. Это очень опасно и грустно. И главное, что это не за что. Это за призывы к переговорам, к миру. Собственно, этим же занимались многие другие люди, как такие, как Трамп, например. Вот. Но Трампов в тюрьму не отправляют.
2: Находящиеся вне России и потому не рискующие повторить судьбу Шлосберга высказываются в его поддержку куда радикальнее.
6: Ну, Кремль, конечно, проводил специально такую операцию «Скатерть», я бы сказал, да, «Скатертью дорога». Давал возможность уехать. Но таким вот, проводя линию на то, что уехавшие уже не так будут слышны в России. И это объективно так, это, ну, как бы естественно, это невозможно оспаривать. Так вот, люди, такие как Лев Шлосберг, не хотели покидать страну, хотели, чтобы их голос даже в застенках был слышен максимально громко. Это очень рискованный человеческий выбор, но это очень выдающийся выбор для человека, занимающегося общественной деятельностью, противостоящему диктатуре.
2: Прокуратура требовала для политика больше 12 лет колонии. Тем временем партия «Яблоко», где Шлосберг по-прежнему зампредседателя, остается легальной. Псковское отделение продолжает действовать с учетом возможностей для публичной политики в современной России.
7: Многие реально боятся. То есть вот этот эффект устрашения, он в какой-то степени сработал. Но я вижу потому, как, потому что осталось, и как дальше существует, вот уже в отрыве от Льва, да, в физическом, существует та структура, которую он создал, она жизнеспособна, она реальна, это не фиктивная, это

0: Ну, он создал партийное отделение, которое работает с людьми, которое работает в их интересах, которое защищает их интересы. Собственно, то, наверное, для чего и нужны политические партии.
1: Но мы продолжаем разговор о давлении на партию.

0: политического значения этой ситуации. На мой взгляд, это очередной удар по яблоку. Это такое давление, когда у яблока взяли еще одного заложника, потому что уже под судом находится Максим Круглов, и то, что с ним происходит, прямо картинное действие чекистов. Вам выносят приговор, жестокий приговор, 7 лет, а потом его сама прокуратура отменяет. Прокуратура запрашивает 8, а получает 7 и отменяет его, и проходит новое рассмотрение. И ровно рассмотрение будет после решения суда. Видимо, Явлинскому и его коллегам сказано: ведите себя хорошо, или, соответственно, ваш вот товарищ поедет дальше. То же самое со Шлосбергом. Я уверен, что власть увидела то, что происходит, когда пошла консолидация, увидела уровень поддержки яблока и картинно решила, во-первых, показать всем нам, что происходит с антивоенными выступающими внутри, и во многом тем, кто внутри, а главное яблоку. Вас берут еще одного заложника, и поэтому, честно сказать, я не хотел бы оказаться на месте лидеров яблока сейчас, и я скажу так, что если от яблока мы увидим какие-то заявления, которые нам не понравятся сейчас, предположим, они выступят с критикой уехавших, они от нас отстроятся, они, не знаю, примут любые действия, которые Шлосберга спасут. На мой взгляд, это можно. Вот сейчас как бы я с радостью вижу пост, где Явлинский лично, предположим, меня проклинает. Это будет прекрасно, если ради этого Шлосберга отпустят или, предположим, пересмотрят приговор на более легкий, уже будет неплохо. Поэтому я считаю, что это прямое следствие той консолидации, которая случилась вокруг яблока после регистрации.
1: Ну, да, тем более ваша фамилия есть тоже в списке того агентства.
0: Я, конечно, с удивлением прочел этот список и увидел, сколько же денег я заработал, вот, но прямо вот скажу, ни рубля не получил, искренне поддерживаю яблоко очень давно. У меня есть некоторый личный долг перед партией яблока, честно скажу, и лично перед Явлинским. Когда я был в заключении, первый вот месяц, это был июль 2021 года, я планировал баллотироваться на выборы. Я обратился письмом к лично к Явлинскому и просил выдвинуть меня кандидатом в Госдуму. И вопреки мнению, в том числе лидеров партии, вопреки позиции АП, которая запрещала яблоку выдвигать лидеров, там, людей из Открытой России, из ФБК, он своим решением выдвинул. Я понимал, что это кампания не победу. Это, по-моему, кампания поддержки политзаключенных. За это всю агитацию яблока, по-моему, 20% маркировали надписью, сделанной там с участием иностранного агента, в газете 20 листов, один лист целиком посвящен тому, что там маркировки. Это, конечно, отпугнуло количество избирателей. Но Явлинский пошел на это. Это поступок сильного политика идейного. Я очень благодарен ему и партии. В общем-то, это было ценно для меня, когда я находился в заключении. У меня были прекрасные камеры. Был вор в законе по Краснодарскому краю, был пожизненно осужденный, а следующий был кандидат в Госдуму. У нас был прекрасный коллектив.
1: Если вернуться к тому, что сейчас происходит с партией «Яблоко», политолог Екатерина Шульман анализирует следующим образом. Она говорит, что все это давление на партию показывает, что число лоялистов в России, то есть людей, которые соглашаются с властью, лишь бы не было еще хуже, это число снижается. И мы спросили социолога Дмитрия Дубровского, как меняется провоенное большинство и сколько в России так называемых лоялистов. Вот что нам ответил социолог.
2: Провоенное большинство никогда не существовало. В том смысле, в котором это понимают, там, не знаю, трубопатриоты. Но то пропутинское большинство, которое в значительной степени своим равнодушием и игнорированием окружающего мира легитимизировало военные действия, оно начинает слегка истончаться. Опять же, это не процесс такой, что люди ударились об землю и вдруг все поняли. Вовсе нет, и до этого еще очень далеко. Но то, что мы видим, то, что растет некоторое, опять же, не недовольство, а некоторое недоумение. В том смысле, что договор был какой? Вы там что-то делаете у себя, там политику, вот это все. А мы тут живем нормальную жизнь. Пока как бы цены не росли, бензин не исчез, и Вайлдберриз не горел, все как бы выглядело, ну, там, минус Курской области, Белгородская область, да? Все выглядело плюс-минус, ну, так, приемлемо. Но вот сейчас это перестает быть приемлемым. И очень интересно, кстати, как власть будет, собственно, эти вопросы решать. По двум причинам. Потому что, во-первых, выборы на носу через месяц. А во-вторых, после выборов явно надо что-то решать с частичной мобилизацией. И это тоже явно будет влиять и, кажется, уже влияет на острое нежелание ее проводить.
1: И проект «Слово защиты» пишет, что Верховный суд оставил в силе решение о снятии федерального списка «Яблоко» с выборов в Госдуму. Также суд не удовлетворил апелляцию и партии «Родина». Она требовала расширить список, список причин, по которым нужно партию «Яблоко» отстранить. Андрей, что же дальше?
0: К сожалению, ожидаемое решение. Но для меня остаются выборы как акция протеста. Я понимал, что Яблоко даже в случае, если она останется в бюллетене,

0: вряд ли сможет стать самой главной силой. И вряд ли бы даже, наверное, допустили бы техническим образом, как люди проголосовали бы до того, чтобы пройти барьер. Но остается сама партия «Яблоко». У нас есть бренд зарегистрированной партии, есть символ «За мир», есть цвет, есть, в конце концов, само «Яблоко». И то, что мы можем продолжать кампанию «За мир» и говорить о том, что есть зарегистрированная партия, вот это, мне кажется, самое ценное. Это такая публичная позиция. Что касается конкретной помощи, есть 131 человек, который зарегистрирован «За мир», которые будут по кругам, они есть в большинстве регионов. Поддержать их и показать, что люди на самом деле идут даже туда, где шансов на победу нету, вот это самое ценное для меня было. Поэтому для меня это одномандатники, «За мир», и, наверное, в день голосования уже многие поддерживают эту идею, это приход на участки в полдень, показать, что людей, которые выступают «За мир», большое количество. Вот это, наверное, самая такая микростатическая правильная позиция на этих выборах.
1: Минута у нас еще примерно остается. А как поддержать интерес людей к политике? Мы видели всплеск, когда появились проблемы у «Яблока». Сейчас, возможно, пойдет апатия. Как вернуть этот всплеск?
0: Я уверен, что консолидация была вызвана тем, что когда люди увидели, что все поддерживают «Яблоко», это было ценно. Надо показать, что это безопасно, а это повестка «За мир», и это показывает власти, что мы не согласны с тем, что происходит. Запрос на то, чтобы это продемонстрировать, огромный внутри страны. Вопрос безопасности. Если мы покажем, что в «Яблоко», поддерживая «Яблоко», у вас есть безопасный способ, я уверен, что очень много людей этим воспользуются. Это уже видно в социальных сетях, это видно на улицах, и, черт возьми, надо просто это не бросать, надо продолжать.
1: И в то же время мы видим, как государство отказывается от политтехнологических игр, а переходит просто к снятию, к запретам, к посадкам. Хотя посадки и раньше видели, но сейчас как будто бы это демонстрирует. Думаете ли вы, что государство вернется к политтехнологическим играм, или все будет
0: так?
1: Я
0: думаю, что будет только хуже. Вопрос того, какое количество людей будет поддерживать. Вот самое ценное сейчас, что произошло, легализовалась повестка «За мир». Как раньше Бонни легализовала борьбу за свободный интернет, так здесь «Яблоко» легализовало, пускай ценой своего снятия, но повестку «За мир». Вот, на мой взгляд, вот это самое ценное, что теперь не опасно говорить, что ты поддерживаешь там людей, которые выступают за окончание войны. Вот то, что это стало массовым, это огромный прорыв «Яблока», и они уже молодцы, даже пускай то, что сейчас бюллетеней нет. Поэтому нам, говорят, самое ценное в этом.
1: Кажется ли вам, что теперь действительно большинство людей, может быть, не открыто говорят, но все-таки считают в России, что они хотят мира?
0: Я уверен, что таких людей подавляющее большинство. По разным причинам, но усталость от происходящего есть у тех людей, которые раньше поддерживали войну. Это из тех людей, которые на фронте, у тех, у кого там люди, потому что 5 лет, 5-й год война, и никаких перспектив нет. Зачем люди воюют, не понимают? Зачем страдают? Вот ответить на этот вопрос не может даже пропаганда. И в этом плане окно возможности через «Яблоко», надо его расширять только.
1: Спасибо вам большое, Андрей, что нашли время на нас и на наших зрителей. С политиком Андреем Пивоваровым в студии «Радио Свобода» мы обсуждали, что происходит с партией «Яблоко», все давление на эту партию, как ее снимали с выборов и что это значит для будущего России и политики в России. Если у вас есть соображения, делитесь своими мыслями в комментариях, только, пожалуйста, следите за тем, чтобы, если вы пишете из России, вы писали анонимно, а мы с вами увидимся завтра. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 17 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Апелляционная комиссия Верховного суда России рассмотрела жалобу партии «Яблоко» на отмену регистрации ее федерального списка на выборы.

0: выборов в Государственную Думу. Десятки людей, пришедших поддержать «Яблоко», задержаны. Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг приговорен к 11 годам и одному месяцу лишения свободы по уголовному делу о так называемой дискредитации армии России. Будут ли среди будущих депутатов Государственной Думы выходцы из оккупированных украинских территорий? Также сегодня.
1: Многие годы фигура испанского гения являлась объектом политических манипуляций. И этим, в частности, объясняется путаница, которая до сих пор не позволяет узнать правду о его гибели и найти его могилу.
0: 90 лет назад в Испании был расстрелян выдающийся поэт Фредерико Гарсия Лорка.
2: Меня препровождают силой.
3: Зачем мне зал,
2: когда я должен быть в суде? Вы хотите, чтобы меня не увидел никто из партии «Яблоко»? То я пришел. Кто там меня увидел?
4: Перед началом заседания как минимум 35 человек, которые пришли на сегодняшнее слушание, открытое слушание, при наличии свободных мест в зале, были задержаны и доставлены в правоохранительные органы, которые не совершали никаких правонарушений.
0: В такой обстановке сегодня началось рассмотрение апелляции на решение Верховного суда России об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу из-за якобы имевших место нарушений закона об авторских правах, а также финансирования «Яблока» из иностранных источников на сумму около 17 тысяч рублей. На сегодняшний день это уже меньше 200 долларов. Число задержанных у здания Верховного суда сторонников «Яблока» очень быстро выросло до как минимум 55 человек. Их немедленно отправляли в заранее подогнанные автозаки. Выяснявший судьбу задержанных, лидер молодежного отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров отметил, что и полицейские, и судьи сегодня вели себя гораздо более нервно, чем при рассмотрении иска партии «Родина» в Верховном суде неделю назад, хотя никаких публичных акций «Яблоко» сегодня не организовывало.
5: Большое количество задержанных, и мы видим, что сотрудники полиции очень нервные сегодня, и сотрудники суда очень нервные, и в этом смысле это очень сильно контрастирует с тем, что было неделю назад, потому что, конечно, обстановка была даже сильнее, серьезнее по количеству людей, но настрой общий у полицейских был более доброжелательный. Сегодня, с учетом происходящего в последние три дня, мы, в принципе, понимали, что народу будет меньше, потому что людей запугивали. Я сегодня сам вышел из дома, и буквально через 10 метров ко мне подбежал участковый и сотрудник в гражданской одежде, которые тоже пытались мне предостережение это вручить. Но это я хотя бы имею какое-то отношение к партии «Яблоко», к ответчику и так далее. Но то, что все три дня до этого бегали, раздавали предостережения журналистам, активистам, людям, которые просто пришли к суду поддержать свой голос на предстоящих выборах, ну, это абсолютное безумие. Мы сталкиваемся с этим впервые, при том, что это абсолютно законная история.
0: Это был лидер московского отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров. Апелляционную коллегию Верховного суда сегодня возглавлял судья Владимир Зайцев, известный тем, что он отклонил жалобу Алексея Навального на отказ в регистрации его инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты в 2018 году. Зайцев также докладывал по жалобе общества «Мемориал» на решение о ликвидации общества. Жалобу отклонили. И докладывал по апелляции на прекращение деятельности «Новой газеты». Жалобу, как вы догадываетесь, отклонили тоже. Заседание апелляционной коллегии было объявлено открытым, однако прямая трансляция была отменена, а зрителей в зал не пустили. В последние дни «Яблоко» опубликовало материалы, доказывающие, что финансирование из иностранных источников, иногда в сотни миллионов рублей, как в случае с партией «Единая Россия», получают все российские политические партии, включая и подавшую в суд на «Яблоко» партию «Родина». При этом «Яблоко» отказалось подавать в суд, а призвало просто действовать логично – либо отменить выборы вообще, либо допустить «Яблоко» на выборы. Председатель партии Николай Рыбаков потребовал немедленно освободить задержанных сторонников. Их число во второй половине дня уже достигало 70 человек и заявил, что правовой абсурд в России сейчас переходит все границы. «Наша программа за мир и свободу, за соглашение о прекращении огня, за жизнь без страха. Наши оппоненты наконец-то поняли, что миллионы людей в России, мыслящие граждане, разделяют наши ценности и хотят видеть именно такую альтернативу в бюллетене», подчеркнул Рыбаков. Но все закончилось так, как, собственно, и ожидалось. Все ходатайства «Яблока» были отклонены. Представитель Центральной избирательной комиссии, которая в полном составе голосовала в конце июля за регистрацию списка «Яблока», призвал отклонить апелляцию партии. То же самое сделал и представитель Генеральной прокуратуры России. Ну, а затем последовало и само решение апелляционной коллегии. Практически одновременно с вынесением этого решения суд в Пскове оглашал приговор заместителю председателя партии Льву Шлосбергу, обвинявшемуся по статьям о так называемых фейках и так называемой повторной дискредитации российской армии за участие в политических дебатах о войне в Украине с политологом Юрием Пивоваровым в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» и за перепост давно удаленного поста в социальных сетях, ликвидированного теперь издания «Эхо Москвы», в котором упоминались погибшие при российских бомбежках граждане Украины. В своем последнем слове на суде Лев Шлосберг говорил о необходимости прекратить боевые действия в Украине. Судья неоднократно пыталась его прерывать, заявляя, что подсудимый говорит якобы не по существу дела. Лев Шлосберг с судьей всякий раз не соглашался.
6: Единственным антидотом для произвола является суд. Но создается печальное впечатление, что в аптечке Псковского городского суда антидота от произвола нет. Не могу сказать, что для российских судов существуют сегодня невозможные вещи. Но, скажем так, есть вещи крайне затруднительные. Мы находимся сейчас, весь мир находится сейчас на пороге Третьей мировой войны. Особенность всех предшествующих мировых войн, всех предшествующих глобальных войн заключается в том, что они всегда начинались с региональных конфликтов. Не государство жертвы войны, а люди жертвы войны. Все те, кто умирает и мучается во время этих боевых действий, и в Украине, и в России, это главные жертвы. Об этом нужно говорить. Это главная цена. Это то, что я сказал в эфире с академиком Пивоваровым.
7: Но не надо выступать перед камерой. Вы обращаетесь к суду.
6: Ваша честь. Я уже в камере с 5 декабря 2025 года. Мне не нужно выступать перед камерой. Мы находимся в политическом уголовном деле, возбужденном против меня, по заказу обладающих политической властью лиц, которые действуют по мотивам личной, политической, идеологической и, к сожалению, возможно, национальной ненависти ко мне. Все понимают. В том числе понимают государственное обвинение. В том числе, я уверен, понимает суд. Но из понимания должно следовать действие.
0: Это был заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Фрагмент последнего слова на суде по уголовному делу против него по обвинениям в фейках и дискредитации российской армии. Прокурор запрашивала для Шлосберга 12 лет и 1 месяц лишения свободы. Приговор судьи Виктории Малямовой – 11 лет и 1 месяц. Остается добавить, что рассмотрение дела Льва Шлосберга, а также апелляция «Яблоко» на снятие с выборов в Госдуму проходила на фоне продолжающихся российских ударов по Украине с применением ракет, беспилотников и управляемых авиабомб и ответных атак на российские объекты, в том числе в Москве и Московской области, в которых всякий раз участвовали сотни беспилотников. С обеих сторон в последние дни есть многочисленные жертвы среди мирного населения. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в разговоре с Владимиром Путиным в Кремле в начале августа обещала президенту России, что выборы в Думу будут организованы и на так называемых новых территориях, то есть на оккупированных территориях Украины, в Донбассе и в Крыму. При этом для въезда с этих территорий на территорию России жителям Донбасса до сих пор приходится проходить контроль не менее, а скорее даже более строгий, чем пересечение государственной границы. Хотя Федеральная служба безопасности якобы планирует отказ от такого контроля в скором будущем. Глава агентства развития Приазовья Константин Батоцкий считает при этом, что в новом составе Думы все равно не будет реальных выходцев из Донбасса.
8: Конечно, будет все играться на теме войны, вот последний решительный бой и так далее. Но мы должны понимать, что никому не интересно мнение жителей наших оккупированных территорий в Российской Федерации. Наши сограждане там лишены даже право не просто избирать, а быть избранными. Ведь вспомним, кто представляет сегодня оккупированные территории в российском парламенте. Например, небезызвестный Александр Бородай, который не имеет к Донецку никакого абсолютно отношения. И даже была смешная новость, что, дескать, там активизировался сын Захарченко, вот, и он пытался баллотироваться от то ли Родины, то ли КПРФ какой-то марионеточной партии. Его сбрили, потому что вот нельзя, не дозволено, не будет никто из донецких присутствовать в российском парламенте. А могут вот брать каких-то опереточных фигур, вроде вот, например, Родиона Мирошника, и делать его российским чиновником. Таким образом показывать, что смотрите, вот выходцы из Донбасса могут чего-то и достичь в России. Но доверить вот представительство, доверить

0: серьезную работу, где есть риск получить какую-то неожиданность, то этого не будет. Поэтому переизберется прекрасно от «Единой России» Бородай и прочие вот россияне, которые сегодня осуществляют эффективный контроль над нашими оккупированными территориями. Донецким там не место. Не место в российской системе власти, не место вообще в Российской Федерации. Вы знаете, ну, это ровно по той же причине, почему существуют блокпосты на федеральной трассе Кавказ. Вот, казалось бы, там война уже, горячая фаза давно закончилась, но ничего подобного. По федеральной трассе Кавказ невозможно проехать, там существуют вооруженные блокпосты вот, на границе с каждой из республик. Там вот Ставропольский край, дальше там вот идут другие республики, там Дагестан, Чечня, Северная Осетия. И вот везде существуют блокпосты. Во-первых, для того, чтобы держать в страхе народ. Это вот самое прямая и главная задача ФСБ. Чтобы не расслаблялись, чтобы не возили сильно запрещенные всякие вещи. Они же озабочены безопасностью. А безопасность — это же интересное слово. То есть без опасности. То есть чтобы была безопасность, должна быть опасность. А если опасности нет, ее надо придумать. А вот такая примерно логика ФСБ. И они сохранят эти посты ровно для того, чтобы держать просто в страхе все население, демонстрировать силу, периодически осуществлять там какие-то рейды, проверки, обнаруживать, самим же режиссировать угрозу и потом героически ее ликвидировать, так как они делают на Северном Кавказе, постоянно там находя какие-то ячейки, как они называют, боевиков, и их ликвидируя. Вот то же самое будет ждать, собственно, наши оккупированные территории, потому что доверия к донецким, к нашим гражданам ни у кого в России нет. Ни доверия, ни уважения.
1: Это был глава агентства развития Приазовья Константин Батовский. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Главный экономист российской государственной корпорации ВЭБ Андрей Клепач в воскресенье был уволен после того, как в российских средствах массовой информации разошлась новость издания Moscow Times с цитатами из майского доклада Клепача на мероприятии Никитского клуба «Московской биржи». Клепач говорил тогда, что Россия не выдержит конкуренции в затяжном конфликте с Западом и предсказывал скорый социальный кризис в стране. Вот фрагмент его выступления.
2: «Мы отстаем. Мы проигрываем и техническую, и экономическую конкуренцию в мире. Причем, я уже сказал, мы ее проигрываем не только Китаю и США. Мы в чем-то проигрываем Украине. Экономика Украины, понятно, в какой-то части разрушена. Демографическая катастрофа. Но, еще раз, украинская экономика, несмотря ни на что, выживает. Конечно, там огромная финансовая помощь. При такой помощи на военные расходы и их собственные расходы это примерно почти 50% нашего бюджета. Ситуация в Союзе 1991 года. Мы к ней шли долго и последовательно. И все понимали, что идем к кризису, но не было фатальной неизбежности в том, чтобы Союз распался. Я верю, что Россия не развалится, но то, что мы придем к социальному кризису, я почти уверен».
1: Это была цитата из выступления теперь уже бывшего главного экономиста госкорпорации ВЭБ Андрея Клепача на мероприятии Никитского клуба Московской биржи. По словам источника издания The Bell, глава ВЭБ Игорь Шувалов уволил Клепача по звонку сверху. Андрей Клепач проработал главным экономистом ВЭБа 12 лет. До этого он провел 10 лет в Министерстве экономического развития, куда пришел еще в 2004 году при Германе Грефе, директором департамента макроэкономического прогнозирования. С 2008 по 2014 годы Клепач занимал должность заместителя министра при министрах Эльвире Набиуллиной, Андрее Белоусове и Алексее Улюкаеве, напоминает издание The Bell. Клепач подтвердил свою отставку, сказав, что планов дальнейшего трудоустройства на сегодняшний день у него нет.
3: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
3: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
3: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 17 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание Пентагону, цитата, «значительно сократить масштаб совместных учреждений».

0: учений военнослужащих США и Южной Кореи. В социальной сети Truth Social в качестве причин такого решения Трамп назвал свои хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также высокую стоимость учений для американского бюджета. Трамп упомянул также об отказе Южной Кореи принять участие в боевых действиях против Ирана. Сегодня истекли 60 дней после заключения так называемого меморандума о взаимопонимании, в течение которых Иран и США должны были выработать соглашение о долгосрочном прекращении войны. Соглашение должно было касаться таких проблем, как судоходство в Ормузском проливе, ядерная программа Ирана, финансирование Тегераном прокси-групп, действующих против Израиля и других американских союзников на Ближнем Востоке. В последнее время, правда, говорится в основном об Ормузском проливе, который в своем выступлении в конце прошлой недели Трамп обещал сделать американской территорией. После того, как мы закончим разгром Ирана, который сейчас терпит сокрушительное поражение, я довольно скоро объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. По сути, блокада уже существует, ни один корабль не может пройти через пролив, если мы этого не хотим. Это был президент США Дональд Трамп. Комментируя это заявление Трампа, а также общую ситуацию в районе Персидского залива, представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи обвинил США в том, что они многократно нарушали соглашение о прекращении огня, достигнутое в рамках меморандума о взаимопонимании.
1: Соединенные Штаты продолжают с гордостью говорить о введении военно-морской блокады против Ирана, несмотря на то, что это является признанием акта агрессии против Ирана. Акта агрессии в соответствии с международным законодательством. Если эти угрозы и другие нарушения меморандума о взаимопонимании продолжатся, то в таких условиях мы, естественно, не можем сказать, что ситуация в Ормузском проливе является стабильной и безопасной.
0: Это был представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. Тегеран подчеркивает, что переговоры о судоходстве в Ормузском проливе Иран ведет только с Оманом, однако окончательное решение этой проблемы все-таки будет зависеть от позиции США. Телеканал «Аль-Арабия» сообщил сегодня со ссылкой на свои источники, что США и Иран продлили соглашение о прекращении огня еще на 2 месяца, однако ни Вашингтон, ни Тегеран к моменту записи этого выпуска дайджеста «Время свободы» информацию не подтверждали. Время свободы. В Великобритании одной из главных тем новостных выпусков последних 2 дней стала смерть бывшего профессора социологии Кембриджского университета Джейсона Ардея. Лондонская полиция заявила, что эта смерть рассматривается как, цитата, «неожиданная, но не вызывающая подозрений». Ардей уволился из Кембриджа 5 августа после того, как там было начато расследование выдвинутых против него обвинений в плагиате в докторской диссертации и в фальсификации деталей своей биографии. Ардей, который в 2023 году стал в возрасте 37 лет самым молодым темнокожим профессором в истории Кембриджского университета, обвинения отвергал. Вот как на его смерть отреагировал премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Это трагедия. Трагедия на многих уровнях, но особенно для тех, кто знал Джейсона, для его семьи, для его друзей. Наши мысли сегодня с ними. Сейчас не время для поспешных выводов. Я бы сказал, сейчас время для размышлений. Размышления о том, почему все закончилось этим. Это очень печальная и трагическая ситуация. И я думаю, что сегодня мы должны вспоминать Джейсона, его достижения, быть мыслями с его семьей и друзьями. Это был премьер Великобритании Энди Бернем. Первым на плагиат диссертации Ардея обратил внимание журналист британского журнала Times Higher Education Джек Гроув. Однако полиция убедила его не публиковать материал об этом, так как это могло серьезно сказаться на психическом здоровье профессора Ардея, обратившегося в полицию. Однако в июле этого года о плагиате публично заявил ученый Натан Кофнес, уволенный из Кембриджа в 2024 году. В конце концов, в плагиате и фальсификации выводов в научных работах Ардея обвинили 8 ученых, один из которых на условиях анонимности сказал, что не верил в виновность Ардея, предполагая предвзятое к нему отношение на расовой почве, но убедился в обоснованности выдвинутых претензий. Под сомнение были поставлены и некоторые факты биографии Ардея, в частности, его спортивные достижения и участие в благотворительности. При этом один из коллег и

0: друзей Джейсона Ордея заявил в интервью BBC, что Ордей подвергался давлению все три года работы в Кембридже и что внимание к нему прессы было, по его мнению, недопустимо чрезмерным.
1: Он, как сам это описывал последние три года, с момента своего назначения в Кембриджский университет, подвергался кампании против себя. Личные нападки на него были настолько масштабными, что он мне говорил: «Они разрушили мою жизнь». Неясно, кто именно стоял за этой кампанией, но, думаю, он имел в виду прессу. За последние несколько недель с момента его отставки я получил множество запросов от различных СМИ, включая «Нью-Йорк Таймс», с просьбой прокомментировать его жизнь.
0: Это был коллега Джейсона Ордея. В конце августа издательство Simon & Schuster готовилось выпустить мемуары Джейсона Ордея под названием «Великие несчастные вещи». В день, когда Ордей объявил об отставке, то есть 5 августа, издательство заявляло, что, как и планировалось, приступает к публикации книги. Смерть Ордея оно пока не комментировало. Ну и последняя тема. Исполняется 90 лет со дня расстрела самого знаменитого и читаемого испанского поэта Фредерика Гарсия Лорки. Лорка был убит в его родной Гранаде в самом начале гражданской войны в Испании, продолжавшейся до 1939 года и закончившейся победой франкистов. Споры по поводу того, за что Лорка был расстрелян, продолжаются до сих пор. Его могила не найдена, рассказывает Виктор Черецкий.
2: Многие годы фигура испанского гения, автора цыганского романсеро, кровавой свадьбы, чудесной башмачницы и других творений, являлась объектом политических манипуляций. И этим, в частности, объясняется путаница, которая до сих пор не позволяет узнать правду о его гибели и найти его могилу. Так считают испанский историк Мигель Кабальеро Перес и его коллега Габриэль Посо, опубликовавший работу под названием «Последняя прогулка Лорки». Авторы напоминают, что испанские левые, коммунисты, анархисты, республиканцы и социалисты на протяжении десятилетий выдавали поэта за своего сторонника и, соответственно, противника генерала Франко, поднявшего против них восстание в 1936 году. Образ поэта, якобы пострадавшего за свои взгляды от фашизма, воспевался и в советском литературоведении. Историк Мигель Кабальеро.
3: Левые присвоили себе без всяких на то оснований фигуру Гарсия Лорки. Причем сделали они это сразу же после его смерти. Подконтрольная тогдашнему левому правительству пресса называла его мучеником, пострадавшим за свои взгляды. Нечто подобное продолжается до сих пор, хотя не имеет ничего общего с исторической реальностью. Таким образом, взгляды поэта, его биография, в том числе история его гибели, во многом извращены.
2: Мигель Кабальеро утверждает, что политические убеждения Гарсии Лорки были совершенно иными, не имеющими ничего общего с левой идеологией. Это утверждение основывается на фактах и многочисленных свидетельствах людей, близко знавших поэта. Историк Кабальеро отмечает в своей работе, что подлинное место захоронения поэта давно известно. Оно было указано в книге Эдуардо Молина Фахарду, изданной еще в 70-е годы прошлого столетия. Останки Гарсии Лорки покоятся недалеко от поместья под названием Пепино, примерно в 400 метрах от того места, где производились раскопки. Но Молина Фахардо, которому это место указали лица, участвовавшие в расстреле поэта, в качестве источника информации не воспринимался. Ведь он был сторонником генерала Франко и директором выходившей во времена военного режима газеты «Патрия». Но поскольку раскопок у Пепино не проводилось, говорить о точности этой информации тоже пока не приходится. Мигель Кабальеро утверждает, что левым не годилась работа Молина Фахардо еще и потому, что убедительно доказывала непричастность так называемых фалангистов, поддержавших восстание военных, к убийству Лорки. Оказывается, среди фалангистов у поэта было немало друзей, включая основателя этой организации Хосе Антонио Приму де Риверу, большого любителя поэзии. Мигель Кабальеро также выяснил, что Гарсия Лорка был казнен не 18-19 августа, как заявляет Гибсон и большинство других исследователей, а раньше, уже через день после его задержания под предлогом допроса, 17 августа. Палачи спешили. Они опасались, что друзья-фалангисты, влиятельные в Гранаде братья Русалесы, выручат задержанного поэта. Были все основания полагать, что за Лорку могли заступиться и высшее военное командование, и даже лично генерал Франко. Ведь речь шла о всемирно известном поэте. Кстати, это опасение в конце концов подтвердилось. Лицо, подписавшее смертный приговор Гарсии Лорки, а именно губернатор Гранады Хосе Вальдес Гусман, был отправлен Франко в наказание на передовую, где и погиб.

0: Тем не менее, вопрос напрашивается сам по себе. Почему все же поэта после задержания не выручили его влиятельные друзья, те же фалангисты? Мигель Кабальеро считает, что ни сам поэт, ни его близкие не верили в возможную казнь и считали, что все обойдется. Известно, что Гарсия Лорка приехал на родину в Гранаду летом 1936 года на отдых незадолго до начала восстания генерала Франко. Прогрессивным деятелем Лорка, разумеется, был, но не как политик, а как величайший поэт-новатор, драматург, знаток и популяризатор фольклора юга Испании. Между тем, у его семьи в Гранаде были могущественные враги – гранадские касики, земельные магнаты. Причем у касиков, считавших себя хозяевами плодородной долины вблизи Гранады, были претензии не столько к поэту, сколько к его отцу, так же, как и они, крупному землевладельцу. Разногласия, как отмечает Мигель Кабальеро, начались еще в конце 19-го столетия из-за выращивания сахарной свеклы, необходимость в которой возникла в связи с утратой Испании своей колонии Кубы. По мнению исследователя, ненависть сконцентрировалась на поэте лишь из-за преклонного возраста отца. Он становился, по местным обычаям, старшим родового клана, а посему объектом своеобразной испанской вендетты. К несчастью Гарсии Лорки, врагам его семьи, в частности представителям клана Рольданов, удалось войти в доверие к губернатору Вальдесу Гусману и его заместителю, жандармскому подполковнику Веласкесу Ибарре. У губернатора в этом деле тоже был свой интерес. Он хотел проучить не в меру взорвавшихся, по его мнению, братьев-фалангистов Росалесов, друзей Гарсии Лорки. Другой исследователь, Габриэль Посу, считает, что Гарсия Лорка стал жертвой трагического стечения обстоятельств, когда он оказался одновременно объектом ненависти одних и разменной монетой в столкновении интересов других влиятельных сил Гранады.
1: Смерти Федерико Гарсия Лорки жаждали многие в Гранаде, городе неспокойном, полном вражды и ненависти, живущем в атмосфере гражданской войны. Некоторые враждовали с его семьей и завидовали его богатству, другие враждовали с его шурином, который был мэром города. К этому следует добавить вражду между самими франкистами, местными правыми из партии Седа и фалангистами. Федерико оказался, к несчастью, между молотом и наковальней. Разделываясь с ним, правые пытались таким образом унизить фалангистов.
0: Последние работы о судьбе великого испанского поэта восстанавливают в некоторой степени правду о его гибели. Однако в этой истории, подвергшейся на протяжении десятилетий искажениям и политическим интерпретациям, до сих пор остаются тайны. И первое из них – это точное место захоронения поэта.
2: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время Свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
4: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
5: Мне все нравится, у меня все есть.
6: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
7: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
8: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
9: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: А за что вы задержали его?
11: Просто хочу гулять.
12: Позволят ли гражданам проголосовать за мир? Спрашивает председатель «Яблоко» на суде. Суд доводы партии отклоняет.
13: Мы предложим нашим сегодняшним обвинителям выучить.
14: Подсудимый.
12: 11 лет Льву Шлосбергу. Удар по «Яблоку» или намек всем, у кого созрел запрос на мирную жизнь.

0: Полиция возле Верховного суда задержала более полусотни сторонников партии «Яблоко». Об этом сообщают правозащитники ОВД-Инфо. «Яблоко» оспаривает решение того же суда о снятии своего партийного списка с выборов. Коллегия судей заново рассматривает претензии партии «Родина». Та утверждает, что «Яблоко» без разрешения добавило в свою агитацию фразу «Пусть всегда будет солнце» и картинку с голубем. О суде против «Яблока» и о том, как государство борется с запросом на мирную жизнь, говорим сегодня в программе «Лицом к событию». Здравствуйте.
1: А за что вы задержали его?
2: Я не знаю, просто хочу гулять, я иду гулять.
3: У Верховного суда в Москве перед началом апелляции партии «Яблоко» задерживали ее сторонников. По словам очевидца, пишет «Медиазона», проход к самому суду перекрыли полицейские. Они никому не разрешали даже подойти к зданию. В зал суда пустили только участников процесса и аккредитованных журналистов. Прямую трансляцию заседания в этот раз пресс-служба организовывать не стала. Апелляцию «Яблоко» на снятие федерального списка с парламентских выборов 17 августа рассматривал председатель суда Владимир Зайцев. Он же в 2018 году признал законным недопуск Алексея Навального до выборов президента. Снятие «Яблока» объяснили тем, что партия якобы получала деньги от лиц с иностранными источниками финансирования и якобы закупила рекламу в обход избирательного счета на сумму более 88 миллионов рублей. Законный лимит – 35 миллионов рублей. Эти обвинения, в частности, строились на аналитической записке Ассоциации блогеров и агентств. На сайте организации сказано, что она объединяет участников рынка и инфлюенс-маркетинга и формирует прозрачные правила его работы. Однако записку представленную ассоциацией на суде, сложно назвать прозрачной. Ее авторы рассмотрели все упоминания «Яблока» за эту избирательную кампанию и посчитали, сколько гипотетически могли стоить упоминания партии в блогах не только известных публичных спикеров, но и пользователей с несколькими десятками подписчиков.
4: Шаман сжег свои штаны. Что это значит? Певец опубликовал видео, на котором он сжигает свои штаны, сопровождая это фразой о необходимости перемен.
5: Настало время перемен.
4: При этом одет шаман в бело-сине-белую русскую рубаху. Смысл этого действия на самом деле очевиден. Все мы помним, как травили Навального. Яд наносили на гульфик трусов. Именно поэтому шаман трусов не носит. Боится, что силовики могут так от него избавиться. Но силовики тоже не дураки и в этот раз нанесли яд на штаны. Ярослав смело, публично после этого унижает силовиков, показывает им, что их действия раскрыты, а яд будет уничтожен в простой русской печи. После этого из печи пойдет белый дым, и это будет сигналом. Пора менять правящую партию. Явный призыв голосовать за «Яблоко». Наш слон.
3: Это юмористический ролик блогера Александра Штефанова. Верховный суд посчитал это видео проплаченной агитацией за «Яблоко». Штефанов опровергает, что когда-либо получал деньги от партии. Политик Максим Кац обратил внимание, что среди якобы получавших деньги за рекламу «Яблоко» были и сами члены партии. Например, тот же Кирилл Гончаров и кандидат в Госдуму от «Яблоко» актер Виктор Балабанов.
6: В записке используются предположительные формулировки. Стоимость публикаций может составлять. Стоимость охвата может составлять. Расходы в будущем составили бы. Эти формулировки прямо свидетельствуют, что авторы записки не устанавливали ни факт заключения договоров, ни факт оказания платных услуг, ни факт перечисления денежных средств. Записка отвечает лишь на гипотетический вопрос о том, сколько аналогичное размещение могло бы стоить при его приобретении на рекламном рынке.
3: Сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин в официальном комментарии не упомянул «Яблоко», но подчеркнул, что анализ не указывает на реальную оплату блогерам.
7: Данная записка не устанавливала факт оплаты или наличия договорных отношений. Это эстимация по определенной методологии, которая есть в этой записке. Подобные записки не подразумевают согласование со всеми компаниями-членами АБА, Ассоциации блогеров и агентств, и не отражают их индивидуальную позицию.
3: 16 августа Центр антикоррупционной политики «Яблоко» выпустил доклад, в котором проанализировал финансирование других парламентских партий. По словам авторов, более миллиарда рублей поступивших пожертвований пяти фракциям Госдумы можно отнести к иностранному финансированию, по тому же принципу, который был применен к «Яблоку». «Единой России», согласно докладу, досталось более 811 миллионов рублей из-за рубежа.
8: Обратился к Элле Памфиловой. Сделать выбор. Первое. либо признать, что обвинение в адрес Яблока – это абсурд, и оставить нашу регистрацию в силе. Второе. Либо ЦИК должен пойти до конца и потребовать через суд снять всех остальных.
3: На фоне скандала вокруг снятия единственной антивоенной партии с выборов, Яблоко обогнало «Единую Россию» по просмотрам об вовлеченности в соцсетях. Проект «Атлас выборов» подсчитал, что по сравнению с предыдущей неделей с постами про Яблоко пользователи взаимодействовали почти 6 миллионов раз, в то время как с постами «Единой России» около 2 миллионов 200 тысяч.
0: Во время апелляции из всех ходатайств Яблока суд согласился лишь на одно – перерыв на 10 минут. Попытки приобщить к делу заявление автора фразы, о которой шел спор, или вызова свидетелей, судьи отклонили, объяснив, что партия тянет время. Элла Памфилова ответила, кстати, на вопрос на обращение Яблока, вот как она объяснила роль Центризбиркома в деле о снятии партии.
9: Мы считаем, что то, что регистрация абсолютно законная была, да, на этот момент. Другое дело, что когда есть целый ряд факторов, которые в законе дают основания для снятия с выборов, то есть отмены регистрации, но они выходят за рамки нашей компетенции. Это уже не наша компетенция. Это вот как сейчас произошло. Представитель другой партии подает в суд. Это у нас любят партию вместо, вот, скажем, конкуренции между
10: другими. Да, да, да.
9: Да, вот они любят. Вот подают в суд, и уже они предъявляют те основания, которые могут стать для суда аргументами для снятия. Но это не по нашей части.
0: И о суде над Яблоком и его последствиях мы сегодня говорим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, здравствуйте.
11: Добрый вечер.
0: Мы только что послушали заявление Эллы Памфиловой в эфире радио «Комсомольская правда». Там она как будто отстраняет себя от решения о снятии Яблока с регистрации. Как вы это понимаете? Почему ЦИК себя отстраняет от этого?
11: Ну, это правда. Решения о регистрации или нерегистрации Яблока принимаются далеко не в кабинете Памфиловой. Она готова оформить любое решение, которое ей будет спущено сверху. И в данном случае ей, конечно, не хочется иметь дело с этим вот постыдным поступком, потому что это поручили, в общем-то, партии «Родина», которая, ну, ничего не представляет, а просто исполняет те вещи, которым было сказано. И в данном случае любая сила хочет дистанцироваться, потому что даже в образе сторонников власти, там, Z-патриотов, сторонников «Единой России», которые мало, но существуют, это слабость. И поэтому пускай этим занимается какая-то родина, якобы независимый суд, а мы в стороне. Мы его зарегистрировали, а тут дальше вот плохие партии между собой борются.
0: Ждете ли вы какие-то репутационные издержки для власти после снятия партии «Яблоко»?
11: Безусловно, они уже состоялись, потому что допуск «Яблока» был обусловлен тем, что это рисовалось в образе людей как 2% маргинальная партия. Ее допустили, понимая то, что она обезглавлена, всех лидеров не разрешили баллотироваться. Тех, кто еще мог пойти, их лишили, соответственно, административными способами. Кого-то посадили, как Круглова и Шлосберга. А остальных выставили список людей, которых в массе своей мало кто знает. У них нет финансирования. И задача была показать 2-3% и показать, что вот антивоенная партия у вас была. У нас была демократия, но их не допустили. А получилось, когда увидели консолидацию людей, когда увидели поддержку, которая есть, что, в общем-то, переиграть их даже админресурсом будет сложно. Люди просто не поверят. И поэтому единственное, что смогли противопоставить, это вот такое судебное снятие через вот такую, через коленку. Естественно, даже свои сторонники смотрят и говорят, ну как так, маргинальная партия, а вы не можете победить ее, только убираете с выборов. Это ущерб, конечно, для администрации президента, для Кремля. Но, видимо, они посчитали, что лучше этот небольшой ущерб, чем тот, который был бы в дату голосования.
0: Если мы рассматриваем голосование как некий ритуал, ритуал подтверждения, что чиновники до сих пор лояльны власти, они готовы все нарисовать, все устроить, как чиновники, на ваш взгляд, как чиновники воспринимают такие действия со стороны власти, снятие любой конкуренции?
11: Я думаю, чиновники – это все-таки как часть общества. У них есть свой механизм, то есть кто-то отвечает, предположим, за выборы, кто-то за набор контрактников, кто-то за ЖКХ. И они выполняют свой функционал. Это часть общества. Но общество в целом увидело здесь слабость, потому что у вас есть, повторюсь, пропагандистская машина, у вас есть целиком отважный механизм. В Москве это ДЭК, в Петербурге просто выстроили комиссии целиком подконтрольные. Там Дальний Восток, Красный Пояс, Северный Кавказ – все рисуется прекрасно. И даже в этих условиях, когда вы все контролируете, вы не можете там маленькую партию победить. Вот это определенная слабость. Конечно, ни один из чиновников не скажет теперь, что вот там Путин слаб, Путин плох. Но это такой маленький маркер, который скажет им, ага, смотрю, как бы, что Вадим Владимирович-то не такой успешный. Потому что образ успешного лидера и человек, который популярен, но продает 25 лет. И пока люди в это верили. Вот такие маленькие шаги, когда он не может начать как через фальсификации, через снятие с выборов добиться результата, вот это удар по его личной репутации.
0: Пока мы с вами беседуем, судьи все еще в совещательной комнате, они решают судьбу партийного списка «Яблоко», но есть все-таки еще список одномандатников. Означают ли проблемы у «Яблока»?

0: яблоко автоматически проблемы у тех, кто все-таки зарегистрируется на выборы?
1: Ну, я так считаю, что как раз одномандатники, если они останутся, если, предположим, там будет плохой результат, и яблоко снимут, одномандатники – это будет точка приложения усилий всех тех, кто выступает за мир. Мы понимаем, что шансов у них немного, и это, с одной стороны, их оберег, потому что администрация президента будет считать, ну как, там, молодой парень, там, 20-30 лет, может победить в округе на 500 000 без денег. Это, правда, трудно, как бы, те, кто проходил выборы, вы можете выиграть выборы в муниципалитете, в теории, в округе, там, городском, но округ Госдумы на 500 тысяч населения, это очень-очень тяжело, это нужны большие ресурсы. Поэтому я допускаю, что их как раз оставят, и, честно сказать, сильных кандидатов известных там нет, потому что всех сильных лидеров, соответственно, административками заставили не баллотироваться. Поэтому я думаю, что они сохранятся, это будет точка приложения, надо понимать, что это будут не выборы в полноценной составляющей, а это будет такая кампания протеста.
0: Есть ли смысл для тех, кто не поддерживает нынешнюю власть, бороться за то, чтобы эти люди попали во власть? Или лучше им сфокусировать свое внимание на, условно говоря, более проходных политиках, более известных?
1: Вот это то, о чем спорит вся оппозиция сейчас, и, на мой взгляд, это единственная точка приложения, где это допустимо. Потому что выбирать между, предположим, пускай мало, там, малоизвестным, но идейным человеком, выступающим против войны, намного более важно, чем поддерживать, предположим, берем теоретический вариант какого-то коммуниста, который имеет больше шансов победить единоросса. Но простите меня, я вот лежу за выборами, смотрю съезды КПРФ. Часто КПРФ куда более жестко в своей риторике выступает, чем Единая Россия. И мы, находясь в антивоенной позиции, не можем бросить тех людей, которые выступают с той же позиции там. Поэтому для меня поддерживать коммуниста ради того, чтобы он в теории обыграл единоросса, ну это как-то ну, недопустимо. Поэтому для меня точка сборки как раз это именно антивоенные кандидаты, которые остаются. Потому что давайте честно скажем, что даже если бы яблоко осталось, я надеюсь, что у нас такое есть, но если, предположим, яблоко находится в списках, и яблоко вот доходит до конца кампании, ну, в пиковом случае и позволит пройти через барьер. Это какой-то небольшой процент мандатов. Это не перевернет Госдуму. То есть в целом отношение к этим выборам изначально было как к такой акции протеста, возможности людям легально выступить против войны. Да, это сейчас не получается сделать с точки зрения списка. Это будет чудом, если яблоко останется. Но если яблоко не будет, у нас остаются прекрасные кандидаты, компания которых может стать такой акцией протеста, куда можно будет прийти, и наших зрителей я призываю поддержать именно одномандатников.
0: У партии КПРФ на прошлой неделе сняли кандидата, депутата Матвеева, действующего депутата Государственной Думы. Также о притеснении своих активистов, своих сторонников говорит и Миронов, глава «Справедливой России». Почему государство атакует системные оппозиционные партии, которые не представляют никакой угрозы? Напомню зрителям, тот же Зюганов, глава партии, когда были президентские выборы, говорил, что надо за Путина голосовать, и он идет на выборы Путина поддержать. Почему их притесняют?
1: Вы абсолютно правы, что разницы между ними большой нет. И КПРФ, и Справедливая Россия, и Единая Россия, они все голосовали за войну, голосовали за репрессивные законы. Надо посмотреть детали этого притеснения. В КПРФ есть несколько порядочных людей, в том числе Матвеев, в том числе Михайлов, Коми, в том числе Бондаренко. И именно вот этих людей, которые КПРФ выставляет как маркер того, что мы не совсем людоеды. У нас вот есть там, грубо говоря, Бондаренко, который там с властью борется, да. И именно по ним идет давление. И это очень точечно. Поэтому здесь вот имеет место просто очистка тех людей в КПРФ, кто в принципе немножко независим. Зюганов хоть и кричит о том, что их притесняют, но на самом деле их сдает. У Зюганова хватает возможности влияния повлиять на ситуацию, которая в партии происходит. Он может прийти к Путину, прийти в АП и сказать, оставьте этих людей. Он никогда этого не делает, потому что ему выгоднее сохранить лояльность, сохранить свой коллектив. У Миронова другая ситуация. Партия находится на грани прохождения. И уже по нему нет такой команды сверху из Москвы, чтобы пропускали. То, что Миронов выступал, он в Петербурге. В Петербурге есть решение Смольного и Единой России не пускать Справедливую Россию в парламент. Вот на это есть санкции, они сделали замену, они подготовили партию зеленую, зеленые, созданные в том числе из бывших перебежчиков из Справедливой России. Эти зеленые заменят и Яблоко, и СР, а там, грубо говоря, часть электората заберут новые люди. Поэтому Миронов понимает, что в Петербурге он проигрывает. Если он проигрывает выборы в Петербурге, набрать федеральный процент будет намного сложнее. И это именно региональная проблема, которую Миронов не может решить. И это скорее показывает слабость Миронова, потому что, ну, черт возьми, родной город, где у тебя были мощнейшие организации. А сейчас ты говоришь о том, что у тебя не набрать даже проходной процент. Это локальная история абсолютно.
0: Я предлагаю вернуться к не знаю, можно ли назвать глобальной историей, но вернуться к партии «Яблоко» и напомнить нашим зрителям историю Льва Шлосберга. Ему как раз, пока мы беседовали, за несколько минут

0: До нашего эфира суд огласил приговор 11 лет и 1 месяц колонии. Давайте посмотрим, что же это за дело, в чем там суть, и продолжим обсуждение.
1: Судебный процесс над заместителем председателя партии «Яблоко» Львом Шлосбергом длился больше года. В июне 2025-го суд отправил политика под домашний арест, а с декабря, когда против Шлосберга выдвинули более серьезные обвинения, он в следственном изоляторе. Еще ранее ему выписывали 3 штрафа по административным протоколам о дискредитации армии, статье, по которой преследуют публичных критиков войны. Сейчас Шлосберг обвиняется в повторной дискредитации армии и фейках про российскую армию, за дебаты о войне, где Шлосберг выступал за скорейшее прекращение огня в Украине, и репост обложки британской газеты Daily Mirror с окровавленной женщиной Владимиром Путиным и надписью «Ее кровь, его руки». Шлосберг в последнем слове подчеркнул, что считает процесс политическим, добавив, цитата, «и обвинение, и суд хорошо знают о моей невиновности».
2: В политическом уголовном деле не существует задачи установления истины и получения доказательств вины человека. Решается только задача покарать человека за его политическую, общественную и гражданскую позицию.
1: Выступление подсудимого с последним словом, не раз прерванное судьей, выложено на Ютубе. Это речь человека, очевидно представляющего, что его ждет.
2: Когда мир и свобода придут в нашу страну, мы предложим нашим сегодняшним обвинителям.
3: Выучить. Вы это кто? Вы про себя говорите?
2: Мы предложим нашим сегодняшним обвинителям
3: подсудимым.
2: От себя
3: говорите. Я говорите, значит.
2: Я предложу своим нынешним обвинителям выучить всего одну песню. Колыбельную. В которой мама обещает своему малышу счастливую жизнь.
1: Жители Пскова Шлосберга поддержал ряд политиков, не представленных сейчас во власти. Юлия Галямина, бывший муниципальный депутат из Москвы, приехала в Псков на оглашение приговора.
4: Сегодня приговор, который может отправить Льва Марковича на несколько лет в места не столь отдаленные. И это, конечно, в его возрасте, когда ему 63 года. Это очень опасно и грустно, и главное, что это не за что, это за призывы к переговорам, к миру. Собственно, этим же занимались многие другие люди, как такие, как Трамп, например. Вот. Но Трампа в тюрьму не отправляют.
1: Находящиеся вне России и потому не рискующие повторить судьбу Шлосберга высказываются в его поддержку куда радикальнее.
5: Ну, Кремль, конечно, проводил специально такую операцию «Скатерть», я бы сказал, да, «Скатертью дорога». Давал возможность уехать. Но таким образом, проводя линию на то, что уехавшие уже не так будут слышны в России. И это объективно так, это ну, как бы естественно, это невозможно оспаривать. Так вот, люди, такие как Лев Шлосберг, не хотели покидать страну, хотели, чтобы их голос даже в застенках был слышен максимально громко. Это очень рискованный человеческий выбор, но это очень выдающийся выбор для человека, занимающегося общественной деятельностью, противостоящему диктатуре.
1: Прокуратура требовала для политика больше 12 лет колонии. Тем временем партия «Яблоко», где Шлосберг по-прежнему зампредседателя, остается легальной. Псковское отделение продолжает действовать с учетом возможностей для публичной политики в современной России.
6: Многие реально боятся. То есть вот этот эффект устрашения, он в какой-то степени сработал. Но я вижу потому, как, потому что осталось и как... Дальше существует, вот уже в отрыве от Льва, да, в физическом, существует та структура, которую он создал. Она жизнеспособна, она реальна, это не фиктивно. Это, ну, он создал партийное отделение, которое работает с людьми, которое работает в их интересах, которое защищает их интересы. Собственно, то, наверное, для чего и нужны политические партии.
0: А мы продолжаем разговор о давлении на партию с антивоенной программой с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, удар по Льву Шлосбергу – это удар только по Яблоку или это удар по всем людям, кто позволяет себе сейчас задуматься об о будущем без войны?
7: Ну, наверное, было правильно сказать, что удар, конечно, по Шлосбергу в первую очередь, потому что, ну, представляете себе, 11 лет, 63 года. То есть это фактически смертный приговор, потому что я был в тюрьме, и даже 10-летний срок для там, молодого парня 20-30 лет – это тяжело. В 63 года – это чертовски тяжело, особенно в условиях колонии, которая будет у него, потому что это, ну, понятно, что внимание к нему будет особенное, не будет каких-то поблажек, и поэтому у него достаточно тяжелая ситуация. И, конечно, первый удар по нему, его семье, ему лично, там, моя искренняя поддержка, сожаление. И, в общем, конечно же, это, ну, это тяжело, потому что никто не знал, что такой срок будет, никто не предполагал. Что касается политического истории,

в значении этой ситуации. На мой взгляд, это очередной удар по яблоку. Это такое давление, когда у яблока взяли еще одного заложника, потому что уже под судом находится Максим Круглов, и то, что с ним происходит, прямо картинное действие чекистов. Вам выносят приговор, жестокий.

0: картинно решил, во-первых, показать всем нам, что происходит с антивоенными, антивоенными выступающими внутри, и во многом тем, кто внутри, а главное яблоку. Вас берут еще одного заложника, и поэтому, честно сказать, я не хотел бы оказаться на месте лидеров яблока сейчас, и я скажу так, что если от яблока мы видим какие-то заявления, которые нам не понравятся сейчас, предположим, они выступят с критикой уехавших, они от нас отстроятся, они, не знаю, примут любые действия, которые Шлотберга спасут. На мой взгляд, это можно. Вот сейчас как бы я с радостью вижу пост, где Явлинский лично, предположим, меня проклинает. Это будет прекрасно, если ради этого Шлотберга отпустят или, предположим, пересмотрят приговор на более легкий, уже будет неплохо. Поэтому я считаю, что это прямое следствие той консолидации, которая случилась вокруг Яблока после регистрации.
1: Ну, да, тем более ваша фамилия есть тоже в списке того агентства.
0: Я, конечно, с удивлением прочел этот список и увидел, сколько же денег я заработал, вот, но прямо вот скажу, ни рубля не получил, искренне поддерживаю Яблоко очень давно. У меня есть некоторый личный долг перед партией Яблоко, честно скажу, и лично перед Явлинским. Когда я был в заключении, первый вот месяц, это был июль 2021 года, я планировал баллотироваться на выборы. И я обратился письмом к лично к Явлинскому и просил выдвинуть меня кандидатом в Госдуму. И вопреки мнению, в том числе лидеров партии, вопреки позиции АП, которая запрещала Яблоку выдвигать лидеров, там, людей из «Открытой России», из ФБК, он своим решением выдвинул. Я понимал, что это кампания не победу. Это, по-моему, кампания поддержки политзаключенных. За это всю агитацию Яблока, по-моему, 20% маркировали надписью, сделанной там с участием иностранного агента. Вот, газета 20 листов, один лист целиком посвящен тому, что там маркировки. Это, конечно, отпугнуло количество избирателей. Но Явлинский пошел на это. Это поступок сильного политика идейного. Я очень благодарен ему и партии. В общем-то, это было ценно для меня, когда я находился в заключении. У меня были прекрасные камеры. Был вор в законе по Краснодарскому краю, был пожизненно осужденный, а следующий был кандидат в Госдуму. У нас был прекрасный коллектив.
1: Но если вернуться к тому, что сейчас происходит с партией Яблоко, политолог Екатерина Шульман анализирует следующим образом. Она говорит, что все это давление на партию показывает, что число лоялистов в России, то есть людей, которые соглашаются с властью, лишь бы не было еще хуже, это число снижается. И мы спросили социолога Дмитрия Дубровского, как меняется провоенное большинство и сколько в России так называемых лоялистов. Вот что нам ответил социолог.
2: Провоенное большинство никогда не существовало. В том смысле, в котором это понимают, там, не знаю, трубы патриота. Но то пропутинское большинство, которое в значительной степени своим равнодушием и игнорированием окружающего мира легитимизировало военные действия, оно начинает слегка истончаться. Опять же, это не процесс такой, что люди ударились об землю и вдруг все поняли. Вовсе нет, и до этого еще очень далеко. Но то, что мы видим, то, что растет некоторое, опять же, не недовольство, а некоторое недоумение. В том смысле, что договор был какой? Вы там что-то делаете у себя, там политику, вот это все. А мы тут живем нормальную жизнь. Пока как бы цены не росли, бензин не исчез, и Вальсберг не горел, все как бы выглядело, ну, там, минус Курской области, Белгородская область, да? Все выглядело плюс-минус, ну, так, приемлемо. Но вот сейчас это перестает быть приемлемым. И очень интересно, кстати, как власть будет, собственно, эти вопросы решать. По двум причинам. Потому что, во-первых, выборы на носу через месяц. А во-вторых, после выборов явно надо что-то решать с частичной мобилизацией. И это тоже явно будет влиять, и, кажется, уже влияет на острое нежелание ее проводить.
1: И проект «Слово защиты» пишет, что Верховный суд оставил в силе решение о снятии федерального списка «Яблоко» с выборов в Госдуму. Также суд не удовлетворил апелляцию и партии «Родина». Она требовала расширить список, список причин, по которым нужно партию «Яблоко» отстранить. Андрей, что же дальше?
0: К сожалению, ожидаемое решение. Но для меня остаются выборы как акция протеста. Я понимал, что Яблоко, даже в случае, если оно останется в бюллетене, вряд ли сможет стать самой главной силой. И вряд ли бы даже, наверное, допустили бы техническим образом, как люди проголосовали бы, до того, чтобы пройти барьер. Но остается сама партия Яблоко. У нас есть бренд зарегистрированной партии, есть символ за мир, есть цвет, есть, в конце концов, само Яблоко. И то, что мы можем продолжать кампанию за мир и говорить о том, что есть зарегистрированная партия, вот это, мне кажется, самое ценное. Это такая публичная позиция. Что касается конкретной помощи, есть 131 человек, который зарегистрирован за мир, который работает по кругам. Они есть в большинстве регионов. поддержать их и показать, что люди на самом деле идут даже туда, где шансов на победу нету, вот это самое ценное для меня было. Поэтому для меня это одномандатники за мир

0: И, наверное, в день голосования уже многие поддерживают эту идею. Это приход на участки в полдень, показать, что людей, которые выступают за мир, большое количество. Вот это, наверное, самая такая микротактическая правильная позиция на этих выборах.
1: Минута у нас еще примерно остается. А как поддержать интерес людей к политике? Мы видели всплеск, когда появились проблемы у Яблока. Сейчас, возможно, пойдет апатия. Как вернуть этот всплеск?
0: Я уверен, что консолидация была вызвана тем, что когда люди увидели, что все поддерживают Яблоко, это было ценно. Надо показать, что это безопасно, а это повестка за мир, и это показывает власти, что мы не согласны с тем, что происходит. Запрос на то, чтобы это продемонстрировать, огромный внутри страны. Вопрос безопасности. Если мы покажем, что в Яблоко, поддерживая Яблоко, у вас есть безопасный способ, я уверен, что очень много людей этим воспользуются. Это уже видно в социальных сетях, это видно на улицах, и, черт возьми, надо просто это не бросать, надо продолжать.
1: И в то же время мы видим, как государство отказывается от политтехнологических игр, а переходит просто к снятию, к запретам, к посадкам. Хотя посадки и раньше видели, но сейчас как будто бы это демонстрирует. Думаете ли вы, что государство вернется к политтехнологическим играм или все будет так же
0: закручено? Я думаю, что будет только хуже. Вопрос того, какое количество людей будет поддерживать. Вот самое ценное сейчас, что произошло, легализовалась повестка за мир. Как раньше Бонни легализовала борьбу за свободный интернет, так здесь Яблоко легализовало, пускай ценой своего снятия, но повестку за мир. Вот на мой взгляд, вот это самое ценное, что теперь не опасно говорить, что ты поддерживаешь там людей, которые выступают за окончание войны. Вот то, что это стало массовым, это огромный прорыв Яблока, и они уже молодцы, даже пускай то, что сейчас бюллетеней их нет. Поэтому нам, говорят, самое ценное в этом.
1: Кажется ли вам, что теперь действительно большинство людей, может быть, не открыто говорят, но все-таки считают в России, что они хотят мира?
0: Я уверен, что таких людей подавляющее большинство. По разным причинам, но усталость от происходящего есть у тех людей, которые раньше поддерживали войну. Это из-за тех людей, которые на фронте, у тех, у кого там люди, потому что 5 лет, 5-й год война, и никаких перспектив нет. Зачем люди воюют, не понимают? Зачем страдают? Вот ответить на этот вопрос не может даже пропаганда. И в этом плане окно возможности через Яблоко, надо его расширять только.
1: Спасибо вам большое, Андрей, что нашли время на нас и на наших зрителей. С политиком Андреем Пивоваровым в студии «Радио Свобода» мы обсуждали, что происходит с партией «Яблоко», все давление на эту партию, как ее снимали с выборов и что это значит для будущего России и политики в России. Если у вас есть соображения, делитесь своими мыслями в комментариях, только, пожалуйста, следите за тем, чтобы, если вы пишете из России, вы писали анонимно, а мы с вами увидимся завтра. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Когда бензовозы горят один за другим, то это уже не происшествие. Это расписание войны. С начала июня снова и снова. Не на передовой. На трассе «Новороссия», ведущей в Крым. Обычная дорога стала важнейшей артерией, связывающей российские территории с полуостровом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Для Москвы жизненно важный сухопутный маршрут. Для украинских дронов все чаще место охоты на российскую логистику. Последствия этой охоты на фуры и бензовозы уже ощущает весь полуостров. В Крыму второй месяц перебои с горючим.

0: горючим. Летом добавились масштабные отключения света. Крым должен зарабатывать на курортном сезоне, а вместо этого все больше живет в режиме дефицита топлива, электричества и воды. Какова цель украинской армии, которая вот уже несколько месяцев загоняет полуостров в режим блокад? Об этом мы поговорим с полковником ВСУ, военным экспертом Владиславом Селезневым. Владислав, здравствуйте.
1: Мувин Шакирович, приветствую вас, приветствую вашу аудиторию, благодарю за приглашение и слава Украине.
0: Бензовозы, фуры, переправы, мосты. Украина последовательно бьет по логистике Крыма. Какова главная цель этой стратегии?
1: Если говорить коротко, украинская армия пытается превратить для российской оккупационной армии Крым в чемодан без ручки. Вроде как бы и жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно. И те процессы, которые в настоящее время происходят на территории Крыма, они абсолютно четко направлены на то, чтобы превратить полуостров Крым в остров Крым путем разрушения логистики, путем создания невыносимых условий для российской оккупационной армии. Ведь когда уничтожается энергетика, стабильные поставки топлива и топливных материалов, создается впечатление, а как же выживать в нынешних условиях? Особенно в преддверии очередного осенне-зимнего периода, соответственно, отопительного сезона. И тут и сейчас действия украинской армии абсолютно прагматичны. С одной стороны, полное разрушение логистики, создание предколлапсного состояния. А с другой стороны, вот он, уцелевший Керченский мост. Прямая дорога на материковую часть Российской Федерации. Собирайте свои вещи и отправляйтесь во свояси. До того момента, пока этого не случится, крымская земля под ногами оккупантов будет гореть.
0: Если украинские дроны действительно поражают сотни грузовиков, почему российская армия до сих пор не смогла сделать этот маршрут безопасным?
1: Очевидно, что трасса Р-280, та самая, которая идет от российского Таганрога через оккупированный Мариуполь, Мелитополь, Джанкой и далее, она достаточно протяженная. По расстоянию, соответственно, мобильных огневых групп для того, чтобы надежно защитить каждый километр этой трассы, у россиян просто физически нет. Плюс украинская армия действует асимметрично, иногда алогично, нанося удары по российским бензовозам, иным грузовикам, которые движутся этой трассой в неожиданное время, в неожиданном месте. Но справедливости ради, для того, чтобы наша аудитория не была в определенных иллюзиях, ежесуточный трафик по этой дороге составляет, по разным оценкам, более 1000 автомобилей. А уничтожается из этой 1000 автомобилей десятки. Поэтому говорить о полной блокаде трассы Р-280 не приходится. Но предпосылки к тому, что чем дальше, тем больше украинская армия будет иметь инициативу, соответственно, иметь возможность уничтожать вражескую технику логистической транспортной группы, это очевидно.
0: Скажите, а зачем российской армии Крым?
1: Я думаю, что в первую очередь российская армия, если мы уберем все идеологические подноготные, в первую очередь Крым для российской армии это мощная тыловая база, логистично-транспортный хаб, место, где россияне могут спокойно восстанавливать свою технику и вооружение, получившие повреждения в ходе боевых столкновений на юге Запорожской, равно как и на юге Херсонской области. Да, безусловно, Крым это прекрасная территория для восстановления и лечения российских военнослужащих, которые получили ранения в боевых действиях. Ну и опять же, российская армия действует по нормам и лекалам еще минувшего столетия. Тогда считалось, что тот, кто владеет Крымом, полностью владеет обстановкой в акватории Черного моря. Нынешняя российско-украинская война четко продемонстрировала, что этот тезис не работает. Тезис «непотопляемый авианосец», когда мы говорим про Крым, также не работает. Ибо российский Черноморский флот, вернее его остатки, буквально бежали из бухты акватории Севастополя, иных портов на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Система противовоздушной обороны в Крыму регулярно прореживается массированными и точными ударами украинских дроноводов и иных подразделений украинских сил обороны. А говорить про стабильное функционирование предприятий оборонно-промышленного или энергетического комплекса в Крыму не приходится. Регулярное разрушение этих объектов, оно, собственно говоря, является ярким подтверждением моих утверждений.
0: Владислав, вы говорите о том, что в санатории в Крыму люди лечатся, военные лечатся и восстанавливают свои силы. А вот что военная структура Крыма, она что-то поставляет для фронта? Производятся ли там снаряды, боеприпасы, дроны?
1: Нет, таких производственных возможностей на территории временно оккупированного Крыма нет, за исключением некоторых заводов в Севастополе и в Симферополе, кстати, которые производят определенную элементную базу для сложного технологического оборудования. Например, завод «Фиолент» в Симферополе непосредственно в этих процессах задействован. Есть ряд иных предприятий, в том числе в районе Евпатории, которые занимаются ремонтом, восстановлением, в том числе высокоточной, высокотехнологической техники. Но все это малые крохи в сравнении с тем, что ежесуточно российские оккупанты используют на поле боя. И все-таки ключевой фактор для российской армии территория Крыма – это логистический хаб, через который проходит соответствующее перемещение грузов военного назначения. Именно поэтому противник весьма-весьма нервирует из-за того, что нет у него стабильного сообщения через Керченский пролив. Я имею в виду уничтожены 7 автомобильных и железнодорожных паромов, которые ранее обеспечивали эту историю. Нервничает противник из-за того, что происходит системное разрушение объектов железнодорожной инфраструктуры в Крыму и ближе к Севастополю, и разрушение тех элементов противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму явно не добавляет настроения ни российским оккупантам, ни представителям Крымского гауляйтерского корпуса.
2: Владислав, правильно ли я понял, что Южный фронт, он не снабжается со стороны Крыма? И вы говорите о грузах. А какие грузы возят через Крым и почему именно через Крым?
1: Потому что это один из наиболее безопасных маршрутов, который позволяет россиянам быть точно уверен в том, что грузы военного назначения будут доставлены точно в срок и в указанное место. Ибо трасса Р-280, которая проходит вдоль северного побережья Азовского моря, она достаточно опасна для перемещения грузов военного назначения, и даже активное задействование мобильных огневых групп противника не всегда позволяет им довести те самые небезопасные в военном смысле грузы и материалы. Что касаемо Керченского моста, то он частично может использоваться для перемещения грузов военного назначения, но не в тех объемах, на которые требуют тут сейчас российские оккупанты, действующие не только в самом Крыму, но и на юге Запорожской и Херсонской областей. Да, частично работает автомобильное паромное сообщение, но оно несколько куцая. Скажем так, из-за 5 автомобильных паромов, которые ранее были задействованы в этих процессах, 3 находятся в абсолютно непригодном состоянии, а 2 парома используются в качестве барж, которые с помощью буксиров перемещаются от полуострова Тамани к полуострову Керчь и в обратном направлении, перемещая на своих бортах в том числе грузы, и в первую очередь грузы военного назначения.
2: Владислав, можете хотя бы перечислить грузы военного назначения? Что там? Оборудование, патроны?
1: Артиллерийские снаряды, снаряды к стрелковому оружию, специализированное оборудование, техника, материально-технические средства. То есть все то, что противнику необходимо на поле боя. Буквально на днях я услышал цифру 200 килограмм. Именно примерно такой эквивалент всех грузов военно-технического назначения необходимо на каждую единицу российского солдата. То есть, соответственно, сюда входят не только там продукты питания или патроны к стрелковому вооружению, и речь идет и про артиллерийские снаряды, про снаряды к реактивной системе залпового огня, определенные элементы, связанные с обеспечением инженерных и фортификационных сооружений, то есть весь комплекс сил, средств, ресурсов, которые необходимы для российских солдат на поле боя, входит в это число в 200 килограмм. Мы можем лишь только уяснить для себя масштабы этих самых грузовых перевозок с учетом того, что суммарно группировка, задействованная на юге Запорожской, Херсонской области, а также на территории временно оккупированного Крыма, равняется цифре примерно в 120 тысяч.
2: От ударов по военной логистике страдает и гражданская инфраструктура. В Крыму перебои с топливом и электричеством. Вот где проходит для Украины граница между военной необходимостью и ударом по повседневной жизни миллионов жителей полуострова?
1: Непростой вопрос, но очевидно, что и этот вопрос коммуницирует представители высшего военно-политического руководства Украины. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, об этом говорил глава офиса президента генерал Буданов, об этом говорил командующий сил беспилотных систем майор Броуди. Дело в том, что мы с вами должны четко понимать, противник максимально пытается интегрироваться в обычную жизнь жителей Крымского полуострова. Именно поэтому всякий раз Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, настаивает на том, чтобы они находились чем дальше от военных объектов, а также объектов военной инфраструктуры оккупантов. Это смертельно опасно, ибо эти цели являются законными целями для украинской силы обороны. Именно поэтому майор

0: Бровди говорит о том, что мы вынуждены действовать именно таким образом, чтобы создать невыносимые условия для жизнедеятельности российских оккупантов. Ведь в первую очередь электрика, которая вырабатывается тепловыми электростанциями на территории Крыма, направлена на обеспечение жизнедеятельности российских военных частей и подразделений. И уж в последнюю очередь обычных жителей Крыма. Да, это создает серьезные проблемы. Мое детство прошло в Крыму, да и, собственно говоря, до военный период я там жил, я хорошо помню, что на небольшой базе, называется на Прибойне, далеко от Евпатории, в довоенный период, именно в эти дни, и отдыхало порядка 5000 человек. Сейчас, в эти дни, на этой базе находится немногим более 50, может быть, до 100 отдыхающих. То есть, фактически, туристический курортный сезон в этом году провален. Будет он в будущем году лучше, с учетом того, что невероятно осложнена логистика, поезда до Симферополя, Севастополя, Евпатории не доходят, не летают самолеты, нет стабильного паромного сообщения. Куча ограничений для перемещения гражданских автомобилей через Керченский мост. Сложно прогнозировать. Но иного пути, нежели создать невыносимые условия для присутствия российского оккупационного контингента на территории Крыма и Севастополя, у нас нет.
1: Что бы вы сказали коренным полуостровитянам, которые не по своей воле оказались в аннексированном Крыму и терпят все эти беды наравне с непрошенными гостями?
0: Очевидно, что война, российско-украинская война в Крыму началась, и Крымом она закончится. Абсолютно ли точно это утверждение? Я думаю, что могут быть и нюансы, ибо неустойчивость, шаткость положения российских оккупантов в Крыму, оно предопределено тем, что стабильной логистики у россиян касаемо Крыма нет. Поэтому я не удивлюсь, что Крым будет освобожден военным путем значительно раньше, нежели иные регионы нашей страны, находящиеся под временной оккупацией. И я думаю, что это утверждение в том числе находит отклик среди, как это ни странно, российских гауляйтеров и представителей оккупационного корпуса. Последние несколько недель время от времени в Крыму появляются слухи о том, что украинская армия высадила десант, ведет боевые действия в прибрежной полосе. То есть эти слухи рождаются в том числе благодаря неуверенности оккупационного контингента там, в том, что они смогут удержать под контролем Крым. И те мероприятия, которые проводятся в части строительства инженерной фортификации на прибрежных территориях, а тут речь идет про северо-западный Крым, про западный Крым, про юго-восточную часть временно оккупированного Крыма, Черноморский, Сакский, Симферопольский район, россияне там активно строят долговременно огневые точки, блиндажи, роют окопы, минируют прибрежную зону, именно таким образом пытаясь уберечь себя от вероятной атаки украинского морского десанта. Я сложно представляю, где мы возьмем такие ресурсы для проведения такого рода операций. Да и в последний раз настолько масштабные мероприятия такого толка происходили во время Первой Крымской кампании 1853-1856 года. Но тем не менее, что-то ж тревожит представителей российских оккупантов, если они готовы использовать огромное количество средств, дабы обезопасить себя таким образом.
1: Скажите, Владислав, вот правильно ли я понял, что задача украинской армии превратить полуостров в такую серую, жизненеспособную зону, чтобы жизнь была невыносимой, и или люди покинули этот полуостров, или что-то произошло другое?
0: Да, безусловно, задача направлена на то, чтобы создать невыносимые условия для пребывания российских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма. И для этого используется соответствующий комплекс сил и средств. Этот комплекс сил и средств точно не направлен против мирных жителей, граждан Украины, которые находятся под временной оккупацией врага. Но иных возможностей, вариантов решить вопрос деоккупации Крыма на сегодняшний день нет. Говорить о возможности проведения наземной сухопутной операции, думаю, абсолютно логично. Мы имели негативный опыт. Мы все помним боевые действия в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Помним, чем вся эта история закончилась. А вот создание с помощью огневого воздействия, с помощью воздушных ударов на элементы военной инфраструктуры, военные элементы, объекты энергетики, топливная система, системы логистического и транспортного обеспечения именно оккупационного контингента, оно может дать тот самый результат. То есть, в принципе, такой результат мы уже с вами видели. Сентябрь 22 года, заявление генерала Суровикина, мол, мы вынуждены предпринять очень сложное решение, и после того случилось бегство российской армии с северной части Херсонской области. Я бы такой бы вариант касательно Крыма и Севастополя также бы не исключал.
1: То есть вы предполагаете, что вы создадите такие условия, при которых Россия сама будет вынуждена отказаться от снабжения Крыма и может покинуть теоретически, так?

0: Точно не я, точно украинские силы обороны, точно Украина при поддержке западных союзников и партнеров, ибо очевидно, что лишь объединив наши усилия, четко расписав во временных показателях наши силы и средства, их формат применения для уничтожения вражеской военной инфраструктуры, фактически всей вражеской военной мощи на территории временно оккупированного Крымского полуострова, мы можем достичь этого результата. История не из простых. Она не случится завтра и не будет послезавтра полностью реализована. Но этот путь шаг за шагом сейчас Украина проходит.
1: Если можно, короткий ответ. Что будет с Керченским мостом в самое ближайшее время?
0: Ответ на этот вопрос дал в свое время командующий сил беспилотных систем Мадьяр, который сказал, Керченский мост сохраняется для того, чтобы с территории Крыма имели возможность убраться все представители российского оккупационного корпуса и все гауляйтеры. Ну а затем его ждет незавидная судьба.
1: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Пока горят бензовозы, а удары по логистике погружают Крым в дефицит топлива и эшелонированные отключения света, за кадром остается главный юридический вопрос этой войны. Где проходит грань между легитимной военной осадой и военным преступлением? Россия годами пыталась легализовать аннексию через инфраструктурную интеграцию и массовую продажу крымской недвижимости сотням тысяч своих граждан. Сегодня, когда логистические артерии полуострова рвутся одна за другой, возникает жесткий правовой клинч. Что говорит международное гуманитарное право о полной блокаде территории с миллионами жителей? И какая судьба ждет российские реестры и сделки с жильем, совершенные за годы оккупации? Разбираемся в правовых тонкостях и прецедентах. Мой гость – юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Глеб, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Глеб, если удары по логистике приведут к полной блокаде Крыма, где проходит грань между законным уничтожением объектов врага и военным преступлением по умышленному созданию условий для гуманитарной катастрофы?
2: Ну, разумеется, есть законные основания атаковать военные объекты на территории Крыма, а также, как и на любых других территориях Украины, оккупированных, и законные с точки зрения международного права территории России. То есть здесь никаких особенностей в отношении Крыма нет по сравнению там, с Донбассом или российской территорией. Что касается последствий гуманитарных, естественно, здесь зависит все от того, насколько, собственно, сами объекты являются военными, насколько они предоставляют в данном случае России конкретное военное преимущество. И насколько они важнее, настолько больший побочный ущерб может быть причинен. Но, тем не менее, говорить, что можно делать все, что угодно, просто потому, что это вражеская территория или вражеские объекты, конечно, так говорить нельзя. И при любом ударе тот, кто его наносит, должен учитывать этот момент. Особенно, когда речь идет о так называемых объектах двойного назначения, которые имеют не только военное, но и гражданское назначение, тем более, когда речь идет о жизнеобеспечении гражданского населения, которое находится в Крыму.
1: Вот как раз вы затронули эту тему. Как разделять уничтожаемые объекты на военные и гуманитарные? Где проходит эта граница?
2: Ну, есть военные объекты, которые не вызывают сомнения, да, это все, что связано с непосредственно с военными действиями и обеспечением армии. Например, склады вооружения, это может касаться система обороны противовоздушной, например. Что касается транспортной, это касается, может, и транспортной инфраструктуры, которая используется для доставки, значит, вооруженных сил и, соответственно, вооружений. Когда же мы говорим о таких объектах, как объекты энергетики, здесь, конечно, все значительно сложнее, потому что они, безусловно, могут иметь значение для вооруженных сил, но они не только для этого используются. И здесь границу провести полностью невозможно. То есть никто, ни один юрист, международник вам не скажет, что можно в любом случае атаковать любой энергетический объект, но он же и не скажет, что это всегда будет незаконно. То есть здесь баланс, он находится между военной необходимостью, то есть насколько это действительно важный объект. И если есть сомнения, то презюмируется, что объект гражданский имеет характер. Да?

0: То есть это невозможно делать только на основании каких-то подозрений или предположений. Это с одной стороны. С другой стороны, оцениваются последствия для гражданского населения. И если реальной как бы целью является именно создание невыносимых условий для жизни, да, чтобы гражданское население покинуло, значит, соответствующую территорию, это однозначно цель незаконная. То есть это не... Нельзя признать такую атаку законом.
1: Ну вот, Глеб, пришла информация, что Севастополь полностью обесточен. Это означает, что света нет ни у кого. Как расценивать эту историю?
0: Ну, во-первых, нельзя сразу сказать, что это была цель такая, да, что цель атаки состояла в том, чтобы лишить Севастополь электричества, да, чтобы его обесточить. Это последствия, которые оцениваются, безусловно, должно рассматриваться, но это не означает, что изначально эта атака была незаконной. Безусловно, если такова была цель, и если из строя выходит, значит, вся электросистема, то она, конечно, это имеет большое значение для жизнеобеспечения, в том числе, например, для функционирования больниц, функционирования систем жизнеобеспечения населения. И такие атаки, действительно, если они осуществлялись без достаточного для этого принятия мер предосторожности, могут рассматриваться даже как военное преступление, если изначально это было целью подобного рода атак. Здесь невозможно, вот по той информации, которую мы имеем, тем более, что она контролируется российскими властями, которые неоднократно были замечены в том, что они предоставляют недостоверную информацию. Заранее сказать о том, что та или иная атака, даже если она приводит к результате, к последствиям для гражданских лиц, является незаконной, тем более, что она является преступной, невозможно. Тем не менее, если таких атак много, если они приводят к таким последствиям, это, в общем-то, повод тоже для беспокойства, поскольку мы понимаем, что если такого рода удары наносятся с одной стороны, они же наносятся и с другой стороны. То есть одно нарушение, а российские вооруженные силы постоянно наносят атаки, которые приводят к существенным последствиям для гражданского населения, не оправдывают того же с другой стороны. Международное гуманитарное право, оно не основано на взаимности. И это... Единственное, что, в общем-то, дает возможность этому праву каким-то образом еще сохраняться и, собственно говоря, держать войну в каких-то рамках.
1: С 2014 года сотни тысяч россиян купили недвижимость в Крыму по российским законам. Для Киева это незаконное переселение и соучастие в оккупации. Вот что произойдет со сделками с жильем, совершенными за годы оккупации? И защищает ли международное право тех, кто покупает квартиры в зоне боевых действий?
0: Я так скажу, что это крайне рискованное вложение, и, в общем-то, оно такое достаточно отчаянное, потому что, собственно говоря, конечно, у этих объектов очень много, скажем так, рисков. И это связано в том числе и с тем, что целый ряд из них были фактически конфискованы у их владельцев, экспроприированы, национализированы. То есть они изначально являлись частной собственностью. Международное право, оно... не называет оккупанта, не дает оккупанту законного титула на территории, не делает его сувереном. Это лишь временный, скажем так, распорядитель вот этой территории. Эта территория, в данном случае Крымского полуострова, по-прежнему международным сообществом признается территорией Украины. Риски здесь состоят в том, что, конечно, любое восстановление контроля Украины, оно будет означать, что эти сделки по законодательству Украины, они будут недействительными. Причем они будут недействительны с момента их заключения. И поэтому сказать так, что все будет передано, все автоматически будет передано прежним владельцам, тут вопрос, что если они есть, да, на практике, конечно, эти случаи намного сложнее, да, и мы можем вспомнить, например, про ситуацию с Северным Кипром, где в течение длительного времени тоже эта оккупация осуществляется, то есть... Здесь проблема в том, что это длительный период, и очень сложно сказать, каким образом это будет. Но в любом случае ответственность будет нести Россия как оккупант. Именно она является оккупантом. Эти люди, они, безусловно, нарушают законы Украины, но они не совершают, собственно, международных преступлений, их нельзя вот так вот

0: называть вот таким вот образом оккупантами. Да? Оккупантом является государство, в частности Российская Федерация. И она в результате будет нести ответственность не только перед Украиной, но и перед этими людьми. Пусть они и с моральной точки зрения, конечно, например, я к подобного рода деятельности с недвижимостью на оккупированной территории, естественно, отношусь негативно. И мне это сложно понять. Но надо понимать, что оккупируют и аннексируют территорию государства, а не какие-то, даже, может быть, с моральной точки зрения упречные люди, которые будут иметь большие проблемы. И насколько это им будет когда-то компенсировано, например, России, очень сложно сказать, да, потому что, собственно говоря, я не думаю, что в России в будущем это тоже будет вызвать восторг, да, компенсировать все эти вещи, значит, соответственно, тем, кто купил это имущество, которое находится фактически на ворованной, оккупированной незаконной земле.
1: Глеб,
0: вот, поэтому международное право...
1: Я как раз вот в продолжение этой темы. Вот вы уже упомянули Северный Кипр. И вопрос такой. Существует ли в международном праве прецедент, например, опыт Северного Кипра, Северной Ирландии или Балкан, когда после прекращения конфликта удавалось сбалансировать права коренных владельцев и добросовестных приобретателей, не спровоцировав при этом новую волну массовых нарушений прав человека?
0: Ну, нельзя сказать, что был какой-то идеальный пример, но всегда, особенно в течение длительных оккупаций, в данном случае, если мы говорим, например, о Северном Кипре, то, несмотря на то, что до сих пор оккупация продолжается, но, тем не менее, все равно значит, выплачивались компенсации, и определенным образом это решалось, в том числе с учетом практики Европейского суда по правам человека. И Европейский суд по правам человека, он, в общем-то, постоянно обращает внимание на необходимость согласования вот этих вот интересов, да, и на то, чтобы не было какого-то вот автоматизма, и в данном случае гражданское население, в том числе права собственности, они должны быть, естественно, защищены. Здесь очень сложно каким-то образом успокоить, да, людей, которые приобретают такого рода имущество. То есть вот моя, например, моя задача юриста, если меня кто-то спрашивает об этом, естественно, от этого предостеречь. То есть да, безусловно, это будет прежде всего обязанность России, собственно, своим же гражданам это все возмещать, так же, как и украинским гражданам. Но... собственно говоря, это действительно очень сомнительное, рискованное вложение. И Украина, безусловно, права, она может, то есть в своем праве эти сделки не признавать. Потому что в данном случае они осуществлялись нарушение не только украинского права, но и нарушение международного права. Оккупант не делает... оккупированную территорию своей собственностью, да, это противоречит не только, как бы, да, законодательству государств, но и международному праву.
2: Это был «Свободный разговор». Моими собеседниками о ситуации в Крыму были военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев и юрист-международник Глеб Богуш. Всего вам доброго. Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
1: Крым – чемодан без ручки.
3: Жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно.
1: Как выжить в серой зоне в условиях блокады?
4: Ходили, у кого генераторы вот тарахтят, ходили там воду просили.
1: Зачем президенту случайный мальчик?
5: Какой-то части путинского электората это, безусловно, понравится. Какая-то часть понимает, что это довольно дешевое шоу для не самых продвинутых людей.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Дайте речь, что три единицы горит. Хватит.
1: Есть проезд?
0: Давай.

0: вижу, сука. Вот это адреналин.
1: Когда бензовозы горят один за другим, это уже не происшествие, это расписание войны. С начала июня снова и снова, не на передовой, на трассе Новороссия, ведущей в Крым. Обычная дорога стала важнейшей артерией, связывающей российские территории с полуостровом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Для Москвы жизненно важный сухопутный маршрут. Для украинских дронов все чаще место охоты на российскую логистику. И главная цель здесь не случайная машина.

0: И речь уже не об единичных случаях. Французский асинт-аналитик Климан Мален за весь июнь зафиксировал почти 600 пораженных российских грузовиков и других транспортных средств. За первую неделю июля более 240 пораженных фур и бензовозов. ВСУ наносило также удары по переправам, связывающих Крым с Херсонской областью.
1: Удары пришлись на переправы через Северо-Крымский канал, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост у населенного пункта Ставки.
0: После этих атак маршруты пришлось перестраивать. Повреждения получили несколько мостов на направлениях Чонгара, Геничинска, Перекопа и Армянска. Российские власти сообщали об ограничениях движения и использовании объездов. Украинская тактика здесь предельно понятна. Не обязательно разрушать всю дорогу, достаточно сделать ее опасной. Неделю назад вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил агентству ТАСС о частичном восстановлении контроля над трассой Р-208 Новороссия. Но данные о синт-аналитиков и видео Z-блогеров свидетельствуют, что украинские дроны продолжают регулярно атаковать транспорт на этом маршруте и по сей день. Последствия этой охоты на фуры и бензовозы уже ощущает весь полуостров. В Крыму второй месяц перебои с горючим. Летом добавились масштабные отключения света. В июле без электричества одновременно оставались около 1,5 миллиона человек. В некоторых районах свет не было больше недели. Крым должен зарабатывать на курортном сезоне, а вместо этого все больше живет в режиме дефицита топлива, электричества и воды. Что на самом деле происходит на полуострове, насколько серьезна его изоляция от материка, рассказывает наша коллега.
2: Почти весь аннексированный Россией Крым живет без света. В каких-то районах электричество появляется по часам.
3: Поздравляю. Вы переходите на более сложный уровень. Следующий ваш соперник.
2: Хуже всего на севере. Джанкои, Армянские, Красноперекопские люди живут без света почти месяц.
4: Как выживали без воды?
5: Без света и воды.
4: Ходили, у кого генераторы вот тарахтят, ходили там воду просили. На то время был бензин и солярка 300-450 рублей.
5: Они сейчас.
4: Я того человека обошла, пошла вот ларешник у нас. Дай бог ему здоровья. Вин давал всем. В такой ситуации, как я сижу, 7-й год с инвалидом, который под себя каждый день ходит, это было невыносимо.
2: Назвать это полноценной жизнью нельзя.
5: Я так понимаю, село Магазинка, у вас один магазин всего, да, есть?
4: Там ничего нема, кроме чипсиков, макарон и гречки. Они до сих пор боятся ни мясное брать, ни тушенки, ничего. Я с холодильника выкинула столько продуктов, сало, мясо. Но когда сказали, что 15 тысяч нам под носом пахнет, я говорю, хоть можешь эти деньги вернуть. Да вам в каждом доме скажут, сколько продукции люди выкинули.
2: 15 тысяч, на которые рассчитывает Светлана, не так просто получить. Компенсация положена, если электричества нет двое суток. Но крымские власти хоть раз в двое суток включают свет на час. А значит, обращаться за деньгами уже бессмысленно.
6: 4:30 утра. Наверное, все сейчас спят. А я какая молодец, встала ночью, помыла посуду, почти уж постиралась белье, потому что нам сегодня решили дать свет, включить свет в 3 часа ночи, а дают нам его на 2-2,5 часа. Вот за это время нужно сделать все необходимые процедуры.
2: В других городах Крыма полегче, электричество есть, если нет прилета.

0: В Севастополе после ударов беспилотниками 13 августа света не было 12 часов. Такое в городе впервые за лето.
1: На улице полный блэкаут. Только что так что-то взорвалось и все погасло. Вообще ни в одном доме нет света, кроме ночничков у людей, которые на аккумуляторы держатся. Вообще жесть. Такого я еще не видел.
0: Вместе со светом уходит и вода. На равнинном севере вода самотеком не идет. Ее поднимают насосами, которые работают на электричестве. 1 августа отключили 40 сел разом. Там, где электричества хватает, и воды достаточно. В Ялте, например, с ней проблем нет. А где не хватает, люди учатся жить в новых условиях.
2: У нас нет ни света, ни воды, ни газа. У нас нет бензина, чтобы заправить генераторы. Но мы живем свою лучшую жизнь. Сейчас я покажу вам, как мы ее проживаем. У нас есть уличный душ. Тут мы купаемся, умываемся. Принимаем, так сказать, ванны. Бассейн набран он наполовину, но в случае чего тут есть запас воды. Если будет холодно, для этого у нас есть баня. Есть генератор, он бензиновый. Бензина там совсем на донышке, это прям на какой-то такой случай. Есть газовая плита, у нас есть газовый баллон, но я не знаю, сколько там осталось газа, так как заправляли и пользовались мы им последний раз, наверное, год назад. У нас сейчас воздушная тревога, сбиваются беспилотники, но мы садимся ужинать.
0: В итоге весь Крым живет на генераторах, и днем, и ночью слышен их мерный гул. Вот только генератор работает на бензине, а он стоит в Крыму под 300 рублей за литр. Ну и тут власти решили помочь.
3: По бензину там, Алексей Николаевич, работу продолжаем. Многочисленные жалобы на компанию «Атан», которые не соблюдают договоренности, в которых, значит, договорились по снижению цены на 92-й.
0: Власти Крыма объявили, что 92-й бензин будет стоить не больше 100 рублей за литр. Так он тут же исчез с заправок. Логика продавцов понятная. Покупали они дорого, а продавать дешево не хотят. В итоге заправляются крымчане на Авито. Бензин привозят в канистрах прямо домой. Дорого. По понятным причинам сорвался туристический сезон, который кормит местный бизнес, поэтому и с деньгами в оккупированном Крыму не очень. Отсутствие электричества сказалось на работе больших предприятий. Крымский «Титан» в Армянске, единственный в России производитель диоксида титана, встал 13 июня. Мясокомбинат «Дружбы народов», самый большой на полуострове, 28 июня. Тепличный комбинат «Белогорский» закрыт, коллектив распущен. А тех, кто еще числится, увольнять не спешат, но не из милосердия. При увольнении положены выплаты. Просто денег нет. Людей отправляют в отпуск на неопределенный срок. Формально работа есть, но фактически нет ни работы, ни денег.
4: Какие у нас планы на август 2026 года? Это уникальный месяц. Многие сотрудники компании уйдут в долгожданный отпуск. Мы никогда не ходим в отпуск летом. А в этом году практически половина компании сможет загорать и тестировать нашу новую продукцию.
0: Малый бизнес тоже выживает. Раздают розетки, чтобы люди заряжались. Кто-то организовывает пылевую кухню на газовых плитках на улице. Но все это почти в убыток, так как стоимость работы генератора не способствует получению прибыли.
5: Как сделать в Крыму электроэпиляцию, когда нет света? А легко. Достать с машины вот такую приблуду, научиться подключать вот эту штуку самостоятельно и продолжать работать дальше.
0: Полноценному диджитал-детоксу в Крыму мешают регулярные обстрелы дронов. 10 августа обломки сбитых беспилотников подожгли лес на мысе Ая под Севастополем. Выгорело 15 гектаров заказника. Из кемпинга эвакуировали 133 человека. Тушили двое суток вручную, лопатами. В тот же день на судак обрушился град размером с перепелиное яйцо. Посреди лета город будто бы засыпало снегом. А в конце июля побережье накрыло мошкара.
6: Где мы так нагрешили, что Боженька нам послал столько испытаний?
0: Но лето заканчивается, и вместе с ним заканчиваются способы выкручиваться. Сейчас можно помыться в море или приготовить еду на костре. К зиме некоторые крымчане начинают запасаться дровами и углем. Пока спрос низкий, а цена уже высокая. Машина дров сегодня обойдется в среднем в 50 тысяч рублей. Это около 800 долларов. И дров этих хватит недели на 3-4.
7: С нами на связи полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте.
8: Мавин Шакирович, приветствую вас, приветствую вашу аудиторию, благодарю за приглашение и слава Украине.
7: Бензовозы, фуры, переправы, мосты. Украина последовательно бьет по логистике Крыма. Какова главная цель этой стратегии?
8: Очевидно.

0: Видно, что если говорить коротко, украинская армия пытается превратить для российской оккупационной армии Крым в чемодан без ручки. Вроде как бы и жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно. И те процессы, которые в настоящее время происходят на территории Крыма, они абсолютно четко направлены на то, чтобы превратить полуостров Крым в остров Крым путем разрушения логистики, путем создания невыносимых условий для российской оккупационной армии. Ведь когда уничтожается энергетика, стабильные поставки топлива и топливных материалов, создается впечатление, а как же выживать в нынешних условиях? Особенно в преддверии очередного осенне-зимнего периода, соответственно, отопительного сезона. И тут и сейчас действия украинской армии абсолютно прагматичны. С одной стороны, полное разрушение логистики, создание предколлапсного состояния, а с другой стороны, вот он, уцелевший Керченский мост. Прямая дорога на материковую часть Российской Федерации. Собирайте свои вещи и отправляйтесь во свояси. До того момента, пока этого не случится, крымская земля под ногами оккупантов будет гореть.
1: Если украинские дроны действительно поражают сотни грузовиков, почему российская армия до сих пор не смогла сделать этот маршрут безопасным?
0: Очевидно, что трасса Р-280, та самая, которая идет от российского Таганрога через оккупированный Мариуполь, Мелитополь, Джанкой и далее, она достаточно протяженная. По расстоянию, соответственно, мобильных огневых групп для того, чтобы надежно защитить каждый километр этой трассы, у россиян просто физически нет. Плюс украинская армия действует асимметрично, иногда алогично, нанося удары по российским бензовозам, иным грузовикам, которые движутся этой трассой в неожиданное время, в неожиданном месте. Но справедливости ради, для того, чтобы наша аудитория не была в определенных иллюзиях, ежесуточный трафик по этой дороге составляет, по разным оценкам, более 1000 автомобилей. А уничтожается из этой 1000 автомобилей десятки. Поэтому говорить о полной блокаде трассы Р-280 не приходится. Но предпосылки к тому, что чем дальше, тем больше украинская армия будет иметь инициативу, соответственно, иметь возможность уничтожать вражескую технику логистической транспортной группы, это очевидно.
1: Скажите, а зачем российской армии Крым?
0: Я думаю, что в первую очередь российская армия, если мы уберем все идеологические подноготные, в первую очередь Крым для российской армии это мощная тыловая база, логистично-транспортный хаб, место, где россияне могут спокойно восстанавливать свою технику и вооружение, получившие повреждения в ходе боевых столкновений на юге Запорожской, равно как и на юге Херсонской области. Да, безусловно, Крым это прекрасная территория для восстановления и лечения российских военнослужащих, которые получили ранения в боевых действиях. Ну и опять же, российская армия действует по нормам и лекалам еще минувшего столетия. Тогда считалось, что тот, кто владеет Крымом, полностью владеет обстановкой в акватории Черного моря. Нынешняя российско-украинская война четко продемонстрировала, что этот тезис не работает. Тезис «непотопляемый авианосец», когда мы говорим про Крым, также не работает. Ибо российский Черноморский флот, вернее его остатки, буквально бежали из бухты акватории Севастополя, иных портов на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Система противовоздушной обороны в Крыму регулярно прореживается массированными и точными ударами украинских дроноводов и иных подразделений украинских сил обороны. А говорить про стабильное функционирование предприятий оборонно-промышленного или энергетического комплекса в Крыму не приходится. Регулярное разрушение этих объектов, оно, собственно говоря, является ярким подтверждением моих утверждений.
1: Военная структура Крыма, она что-то поставляет для фронта? Производятся ли там снаряды, боеприпасы, дроны?
0: Нет, таких производственных возможностей на территории временно оккупированного Крыма нет, за исключением некоторых заводов в Севастополе и в Симферополе, кстати, которые производят определенную элементную базу для сложного технологического оборудования. Например, завод «Фиолент» в Симферополе непосредственно в этих процессах задействован. Есть ряд иных предприятий, в том числе в районе Евпатории, которые занимаются ремонтом, восстановлением, в том числе высокоточной, высокотехнологической техники. Но все это малые крохи в сравнении с тем, что ежесуточно российские оккупанты используют на поле боя. И все-таки ключевой фактор для российской армии территория Крыма – это логистический хаб, через который проходит соответствующее перемещение грузов военного назначения. Именно поэтому противник весьма-весьма нервирует из-за того, что нет у него стабильного сообщения через Керченский пролив. Я имею в виду уничтоженные 7 автомобилей.

0: автомобильных и железнодорожных паромов, которые ранее обеспечивали эту историю. Нервничает противник из-за того, что происходит системное разрушение объектов железнодорожной инфраструктуры в Крыму и ближе к Севастополю, и разрушение тех элементов противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму явно не добавляет настроения ни российским оккупантам, ни представителям крымского гауляйтерского корпуса.
1: Правильно ли я понял, что Южный фронт, он не снабжается со стороны Крыма? И вы говорите о грузах. А какие грузы возят через Крым? И почему именно через Крым?
0: Потому что это один из наиболее безопасных маршрутов, который позволяет россиянам быть точно уверенным в том, что грузы военного назначения будут доставлены точно в срок и в указанное место. Ибо трасса Р-280, которая проходит вдоль северного побережья Азовского моря, она достаточно опасна для перемещения грузов военного назначения, и даже активное задействование мобильных огневых групп противника не всегда позволяет им довести те самые небезопасные в военном смысле грузы и материалы. Что касаемо Керченского моста, то он частично может использоваться для перемещения грузов военного назначения, но не в тех объемах, на которые требуют тут сейчас российские оккупанты, действующие не только в самом Крыму, но и на юге Запорожской и Херсонской областей. Да, частично работает автомобильное паромное сообщение, но оно несколько куцая. Скажем так, из 5 автомобильных паромов, которые ранее были задействованы в этих процессах, 3 находятся в абсолютно непригодном состоянии, а 2 парома используются в качестве барж, которые с помощью буксиров перемещаются от полуострова Тамани к полуострову Керчь и в обратном направлении, перемещая на своих бортах в том числе грузы, и в первую очередь грузы военного назначения.
1: Владислав, можете хотя бы перечислить грузы военного назначения? Что там? Оборудование, патроны?
0: Артиллерийские снаряды, снаряды к стрелковому оружию, специализированное оборудование, техника, материально-технические средства. То есть все то, что противнику необходимо на поле боя. Буквально на днях я услышал цифру 200 килограмм. Именно примерно такой эквивалент всех грузов военно-технического назначения необходимо на каждую единицу российского солдата. То есть, соответственно, сюда входят не только там продукты питания или патроны к стрелковому вооружению, и речь идет и про артиллерийские снаряды, про снаряды к реактивной системе залпового огня, определенные элементы, связанные с обеспечением инженерных и фортификационных сооружений, то есть весь комплекс сил, средств, ресурсов, которые необходимы для российских солдат на поле боя, входит в это число в 200 килограмм. Мы можем лишь только уяснить для себя масштабы этих самых грузовых перевозок, с учетом того, что суммарно группировка, задействованная на юге Запорожской, Херсонской области, а также на территории временно оккупированного Крыма, равняется цифре примерно в 120 тысяч.
1: От ударов по военной логистике страдает и гражданская инфраструктура. В Крыму перебои с топливом и электричеством. Вот где проходит для Украины граница между военной необходимостью и ударом по повседневной жизни миллионов жителей полуострова?
0: Непростой вопрос, но очевидно, что и этот вопрос коммуницирует представители высшего военно-политического руководства Украины. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, об этом говорил глава офиса президента генерал Буданов, об этом говорил командующий сил беспилотных систем майор Броуди. Дело в том, что мы с вами должны четко понимать, противник максимально пытается интегрироваться в обычную жизнь жителей Крымского полуострова. Именно поэтому всякий раз Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, настаивает на том, чтобы они находились чем дальше от военных объектов, а также объектов военной инфраструктуры оккупантов. Это смертельно опасно, ибо эти цели являются законными целями для украинской силы обороны. Именно поэтому майор Бровди говорит о том, что мы вынуждены действовать именно таким образом, чтобы создать невыносимые условия для жизнедеятельности российских оккупантов. Ведь в первую очередь электрика, которая вырабатывается тепловыми электростанциями на территории Крыма, направлена на обеспечение жизнедеятельности российских военных частей и подразделений. И уж в последнюю очередь обычных жителей Крыма. Да, это создает серьезные проблемы. Мое детство прошло в Крыму, да и, собственно говоря, до военный период я там жил, я хорошо помню, что на небольшой базе, называется на Прибойне, далеко от Евпатории, в довоенный период, именно в эти дни и отдыхало порядка 5000 человек. Сейчас, в эти дни, на этой базе находится немногим более 50, может быть, до 100 отдыхающих. То есть, фактически, туристический курортный сезон в этом году провален. Будет он в будущем году лучше, с учетом того, что невероятно осложнен.

Логистика, поезда до Симферополя, Севастополя, Евпатории не доходят, не летают самолеты, нет стабильного паромного сообщения. Куча ограничений для перемещения гражданских автомобилей через Керченский мост. Сложно прогнозировать. Но иного пути, нежели создать невыносимые условия для

0: оно предопределено тем, что стабильной логистики у россиян касаемо Крыма нет. Поэтому я не удивлюсь, что Крым будет освобожден военным путем значительно раньше, нежели иные регионы нашей страны, находящиеся под временной оккупацией. И я думаю, что это утверждение в том числе находит отклик среди, как это ни странно, российских гауляйтеров и представителей оккупационного корпуса. Последние несколько недель время от времени в Крыму появляются слухи о том, что украинская армия высадила десант, ведет боевые действия в прибрежной полосе. То есть эти слухи рождаются в том числе благодаря неуверенности оккупационного контингента там, в том, что они смогут удержать под контролем Крым. И те мероприятия, которые проводятся в части строительства инженерной фортификации на прибрежных территориях, а тут речь идет про северо-западный Крым, про западный Крым, про юго-восточную часть временно оккупированного Крыма, Черноморский, Сакский, Симферопольский район, россияне там активно строят долговременно огневые точки, блиндажи, роют окопы, минируют прибрежную зону, именно таким образом пытаясь уберечь себя от вероятной атаки украинского морского десанта. Я сложно представляю, где мы возьмем такие ресурсы для проведения такого рода операций. Да и в последний раз настолько масштабные мероприятия такого толка происходили во время Первой Крымской кампании 1853-1856 года. Но тем не менее, что-то ж тревожит представителей российских оккупантов, если они готовы использовать огромное количество средств, дабы обезопасить себя таким образом.
1: Скажите, Владислав, вот правильно ли я понял, что задача украинской армии превратить полуостров в такую серую, жизненеспособную зону, чтобы жизнь была невыносимой, и или люди покинули этот полуостров, или что-то произошло другое?
0: Да, безусловно, задача направлена на то, чтобы создать невыносимые условия для пребывания российских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма. И для этого используется соответствующий комплекс сил и средств. Этот комплекс сил и средств точно не направлен против мирных жителей, граждан Украины, которые находятся под временной оккупацией врага. Но иных возможностей, вариантов решить вопрос деоккупации Крыма на сегодняшний день нет. Говорить о возможности проведения наземной сухопутной операции, думаю, абсолютно логично. Мы имели негативный опыт. Мы все помним боевые действия в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Помним, чем вся эта история закончилась. А вот создание с помощью огневого воздействия, с помощью воздушных ударов на элементы военной инфраструктуры, военные элементы, объекты энергетики, топливной системы, системы логистического и транспортного обеспечения именно оккупационного контингента, оно может дать тот самый результат. То есть, в принципе, такой результат мы уже с вами видели. Сентябрь 22 года, заявление генерала Суровикина, мол, мы вынуждены предпринять очень сложное решение, и после того случилось бегство российской армии с северной части Херсонской области. Я бы такой бы вариант касательно Крыма и Севастополя также бы не исключал.
1: То есть вы предполагаете, что вы создадите такие условия, при которых Россия сама будет вынуждена отказаться от снабжения Крыма и может покинуть теоретически, так?
0: Я аж плечи расправил. Точно не я, точно украинские силы обороны, точно Украина при поддержке западных союзников и партнеров, ибо очевидно, что лишь объединив наши усилия, четко расписав во временных показателях наши силы и средства, их формат применения для уничтожения вражеской военной инфраструктуры, фактически всей вражеской военной мощи на территории временно оккупированного Крымского полуострова, мы можем достичь этого результата. История не из простых. Она не случится завтра и не будет послезавтра полностью реализована. Но этот путь шаг за шагом сейчас Украина проходит.
1: Что будет с Керченским мостом в самое ближайшее время?
0: Ответ на этот вопрос дал в свое время командующий сил беспилотных систем Мадьяр, который сказал, Керченский мост сохраняется для того, чтобы с территории Крыма имели возможность убраться все представители российского оккупационного корпуса и все гауляйтеры. Ну а затем его ждет незавидная судьба.
1: Владислав, спасибо вам за беседу. Моим гостем был полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. С нами на связи юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Глеб, если удары по логистике приведут к полной блокаде Крыма, где проходит грань между законным уничтожением объектов врага и военным преступлением по умышленному созданию условий для гуманитарной катастрофы?
2: Ну, разумеется, есть законные основания атаковать военные объекты на территории Крыма, а также как

0: на любых других территориях Украины, оккупированных, и законные с точки зрения международного права территории России. То есть здесь никаких особенностей в отношении Крыма нет по сравнению там, с Донбассом или российской территорией. Что касается последствий гуманитарных, естественно, здесь зависит все от того, насколько, собственно, сами объекты являются военными, насколько они предоставляют в данном случае России конкретное военное преимущество. И насколько они важнее, настолько больший побочный ущерб может быть причинен. Но, тем не менее, говорить, что можно делать все, что угодно, просто потому, что это вражеская территория или вражеские объекты, конечно, так говорить нельзя. И при любом ударе тот, кто наносит, должен учитывать этот момент. Особенно, когда речь идет о так называемых объектах двойного назначения, которые имеют не только военное, но и гражданское назначение, тем более, когда речь идет о жизнеобеспечении гражданского населения, которое находится в Крыму.
1: Вы затронули эту тему. Как разделять уничтожаемые объекты на военные и гуманитарные? Где проходит эта граница?
0: Ну, есть военные объекты, которые не вызывают сомнения. Да, это все, что связано с непосредственно с военными действиями и обеспечением армии. Например, склады вооружения, это может касаться система обороны противовоздушной, например. Что касается транспортной, это касается, может, и транспортной инфраструктуры, которая используется для доставки, значит, вооруженных сил и, соответственно, вооружений. Когда же мы говорим о таких объектах, как объекты энергетики, здесь, конечно, все значительно сложнее, потому что они, безусловно, могут иметь значение для вооруженных сил, но они не только для этого используются. И здесь границу провести полностью невозможно. То есть никто, ни один юрист, международник вам не скажет, что можно в любом случае атаковать любой энергетический объект, но он же и не скажет, что это всегда будет незаконно. То есть здесь баланс, он находится между военной необходимостью, то есть насколько это действительно важный объект. И если есть сомнения, то презюмируется, что объект гражданский имеет характер. Да, то есть это невозможно делать только на основании каких-то подозрений или предположений.
1: Пришла информация, что Севастополь полностью обесточен. Это означает, что света нет ни у кого. Как расценивать эту историю?
0: Во-первых, нельзя сразу сказать, что это была цель такая, да, что цель атаки состояла в том, чтобы лишить Севастополь электричества, да, чтобы его обесточить. Это последствия, которые оцениваются, безусловно, должно рассматриваться, но это не означает, что изначально эта атака была незаконной. Безусловно, если такова была цель, и если из строя выходит, значит, вся электросистема, то она, конечно, это имеет большое значение для жизнеобеспечения, в том числе, например, для функционирования больниц, функционирования систем жизнеобеспечения населения. И такие атаки, действительно, если они осуществлялись без достаточного для этого принятия мер предосторожности, могут рассматриваться даже как военное преступление, если изначально это было целью подобного рода атак. Здесь невозможно, вот по той информации, которую мы имеем, тем более, что она контролируется российскими властями, которые неоднократно были замечены в том, что они предоставляют недостоверную информацию. Заранее сказать о том, что та или иная атака, даже если она приводит к результате, к последствиям для гражданских лиц, является незаконной, тем более, что она является преступной, невозможно. Тем не менее, если таких атак много, если они приводят к таким последствиям, это, в общем-то, повод тоже для беспокойства, поскольку мы понимаем, что если такого рода удары наносятся с одной стороны, они же наносятся и с другой стороны. То есть одно нарушение, а российские вооруженные силы постоянно наносят атаки, которые приводят к существенным последствиям для гражданского населения, не оправдывают того же с другой стороны. Международное гуманитарное право, оно не основано на взаимности. Единственное, что, в общем-то, дает возможность этому праву каким-то образом еще сохраняться и, собственно говоря, держать войну в каких-то рамках.
1: С 2014 года сотни тысяч россиян купили недвижимость в Крыму по российским законам. Для Киева это незаконное переселение и соучастие в оккупации. Вот что произойдет со сделками с жильем, совершенными за годы оккупации? И защищает ли международное право тех, кто покупает квартиры в зоне боевых действий?
0: Я так скажу, что это крайне рискованное вложение, и, в общем-то, оно такое достаточно отчаянное, потому

0: Потому что, собственно говоря, конечно, у этих объектов очень много, скажем так, рисков. И это связано в том числе с тем, что целый ряд из них были фактически конфискованы у их владельцев, экспроприированы, национализированы. То есть они изначально являлись частной собственностью. Международное право не называет оккупанта, не дает оккупанту законного титула на территории, не делает его сувереном. Это лишь временный, скажем так, распорядитель вот этой территории. Эта территория, в данном случае Крымского полуострова, по-прежнему международным сообществом признается территорией Украины. Риски здесь состоят в том, что, конечно, любое восстановление контроля Украины, оно будет означать, что эти сделки по законодательству Украины, они будут недействительными. Причем они будут недействительны с момента их заключения. И поэтому сказать так, что все будет передано, все автоматически будет передано прежним владельцам, тут вопрос, что если они есть, да, на практике, конечно, эти случаи намного сложнее, да, и мы можем вспомнить, например, про ситуацию с Северным Кипром, где в течение длительного времени тоже эта оккупация осуществляется, то есть... Здесь проблема в том, что это длительный период, и очень сложно сказать, каким образом это будет. Но в любом случае ответственность будет нести Россия как оккупант. Именно она является оккупантом. Эти люди, они, безусловно, нарушают законы Украины, но они не совершают, собственно, международных преступлений. Их нельзя вот так вот называть таким вот образом оккупантами. Да? Оккупантом является государство, в частности, Российская Федерация. И она в результате будет нести ответственность не только перед Украиной, но и перед этими людьми. Пусть они и с моральной точки зрения, конечно, например, я к подобного рода деятельности с недвижимостью на оккупированной территории, естественно, отношусь негативно. И мне это сложно понять. Но надо понимать, что оккупируют и аннексируют территорию государства, а не какие-то даже, может быть, с моральной точки зрения упречные люди, которые будут иметь большие проблемы. И насколько это им будет когда-то компенсировано, например, России, очень сложно сказать, да, потому что, собственно говоря, я не думаю, что в России в будущем это тоже будет вызвать восторг, да, компенсировать все эти вещи, значит, соответственно, тем, кто купил это имущество, которое находится фактически на ворованной, оккупированной незаконной земле.
1: Вы уже упомянули Северный Кипр. И вопрос такой. Существует ли в международном праве прецедент, например, опыт Северного Кипра, Северной Ирландии или Балкан, когда после прекращения конфликта удавалось сбалансировать права коренных владельцев и добросовестных приобретателей, не спровоцировав при этом новую волну массовых нарушений? Прав человека.
0: Нельзя сказать, что был какой-то идеальный пример, но всегда, особенно в течение длительных оккупаций, в данном случае, если мы говорим, например, о Северном Кипре, то несмотря на то, что до сих пор оккупация продолжается, но, тем не менее, все равно выплачивались компенсации, и определенным образом это решалось, в том числе с учетом практики Европейского суда по правам человека. И Европейский суд по правам человека, он, в общем-то, постоянно обращает внимание на необходимость согласования вот этих вот интересов, да, и на то, чтобы не было какого-то вот автоматизма, и в данном случае гражданское население, в том числе права собственности, они должны быть, естественно, защищены, но... Здесь очень сложно каким-то образом успокоить, да, людей, которые приобретают такого рода имущество. То есть вот моя задача юриста, если меня кто-то спрашивает об этом, естественно, от этого предостеречь. То есть да, безусловно, это будет прежде всего обязанность России, собственно, своим же гражданам это все возмещать, так же, как и украинским гражданам. Но... Собственно говоря, это действительно очень сомнительное, рискованное вложение. И Украина, безусловно, права, она может в своем праве эти сделки не признавать. Потому что в данном случае они осуществлялись нарушения не только украинского права, но и нарушения международного права. Оккупант не делает оккупированную территорию своей собственностью. Да, это противоречит не только

0: как бы, да, законодательству государственного и международному праву.
1: Глеб, спасибо вам за экспертизу. Моим собеседником был юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Социология – штука упрямая, даже когда ее пытаются подогнать под кремлевскую картинку. В июне и июле рейтинги Владимира Путина заметно просели. В начале июля ВЦИОМ зафиксировал одобрение его работы на уровне 66%, неделей позже уже 65%. Это один из самых низких показателей за время войны. ФОМ в начале июля давал Путину 71% одобрения и 69% доверия. На настроение людей давит вполне земная реальность. Дефицит и рост цен на бензин, дорожающие продукты, перебои со связью, удары беспилотников по российским регионам и непрекращающиеся горящие НПЗ и ангары Wildberries. И на этом фоне особенно заметно другое. Путин все реже ездит по стране. За первые 5 месяцев 2026 года он покидал Москву для поездок по России всего дважды. И оба раза в Петербург. За тот же период 25-го было 8 поездок, в 24-м 14. Причина, по данным источников, близких к Кремлю, безопасность, а точнее сказать, страх. Регионы становятся для Путина все менее удобной территорией для публичных прогулок и встреч с народом. Телевизионные совещания остаются, доклады чиновников остаются, победные карты с фронта тоже, но живого контакта с людьми все меньше. И тут неожиданно возникла Виктория Боня.
2: Я хочу записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Я это делаю от лица народа. Они меня об этом не просили. Но внутри я чувствую, что нужно записать это видео. Почему? Потому что, Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится. Блогеры вас боятся. Артисты боятся. Губернаторы вас боятся. А вы президент нашей страны. Мне кажется, мы не должны бояться.
1: Ее весеннее обращение к Путину неожиданно стало вирусным. Боня говорила о проблемах, которые, по ее словам, чиновники не доносят до президента. О ситуации в Дагестане и Анапе, блокировках интернета, о нищете граждан и проблемах с региональной властью. Ролик набрал больше 20 миллионов просмотров и около миллиона лайков в Инстаграм. Кремль не смог его проигнорировать.
3: То, что с большим интересом автор этого обращения отметил эти вопросы, да, действительно, это то, что весьма резонансные темы, но по ним ведется, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания.
1: Получилась занятная картина. Чтобы услышать Кремлю, обычно нужны губернаторы, министры и длинные доклады. А тут понадобилась Виктория Боня. Один ролик и 20 миллионов просмотров. И Кремль, кажется, услышал. После этого Путин снова начал активно появляться на публике и ездить по стране. Но есть одна особенность. География этих поездок выглядит довольно безопасной. В основном Сибирь и Дальний Восток. Но пикантность этой истории в другом. Кадры поездок и протокольного общения с народом активно распространялись, в том числе через Инстаграм, социальную сеть, заблокированную в России.
4: Как дела?
5: Мы очень рады вас видеть.
4: Ребята, скоро начинается учебный год. Вам всего самого хорошего. Можно? Сидите.
1: А дальше началась привычная работа с картинкой. В региональных пабликах и прокремлевских аккаунтах появились короткие ролики с восторженными комментариями. «Путин красавчик», «Наш президент лучше», ну и так далее. О том, как именно Путин покоряет Сибирь и Дальний Восток, и верят ли сибиряки в эту постановку, в подробном репортаже Игоря Титова.
6: Погода хорошая, курорт.
7: А? Мы думали, что вы договорились.
8: Впервые за 26-летнюю историю своего правления президент России посетил Курильские острова. Власти Японии выразили протест и даже вызвали российского посла для объяснений. Острова были присоединены к СССР по итогам Второй мировой войны, но Япония...

0: считает их своими северными территориями. В 1956 году СССР согласился вернуть под контроль Японии два острова после заключения мирного договора, которого нет между странами по сей день.
1: Япония 15 августа отмечает годовщину окончания Второй мировой войны, и я думаю, что с большой долей уверенности можно утверждать, что Москва подбирала и дату учений, и дату визита Путина под эту годовщину, поскольку Кремль свою позицию по Курилам последовательно привязывает к соглашению, которое Сталин, Черчилль и Рузвельт заключили в 1945 году в Ялте.
0: Зачем Владимир Путин выстраивал образ человека, любящего японскую культуру или как минимум дзюдо, а в августе 26-го приехал на спорные Курилы? Возможно, таков план администрации президента. С каждым городом градус поездки президента повышался. Если в Красноярске он играл перед детьми в мяч, то на Сахалине облачился в китель, посетив учения Тихоокеанского флота. Путин пригрозил зеркально отвечать странам НАТО на задержание танкеров российского теневого флота, который Россия использует для обхода западных санкций.
2: Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли.
0: Турне по Дальнему Востоку предшествовали поездки по городам Сибири. В Новосибирске Путин интересовался искусственным интеллектом.
3: Какие угрозы нам создает искусственный интеллект?
4: Владимир Владимирович, я вам честно скажу, вам нечего бояться.
3: А я никогда ничего не боялся. Вот.
0: Несмотря на бесстрашие, о котором говорил президент, жителям Новосибирска рекомендовали воздержаться от выхода на улицу во время проезда его кортежа, а также не пользоваться электронными и оптическими устройствами. Несмотря на предупреждение, кортеж Путина останавливается на заправке в Новосибирске. Улица перекрыта, табло с ценами на бензин отключено. В комментариях пользователи сомневаются в спонтанности выхода. Встретить Путина и правда удалось не всем.
5: Вот в такой канаве я, несколько детей и еще пару взрослых встречали Путина в Новосибирске. Изначально мы все расположились на остановке возле научного центра СКИФ, но минут за 15 до приезда Путина нас резко всех выгнали.
6: Вы же взрослые люди. Да увидите его машину, то лучше. Что из этого хорошего?
5: Вдруг помашет.
0: С конца июля Путин посетил уже 6 регионов. Российский президент залезал в кабину военного самолета в Иркутске, играл в мяч перед детьми в Красноярске, в Улан-Удэ говорил с участником войны против Украины.
7: Спасибо вам за то, что вы почувствовали, что такое Россия. Отлично.
0: А также пообещал мальчику помочь с поступлением в Суворовское училище.
8: Можно попросить вас о помощи в вычислении?
7: Да как он платит сейчас?
8: Восьмой переходной.
7: Следующего года.
3: Решим.
8: Спасибо большое.
0: Города во время приезда Путина преображались, дороги строились, бензин дешевел. Правда, после его отъезда цены возвращались обратно.
9: Да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть! Асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
0: Во многих городах, куда заезжал президент, партия «Единая Россия» сталкивалась с конкуренцией, а в сентябре – выборы. На последних парламентских во всех регионах, кроме Бурятии, правящая партия победила с отрывом не более 11%. В Омской области разрыв между «Единой Россией» и коммунистами составил менее 2%. Политолог Руслан Айсин считает, что причин для путинского выхода в народ несколько.
10: Я думаю, что здесь две составляющие путинской сибириады, как ее называют. Первое, конечно, попытаться помочь своей партии «Единой России» перед выборами, ну, Путин же паровоз, он должен всех тащить. И вторая составляющая – это элементарное бегство от проблем. Путин в том положении, вы там на своей большой земле разбираетесь, а я здесь пока вот буду заниматься такими важными делами, агитировать за партию власти, во-первых, а во-вторых, там решать геополитические проблемы, находясь вдалеке от столицы.
0: Поездки Путина проходят на фоне слухов о возможной мобилизации после них. На публичных встречах тему принудительной отправки на фронт с президентом не обсуждают. Главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов считает, что результаты выборов в Госдуму позволят усилить давление на российское общество.
11: Впервые с начала войны «Единая Россия» перепродлит свои полномочия и получит 80

0: с плюс процентов голосов поддержки. А дальше эти цифры лягут на стол, ну, нашим этим decision-мейкерам, Путину в первую очередь, его ближнему кругу. И я думаю, что они будут вполне уверены в том, что народ хочет воевать дальше, народ им разрешил это делать. И вот после этого и нужны как раз строгие меры.
1: На пятый год вторжения в Украину у российской власти нет инструментов, чтобы заставить общество сплотиться вокруг войны, считает Кирилл Мартынов. Согласно соцопросам, поддержка войны внутри России падает, и партнеры недоумевают. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, со встречи с которым началось путешествие Путина, признался, что смысла войны не понимает.
2: Полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
1: Игорь Титов, Радио Свобода, Настоящее время.
3: С нами на связи политолог Дмитрий Орешкин. Скажите, что приобрел Путин от этого вояжа по Сибири и Дальнему Востоку?
4: Мне кажется, Путин человек бескорыстный, всем известно, и заботится не о себе, а о любимой им Единой России. Потому что понятно, что предвыборный контекст, он едет по тем регионам, где трудно фальсифицировать. Не то чтобы невозможно, но относительно труднее. Там, в Новосибирске это сделать труднее, чем в Кемеровской области или в Туве. Вот он именно по таким районам и поехал. Значит, он договаривается с региональными начальниками о цифрах поддержки на выборах. И, я так понимаю, он договаривается с региональными начальниками об увеличении поставки рекордов. Персонально он приобрел для себя вот что. Начал формироваться имидж бункерного деда. Соответственно, надо показаться народу, надо поиграть мускулами, показать, что сурово брови мы насопим и все остальное. Лучше всего это делать подальше от линии фронта, чем он, собственно говоря, и занимается.
3: Перебивает ли этот тур негатив от топливного кризиса, горящих маркетплейсов и в целом от войны в Украине?
4: Я думаю, нет. И в этом риск, потому что всякого рода нехорошие люди по итогам выборов посмотрят, Единая Россия в тех регионах, которые приезжал Путин, больше набрала голосов или меньше, хорошо выступил или плохо. А что касается негативного эффекта от бензина и прочего, то, понимаете как, ведь, ну, очевидно же, вот в городах типа Новосибирска приезжает Путин, лепят заплатки на асфальт. Ну, стригут деревья, там, если бы был снег, то украсили бы его в белый цвет, в данном случае зеленую траву приводят в порядок. Путин уехал, заплатки проваливаются, об этом уже вот есть прямые свидетельства в сети. Ну, а как, если вот в торопях их делали, как по-другому? Путин приехал, цены на бензин упали на 20%. Путин уехал, на завтра они выросли на 20%. Ну, надо быть просто клиническим идиотом, чтобы... Или патриотом. Здесь эти пространства пересекаются. Чтобы этого не видеть. Люди это видят. В том числе даже и патриотически настроены. То есть они понимают, что это вот такая вот предвыборная ситуация, которую в советские времена называли показухой. А еще более прежние советские времена называли вспышкопускательство. Ну, а еще более глубокие времена называли потемкинской деревней.
3: Зачем Кремлю эти минутные ритуальные выходы к массовке и пустые беседы о погоде?
4: Во-первых, надо показать, что вот он не боится народа. Значит, я не знаю, там специально обученные представители народа, или они это были на треть там спецслужбисты, или это дети спецслужбистов. Но вот это все очень... Это то, что должно работать на имидж Владимира Путина как близкого народу царя. Он едет, видит скопление народа, он встречается с ними, обнимается, передает привет, какому-нибудь очередного мальчика целует животик. Все довольны, граждане довольны и расходятся по домам, как сказано в известной книжке. Мне кажется, что для тех, кто к Путину относится с большой симпатией, это скорее разрушительный шаг со стороны Путина, потому что он уж больно предсказуемый. Он как 20 лет назад

0: для тех, кто к Путину относится нейтрально, тоже скорее в минус, чем в плюс. Ну а те, кто Путина любит в засос, по-видимому, постараются вот этот анекдотичный элемент этого процесса не замечать.
1: Этот мальчик, просящий житейского совета, почему политтехнологи годами эксплуатируют один и тот же наивный сценарий? Это расчет на сентиментальность глубинного народа или банальный кризис идей в администрации президента?
0: Ну, Мумин, а чего не эксплуатировать, если оно работает? Значит, вопрос в том, что когда-то оно перестает работать. А насчет того, перестало ли это работать сейчас, мы с вами не узнаем, пока не посмотрим голоса и не оценим долю фальсификата в них. Потому что... Ну, я думаю, что на самом деле все равно это плохо, потому что значительная часть людей на выборы не пойдет. И вот это путинское шоу, оно их скорее демотивирует, чем мотивирует. А, собственно говоря, отвечая на вторую часть вашего вопроса, ну да, кризис жанра. А что можно придумать? Вот все это знакомо. Значит, приехать в Японию или там на границу Японии, и натоптать на них ногами с тем, чтобы, значит, объяснить, что вот самураи будут там гореть у нас на священных неприкосновенных рубежах. Какой-то части путинского электората это, безусловно, понравится. Какая-то часть понимает, что это довольно дешевое шоу для не самых продвинутых людей. Работает? Работает. Когда перестанет работать... Вот здесь наступит когнитивный диссонанс и кризис, потому что Путин набрал к себе таких советников, которые креативностью не блещут. Их набирали по принципу умные не надобны, надобны верные. Хотя, да, среди высших руководителей, конечно, не глупые люди. Но на местах, ну, чем богаты, тем и рады.
1: Кстати, о кризисе идей. Возмущение Виктории Бонни против запретов собирает 20 миллионов просмотров. А Пескову приходится оправдываться. Почему кремлевская пропаганда с ее миллиардными бюджетами проигрывает в искренности обычным постам в Инстаграме?
0: Ну, потому что приелось. Есть же такая вещь. Путин же ведь он был... Когда приходил к власти, он был резко популярен именно вследствие необычности. Не старый партийный автократ. Ходит в легкой тенниске, встречается с народом. Остроумен, спортивен, не пьет. Ну, совершенно человек из другого мира по сравнению там, с Ельцином, Горбачевым и так, и так далее. А теперь он сам стал вот таким вот надоевшим, с одними и теми уже ужимками и прыжками, персонажем, который изображает из себя мачо в возрасте почти 74 лет. 22 года, значит, вот 7 октября ему будет 74. А по-прежнему изображает из себя такого резвого молодого жеребчика, которым нравится движуха. А, значит, все большей части населения этот образ перестает нравиться. Но, во всяком случае, мы видим, что количество людей, восторгающихся Путиным, остается большим, но уменьшается. Количество сторонников войны остается большим, но уменьшается. Количество людей, которые считают, что дела идут в правильном направлении в стране, снизилось, по данным Левада, до критического опасного уровня. Уже еще чуть-чуть, и скоро их будет меньше половины. Сейчас 52-55% говорят, что дела идут в правильном направлении. Но тенденция к снижению. Так что, ну, надоел.
1: Дефицит топлива впервые за долгие годы ударил по базовым потребностям каждого автовладельца. Вот насколько хватит терпения у сибиряков и жителей регионов, когда картинка веселого президента, пинающего мяч, сталкивается с пустой автозаправочной станцией за углом?
0: Ну, если бы я знал ответ, то жил бы не в Риге, а в Сочи. Скорее всего, знал бы прикуп. Нет, не знаю. Ну, тенденции, понимаете как, мы правильно улавливаем тенденции, она негативная для Путина. А вот точку, где соединятся все эти негативные тренды, касающиеся усталости от войны, там, похоронок приходящих с линии фронта, ощущение бесперспективности, потому что мы эту малую такмачку уже 2 года, по-моему, штурмуем. Ощущение, не ощущение, а просто реальные проблемы с ростом цен, инфляцией. А еще проблемы с тем, что заправить машину тяжело. И ощущение, в общем-то, нарастающего вранья. Это все... Ну, в Советском Союзе это продолжалось не, ну, как минимум пару десятилетий перед тем, как он развалился. Ну, сейчас, мне кажется, что это будет побыстрее. То есть 70 лет у новой путинской модели, конечно, не будет. Но пока 27 лет она держится. Я думаю, что еще несколько лет. А может быть, может рухнуть в любой момент, на самом деле. Она все более зыбкая, все более смешная, все более отвратительная и все более похожа на северокорейский вариант. А российские граждане все-таки... У них есть нечто общее с северными корейцами. Во всяком случае, в значительной их части. Но не у большинства.
1: И все-таки, Дмитрий, почему вы связываете эту поездку Путина по стране с так называемыми выборами? Ни разу за время этого тура он не произнес слово «выборы» и словосочетание «Единая Россия».
0: Ну, потому что мне, во-первых, трудно вырвать любые действия Путина сейчас из предвыборного контекста. Сейчас то главное, что волнует кремлевских специалистов по внутренней политике, это выборы. Военная политика – это война, понятно, да? Это первое. Потом я смотрю на то, какие регионы он выбирает. Он выбирает проблемные с точки зрения подсчета голосов и административного ресурса регионы. Ну и потом самый простой довод. Мы же видим, что рейтинги «Единой России» снижаются. И мы видим, что произошло с «Яблоком». То есть они там начинают дергаться, совершают такие шаги, которые не следовало бы совершать, во всяком случае, мне так кажется. Поэтому мне кажется, что предвыборный контекст сейчас является ключевым для Владимира Путина и для «Единой России». Вопрос в том, само лекарство, оно еще работает или уже срок годности прошел? Я вовсе не уверен, что поездка Путина принесет «Единой России» букеты бананов при подсчете голосов.
1: Дмитрий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Дмитрий Орешкин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 17 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Апелляционная комиссия Верховного суда России рассмотрела жалобу партии «Яблоко» на отмену регистрации ее федерального списка на выборы в Государственную Думу. Десятки людей, пришедших поддержать «Яблоко», задержаны. Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг приговорен к 11 годам и одному месяцу лишения свободы по уголовному делу о так называемой дискредитации армии России. Будут ли среди будущих депутатов Государственной Думы выходцы из оккупированных украинских территорий? Также сегодня.
1: Многие годы фигура испанского гения являлась объектом политических манипуляций. И этим, в частности, объясняется путаница, которая до сих пор не позволяет узнать правду о его гибели и найти его могилу.
0: 90 лет назад в Испании был расстрелян выдающийся поэт Фредерико Гарсия Лорка.
2: Меня препровождают силой.
3: Зачем мне жалобу,
2: когда я должен быть в суде? Вы хотите, чтобы меня не увидел никто из партии «Яблоко»? То я пришел. Кто там меня увидел?
4: Перед началом заседания как минимум 35 человек, которые пришли на сегодняшнее слушание, открытое слушание, при наличии свободных мест в зале, были задержаны и доставлены в правоохранительные органы, которые не совершали никаких правонарушений.
0: В такой обстановке сегодня началось рассмотрение апелляции на решение Верховного суда России об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу из-за якобы имевших место нарушений закона об авторских правах, а также финансирования «Яблока» из иностранных источников на сумму около 17 тысяч рублей. На сегодняшний день это уже

0: меньше 200 долларов. Число задержанных у здания Верховного суда сторонников «Яблока» очень быстро выросло до как минимум 55 человек. Их немедленно отправляли в заранее подогнанные автозаки. Выяснявший судьбу задержанных, лидер молодежного отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров отметил, что и полицейские, и судьи сегодня вели себя гораздо более нервно, чем при рассмотрении иска партии «Родина» в Верховном суде неделю назад, хотя никаких публичных акций «Яблоко» сегодня не организовывало.
1: Большое количество задержанных, и мы видим, что сотрудники полиции очень нервные сегодня, и сотрудники суда очень нервные, и в этом смысле это очень сильно контрастирует с тем, что было неделю назад, потому что, конечно, обстановка была даже сильнее и серьезнее, количество людей, но настрой общий у полицейских был более доброжелательный. Сегодня, с учетом происходящего в последние три дня, мы, в принципе, понимали, что народу будет меньше, потому что людей запугивали. Я сегодня сам вышел из дома, и буквально через 10 метров ко мне подбежал участковый и сотрудник в гражданской одежде, которые тоже пытались мне предостережение это вручить. Но это я хотя бы имею какое-то отношение к партии «Яблоко», к ответчику и так далее. Но то, что все три дня до этого бегали, раздавали предостережения журналистам, активистам, людям, которые просто пришли к суду поддержать свой голос на предстоящих выборах, ну, это абсолютное безумие. Мы сталкиваемся с этим впервые, при том, что это абсолютно законная история.
0: Это был лидер московского отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров. Апелляционную коллегию Верховного суда сегодня возглавлял судья Владимир Зайцев, известный тем, что он отклонил жалобу Алексея Навального на отказ в регистрации его инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты в 2018 году. Зайцев также докладывал по жалобе общества «Мемориал» на решение о ликвидации общества. Жалобу отклонили. И докладывал по апелляции на прекращение деятельности «Новой газеты». Жалобу, как вы догадываетесь, отклонили тоже. Заседание апелляционной коллегии было объявлено открытым, однако прямая трансляция была отменена, а зрителей в зал не пустили. В последние дни «Яблоко» опубликовало материалы, доказывающие, что финансирование из иностранных источников, иногда в сотни миллионов рублей, как в случае с партией «Единая Россия», получают все российские политические партии, включая и подавшую в суд на «Яблоко» партию «Родина». При этом «Яблоко» отказалось подавать в суд, а призвало просто действовать логично. Либо отменить выборы вообще, либо допустить «Яблоко» на выборы. Председатель партии Николай Рыбаков потребовал немедленно освободить задержанных сторонников. Их число во второй половине дня уже достигало 70 человек. И заявил, что правовой абсурд в России сейчас переходит все границы. «Наша программа за мир и свободу, за соглашение о прекращении огня, за жизнь без страха. Наши оппоненты наконец-то поняли, что миллионы людей в России, мыслящие граждане, разделяют наши ценности и хотят видеть именно такую альтернативу в бюллетене», подчеркнул Рыбаков. Но все закончилось так, как, собственно, и ожидалось. Все ходатайства «Яблока» были отклонены. Представитель Центральной избирательной комиссии, которая в полном составе голосовала в конце июля за регистрацию списка «Яблока», призвал отклонить апелляцию партии. То же самое сделал и представитель Генеральной прокуратуры России. Ну а затем последовало и само решение апелляционной коллегии. Практически одновременно с вынесением этого решения суд в Пскове оглашал приговор заместителю председателя партии Льву Шлосбергу, обвинявшемуся по статьям о так называемых фейках и так называемой повторной дискредитации российской армии за участие в политических дебатах о войне в Украине с политологом Юрием Пивоваровым в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» и за перепост давно удаленного поста в социальных сетях, ликвидированного теперь издания «Эхо Москвы», в котором упоминались погибшие при российских бомбежках граждане Украины. В своем последнем слове на суде Лев Шлосберг говорил о необходимости прекратить боевые действия в Украине. Судья неоднократно пыталась его прерывать, заявляя, что подсудимый говорит якобы не по существу дела. Лев Шлосберг с судьей всякий раз не соглашался.
2: Единственным антидотом для произвола является суд. Но создается печальное впечатление, что в аптечке Псковского городского суда антидота от произвола нет. Не могу сказать, что для российских судов существуют сегодня невозможные вещи. Но, скажем так, есть вещи крайне затруднительные. Мы находимся сейчас, весь мир находится сейчас на пороге Третьей мировой войны. Особенность всех предшествующих мировых войн, всех предшествующих глобальных войн заключается в том, что они всегда начинались

0: с региональных конфликтов. Не государство жертва войны, а люди жертвы войны. Все те, кто умирает и мучается во время этих боевых действий, и в Украине, и в России, это главные жертвы. Об этом нужно говорить. Это главная цена. Это то, что я сказал в эфире с академиком Пивоваровым.
1: Вы не надо выступать перед камерой. Вы обращаетесь к суду.
0: Ваша честь. Я уже в камере с 5 декабря 2025 года. Мне не нужно выступать перед камерой. Мы находимся в политическом уголовном деле, возбужденном против меня, по заказу обладающих политической властью лиц, которые действуют по мотивам личной, политической, идеологической и, к сожалению, возможно, национальной ненависти ко мне. Все понимают. В том числе понимают государственное обвинение. В том числе, я уверен, понимает суд. Но из понимания должно следовать действие.
2: Это был заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Фрагмент последнего слова на суде по уголовному делу против него по обвинениям в фейках и дискредитации российской армии. Прокурор запрашивала для Шлосберга 12 лет и 1 месяц лишения свободы. Приговор судьи Виктории Малямовой – 11 лет и 1 месяц. Остается добавить, что рассмотрение дела Льва Шлосберга, а также апелляция «Яблоко» на снятие с выборов в Госдуму проходила на фоне продолжающихся российских ударов по Украине с применением ракет, беспилотников и управляемых авиабомб и ответных атак на российские объекты, в том числе в Москве и Московской области, в которых всякий раз участвовали сотни беспилотников. С обеих сторон в последние дни есть многочисленные жертвы среди мирного населения. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в разговоре с Владимиром Путиным в Кремле в начале августа обещала президенту России, что выборы в Думу будут организованы и на так называемых новых территориях, то есть на оккупированных территориях Украины, в Донбассе и в Крыму. При этом для въезда с этих территорий на территорию России жителям Донбасса до сих пор приходится проходить контроль не менее, а скорее даже более строгий, чем пересечение государственной границы. Хотя Федеральная служба безопасности якобы планирует отказ от такого контроля в скором будущем. Глава агентства развития Приазовья Константин Батоцкий считает при этом, что в новом составе Думы все равно не будет реальных выходцев из Донбасса.
3: Конечно, будет все играться на теме войны, вот последний решительный бой и так далее. Но мы должны понимать, что никому не интересно мнение жителей наших оккупированных территорий в Российской Федерации. Наши сограждане там лишены даже право не просто избирать, а быть избранными. Ведь вспомним, кто представляет сегодня оккупированные территории в российском парламенте. Например, небезызвестный Александр Бородай, который не имеет к Донецку никакого абсолютно отношения. И даже была смешная новость, что, дескать, там активизировался сын Захарченко, вот, и он пытался баллотироваться от то ли Родины, то ли КПРФ, какой-то марионеточной партии. Его сбрили, потому что вот нельзя, не дозволено, не будет никто из донецких присутствовать в российском парламенте. А могут вот брать каких-то опереточных фигур, вроде вот, например, Родиона Мирошника, и делать его российским чиновниками. Таким образом показывать, что, смотрите, вот выходцы из Донбасса могут чего-то и достичь в России. Но доверить вот представительство, доверить серьезную работу, где есть риск получить какую-то неожиданность, то этого не будет. Поэтому переизберется прекрасно от «Единой России» Бородай и прочие вот россияне, которые сегодня осуществляют эффективный контроль над нашими оккупированными территориями. Донецким там не место. Не место в российской системе власти, не место вообще в Российской Федерации. Вы знаете, ну, это ровно по той же причине, почему существуют блокпосты на федеральной трассе Кавказ. Вот, казалось бы, там война уже, горячая фаза давно закончилась, но ничего подобного. По федеральной трассе Кавказ невозможно проехать, там существуют вооруженные блокпосты вот, на границе с каждой из республик. Там вот Ставропольский край, дальше там вот идут другие республики, там Дагестан, Чечня, Северная Осетия. И вот везде существуют блокпосты. Во-первых, для того, чтобы держать в страхе народ. Это вот самое прямая и главная задача ФСБ. Чтобы не расслаблялись, чтобы не возили сильно запрещенные всякие вещи, они же озабочены безопасностью. Безопасность — это же интересное слово, то есть без опасности. То есть, чтобы была безопасность, должна быть опасность. А если опасности нет, ее надо придумать. А вот такая примерно логика ФСБ. И они сохранят эти посты ровно для того, чтобы держать просто в страхе все население, демонстрировать силу, периодически осуществлять там какие-то рейды, проверки, обнаруживать, самим же режиссировать угрозу и потом героически ее ликвидировать, так как они делают на Северном Кавказе, постоянно там на

0: находя какие-то ячейки, как они называют, боевиков, и их ликвидируя. Вот то же самое будет ждать, собственно, наши оккупированные территории, потому что доверия к донецким, к нашим гражданам ни у кого в России нет. Ни доверия, ни уважения.
1: Это был глава агентства развития Приазовья Константин Батовский. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Главный экономист российской государственной корпорации ВЭБ Андрей Клепач в воскресенье был уволен после того, как в российских средствах массовой информации разошлась новость издания Moscow Times с цитатами из майского доклада Клепача на мероприятии Никитского клуба Московской биржи. Клепач говорил тогда, что Россия не выдержит конкуренции в затяжном конфликте с Западом и предсказывал скорый социальный кризис в стране. Вот фрагмент его выступления.
2: «Мы отстаем. Мы проигрываем и техническую, и экономическую конкуренцию в мире. Причем, я уже сказал, мы ее проигрываем не только Китаю и США. Мы в чем-то проигрываем Украине. Экономика Украины, понятно, в какой-то части разрушена. Демографическая катастрофа. Но, еще раз, украинская экономика, несмотря ни на что, выживает. Конечно, там огромная финансовая помощь. При такой помощи на военные расходы и их собственные расходы это примерно почти 50% нашего бюджета. Ситуация в Союзе 1991 года. Мы к ней шли долго и последовательно. И все понимали, что идем к кризису, но не было фатальной неизбежности в том, чтобы Союз распался. Я верю, что Россия не развалится, но то, что мы придем к социальному кризису, я почти уверен».
1: Это была цитата из выступления теперь уже бывшего главного экономиста госкорпорации ВЭБ Андрея Клепача на мероприятии Никитского клуба Московской биржи. По словам источника издания The Bell, глава ВЭБ Игорь Шувалов уволил Клепача по звонку сверху. Андрей Клепач проработал главным экономистом ВЭБа 12 лет. До этого он провел 10 лет в Министерстве экономического развития, куда пришел еще в 2004 году при Германе Грефе, директором департамента макроэкономического прогнозирования. С 2008 по 2014 годы Клепач занимал должность заместителя министра при министрах Эльвире Набиуллиной, Андрее Белоусове и Алексее Улюкаеве, напоминает издание The Bell. Клепач подтвердил свою отставку, сказав, что планов дальнейшего трудоустройства на сегодняшний день у него нет.
3: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
3: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
3: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 17 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание Пентагону, цитата, «значительно сократить масштаб совместных учений военнослужащих США и Южной Кореи». В социальной сети Truth Social в качестве причин такого решения Трамп назвал свои хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также высокую стоимость учений для американского бюджета. Трамп упомянул также об отказе Южной Кореи принять участие в боевых действиях против Ирана. Сегодня истекли 60 дней после заключения так называемого меморандума о взаимопонимании, в течение которых Иран и США должны были выработать соглашение о долгосрочном прекращении войны. Соглашение должно было касаться таких проблем, как судоходство в Ормузском проливе, ядерная программа Ирана, финансирование Тегераном прокси-групп, действующих против Израиля и других американских союзников на Ближнем Востоке. В последнее время, правда, говорится в основном об Ормузском проливе, который в своем выступлении в конце прошлой недели Трамп обещал сделать американской территорией. «После того, как мы закончим разгром Ирана, который сейчас терпит сокрушительное поражение, я довольно скоро объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. По сути, блокада уже существует, ни один корабль не может пройти через пролив, если мы этого не хотим». Это был президент США Дональд Трамп, комментируя это заявление Трампа, а также общую ситуацию в районе Персидского залива. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи обвинил США в том, что они многократно нарушают

0: нарушали соглашение о прекращении огня, достигнутое в рамках меморандума о взаимопонимании.
1: Соединенные Штаты продолжают с гордостью говорить о введении военно-морской блокады против Ирана, несмотря на то, что это является признанием акта агрессии против Ирана. Акта агрессии в соответствии с международным законодательством. Если эти угрозы и другие нарушения меморандума о взаимопонимании продолжатся, то в таких условиях мы, естественно, не можем сказать, что ситуация в Ормузском проливе является стабильной и безопасной.
0: Это был представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. Тегеран подчеркивает, что переговоры о судоходстве в Ормузском проливе Иран ведет только с Оманом. Однако окончательное решение этой проблемы все-таки будет зависеть от позиции США. Телеканал «Аль-Арабия» сообщил сегодня со ссылкой на свои источники, что США и Иран продлили соглашение о прекращении огня еще на 2 месяца. Однако ни Вашингтон, ни Тегеран к моменту записи этого выпуска дайджеста «Время свободы» информацию не подтверждали. Время свободы. В Великобритании одной из главных тем новостных выпусков последних 2 дней стала смерть бывшего профессора социологии Кембриджского университета Джейсона Ардея. Лондонская полиция заявила, что эта смерть рассматривается как, цитата, «неожиданная, но не вызывающая подозрений». Ардей уволился из Кембриджа 5 августа после того, как там было начато расследование выдвинутых против него обвинений в плагиате в докторской диссертации и в фальсификации деталей своей биографии. Ардей, который в 2023 году стал в возрасте 37 лет самым молодым темнокожим профессором в истории Кембриджского университета, обвинения отвергал. Вот как на его смерть отреагировал премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Это трагедия. Трагедия на многих уровнях, но особенно для тех, кто знал Джейсона, для его семьи, для его друзей. Наши мысли сегодня с ними. Сейчас не время для поспешных выводов. Я бы сказал, сейчас время для размышлений. Размышления о том, почему все закончилось этим. Это очень печальная и трагическая ситуация. И я думаю, что сегодня мы должны вспоминать Джейсона, его достижения, быть мыслями с его семьей и друзьями. Это был премьер Великобритании Энди Бернем. Первым на плагиат диссертации Ардея обратил внимание журналист британского журнала Times Higher Education Джек Гроув. Однако полиция убедила его не публиковать материал об этом, так как это могло серьезно сказаться на психическом здоровье профессора Ардея, обратившегося в полицию. Однако в июле этого года о плагиате публично заявил ученый Натан Кофнос, уволенный из Кембриджа в 2024 году. В конце концов, в плагиате и фальсификации выводов в научных работах Ардея обвинили 8 ученых, один из которых на условиях анонимности сказал, что не верил в виновность Ардея, предполагая предвзятое к нему отношение на расовой почве, но убедился в обоснованности выдвинутых претензий. Под сомнение были поставлены и некоторые факты биографии Ардея, в частности, его спортивные достижения и участие в благотворительности. При этом один из коллег и друзей Джейсона Ардея заявил в интервью BBC, что Ардей подвергался давлению все 3 года работы в Кембридже и что внимание к нему прессы было, по его мнению, недопустимо чрезмерным.
2: Он, как сам это описывал последние 3 года, с момента своего назначения в Кембриджский университет, подвергался кампании против себя. Личные нападки на него были настолько масштабными, что он мне говорил: «Они разрушили мою жизнь». Неясно, кто именно стоял за этой кампанией, но, думаю, он имел в виду прессу. За последние несколько недель с момента его отставки я получил множество запросов от различных СМИ, включая «Нью-Йорк Таймс», с просьбой прокомментировать его жизнь.
0: Это был коллега Джейсона Ардея. В конце августа издательство Simon & Schuster готовилось выпустить мемуары Джейсона Ардея под названием «Великие несчастные вещи». В день, когда Ардей объявил об отставке, то есть 5 августа, издательство заявляло, что, как и планировалось, приступает к публикации книги. Смерть Ардея оно пока не комментировало. Ну и последняя тема. Исполняется 90 лет со дня расстрела самого знаменитого и читаемого испанского поэта Фредерика Гарсия Лорки. Лорка был убит в его родной Гранаде в самом начале гражданской войны в Испании, продолжавшейся до 1939 года и закончившейся победой франкистов. Споры по поводу того, за что Лорка был расстрелян, продолжаются до сих пор. Его могила

0: не найдено, рассказывает Виктор Черецкий.
1: Многие годы фигура испанского гения, автора цыганского романсеро, кровавой свадьбы, чудесной башмачницы и других творений являлась объектом политических манипуляций. И этим, в частности, объясняется путаница, которая до сих пор

0: поднявшего против них восстание в 1936 году. Образ поэта, якобы пострадавшего за свои взгляды от фашизма, воспевался и в советском литературоведении. Историк Мигель Кабальеро.
1: Левые присвоили себе без всяких на то оснований фигуру Гарсия Лорки. Причем сделали они это сразу же после его смерти. Подконтрольная тогдашнему левому правительству пресса называла его мучеником, пострадавшим за свои взгляды. Нечто подобное продолжается до сих пор, хотя не имеет ничего общего с исторической реальностью. Таким образом, взгляды поэта, его биография, в том числе история его гибели, во многом извращены.
0: Мигель Кабальеро утверждает, что политические убеждения Гарсии Лорки были совершенно иными, не имеющими ничего общего с левой идеологией. Это утверждение основывается на фактах и многочисленных свидетельствах людей, близко знавших поэта. Историк Кабальеро отмечает в своей работе, что подлинное место захоронения поэта давно известно. Оно было указано в книге Эдуардо Молина Фахарду, изданной еще в 70-е годы прошлого столетия. Останки Гарсии Лорки покоятся недалеко от поместья под названием Пепино, примерно в 400 метрах от того места, где производились раскопки. Но Молина Фахардо, которому это место указали лица, участвовавшие в расстреле поэта, в качестве источника информации не воспринимался. Ведь он был сторонником генерала Франко и директором выходившей во времена военного режима газеты «Патрия». Но поскольку раскопок у Пепино не проводилось, говорить о точности этой информации тоже пока не приходится. Мигель Кабальеро утверждает, что левым не годилась работа Молина Фахардо еще и потому, что убедительно доказывала непричастность так называемых фалангистов, поддержавших восстание военных, к убийству Лорки. Оказывается, среди фалангистов у поэта было немало друзей, включая основателя этой организации Хосе Антонио Приму де Риверу, большого любителя поэзии. Мигель Кабальеро также выяснил, что Гарсия Лорка был казнен не 18-19 августа, как заявляет Гибсон и большинство других исследователей, а раньше, уже через день после его задержания под предлогом допроса, 17 августа. Палачи спешили. Они опасались, что друзья-фалангисты, влиятельные в Гранаде братья Русалисы, выручат задержанного поэта. Были все основания полагать, что за Лорку могли заступиться и высшее военное командование, и даже лично генерал Франко. Ведь речь шла о всемирно известном поэте. Кстати, это опасение в конце концов подтвердилось. Лицо, подписавшее смертный приговор Гарсии Лорки, а именно губернатор Гранады Хосе Вальдес Гусман, был отправлен Франко в наказание на передовую, где и погиб. Тем не менее, вопрос напрашивается сам по себе. Почему все же поэта после задержания не выручили его влиятельные друзья, те же фалангисты? Мигель Кабальеро считает, что ни сам поэт, ни его близкие не верили в возможную казнь и считали, что все обойдется. Известно, что Гарсия Лорка приехал на родину в Гранаду летом 1936 года на отдых незадолго до начала восстания генерала Франко. Прогрессивным деятелем Лорка, разумеется, был, но не как политик, а как величайший поэт-новатор, драматург, знаток и популяризатор фольклора юга Испании. Между тем, у его семьи в Гранаде были могущественные враги – гранадские касики, земельные магнаты. Причем у касиков, считавших себя хозяевами плодородной долины вблизи Гранады, были претензии не столько к поэту, сколько к его отцу, так же, как и они, крупному землевладельцу. Разногласия, как отмечает Мигель Кабальеро, начались еще в конце 19-го столетия из-за выращивания сахарной свеклы, необходимость в которой возникла в связи с утратой Испании своей колонии Кубы. По мнению исследователя, ненависть сконцентрировалась на поэте лишь из-за преклонного возраста отца. Он становился по местным обычаям старшим родового клана, а посему объектом своеобразной испанской вендетты. К несчастью Гарсии Лорки, врагам его семьи, в частности представителям клана Рольданов, удалось войти в доверие к губернатору Вальдесу Гусману и его заместителю, жандармскому подполковнику Веласкесу Ибарре. У губернатора в этом деле тоже был свой интерес. Он хотел проучить не в меру взорвавшихся, по его мнению, братьев-фалангистов Русалисов, друзей Гарсии Лорки. Другой исследователь Габриэль Посу считает, что Гарсия Лорка стал жертвой трагического стечения обстоятельств, когда он оказался одновременно объектом ненависти одних и разменной монетой в столкновении интересов других влиятельных сил Гранады.
2: Смерти Федерико Гарсия Лорки жаждали многие в Гранаде, городе неспокойном, полном вражды и ненависти, живущем в атмосфере гражданской войны. Некоторые враждовали с его семьей и завидовали его богатству, другие враждовали с его шурином, который был мэром города. К этому следует добавить вражду между самими

0: франкистами, местными правыми из партии Седа и фалангистами. Федерико оказался, к несчастью, между молотом и наковальней. Разделываясь с ним, правые пытались таким образом унизить фалангистов.
1: Последние работы о судьбе великого испанского поэта восстанавливают в некоторой степени правду о его гибели. Однако в этой истории, подвергшейся на протяжении десятилетий искажениям и политическим интерпретациям, до сих пор остаются тайны. И первый из них – это точное место захоронения поэта.
2: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
4: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
5: Мне все нравится, у меня все есть.
6: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
7: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
8: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
9: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Меня зовут Алексей Поль...

0: демонстрантов.
1: Трек, который вы сейчас слышите, это фрагмент выступления Алексея Полиховича, одного из осужденных по так называемому болотному делу, героя очередного эпизода подкаста «Азбука тюрьмы».

0: исключительно...
1: Алексей Полихович произнес свою речь в Москве в августе 2019 года на митинге за освобождение политических заключенных и допуск на выборы независимых кандидатов. Это произошло через 4 года после того, как Алексей освободился из тюрьмы, будучи одним из первых осужденных по болотному делу. Но обо всем по порядку. Меня зовут Виктор Кульганик, я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Герои фильма и подкаста – люди, у которых за плечами есть опыт пребывания в тюрьмах и колониях. Их рассказы, их впечатления, их переживания стали основой нашего проекта. Для начала несколько слов от режиссера сериала «Азбука тюрьмы» Андрея Сильвестрова о том, как происходила работа над фильмом.
2: Одно интервью длилось порядка 2 часов. Каждый раз это все люди разные, все очень разные опыты. Люди, которые оказались там более-менее случайно, они, как правило, достаточно объективно говорят о своих трудностях и о том, насколько это было тяжело, и насколько они там в какой-то момент оказывались слабыми. И такое тоже бывает. Но в этом смысле, к каждому человеку мы искали какой-то ключ, как брать это интервью. В какой-то момент, вы знаете, была такая идея отказаться от нашей азбуки, потому что надо сказать, что мы в процессе монтажа, который очень долго длился, мы прошли через несколько стадий. Вот сначала была азбука, потом мы решили, что эта азбука не работает, надо более журналистски работать. Давайте мы будем тематически выделять серии и как-то больше рассказывать про тему. Посвящать серию, а как там, что такое любовь и секс на зоне. Или что

0: такое, какие бывают зоны, там красные, черные и так далее. То есть как бы больше объяснять нашему зрителю, как все устроено. Но от этого пути мы отказались, потому что все-таки еще раз хочу повторить, что для нас было важно создать, ну, некое такое не совсем журналистское полотно, а скорее такое, ну, как бы дать срез человеческих портретов и человеческих опытов.
1: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – гражданский активист Алексей Полихович. 6 мая 2012 года в Москве он участвовал в марше против инаугурации Владимира Путина.
2: Террористы, заходим отсюда! Не шаем работу ОМОНов! Отходим, отходим! Не мешаем работу ОМОНов! Террористы, не мешаем работу ОМОНов!
1: Этот марш, а точнее его разгон, был отмечен беспрецедентными по своей жестокости стычками между протестующими и полицейскими. В результате столкновений пострадали и те, и другие.
3: Я видел их. Я видел человека в шлеме, остервенело бьющего, лежащего и кричащего парня дубинкой. Я видел стаи таких людей в шлемах, набрасывающихся на мир настоящих людей.
1: Всего в тот день было задержано около 400 протестующих. Против 34 были возбуждены уголовные дела. Среди них и герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Алексей Полихович. За участие в массовых беспорядках и применение насилия к представителю власти Алексей попал в тюрьму на 3 с лишним года.
4: Человек черпает представление о тюрьме там из сериалов НТВ. Да, я когда ехал первый раз в СИЗО, я думал, что я зайду сейчас в СИЗО, и мне кинут полотенце под ноги. И я пытался вспомнить, а что нужно с ним сделать. И я не мог никак вспомнить, какое правильное решение. Типа там я помнил, что... Ну, там я пытался воспроизвести, что если ты подберешь полотенце, то значит ты пидор сразу. Или что-то, короче, если ты откинешь полотенце ногой, то ты как-то неуважение проявишь. Или так и нужно сделать. Или нужно его повесить. Или нужно вытереть ноги и как-то поздороваться. Я этого не мог вспомнить. Я... Когда перед тобой дверь открывается... Это громыхает там, сначала решетку, он эту цепочку ограничивающую снимает. Ну, цепочку, которая не позволяет нараспашку открыть дверь. Это для того, чтобы, ну, понятно, чтобы одному человеку было сложно выйти из камеры, чтобы вся ватага не выбежала, если она решит сбежать. Открывается дверь, я эти фотографии из 90-х, да, там, когда там такие веревки между этими лианами такие висят, и люди, там, 100 человек, таких голых друг на друге сидят. И пьют что-то и смотрят такие... На гоблинов похоже, не в обиду этим людям, но это реально как-то похоже на какое-то капище гоблинов.
5: Чего столбом встал? Язык у тебя есть? Чего вылупился? Поздороваться не хочешь?
4: А я захожу, и там 2 человека, они мне предлагают бутерброд с колбасой, там чай. Я начинаю там, такой матрас положил, такой, надо, короче, представить, я такой, типа, статью свою говорю, чтобы там нормально все было. Ну, чтобы они не подумали, что там я педофил, например, или что-то еще. Они такие, да ладно, ладно, успокойся, все хорошо, типа, завтра поговорим про статью. Вот тебе бутерброд, чай хочешь, там, ну, поешь, там, все, как, откуда сам, там, типа, как дела, там. Короче, все, телевизор, там, хлебушек, все порезали. Они по-человечески ко мне относились просто спокойно, нормально, обычно. Я много рассказываю сейчас про то, вот именно сейчас, про то, что было там не очень приятного, но, конечно, мне везло на людей, которые мне помогали, причем они были не обязаны это делать, но по какой-то причине они решили словом каким-то советом, когда-то деньгами, когда-то чем-то еще, по-разному. И мне таких людей тоже там хватает, на самом деле, и человеческой взаимовыручки там тоже, в принципе, достаточно.
1: Современный российский художник Петр Павленский известен своими акциями, во время которых он отрезал себе мочку уха, прибивал свою мошонку гвоздем к брусчатке Красной площади и поджигал входную дверь здания ФСБ в Москве. В своих многочисленных интервью Петр Павленский говорил, что весь тюремный мир на самом деле строится на большом благородстве, тепле и взаимной поддержке. Герой подкаста «Азбука тюрьмы» Алексей Полихович не согласен с этим тезисом Павленского и вступает с ним в заочную дискуссию.
4: Это как у Павленского совершенно ебатизм какой-то про то, что там братство и коммунизм, но Павленский не доехал до зоны. Вот единственная проблема с этой концепцией, что в зоне все наоборот совершенно, вот плавают акулы и жрут друг друга, а в СИЗО ты сидишь в камере, и ты фактически просто не встречаешь. А в зоне там просто каждый второй, особенно если ты москвич, он, ну хорошо, каждый третий, скажем, он ищет, что можно с тебя поиметь, да? Я играл 1 или 2 раза в покер и проигрался, и я только сейчас понял, что по большому счету я выступил в роли дойной коровы. Я разговаривал с человеком, и он меня звал поиграть с понтом, что мы сейчас придем и всех обыграем. Но я сейчас понимаю, что, скорее всего, Просто

0: нужно было чека с кэшем, да, кто придет и с кого можно будет этот кэш собрать. Не то чтобы я много проиграл, ну, 8 тысяч рублей, да, я проиграл. А эти 8 тысяч рублей можно было потратить на что-то еще. Спустя несколько лет я стал интересно по-другому смотреть на многие вещи, на какие-то вещи. Это как у Шаламова фраер, да, стрелянный фраер. Я могу сказать, что я стрелянный фраер, да, что я теперь понимаю, как это работает. И это, и человек втирается в доверие, а нужно ему только исключительно, что как бы бабки, да, вот и все. Мне хорошо, мне повезло, что я как бы у меня просто не так много, поэтому я и не намного встревал, но по доброте какой-то, ну, и кто-то скажет, что я добрый, кто-то скажет, что я лох, да, в этом моменте был как раз. Я сейчас переосмыслил отношение свое к этому, конечно. Стал, конечно, в этом отношении злее. Не знаю, хорошо это или плохо, но это так, как есть.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами. В заключении Алексей Полихович читал много книг. Среди них были труды американского анархиста и философа Питера Гелдерлоуса. Выйдя на свободу, Полихович даже написал предисловие к книге Гелдерлоуса «Тюрьма». Вот что пишет левый активист из США об исправительных учреждениях. Тюрьмы являются жестокими, старомодными бюрократическими аппаратами, не обеспечивающими общественную безопасность. В них невозможно никого реабилитировать. Благоприятные условия для жестокости создают еще больше таких заведений. Это самовоспроизводящаяся система. Тюрьмы часто предлагают себя в качестве решения тех самых проблем, которые они же и создали. Учреждения устроены так, что заставляют людей проваливаться. Это их скрытое предназначение.
0: В СИЗО была история. Мы затянули первый iPhone на бутырку в 14 году, по-моему, 6, если не ошибаюсь. Это был первый iPhone на Централе. Мы его затянули очень плохо, очень тупо. Со мной тогда сидел в камере. Известная история тоже, дело Большого театра, когда облили худрука электролитом. И вот со мной сидел, собственно, Паша Дмитриченко, вот балетмейстер, которому вменяли организацию этого дела. Он стоял одной ногой на полу, а второй ногой он вторую ногу клал на верхнюю шконку, сейчас с легкостью просто, без проблем. И вот мы сидели вместе, дружили и затягивали телефон, решили затянуть телефон, себе iPhone. Мы не знали вообще ничего, как это происходит. И поэтому, а как нужно? Нужно, короче, мы ничего не знаем, у нас нет никаких знакомых, все такое. И мы такие, давай писать, мы сидели в маленькой хате, мы давай писать на общий корпус, ну, с помощью дороги, да? Ну, дорога — это, короче, веревки, которые связывают камеры, такая почта. Твоя камера связана с другой камерой связана с третьей камерой с четвертой. И мы написали блатным на общую хату, типа, хотим телефон. И, короче, заказали через них телефон. И ждали этот телефон, заплатили, соответственно, ты платишь 20 тысяч за ноги. Ноги — это процесс проноса телефона, да? Ты платишь человека, который проносит его. Сколько там iPhone стоил, я не помню тогда уже. 30-40 тысяч, не помню. Ну, большая сумма, на самом деле, конечно. Ну, в Бутырке, в Москве очень перегреты цены, конечно, с телефонами, потому что в Рязани ноги стоят там 3 тысячи рублей, а в Москве 20. И вот мы ждем этот телефон. Параллельно развивается другая ситуация. У нас, короче, был шмон. Вчера был шмон, а сегодня нам пишет смотрящий за корпусом. У нас есть телефон, который нужно спрятать. У вас был сегодня шмон, вчера шмон, обыск. Поэтому к вам сегодня-завтра не придут. Давайте мы вам пришлем телефон, вы его спрячете на несколько дней, а потом мы вас его заберем. У вас не будет сейчас обыска, потому что у вас уже был. Мы такие сначала не очень хотели, как бы там, и пытались типа объяснить, что мы не хотим брать на себя ответственность. Мы договорились на то, что мы без ответственности берем, что мы берем телефон, но если он отлетит, то мы за ним отвечаем. Мы берем телефон, на следующий день приходит шмон, у нас он отлетает, его забирают. И начинается выяснение. Вечером нам присылают по дороге новый телефон, и все. И я беру трубку. И полтора часа сначала один смотрящий, потом они подключают своего дружбана с другого корпуса. Еще один подключается, конференция вся вот, с разных частей тюрьмы. Ты же понимаешь, если ты берешь запрет, значит, ты за него отвечаешь. Нельзя так, что безответственность, такого не бывает. А почему вы положили его в спаленный курок? А вот если бы ты не положил, ты же ответственность взял. И вот это из пустого в порожнее. Ну, то есть, это не из пустого в порожнее. И это полтора часа, и я сначала как бы боевой такой, я как бы... И опять это не в смысле, что типа тебе угрожают чем-то, а это именно вот такое муторное, монотонное, вот это именно... Влажить — это хорошее слово. Они прям вот начинают очень... Они все, у них поставлены эта тональность занудная такая. И я 10 минут и первый против этого борешься, 20 минут, 30 минут, потом подключают еще одного человека, их уже трое становится. Ты еще 30 минут против этого борешься. Все это по кругу.

0: цикла. Потом подключает еще один человек, это уже их четверо, и они все вот это одинаково. И я уже под конец, на меня Паша сидит и смотрит, я полтора часа сижу на трубке, и он смотрит уже на меня, он мне потом говорит, я смотрю, у тебя лицо начинает постепенно начинает опускаться. Паша на меня смотрит и говорит, я смотрю на тебя раз 10 минут и вижу, как у тебя каждые 10 минут немножко еще лицо еще ниже, и я все, мне все... И я начинаю все реже и реже говорить и больше слушать. И пауза между моими словами и репликами становится больше, длиннее. И он понял, что, короче, к чему все идет, и он уже стал слушать, и я уже стал постепенно соглашаться, что нужно нам заплатить за этот телефон, потому что он отлетел по нашей вине. И Паша сделал очень умную вещь. Он, короче, написал чуваку, через которого мы затягивали iPhone. Вот прям параллельно мы вот в этот момент, как бы, происходит процесс затягивания iPhone. Мы уже отдали деньги и ждем его. А он сидит в хате с смотрящим за всем СИЗО. И он ему пишет, типа, вот такая х**ня произошла. Нас, типа, пытаются на бабки поставить. Тут мы им сами платим добровольно, причем иерархически намного более, как бы, ну, выше, да, чувакам. А тут, как, ну, типа, смотрящий за корпусом пытается нас на бабки посадить. И он очень умно сделал, написал ему маляву, ну, письмо. И пока я еще там полчаса разговаривал, 20 минут, это письмо дошло. И я, короче, уже почти соглашаюсь. Тут я слышу, что один из тех, кто со мной разговаривал, он говорит, Ибрагим хочет подсоединиться, это смотрящий за СИЗО. И я такой, ну, я думаю, все, пи***ть, теперь еще и с смотрящим. Ну, я не знаю, я, ну, конечно, служил в армии, да, но я, в принципе, довольно домашний человек, домашний какой-то мальчик, не знаю, играю в компьютерные игры. Для меня это все довольно далеко было, да, и я думал, что же мне еще теперь ждать от Ибрагима. А заходит Ибрагим, и он уже понимает, что происходит, и он просто заходит и просто начинает вот это, говорят о том, что нельзя использовать мат, вот блатные мат, это оскорбляет человека. Вот заходит Ибрагим, он просто трехэтажным матом всех их начинает крыть. Он говорит, так, ты кто? Ты, короче, да у меня с тобой вот так, а помнишь, что вот такая проблема была с тобой, а мы с тобой это еще не решили, какого х**? Вообще просто трехэтажный мат, я сижу молчу, они все молчат, и просто 5 минут спичи Ибрагима просто матом, он орет на всех, вы что тут мужиков ставите на деньги нормальных, вы что, охуели? С тобой мы еще дальше пообщаемся, ты иди делай вот это, а ты вот это сделал. И они все такие сидят, молчат такие. И все, он, короче, пришел, поговорил и говорит, все, типа, расход, короче, конец конференции, и уходит. И мы такие еще тихо такие сидим. Я молчу, все молчат, и один из тех, кто меня облажил, такой, ну, вопрос решили, в общем, таки. И все, и заканчивается. Но понятно, что, ну, это было... Я вот со смехом это, конечно, вспоминаю. И это, с одной стороны, демократичное давление. То есть они тебя не... Это не как в пресс-хате, да? Когда ты зашел в хату. Вот в Питере есть пресс-хата, например, да? В Горелого каком-нибудь. И тебя сразу там на тряпку посадили, поугрожали тебя изнасиловать, побили и на деньги поставили. Это как бы, ну, конечно, это хуже, чем когда тебе 2 недели пытаются уговорить тебя. Но это, конечно, тоже такая история не очень правильная. Вот, хотя тут, ну, есть с чем сравнивать.
1: Напоминаю вам, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org.
2: Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова
3: и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
2: Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
3: Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
2: Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
1: А мы продолжаем слушать рассказ гражданского активиста Алексея Полиховича о том, как, попав в тюрьму, он оказался в так называемом «зеленом» мусульманском бараке.
0: Вообще, мне было удобно сидеть в мусульманском бараке. Мусульмане создавали второй центр силы в зоне. Первым центром силы были блатные. А мусульмане, они у них своя... Ну, они по-своему живут, у них свой быт и своя жизнь. Основной массой были там где-то, наверное, 50-60 человек. В основном это были мигранты из Средней Азии. У них был мулла, и они муллу слушали. Ну, мулла — это кто читал им Коран. И мулла для них был более уважаемым человеком, чем блатной какой-то смотрящий. Надо понимать, что все эти люди, скорее всего, сидят за наркотики, например, да. То есть на воле они обычно там какой-нибудь спайс фигачили. Но в зоне все как-то вот очень проникаются религии. Наверное, потому что тяжело, и нужно какое-то что-то такое большое, что тебя прикрыло. Да?

0: Это и для православных характерно, и для мусульман, в принципе. Все время были терки, не было конфликтов, потому что в этом не был никто заинтересован. Мусульмане жили, их пока особо не трогали, они как бы справлялись. А блатные, они вроде бы и хотели как-то на них больше власти проявить, но не могли. Потому что если бы они стали с ними конфликтовать, слишком много мусульман в зоне и вообще, в принципе, сидит в зонах. Ну, может быть, из-за того, что мигранты в агрессивной среде находятся во внешней, да, для себя, и поэтому они объединяются всегда. А ты находишься вроде как в своей стране, поэтому тебе не нужно объединяться. И ты чувствуешь, не чувствуешь единения с человеком из Рязани, да. Это ты для него, вы с ним из другого мира. И также разные люди из разных областей, принадлежащие там к какой-то титульной нации, например, да. Может быть, это из-за того, что там люди, наверное, эти же люди в какой-нибудь гватемальской тюрьме, они бы, наверное, объединялись. Но в российской тюрьме это не происходит. И поэтому в рабочем бараке, где в основном русскоязычные люди сидят, к ним приходят, эти все на них поорали или там что-то объяснили, кого-то, кому-то табуретку об голову разбили. Табуретку об голову разбить — это как бы тоже такой... Даже нет, это не эвфемизм, это афоризм скорее. Это вот когда человек провинился в чем-то, и все уже, он никак нельзя это загладить, ему разбивают табуретку об голову, ну или бьют табуреткой по голове. Обычно это за то, что он долг не отдал, например. И в принципе, так говорят, что там, не знаю, ты что, хочешь табуретку по голове получить? Это вот такое устоявшееся выражение. Вот, кому-то разбили табуретку об голову, и все, люди поняли, перестали разматывать. А с мусульманами так не происходит, потому что они не боятся этого. Потому что они знают, что если кто-то что-то провинится, мусульманина, скорее всего, нельзя будет подтянуть к блатным и разбить ему табуретку об голову. Надо будет говорить с муллой, надо будет связываться с кем-то еще, короче, с ворами мусульманами. Да? Короче, это намного сложнее. 3 человека или 4 человека блатных в зоне, которые есть, они физически с этим не справятся, с этим наплывом. И это будет как бы война просто. И даже мне рассказывали про конфликты, которые были раньше, про то, что приходили блатные какие-то, там какой-то мигрант что-то сделал, ну, какой-то проступок совершил, и они пришли за это качать, качели это, то есть спорить и в разговоре выяснять правду, и выяснять, кто прав, а кто виноват, кто не прав, и с кого получить можно деньги. Это основная задача для качель, конечно. И они что-то пришли качать с мусульманами, но закончилось все тем, что во время спора в кухню, где все происходило, где были там представители мусульман и представители блатных, просто зашло там 30 узбеков с ножами и с криками «Аллах Акбар», и как бы и качели закончились все, потому что дальше уже спорить было бессмысленно. И причем выключился свет, было тактическое правильное решение со стороны узбекского спецназа, они в кухне сначала выключили свет, а потом забежали все с криками «Аллах Акбар», и это произвело, конечно, сильный психологический эффект, потому что люди, которые привыкли вот разматывать человека один, когда они вчетвером сидят, и на одного человека они его разматывают на бабло, а тут как бы 30 человек с заточками, ты как бы с ними особо не поговоришь, да, про воровские понятия особо, если как бы учитывая, что им-то вообще на эти воровские понятия вообще насрать. И это создавало двуполярность мира, хотя учитывая, что у нас были чеченцы, то это была вообще трехполярность на самом деле. И вот в этом многополярии я очень удобно потерялся. Я жил в мусульманском бараке, ходил на работу. Полдня меня не было в бараке. А это важно, потому что если как бы, люди в бараке сидят, если они не работают, если им делать нечего, а им еще сидеть там 5 лет, например, да, они начинают друг друга жрать. Анекдот. Как объяснить человеку, который никогда не сидел в тюрьме и никогда не сядет в тюрьму, что такое блатной? Попадают трое на необитаемый остров с аборигенными каннибалами. Ну, француз, немец и русский. Приходят к ним аборигены, говорят, все, мы вас будем есть, но есть вас обычно скучно, поэтому мы с вами будем играть в игру. Загадывайте нам слово. Если мы не отгадываем, то мы вас отпускаем. А если мы отгадываем, то мы вас съедаем. Француз такой думает. Зажигалка. Аборигены отошли, возвращаются. Ну, зажигалка — это такой резервуар с газом, чтобы поджигать сигареты там или что-то еще. Короче, отгадали, сожрали француза. Немец думал. Автомобиль. А аборигены отходят. Возвращается автомобиль. Это средство передвижения на 4 колесах, работает на двигателе внутреннего сгорания. Ну, короче, отгадали, сожрали немцы. Русского теперь настал черед, он думал. Блатные в аборигены отошли, такие шукаются, не могут отгадать. Короче, возвращаются к русскому, говорят, слушай, что это за слово такое, что же оно означает? Дает им плод, фрукты, он садится, отплывает, и они такие, ну что там, кто такие блатные? И он им кричит, блатные — это такие же, как и вы, собрались в кружочек, прошукались, и нет человека.
1: Когда Алексей Полихович вышел на свободу, он стал сотрудничать с правозащитным проектом ОВД-Инфо и с театром «Док». В этом театре Алексей принял участие в спектакле «Пытки». Постановка эта основана на свидетельствах заключенных, которые подвергались пыткам, а также на письмах их родственников.
2: Если бы я могла, я была бы рядом с тобой и прошла через все это. Но я знаю, что как минимум ты против, а как максимум это невозможно. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь тебе. А ты только не переживай за меня. Поверь, я справлюсь. Я тебе верю, как и вся твоя семья и твои друзья. Все очень переживают за тебя и понимают, что происходит. Для нас это очевидно. Первый месяц я пыталась понять, за что можно так обращаться с человеком. Но позже перестала искать смысла.
0: Получается, тебя закрывают в камеру, и как бы внешний мир, он вообще перестает существовать. Потому что из этой решетки, ну вот я видел из этой, из одной хаты в Медведково, где я сидел, там это была решетка не на свободу, а на внутренние какие-то территории тюрьмы. Я помню, был такой момент, когда, ну вот, там, не знаю, 2 недели, 3 недели я просидел, при этом это было лето, было довольно жарко, и в целом как-то было довольно грустно, потому что я начинал понимать, что это все долго будет, что... а и при этом только началось, и это еще ни к чему не привык, все довольно страшно, все довольно, ну, пугает и как-то нервирует. И пошел дождь. Я сидел на верхней шконке на своей, смотрел, и шел дождь, и я поймал такое ощущение странное, что вот дождь меня как бы мне напомнил, что существует что-то еще, кроме тюрьмы. И вот я себе представил, что я вот выбираюсь за эту решетку, за маленькую, вот в эту маленькую клетку. Что дождь? Вот что делает человек с дождем, когда он живет обычно? Он от него прячется. Он под козырьком, например, да? Или он идет домой. Если дождь идет, ты стараешься не ходить с собакой и подождать, пока дождь закончится. Дождь — это то, чего ты избегаешь. Но когда сидишь в тюрьме, ты лишен вот этих каких-то простейших проявлений реальности мира, что в мире что-то меняется, что что-то есть, кроме твоей камеры и кроме того, что как бы в чем ты сейчас живешь, да? И дождь — вот такой маркер, что что-то еще есть. У меня был такой момент болезненный, как будто я реально, ну, ментально, как будто я реально пролез сквозь эту решеточку маленькую, и я какое-то время вот такой маленький сидел, вот размером с эту решеточку, с спичечный коробок, не знаю, с пачкой сигарет. Было довольно грустно.

0: бед. Представляете, да, вот ты сидишь, вот у тебя это ощущение, а потом проходит полтора года, и ты впервые попадаешь нормально на улицу. И это была безумная радость, когда мы ездили на суды, а там как, там автозак подгоняет прям к воротам, и ты прям, не знаю, ну, три шага проходишь по улице, и сразу в автозаке, все. То есть ты все время в замкнутом помещении. А там фуру пригнали с картошкой, и она перегородила дорогу, и автозак не мог проехать в зону, ну, в СИЗО. И нас выпустили сразу после, ну, въездных ворот Централа, и мы шли по внутреннему дворику Бутырки, ну, там, понятно, что с наручниками, но мы шли прям по улице. И мы, я не знаю, это как можно сравнить с человеком, который на Марс попал, то есть вот прям мы как космонавты. И вот это вот ощущение, конечно, пустоты вокруг, да, оно вообще безумное.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста будет писатель Олег Радзинский.
2: Шулера и те, кто играют и держат игру в тюрьме, они в очень большом почете, потому что они аккумулируют деньги. А деньги в тюрьме много значат, потому что на них много можно купить комфорт определенный себе.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. Кроме этого, вы найдете наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Настоящее время на радио «Свобода».
4: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
5: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
6: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
7: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
8: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
9: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
10: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
11: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
12: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
13: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
14: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь.
15: А за что вы задержали его?
16: Я не знаю, просто хочу гулять.
17: Позволят ли гражданам проголосовать за мир, спрашивает председатель «Яблока» на суде. Суд доводы партии отклоняет.
18: Мы не должны нашим сегодняшним обвинителям выучить.
19: Подсудимый.
17: 11 лет Льву Шлосбергу. Удар по «Яблоку» или намек всем, у кого созрел запрос на мирную жизнь.
19: Полиция возле Верховного суда задержала более полусотни сторонников партии «Яблоко». Об этом сообщают правозащитники ОВД-Инфо. «Яблоко» оспаривает решение того же суда о снятии своего партийного списка с выборов. Коллегия судей заново рассматривает претензии партии «Родина». Та утверждает, что «Яблоко» без разрешения добавило в свою агитацию фразу «Пусть всегда будет солнце» и картинку с голубем. О суде против «Яблока» и о том, как государство борется с запросом на мирную жизнь, говорим сегодня в программе «Лицом к событию». Здравствуйте.
15: А за что вы задержали его?
20: Я не знаю, просто хочу гулять. У Верховного суда в Москве перед началом апелляции партии «Яблоко» задерживали ее сторонников. По словам очевидца, пишет «Медиазона», проход к самому суду перекрыли полицейские. Они никому не разрешали даже подойти к зданию. В зал суда пустили только участников процесса и аккредитованных журналистов. Прямую трансляцию заседания в этот раз пресс-служба организовывать не стала. Апелляцию «Яблоко» на снятие федерального списка с парламентских выборов 17 августа рассматривал председатель суда Владимир Зайцев. Он же в 2018 году признал законным недопуск Алексея Навального до выборов президента. Снятие «Яблока» объяснили тем, что партия якобы получала деньги от лиц с иностранными источниками финансирования и якобы закупила рекламу в обход избирательного счета на сумму более 88 миллионов рублей. Законный лимит – 35 миллионов рублей. Эти обвинения, в частности, строились на аналитической записке Ассоциации блогеров и агентств. На сайте организации сказано, что она объединяет участников рынка и инфлюенс-маркетинга и формирует прозрачные правила его работы. Однако записку представленную ассоциацией на суде, сложно назвать прозрачной. Ее авторы рассмотрели все упоминания «Яблока» за эту избирательную кампанию и посчитали, сколько гипотетически могли стоить упоминания партии в блогах не только известных публичных спикеров, но и пользователей с несколькими десятками подписчиков.
21: Шаман сжег свои штаны. Что это значит? Певец опубликовал видео, на котором он сжигает свои штаны, сопровождая это фразой о необходимости перемен.

0: настало время перемен.
1: При этом одет шаман в бело-сине-белую русскую рубаху. Смысл этого действия на самом деле очевиден. Все мы помним, как травили Навального. Яд наносили на гульфик трусов. Именно поэтому шаман трусов не носит. Боится, что силовики могут так от него избавиться. Но силовики тоже не дураки, и в этот раз нанесли яд на штаны. Ярослав смело, публично после этого унижает силовиков, показывает им, что их действия раскрыты, а яд будет уничтожен в простой русской печи. После этого из печи пойдет белый дым, и это будет сигналом. Пора менять правящую партию. Явный призыв голосовать за Яблоко. Наш слон.
2: Это юмористический ролик блогера Александра Штефанова. Верховный суд посчитал это видео проплаченной агитацией за Яблоко. Штефанов опровергает, что когда-либо получал деньги от партии. Политик Максим Кац обратил внимание, что среди якобы получавших деньги за рекламу Яблока были и сами члены партии. Например, тот же Кирилл Гончаров и кандидат в Госдуму от Яблока актер Виктор Балабанов.
3: В записке используются предположительные формулировки. Стоимость публикаций может составлять. Стоимость охвата может составлять. Расходы в будущем составили бы. Эти формулировки прямо свидетельствуют, что авторы записки не устанавливали ни факт заключения договоров, ни факт оказания платных услуг, ни факт перечисления денежных средств. Записка отвечает лишь на гипотетический вопрос о том, сколько аналогичное размещение могло бы стоить при его приобретении на рекламном рынке.
2: Сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин в официальном комментарии не упомянул Яблоко, но подчеркнул, что анализ не указывает на реальную оплату блогерам.
4: Данная записка не устанавливала факт оплаты или наличия договорных отношений. Это эстимация по определенной методологии, которая есть в этой записке. Подобные записки не подразумевают согласование со всеми компаниями-членами АБА, Ассоциации блогеров и агентств, и не отражают их индивидуальную позицию.
2: 16 августа Центр антикоррупционной политики «Яблоко» выпустил доклад, в котором проанализировал финансирование других парламентских партий. По словам авторов, более миллиарда рублей поступивших пожертвований пяти фракциям Госдумы можно отнести к иностранному финансированию, по тому же принципу, который был применен к «Яблоку». «Единой России», согласно докладу, досталось более 811 миллионов рублей из-за рубежа.
5: Обратился к Элле Памфиловой. Сделать выбор. Первое. Либо признать, что обвинение в адрес Яблока – это абсурд, и оставить нашу регистрацию в силе. Второе. Либо ЦИК должен пойти до конца и потребовать через суд снять всех остальных.
2: На фоне скандала вокруг снятия единственной антивоенной партии с выборов, Яблоко обогнало «Единую Россию» по просмотрам об вовлеченности в соцсетях. Проект «Атлас выборов» подсчитал, что по сравнению с предыдущей неделей с постами про Яблоко пользователи взаимодействовали почти 6 миллионов раз, в то время как с постами «Единой России» около 2 200 000.
6: Во время апелляции из всех ходатайств Яблока суд согласился лишь на одно – перерыв на 10 минут. Попытки приобщить к делу заявление автора фразы, о которой шел спор, или вызова свидетелей, судьи отклонили, объяснив, что партия тянет время. Элла Памфилова ответила, кстати, на вопрос на обращение Яблока, вот как она объяснила роль Центризбиркома в деле о снятии партии.
7: Мы считаем, что то, что регистрация абсолютно законная была, да, на этот момент. Другое дело, что когда есть целый ряд факторов, которые в законе дают основания для снятия с выборов, то есть отмены регистрации, но они выходят за рамки нашей компетенции. Это уже не наша компетенция. Это вот как сейчас произошло. Представитель другой партии подает в суд. Это у нас любят партии. Вместо, вот, скажем, конкуренции между...
8: Да-да-да.
7: Да, вот они любят. Вот подают в суд, и уже они предъявляют те основания, которые могут стать для суда аргументами для снятия. Но это не по нашей части.
6: И о суде над Яблоком и его последствиях мы сегодня говорим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
6: Мы только что послушали заявление Эллы Памфиловой в эфире радио «Комсомольская правда». Там она как будто отстраняет себя от решения о снятии Яблока с регистрации. Как вы это понимаете? Почему ЦИК себя отстраняет от этого?
9: Ну, это правда. Решения о регистрации или нерегистрации Яблока принимаются далеко не в кабинете Памфиловой. Она готова оформить любое решение, которое ей будет спущено сверху. И в данном случае ей, конечно, не хочется иметь дело с этим вот постыдным поступком, потому что это поручили, в общем-то, партии Родина, которая, ну, ничего не представляет, а просто исполняет те вещи, которым было сказано. И в данном случае любая сила хочет дистанцироваться, потому что даже в образе сторонников власти

0: части, там, Z-патриотов, сторонников Единой России, которые мало, но существуют, это слабость. И поэтому пускай этим занимается какая-то родина, якобы независимый суд, а мы в стороне. Мы вот зарегистрировали, а тут дальше вот плохие партии между собой борются.
1: Ждете ли вы какие-то репутационные издержки для власти после снятия партии «Яблоко»?
0: Безусловно, они уже состоялись, потому что допуск «Яблока» был обусловлен тем, что это рисовалось в образе людей как 2% маргинальная партия. Ее допустили, понимая то, что она обезглавлена, всех лидеров не разрешили баллотироваться. Тех, кто еще мог пойти, их лишили, соответственно, административными способами, кого-то посадили, как Круглова и Шлосберга. А остальных выставили список людей, которых в массе своей мало кто знает, у них нет финансирования, и задача была показать 2-3% и показать, что вот антивоенная партия у вас была, у нас была демократия, но их не допустили. А получилось, когда увидели консолидацию людей, когда увидели поддержку, которая есть, что, в общем-то, переиграть их даже админресурсом будет сложно. Люди просто не поверят. И поэтому единственное, что смогли противопоставить, это вот такое судебное снятие через вот такую, через коленку. Естественно, даже свои сторонники смотрят и говорят, ну как так, маргинальная партия, а вы не можете победить ее, только убираете с выборов. Это ущерб, конечно, для администрации президента, для Кремля. Но, видимо, они посчитали, что лучше этот небольшой ущерб, чем тот, который был бы в дату голосования.
1: Если мы рассматриваем голосование как некий ритуал, ритуал подтверждения, что чиновники до сих пор лояльны власти, они готовы все нарисовать, все устроить, как чиновники, на ваш взгляд, как чиновники воспринимают такие действия со стороны власти, снятие любой конкуренции?
0: Я думаю, чиновники — это все-таки как часть общества. У них есть свой механизм, то есть кто-то отвечает, предположим, за выборы, кто-то за набор контрактников, кто-то за ЖКХ. И они выполняют свой функционал. Это часть общества. Но общество в целом увидело здесь слабость, потому что у вас есть, повторюсь, пропагандистская машина, у вас есть целиком отважный механизм. В Москве это ДЭК, в Петербурге просто выстроили комиссии целиком подконтрольные. Там Дальний Восток, Красный Пояс, Северный Кавказ, все рисуется прекрасно. И даже в этих условиях, когда вы все контролируете, вы не можете там маленькую партию победить. Вот это определенная слабость. Конечно, ни один из чиновников не скажет теперь, что вот там Путин слаб, Путин плох. Но это такой маленький маркер, который скажет им, ага, смотрю, как бы, что Вадим Владимирович-то не такой успешный. Потому что образ успешного лидера и человек, который популярен, он продает 25 лет. И пока люди в это верили. Вот такие маленькие шаги, когда он не может начать как через фальсификации, через снятие с выборов добиться результата, вот это удар по его личной репутации.
1: Пока мы с вами беседуем, судьи все еще в совещательной комнате, они решают судьбу партийного списка «Яблоко», но есть все-таки еще список одномандатников. Означают ли проблемы у «Яблока» автоматически проблемы у тех, кто все-таки зарегистрируется на выборы?
0: Ну, я так считаю, что как раз одномандатники, если они останутся, если, предположим, там будет плохой результат, и «Яблоко» снимут, одномандатники – это будет точка приложения усилий всех тех, кто выступает за мир. Мы понимаем, что шансов у них немного, и это, с одной стороны, их оберег, потому что администрация президента будет считать, ну как, там, молодой парень, там, 20-30 лет, может победить в округе на 500 000 без денег. Это, правда, трудно, как бы, те, кто проходил выборы, вы можете выиграть выборы в муниципалитете, в теории, в округе, там, городском, но округ Госдумы на 500 000 населения, это очень-очень тяжело, это нужны большие ресурсы. Поэтому я допускаю, что их как раз оставят, и, честно сказать, сильных кандидатов известных там нет, потому что всех сильных лидеров, соответственно, административками заставили не баллотироваться. Поэтому я думаю, что они сохранятся, это будет точка приложения, надо понимать, что это будут не выборы в полноценной составляющей, а это будет такая кампания протеста.
1: Есть ли смысл для тех, кто не поддерживает нынешнюю власть, бороться за то, чтобы эти люди попали во власть? Или лучше им сфокусировать свое внимание на, условно говоря, более проходных политиках, более известных?
0: Вот это то, о чем спорит вся оппозиция сейчас, и, на мой взгляд, это единственная точка приложения, где это допустимо. Потому что выбирать между, предположим, пускай мало, там, малоизвестным, но идейным человеком, выступающим против войны, намного более важно, чем поддерживать, предположим, берем теоретический вариант, какого-то коммуниста, который имеет больше шансов победить единоросса. Но, простите меня, я вот лежу за выборами, смотрю съезды КПРФ. Часто КПРФ куда более жестко в своей риторике выступает, чем Единая Россия. И мы, находясь в антивоенной позиции, не можем бросить тех людей, которые выступают с тех же позиций там. Поэтому для меня поддерживать коммуниста ради того, чтобы он в теории обыграл единоросса, ну, это как-то, ну, недопустимо. Поэтому для меня точка сборки как раз это именно антивоенные кандидаты, которые остаются. Потому что давайте честно скажем, что даже если бы «Яблоко» осталось, я надеюсь, что сейчас такое есть, но если, предположим, «Яблоко» находится в списках, и «Яблоко» проходит, вот, доходит до конца кампании, ну, в пиковом случае и позволит пройти через барьер. Это какой-то небольшой процент мандатов. Это не перевернет Госдуму. То есть в целом от

0: Отношение к этим выборам изначально было как такой акции протеста, возможности людям легально выступить против войны. Да, это сейчас не получается сделать с точки зрения списка. Это будет чудом, если «Яблоко» останется. Но если «Яблоко» не будет, у нас остаются прекрасные кандидаты, компания которых может стать такой акцией протеста, куда можно будет прийти, и наших зрителей я призываю поддержать именно одномандатников.
1: У партии КПРФ на прошлой неделе сняли кандидата, депутата Матвеева, действующего депутата Государственной Думы. Также о притеснении своих активистов, своих сторонников говорит и Миронов, глава «Справедливой России». Почему государство атакует системные оппозиционные партии, которые не представляют никакой угрозы? Напомню зрителям, тот же Зюганов, глава партии, когда были президентские выборы, говорил, что надо за Путина голосовать, и он идет на выборы Путина поддержать. Почему их притесняют?
0: Вы абсолютно правы, что разницы между ними большой нет. И КПРФ, и «Справедливая Россия», и «Единая Россия», они все голосовали за войну и голосовали за репрессивные законы. Надо посмотреть детали этого притеснения. В КПРФ есть несколько порядочных людей, в том числе Матвеев, в том числе Михайлов, Коми, в том числе Бондаренко. И именно вот этих людей, которые КПРФ выставляет как маркер того, что мы не совсем людоеды. У нас вот есть там, грубо говоря, Бондаренко, который там с властью борется. Да? И именно по ним идет давление. И это очень точечно. Поэтому здесь вот имеет место просто очистка тех людей в КПРФ, кто в принципе немножко независим. Зюганов хоть и кричит о том, что их притесняют, но на самом деле их сдает. У Зюганова хватает возможности и влияния повлиять на ситуацию, которая в партии происходит. Он может прийти к Путину, прийти в АП и сказать: оставьте этих людей. Он никогда этого не делает, потому что ему выгоднее сохранить лояльность, сохранить свой коллектив. У Миронова другая ситуация. Партия находится на грани прохождения. И уже по нему нет такой команды сверху из Москвы, чтобы пропускали. То, что Миронов выступал, он в Петербурге. В Петербурге есть решение Смольного и Единой России не пускать «Справедливую Россию» в парламент. Вот на это есть санкции. Они сделали замену, они подготовили партию «Зеленую». «Зеленые», созданную в том числе из бывших перебежчиков из «Справедливой России». Эти «Зеленые» заменят и «Яблоко», и СР. А там, грубо говоря, часть электората заберут новые люди. Поэтому Миронов понимает, что в Петербурге он проигрывает. Если он проигрывает выборы в Петербурге, набрать федеральный процент будет намного сложнее. И это именно региональная проблема, которую Миронов не может решить. И это скорее показывает слабость Миронова, потому что, ну, черт возьми, родной город, где у тебя были мощнейшие организации. А сейчас ты говоришь о том, что у тебя не набрать даже проходной процент. Это локальная история абсолютно.
1: Я предлагаю вернуться к... Не знаю, можно ли назвать глобальной историей, но вернуться к партии «Яблоко» и напомнить нашим зрителям историю Льва Шлосберга. Ему как раз, пока мы беседовали, за несколько минут до нашего эфира суд огласил приговор 11 лет и 1 месяц колонии. Давайте посмотрим, что же это за дело, в чем там суть, и продолжим обсуждение.
2: Судебный процесс над заместителем председателя партии «Яблоко» Львом Шлосбергом длился больше года. В июне 2025-го суд отправил политика под домашний арест, а с декабря, когда против Шлосберга выдвинули более серьезные обвинения, он в следственном изоляторе. Еще ранее ему выписывали 3 штрафа по административным протоколам о дискредитации армии, статье, по которой преследуют публичных критиков войны. Сейчас Шлосберг обвиняется в повторной дискредитации армии и фейках про российскую армию, за дебаты о войне, где Шлосберг выступал за скорейшее прекращение огня в Украине, и репост обложки британской газеты Daily Mirror с окровавленной женщиной Владимиром Путиным и надписью «Ее кровь, его руки». Шлосберг в последнем слове подчеркнул, что считает процесс политическим, добавив, цитата, «и обвинение, и суд хорошо знают о моей невиновности».
3: В политическом уголовном деле не существует задачи установления истины и получения доказательств вины человека. Решается только задача покарать человека за его политическую, общественную и гражданскую позицию.
2: Выступление подсудимого с последним словом, не раз прерванное судьей, выложено на Ютубе. Это речь человека, очевидно представляющего, что его ждет.
3: Когда мир и свобода придут в нашу страну, мы предложим нашим сегодняшним обвинителям
4: выучить. Вы это кто? Вы про себя говорите?
3: Мы предложим нашим сегодняшним обвинителям
4: подсудимым
3: от себя.
4: Себя говорите. Я говорите, значит.
3: Я предложу своим нынешним обвинителям выучить всего одну песню. Колыбельную, в которой мама обещает своему малышу счастливую жизнь.
2: Жители Пскова Шлосберга поддержал ряд политиков, не представленных сейчас во власти. Юлия Галямина, бывший муниципальный депутат из Москвы, приехала в Псков на оглашение приговора.
5: Сегодня приговор, который может отправить Льва Марковича на несколько лет в места не столь отдаленные. И это, конечно, в его возрасте, когда ему 63 года. Это очень опасно и грустно. И главное, что это не за что. Это за призывы к переговорам, к миру. Собственно, этим же занимались многие другие люди, как такие, как Трамп, например. Вот. Но Трампов в тюрьму не отправляют.
2: Находящиеся вне России и потому не рискующие повторить судьбу Шлосберга высказываются в его поддержку куда радикальнее.
6: Ну, Кремль, конечно, проводил специально такую операцию «Скатерть», я бы сказал, да, «Скатертью дорога». Давал возможность уехать. Но таким образом, проводя линию на то, что уехавшие уже не так будут слышны в России. И это объективно так, это, ну, как бы естественно, это невозможно оспаривать. Так вот, люди, такие как Лев Шлосберг, не хотели покидать страну, хотели, чтобы их голос даже в застенках был слышен максимально громко. Это очень рискованный человеческий выбор, но это очень выдающийся выбор для человека, занимающегося общественной деятельностью, противостоящего диктатуре.
2: Прокуратура требовала для политика больше 12 лет колонии. Тем временем партия «Яблоко», где Шлосберг по-прежнему зампредседателя, остается легальной. Псковское отделение продолжает действовать с учетом возможностей для публичной политики в современной России.
7: Многие реально боятся. То есть вот этот эффект устрашения, он в какой-то степени сработал. Но я вижу потому, что осталось и как... Дальше существует, вот уже в отрыве от Льва, да, в физическом, существует та структура, которую он создал. Она жизнеспособна, она реальна, это не фиктивно. Это, ну, он создал партийное отделение, которое работает с людьми, которое работает в их интересах, которое защищает их интересы. Собственно, то, наверное, для чего и нужны политические партии.
1: Мы продолжаем разговор о давлении на партию с антивоенной программой с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, удар по Льву Шлосбергу – это удар только по Яблоку или это удар по всем людям, кто позволяет себе сейчас задуматься об о будущем без войны?
0: Ну, наверное, было правильно сказать, что удар, конечно, по Шлосбергу в первую очередь, потому что, ну, представляете себе, 11 лет, 63 года. То есть это фактически смертный приговор, потому что я был в тюрьме, и даже 10-летний срок для там, молодого парня 20-30 лет – это тяжело. В 63 года это чертовски тяжело, особенно в условиях колонии, которая будет у него, потому что это, ну, понятно, что внимание к нему будет особенное, не будет каких-то поблажек, и поэтому у него достаточно тяжелая ситуация. И, конечно, в первую очередь удар по нему, его семье, и ему лично, там, моя искренняя поддержка, сожаление. И, в общем, конечно же, это тяжело, потому что никто не знал, что такой срок будет, но и предполагал. Что касается политического значения этой ситуации, на мой взгляд, это очередной удар по Яблоку. Это такое давление, когда у Яблока взяли еще одного заложника, потому что уже под судом находится Максим Круглов, и то, что с ним происходит, прямо картинное действие чекистов. Вам выносят приговор, жестокий приговор, 7 лет, а потом его сама прокуратура отменяет. Прокуратура запрашивает 8, а получает 7 и отменяет его, и проходит новое рассмотрение. И ровно рассмотрение будет после решения суда. Видимо, Явлинскому и его коллегам сказано: ведите себя хорошо, или, соответственно, ваш вот товарищ поедет дальше. То же самое со Шлосбергом. Я уверен, что власть увидела то, что происходит, когда пошла консолидация, увидела уровень поддержки Яблока и картинно решила, во-первых, показать всем нам, что происходит с антивоенными выступающими внутри, и во многом тем, кто внутри, а главное Яблоку. Вас берут еще одного заложника, и поэтому, честно сказать, я не хотел бы оказаться на месте лидеров Яблока сейчас, и я скажу так, что если от Яблока мы увидим какие-то заявления, которые нам не понравятся сейчас, предположим, они выступят с критикой уехавших, они от нас отстроятся, они, не знаю, примут любые действия, которые Шлосберга спасут. На мой взгляд, это можно. Вот сейчас как бы я с радостью вижу пост, где Явлинский лично, предположим, меня проклинает. Это будет прекрасно, если ради этого Шлосберга отпустят или, предположим, пересмотрят приговор на более легкий, уже будет неплохо. Поэтому я считаю, что это прямое следствие той консолидации, которая случилась вокруг Яблока после регистрации.
1: Ну, да, тем более, ваша фамилия есть тоже в списке того агентства.
0: Я, конечно, с удивлением прочел этот список и увидел, сколько же денег я заработал, вот, но прямо вот скажу, ни рубля не получил, искренне поддерживаю Яблоко очень давно. У меня есть некоторый личный долг перед партией Яблоко, честно скажу, и лично перед Явлинским. Когда я был в заключении, первый вот месяц, это был июль 21 года, я планировал баллотироваться на выборы. Я обратился письмом лично к Явлинскому и просил выдвинуть меня кандидатом в Госдуму. И вопреки мнению, в том числе лидеров партии, вопреки позиции АП, которая запрещала Яблоку выдвигать лидеров, там, людей из «Открытой России» и СВБК, он своим решением выдвинул. Я понимал, что это кампания не победу. Это, по-моему, кампания поддержки политзаключенных. За это всю агитацию «Яблоко», по-моему, 20% маркировали надписью, сделанной там с участием иностранного агента.

Это вот газета 20 листов, один лист целиком посвящен тому, что там маркировки. Это, конечно, отпугнуло количество избирателей. Но Явлинский пошел на это. Это поступок сильного политика, идейного. Я очень благодарен ему и партии. В общем-то, это было ценно для меня, когда я находился в заключении. У меня были прекрасные камеры. Был

0: число снижается. И мы спросили социолога Дмитрия Дубровского, как меняется провоенное большинство и сколько в России так называемых лоялистов. Вот что нам ответил социолог.
1: Провоенное большинство никогда не существовало. В том смысле, в котором это понимают, там, не знаю, турбопатриоты. Но то пропутинское большинство, которое в значительной степени своим равнодушием и игнорированием окружающего мира легитимизировало военные действия, оно начинает слегка истончаться. Опять же, это не процесс такой, что люди ударились об землю и вдруг все поняли. Вовсе нет, и до этого еще очень далеко. Но то, что мы видим, то, что растет, некоторое, опять же, не недовольство, а некоторое недоумение. В том смысле, что договор был какой? Вы там что-то делаете у себя, там политику, вот это все. А мы тут живем нормальную жизнь. Пока как бы цены не росли, бензин не исчез, и Вальсберг не горел, все как бы выглядело, ну, там, минус Курской области, Белгородская область, да, все выглядело плюс-минус, ну, так, приемлемо. Но вот сейчас это перестает быть приемлемым. И очень интересно, кстати, как власть будет, собственно, эти вопросы решать. По двум причинам. Потому что, во-первых, выборы на носу через месяц. А во-вторых, после выборов явно надо что-то решать с частичной мобилизацией. И это тоже явно будет влиять и, кажется, уже влияет на острое нежелание ее проводить.
0: И проект «Слово защиты» пишет, что Верховный суд оставил в силе решение о снятии федерального списка «Яблоко» с выборов в Госдуму. Также суд не удовлетворил апелляцию и партии «Родина». Она требовала расширить список, список причин, по которым нужно партию «Яблоко» отстранить. Андрей, что же дальше?
2: К сожалению, ожидаемое решение. Но для меня остаются выборы как акция протеста. Я понимал, что «Яблоко» даже в случае, если оно останется в бюллетене, вряд ли сможет стать самой главной силой. И вряд ли бы даже, наверное, допустили бы техническим образом, как люди проголосовали бы, до того, чтобы пройти барьер. Но остается сама партия «Яблоко». У нас есть бренд зарегистрированной партии, есть символ «За мир», есть цвет, есть, в конце концов, само «Яблоко». И то, что мы можем продолжать кампанию «За мир» и говорить о том, что есть зарегистрированная партия, вот это, мне кажется, самое ценное. Это такая публичная позиция. Что касается конкретной помощи, есть 131 человек, который зарегистрирован за мир, который будет по кругам. Они есть в большинстве регионов. Поддержать их и показать, что люди на самом деле идут даже туда, где шансов на победу нету, вот это самое ценное для меня было. Поэтому для меня это одномандатники за мир и, наверное, в день голосования уже многие поддерживают эту идею. Это приход на участки в полдень, показать, что людей, которые выступают за мир, большое количество. Вот это, наверное, самая такая микростатическая правильная позиция на этих выборах.
0: Минута у нас еще примерно остается. А как поддержать интерес людей к политике? Мы видели всплеск, когда появились проблемы у «Яблока». Сейчас, возможно, пойдет апатия. Как вернуть этот всплеск?
2: Я уверен, что консолидация. Она была вызвана тем, что когда люди увидели, что все поддерживают «Яблоко», это было ценно. Надо показать, что это безопасно, а это повестка за мир. И это показывает власти, что мы не согласны с тем, что происходит. Запрос на то, чтобы это продемонстрировать, огромный внутри страны. Вопрос безопасности. Если мы покажем, что в «Яблоко», поддерживая «Яблоко», у вас есть безопасный способ, я уверен, что очень много людей этим воспользуются. Это уже видно в социальных сетях, это видно на улицах. И, черт возьми, надо просто это не бросать, надо продолжать.
0: И в то же время мы видим, как государство отказывается от политтехнологических игр, а переходит просто к снятию, к запретам, к посадкам. Хотя посадки и раньше видели, но сейчас как будто бы это демонстрирует. Думаете ли вы, что государство вернется к политтехнологическим играм или все будет так
2: заключено? Я думаю, что будет только хуже. Вопрос того, какое количество людей будет поддерживать. Вот самое ценное сейчас, что произошло, легализовалась повестка за мир. Как раньше Бонни легализовала борьбу за свободный интернет, так здесь «Яблоко» легализовало, пускай ценой своего снятия, но повестку за мир. Вот на мой взгляд, вот это самое ценное, что теперь не опасно говорить, что ты поддерживаешь там людей, которые выступают за окончание войны. Вот то, что это стало массовым, это огромный прорыв «Яблока», и они уже молодцы, даже пускай то, что сейчас в бюллетенях нет. Поэтому нам говорят самое ценное в этом.
0: Кажется ли вам, что теперь действительно большинство людей, может быть, не открыто говорят, но все-таки считают в России, что они хотят мира?
2: Я уверен, что таких людей подавляющее большинство. По разным причинам, но усталость от происходящего есть у тех людей, которые раньше поддерживали войну. Это из тех людей, которые на фронте, у тех, у кого там люди, потому что 5 лет, 5-й год война, и никаких перспектив нет. Зачем люди воюют, не понимают, зачем страдают? Вот ответить на этот вопрос не может даже пропаганда. И в этом плане окно возможности через «Яблоко» надо его расширять только.
0: Спасибо вам большое, Андрей, что нашли время на нас и на наших зрителей. С политиком Андреем Пивоваровым в студии «Радио Свобода» мы обсуждали, что происходит с партией «Яблоко», все давление на эту партию, как ее снимать.

с выборов и что это значит для будущего России и политики в России. Если у вас есть соображения, делитесь своими мыслями в комментариях, только, пожалуйста, следите за тем, чтобы, если вы пишете из России, вы писали анонимно, а мы с вами увидимся завтра. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Когда бензовозы горят один за другим, то это уже не происшествие. Это расписание войны. С начала июня снова и снова. Не на передовой. На трассе «Новороссия», ведущей в Крым. Обычная дорога стала важнейшей артерией, связывающей российские территории с полуостровом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Для Москвы жизненно важный сухопутный маршрут. Для украинских дронов все чаще место охоты на российскую логистику. Последствия этой охоты на фуры и бензовозы уже ощущает весь полуостров. В Крыму второй месяц перебой с горючим. Летом добавились масштабные отключения света. Крым должен зарабатывать на курортном сезоне, а вместо этого все больше живет в режиме дефицита топлива, электричества и воды. Какова цель украинской армии, которая вот уже несколько месяцев загоняет полуостров в режим блокады? Об этом мы поговорим с полковником ВСУ, военным экспертом Владиславом Селезневым. Владислав, здравствуйте.
1: Мумин Шакирович, приветствую вас, приветствую вашу аудиторию, благодарю за приглашение и слава Украине.
0: Бензовозы, фуры, переправы, мосты. Украина последовательно бьет по логистике Крыма. Какова главная цель этой стратегии?
1: Если говорить коротко, украинская армия пытается превратить для российской оккупационной армии Крым в чемодан без ручки. Вроде как бы и жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно. И те процессы, которые в настоящее время происходят на территории Крыма, они абсолютно четко направлены на то, чтобы превратить полуостров Крым в остров Крым путем разрушения логистики, путем создания невыносимых условий для российской оккупационной армии. Ведь когда уничтожается энергетика, стабильные поставки топлива и топливных материалов, создается впечатление, а как же выживать в нынешних условиях? Особенно в преддверии очередного осенне-зимнего периода, соответственно, отопительного сезона. И тут и сейчас действия украинской армии абсолютно прагматичны. С одной стороны, полное разрушение логистики, создание предколлапсного состояния, а с другой стороны, вот он, уцелевший Керченский мост. Прямая дорога на материковую часть Российской Федерации. Собирайте свои вещи и отправляйтесь во свояси. До того момента, пока этого не случится, крымская земля под ногами оккупантов будет гореть.
0: Если украинские дроны действительно поражают сотни грузовиков, почему российская армия до сих пор не смогла сделать этот маршрут безопасным?
1: Очевидно, что трасса Р-280, та самая, которая идет от российского Таганрога через оккупированный Мариуполь, Мелитополь, Джанкой и далее, она достаточно протяженная.

0: по расстоянию, соответственно, мобильных огневых групп для того, чтобы надежно защитить каждый километр этой трассы, у россиян просто физически нет. Плюс украинская армия действует асимметрично, иногда алогично, нанося удары по российским бензовозам, иным грузовикам, которые движутся этой трассой в неожиданное время, в неожиданном месте. Но справедливости ради, для того, чтобы наша аудитория не была в определенных иллюзиях, ежесуточный трафик по этой дороге составляет, по разным оценкам, более 1000 автомобилей. А уничтожается из этой 1000 автомобилей, ну, десятки. Поэтому говорить о полной блокаде трассы Р-280 не приходится. Но предпосылки к тому, что чем дальше, тем больше украинская армия будет иметь инициативу, соответственно, иметь возможность уничтожать вражескую технику логистической транспортной группы, это очевидно.
1: Скажите, а зачем российской армии Крым?
0: Я думаю, что в первую очередь российская армия, если мы уберем все идеологические подноготные, в первую очередь Крым для российской армии — это мощная тыловая база, логистично-транспортный хаб, место, где россияне могут спокойно восстанавливать свою технику и вооружение, получившие повреждения в ходе боевых столкновений на юге Запорожской, равно как и на юге Херсонской области. Да, безусловно, Крым — это прекрасная территория для восстановления и лечения российских военнослужащих, которые получили ранения в боевых действиях. Ну и опять же, российская армия действует по нормам и лекалам еще минувшего столетия. Тогда считалось, что тот, кто владеет Крымом, полностью владеет обстановкой в акватории Черного моря. Нынешняя российско-украинская война четко продемонстрировала, что этот тезис не работает. Тезис «непотопляемый авианосец», когда мы говорим про Крым, также не работает. Ибо российский Черноморский флот, вернее его остатки, буквально бежали из бухты акватории Севастополя, иных портов на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Система противовоздушной обороны в Крыму регулярно прореживается массированными и точными ударами украинских дроноводов и иных подразделений украинских сил обороны. А говорить про стабильное функционирование предприятий оборонно-промышленного или энергетического комплекса в Крыму не приходится. Регулярное разрушение этих объектов, оно, собственно говоря, является ярким подтверждением моих утверждений.
1: Владислав, вы говорите о том, что в санатории в Крыму люди лечатся, военные лечатся и восстанавливают свои силы. А вот что военная структура Крыма, она что-то поставляет для фронта? Производятся ли там снаряды, боеприпасы, дроны?
0: Нет, таких производственных возможностей на территории временно оккупированного Крыма нет, за исключением некоторых заводов в Севастополе и в Симферополе, кстати, которые производят определенную элементную базу для сложного технологического оборудования. Например, завод «Фиолент» в Симферополе непосредственно в этих процессах задействован. Есть ряд иных предприятий, в том числе в районе Евпатории, которые занимаются ремонтом, восстановлением, в том числе высокоточной, высокотехнологической техники. Но все это малые крохи в сравнении с тем, что ежесуточно российские оккупанты используют на поле боя. И все-таки ключевой фактор для российской армии территория Крыма — это логистический хаб, через который проходит соответствующее перемещение грузов военного назначения. Именно поэтому противник весьма-весьма нервирует из-за того, что нет у него стабильного сообщения через Керченский пролив. Я имею в виду уничтоженные 7 автомобильных и железнодорожных паромов, которые ранее обеспечивали эту историю. Нервничает противник из-за того, что происходит системное разрушение объектов железнодорожной инфраструктуры в Крыму и ближе к Севастополю, и разрушение тех элементов противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму явно не добавляет настроения ни российским оккупантам, ни представителям Крымского гауляйтерского корпуса.
1: Владислав, правильно ли я понял, что Южный фронт, он не снабжается со стороны Крыма? И вы говорите о грузах. А какие грузы возят через Крым? И почему именно через Крым?
0: Потому что это один из наиболее безопасных маршрутов, который позволяет россиянам быть точно уверен в том, что грузы военного назначения будут доставлены точно в срок и в указанное место. Ибо трасса Р-280, которая проходит вдоль северного побережья Азовского моря, она достаточно опасна для перемещения грузов военного назначения, и даже активное задействование мобильных огневых групп противника не всегда позволяет им довести те самые небезопасные в военном смысле грузы и материалы. Что касаемо Керченского моста, то он частично может использоваться для перемещения грузов военного назначения, но не в тех объемах, которые требуют тут сейчас российские оккупанты, действующие не только в самом Крыму, но и на юге Запорожской

0: Херсонской областей. Да, частично работает автомобильное паромное сообщение, но оно несколько куцая. Скажем так, из-за 5 автомобильных паромов, которые ранее были задействованы в этих процессах, 3 находятся в абсолютно непригодном состоянии, а 2 парома используются в качестве барж, которые с помощью буксиров перемещаются от полуострова Тамани к полуострову Керчь и в обратном направлении, перемещая на своих бортах в том числе грузы и в первую очередь грузы военного назначения.
1: Владислав, можете хотя бы перечислить грузы военного назначения? Что там? Оборудование, патроны?
0: Артиллерийские снаряды к стрелковому оружию, специализированное оборудование, техника, материально-технические средства. То есть все то, что противнику необходимо на поле боя. Буквально на днях я услышал цифру 200 килограмм. Именно примерно такой эквивалент всех грузов военно-технического назначения необходимо на каждую единицу российского солдата. То есть, соответственно, сюда входят не только там продукты питания или патроны к стрелковому вооружению, и речь идет и про артиллерийские снаряды, про снаряды к реактивной системе залпового огня, определенные элементы, связанные с обеспечением инженерных и фортификационных сооружений, то есть весь комплекс сил, средств, ресурсов, которые необходимы для российских солдат на поле боя, входит в это число в 200 килограмм. Мы можем лишь только уяснить для себя масштабы этих самых грузовых перевозок с учетом того, что суммарно группировка, задействованная на юге Запорожской, Херсонской области, а также на территории временно оккупированного Крыма, равняется цифре примерно в 120 тысяч.
1: От ударов по военной логистике страдает и гражданская инфраструктура. В Крыму перебои с топливом и электричеством. Вот где проходит для Украины граница между военной необходимостью и ударом по повседневной жизни миллионов жителей полуострова?
0: Непростой вопрос, но очевидно, что и этот вопрос коммуницирует представители высшего военно-политического руководства Украины. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, об этом говорил глава офиса президента генерал Буданов, об этом говорил командующий сил беспилотных систем майор Броуди. Дело в том, что мы с вами должны четко понимать, противник максимально пытается интегрироваться в обычную жизнь жителей Крымского полуострова. Именно поэтому всякий раз Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, настаивает на том, чтобы они находились чем дальше от военных объектов, а также объектов военной инфраструктуры оккупантов. Это смертельно опасно, ибо эти цели являются законными целями для украинской силы обороны. Именно поэтому майор Бровди говорит о том, что мы вынуждены действовать именно таким образом, чтобы создать невыносимые условия для жизнедеятельности российских оккупантов. Ведь в первую очередь электрика, которая вырабатывается тепловыми электростанциями на территории Крыма, направлена на обеспечение жизнедеятельности российских военных частей и подразделений. И уж в последнюю очередь обычных жителей Крыма. Да, это создает серьезные проблемы. Мое детство прошло в Крыму, да и, собственно говоря, до военный период я там жил, я хорошо помню, что на небольшой базе, называется на Прибойне, далеко от Евпатории, в довоенный период, именно в эти дни и отдыхало порядка 5000 человек. Сейчас, в эти дни, на этой базе находится немногим более 50, может быть, до 100 отдыхающих. То есть, фактически, туристический курортный сезон в этом году провален. Будет он в будущем году лучше, с учетом того, что невероятно осложнена логистика, поезда до Симферополя, Севастополя, Евпатории не доходят, не летают самолеты, нет стабильного паромного сообщения. Куча ограничений для перемещения гражданских автомобилей через Керченский мост. Сложно прогнозировать. Но иного пути, нежели создать невыносимые условия для присутствия российского оккупационного контингента на территории Крыма и Севастополя, у нас нет.
1: Что бы вы сказали коренным полуостровитянам, которые не по своей воле оказались в аннексированном Крыму и терпят все эти беды наравне с непрошенными гостями?
0: Очевидно, что война, российско-украинская война в Крыму началась и Крымом она закончится. Абсолютно ли точно это утверждение? Я думаю, что могут быть и нюансы, ибо неустойчивость, шаткость положения российских оккупантов в Крыму, оно предопределено тем, что стабильной логистики у россиян касаемо Крыма нет. Поэтому я не удивлюсь, что Крым будет освобожден военным путем значительно раньше, нежели иные регионы нашей страны, находящиеся под временной оккупацией. И я думаю, что это утверждение в том числе находит отклик среди, как это ни странно, российских гауляйтеров и представителей оккупационного корпуса. Последние несколько недель время от времени в Крыму появляются слухи о том, что украинская армия высадила десант, ведет боевые действия в прибрежной полосе. То есть эти слухи рождаются в том числе благодаря неуверенности оккупационного

0: контингента там в том, что они смогут удержать под контролем Крым. И те мероприятия, которые проводятся в части строительства инженерной фортификации на прибрежных территориях, а тут речь идет про северо-западный Крым, про западный Крым, про юго-восточную часть временно оккупированного Крыма, Черноморский, Сакский, Симферопольский район, россияне там активно строят долговременно огневые точки, блиндажи, роют окопы, минируют прибрежную зону, именно таким образом пытаясь уберечь себя от вероятной атаки украинского морского десанта. Я сложно представляю, где мы возьмем такие ресурсы для проведения такого рода операций. Да и в последний раз настолько масштабные мероприятия такого толка происходили во время Первой Крымской кампании 1853-1856 года. Но тем не менее, что-то ж тревожит представителей российских оккупантов, если они готовы использовать огромное количество средств, дабы обезопасить себя таким образом.
1: Скажите, Владислав, вот правильно ли я понял, что задача украинской армии превратить полуостров в такую серую, жизненеспособную зону, чтобы жизнь была невыносимой, и или люди покинули этот полуостров, или что-то произошло другое?
0: Да, безусловно, задача направлена на то, чтобы создать невыносимые условия для пребывания российских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма. И для этого используется соответствующий комплекс сил и средств. Этот комплекс сил и средств точно не направлен против мирных жителей, граждан Украины, которые находятся под временной оккупацией врага. Но иных возможностей, вариантов решить вопрос деоккупации Крыма на сегодняшний день нет. Говорить о возможности проведения наземной сухопутной операции, думаю, абсолютно логично. Мы имели негативный опыт. Мы все помним боевые действия в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Помним, чем вся эта история закончилась. А вот создание с помощью огневого воздействия, с помощью воздушных ударов на элементы военной инфраструктуры, военные элементы, объекты энергетики, топливной системы, системы логистического и транспортного обеспечения именно оккупационного контингента, оно может дать тот самый результат. То есть, в принципе, такой результат мы уже с вами видели. В сентябре 2022 года заявление генерала Суровикина, мол, мы вынуждены предпринять очень сложное решение, и после того случилось бегство российской армии с северной части Херсонской области. Я бы такой бы вариант касательно Крыма и Севастополя также бы не исключал.
1: То есть вы предполагаете, что вы создадите такие условия, при которых Россия сама будет вынуждена отказаться от снабжения Крыма и может покинуть теоретически, так?
0: Точно не я, точно украинские силы обороны, точно Украина при поддержке западных союзников и партнеров, ибо очевидно, что лишь объединив наши усилия, четко расписав во временных показателях наши силы и средства, их формат применения для уничтожения вражеской военной инфраструктуры, фактически всей вражеской военной мощи на территории временно оккупированного Крымского полуострова, мы можем достичь этого результата. История не из простых. Она не случится завтра и не будет послезавтра полностью реализована. Но этот путь шаг за шагом сейчас Украина проходит.
1: Если можно, короткий ответ. Что будет с Керченским мостом в самое ближайшее время?
0: Ответ на этот вопрос дал в свое время командующий сил беспилотных систем Мадьяр, который сказал, Керченский мост сохраняется для того, чтобы с территории Крыма имели возможность убраться все представители российского оккупационного корпуса и все гауляйтеры. Ну а затем его ждет незавидная судьба.
2: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Пока горят бензовозы, а удары по логистике погружают Крым в дефицит топлива и эшелонированные отключения света, за кадром остается главный юридический вопрос этой войны. Где проходит грань между легитимной военной осадой и военным преступлением? Россия годами пыталась легализовать аннексию через инфраструктурную интеграцию и массовую продажу крымской недвижимости сотням тысяч своих граждан. Сегодня, когда логистические артерии полуострова рвутся одна за другой, возникает жесткий правовой клинч. Что говорит международное гуманитарное право о полной блокаде территории с миллионами жителей? И какая судьба ждет российские реестры и сделки с жильем, совершенные за годы оккупации? Разбираемся в правовых тонкостях и прецедентах. Мой гость – юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш.
1: Глеб, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Глеб, если

0: Удары по логистике приведут к полной блокаде Крыма. Где проходит грань между законным уничтожением объектов врага и военным преступлением по умышленному созданию условий для гуманитарной катастрофы?
1: Ну, разумеется, есть законные основания атаковать военные объекты на территории Крыма, а также, как и на любых других территориях Украины, оккупированных, и законные с точки зрения международного права территории России. То есть здесь никаких особенностей в отношении Крыма нет по сравнению там, с Донбассом или российской территорией. Что касается последствий гуманитарных, естественно, здесь зависит все от того, насколько, собственно, сами объекты являются военными, насколько они предоставляют в данном случае России конкретное военное преимущество. И насколько они важнее, настолько больший побочный ущерб может быть причинен. Но, тем не менее, говорить, что можно делать все, что угодно, просто потому, что это вражеская территория или вражеские объекты, конечно, так говорить нельзя. И при любом ударе тот, кто его наносит, должен учитывать этот момент. Особенно, когда речь идет о так называемых объектах двойного назначения, которые имеют не только военное, но и гражданское назначение, тем более, когда речь идет о жизнеобеспечении гражданского населения, которое находится в Крыму.
0: Вот как раз вы затронули эту тему. Как разделять уничтожаемые объекты на военные и гуманитарные? Где проходит эта граница?
1: Ну, есть военные объекты, которые не вызывают сомнения, да, это все, что связано с непосредственно с военными действиями и обеспечением армии. Например, склады вооружения, это может касаться система обороны противовоздушной, например. Что касается транспортной, это касается, может, и транспортной инфраструктуры, которая используется для доставки, значит, вооруженных сил и, соответственно, вооружений. Когда же мы говорим о таких объектах, как объекты энергетики, здесь, конечно, все значительно сложнее, потому что они, безусловно, могут иметь значение для вооруженных сил, но они не только для этого используются. И здесь границу провести полностью невозможно. То есть никто, ни один юрист, международник вам не скажет, что можно в любом случае атаковать любой энергетический объект, но он же и не скажет, что это всегда будет незаконно. То есть здесь баланс, он находится между военной необходимостью, то есть насколько это действительно важный объект. И если есть сомнения, то презюмируется, что объект гражданский имеет характер. Да? То есть это невозможно делать только на основании каких-то подозрений или предположений. Это с одной стороны. С другой стороны, оцениваются последствия для гражданского населения. И если реальной как бы целью является именно создание невыносимых условий для жизни, да, чтобы гражданское население покинуло, значит, соответствующую территорию, это однозначно цель незаконная. То есть это нельзя признать такую атаку законной.
0: Ну вот, Глеб, пришла информация, что Севастополь полностью обесточен. Это означает, что света нет ни у кого. Как расценивать эту историю?
1: Ну, во-первых, нельзя сразу сказать, что это была цель такая, да, что цель атаки состояла в том, чтобы лишить Севастополь электричества, да, чтобы его обесточить. Это последствия, которые оцениваются, безусловно, должно рассматриваться, но это не означает, что изначально эта атака была незаконной. Безусловно, если такова была цель, и если из строя выходит, значит, вся электросистема, то она, конечно, это имеет большое значение для жизнеобеспечения, в том числе, например, для функционирования больниц, функционирования систем жизнеобеспечения населения. И такие атаки, действительно, если они осуществлялись без достаточного для этого принятия мер предосторожности, могут рассматриваться даже как военное преступление, если изначально это было целью подобного рода атак. Здесь невозможно, вот по той информации, которую мы имеем, тем более, что она контролируется российскими властями, которые неоднократно были замечены в том, что они предоставляют недостоверную информацию. Заранее сказать о том, что та или иная атака, даже если она приводит к результате, к последствиям для гражданских лиц, является незаконной, тем более, что она является преступной, невозможно. Тем не менее, если таких атак много, если они приводят к таким последствиям, это, в общем-то, повод тоже для беспокойства, поскольку мы понимаем, что если такого рода удары наносятся с одной стороны, они же наносятся и с другой стороны. То есть одно нарушение,

0: крушения, а российские вооруженные силы постоянно наносят атаки, которые приводят к существенным последствиям для гражданского населения, не оправдывают того же с другой стороны. Международное гуманитарное право, оно не основано на взаимности. И это единственное, что, в общем-то, дает возможность этому праву каким-то образом еще сохраняться и, собственно говоря, держать войну в каких-то рамках.
1: С 2014 года сотни тысяч россиян купили недвижимость в Крыму по российским законам. Для Киева это незаконное переселение и соучастие в оккупации. Вот что произойдет со сделками с жильем, совершенными за годы оккупации? И защищает ли международное право тех, кто покупает квартиры в зоне боевых действий?
0: Я так скажу, что это крайне рискованное вложение, и, в общем-то, оно такое достаточно отчаянное, потому что, собственно говоря, конечно, у этих объектов очень много, скажем так, рисков. И это связано в том числе с тем, что целый ряд из них были фактически конфискованы у их владельцев, экспроприированы, национализированы. То есть они изначально являлись частной собственностью. Международное право, оно не называет оккупанта, не дает оккупанту законного титула на территории, не делает его сувереном. Это лишь временный, скажем так, распорядитель вот этой территории. Эта территория, в данном случае Крымского полуострова, по-прежнему международным сообществом признается территорией Украины. Риски здесь состоят в том, что, конечно, любое восстановление контроля Украины, оно будет означать, что эти сделки по законодательству Украины, они будут недействительными. Причем они будут недействительны с момента их заключения. И поэтому сказать так, что все будет передано, все автоматически будет передано прежним владельцам, тут вопрос, что если они есть, да, на практике, конечно, эти случаи намного сложнее, да, и мы можем вспомнить, например, про ситуацию с Северным Кипром, где в течение длительного времени тоже эта оккупация осуществляется, то есть здесь проблема в том, что это длительный период, и очень сложно сказать, каким образом это будет. Но в любом случае ответственность будет нести Россия как оккупант. Именно она является оккупантом. Эти люди, они, безусловно, нарушают законы Украины, но они не совершают, собственно, международных преступлений. Их нельзя вот так вот называть таким вот образом оккупантами. Да? Оккупантом является государство, в частности, Российская Федерация. И она в результате будет нести ответственность не только перед Украиной, но и перед этими людьми. Пусть они и с моральной точки зрения, конечно, например, я к подобного рода деятельности с недвижимостью на оккупированной территории, естественно, отношусь негативно. И мне это сложно понять. Но надо понимать, что оккупируют и аннексируют территорию государства, а не какие-то даже, может быть, с моральной точки зрения упречные люди, которые будут иметь большие проблемы. И насколько это им будет когда-то компенсировано, например, России, очень сложно сказать, да, потому что, собственно говоря, я не думаю, что в России в будущем это тоже будет вызвать восторг, да, компенсировать все эти вещи, значит, соответственно, тем, кто купил это имущество, которое находится фактически на ворованной, оккупированной незаконно земле. Глеб, вот, поэтому международное право...
1: Я как раз вот продолжение этой темы. Вот вы уже упомянули Северный Кипр. Вопрос такой. Существует ли в международном праве прецедент, например, опыт Северного Кипра, Северной Ирландии или Балкан, когда после прекращения конфликта удавалось сбалансировать права коренных владельцев и добросовестных приобретателей, не спровоцировав при этом новую волну массовых нарушений прав человека?
0: Ну, нельзя сказать, что был какой-то идеальный пример, но всегда, особенно в течение длительных оккупаций, в данном случае, если мы говорим, например, о Северном Кипре, то, несмотря на то, что до сих пор оккупация продолжается, но, тем не менее, все равно выплачивались компенсации, и определенным образом это решалось, в том числе с учетом практики Европейского суда по правам человека. И Европейский суд по правам человека, он, в общем-то, постоянно обращает внимание на необходимость согласования вот этих вот интересов, да, и на то, чтобы не было какого-то вот автоматизма, и в данном

0: случае гражданское население, в том числе права собственности, они должны быть, естественно, защищены. Здесь очень сложно каким-то образом успокоить, да, людей, которые приобретают такого рода имущество. То есть вот моя, например, моя задача юриста, если меня кто-то спрашивает об этом, естественно, от этого предостеречь. То есть да, безусловно, это будет прежде всего за обязанность России, собственно, своим же гражданам это все возмещать, так же, как и украинским гражданам. Но... собственно говоря, это действительно очень сомнительное, рискованное вложение. И Украина, безусловно, права, она может то есть в своем праве эти сделки не признавать. Потому что в данном случае они осуществлялись нарушение не только украинского права, но и нарушение международного права. Оккупант не делает... оккупированную территорию своей собственностью. Да, это противоречит не только как бы, да, законодательству государств, но и международному праву.
1: Это был «Свободный разговор». Моими собеседниками о ситуации в Крыму были военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев и юрист-международник Глеб Богуш. Всего вам доброго.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода. 20 лет назад». Европейский час поверх барьеров.
3: Один из самых эксцентричных персонажей шоу-бизнеса, возмутительница спокойствия и законодательница музыкальной моды в 90-е годы прошлого века, ирландская певица Шинет О'Коннор возвращается на мировую сцену. Еще в 2003 году Шинет О'Коннор решительно заявила о том, что оставляет музыку и все свое время намерена посвятить воспитанию своих детей, а также преподаванию религии в начальной школе и пению в церковном хоре. Однако со временем, видимо, церковного хора Шинет О'Коннор показалось маловато. Она подписывает новый контракт со звукозаписывающей компанией и работает сразу над двумя альбомами. Причем обе эти пластинки должны появиться уже в нынешнем 2005 году. Один альбом будет создан в сотрудничестве с ямайскими музыкантами в стиле регги. А второй, по словам Шинет О'Коннор, будет представлять собой сборник духовных песен, правда, не без сюрпризов.

«Европейский час. Поверх барьеров». Впервые в эфире 2 марта 2005 года. Сегодня в программе «Дневники кинорежиссера Павла Юрачка». Новый французский фильм по Александру Дюма. Книжная

0: ярмарка в Неаполе. Вдовствующая императрица о России и русской революции. Начнем с Германии. В берлинской Deutsche Oper состоялась премьера оперы чешского композитора Леоша Яночека «Из мертвого дома» по Достоевскому. Поставил спектакль кинорежиссер Фолькер Шлендорф. Из Берлина Юрий Векслер.
1: Среди сочинений Леоша Яночека, очень любимого Шлендорфом композитора, есть несколько вдохновленных русской литературой. Оркестровая рапсодия «Тарас Бульба», первый струнный квартет, написанный под впечатлением крейцеровой сонаты Толстого, и опера «Катя Кабанова» по грозе Островского – самое популярное сочинение композитора. В основе либретто последней оперы Яночека, за переписыванием набело партитуры, которой застигла его смерть, «Записки из мертвого дома» Достоевского. Это произведение Яночек, знавший русский язык, читал в подлиннике. Он написал после прочтения в одном из писем. «Достоевский, вот эта литература. В каждом образе искра Божия. Все это ужасно хорошие люди. Но приходит случай, укол судьбы, я бы сказал. Только один единственный проступок, и они должны страдать. Они искупают свою вину. Это люди из чистого золота». В этой цитате изложена творческая программа сочинения Яночека, ни на кого не похожего, абсолютно самобытного композитора.

Фолькер Шлёндорф и его американская художница Дженнифер Бартлетт создают на сцене Deutsche Oper пространство с двумя прозрачными огромными избами, точнее скелетами изб, а на заднем плане меняются от картины к картине цветные графические задники, вроде бы с сибирскими просторами, тайгой, реками и так далее. Но скорее это вообще божье творение, матушка природа. На сцене узники в одинаковых робах, рядом орудие их бессмысленного в общем труда. Шлёндорф посчитал нужным привести в программке цифры реквизита. 48 черных шерстяных одеял, 24 больших металлических ведра и 24 доски. При помощи только этих аксессуаров сцена легко превращается то в каменоломню, то в лазарет, то в театральные подмостки в самом лагере.

Еще до поднятия занавеса в увертюре развернута живописная картина красоты природы, но одновременно с музыкой мы слышим практически все время кандальный звон. Все узники лагеря скованы попарно. Когда сквозь густой ковер звуков прорастают исповеди героев, все, включая саму музыку, как бы затихает. Главным для Яночика в Достоевском является способность человека к раскаянию, возможность искупления греха.

Я начеку близко загадочное предсказание Достоевского, что мир спасет красота. Дружба главного героя, по Достоевскому автора записок, Александра Петровича Горянчикова с дагестанским юношей Алеем, важна драматургически для Яночика со многих точек зрения. Мусульманин Алей, научившийся от Горянчикова читать по Библии, благоговеет перед Христом, пророком Исой, которого он знает из Корана. Особое восхищение его вызывает то, что Христос мог вдохнуть жизнь в сделанную из глины птицу. Для Яночика важно, что через разговоры с Алеем в повествование входит тема чистой красоты. Партия Алея не зря отдана женскому голосу. Вот диалог у Достоевского. «Послушай, Алей, у тебя была сестра?» «Была. А что тебе?» «Должно быть, она красавица, если на тебя похожа». «Что на меня? Она такая красавица, что всему Дагестану нет лучше». «Ах, какая красавица моя сестра! Ты не видел такую. У меня и мать красавица была». Вот как этот диалог, несколько измененный, звучит в опере.

0: Опера диктует свои законы, свои условности, например, наличие увертюры. Но и увертюра у Яночека своеобразна. Я не музыковед и говорю только на основе своих впечатлений, но мне показалось, что сочинение Яночека необычайно целостностно и трудно делимо на части. Увертюра, например, не содержит никаких тем и лейтмотивов, которые получили бы сколь-нибудь заметное развитие в вокале персонажей. Да и сам этот вокал, эти озвученные прозаические монологи нельзя назвать ариями. В центре внимания композитора любовь и убийство из ревности, грех, который искупает сам себя нравственными муками. Важное место в опере Яночека занимает исповедь своеобразного русского хазе Шишкова, убившего из ревности свою любимую жену Акулину.
1: Ich zieh das Messer, pack sie beim Haar oder die Kehle das Messer. Ich stirb ein Mensch.
0: По фантазии Яночека, соперник рассказчика и виновник его личной трагедии Филька также оказывается в лагере, слушает исповедь Шишкова и в финале ее умирает.

«Сукин сын! Сукин сын!» – кричит в истерике над мертвым телом Фильки Шишков. Временами возникает вопрос, опера ли это, или все же, например, оратория. Нет, все-таки опера, ибо театральность важна для композитора. В опере «Из мертвого дома» Яночек перенимает у Достоевского сцены театральных представлений в лагере, но переосмысливает и их. Если для Достоевского театр на каторге важен, как знак нормальной жизни, а позитивная, расправляющая души реакция на него узников подтверждает тезис о возможности искупления, то в контексте оперы Яночека сама пантомима о Дон Жуане, которого черти утаскивают в преисподнюю, важна как комическое обозначение существования ада. Либретто оперы имеет несколько важных отличий от книги. Главный герой Александр Петрович Горянчиков, по Достоевскому отбывающий срок за убийство жены, заявляет в опере по прибытии в лагерь, что он политический и подвергается после этого унижению и наказанию плетьми. Опера заканчивается освобождением Горянчикова и раскаянием начальника лагеря, который публично просит у Горянчикова прощения за причиненное зло.

0: Приход политического, по версии Яночка Горянчикова, в лагерь и его уход из него являются условной рамкой. Больше политических мы среди заключенных не видим. И все же, несмотря на внешние признаки наличия сюжета, у этой странной оперы в действительности нет ни начала, ни конца. Это цельная картина как будто остановившейся жизни. Может быть, жизни после смерти. Отсутствует драматургическое развитие. Фигуры на сцене не имеют связи и отношений друг с другом. Они говорят, поют, не рассчитывая на слушателя. Они мучаются в одиночку. В финале этой мрачной сказки Яночика есть символический знак надежды. Оказавшийся в лагере, как и у Достоевского, раненый орел, в отличие от книги, чудом выздоравливает и улетает.
1: Рассказывал Юрий Векса. На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. В Петербурге и Копенгагене изданы дневники вдовствующей императрицы Марии Федоровны, считавшиеся утерянными на протяжении почти 80 лет. Благодаря музыканту и меценату Мстиславу Ростроповичу дневники стали доступны читающей публике Дании и России, рассказывает петербургский историк Юлия Кантор.
2: Волею судьбы она прожила две жизни, разительно отличавшиеся друг от друга. Первую, в которой, казалось бы, сбылось все, о чем можно было только мечтать. Принцесса Мария София Фредерика Дагмар, представительница датского королевского дома, стала супругой наследника российского престола, впоследствии императора Александра III. Была не только любимой женой монарха, но и влиятельной фигурой в социально-политической жизни страны. Вторая жизнь принесла гибель сыновей, крах государства, которое она искренне любила, и изгнание с поздним возвращением на родину, в Данию. События этой второй жизни вошли в опубликованные издательством «Вагриус» дневники императрицы 1914-1923 годов. Презентация написанных на ее родном языке дневников состоялась в Копенгагене, а переведенных на русский язык – в Петербурге, в Государственном Эрмитаже. Дневники, до тех пор считавшиеся утерянными, в 2001 году были приобретены Мстиславом Ростроповичем, по его словам, у дальних потомков одной из ветвей Романовых. Ростропович передал копии манускриптов экспертам-историкам и лингвистам-переводчикам, работавшим над уникальным изданием. В строках, написанных рукой вдовствующей императрицы, картины войны, эмиграции, трагедия России и семьи, просто бытовые штрихи жизни монаршей семьи. Дневники содержат самую разнообразную, конечно, неравноценную по значимости информацию. Они эмоциональны и закономерно субъективны. Они искренни. Они – факт истории страны. Более 80 лет назад последние Романовы покидали Россию. Среди августейших пассажиров, поднявшихся 11 апреля 1919 года на борт отплывавшего из крымского порта Дюльбер английского крейсера «Мальборо», была вдовствующая императрица Мария Федоровна. Датская принцесса Мария София Фредерика Дагмар, Мария Федоровна после принятия православия, супруга Александра III и мать Николая II, прожила в России более 50 лет. Вхождение принцессы Дагмар в российский императорский дом началось с драмы. Скоропостижно скончался ее жених, сын Александра II, великий князь Николай Александрович. Ей выпало стать свидетельницей и последним летописцем крушения императорского дома Романовых. Были убиты большевиками ее сыновья, император Николай II и великий князь Михаил. Тесть, император Александр II, скончался на ее глазах в Зимнем дворце в результате террористического покушения. Та же судьба постигла брата ее мужа, великого князя Сергея Александровича. После смерти Александра III и вступления на престол Николая II для Марии Федоровны начался особый период. Умная, властная, обладавшая политической интуицией и вовсе не женской логикой, она настойчиво пыталась направить сына в его государственных делах, не без основания полагая, что шапка Мономаха слишком тяжела для него. Зная внушаемость и инертность сына, Мария Федоровна старалась окружить его нужными, полезными людьми. «Спросите матушку. Я посоветуюсь с маман. Я спрошу у матушки». Так поначалу отвечал последний император на вопросы о государственных назначениях. В те годы в России существовали как бы два двора. Двор императрицы Марии Федоровны и двор императора Николая II. Как свидетельствовали современники, Мария Федоровна не спешила уступать свое место новой императрице. На официальных приемах Николай II вел под руку мать, а Александра Федоровна, его супруга, шла с кем-либо из великих князей. Однако влияние вдовствующей императрицы на слабохарактерного венценосного сына было, увы, недолгим. Причиной тому стала взаимная и неискоренимая неприязнь между нею и Александрой Федоровной. Болезненный мистицизм молодой государыни, считал князь Юсупов, не мог согласоваться с прямой и уравновешенной натурой императрицы Марии. Однако императрица Мария Федоровна в кризисные для государства и монархии моменты все же пыталась воздействовать на сына. Она поддерживала Витте и его политику. Накануне конфликта с Японией употребила все влияние на императора, чтобы предотвратить военные действия. Увы. Когда законопроект Столыпина о введении земств был провален в Государственном совете и Столыпин подал в отставку, Мария Федоровна попыталась защитить председателя Совета министров.

0: Чем закончилась эта ситуация, общеизвестно. Первая мировая война застала Марию Федоровну в Европе. После возвращения в Россию она жила в Елагином дворце. Такое постоянное мучение знать, что везде бьются из последних сил, и ожидать, и узнавать результаты. «Ужасно думать, что все это только начало», – писала она. «В мае 16 года. Я посещаю госпитали так часто, как только могу. Все наши дорогие раненые возвышают душу. Какое терпение, какая скромность и какой великолепный подъем духа. Я хотела бы встать на колени перед каждым из них». Все более нарастает недовольство императрицы, происходившим при дворе Николая. Его слабость, пассивность при принятии решений, которые могли бы еще спасти Россию от катастрофы, возмущали Марию Федоровну, которую при дворе тогда называли не иначе, как «гневной». После отречения Николая она поехала к нему в Могилев и записала. Бедный Ники рассказывал обо всех трагических событиях. Сначала пришла телеграмма от Родзянко, в которой говорилось, что он должен взять ситуацию с Думой в свои руки, чтобы поддержать порядок и остановить революцию. Затем, чтобы спасти страну, было предложено образовать новое правительство и отречься от престола. Он, наконец, сдался. Подписал манифест. «Бедняга Ники». Несколько дней спустя. Сердце переполнено горем и отчаянием. Какие ужасные, не поддающиеся никакому описанию времена нам еще предстоит пережить. Началось брожение в армии. Солдаты убивают офицеров и не хотят больше сражаться. Для России все будет кончено. Все будет в прошлом. В 17 году она фиксирует происходящее вокруг. «Я была бы рада умереть, чтобы не переживать этот ужас. Какой стыд и позор! Боюсь, что никогда не смогу простить это беспардонное обращение. Во время домашнего обыска с нами обращались непристойно. Я была разбужена морским офицером, офицером, вошедшим в мою комнату. Прямо у моей кровати он поставил часового и сказал, что я должна встать. Невозможно поверить, чтобы наш собственный народ обращался с нами так». 11 апреля 1919 года императрица Мария Федоровна навсегда покинула Россию. Для прежней России все было кончено, все было в прошлом. Для новой все еще только начиналось.
1: Дневники вдовствующей императрицы представила Юлия Кантер. Новости европейской музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
2: Один из самых эксцентричных персонажей шоу-бизнеса, возмутительница спокойствия и законодательница музыкальной моды в 90-е годы прошлого века, ирландская певица Шинет О'Коннор возвращается на мировую сцену. Еще в 2003 году Шинет О'Коннор решительно заявила о том, что оставляет музыку и все свое время намерена посвятить воспитанию своих детей, а также преподаванию религии в начальной школе и пению в церковном хоре. Однако со временем, видимо, церковного хора Шинет О'Коннор показалось маловато. Она подписывает новый контракт со звукозаписывающей компанией и работает сразу над двумя альбомами. Причем обе эти пластинки должны появиться уже в нынешнем 2005 году. Один альбом будет создан в сотрудничестве с ямайскими музыкантами в стиле регги. А второй, по словам Шинет О'Коннор, будет представлять собой сборник духовных песен, правда, не без сюрпризов.

0: В эфире архивный проект «Европейский час. Поверх барьеров». Новый телевизионный фильм по роману «Три мушкетера» вышел во Франции. От теленовинки из Парижа Дмитрий Савицкий.
1: Бедный Александр Дюма. Мало того, что его вытащили из могилы, над которой цвела сирень и летали стрижи, мало того, что его увезли с кладбища, на котором он сам себе завещал встречу с вечностью, мало того, что 30 ноября 2002 года его под вой труп и торжественные речи заперли в бывшем храме Святой Женевьевы, ставшем после революции храмом природы, а после реставрации государственным мавзолеем, пантеоном великих людей. Мало того, что он не получает ни сантима из миллионов и миллионов авторских, на которые он мог бы купить весь остров Сан-Доминго, где проживала его бабушка Мари Сесет, рабыня. И этого мало. Нынче из его произведений краят себе камзолы, если не черти кто, то черти как, так как покойник, запертый высокими дверьми пантеона, доход приносит, что твоя нефтяная скважина.
2: Et moi, tous, quelques loups.
3: Si vous voulez vous battre dans les règles de l'art, je suis votre homme.
1: Сколько существует инсценировок «Трех мушкетеров»? Не берусь считать. Но все же, во времена недавние, сценаристы и режиссеры старались не сильно отступать от текста, что по части «Рыжей кобылы» молодого Д'Артаньяна, что по части очередности дуэлей, что по части протокола. Как-никак молодые люди служили королю и этикет нарушали исключительно для того, чтобы досадить кардиналу Ришелье или угодить какой-нибудь очаровательной даме. Так и хочется воскликнуть вместе с одним поэтом, чем была матушка филология и чем стала. Я даже сбегал к пантеону, благо что за углом, послушать у высоких дверей за колоннами, не выгуливает ли ярость, стуча каблуками, старик Дюма. Нет, вроде бы ничего не слышно, кроме местной попсы, под которую спит, забыв выключить транзистор-сторож. Что ж, будем надеяться, что новость не проникла под каменные своды пантеона, и маркиз Александр Дюма Давид де ля Поэтри не в курсе того, во что превратил «Трех мушкетеров» режиссер Пьер Акнин.
0: Европейский час поверх барьеров. Впервые в эфире 2 марта 2005 года.

0: На волнах радио «Свобода» европейский час «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Бестселлером ушедшего года в Чехии стал «Дневник Павла Юрачика», одной из самых ярких фигур новой волны кинематографии. Юрачик не дожил до свободных времен, но правду о своей жизни в искусстве успел написать. Рассказывает Нелли Павласкова.
1: «Дневник Павла Юрачика» – 1050 страниц текста, свидетельство о бурной переменчивой жизни и сложности духовного мира автора. Читается он как захватывающий детектив с главным героем, человеком цельным и противоречивым, воителем

0: и жертвой в одном лице. Павел Юрачек, рожденный в 1935 году, уже будучи студентом второго курса Пражской киноакадемии ФАМУ, писал прозу и сценарии, которые потом расхватывали и коверкали официальные режиссеры киностудии «Барандов» 50-х годов. Студентом четвертого курса он был принят в штат киностудии, а в 1964 году поставил свой первый авторский фильм «Кариатида», получивший награды на многих европейских кинофестивалях. Между прочим, и Милош Форман был по образованию сценарист. Новая волна в чехословацкой кинематографии сложилась стихийно. Она возникла как протест молодых против соцреализма, как вызов коммунистическим властям. Юрачек был самым молодым среди авангардистов и был самой трагической фигурой. Он вторым из этой когорты, первым умер Эвальд Шорм, не дождался новых времен и свободы, и его отсутствие – это невосполнимый пробел в нашей нынешней жизни. Обладая удивительным даром предвидения, он еще в 60-м году написал.
1: 18 января 1960 года. Я вдруг осознал, что сейчас 60-й год, и что в этом году мне будет 25 лет, и что почти половина жизни за мной. В лучшем случае 2/5, потому что человек свыше 60 не в счет. А я до сих пор ничего не сделал. Я люблю жизнь только за надежду на то, что меня ожидают все новые и новые дела, люди, события. Если бы этого не было, я чувствовал бы себя живым трупом. Но если бы все были такими, как я, мир погряз бы в лености, анархии, непослушании и рассредоточенной нетерпимости. Раньше я этого не понимал и чувствовал свое превосходство над другими людьми, хотя я никогда ими полностью не пренебрегал. Сегодня я знаю, что они важнее меня. Начинаю понимать, что мои особенности и отличительные от них признаки мне не дают права думать, что я лучше других. Раньше я оказался себе пупом вселенной и мерилом всех дел, но я и до сих пор не переношу людей, покорно сливающихся с массой, заигрывающих с народом и делающих из народа Бога. Противнее всего для меня добренький, принципиальный человек, ведущий приличную жизнь, потому что он стерилен, он умеет только то и делать, что выблевывать из себя христианско-гуманистическую чепуху о морали, правах и о коммунистическом человеке будущего.
0: И в тот же год, как солнечный удар, пришла любовь к Павлу Юрачеку. Для полноты образа следует сказать еще и то, что он отличался редкой красотой. Вопреки своим холостяцким убеждениям, он стремительно и неожиданно заключил брак с любимой, с идеалом всех идеалов, с 17-летней Вероникой.
1: 7 апреля 1961 года. Вот мы уже женаты 8 месяцев, и многие вещи, казавшиеся незыблемыми, рухнули. Много ожидаемого не пришло, много фантазий не притворилось в жизнь. Вероника ленива и неряшлива, что я, конечно, знал и раньше, но не предполагал, что это могло сыграть какую-либо роль в нашем фантастическом романе. Вероника – маленькая девчонка, маленькая, упрямая, много о себе воображающая, бешеная паршивка. Итак, наш брак очень обыкновенный и очень средний. Ссора за ссорой, ничтожные ссоры из-за ерунды и немытой посуды и ожидание, что у нее пройдет злость. 3 недели назад я был совсем на дне, у меня дрожали руки и наваливались на меня приступы болезненной жалости к самому себе. И несколько раз я плакал. Однажды я всю ночь просидел за столом, а на заре ушел из дому, чтобы уже не вернуться. В 7:30 я вернулся с твердым решением никогда не позволить втягивать себя в подобные споры. К сожалению, ничего из этого не вышло, и сегодня опять все пошло прахом. Я только учусь быть мужем 18-летней девчонки. Если у нас будет дочь, я переломаю ей ноги, если в 17 лет она появится в моем доме с 25-летним парнем. Маленькая девчонка должна любить маленького мальчишку, и пусть себе вместе мечтают о великом.
0: Потом у Павла Юрачека родилась дочь. Через 7 лет он развелся с Вероникой, женился на манекенщице Гане, родился сын Марек, через 7 лет женился в третий раз на переводчице и редакторе сами дата Дани, с которой эмигрировал в Мюнхен. Но это я забегаю вперед. Сначала в 64-м к Павлу пришла слава как к режиссеру-постановщику фильмов «Кариатида», «Все молодые мужчины» и позже «Случай для начинающего палача» по роману Свифта о Гулливере. Он написал сценарии для революционных фильмов Хитиловой «Маргаритки» и «Потолок». Да, пожалуй, он вообще писал для всех своих новых соратников по новой волне.
1: 24 июля 1964 года. Я до сих пор считаю, что мне не надо было жениться. Только если бы я не женился, то и не стал бы знаменитым. Мои друзья по курсу, Виктор и Иржи, сошли с дорожки, став алкоголиками, а я, женившись, должен был сидеть дома, и мне не оставалось ничего другого, как писать.

0: писать. Вопреки всем ожиданиям, из меня получился молодой, якобы талантливый режиссер, имя которого путешествует по страницам европейской прессы. И я сам все время за границей. Мне кажется, что надо мной кто-то посмеялся, ведь я же никогда не хотел быть режиссером. Но, видимо, нельзя эмигрировать из времени, в котором живешь. 12 ноября 1967 года. Приезжали в Прагу и Лем Климов с Ларисой. Уезжая, говорили, что нам страшно завидуют. Все, что здесь видели, с чем столкнулись, казалось им невероятным. Они утверждали, что будто мы очень свободные и веселые. Мне стало не по себе, потому что 3 дня назад я вернулся из Италии и приехал с чувством, что возвратился в грязный, бессмысленный и унылый мир. Но все началось с фильмов Хитилова и Формана, потом пошла лавина. Через 4 месяца я мог читать о себе во всех газетах ежедневно. Слава, окружившая нас, отомстит нам однажды. Я строго слежу за собой. Я этому не поддамся. Ради всего святого я не смею этому поддаваться, потому что через 2 года мне не останется ничего другого, как только повеситься».
1: Как всегда, он все правильно предвидел.
0: 22 августа 1968 года. Уже не было ночи, но еще не было света. В эту минуту начали стрелять в воздух. Потом бронетранспортер повалил женщину и переехал ей ноги. Я отбежал к стене и, прижавшись к ней, ждал конца. Возле меня стоял английский журналист, подбородок его трясся, и он без конца про себя повторял слова о русском империализме. Мертвого уложили на капот такси, у него была прострелена голова. Кровь стекала по крылу автомобиля на землю. Утро 21 августа перед зданием ЦК партии. Они здесь уже 2-й день, 200 тысяч, 12 дивизий, стреляют и убивают, но они не выиграют. Они не выиграли. Именно это поражает меня. Они не знают, как поступить с этой страной. Носорог против бабочки. Мы ускользаем от них. Они смотрят на нас, разинув рот. И сейчас стекла в окнах моей квартиры дребезжат от выстрелов. На письменном столе подскакивали предметы, а я в ванной комнате писал на колени письмо Ларисе Шипитько, чтобы ни она и никто другой из моих московских друзей уже никогда не звонили бы в мою дверь. Что делать с остатком жизни? Лучше бы мне заболеть раком. Умер бы без позора.
1: В 1971 году кинематографическая жизнь навсегда закончилась для Павла Юрачика. В первый год оккупации тяжелая депрессия и алкоголь лишили его способности писать. Потом силы восстановились, и он снял свой гениальный «Случай для начинающего палача», который немедленно был положен на полку новым кинематографическим начальством. Оно вскоре расправилось и с самим Павлом. Как и остальные руководители Союза кинематографистов, он отказался пересмотреть свое отношение к советской оккупации и был изгнан отовсюду. Из киностудии, из телевидения. Ему запрещено было писать даже под чужим именем. Постепенно Юрачик сближается со своим старым приятелем Вацлавом Гавелом. Часто ездит к нему в его дом в горах. Сразу в 1977 году подписывает правозащитный документ «Хартия-77» и покидает родину, не выдержав напора госбезопасности. Жизнь в Мюнхене с 3-й женой тоже не удалась. В Германии он не создал ничего. Через 6 лет с подорванным здоровьем он возвращается в Прагу. Друзья, кое-как примостившиеся в кино после нормализации и морально раздавленные большевистской критикой новой волны как антинародного течения, помогают Юрачику чем могут. С горбачевской перестройкой его настроение улучшается. Я вспоминаю, как во 2-й половине 80-х годов была создана Международная ассоциация женщин-кинематографистов «Киви». У нас она была на полулегальном положении. Власти терпели ее только потому, что президентом ее была советский режиссер Лана Гагаберидзе, ну а чешским председателем мы сразу выбрали Веру Хитилову. Юрачику очень понравилась эта затея. Он ходил на наши собрания как единственный мужчина, придумав себе титул «Женщина гонорис кауза» – «Почетная женщина». С удовольствием общался с приезжающими на наши мероприятия гостями, московскими кинокритиками Аллой Гербер и Леной Стешовой. Все кончилось весной 1989 года. Он умер от скоротечного рака 20 мая, не дожив нескольких месяцев до свободы. На его похороны пришел выпущенный в тот же самый день из тюрьмы будущий президент Чехословакии Вацлав Гавел.
2: Дневник Павла Юрачика представила Нелли Павласкова. Европейский час поверх барьеров. Новый телевизионный фильм по роману «Три мушкетера» вышел во Франции.

0: новинки из Парижа Дмитрий Савицкий.
1: Бедный Александр Дюма. Мало того, что его вытащили из могилы, над которой цвела сирень и летали стрижи, мало того, что его увезли с кладбища, на котором он сам себе завещал встречу с вечностью, мало того, что 30 ноября 2002 года его под вой труп и торжественные речи заперли в бывшем храме Святой Женевьевы, ставшем после революции храмом природы, а после реставрации государственным мавзолеем, пантеоном великих людей. Мало того, что он не получает ни сантима из миллионов и миллионов авторских, на которые он мог бы купить весь остров Сан-Доминго, где проживала его бабушка Мари Сесет, рабыня. И этого мало. Нынче из его произведений краят себе камзолы, если не черти кто, то черти как, так как покойник, запертый высокими дверьми пантеона, доход приносит, что твоя нефтяная скважина.
2: Арамис. Et moi, tous, que le culot.
3: Si vous voulez vous battre dans les règles de l'art, je suis votre homme.
1: Сколько существует инсценировок «Трех мушкетеров»? Не берусь считать. Но все же, во времена недавние, сценаристы и режиссеры старались не сильно отступать от текста, что по части «Рыжей кобылы» молодого Д'Артаньяна, что по части очередности дуэлей, что по части протокола. Как-никак молодые люди служили королю и этикет нарушали исключительно для того, чтобы досадить кардиналу Ришелье или угодить какой-нибудь очаровательной даме. Так и хочется воскликнуть вместе с одним поэтом, чем была матушка филология и чем стала. Я даже сбегал к пантеону, благо что за углом, послушать у высоких дверей за колоннами, не выгуливает ли ярость, стуча каблуками, старик Дюма. Нет, вроде бы ничего не слышно, кроме местной попсы, под которую спит, забыв выключить транзистор-сторож. Что ж, будем надеяться, что новость не проникла под каменные своды пантеона, и маркиз Александр Дюма Давид де ля Поэтри не в курсе того, во что превратил «Трех мушкетеров» режиссер Пьер Акнин. Но немного истории с маленькой буквы. Прежде всего вспомним о том, что любой кинофильм можно посмотреть несколько раз. То есть несколько раз проанализировать, увидеть то, что прошло мимо, услышать то, что не зацепило слух. Совсем иное дело телефильм. Можно, конечно, его записать, но обычно этим занимаются лишь фанатики да специалисты. Телефильм – вещичка одноразовая, как лотерейный билет, как жвачка, как, впрочем, вы знаете сами. Телефильм, чтобы окупиться и принести деньги, нуждается в огромной одноразовой аудитории, которая будет в перерывах глотать гигантские дозы рекламы. Новая телевизионная халтура, пардон, версия под названием «Д'Артаньян и три мушкетера» должна была бы называться «Миледи и дьявол», потому что главную роль играет не Гасконец, не его друзья, а мадам Винтер, она же Эммануэль Биар, которая и есть на этот раз киногероиня, опустившаяся до телесериала. Биар в кино играла и играет одну и ту же роль, то, что по-французски называется «гарс», и по-русски стыдливо переводится всяческими эвфемизмами. Но по касательной все же можно взять одно из составных слова «гарс» – «стерва», добавим польское «курва». Само собой, «миледи» – этот сапожок в пору, или, наоборот, сапожок «миледи» в пору Эммануэль Биар. Вот с Биара начинает Пьер Акнин кромсать шедевр Дюма. На второй минуте телефильма на ветке дуба раскачивается миледи Биар, повешенная за известные грехи мужем, который мчится дубина прочь от места казни, вместо того, чтобы проверить, что мадам клинически мертва. Впрочем, тогда бы не было фильма. Но из сильно заболоченного неба бьет молния, в глазах Биар зажигаются автомобильные фары, прямо как в хорошем фильме ужасов. Молния испепеляет веревку, и из-за дерева незамеченной молодой ведьмой выглядывает, кто бы вы думали, 12-летний Д'Артаньян. Тут не обошлось без зарубежного влияния. Пьер Акнин и Жерар Вальревен, соавтор по сценарию, хорошо прочитали «Гарри Поттера». Потому что тот факт, что молодой Д'Артаньян зрел в сцену дьявольской метаморфозы Миледи, в дальнейшем спасет Гасконца от ее чудовищной силы. Короче, как говорили дети в нашем дворе на Соколе, полный таз. Обидно за Дюма, честное слово, обидно. Но обидно и за французское телевидение. Ведь не в Улан-Баторе творили это чудо, а на родине Дюма и мушкетеров. Сообщаю, мушкетеры в фильме не носят шляп. Вообще не носят. Нет шляп.

0: Сапоги есть, шпаги есть, шляп нету. Видимо, Биар, как Депардье, слопала полбюджета, и на шляпы денег не осталось. Впрочем, их не осталось и на пейзаж. Мушкетеры скачут к брегам Кале, как бы на одном месте в одну сторону, а на другом в другую. Одно и то же поле, один и тот же лес и одна и та же гора на заднем плане. На второй лес и поле денег не хватило, как и на шляпы. Хуже, чтобы добраться до Лондона, Д'Артаньян грабит какого-то бедного лодочника на берегу пролива и, прошу прощения, гребет, что есть сил, через Ла-Манш прямо, как на каких-нибудь подмосковных прудах. Что хуже, гораздо хуже, Бекингем, сварганивший за 48 часов недостающие две подвески, не позаботился о том, как бы помочь герою добраться до Кале, и бедный Д'Артаньян, опять натирая мозоли, гребет на той же пионерской лодочке через пролив. И все это лишь часть позора, и я рад, что Дюма заперли в этой национальной темнице крепко-накрепко, когда гасконца, его играет отличный актер и красавец Вансан Эльбас, от Портоса, Атоса и Арамиса остались какие-то набитые опилками клоуны, когда гасконца вызывает к себе королева, чтобы подарить ему в знак благодарности перстень, он остается стоять как столб за ее спиной, в нарушении всех мыслимых статей этикета, эдаким мачо дешевого разлива, забыв преклонить колено, а перстень, аки участник сборной Франции по теннису, подвешивает на цепочке на грудь. Всесильный миледи, на чьей стороне дьявол, все же оттяпали голову, но нам этого не показали. Биар, наверное, уже смылась со съемок, хорошенького помаленьку. Людовик оказался не какой-то там мямлей, а вполне солидным дядей, и лишь Ришелье был похож на своих бесчисленных предшественников. Сил нет, скажу лишь, что и настоящих сражений, и мелькания шпаг в фильме почти что нет. Короче, ребята заработали, гасите свет, вторая серия кончилась, пора спать. На очереди у нас, увы, увы, прекраснейшая Изабель Аджани, «Все мы будем рыдать», которую соблазнили все тем же златом в крупных размерах. И она сыграет в телесериале режиссера Пьера Бутрона, сыграет героиню Второй мировой, то бишь французского сопротивления. Бедная Изабель.
1: Рассказывал Дмитрий Савицкий. Продолжаем европейский час. Главная книжная ярмарка у Средиземного моря. Из Неаполя Михаил Талалай.
2: Во вторник завершила свою работу книжная ярмарка в Неаполе. Вторая в Италии по величине после Туринской. Северная автомобильная столица Турин с его промышленными связями устремлен в развитую Европу. И поэтому в Неаполе выковали успешную стратегию, посвятив свои последние ярмарки Средиземному морю. Общее название неаполитанских ярмарок – «Галактика Гутенберг». В этом году есть и остроумный подзаголовок «Море книг у моря». В Неаполе помнят, что этот город некогда был самым крупным на Средиземноморье со времен римлян, называвшимся «Маре Нострум» – «Наше море». Этим термином своей агрессивной политики злоупотреблял Муссолини, и теперь итальянцы говорят «Маре Нострум» слегка иронично. Со времен имперских идей Муссолини остались и павильоны, где ежегодно проходят эти ярмарки. Это целый городок, типа московского ВДНХ, Mostra Oltre Mare, дословно «выставка за море», а по существу «выставка достижений колониального хозяйства фашистской Италии». Строили ее замечательные архитекторы-конструктивисты, и этот прекрасный ансамбль вошел в учебники архитектуры. Для нынешней выставки муссолиниевские павильоны временно получили символические названия по средиземноморским городам – павильоны Бейрут, Марсель, Афины, Каир. В них и были развернуты книжные стенды, у которых толпились книголюбы, по-итальянски библиофили. Я провел, например, немало времени у стенда каприйского издательства «Ла Конкилья» Раковина, весьма элегантного, как и все на Капри. Главе издательства Рикардо Эспозито самой судьбою велено интересоваться Россией, и он уже выпустил несколько книг, связанных с русским

0: Апре, в первую очередь о Горьком и о знаменитой пропагандистской школе, где родилась, по выражению Ленина, каприйская ересь богоискательства Богданова и Луначарского. Главную книгу об этих сюжетах под названием «Другая революция» написал известный русист Витторио Страда, о котором я уже рассказывал слушателям. Посетителям нынешней ярмарки дарили специальную монографию, подготовленную сотрудниками университета Ориентали, Восточного университета. В ней специалисты предлагали видение Средиземного моря, колыбели цивилизаций, с точек зрения разных народов и религий. Конечно, ярмарка – это не только книжные стенды, но и презентации книг. Я побывал на презентации трехтомного сборника моих коллег-историков, посвященного паломничеству итальянцев в святую землю в средние века. Ярмарка – это и встречи с авторами, и творческие вечера, например, вечер арабской поэзии. Это и развлечения. Фирма Xerox придумала подарок для графоманов. В считанные минуты и за символическую плату на участке фирмы можно было напечатать свою собственную книжку, видом почти такую же, как и на соседних стендах. Разница лишь в тираже. Печатался только один экземпляр. Ярмарка – это и дегустации. Вообще кулинарный сектор, судя по увиденному, переживает бум. Столько здесь было книг о вкусной и здоровой пище. А для их иллюстрации действовал средиземноморский буфет, куда для совместной работы корректные организаторы привлекли повара из одного арабского кафе и одну опытную домохозяйку, члена местной синагоги. Остается только пожалеть, что Россия некогда так и не взяла Дарданеллы, вожделенные проливы, а то бы и русские авторы и издатели не были бы лишними на этом празднике средиземноморской книги.
1: О неапольской книжной ярмарке рассказывал Михаил Талалай. И завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
2: Детскими музыкальными дебютами поразить воображение сложно. Привычно слышать в 4, 5, 7 лет. Впервые взял в руки скрипку, исполнил концерт, вышел на сцену Карнеги-Холл. У Лорина Мазеля дебют для его профессии уникальный. Ему было 9 лет, когда великий Арторо Тосканини предложил ему дирижировать Нью-Йоркским филармоническим оркестром, привыкшим к высочайшему классу руководителей. Вспомним Малера, Барбероли, ну и самого Тосканини, разумеется. Абсолютный слух и фотографическую память у Лорина родители обнаружили очень рано. С 5 лет он начал трудиться на скрипке и фортепиано. И, по своим собственным словам, делал это всю жизнь. «Какой работой я бы не имел честь заниматься, я всегда ей отдавался полностью. Я не думаю, что кто-то работал более напряженно, чем я». Кроме серьезных музыкальных достижений, к 20 годам у Лорина Мазеля было прекрасное университетское образование. Он изучал математику, философию, языки, а одновременно, как бы мы сказали для души, был скрипачом Питтсбургского симфонического оркестра. Или наоборот, все университетские науки для души, в общем-то, наверное, не имеет значения. В 30 лет пришло признание, причем признание безоговорочное, к Мазелю как оперному дирижеру. Он самый молодой в истории и первый американский дирижер, которого пригласили на Байротский фестиваль, доверив вагнеровские партитуры. К тому же первый иностранец, дирижировавший оперой «Кольцо Нибелунга». Лучший оперный театр в Европе, Венскую государственную оперу, Мазель возглавил в 80-е, тоже, кстати, став первым американцем, занявшим этот пост. В это воскресенье Лорину Мазелю исполняется 75 лет.

этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой.

0: «Радио Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Говорит «Радио Свобода».
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
4: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
3: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
4: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми М, Б, КХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе. Это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса. Мы-то радио. Нам же звук нужен. Нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу. Дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
5: Да.
4: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек, и я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит... Не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано

0: Адамович, Гуль, Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль. А вдруг размагничено? Послушал? Чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
1: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
2: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
3: Просто хочу гулять.
4: Позволят ли гражданам проголосовать за мир? Спрашивает председатель «Яблоко» на суде. Суд доводы партии отклоняет.
5: Мы предложим нашим сегодняшним обвинителям выучить
6: подсудимого.
4: 11 лет Льву Шлосбергу. Удар по «Яблоку» или намек всем, у кого созрел запрос на мирную жизнь.
7: Полиция возле Верховного суда задержала более полусотни сторонников партии «Яблоко». Об этом сообщают правозащитники ОВД-Инфо. «Яблоко» оспаривает решение того же суда о снятии своего партийного списка с выборов. Коллегия судей заново рассматривает претензии партии «Родина». Та утверждает, что «Яблоко» без разрешения добавило в свою агитацию фразу «Пусть всегда будет солнце» и картинку с голубем. О суде против «Яблока» и о том, как государство борется с запросом на мирную жизнь, говорим сегодня в программе «Лицом к событию». Здравствуйте.
8: А за что вы задержали его?
3: Просто хочу гулять,
9: У Верховного суда в Москве перед началом апелляции партии «Яблоко» задерживали ее сторонников. По словам очевидца, пишет «Медиазона», проход к самому суду перекрыли полицейские. Они никому не разрешали даже подойти к зданию. В зал суда пустили только участников процесса и аккредитованных журналистов. Прямую трансляцию заседания в этот раз пресс-служба организовывать не стала. Апелляцию «Яблоко» на снятие федерального списка с парламентских выборов 17 августа рассматривал председатель суда Владимир Зайцев. Он же в 2018 году признал законным недопуск Алексея Навального до выборов президента. Снятие «Яблока» объяснили тем, что партия якобы получала деньги от лиц с иностранными источниками финансирования и якобы закупила рекламу в обход избирательного счета на сумму более 88 миллионов рублей. Законный лимит – 35 миллионов рублей. Эти обвинения, в частности, строились на аналитической записке Ассоциации блогеров и агентств. На сайте организации сказано, что она объединяет участников рынка и инфлюенс-маркетинга и формирует прозрачные правила его работы. Однако записку, представленную ассоциацией на суде, сложно назвать прозрачной. Ее авторы рассмотрели все упоминания «Яблока» за эту избирательную кампанию и посчитали, сколько гипотетически могли стоить упоминания партии в блогах не только известных публичных спикеров, но и пользователей с несколькими десятками подписчиков.
10: Шаман сжег свои штаны. Что это значит? Певец опубликовал видео, на котором он сжигает свои штаны, сопровождая это фразой о необходимости перемен.
11: Настало время перемен.
10: При этом одет шаман в бело-сине-белую русскую рубаху. Смысл этого действия на самом деле очевиден. Все мы помним, как травили Навального. Яд наносили на гульфик трусов. Именно поэтому шаман трусов не носит. Боится, что силовики могут так от него избавиться. Но силовики тоже не дураки, и в этот раз нанесли яд на штаны. Ярослав СМИ публично после этого унижает силовиков, показывает им, что их действия раскрыты, а яд будет уничтожен в простой русской печи. После этого из печи пойдет белый дым, и это будет сигналом. Пора менять правящую партию. Явный призыв голосовать за «Яблоко». Наш слон.
9: Это юмористический ролик блогера Александра Штефанова. Верховный суд посчитал это видео проплаченной агитацией за «Яблоко». Штефанов опровергает, что когда-либо получал деньги от партии. Политик Максим Кац обратил внимание, что среди якобы получавших деньги за рекламу «Яблоко» были и сами члены партии. Например, тот же Кирилл Гончаров и кандидат в Госдуму от «Яблоко» актер Виктор Балабанов.
12: Записки используются в предположительной формулировке. Стоимость публикации может составлять. Стоимость охвата может составлять. Расходы в будущем составили бы. Эти формулировки прямо свидетельствуют, что авторы записки не устанавливали ни факт заключения договоров, ни факт оказания платных услуг, ни факт перечисления денежных средств. Записка отвечает лишь на гипотетический вопрос о том, сколько аналогичное размещение могло бы стоить.